0: Человеческие.
1: Да, я профессионал. Слушай, вот, но тем не менее, именно потому, что я профессионал, я знаю, что, например, нашу с тобой беседу в данный момент слушают, конечно же, не только люди, вот, которые воспитаны на программе «Монмаранси» и которые, скажем, читают хорошие книги, не смотрят телевидение, вот, а слушают хорошую музыку, действительно несущую какую-то ценность, вот, но и, скажем, люди, неискушенные в данных вопросах. Поэтому как-то их тоже надо порадовать. Все-таки они тратят электроэнергию. А я дико вообще волнуюсь, когда впустую уходят ресурсы. Именно поэтому я подрываю все автомобили фирмы «Москвич» на улицах, чтобы потом их сдавали в металлолом. И чтобы хорошие фирмы производили из них хорошие автомобили. Например, там BMW или, на худой случай, Volkswagen. Также и здесь. Когда впустую жгут электричество, для меня это, ну, физически силы из меня уходят. Поэтому я думаю, что мы их должны тоже порезвить все-таки. Вот потом базедовый вопрос, совершенно дебильный. Вообще, что у тебя нового? Вот чем ты живешь сейчас? Вот ты как-то на какое-то время пропал. Вот была группа «Черные кофе». Кстати, многие, я видел даже в общественных местах написано было «Черное кофе». То есть, да, вот.
0: Про нас.
1: Да, ну, ага. Ну, я думаю, ну кто еще будет про напиток, что ли, писать? Ага. Вот потом как-то все это у тебя прикрылось, ты пропал. Вот сейчас снова сидишь, здоровый, бодрый, веселый парень. Что, кстати, в наше время редкость, потому что людей сильно здорово ломает. Вот бывало, человек пропадает, потом приходит, на нем кожаные штанишки протерты из чужого плеча, он весь какой-то там где-то торчит в заднице забытый шприц, там еще что-то. Ну, беда полная. Вот по тебе этого не скажешь. То есть, чем жил, чем дышал, чем сейчас живешь, чем дышишь. Ну, это я, чтобы их порадовать, может.
0: Ну, да, но мы...
1: А потом мы снова вернемся к серьезной теме.
0: Отлично, отлично, да. Давай поговорим сейчас о чем-то таком, да, несерьезном. Да. Ну, мы движемся вперед. Мы никогда не останавливались в этом движении. Вот прошло еще 7 лет. Вообще жизнь, она делится на 7-летки, на 12-летки. И, наверное, еще есть какие-то деления. Но я особенно прослеживаю вот 7-летние периоды в жизни и 12-летние. 12-летние, они более известны, наверное, всем, потому что это гороскоп. Это лунный календарь. А вот 7-летние промежутки времени менее известны, хотя такая цикличность довольно сильна и наблюдается везде. Вот. И в данном случае последние 7 лет я и «Черный кофе» провели в Соединенных Штатах Америки. И провели не зря. Также радовались жизни, также впитывали в себя все хорошее и старались отдавать хорошее. И вот опять мы здесь с новыми силами. И группа тоже пережила свою вторую 7-летку. 7 лет мы работали здесь, как «Черный кофе», 7 лет там, и вот в этом году уже будет 15 лет. И мы начинаем новый 7-летний период вот со всем этим багажом и с такой радостью, с огромной, и всей этой доброй энергией вокруг нас.
1: А вот, слушай, а ты не боишься, что могут, ну, как-то говорится, такое базедовое выражение у нас, помню, сходило, смести всех в общую кучу? Вот, и ты можешь тоже туда же попасть. Я поясню сейчас. Дело в том, что вот огромное количество людей в свое время как-то покинуло родные пенаты и гнезда. Вот, и сейчас вот эта волна возвращения. Ну, масса примеров. Вот парк Горького имени культуры, Шуфутбздинский. И как-то вот ты в этой волне волей-поневоле оказываешься. То есть, значит...
0: Ну, честно говоря, волны немножко разошлись. Когда Шуфутинский приехал сюда, я уехал туда. Это было в 92-м году.
1: Он вернулся уже. Я просто не слежу, я как-то я задаю вопросы.
0: Я как раз просто помню, что я приехал туда, а он оттуда уехал и начал работать здесь. Поэтому, опять же, цикличность. Опять мы вернулись на цикличность по... Люди ездят туда-обратно, они живут, жизнь идет, она не останавливается, она там совсем другая, вообще ничего общего не имеющая с той, которая здесь.
1: Ну, тебя она не совсем, видимо, все-таки обрадовала, если ты снова здесь. Вот возьми, например, Шумова Вась, он живет там и весьма рад, судя по...
0: Я тоже рад был, когда жил там, я сейчас рад, что я живу опять здесь, это замечательно.

0: Что? У нас сложилось...
1: Нет, а почему? Почему
0: такая подожди, возможность пожить там, пожить здесь?
1: Нет, опять... Почему вот именно там и здесь, там и здесь?
0: А потому что например, клево.
1: А в Никарагу почему нет? Ну вот третье место там, здесь и еще там.
0: Ну
1: почему?
0: У меня чисто профессиональный интерес. Я же поехал в столицу рок-н-ролла, в Лос-Анджелес, где все происходит. Где вся эта настоящая тусовка, где все эти музыканты, где все вот это вот общение, понимаешь, когда человеку достаточно в глаза посмотреть, ему, и мы понимаем друг друга. Это такой город, он имеет определенный смысл на земном шаре, наверное. А как иначе объяснить, если все туда стекается, в Лос-Анджелес? Весь мир там музыкальный и кино.
1: Кино, да, кино, да. Совершенно точно. Но вот не шокировало ли тебя там, ну, в какой-то степени, ведь, если так разобраться, все, что наши русские ребята знали об Америке, да, это кто там, Том Джонс, вот эта тетка адская, которая за время проживания в Рашке так и не выучила толком русского языка, вот эта красная волна, это совершенно жуткое существо, но тем не менее, ладно, и это была легенда, да, а люди, которые там оказывались в большинстве своем, возвращались все-таки шокированные какой-то окорочковостью сознания американских граждан, что вот, ну, ты говоришь рок-н-ролл, да, все это понятно, но я слышал такие мнения, сам я там не был пока, да, но тем не менее, вот такое мнение слышал, что это тоже своего рода элита, то есть по-настоящему свободные, отвязные люди там встречаются гораздо реже, чем у нас. Большинство же это жирные тетки в кроссовках и в шубах, в норковых, которым совершенно по барабану весь этот рок-н-ролл, который более даже мерзотный, нежели ну, ряд персонажей, которых мы можем встретить вот на наших улицах. Или все-таки ты сразу попал там в тусовку, которая вот была такая, ну, скажем так, в хорошем плане альтернативная. Я имею в виду по мозгам, по полету фантазии, по генерации идей.
0: Ну да, мне повезло, конечно, я попал в эту тусовку. Но на самом деле страны-то наши очень похожи. Очень похожи. Вообще вот по составу населения, по тому проценту людей, кто занимается в промышленности, в сфере обслуживания работает, по образу жизни, в конце концов. То есть вот Россия и Америка — самые близкие страны. Это совсем не то, что Европа, скажем, или там Африка, или Азия. Поэтому все, что ты вот назвал... Вот эти вот похожие черты о каких-то наших дамах и их дамах, которых не интересует рок-н-ролл. Конечно, конечно, там такие же люди, которые заняты какими-то своими мелкими проблемами, и их ничего не интересует.
1: Вот, кстати, о кино вот хотелось. Вот как не посмотришь какой-нибудь фильм, снятый там? Что, неудобные, да, они?
0: Очень.
1: Ты хочешь другие там можешь одеть?
0: Нет, но нормально.
1: Это просто мы говорим о носках. Дело в том, что всем нашим гостям и ведущим выдают носки теперь. Вот воскресные носки, так называемые подарочные. Да,
0: причем очень хорошие носки. Я не знаю, наверное, у вас спонсор какой-то богатый.
1: Безусловно, у нас спонсор Рафик Пантелеймон вдул.
0: Ага.
1: Вот. Да, но слушай-ка, вот насчет кино. Так во всех кинофильмах показывают, он заходит там в кабак, да, в американский, там играет обязательно кантри. Обязательно. Вот какая-то тетка базитическая поет вот под гитару жуткую какую-то мелодию. Действительно ли это так вообще твое отношение к кантри?
0: Да,
1: я не приемлю, я не могу это слушать.
0: Конечно. Половина страны, может быть, даже чуть больше, слушает только кантри. Но как у нас? У нас же слушает больше половины страны частушки, вот, которые сейчас в стиле диско исполняют, или сейчас уже в стиле рэп их исполняют, да?
1: Ну, такой псевдо-рэп, да, но я понимаю.
0: Ну, это там это народная музыка кантри, здесь у нас народная музыка, вот русские народные частушки. Действительно, это так.
1: То есть блатняк такой, дескать, ну...
0: Да, конечно, это... И совершенно отдельно существует рок-н-ролл, то есть для других... людей, кому он интересен. Это совершенно точно такое же разделение, как у нас. Я же говорил, что все точно так же происходит.
1: Ты
0: основная, да. Почти вся страна, да, слушает вот эти вот кантри. Ну как, у нас же частушки слушают в основном, да?
1: Ну не то, что частушки, но такая народная...
0: Ну я это называю частушки.
1: Ну да, то есть народная музыка, она... Спасибо. Спасибо, Сергей. Тут мне просто передали чеки на получение... В общем, на 50% скидку при мойке автомобилей всех моих многочисленных. Я коллекционирую автомобили, это не секрет. Так вот, слушай-ка, я сегодня, значит, включаю этот самый диапроектор и наблюдаю, значит, какую-то репку. Она ведет программу, в общем, про Америку как раз. И вот там где-то минут 20 от этой программы ушло у нее на то, что она рассказывает о гастролях. Вот в Америке какой-то русскоязычной срани, типа отбитые мошонки, там, дрестящие и так далее. Они там все скачут, прыгают. Тут просто к нам и письма приходят. Я это неспроста вопрос задал. Сейчас я вот... Как люди, проживающиеся в Лос-Анджелесе, относятся к отечественным группам, в частности, «Безделки», «Дрестящие», «Маша в медведе». Вот...
0: Там эти группы не знают просто. Туда это не доходит вообще.
1: Это хорошо.
0: Туда доходит какая-то ресторанная музыка, которая звучит в русских ресторанах. Но она отличается от того, что ты назвал всеми этими нехорошими словами.
1: Почему нехорошими? Ну, люди так назвались сами.
0: Да, туда это не доходит. Не потому, что там нет потребности в ней. Там просто нет для этого аудитории, у людей нет для этого времени. Потому что эта музыка, это же музыка для подростков.
1: То есть мы можем таким образом заподозрить женщину, которая вот делала данную программу, о которой я выше рассказывал, в том, что это был платный репортаж попросту.
0: О, конечно. Можем заподозрить, мы можем кого угодно в чем.
1: Да, и собрать компромат на кого угодно. Да. Илья тут интересуется. Дмитрий, с кем из известных музыкантов вам там доводилось выступать и общаться лично?
0: Ну, много имен, чтобы время перечислять.
1: Ну, правильно. Не стоит.
0: Да, давайте будем скромнее.
1: Да.
0: Я скажу, что со многими, да, приходилось. И мне приятно общаться. Так же, как с нашими вот ребятами. Мы же общаемся. Многие наши старые хорошие музыканты, мои друзья... И так же и там мы чувствуем друг друга. Это наша тусовка, это наше вот такое поле.
1: Ну, в принципе, я тоже сторонник покорения вот всяких туманных альбионов. В общем, в первую очередь посредством туризма, то есть финансовых влияний, когда я приезжаю туда и там, бренча многочисленными золотыми цепями, заказываю себе пельмени, то их приносят быстро. Это своего рода интервенция такая туристическая. И интервенция, конечно же, музыкальная. То есть мы должны побить их своей мощной культурой, согласитесь. Потому что, что дал в последнее время цивилизованный белокожий Запад миру? Ничего. А что дал чернокожий Запад миру? Музыку рэп, которая оказала дикое влияние на культуру, согласись. Вот.
0: Да.
1: А что наши дали?
0: Наши взяли.
1: Наши взяли, но до того они дали вот эту дикую энергетику. Что такое балалайка? Что такое вот частушка, о которой ты говорил? Это есть изначально рэп. Ну, согласись?
0: Конечно.
1: Вот оно откуда. Вот тут интересуется... Сейчас я скажу. Да. Кстати, вот тоже вопрос данный. Америка породила культ Бивиса и Батхета. Понимаешь, как...
0: Это здесь она породила культ?
1: Да вообще, что значит культ Бивиса и Батхета?
0: В Америке такого культа нет, а здесь, я не знаю, есть?
1: Ну, надеюсь, что он будет. Я считаю, что это лучший мультфильм, который, причем, относится не только к Америке, а вообще ко всем базедовым в целом. Да, сейчас вот хотел немножечко в историю уйти. Уважаемый Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто вы, собственно, такой? Не знаю, о чем задавать вам вопрос. Харрис интересуется. А я тогда вот... Потому что дело в том, что и молодое поколение, понимаешь...
0: А приходит... у нас наши радиослушатели — это в основном молодое поколение?
1: Ну вот, судя по Харрису, судя вот... Хотя тут приходят и более умные вопросы, но я же их не зачитываю, чтобы не утруждать слушателей, да. Да, группа «Черный кофе». Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Варшавский, ее командир. Она была создана в 1984 году, то есть приблизительно в год вашего рождения, дорогой Харрис. Инициаторами создания группы были Дмитрий Варшавский и Федор Васильев, в то время студенты Государственного музыкального училища имени братьев и сестер Гнесиных. После окончания музыкального училища в 1986 году группа начала успешную профессиональную концертную деятельность, но вас, видимо, от нее всячески, Харрис, ограждали. То есть я предлагаю наконец-то заслушать композицию, а ты давай вкратце объявляй, что мы будем сейчас слушать. У нас будет какой-то исторический это самый ракурс, или мы будем слушать последний?
0: Да, обязательно будет. А мы начнем просто с новой песни, из последнего альбома. Песня называется «Где-то в слезах». А альбом, который недавно вышел, он называется «Пьяная луна».
1: Это круто.
0: Это круто.

0: вот такая тут пришла телега мощная. Дмитрий, я старый поклонник вашего искусства. Вот это приятно, когда это искусство, а не творчество. Потому что творчество — это у людей, которые делают поделки. Например, как моя поделка. Я подарил Юрию Михайловичу Лужкову 2 года назад Кремль из еловых шишек. И знаю, что он стоит у него дома. Это была поделка. А все, что связано с вечным, это искусство. Видишь, как тебя ценят? У меня к вам вопрос. Как родилась песня «Деревянные церкви Руси»?
1: Это моя любимая история, как родилась эта песня. Эта песня, если вы знаете, конечно, вы знаете, что это замечательные стихи. Я даже не берусь это назвать текстом. Эти замечательные стихи написал прекрасный наш русский поэт Саша Шаганов, Александр Шаганов. Написал он их очень давно, скажем так, ну, лет 15 назад, наверное, я так думаю, когда он еще не был известным поэтом. И мне случилось, судьба подарила мне такой подарок, вот это знакомство с Сашей Шаганом, как раз в тот период, когда мы начинали работать над новой программой для черного кофе. И Саша принес мне очень много хороших разных песен, песенных таких стихов, и предложил мне написать на них песни. Их было так много, и они все были очень милые, но, к сожалению, мне ничего не подошло. И когда мы с ним встретились через какое-то время, я вернул ему все это. Оставил, правда, себе парочку текстов, скажем так. Это именно песни были, которые он писал с целью, чтобы их исполняли на сцене для рок-групп. Он мыслил все вот эти стихи. Они мне не подошли. И я сказал: Саш, мне очень понравилось. Вот, да, может быть, я парочку оставлю, когда-нибудь напишу. Но вот пока ничего нам не подходит. Может быть, что-то еще есть. И он... Он говорит: ну, есть одно стихотворение мое любимое, но из этого песни-то не получится, конечно. Я, говорит, просто это покажу, чтобы ты понял, что я все-таки, я не только песни пишу, я еще и стихи пишу, как поэт. И дает мне стихотворение, которое называется «Владимирская Русь». Ну, я сказал: Саша, ну что я могу сказать? Песня, это уже готово. Я прочитал, пока я дочитал до конца эти стихи, уже в голове у меня звучала музыка. Вот так вот это неожиданно случилось. И началось наше такое триумфальное сотрудничество, когда мы стали создавать такие замечательные песни после этой, как «Леди осень», «Вольному воля», уже работая вместе.
0: Это называется, вот мы ученые это называем обычно симбиоз. Да. Ну, сейчас мы ненадолго.
1: А, кстати, мы ее еще как раз послушаем, да, сейчас «Владимирскую Русь»?
0: Ну, номер. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». И мы периодически слушаем записи этой группы, сделанные вот в нынешнее время. И также отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос от Андрея. Правда ли, что большинство колоколов в русских православных церквях настроены в минорной тональности?
1: Ну, колокола, если мы говорим во множественном числе, это обычный звукоряд, как это можно воспринимать как музыкальный инструмент. И это зависит от того, кто на нем играет. Если человек... И, может быть, большинство произведений написано в миноре, которые звучат на колоколах. Я не знаю.
0: Ну, в принципе, это достаточно сложная профессия. Я вот наблюдал одного звонаря, который... Это же, во-первых, нужно обладать диким здоровьем, потому что не так просто забраться на колокольню. Достаточно тяжело. Плюс зимой вот...
1: Там ветер же дует страшно.
0: Ветер жуткий, да. То есть это достаточно уважаемая
1: Руки
0: профессия.
1: Руки мерзнут, наверное, тоже.
0: конечно, безусловно. Вот,
1: варежки протираются насквозь.
0: Дико, дико. Вот плюс все же тебя слушают, и не дай бог, какая лажа, это же все, будешь злейший враг. Вот на юго-западной есть, на метро юго-западной есть замечательная церковь, там совершенно уникальный звонарь, я просто советую, если кто-то будет там рядом когда-то, то вот зайдите так послушать. То есть человек, ну что твой Ричи Блэкмор, просто вот так играет, прям... Да, далее. Дмитрий, вы человек интеллигентный. Это я зачитываю все письма. Uh-huh. Дмитрий, вы человек интеллигентный, в отличие от ведущего. Написали ли вы что-либо о пожилых с уважением в алкогонах? Ну, о пожилых людях имеется в виду. Дело в том, что сейчас же проталкивается в общество все больше. Я считаю, справедливо это делается. Таких гуманистических идей, касающихся изменения отношений мощной, могучей, молодой части населения к детям, к пожилым людям. То есть, скажем так, о возбуждении, не то слово. Как же это сказать-то? Ну, ладно, надо так. О возбуждении, в общем-то, уважении к ним, любви, о сохранности их чести и достоинства. Есть ли какие-то песни о пожилых у тебя?
1: А у меня вообще сложно сказать, о ком песня. Они, если о людях, так они о всех людях. Но вообще я вот так смотрю на вот список песен, которые сегодня прозвучат. И они больше о мире, чем о пожилых людях или молодых людях.
0: Ну, мир это тоже не так уж и плохо. Слушай, скажи такую вещь. А вот чем ты вообще питался там? Ну, если не секрет, конечно. Дело в том, что я вынужден, видимо, пояснить, чем вызван такой странный вопрос. Вот у вьетнамцев очень хороший есть обычай не спрашивать, типа, привет, как дела, а спрашивать, дескать, что ты сегодня ел. То есть, если человек, значит, питался хорошо, то есть не какой-то там ряженкой и горбушкой черного хлеба, а, например, навернул цыпленка, запил его красным вином или бочковым пивком, там, да, то есть уже понятно, что его дела идут нормально. Вот. И в связи с этим, по твоему меню, мы сейчас определим, как, в общем-то, стоит ли нам вот со всей компанией туда выбираться на какой-то срок, там, ну, годиков на 5.
1: Для того, чтобы покушать как следует. Ну, в общем-то, может хватить и года, наверное.
0: Ну, вот основные это твои.
1: Но самая лучшая кухня — это японская кухня.
0: Да.
1: Конечно. Но японский ресторан хороший, это большая редкость даже в таком городе, как Лос-Анджелес, где все питаются в ресторанах. Поэтому на каждый день китайский ресторан — это отличное место для того, чтобы кушать каждый день. А по выходным можно выбраться и в любой другой, такой как итальянский, греческий. Опять же, японский.
0: Слушай-ка, вот почему такая странная вещь, я вот заметил. Опять же, по кинофильмам, я же все больше по кинофильмам. Вот я их без звука смотрю, и поэтому пояснений никаких не получаю. То есть, как диапроектор. Вот, как правило, если американские жители приходят вот в какой-то кабак свой, то они пьют пиво вот бутылочное. Это что, такой странный менталитет? Или они просто не понимают всего кайфа от бочкового пива, от драфт? Называемого.
1: Они просто, наверное, даже и...
0: Ну, ты-то обратил внимание, например, лондонские бабы, а да, я... они там бочковое пиво, все культурно, то есть ты... Ну, это же целая культура, вот там, или Чехия та же, да, вот это же пивные туры, я же ну, фанат вот, пивных туров.
1: В Америке такой культуры просто нет, там пиво пьют просто как воду.
0: А вот есть ли там какая-нибудь вообще культура, на твой взгляд?
1: Вот.
0: Ну вот культура есть, вот есть ли вот, американская
1: там
0: культура?
1: Там есть величайшая культура под названием блюз или рок-н-ролл. Вот эта культура, которая просто движет всем современным музыкальным искусством, как мы решили сегодня выражаться, да? Культура блюза. Где еще так блюз играют, как в Америке?
0: Ну,
1: вот для меня это затмевает просто все. Потом там культура зарабатывания денег. Все очень культурно. И очень много зарабатывает.
0: Но блюз-то оно тоже как-то там не сразу воспринимали. То есть если пиво пили во все века, и начиная от политиков и кончая гангстерами, то я имею в виду не, скажем так, ну, вечное, понимаешь? Вечное, под словом, культура. Рок-н-ролл, он зародился там в 60-х.
1: А блюз в 30-х.
0: Блюз в 30-х.
1: Уже 70 лет. Столько же, чуть больше, чем Октябрьская революция. Нет, меньше.
0: Да, ну в 30-х, хорошо, в 30-х. А в 25-м они тоже пили такое же пиво из бутылок?
1: Это вот
0: ну как можно пить пиво из бутылок в кабаке? Кто мне объяснит? Объясните. То есть, ну вот давайте, вот, например, заходишь ты в кабак и видишь, что там не стоит эта байдага, из которой разливают пиво. Ты же как взрослый парень, уважающий, в общем-то, себя. Ты сразу развернешься, уйдешь и хлопнешь дверью, правильно? Ну это реакция совершенно естественная. Они же там сидят и пьют. Ну да, ладно, хорошо, я тебе больше скажу. Я тут недавно в кино был. Ты так с удивлением, в кино я был тут недавно.
1: А это почему? Я в кино очень часто ходил там, здесь еще нет.
0: Вот я, знаешь, сколько не был? Я лет 10 не был в кинотеатре. Нет,
1: там в кино все любят ходить, потому что сейчас стало выходить столько фильмов интересных.
0: И стерео.
1: Стеврио какое, стерео, причем? Surrounding sound.
0: Вот.
1: Все дела.
0: Но меня публика удивила. Я ходил тут в кинотеатр, который вот рядом с театром эстрады. Фильм, ну, в общем, неважно, как, не помню, как он называется. Какое-то странное там слово, типа Нидзе какой-то, только наоборот. В общем, меня удивила публика наша. То есть сидят молодые парни, девки, значит, пожирают алчный попкорн. Причем явно он им не нравится. То есть идет подражало вот такое дешевое, тупое. Вот, и смеются там, где не попади. Ну, то есть громко. Дескать, расслабься, это Америка. И так же гениально, как Битлз. Понимаешь, мне как-то стало грустно и неприятно. Мало того, ладно, это их личное дело. Пришли в кинотеатр, там, жрите эти ваши там, как хотите, смейтесь, да, ну, люди пришли отдыхать. Но я не понимаю, когда в хорошем заведении, где стоит стоечка, где тебе могут налить пенного бочкового пива, люди берут бутылочное пиво у нас здесь, в Рашке, и пьют его. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что это такое? Что это? Он нравы, что ли? Ну, что это за дела-то? Ну, как это можно? Ну, как?
1: Ну, как это
0: ну,
1: можно?
0: Ну, как это можно? Да, нет, вот я как это может?
1: Да, как такие вообще так фильмы такое можно показывать? Ниндзя, наоборот.
0: Вообще?
1: А как туда заходить вообще?
0: Как ты относишься к фильму «Большой Лебовский»?
1: Что это такое?
0: Я
1: это название
0: смотрел,
1: фильма?
0: Да, видимо, да.
1: Нет, я даже не слышал.
0: А как ты относишься к группам, это я уже к посланиям перешел, популярным в конце 80-х годов, таким как «Ария» и «Мастер»?
1: О, замечательно.
0: Ну, вы же, наверное, были так как-то тесно, в тесном контакте в плане.
1: Да, мы очень часто вместе работали, и тогда были такие замечательные фестивали, которые назывались «Монстры рока СССР». И вот мы все вместе собирались и играли на стадионах эти длиннющие концерты по 4-5 часов. Тогда это было здорово.
0: А вот что ты думаешь на ту тему, какой будет музыка 21 века? Дебильный вопрос, но тем не менее. Ведь такой, скажем так, стандартный хард-рок, хэви-метал, тяжелый рок-н-ролл, он уже все как бы и помер.
1: Да он вообще давно уже, он и не родился-то толком.
0: Ну, в принципе, да. Вот. Но, тем не менее, вот как-то там ансамбль Aerosmith, в общем-то, уже конкретно отдает себя куда ни попади, то есть записывая сладостные баллады. Не говорю там о всяких Скорпионсах и прочих немецких засранцах. Вот. Ну, кто остается верен еще, это там вечная, я считаю, AC/DC, безусловно, вечная Rolling Stones. Но это другие направления.
1: Black Sabbath.
0: Ну, Black Sabbath, ну, старина Ози, он уже все.
1: А не Ози, Ози отдельно работает. Кстати, Ози огромной популярности пользуется в Штатах.
0: Да, ну...
1: А Black Sabbath отдельно работает тоже с таким... У них
0: ну,
1: стабильный успех.
0: Я сомневаюсь. Все-таки то же самое, что вот там, например, возродить Запорожец автомобиль.
1: Ну, они ничего не возрождают, вот, эти группы. Другое дело, что как стиль, может быть, это кому-то не интересно, но все вот эти группы великие, они сами по себе группы, без стиля. Это если мы будем вспоминать, как их тогда назвали, тяжелым роком или металлом. А сейчас-то это не важно, как их назвали. Каждая из этих великих групп, она существует сама по себе, как явление. Правильно? Хороший.
0: Ну, да, да, в принципе, да. Ну, я согласен, видимо.
1: А ты можешь и не соглашаться.
0: А, то есть мне можно быть так? Давай тогда послушаем, если ты не против, телефонный звонок, да?
1: С удовольствием.
0: 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Дмитрию Варшавскому. Поднимаю дуду. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А вы волнуетесь, по-моему?
2: Здравствуйте, уважаемый. Да нет, я же уже вам говорил, это Михей Зеленоградский, что у меня просто голос такой специфический.
0: Ага.
2: И кажется, будто волнуюсь.
0: Ага.
2: Так, Дмитрий, будьте любезны, скажите, пожалуйста, пишутся ли русскими авторами песни на английском языке? И вот сейчас часто звучит такое мнение, что, в общем-то, английские песни, когда переводишь на русский язык, балдеешь от тупости текстов. А вот как, пользуются ли популярностью песни, написанные русскими авторами на английском языке, как в России, так и в Соединенных Штатах?
0: Спасибо тебе за такой хороший вопрос.
1: Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю русских авторов, которые пишут песни на английском языке. И, соответственно...
0: Ты имеешь в виду вообще вот там или здесь?
1: Там.
0: Не, ну эти вот Парк Горького, вот эти вот имена.
1: А,
0: культуры.
1: Ну если говорить, ну...
0: Да масса, масса. Вот какие-то эти молодежные всякие эти вот... как их... Бздигуны-то разные, я уж не помню название, да огромное количество. То есть,
1: вообще,
0: британский рок, или как это называется, British Rock, вот новая волна, вот это. Был период года два назад, когда там на английском языке пел кому не попадя. Как?
1: Ну, на американский рынок пока что ничего не пробилось, скажем так.
0: Вот не, а вот вроде говорят, Парк Горького как что-то там лет тоже.
1: Парк Горького в свое время, да, выпустил там пластинку, но это было лет 10 назад.
0: То есть на волне как раз активация интереса к матрешкам, серпам, молотам и перестройкой.
1: Мне тяжело об этом говорить, потому что я там в то время не был. Мы здесь работали, а они первые поехали туда, это было году где-то в 88-м, и выпустили там пластинку.
0: Ну, вот у них же... Да, извини, что я перебиваю.
1: Нет, ты не перебиваешь, у нас же
0: просто
1: диалог.
0: Тут недавно по диапроектору показывали тот самый древний их клип, где они там вот скачут такие все бодрые, и вот у него там гитарка сделана в форме балалайки.
1: Я вот думал, это что... вот из той серии, 12 лет назад.
0: Вот я сделал из этого такое умозаключение, на каком гребне все это было. Но ты знаешь, я думал, что все это кончилось уже, использование всей этой символики попсовой такой дешевой. А нет, недавно включаю MTV, там Базетка белобрысая, пишу. Зачем-то себе в ноздрю вставило кольцо какое-то адское, дарит каким-то дебилам, непонятно кто вообще, что за люди, ушанки, понимаешь, ушанки дарят в наш век, типа вот вам подарок от русского MTV, там типа, какая-то бляха-муха на лбу этой ушанки, типа в форме там серпа или молот, или ну какой-то там этой самой непонятной-то. То есть люди продолжают, знаешь, на какой-то такой псевдорусской идее делать какие-то бабки себе и промоушен. Это же мерзости, на мой взгляд.
1: Я, честно говоря, этого не видел. Там.
0: Ладно, ты вот что-то скажи. Ты скажи, когда, наконец, Брайан Ферри напишет песню на русском языке?
1: Я думаю, что работа над этим ведется, причем очень серьезная. Потому что... Да, я уже двоих продюсеров тут встречал, которые здесь. Один из них в деревню вообще выезжал с таким небольшим диктофончиком, что-то записывал. Второй и постоянно что-то в Ленинской библиотеке ковыряется, какие-то все время что-то там переписывает.
0: Странички выдирает, я знаю.
1: Да,
0: прячет в карман и выносит.
1: Уже это самое, поступила, да, информация?
0: Ну, а как еще-то?
1: Из соответствующих источников. Ну, а
0: меня не пускают, меня, гражданина России, в Ленинскую библиотеку не пускают. Говорят, принесите справку медицинскую, молодой человек, что вы читать умеете. А его это иностранцы, понимаешь, буржуи тут...
1: Ну, он, наверное, принес справку, что не умеет читать. Нужно же или такую, или другую.
0: А, то есть, ну,
1: середина-то
0: просто...
1: быть не может.
0: Можно просто печать принести.
1: Вот, да. Если печать принести, это нужно, можно стать, наверное, тогда директором.
0: Да. Ну что, я предлагаю сейчас... Ну ладно, еще быстренько нужно ответить. Виталий тут интересуется, а как ты относишься к выступлениям курдов?
1: Я к выступлениям отношусь положительно, к положительным выступлениям. К отрицательным выступлениям я отношусь, соответственно, отрицательно.
0: Нет, ну вот смотри, то есть я немножко хочу, я так ближе к теме Виталий, видимо, вот что имеет в виду. То есть курдов обвиняют в международном терроризме и так далее, да, но получается 80% целого народа, пусть и малочисленного, террориста, вот... То есть можем ли мы считать это все-таки национальным вопросом глобально или переведем это на уровень такого именно терроризма с тобой?
1: Ты знаешь, я тебя хочу разочаровать, потому что я не знаком с этой ситуацией и ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Ну что, сейчас мы ненадолго прервем наш разговор, после небольшой паузы продолжим. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский.

0: И я предлагаю обратиться к ответам на вопросы, которые тут в изобилии к нам присылают, пишут, приходят люди на стены, где не попыт выкрикивают. Также сейчас начнем. Ну, такой базедую вопрос. Дмитрий, что вам больше всего понравилось в США?
1: США.
0: Да. И что больше всего не понравилось?
2: Больше всего понравился блюз, а не понравилось кантри. Тебя порадовал этим ответом.
0: Конечно, конечно, безусловно. Но это чужая музыка, ритмически чужая. Она не подходит под наш все-таки русский менталитет. Какое слово я выучил.
2: А блюз подходит?
0: Блюз, да, да, конечно, безусловно. И регги музыка подходит. Я больше, чем уверен. Так, драгоценный Александр, не покидайте нас. Гость очень милый. Композиция «Русь трогает душу». Ольга Кирилловна. Ольга Кирилловна, хорошо, хоть другие части не трогает тело. Дмитрий, а каким способом вы боретесь с похмельем, интересуется Михаил. И сразу еще один вопрос тоже от Андрея. Он курит Беломор и интересуется, можно ли его купить, Беломор, в США?
2: Беломор,
0: или надо нет. С собой везти?
2: С собой везти, обязательно.
0: А там есть вообще папиросы, кстати, обычные?
2: Нет, папирос нет.
0: А во что же они штакетники бьют?
2: А нужно бумажки покупать. Везде бумажки продаются, и они заворачивают табачок.
0: То есть все-таки вот у них...
2: Да, папирос нет, папиросы свои берите.
0: Да.
2: А что-то еще он спросил?
0: А с бодуна как у тебя как-то...
2: Если бодун, а я не пью.
0: Вообще не пью?
2: Нет.
0: Правильно. Да. А как поживает господин Аване Мелик? Подожди-ка. Тут что-то столько, да. Мелик Пашаев.
2: О, понятия не имею.
0: Ну, ты же не знает, кто.
2: А я не знаю, кто это. Uh-huh. Нет, Мелик, как, я знаю, кто это. Это был в свое время, это был наш менеджер, который...
0: Вспомнил.
2: В том смысле, я не знаю, чем он сейчас занимается. Раньше он занимался... концертной деятельностью. Он был директором программы, в которой мы работали, и с которой мы проехали всю нашу страну. И занимались мы этим в течение полутора лет. Вот. В свое время.
0: Вот такое сообщение тут дам. Дмитрий, оказал ли на вас влияние Ронни Джеймс Дио? По-моему, у вас получается не хуже информации для ведущего. То есть для меня Тони Айоми ногой сыграет... Сейчас, извиняюсь, тут какие-то базедовые приходят сообщения, да.
2: Ну, это наши уже люди звонят, я понял.
0: Не, ну тут такая телега, сейчас тебя зачтут, поймешь, что не наши.
2: Не наши, нет.
0: Да, Тони Айоми ногой сыграет весь репертуар Rolling Stones, который толком мы играть не научились. И без подписи, заметь, человек осторожен, потому что знаешь, вот что так, срам, да? Будет колотить, когда повзрослеет, будет стыдно за сообщение. Так.
2: Не, ну на самом деле он это самое, это здорово, то, что ему нравится Томми Айоми. Значит, а я уж тогда расскажу, что случилось.
0: Давай, конечно.
2: Я вчера купил концерт Rolling Stones DVD, диск, и вот уже два дня его смотрю. Вот этот последний тур, к сожалению, я не попал, меня в Москве не было, когда они здесь выступали. Хотя, пожалуй, 10 лет назад, пожалуй, я тоже прислал бы тебе вот такой вот сообщение, что Томми Айоми левой ногой сыграет Rolling Stones.
0: Видишь, как пословица же есть такая, быть...
2: На самом деле, да. Не нужно это сравнивать вообще, Rolling Stones.
0: Ну, переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Видишь, как ко мне жесток аноним. Аноним, смешное слово. Аноним ко мне жесток. Дмитрий, я тоже телегу читаю. Тебе не кажется, что легионы Алексей Булгаков давно заняли вашу экологическую нишу?
2: А что это такое?
0: Ну, это коллектив, ансамбль такой есть. Сейчас «Легион» называется.
2: А я не слышал.
0: И поет там парень такой голосистый. Ну, так у него... Не слышал, да? Ну, это, видимо, можно. Какое-то новое поколение. Я, честно говоря, в данном жанре музыкальном тоже туго так...
2: Мне кажется, когда-то давно был какой-то коллектив под таким названием. Ну, вот давно, я имею в виду лет 15 назад.
0: Нет? По-моему, раньше. По-моему, раньше. Хотя, может быть, ты и прав.
2: Ну, я не знаком с
0: Давай что не разберемся мы с этим. Да, вот такой там вопрос. Дмитрий, что ты на досуге слушаешь из металлической музыки?
2: Да, кстати, там про Дио уже что-то было.
0: Про Дио,
2: и мы
0: да.
2: как-то не ответили. Я Дио слушаю. Я слушаю Black Sabbath с Дио. А, Дио — это один из немногих певцов в этом жанре, который своим уникальным пением продолжает радовать не только меня, но и огромные массы людей.
0: Вот я как-то...
2: Я должен поблагодарить. Кто-то же сказал, что у нас там это самое вроде не хуже получается.
0: Да, вот это в этом же, да, сказали.
2: Да, да, спасибо большое. Мы... Да, я чувствую, что мы параллельно работаем с Дио. Я тоже так считаю. Мне очень нравится Дио. Я люблю Дио. Мне вообще нравятся хорошие певцы. И, к сожалению, их не так много в этом жанре.
0: А вот Паук тебе нравится, как поет?
2: А кто это?
0: Лидер, ну, группы Коррозии Металла.
2: А я даже не слышал.
0: А вот Дан Маккаферти.
2: Дан Маккаферти нравится, но ты понимаешь, когда вот заходит речь о таких певцах, как Дио, все немножко чуть-чуть остальные отступают. Не хочется сказать, что Маккаферти поет хуже там, но есть какая-то вот такое. Мне приятно, что вот именно Дио вспомнили.
0: Безусловно. А по-моему, он же должен вот тут появиться, что-то такое.
2: Да. Он... Ты знаешь, как приятно, что он как раз вот появляется за день до того, как мы появимся. То есть не на разогреве, я так обращу внимание, а на подогреве. Он нас подогревает, он подогреет своим выступлением наше выступление, которое состоится на следующий день после его выступления. Слушай, правда, в другом зале, да? Но неважно.
0: Скажи такую вещь. Вот, скажем, Дан Маккаферти, когда они приезжали сюда, по-моему, год два назад, по-моему, выступали в пилоте, еще в пилоте старой формации. Человек, несмотря на свой такой достаточно преклонный возраст, как говорится, дал жару. Вот. Так же, как, например, там Джо Кокер до сих пор, да, там тот же Мик Джаггер, мною горячо любимый. Вот. А все-таки у Дио и у людей с аналогичными вокальными данными, мне кажется, вот век их музыки несколько короче. Но будет как-то странно, если человеку будет 60 лет, а он будет все-таки вот придерживаться такой манеры одеваться, такой манеры поведения на сцене и такой вокальной манеры. Ну, вот это мое субъективное, очень субъективное мнение, что все-таки Маккаферти и в 70 лет будет Маккаферти. А вот Дио в 70 лет, он уже вот не будет Дио. Вот этот какой-то такой академизм вокала.
2: А, ну, вот тебе академизм не нравится.
0: Ну, понятно. Да. Не то, что не нравится. Я как-то вот гротескность вот эту вот как-то, как в индийских фильмах у меня такое...
2: А ты сам подумал, что такое академизм? Академизм — это то, что выжило сквозь годы. Понимаешь? Она уже как раз доказала.
0: Не, ну может быть холодный профессионализм. Вот,
2: Дио нельзя назвать холодным профессионалом. Его можно назвать самым горячим профессионалом. Ну, мы все время слушаем какую-то музыку, там слушаем, опять же, Black Sabbath с другими вокалистами, и мы всегда говорим, да, здорово, поэт, но Дио все равно лучше.
0: Не, ну, да, безусловно, но все-таки вот век как-то...
2: Мы уже какую-то рекламную кампанию Дио делаем, но это замечательно.
0: Я думаю, он приедет, отгрузит нам денег за это, безусловно. Наша запись мы ему пошлем.
2: Такому человеку приятно сделать.
0: Ну, да, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22, мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Вы очень волнуетесь. Сформулируйте ваши мысли и звоните. А то, конечно, это врасплох людей застает как раз. И на том конце приятный мужской голос мой. То есть говорит, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ну, вы так не пугайтесь. Я добр. Алло, говорите.
3: Здравствуйте. Алексей Зеленоградский снова беспокоит. Во-первых, Александр, никогда вам комплиментов не делал. Очень за себя на это
0: А
3: пугает.
0: Я заметил это, потому что если бы вы сделали мне комплимент, то я бы запомнил это надолго.
3: Да,
0: мне...
3: у вас ужасно ненавязчивые, замечательные программы. Вот у вас в гостях как-то недавно был один человек с другой радиостанции.
0: Ага.
3: Вот я решил послушать его программу, и вдруг слышу вначале какой-то страшный скрежет, потом вопль, и дальше идет комментарий. Не надо упрямиться, иначе мы вас будем немного беспокоить.
0: Ага.
3: Я уже сразу отключил эту программу, потому что думаю, еще и беспокоить тут меня будут.
0: Понятно.
3: Вот. Да, в чем заключается вопрос? А вот к вас когда-нибудь беспокоили поклонники, уважаемый Дмитрий и уважаемый Александр? И в чем это выражалось?
0: Спасибо. Ну, Дмитрий, давай, ты как у нас, как гость программы, тебе и слово.
2: Меня беспокоили. Очень приятно всегда беспокоили, вы знаете. Люди приезжали из далеких городов, очень из далеких городов, и добивались того, что они меня находили и встречались со мной лично, и я с ними разговаривал. И люди приходили действительно с серьезными жизненными вопросами. У многих так складывается, что когда у человека что-то в жизни происходит не так, как бы ему хотелось, он старается найти ответ где-то в музыке. И для кого-то случилось так, что они нашли ответ в моей музыке. Они хотели со мной лично встретиться, эти люди. Их очень много. Они этого добивались. И для меня это очень приятно, что я мог встретиться и как-то помочь, и объяснить, что происходит. Потому что...
0: Вот ты вот сразу видно добрый и некорыстный человек, потому что как ко мне, например, подходит за какой-то там консультацией, еще что-то. Я обычно говорю, а пивом угости или там денег дай. Вот. Ну или в крайнем случае, если женщина, то говорю, массаж сделай. Ну я, видишь, я из более, видимо, молодой формации, поэтому мы, как говорится, молодое, нездоровое племя с алчным блеском в маленьких глазенках. Вот, как я, да. Так сейчас... Ой, ладно, тут идут вопросы, касающиеся стриптиза, это мы немного попозже, ближе к вечеру. Но сейчас я некоторые музыкальные сентенции тут зачту. Значит, Дмитрий, как вы относитесь к Бонету, который спел на альбоме группы Rainbow в 79-м году, а затем пел в группе Alcatraz? По-моему, тоже очень неплохой голос. И, в принципе, я согласен с тем, что Black Sabbath техничнее Rolling Stones, пишет Алексей. Как говорится, здание Киевского вокзала красивое, Алексей. Ну... Ансамбль Покровского танцует хорошо. Ну что же слабоумие это проявляется? Да, Алексей, молодой
2: давайте
0: парень.
2: Давайте уже музыку, да, не будем это делить. Да. Технично, более технично или менее технично.
0: Нет, ну вообще бред какой-то. Ладно, это я что-то не то зачитал. Но,
2: да, мне так нравится этот альбом «Алькатрас» 83-го года. Это мой любимый альбом. Ой, это первый альбом, на котором играет мой друг Ингви Мальмстен. Гениальнейший гитарист, который опять сейчас, после такого сложного жизненного пути, опять сейчас вернулся на свою волну. И вот последний альбом, который он записал, опять показал, что он стоит очень многого.
0: Слушай, я, конечно, прошу прощения, я там понимаю, что вот ты так относишься, но мне кажется, он скачок. Вот есть понятие музыкальный качок. Вот, ну,
2: скажем,
0: взять Фрэнка Заппу, это человек от Бога, это его прет. Мальстена не прет, он мог бы также лампочки вворачивать, мог бы там машины чинить, понимаешь, так же виртуозно. То есть это, ну, качок. Ну, прости, Дим, я, конечно, могу тебя обидеть, ну как-то...
2: Нет, ты меня нисколько не обидишь. У него вот эта виртуозность, у него-то от Бога как раз. Другое дело, что он не может, может быть, туда вложить достаточное количество мыслей.
0: Скандинав.
2: Там, и искусство,
0: он
2: скажем.
0: Скандинав, понимаешь? Скандинав в роке, Мальмстен. Скандинав.
2: Может быть, да. Ну ладно, искусства там не хватает, но вот этот...
0: Да вообще, разве можно говорить что-то вот о гитарах вообще, ну, после Фрэнка Заппа? Ну, был Фрэнк Заппа, был, есть и будет, понимаешь? Ну,
2: значит, объясняю, сразу никто Фрэнка Заппа не будет слушать, так же, как и Роллинг Стоунс.
0: Да, ну да, да.
2: Сразу даже Black Sabbath никто не будет слушать.
0: Да, надо начинать с Андрея Губы.
2: С чего начинать? Тяжело. Ну, мы уже говорим с теми, кто уже слушает Black Sabbath. И уже раз кому-то не нравится Rolling Stones, это уже хорошо. Значит, он потом понравится.
0: Да.
2: Потому что это задевает. Это та музыка, которая задевает. Она мне раньше тоже не нравилась.
0: Активное неприятие — признак будущего поклонения.
2: Да, может быть. Но с Rolling Stones точно, это я гарантировать могу.
0: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу.
4: И
0: мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. Сейчас мы обратимся к зачтению ваших соцсетских посланий. Да, если ты не против, тут я отвечу Вишукоку. Вот он интересуется: Саня, сколько раз смотрел программу новостей по ТВ-6, не видел тебя на заднем плане. Тебя что, уволили? Дело в том, что я сейчас создаю занавесочный барельеф. То есть я вот то, что слева вы видите, выпуклости за ведущим, это я, меня поставили за штору просто временно, но я думаю, появиться скоро опять. Ну, по крайней мере, частями я буду вылезать. Сперва одну часть тела, потом другую. Не все у нас с вами потеряно. Так, далее. Очень много приходит писем, касающихся именно музыкальных сентенций, там, и течений. Мы вроде договорились их не затрагивать, потому что...
2: Ну, в последний раз.
0: А?
2: В последний раз ответим.
0: Вопрос, касающийся группы УДО и ее вот солиста со странной фамилией.
2: Это вопрос о группе Accept, наверное, которая вчера выступала. Уда Ди Шнайдер, да?
0: Да, но почему тут написано, что как... Там? А, вы, как вы относитесь к Удо Дирк Шнайдеру? То есть, видимо, его Удо зовут, что ли?
2: Да, его зовут Удо,
0: а еще была группа Удо.
2: Нет, я не знаю, это о группе Accept идет речь. Вот интересно, обрати внимание, что когда речь шла о Дио, никто не спрашивал, как я к нему отношусь. Ясно, как к нему все относятся. Вот откуда спрашивают как?
0: А что, Accept смешной ансамбль.
2: Смешной, да. Смешной.
0: Не вызывает отвращения.
2: Никакого.
0: Никакого.
2: Просто никакого. Это действительно так смешно, так гитарки там смешно жужжат.
0: Смешно.
2: Я слушал. Был даже один раз у них на концерте в таком маленьком клубе. Там был человек, может быть, 50.
0: Ну, это фэн-клуб или это просто...
2: Наверное, фэн-клуб, да, потому что больше на них не собирается. Такой клуб...
0: То есть не модный ансамбль.
2: Клуб был небольшой, клуб был там человек, может быть, на 800, на 1000, но в зале было всего 50 человек. Но я пошел и ушел. А вот они вчера были на Горбушке, и я не пошел. Это вот я рассказал, как я отношусь.
0: Слушай, кстати, вот...
2: На гитарке так хорошо жужжали, вот особенно тогда, в начале 80-х.
0: Тут, кстати, насчет Горбушки вопрос такой был. Существует ли такого же плана рынок в Америке? Ну, как у нас Горбушка. Я, кстати, ни разу за всю свою жизнь не был на рынке этом. Представляешь? Вообще ни разу.
2: Мне тяжело сказать, существует ли он там.
0: Ну, толкучка попросту. Вот,
2: это где торгует компакт-дисками, да?
0: Да-да-да. Ну, и не только там, и шмотками, я так, насколько слышал, там, с шмотками, техникой.
2: О, в Америке есть то, что называется блошиный рынок. Uh-huh. Такое понятие. Вот, наверное, это то же самое. И вот там торгуют всем, чем угодно. Тем, чего нет в магазинах. Это огромные рынки, на которые люди собираются по воскресеньям, по-моему, или по субботам. В свободное от работы время. И что-то пытаются продать. Какие-то ножички они там делают или рюшечки. Ну, все что угодно.
0: Что-то ценное-то попадается там же?
2: Я почти что туда не ходил. Я просто знаю, что очень многие там туда едут работать на субботу, воскресенье. Отработав всю неделю где-то на американском заводе, они в субботу едут, еще торгуют вот этими матрешечками. Ну, чем угодно, кто чем. Кто на что способен. Ну, и очень хорошо это продается, я так понимаю, что многие, в конце концов, увольняются с работы и работают уже только по субботам, воскресеньям на этих блошиных рынках. Но ассортимент товара другой, конечно, там нету компакт-дисков. Хотя компакт-диски тоже там есть, но не в таком количестве.
0: А винил ценится еще или...
2: Винил, да, есть очень много поклонников винила. И CD-плееры только самого последнего поколения могут конкурировать с винилом. Но все равно аналог есть аналог, аналоговое звучание. И на виниле до сих пор выходят самые лучшие записи, они... В том числе выходит и на виниле. Это маленькие записи, которые выходят маленькими тиражами, скажем там, 2000 пластинок.
0: Ну,
2: вот такие. Только для тех, кто...
0: Это много по нынешним временам.
2: Да.
0: Мне бы такой тираж. Ну, это да. Так. Слушай-ка, вот тут такой вопрос, я думаю, что на него нужно ответить. Дмитрий, не знаете ли вы, сколько получает стриптизерша, работающая в ночных клубах Манхэттена? Сергей Иванович, кстати, интересуется.
2: Я не знаю, сколько в клубах Манхэттена, но судя потому как они еле сводят концы с концами, я думаю, что примерно так же, как и все музыканты, которые живут в Лос-Анджелесе. Город, вообще Лос-Анджелес, там живут музыканты и стриптизерши. Основная масса населения.

0: многие выступают, я знаю, за похлебку и за жильё.
1: Наверное, да, я так специально этим не интересовался.
0: А пользуется ли популярностью там еще вот рок-опера Вебера «Иисус Христос, суперзвезда»?
1: Я думаю, что она уже не идет. Идут кошки.
0: Угу.
1: Кошки постоянно идут, каждый год они бывают представления. А по-моему, она сейчас, эта опера просто не ставится.
0: Ну, а записи там все эти вот имеются в виду, как... А например, Боб Марли, вот, с легендой, когда она была записана, до сих пор люди раскупают, и очень хороший рейтинг.
1: В Штатах это не является такой культовой какой-то пластинкой, вот эта вот опера Вебера. Ее не всегда ты в магазинах найдешь. То есть так нужно еще поискать, если захочешь купить.
0: Угу. Я предлагаю опять же обратиться к непосредственному разговору с нашими уважаемыми. Телефон студии 203-19-22. Мы поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Вот у меня здесь такая проблема. Как бы у меня возникло такое вот сомнение, скажем так, что вот на самом деле в вашей программе сейчас находится гость не Дмитрий, а солист группы «Мумисруль», как вы называете, Илья Лагутенко. Так ли это? Или вот на самом деле я ошибаюсь просто?
0: Ну, в принципе, наш гость хотя бы не гыкает. Я одет не как дурилка картонная, а по-взрослому, в черной одежде. И выглядит взрослый.
2: Хорошо, спасибо большое. Тогда у меня вот второй вопрос также. Как ваш гость относится к творчеству такого вот певца и композитора, как Курт Кобейн? Кстати, был недавно юбилей его, 20 февраля. Вот, собственно, все.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Ой, я замечательно отношусь к его творчеству. Вообще, это является такой огромным, если это можно так назвать, культурным пластом вообще в Штатах, творчество этого человека, до сих пор почитаемого. И я как раз приехал в то время, когда это только начиналось, в 92-м году. Это грандиозно, конечно, было.
0: Вот такой очень серьезный вопрос.
1: Да, на который мы ответили уже.
0: Нет, тут вот еще один. Да, Дмитрий. Ну, серьезный вопрос. Как вы относитесь к белым блюзовым вокалистам, пытающимся точно копировать черные манеры пения? Не кажется ли вам, что иногда они довольно точно снимают мелочи, на которые те просто не обращают внимания, наподобие неправильной постановки микрофона, забывая при этом о некоторых вещах более существенных, однако менее формулируемых. Кстати, вопрос от женщины пришел, Белания.
1: Ну, это...
0: Знаешь, как сформулирован там? Ты зацени. А?
1: Да, профессиональный вопрос. Я сам часто очень обращаю на это внимание. Это касается не только белых вокалистов. Вообще, очень часто музыканты, многие улавливают только внешнюю часть и не улавливают основу вообще, для чего это делается, как бы значение, и воспроизводят именно вот эти внешние атрибуты.
0: Слушай, а вот скажи, вот такая традиция, но ты же тоже наверняка и в какой-то степени к этой традиции принадлежал и внес свою толику в ее развитие. Это вот волосяной потряс в момент выступления. Ведь это же тоже очень странное действие. Ну вот хард-рок металлической хэвью. Вот когда люди вот стоят гитарами вот так, вот это вот в дальнейшем перестебанное, обстебанное кем ни попадь движение. Но оно же было культовым. Вот согласись, было, что ведь было, тебя да. Не перло на него. Ну не перло. А ты же тоже где-то увидел и содрал. И дай думаешь, так же буду. Ну не перло. Ну вот скажи честно, вот сейчас скажи, не перло, потому что он противоестественно. Играть неудобно. Но так делает кто-то, и значит, это тоже антураж.
1: Дело в том, что мы сейчас говорим о том, когда наша музыка была самой модной музыкой. И это было модно слышать такую музыку.
0: Ну да, да.
1: И если было тогда модно одевать такие ботинки, а сейчас модно другие одевать, то это было модно тогда становиться вот так вот линеечкой и трясти головами и гитарами. Это было просто модно.
0: Ну так искусство, оно же вечно.
1: Оно искусству это не повредило.
0: Ну, в принципе, да.

0: какой-то степени.
1: Это было очень весело, на самом деле. Это было весело.
0: А бывали ли травмы какие-то в момент выступлений? Ну вот сейчас же, вот, например, очень много популярных певцов и исполнителей бьются в подучей на сцене. Ну, имеется в виду, дескать, у них такой имидж, вот, да. Там расшибаются, и вот, а в то же время, вот, когда буйство на сцене, там, запутался ногой в шнуре, бабах, упал там.
1: Но с нами такого просто не случалось.
0: Ну, то есть как-то...
1: Не путались как-то. Не было травм у нас.
0: Ага. Так, сейчас тут просто прям очень много, так, ага. Ну, вот это тоже интересный, кстати, вопрос. Убирают ли улицы в Лос-Анджелесе или улицы такие же грязные, как и в Нью-Йорке? Интересуется житель Нью-Йорка Слава.
1: Лос-Анджелес очень чистый город по сравнению с Нью-Йорком. Но воздух там не очень хороший, потому что там очень много автомобилей.
0: А море там недалеко?
1: А это город на океане находится, сам Лос-Анджелес. Ну, да.
0: А вроде он же должен как-то...
1: Да, там...
0: Освежать. У них катализаторы во всех вот самых автомобилях стоят.
1: Нет, вроде. Да, конечно, это нельзя сравнить с тем, что здесь творится. Нет, конечно, там все нормально. Я говорю, по сравнению с каким-нибудь, скажем, какой-нибудь деревней в каком-нибудь центральном штате, где вообще натуральная природа, там вообще натуральное хозяйство, по сравнению с этим, в Лос-Анджелесе экологическая ситуация чуть-чуть хуже. Но на самом деле воздух-то везде чистый.
0: А хулиганье там есть?
1: Хулиганье. Мне ну, не встречалось.
0: К тебе не лезли там?
1: Нет, ни разу.
0: То есть так все-таки город тихий, спокойный.
1: Ко мне и здесь никогда не лезли.
0: Хотел тупо пошутить, что все еще впереди, потом передумал. Ну что, телефонный звонок, давай послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно к вам.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот просто хотел ответить недавно звонившему.
0: Ага.
2: Он задал Дмитрию вопрос о поклонниках. Вот, и Дмитрий ему ответил, но вопрос, в общем, на самом деле был адресован к вам двоим. Ну, я просто хотел немножко вас выручить, я понимаю, вам не с руки, вот, и ответить ему, что тут ситуация несколько обратная. Если к Дмитрию поклонники съезжаются с дальних городов, как он высказался, то тут немножко наоборот, и поклонники Александра, бывшие, они разъезжаются, наоборот, из Москвы как можно дальше. Вот, и, как правило, это происходит непосредственно либо после концерта, либо утречком после эфира они уже с чемоданами и собраны, в общем-то, спешат на вокзал.
0: Ну, причем, если даже вот поезда не идут, то они струятся по рельсам вот в направлении там куда-нибудь, куда попало, лишь бы вот из Москвы.
2: Вы правы. Главное, да. Чтобы не дышать вот с вами одним воздухом. И, кстати, это здорово влияет на удешевление вот рынка жилья в Москве.
0: Это во-первых. А во-вторых, могут наблюдать космонавты миграции потоков людей вот из центра вот куда ни попадя. То есть и проверять свою мощную аппаратуру. Даже были дотации НАСА на вот на закупку специального отслеживающего вот эти движения оборудования.
2: Вы абсолютно да. правы. То есть да. Вы вносите, естественно, свою пользу. В общем, вы нужны нам.
0: Спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Вы меня любите. Спасибо. Они меня любят. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Тимон из Марина звонит.
0: Привет.
3: Я вот здесь вам все на пейзер послал сообщение. Как... Вот.
0: Я хотел так спросить... У меня отобрали его давно. Я все выдумываю, что-то приходит. Все вопросы да. выдуманные ко
3: мне.
0: Я
3: хотел просто задать такой вопрос. Оттуда вот задам. Вот ну, ваш гость, Дмитрий, у меня вот такой вопрос. А вот в Америке есть такие гениальные люди, как Александр Лаэрский. Вот. Да, ну, в таком же...
1: Хавард Стерн. Да, знаете такого?
3: Нет, серьезно.
1: Нет?
3: Я.
1: Ну, как же...
3: Ну, понимаете, ну, меня просто... Нас же здесь... Это же нигде не рекламируют. Я вот над тем уже говорил в прошлой программе.
1: Там есть, но он один такой. Как Александр да. тоже у нас один такой, да, на да. всю страну?
0: А каждый человек один на всю страну.
1: Да, вот там такой есть, но он начал с радио. А, так я, значит, сейчас могу вообще твою карьеру тогда обрисовать.
0: Давай.
1: Александр, дальнейший.
3: Алло,
1: да.
3: А можно еще?
1: Ты можешь с нами находиться пока, а я буду сейчас рассказывать, а потом ты следующий вопрос задашь.
0: Давай, да.
1: Вот он начал так с радио. Вот такие беспредельные, непристойные передачи. Потом это закончилось тем, что ему дали, сделали свое ток-шоу телевизионное, которое выходило по-моему, раз в день часовое такое шоу на кабельном канале. И закончилось это тем, что он снимает многомиллионный голливудский фильм настоящий, где он в главной роли, и он просто становится символом Америки.
0: А потом в дальнейшем, это я уже могу предугадать, да, ее президентом.
1: Это мы не знаем. Вот на данном этапе вот только произошло тем, что он сейчас стал одним из популярнейших людей, то есть в элиту звезд входит. То есть вот это интересная тенденция. Он начинал вот именно с того, чем мы сейчас с тобой занимаемся.
0: Да, да.
2: А вы хотите сказать то, что Александр тоже к этому придет?
1: А я не знаю.
0: Ну, безусловно, а чем мне заниматься в старости? Вот ты сам подумай. Вот
1: когда это я от него зависит, конечно.
2: Да. То есть, например, да. А вы знаете такую группу «Вопли видопляс»? Это уже вопрос к Александру и к вам, Дмитрий.
0: Ну, безусловно.
2: А вам вообще нравится или как?
0: Ну, хороший ансамбль, прет их.
2: И вот я хочу, чтобы как-нибудь, может, к вам в эфир...
0: Они у нас были уже в эфире.
2: Да, наверное, да. Пропустил, наверное.
0: Ну что ж, да. Ну, еще будут. Спасибо.
2: Ну ладно.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания. Я вообще ценю вот людей, которых прет. То есть они как-то у меня делятся, наверное, в искусстве. Людей, которых прет, и на людей, которых не прет.
1: Ну, конечно.
0: Вот,
1: а как еще можно делить? Только так?
0: Безусловно.
1: А как ты своих иначе определишь?
0: Да. Вот. Ну что, еще звонок, да? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание и так далее. Говорите.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Вот два вопроса. Я, видимо, что-то проехал.
0: Ага.
4: Вот. То вот вопрос, Дмитрий.
0: Вы говорите громче, пожалуйста, вас плохо слышно, дорогой друг.
4: Прошу прощения.
0: Ничего, не волнуйтесь.
4: А, спасибо. Да. Просто как-то это самое. Отдача идет.
0: Идет.
4: Приемника.
0: Да.
4: Вот, Дмитрию вопрос. Что унесло его в Лос-Анджелес?
0: Спасибо.
1: Мы с этого начали передачу сегодня, нет?
0: Ну, вроде бы да. Ну, можешь еще раз ответить.
1: Я еще раз отвечу. Меня унесла жажда ощущений. Я отвечу по-другому теперь. Я отвечал научно первый раз. Сейчас отвечу в свободной форме. Жажда горячих ощущений новых, которые я получил в полной мере. И вот приехал теперь делиться со всеми.
0: А где ты жил там?
1: Я жил в доме. Сначала жил в замке даже, правда. Вот. Потом жил в доме. В Лос-Анджелесе.
0: Угу. Понятно. Не, ну я просто имел в виду, конечно, помещение.
1: Угу.
0: Да. На какой улице вы живете? Идиот, я живу в доме.
1: Нет, ну я жил... На какой улице? Я жил сначала в Беверли-Хиллз. А потом в Голливуде.
0: Ну как, там видел этих улыбкозубых? Дело в том, что это известно, что у всех практически улыбкозубых, у них вставные зубы вот эти белые, там стоит по 30 штук гринаута, чтобы целиком через...
1: Ну если свои, да, вывалились, конечно.
0: Да, да. Ну круто, да. Круто.
1: Ну не у всех.
0: Ну там, по-моему, вообще людей в наше время с нормальными зубами не осталось уже попросту. Но это неудивительно. Экология, продукты. Ведь раньше курица была не такой жесткости, как сейчас.
1: А ты знаешь, что мне кажется, это из-за стоматологии отечественной.
0: Ну,
1: потому что отечественная стоматология, она просто выбивает зубы. Если вы когда-то попали на прием к врачу, к зубному...
0: Это все.
1: Это все. С этим, с теми зубами, которые он вам трогал, можете попрощаться. Вы их потеряете, к сожалению. Их очень трудно спасти. Но сейчас это сдвинулось, по-моему. Сейчас уже у них есть и компьютерная техника у стоматологов здесь, да?
0: Ну, вроде как, хотя я не хожу.
1: Ну, это довольно печально. Но дело в том, что там эту проблему давно решили. Там у многих, у большинства свои зубы.
0: Слушай, а как ты относишься вот к той теории, которую некоторые натуралисты, биологи, зоологи так активно, в общем-то, пропагандируют, что раньше у нашего далекого предка, у человека, было всего два зуба, верхний и нижний, то есть вот такие две дуги без этих межзубных промежутков, то есть были две сплошные такие... конструкции. Ну, там, мясо, чтобы не застревало.
1: Потом люди стали друг друга бить в зубы.
0: Нет, вот
1: они стали трескаться.
0: Говорят, что все дело было в том, что стали мягче продукты потребляемые. То есть не было необходимости в такой жесткой конструкции. Вот и зубы стали вот сами как-то...
1: Ну, потрескались они.
0: Ну, потрескались, да.
1: Я думаю, что потрескались просто.
0: Ну, ты веришь в это? Или это все-таки какая-то утка научная?
1: А это ты, ну, специалист.
0: У птиц же тоже у них вот клюв, там, у буренок разных тоже, по-моему, у них только нижние зубы, или у коней, у кого-то там верхних нет, то есть как-то все пристраиваются. А вот у человека, там, у всяких, там, у собак, у них вот такие. Ну, то есть, в принципе, все произошло, ну, логично же, да, вот верхний зуб и нижний.
1: Ты видишь в этом логику, да?
0: А?
1: Логика есть, это больше логика похоже есть. На бегемота, у которого билет, один, да, один клык, так... вот такая.
0: Или на носорога, у которого.
1: Вот, на носорога я имел в виду, да, у которого вот этот один.
0: Ну, он им пользуется, знаешь, иногда не совсем по назначению.
1: Это нужно изучить. Это для любовных. Я думаю, что тоже нужно изучение этой проблемы начать с носорогов.
0: Ага. А они дадут начать-то?
1: Это, я не знаю, будем у них спрашивать.
0: Давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вы волнуетесь, вы перезвоните, пожалуйста, а то вдруг с вами что-то случится и в суд опять подадут, потому что тут нам звонил один радиослушатель и так разволновался, что прям там и упал весь. И потом, представляешь, в суд подали, что, дескать, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
5: Саша.
0: Да.
5: Первый вопрос к вам.
0: Пожалуйста.
5: Дима, узнаваем после вот отсутствия?
0: Ну, конечно же, нет.
5: Нет, да?
0: Да. Безусловно, если бы я так встретил бы его, я бы не подумал, что это вот Дима Варшавский.
5: Просто я тут перебирала старые рок-журналы и вдруг увидела вот черный кофе, думаю, а где же черный кофе-то у нас? И вдруг, бац, включаю приемник, а он тут.
0: Ну, я могу даже описать, я вижу перед собой, скажем так, композантного, уже не молодого человека в роликсе, в таком хорошем костюме дорогом, вот, с очень короткой стрижкой в очках с золотой оправой. То есть, вот, с сотовым телефоном в руке.
1: Этого нету.
0: Ладно,
1: предыдущего
0: тоже. Ты прячь.
5: Дим, я Саша не поверила.
1: А мне просто не нужно.
0: А зачем ты ключи от автомобиля на пальце вертишь все время?
1: А я приехал вообще не на автомобиле.
0: Ну да. А ключи-то удержишь зачем от автомобиля, а?
5: Дим.
1: Да.
5: А следующие 7 лет здесь будете?
1: Да, конечно, какая же.
5: Ну прекрасно, а то тут без вас столько дерьма всплывало.
1: Ну приходите обязательно к нам на концерт 6 марта в Меридиан.
5: Ну, постараюсь, буду.
1: Обязательно. 6 марта будет у нас первый концерт.
5: Спасибо.
0: 1999 года.
5: Повеселимся.
1: О, да, повеселимся мы по полной программе. Это я вам обещаю.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо за звонок.
0: До свидания. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ага. Вот, Дмитрий, мы скоро с пацанами уезжаем в Америку. Не мог бы ты посоветовать, где можно в Америке подцепить крутых проституток с большими батонами? Леха Каховский интересуется.
1: Да вот, наверное, я думаю, прямая дорога куда-то в Голливуд, где снимается кино.
0: А там стекаются все вот такие, да?
1: Да, а кто ж туда все стекаются? И вот там вся эта тусовка. Я думаю, что там вы, ребята, найдете то, что вы ищете.
0: Ну, а так тут любят ли там нас?
1: Конечно, обожают. Это
0: хорошо.
1: Обожают.
0: А то сейчас так мало мест, где меня любят, например. Может быть, хоть туда податься. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы очень волнуетесь. Перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Доброй ночи.
6: С вами говорит такой Сергей, мы вот смогли за вас.
0: Понятно, вот. Только говорите
6: вот
0: громче.
6: Вот ваш разговор слышал насчет вот, знаешь, чего? Вот носорог там, да, вот, чтобы начать. Да. Думаю, с чего начать, да? А лучше начать с зайца. У него же зайца-то зуб два ведь.
0: Да, два зуба точно, совершенно верно. Вот. Оба передние.
6: Правильно.
0: Понятно, спасибо.
1: Да,
0: спасибо,
1: действительно. Полезная информация, очень спасибо. Да.
0: Не, ну мы как-то, видишь, об этом не подумали, о братьях наших меньших зайцах, собственно. Вот. Тоже млекопитающие, кстати, тоже о двух ногах ходит вот так. Он же как ходит, заяц? На задних ногах, правильно? Это только люди, идиоты, думают, в сказках везде пишут, что он скочит там и прыгает. Или а домашние зайцы скочат и прыгают. А нормальный заяц листой, он ходит на двух ногах, что твой кенгуру. Так вот, продирается сквозь заросли, бывало. куда ни попадя. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашем...
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Александру Лаерскому можно вопрос задать?
0: Да.
7: Я, когда был еще «Не бей копытом», к сожалению, я не смог попасть на концерт к вам, когда вы выступали.
0: Да.
7: Но мне подарили кассету, и мне понравилась песня «Только ты». Вот. Спасибо за остальные тоже песни. И такой вопрос. Сейчас вместо «Не бей копытом» Раменко стал клуб «Драйв». Но это не реклама. Угу. Вы там будете выступать?
0: Ну, видимо, в марте будем. Спасибо. Да, мы отдельно об этом сообщим. Вот интересный вопрос. То есть ответ. Или, ну, или непонятно, что да, ну, сейчас зачитаю. Александр, посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, почему вас нигде в последнее время не любит Харрис. Я понял только из этой телеги, что почему вообще от меня прячут зеркала. Вот, то есть все-таки не любят, но хоть жалеют. Так, как известно...
1: Кстати, мы вот сейчас находимся здесь в студии, но я Сашу не вижу.
0: Безусловно. А никто не верит, что мы все сидим по разным комнатам. Вот все думают, что вот студия «Эхо Москвы» устроена так, что вот напротив сидят люди. То есть откуда-то это взяли. То есть все по разным комнатам. Гости, звукорежиссер отдельно сидит. Я вообще не скажу, где я сижу. То есть все важные причины.
1: А я когда-нибудь тебя увижу вообще?
0: Ну, я не знаю. Я, наверное, раньше уйду, Дим.
1: Ты раньше уйдешь, да? Хорошо.
0: Ну что, песня?
1: Песня.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. И хотелось бы начать новый виток нашей программы с ответа на ваши сообщения, которые приходят. Вот интересное сообщение от Дениса. Почему одежду классифицируют на верхнюю и нижнюю, а не однодырочную? Например, перчатки, носки, трехдырочную, брюки и штаны, четырехдырочную, майки и футболки. Ну вот мы тут подумали, по идее, мы, конечно, не занимаемся там моделированием одежды уже давно, но Денис, тут может, опять же, на мой взгляд, возникнуть серьезная путаница с такими видами одежды, как наперсток, защищающий, вот, в общем-то, от укола в случае пошива иглой, там, лифчик. Потому что наперсток тоже получается однодырочный, да, но он не может считаться, там, скажем, нижней одеждой, как, впрочем, и верхней. Также и лифчик. То есть, например, если мы возьмем спортивный морской лифчик, который женщины одевают, чтобы вот в момент поворота паруса не выколоть глаза своим попутчикам и спутникам. Это вроде как верхняя одежда. Или там, например, лифчик, который они одевают на пляже. Там тоже не нижняя одежда. Потом так вот огульно говорит, например, двухдырочная. Будет некоторая непонятка. По-моему, я исчерпываю. Дадим так ответить.
1: Да, да, да.
0: Все-таки
1: да.
0: Мы можем, конечно, делить там, скажем, на двухдырочная верхняя одежда или там двухдырочная нижняя одежда. В этом какой-то определенный смысл есть.
2: Да, но если потом вдруг когда-то появится там 6, 7, 8 дырочная, то безусловно. Мы можем просто запутаться, в конце концов. И придется считать. А вот о петельке, если мы начнем считать для пуговиц.
0: О, да, это тоже, в принципе,
2: это держится. Такая путаница начнется.
0: Не, но если говорить о внедрении именно тельца вот в эту одежду, то, например, как мы будем считать обычные женские колготы? Вот это двухдырочные или однодырочные, или трехдырочные? Или трусцы те же. Ну, в принципе, трусцы трехдырочные. А вот колготы, у них же, где пятки, там дыр нет, знаешь, получается одна дырочная вроде.
2: Пока они новые, а потом-то появляются.
0: Потом, да, вот этот момент износа одежды, да. То есть тоже количество дыр, оно может прибавляться
2: это
0: как-то.
2: Я думаю, что мы не будем переходить на эту классификацию.
0: Что-то, да, сложно.
2: Да, это очень сложно.
0: Сложно, не будем.
2: Вот мы уже потратили минут 5 на это обсуждение, и так они до чего не договорились. Представляешь, сколько можно это продолжать вообще бесконечно вот так вот.
0: Да. Вот теперь вопрос уже по музыке. Такой, скажите, пожалуйста, Дмитрий, почему в вашей песне «Звуки космоса» издание фирмы «Мелодия» вместо слов «Звуки космоса поймать пытаемся», в отличие от первоначального варианта, стоит какая-то... сейчас, секунду. Извиняюсь, просто приходит еще. Стоит какая-то чушь. Неужели правда, что эти слова кому-то не понравились из-за ассоциации с нелегальным прослушиванием советскими гражданами «Голоса Америки» и тому подобного? Опять же, вот Билани интересуется.
2: Там немножко была другая ситуация. Все очень у нас любили получать авторские гонорары.
0: Ну, я даже иногда получаю за других людей, бывало, по поддельным документам.
2: Да, в то время это был довольно такой серьезный источник дохода в те времена. И когда песни стали популярными, всем очень захотелось попасть в число авторов. И путем каких-то таких вот действий мне вот было навязано вот это вот изменение текста небольшое. Ну, под предлогом того, что якобы это нельзя петь. То есть текст был изменен, и просто говорили, ну, если мы не поменяем текст, мы не сможем поставить это на пластинку, а если мы не сможем поставить на пластинку, то эту песню никто не услышит. Почему бы нам вот не поменять? Или тогда что? Или тогда давайте не будем выпускать пластинку.
0: Можно было вместо вокальной партии наиграть, скажем, просто мелодию на гитаре. И выпустить как инструментальную пьесу.
2: Да, но тогда бы эти люди не попали в число авторов.
0: А, то есть они просто денег хотели, я догадался.
2: Да, поэтому если вы посмотрите, кто там автором слов написан, вот... А я не помню, кто это даже был. Изначально эта песня была с моим текстом и музыкой. Потом...
0: Так, даже они исправили одну, считай, фразу какую-то и стали авторами. Это такие ремикс.
2: Или со авторами даже. Я не помню. Нужно посмотреть, кто там написан. У нас, к сожалению, его здесь нет.
0: Это гадость какая, да?
2: Этой песни, да. Ну вот они... Если у вас есть эта пластиночка, посмотрите, вот кто себя написал автором там слов этой песни. Вот так вот они решили сделать в свое время.
0: Да, хитрые ребята. Вот такой вопрос. Дмитрий, встречались ли вы в Лос-Анджелесе с отцом круиза Матвеем Анечкиным?
2: Я не только с ним встречался, мы с ним работали. Очень весело работали и записали. Он был продюсером альбома «Пьяная луна». Кстати, последнего альбома группы «Черный кофе» Матвей Анечкин является продюсером. И он также написал несколько текстов к песням. В том числе вот саму эту песню «Пьяная луна» написал уважаемый Матвей Анечкин.
0: А чем он сам там занимается?
2: Надеюсь, он уже приехал сюда.
0: Тоже сюда приехал.
2: Да, он приехал сюда, а там он занимался тем, что он был продюсером группы «Черный кофе».
0: Mm-hmm.
2: Имеется в виду продюсером в студии. То есть он занимался такой творческой, довольно интересной работой. Мы с ним очень интересно творчески работаем. А сейчас он занимается здесь какой-то подобной деятельностью, да, тоже продюсерской.
0: Угу.
2: Но не с черным кофе больше, к сожалению.
0: Вот интересное сообщение. Саша, судя по голосу, у тебя в гостях находится Юрий Лоза. Почему ты зовешь его другим именем? Терентий прислал. Терентий, ну, честь тебе и хвала. Ты наконец-то первый человек, который догадался. Юр, нас с тобой рассекретили.
2: Да.
0: Но я все равно уж буду тебя звать Димой, ладно? Я уж привык за это время.
2: Ну, действительно, да. Действительно.
0: Вот Андрей интересуется, были ли у тебя проблемы с полицией там?
2: С полицией. Нет, никаких проблем с полицией не было.
0: То есть неужели там не за там избиение прохожих и ничего такого? Ты как бы за вырывание у женщин сумочек на мотоцикле? Как-то не как рокер, что-то как...
2: Как-то полиция ко мне отнеслась очень так благожелательно.
0: А правильно, что у них там обязательно, вот если, ну, они же с напарниками работают, один должен быть белый, другой черный?
2: Такая тенденция, может быть, и есть, но нельзя сказать, что это такое повальное увлечение. На самом деле им так проще работать, потому что этот аспект очень такой серьезный в Америке, вот эти черные и белые.
0: А тетки полицейские там
2: присутствуют? Да, присутствуют.
0: Ну, красивые так девки? Ну, прямо вот
2: Ну, если прям, то...
0: Понял. Ну, все, я понял. То есть Дима так скривился. Я понял.
2: А как ты мог видеть? Значит, у тебя камера стоит.
0: Нет,
2: ты меня видишь, значит.
0: Мне жестами показали сейчас. Ну, дескать, что не задавай этот вопрос, прибежал референт.
2: А, у тебя там кто-то прибегает. Я-то здесь вообще один нахожусь в комнате. Ко мне почему-то никто не прибегает.
0: А вот зеркало, которое напротив тебя, видишь, это же...
2: А, так и...
0: Тебя видят все вообще, весь Арбат. Там же линза стоит.
2: Все понятно.
0: Люди с биноклями стоят, разглядывают. Я же забыл тебя
2: предупреждать. Отлично. То есть, помимо того, что у нас радиоэфир идет еще видео, какой-то эфир, где меня могут видеть. А слышать они могут, те,
0: нет,
2: кто видит?
0: Вот слышать,
2: а, они
0: нет.
2: Только видят,
0: то есть,
2: да?
0: Ты можешь жестами им там что-то показывать.
2: И они до сих пор смотрят, им еще интересно.
0: Ну, кто-то стоит там под окном, люди какие-то тусуются.
2: Ну, замечательно, здорово.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Здравствуйте.
1: У меня два вопроса будут к Дмитрию. Раз предложение такое к вам.
0: Да.
1: Дмитрий, такой вопрос первый. По поводу того, что такие досужие слухи ходят, что в Америке в рок-тусовке пробиться просто нельзя, если ты не американец, там какая-то многоуровневая система. И в лучшем случае, там, чтобы вот действительно что-то зарабатывать и каким-то образом себя проявлять, нужно быть или американцем, или уж очень каким-то там, знаете, завернувшимся. Потому как просто не пропускают, такая дискриминация. К европейцам, я уж не говорю про наших там музыкантов. Uh-huh. Это вот первый вопрос. Второй, по поводу того, действительно ли американцы настолько дремучие, что они там вот представляют нас там в ушанках, там ходящих там с белым медведем в обнимку тут по улицам Москвы, что Россия там вообще там после распада СССР размером со Швейцарию где-то там находится, там недалеко от Грузии.
2: А нет, они так не представляют. А они даже не знают вообще, что это такое. Совершенно серьезно.
1: Да, а вот к Александру такое раз предложение. Спасибо вам, кстати, за прошлый концерт живой в субботу. Веселых картинок.
3: Да забудьте.
1: Да, очень было здорово. Вот такое раз предложение, так как концерт перебивался постоянно выпусками последних известий. Можно использовать этот ход, кстати, в концерте в живом. Представляете, вот так вот играете, вдруг на полузвуке все замирает, выходит человек и начинает читать последние известия, просто вообще не связанные с концертом, не с выступлением. Потом уходит, и все, снова концерт продолжается. И так несколько раз. Очень так было бы интересно.
3: Ну, вы знаете, я понял, спасибо.
1: Спасибо.
3: То есть просто я, Дима, отвечу немножко на этот вопрос. Дело в том, что мало кто из наших радиослушателей представляет себе вот систему радиовещания, вообще как это все происходит, в частности, у нас на радиостанции.
2: Сейчас прямой эфир? Или это запись?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что никакого эфира вообще нет. Просто я как...
2: То есть мы сейчас просто с тобой разговариваем?
3: Да, ты находишься у меня дома, я играю в радио, я...
2: А это соседи твои по подъезду звонят?
3: Это я запись пускаю ногой, кнопку у меня. Ну, интересно ведь тебе, да?
2: Ну, просто весело. Так весело.
3: Я так развлекаюсь. Еще у меня раньше была игра в отдел кадров. Я собирал у всех, воровал трудовые книжки и вписывал им разные места работы, увольнял людей, там снова вписывал. Ну, то есть... Нет, вообще, на самом деле, если говорить это реально и серьезно, то наш эфир, он беспрерывен. То есть мы... Сидим вот с Димой, беседуем, мы совершенно не знаем, как на центральном командном пульте наши разговоры уберут, так скажем, фейдируют, и в какой момент там вставят новости или музыку. Вот. Потом уже, когда мы слушаем запись программы, мы удивляемся, что, дескать, только мы какую-то тему тут развили, самую интересную, вдруг пошла музыка, или пошел выпуск, как вы его называете, последних известий. Вот. Дело все в том, что совершенно не скоординировано действие, скажем так, грандмастера нашего, сидящего вот в одной из комнат, и наша. То есть он, когда ему нужно, выключает, вставляет. Это может ставить там кусок другой радиостанции, где передача какая-то, на его взгляд, идет более интересная, чем наша. Ну и так далее. Может сам что-нибудь начать говорить или неожиданно петь. Вот. Поэтому от нас очень мало чего зависит. Ну, я сказал правду.
2: Ну, сказал.
3: Так и... да, слушай, а первый какой вопрос?
2: Первый вопрос действительно о том, как можно пробиться на американский рынок. Значит, уже и заработать там денег. Значит, если к этому относиться как к коммерции, то, наверное, можно пробиться одним путем. Если к этому относиться как к музыке, тогда другим путем. Ну, и тем, и другим, я думаю, что можно. И шансы у всех, на самом деле, одинаковые. Хотя американцам просто легче, потому что они там живут, потому что они знают свою публику лучше. Ведь как начинается популярность какого-то, будто не было, исполнителя или коллектива? Это, как правило, молодежная, тинейджерская среда.
3: Школа.
2: Школа, да. То есть ребята играют для своих.
3: Слушай, Дима, вот я...
2: Потом вдруг это нравится соседней школе, другой школе, и вдруг вот они становятся звездами. И кто сумеет правильно этим воспользоваться, становится суперзвездами. Но таких...
3: Как машина времени.
2: Да. Таких очень мало, к сожалению.
3: Слушай, я слышал такую телегу, что вот на самом деле Бон Джови не умер. Это правда?
2: А кто это? А, это Бон Джови, это ансамбль или это...
3: Ну, который там у них пел.
2: А который пел? Не умер?
3: Говорят, нет.
2: А я даже не слышал, что про него говорят. А кто-то говорит?
3: Ну, вот я где-то краем уха в троллейбусе какая-то одна, другой базетки там что-то шептала.
2: А я даже не слышал.
3: Ну, ладно. Значит, да. Так. Так. Вот тут... Так, сейчас, извини, я просто... Да. Пользуются ли там популярностью наши часы и фотоаппараты?
2: Нет.
3: А раньше
2: ответ короткий.
3: Пользовались, помнишь?
2: Нет, не пользовались. Это всем казалось, что пользовались.
3: Ага.
2: И все везли туда, чтобы получить за них $3 или $5. И были счастливы, потому что тогда советским гражданам не давали вообще никаких денег, по-моему. Поэтому кто-то вез с собой эти часы, получал за них $5.
3: А золотишко как? Золотишко там в моде?
2: Думаю, что не в такой, как здесь.
3: Ну, понятно. То есть, потому что люди...
2: Сам металл не представляет ценности. Работа, да.
3: Mm-hmm. А где там можно купить, приобрести высококачественный порнофильм? Мишутка интересуется.
2: Ой, с этим хозяйством очень просто, потому что масса магазинов по всему городу. То есть этот бизнес огромный, на самом деле. Это огромнейший бизнес. Причем тоже весь бизнес, кстати, находится в Калифорнии, в Лос-Анджелесе тоже, который работает на всю Америку. По продаже там какие-то сумасшедшие тиражи. Совершенно огромные доходы. Чуть ли ну, сравнимые только с продажей каких-нибудь там супер-поп-звезд.
3: Слушай, ну там вроде какие-то и дикие цены на эту продукцию. Я вот знаю, тут приезжают к нам сюда вот американцы и скупают. Тут дико вообще все метут. Вот эти компакты болгарские поддельные. На самом деле. То есть, потому что тот же материал, в общем-то, но не $20 там, и даже не 10.
2: Ну, на самом деле, если мы говорим о музыке сейчас уже, да?
3: Ну, нет, а видео тоже, видео там, продукцию нашу тоже они тут сметают в немеренных количествах.
2: Ну, молодцы.
3: Молодцы, конечно. Молодцы. Наверное, там потом стирают дубляж, переводят на английский и продают в два раза дороже,
2: конечно,
3: чем купили там.
2: Конечно.
3: Там такой бизнес.
2: Да, подкладывают просто английский текст.
3: А как вот там вообще с пиратской продукцией, с музыкальной в частности?
2: А ее там просто нет.
3: А вот ты уверен в этом?
2: Ну,
3: ты,
2: да, то есть, уверен.
3: А здесь ты как-то пострадал от пиратов сам? Вражки.
2: Пиратов. Дело в том, что я в открытое море не выходил еще так, чтобы уж так вот... Совсем.
3: И... Ну, у тебя, знаешь, впереди еще это. Готовься к этому, да. Михаил тут интересует, действительно ли в Америке запрещены телефоны с определителем номера? Да, есть такая телега. Нет, хороший, хороший вопрос.
2: Нет, конечно, нет. Там только... Там по-другому. Там нужно этот сервис покупать. Если ты просто включить этот определитель, вот, который здесь, он просто не будет работать, а нужно купить этот сервис, он стоит там, я не знаю, $2 в месяц или $3 в месяц. Довольно дешевый, и тебе вот этот дисплей, на котором высвечивается mm-hmm. номер, дадут, по-моему, даже бесплатно привезут домой. И... Но за это нужно платить $2 или $3 в месяц. То есть бесплатно он просто не будет работать. Нужно, чтобы на станции подключили. Там немножко другая система телефона. У нас же механическая. Когда
3: да,
2: мы набираем...
3: Да, да.
2: Многие же не знают, наверное, этого, да? Как там вот эти бегут цепи, там, когда вот вы набираете телефон, вы слышите вот этот звук.
3: Щелчок.
2: И в этот момент на телефонной станции там огромные такие металлические конструкции начинают двигаться там. Почему иногда телефоны отключаются? Когда
3: или клинит их вот там.
2: Да, их клинит, и телефон бывает не работает. И идет слесарь
3: эти,
2: и да, берет вот, и топором ударяет, и телефон после этого работает.
3: Ну, кстати, там женщины также выдают спирт технически на
2: протирку. Да, чтобы смазывать смазка, вот эти смазка, да, железки. Да. Вот в Америке этих железок нет, поэтому там все это... Они на этом наживаются за счет того, что это все через компьютер идет. Значит, хочешь определять номер, плати $3 в месяц. Да.
3: Вот такой вопрос. Тут подписан, кстати, Бивис и Батхед. Дима, можешь ли ты сняться в порнофильме?
2: Нет, не могу.
3: Не стал бы сняться? А если бы тебе сказали, да, сказали, вот большое количество денег тебе, Дим, ну снимись что-то с хорошей партнершей. Ну, сказали, ну ладно, сказали 50 штучек денег. Ну, за 50 тысяч долларов США с хорошей партнершей. Сними с
2: Димой. А ты меня уговариваешь?
3: Нет, ну вот мне просто интересно. Ну, 60. Ну, снялся бы.
2: Да нет, ну, дело ж не в деньгах.
3: Ну ладно, а за 100 как?
2: Дело в постановке вопроса.
3: Ну, я же вопрос правильно поставил с хорошей партнершей.
2: Вопрос не ты поставил, кто вопрос-то поставил?
3: Ну, я развил вопрос. Они поставили Бивис, Батхедом поставили вопрос, а я развил.
2: Я люблю свою жену, я этого сделать не могу. Она, кстати, нас слушает сейчас.
3: Да? А, я понял, да. Ну, тогда ты мне вне эфира отвечь, кому встретимся, может, в коридоре.
2: Нет, я тебе сразу отвечу.
3: Ну, и послушаем телефонный звонок, может, кто что-нибудь предложит. Здравствуйте, вы в прямом...
4: Доброй ночи еще раз. Михей Зеленоградский беспокоит.
3: Как же ты прорываешься-то? Я уж вроде трубку тут снимаю, вот самое.
4: Ну, вы знаете, город электрончиков, поэтому, как говорится, все вытекающие отсюда последствия.
3: Ну, давай, говори, говори.
4: Так вот, немножко не музыкальный такой вопрос. По данным демографическим данным, за последние 6 лет население Москвы уменьшилось на 2 с лишним миллиона человек. И вот меня вдруг заинтересовало. Сейчас вот строят все новые дома, программы переселения пятиэтажек. Ну и 2 с лишним миллиона человек – целый громадный город. Вот куда же деваются те самые квартиры, покинутые этими 2 с лишним миллионами человек? Они что, пустуют, что ли? Почему никого не переселяют с тех же пятиэтажек в эти освободившиеся квартиры? Это вот первое. И второе, мне бы хотелось в раз предложение по этому поводу ввести. Совершенно управа 5-го района города Зеленоград совершенно неэкономно использует жилплощадь. И существует дом 1551 в 15-м микрорайоне Зеленограда. Там во втором подъезде на самом последнем этаже есть квартира 147, которая просто-напросто жутко освобождена уже в течение практически года. Вот, там жило очень интересное семейство, в общем-то, такие уникальные пупсики, принесшие некую музыкальную, да и прочую культуру местные слои зеленоградские. Так вот, предложение такое, создать этой самой семейке музей-квартиру в этой самой квартире, но нет, как понимаете, денег. И вот в наше предложение звоните по телефону 500.
3: Нет, дорогой друг, телефона мы не даем в эфире.
4: Ладно, на пейджер я вам скину, вы могли бы посодействовать.
3: Нет. Дело в том, что спасибо за звонок. Я не буду своей квартирой распоряжаться и не позволю делать из нее никакой музей. Она принадлежит мне и только мне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день.
3: Приветствую.
5: Ну, я хотел бы прежде всего напомнить Дмитрию, что десятилетие было знаменитого хита «Замыкая круг».
3: Угу.
5: Я тут наткнулся в «Джокере» на фотографию десятилетней давности. Там вот все ребята стоят. Алло.
2: Да, мы здесь.
3: Мы здесь, да.
5: Вы помните о такой песне?
2: Да, мы ее даже исполняли вот тут недавно. Было десятилетие программы «А».
5: Во-во-во.
2: И мы там ее исполняли. В программе, может быть, вы этого не видели просто?
5: А можете что-нибудь вот по этому поводу рассказать? Ну, так сказать, история создания, вот, если можно.
2: Да, это...
5: В двух словах.
3: Это... Спасибо, спасибо.
2: Эта песня, на самом деле, ей не 10 лет, а 11. Вот, но почему-то решили, кто-то решил, что давайте-ка скажем, что и 10, такая цифра вроде... круглые, и вдруг стали отмечать. Вот, и последний раз вот мы ее исполнили в программе, а, это было 2 недели, может быть, назад. А идея создания песни принадлежит Крису Кельме, который собрал всех замечательных в основном рок-исполнителей того времени. 11 лет назад это было, еще раз скажу, в 1987 году. В конце года мы ее записали, и первый раз она прозвучала в новогоднюю ночь с наступлением 1988 года. Так что, если умеете считать, ей 11 с небольшим лет.
3: Ну, да, пожалуй, хороший, все. Хороший ответ, хороший ответ. Вот сразу два таких... Два вопроса. Сколько стоит Harley Davidson? Там, видимо, да? Самая потрепанная машина БУ, а также самая дорогая машина, например, марки Porsche или Pontiac, интересуется Михаил.
2: Ну, понятно. Насчет Harley Davidson, тут мне просто пришлось проконсультироваться вот в то время, когда ты задавал этот вопрос. У меня сидит рядом со мной человек, который самый главный по Харлей Дэвидсонам в нашей стране. Вот. Поэтому, если он захочет сказать что-то в эфире, то мы его попозже, может быть, подтянем к микрофону. А насчет машин я отвечу с удовольствием. А про какие машины был вопрос?
3: Про подержанную.
2: Подержанную машину можно купить и за $200, которая ездит. Но это будет развалюха совсем. В принципе, цены такие же. Здесь, наверное, тоже можно купить за $200 машину.
3: Сейчас уже да.
2: Которая еле едет, но едет, да?
3: Да.
2: Вот. А новые машины примерно стоят столько же, сколько и здесь. А.
3: То есть, в принципе, вы считаете, что мы уже
2: В этом смысле мы сравнялись, да.
3: А где лучше метро, вот интересуется Дмитрий?
2: В Лос-Анджелесе нет метро.
3: Вот так вот, Дмитрий.
2: Вот так вот, поэтому метро лучше здесь, потому что здесь оно есть.
3: Еще звоночек.
2: Да.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего внимания.
6: Конечно, заслонился, господи, боже.
3: Нет, меня Саша просто зовут.
6: Нет, меня тоже, Александр.
3: А.
6: Я вот вам сбрасывал там на пейджер там насчет Дмитрия вопрос Дмитрию хотел задать.
3: Угу.
6: Пишет ли он английские песни, тексты на английском?
2: А, да, я пишу, и даже есть целый альбом.
6: А вот как он называется?
2: Он называется Golden Lady. Если... Если вы помните, эта песня именно на английском языке когда-то крутилась по телевидению, да, помните это?
6: Нет, я не помню.
2: Это было в 91-м году, и до сих пор иногда ее показывают. Она называется Golden Lady. А в русском исполнении она называется Леди Осень. И вот есть такой альбомчик, который вышел в свое время на виниле. На пластинке. Вышел он где-то году в 92-м. Он называется Golden Lady. Он весь на английском языке. И все тексты эти я написал. То есть вот я ответил на ваши вопросы. Да, я пишу песни на английском языке.
3: Тут Golden Lady нездоровая ассоциация с однодырочным женским предметом одежды.
2: С колготками, да?
3: Да.
2: Ну вот, к сожалению... Тогда, к сожалению или к счастью, тогда такой ассоциации не было, когда эта песня была написана там 10 с лишним лет назад.
3: А ты бы стал писать рекламную песню какую-нибудь? Вот если бы тебе сказали, Дмитрий, вот, или, сахара, да, или сняться в рекламе там, например.
2: Как
3: или...
2: «Орбит без сахара», да, помните?
3: Не знаю, а есть такая реклама?
2: Да, кто-то поет, какая-то группа все время поет.
3: Знаю, мне присылали телегу, это самая группа «Сплюнь» из Зеленограда, по-моему, откуда-то.
2: Так получается...
3: Слушай, так погоди, ты отвечай на вопрос.
2: А какой вопрос?
3: Ну, вот если бы тебе сказали, Дмитрий, ты должен сняться в рекламе, например, мужских подштанников.
2: Нет, смотри, такой,
3: ты начал... Мужского нижнего белья.
2: Нет, ты начал вообще спорно фильма.
3: Это не я, тут вопрос приходит. Я же тебе говорю сам. Да.
2: Ты сейчас, уже даже неинтересно, после этого уже сейчас отвечать про подштанников.
3: Вообще,
2: если мы тему даже порнофильма как-то это самое сразу...
3: Уже обсудили, а тут, получается, снижаем уровень.
2: Ну да, мы снижаем, то есть нужно дальше уже куда-то идти.
3: Ну еще звонок, да, у нас тут есть сейчас еще время. Немножко же потом... Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый.
3: Нет, у вас плохо получается. Потому что они бы не стали говорить «уважаемый». Они бы сказали «баклан» или еще что-то. И то, знаешь, такой вольный перевод. Этот пельмень, баклан, мне не очень, не очень. Вы уж ближе к оригиналу, лучше по-английски. Дима мне переведет, да, Дим?
2: С удовольствием.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр. Привет. Опять Димон из Марина.
3: Ага.
7: Вот.
3: Так ты только что звонил, про дом чего-то говорил.
7: Впервые так, ведь дважды смел. Я просто хотел такой вопрос задать. Вот с открытием MTV у нас в России наши группы появились все-таки, там их смотрят или как?
2: Нет, не появились.
7: Пока это еще не дошло.
2: MTV, которое здесь смотрите, оно работает только на Россию.
3: Так же, как, кстати, вот
2: так же, как MTV, которая в Америке работает только на Америку, MTV, которая в Европе работает только на Европу, в Азии у них свое MTV. Это коммерческое мероприятие. Там крутят ту музыку, которая продается.
7: А вот знаете, всякие вот немецкие музыкальные программы, они, в принципе, показывают все. Там и американское, и...
2: Ну, конечно, все. Показывают то, что продается.
7: А мы, значит, еще до этого не дураки, получается.
2: Я еще раз хочу сказать, это никакого отношения не имеет к искусству, это имеет отношение к торговле. Значит,
3: спасибо вам за вопрос.
2: Зарабатываются огромные деньги, и кто-то этим занимается, это огромный бизнес. И они решают, чем торговать, так как вот решают люди, какими колготками торговать, они решают, люди, которые занимаются этим бизнесом, они решают... какой музыкой торговать. И торгуют той, которая лучше продается. И поэтому это совершенно не имеет никакого отношения к искусству. И здесь продаются лучше одни колготки, а там другие. Также и музыка. Здесь одна продается, там другая. Но хорошая музыка, она всегда остается хорошей музыкой. И не имеет значения, продается она или нет.
3: Послушаем музычки.
2: С удовольствием.
3: Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. За время, которое мы тут отсутствовали, мы пытались встретиться в дебрях коридоров. Как-то я вышел, и Дмитрий вышел, все вышли, но так и не встретились. Кстати, я так и не понял этих ветвей, тут разветвления. Я думаю, может быть, после эфиру все-таки увидимся, да, как?
2: Да, но ты скорее в этих ветвях разберешься.
3: Да я выхожу
2: все время. Ты не первый раз тут, нет?
3: Второй вроде.
2: Второй, да?
3: Да, ну я все время вхожу, так через какую-то дверь меня проводят, как-то дальше. Ну, видимо, далеко мы друг от друга.
2: Ну, вот ты уверен, что мы в одном здании, да?
3: Вот ты знаешь, об этом я не думал. Может, действительно. Тут же ветви такие. То есть в засаде же сидим. Так.
2: Да, так что наша встреча не за горами.
3: Что у нас тут еще? Не было ли у тебя проблем с Ку-клукс-кланом?
2: Ну, было. Меня приняли за негра.
3: Было дело?
2: Да, было дело. Но потом оказалось, что им показалось, увидели, что я белый.
3: И все извинились проблемы... и ушли.
2: Да, они сразу поняли, что я чужой. Они там в таких деревнях живут, в закрытых.
3: Ку-клукс-клановцы, да?
2: Да, и они меня увидели со спины.
3: Ага.
2: И видят, что не свой. А так как у меня волосы такого синего цвета были, сине-черного, я думаю, что это их сбило с толку. Но как только я обернулся, они очень направились.
3: А я вот один раз испугал хулиганов в Лондоне. Вот, я, значит, шел, у меня в руках была сворована из какого-то автобуса камера батакам, под мышкой несколько видеокассет ночью. Вот, причем вот этот деловой район, типа Сити, вот, и вроде бы там ночью уже никто не заходит, заведений никаких нет, слышу, значит, сзади топот. И четыре каких-то подонка, вот они идут так за мной, я чувствую, значит, хотят у меня вот ограбить награбленное, то есть, ну... Типа, ну, явно вот с плохими намерениями, понимаешь? Вот, а вот что мне было делать? Значит, с батакам с этим не убежишь, он тяжелый, да, там кассеты можно выронить, я же, знаешь. Вот я сделал такой жест очень красивый, я остановился. Извиняюсь там перед теми людьми, которые сейчас пищу какую-то едят, но я отхаркнулся и очень мощно сплюнул, прям жирно так, на асфальт, прям под ноги. И их действие, знаешь, какое? Они с криками «Help! Help!» убежали прямо в подворотню. Вот. То есть это действительно реальный случай. Вот я удивился. То есть у них, видимо, это не принято. И они подумали, что я еще больше хулиган и подонок, чем они. Но они, в принципе, правы, конечно. Что они там по мелочам работают. Да. Так, далее вопросы. Ну, он тут как-то... Сейчас. Ага. Есть ли в Америке группировки?
2: Ну, конечно. Конечно, есть. Наверное, даже больше, чем здесь. Там группировки в каждой школе, по-моему.
3: То есть вот наркотиками торгуют везде? Или это все-таки продолжение холодной войны? Ну, вот у нас же пытаются создать образ американской школы классической, как такого гадюшника и вот рассадника наркомании, педерастии и так далее. Это реально или,
2: наверное,
3: или хвост холодной войны, сокращенно ХХВ?
2: Конечно, такие школы тоже есть. Все от района зависит. Там интересно, там же люди живут по районам, так сказать. То есть в каком районе,
3: слушай,
2: ты живешь?
3: У нас же так жили, помнишь, когда? Вот как раз в году 80...

0: Здесь же довольно сложно переехать.
1: Ну, сложно, документы вот плюс
0: куда-нибудь в Мытищи.
1: Не, ну, можно, но геморрой, конечно. Реально. Наверное, слушай, а вот я просто подумал о том, что мы, поскольку в школу давно не ходили, уже не знаю, может быть, сейчас опять вот это настало. То есть... Ну, мы же не знаем о взаимоотношениях современных вот школьников у нас здесь.
0: Конечно, нет.
1: То есть, давай, кстати, послушаем звонок, может, ты что-нибудь расскажешь. Потому что, может быть, у них опять это пошло. Ты не из какой школы?
0: Интересно, да?
1: Ну, послушаем. Здравствуйте, говорите.
2: Доброй ночи. Учитель на градке беспокоит.
1: Ну, как у тебя в школе-то?
2: Да, вроде нормально. 2 года назад как от нее избавился.
1: Ага, ну и какие там вот в школе были взаимоотношения между хулиганами?
2: Да как взаимоотношения между хулиганами? Хулиганов у нас было много. Сам, в общем-то, к их числу был причислен.
1: Но главный-то кто был там у вас?
2: Главный-то у нас там был Сергей.
1: Ага, ну вот он как это самое, весь район держал или только школу?
2: Что значит весь район держал или там школа у нас? Алло, это кто там говорит?
1: А это ваш друг там по параллельному телефону.
2: Да, вот чего хотел с вопрос какой-то.
1: Ну вы не обращайте внимания, да.
2: Да, слушайте, вот вопросик следующий. Как ваше отношение, уважаемый Дмитрий, к диджеям современных радиостанций? Вот этих российских. И к тому предложению...
1: Наверное, не только российских, а вообще международных.
2: Да, и к тому предложению, что для того, чтобы избавить нас от вот этого фашизма, необходима следующая мера.
3: Молодец, зерноградский пидор.
2: Так, слушайте меня внимательно.
1: Да, мы слушаем.
2: Так вот, значит, следующее предложение. Раздать адреса этих квартир Мосводоканалу, где живут эти диджея, то, чтобы им ванны подавали с вода с повышенным содержанием йода. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ваше отношение к графу Борису Николаевичу Хортице. Знакомы ли вы с ним? И как вы оцените его сегодняшнюю деятельность?
1: Понятно, спасибо. А насчет диджеев, то есть практически дня 3, по-моему, назад я по одной из радиостанций услышал совершенно уникальное выступление диджейки. Вот, и оно касалось погоды, то есть мудрейшая была сентенция, но на тему, то есть обычно как они говорят, что сейчас там такому-то певцу вторит такая-то певица, что любовь это все-таки прекрасное чувство, а тут она что-то такое ляпнула из серии, что и хотя у нас сейчас на улице осень, но не за горами зима, и мы скатаем снеговика и поставим песню, в общем, этого... Типа, снег кружится, летает, летает. Ну, в общем, переклинило у нее банки. Вот ты там наверняка же ездил, когда там тоже слушал мощные телеги тамошних тупиц. Какие там у них манеры ведения? Там, наверное, это все еще более идиотические формы, то есть принимают. Или там нормальные люди работают все-таки до радиостанции?
0: Да там особо мало кто так...
1: Ну как они гонят, вот что они там говорят, то есть тоже там ассоциации с погодой?
0: Не, ну там такая серьезка. Вообще нет, там бывает, да, что прикалывается очень даже так, это весело. Но все равно у них какая-то такая, знаешь, это серьезка все время проходит во всем. И все такие увлеченные чем-то, и у всех такие проблемы, и так им нравится их решать, эти проблемы, и обсуждать это.
1: Ну, а проблемы-то какие? Типа там...
0: Ну, которые они сами себе придумали, какие же еще. Да. Вот, они больше этим увлечены, придумыванием и обсуждением своих проблем.
1: Вот интересное сообщение от некоего Харриса. Александр, в вашей дикости я нисколько не сомневался. Харрис, ну каждый развлекается как может. Почему ты называешь диким то, что я вот из своего дома сделал радиостанцию? Или что у меня, например, 5-е колесо в моем автомобиле на крыше, чтобы я там в случае гололеда мог как-то... Это моя прихоть маленькая. То есть почему я сразу дикий? То, что я богаче и умнее тебя, это не значит, что я дикий. Понимаешь, я заработал на этот автомобиль, смог арендовать это помещение, украсть его подстанцию, так что вот люди даже ведутся на это. Так что это не дикость. Но он, наверное, имел в виду, что, дескать, бал посреди этого, ну, как это называется, цитата, помнишь,

0: Гоголь или как его, Горький писал, ну, кто-то на «Г» писал, бар, бал посреди чумы, да? Вот это, наверное, имел в виду Харрис. Дай послушай, может, телефонный звонок, что ли?
1: О, давай, да.
0: Сейчас, что тут еще? Сейчас я... А, ну вот, сперва такой вопрос, как это сказать, хронометражный. Хотели бы узнать у Димы и у всех гостей, сколько альбомов выпустила группа «Черный кофе» за всю историю своего существования. Я думаю, дай кто больше назовем. Ну, тут же не только там, а у Димы и у всех гостей. Я считаю 8. Кто больше?
1: 8, почти, ты почти угадал. Я вот,
0: Ну, видимо, профессиональных, там, не каких-то там рабочих записей.
1: Нет, конечно, профессиональных. Мне тяжело сосчитать, но вышло, давай так говорить, на компакт-дисках сейчас есть 4 альбома. 4 альбома было издано на компакт-дисках. Потом на виниле там есть некоторые альбомы, которые... Надо как-нибудь действительно сесть и сосчитать. Но где-то около всего у «Черного кофе» около 8, скажем так, 10 альбомов. Допустим, 2 последних альбома, они еще вообще не были изданы.
0: Кстати, это приятное же, наверное, чувство, когда вот выходит винил. Вот это одна из моих мечт, которые, к сожалению, уже никогда не сбудутся. Вот выпустить винил. То есть, знаешь, он уже был готов практически к изданию в 92-м году. И вот вышел компакт там первый, и винил стал нерентабельный. Знаешь, а это же вот иметь винил, это же очень круто.
1: Круто, да. Ну вот у меня тогда сколько, 5 винилов.
0: Это праздник, это кофе, да, да, ощущение совсем другое, нежели вот от этой пластмассовой блямбочки. Но все-таки, ну это опять же мое. А, вот, Александр, я имел в виду вашу выходку с хулиганами в Лондоне, но я не согласен с вами, что вы умнее меня, Харрис пишет. Харрис, ну а как бы вы на моем месте поступили? Я думаю, вы бы не догадались, вы бы сбросили бы камеру эту сворованную, да, и начали бы убегать или там пытаться с ними контакт наладить. Но я уверен, что вот, может быть, не то, что умнее, но я четко находчивее вас, потому что поступок был очень неординарный. Это нам принесли вареные яйца. Не будет никто, нет. Будешь? Ну, сейчас.
1: Вам принесли его. Нам-то никто не принес ничего.
0: Ну что, тогда звоночек пока. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы задать такой вопрос.
0: Да.
2: И заранее попросить прощения у Дмитрия вот для него. Значит, вопрос такой. Не кажется ли вам, что вот возрождение группы «Черный кофе» связано с таким медицинским термином, как реанимация? Не кажется ли вам, что вот все это как-то схоже, там, как несколько лет назад группа Sex Pistols, как вот эти вот старые пердуны такие собрались, значит, сыграли, папки забрали и отвалили.
1: А вам кажется?
2: Мне да.
0: Так нет, а простите, я вот, а вот это же круто, ну вот там вот Sex Pistols сделали. То есть это же уже само по себе, ну, такая реанимация, что люди собрали бабки. Это, ну...
2: Все правильно, но дело в том, что просто мне кажется, что вот, ну как Sex Pistols, то есть Sex Pistols, за Sex Pistols как бы будущего нет. Вот мне кажется, просто за «Черным кофе» тоже...
1: А вот за «Черным кофе» будущее. Хорошо, что кажется, кажется. Придите, да посмотрите. Да, придите, посмотрите. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Придите, посмотрите просто.
0: Ты хорошо сказал. Спасибо за пожелание удачи. Этого у нас хватает. Это хорошая телега, я ее запомню обязательно. Тоже запишу. Видишь, как вот в результате нашего общения, сколько мы умного и интересного друг от друга понабрались. Вот смешное слово «поднабрался», еще смешное слово «наблатыкался». Я наблатыкался гвозди забивать. Круто, да? Ну, давай еще быстренько один звоночек телефонный, потом нам нужно будет, мне уже нужно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Привет.
3: Александр.
0: Да.
3: Я знаю, что вы занимаетесь водными процедурами.
0: Безусловно.
3: Пробегаете вокруг дома каждое утро.
0: Угу.
3: Но я хотел бы узнать, состояли бы вы в какой-нибудь секции, там, футбольной, хоккейной?
0: А, я понял, понял.
3: Чем вы занимаетесь? Посещаете ли стадионы?
0: Я, вы знаете, занимаюсь толканием ядра, дисков и вообще всяческих предметов тяжелых, но маленьких. Как-то грудников, в общем-то, выкидываю в окна из родительских домов, ну, родителям, то есть у меня меткое метание. Это же праздник какой-то, когда вот такое происходит кидание, понимаете? Вот он летит и попадает прямо на руки своим родным.
3: А за кого вы болеете?
0: Вы имеете в виду вот из метателей дисков?
3: Да, да, да.
0: А за Инессу Палагес. Это замечательная армянская кидательница дисков и кегель и прочих предметов, ну, таких вот, которые можно метать. Вот.
3: Большое спасибо.
0: Пожалуйста. Вам спасибо. Вообще, я хочу сказать, что это, конечно, опасная очень работа, именно вот метание предметов, потому что мы все толкуны и кидание мечем одной рукой правой, поэтому вот, уважаемые гости, если вы меня увидите, то сразу узнаете по грандиозной правой руке и по маленькой левой. Ну что же, это я к Диме обращался. Дим, чтобы ты узнал меня тоже.
1: А, когда мы увидимся.
0: Когда увидимся, наконец, да. У меня правая, она здоровая, а левая, она послабее, естественно. Я же правой кидаю все, что не попадя, куда попало. Ну что, сейчас прервемся и после небольшой паузы. Сейчас опять попытаемся встретиться. Выходи.
1: Ну давай.
0: Давай. Пошли.

0: в Москве, по крайней мере, огромное количество так называемых стихийных рынков возле метро и вообще в местах скопления людей. То есть торгуют бабушки прямо из мешков семечками, там, с ящиков помидорчиками и так далее. Вот как обстоит дело с аналогичными мероприятиями на Диком Западе?
1: Там не только семечками торгуют. Семечками там торгуют прямо в порту с кораблей. А вообще вот так вот, рядом с метро, которого там нет, там торгуют вообще гитарами, я даже видел.
0: И там вот около остановок, там, да?
1: Драм-машинками.
0: Причем, вот я слышал, стоят удивительно низкие цены. Например, там какой-нибудь Алесис, там аж 16, уже
1: да,
0: древний
1: вот
0: подержан,
1: именно
0: там, долларов и, 10 можно.
1: Конкретно было. Я его видел за 15 долларов.
0: Ух ты, да.
1: На 48-й улице в Нью-Йорке.
0: А говорят еще, что уникально дешевые цены на гитары, что родной стратокастер можно купить долларов за 30, такой подержанный.
1: Совсем уже подержанный.
0: Ну, такой ценный, да?
1: Ценный, что ли?
0: Ну, с рук, вот именно с рук.
1: Вот с рук-то. Да я думаю, что и так отдадут, еще доплатят тоже.
0: С рук и сак еще, из уважения.
1: С рук и так.
0: Да. Слушай, ну понятно, а вот комиссионные магазины там существуют?
1: Комиссионных вообще масса там.
0: Ну, инструменты тоже продают.
1: Конечно, да, там на каждом углу они.
0: Ну ты привез оттуда инструмент, себе гитарку там, другую? Там еще
1: что-то. А я... Оттуда... Ну, у меня давно... Я гитары давно собираю. Так что я там, конечно, свою коллекцию пополнил таким замечательным инструментом американского производства. Угу. Такими, как Телекастер.
0: Да, это хорошая фирма. Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Вы не английский знаете?
0: С трудом.
2: Ну, здесь я с японского. Мы переводим на английский рассказ. И там подходит поговорка, я не знаю, то ли японская, или ирландская. Или хуй пополам, или пизда в дребезги. Как на английском мы сейчас запишем.
0: Ну, понятно. Вы знаете, на мой взгляд, вот у вас...
1: Смотри,
0: как...
1: человек испугался и трубку бросил.
0: Ну, такой пацан такой еще. То есть, на мой взгляд, вы либо мальчик с голосом старика, либо старик с мозгом мальчика. Вот это японская пословица, дорогой друг. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Какое счастье.
0: Да ничего страшного.
3: Доброй ночи.
0: Да. Вы как-то нервничаете.
1: Воспользуйтесь правильно вашим счастьем.
0: Да.
3: Я нахожусь на работе и слушаю. Вообще, первый раз вас услышал. Угу. Очень понравилось. Вот. Большое спасибо. Я вообще-то люблю рок-музыку. И хотел бы сказать Диме, что он делает великое дело для всех. Для всех.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно это слышать. Очень,
3: вот. Я хотел бы несколько вопросов задать. Я знаю, что очень передача ограничена, поэтому скажите народу еще, когда будет у вас выступление в Меридиане еще раз.
1: 6 марта. 6 марта, это в следующую субботу, точно говорю.
3: Хорошо,
1: вот перед,
3: да?
1: Перед праздниками 6 марта в субботу, это ровно через неделю. Ну, сейчас уже воскресенье наступило. Вот,
3: да, понятно.
0: 1999 года.
1: В ДК Меридиан, проезд метро Калужская. Я четко выражаю.
3: Во сколько будет это?
1: В 7 часов вечера.
3: Отлично.
1: Это будет первое выступление. Обязательно приходите.
3: Приедут.
1: Спасибо вам большое за то, что вы понимаете.
3: Я еще хотел задать вопрос.
1: Ну, пожалуйста, конечно.
3: Очень много про Америку, Россию вопросов у нас таких, да? Сопоставление, сравнений. Вот скажите, как вы отдыхали в Америке-то? Вы работали, зарабатывали деньги там, ну, крутились как-то. А как отдыхали-то? Время было, как отдыхали?
0: Интересный вопрос.
1: С отдыхом там намного проще, чем здесь. Сел в машину и Через полчаса ты отдыхаешь там, где тебе хочется. Хочешь на горных лыжах катайся, хочешь на лошадях, хочешь на американских горках, хочешь на лодке плавай в каких-нибудь горных озерах. В Калифорнии это очень удобно. Все близко, все рядом. То есть полчаса максимум там 45 минут на машине, ты выбираешься или в горы, или ну куда угодно. Природа замечательная. В этом плане, конечно, там здорово.
0: Это, наверное, приедается, и местные жители не пользуются этими благами всеми.
1: Кто может, тот пользуется, кто это ценит.
0: Ну, ясно. Еще звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи. Это Михей из Зеленоградский беспокоит. Во-первых, тому Сереге Харченко, это был все-таки он, который дозвонился параллельно со мной и начал меня оскорблять. Я ему хочу передать, что ему завтра уже не жить.
0: Угу.
4: Это первое. А второе, уважаемый Дмитрий, вы так и не ответили на вопрос, знаете ли вы, знакомы ли с Борисом Николаевичем Симоновым, ну, который основатель «Горбушки», какие у вас сейчас отношения к его нынешней деятельности? И второй такой вопросик. В последнее время, есть ли у вас какие-нибудь музыкальные открытия, то есть какую-нибудь группу вы открыли, которую раньше не знали, а сейчас вот ее слушаете, она вам нравится?
0: Понятно, спасибо.
1: Ой, групп так много. Так, я даже не хочу вас пугать этими названиями сразу, потому что здесь просто вы потеряете время и не найдете этого. А насчет «Горбушки» у меня никаких нет с «Горбушкой» отношений. И вот вы назвали фамилию какого-то человека. Я не знаю, кто это, я не знаком с ним.
0: Понятно.
1: Поэтому мы выступаем в «Меридиане».
0: Исчерпывающий достаточно ответ. Еще звонок, да? То есть воспользуемся. Вот у нас не так уж много времени осталось, поэтому нужно как можно больше услышать звонков. К тому же они такие интересные, все меня радуют. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Ну,
5: вот, хотелось бы передать Дмитрию, так сказать. Если не передать, а как бы вот поделиться с ним, что 10 лет или там 11 лет, когда услышал, вот был просто потрясен, так сказать, ну, голосом и звучанием группы, потому что до этого, конечно, вот, так сказать, такого звука, ну, такой динамики просто у нас, по-моему, не было. Вот. И вопрос у меня, значит, два вопроса. Первый вопрос это вот слушают ли в Лос-Анджелесе такие старенькие американские группы, там типа Хендрикса, Дорс, Грэнд Фанк, Дженнис Джоплин.
1: Какой у вас замечательный вкус. Я просто аплодирую вашему вкусу. Конечно, это звезды номер один.
5: То есть до сих пор их?
1: Конечно, конечно.
5: Вот. И вот, значит, второй вопрос, ваше отношение вот эгоистическим, так сказать, альбомом Блэкмора последним.
1: Ой, я, к сожалению, не слышал. Я слышал Rainbow альбом.
5: Rainbow, да, но
1: 95-го он в таком
5: традиционном, да, духе там, конечно, есть пару замечательных вещей, без сомнения.
1: Но мне очень понравился вот этот последний альбом Rainbow, замечательный. Я не слышал.
5: Мне тоже, да, особенно вот Григовская вот эта вариация, так сказать, бесподобный вот этот король секшн.
0: Понятно.
5: Вот. А это акустический альбом, там стиль совершенно другой. И Стив Морс, как вот прижился, не прижился, мне, в принципе, показалось достаточно интересно.
1: Стив Морс, он очень популярен в Америке, как гитарист еще был до того, как он стал играть в The Purple.
5: Он с кем же, по-моему, играл?
1: Я точно не знаю, с кем он играл, но его знают. Он именно популярен как гитарист. И я думаю, что именно поэтому они его пригласили в The Purple.
5: Ну, как он, по-вашему, он кашу не испортил?
1: А мне он не нравится. То, что он делал сам. Я очень мало знаком с его какими-то пластинками. Я просто слышал, как он играет, но хорошо играет, что говорить.
5: Понятно.
1: Вот, в Deep Purple я не слышал его. Я этот альбом не слушал, где он играет. Потому что меня Deep Purple очень разочаровал всякими такими альбомами, как альбом, по-моему, 94-го года с Гилланом, да? Был такой?
5: Ну, с Гилланом
6: после Slayers and Masters, это 93-й.
1: Да, 93-й, ужасный альбом.
6: Мне по звуку очень не понравилось.
1: Да, я мы говорим на одном языке, поэтому я просто не рискнул купить следующий альбом. Теперь он после этого...
6: Мне Perpendicular очень понравился. Вот какая-то у него как бы реминисценция на эти четыре классических гигантских альбома вот начала 70-х. Даже до такой степени. То
1: это
6: во
1: последнем
6: проходит.
1: Альбоме, да?
6: Это говорите? Предпоследний. Uh-huh. Последний Abandon, но он мне не очень. А вот Perpendicular, по-моему, очень неплохой альбом. Ну хорошо, спасибо все равно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое.
0: Да, меня удивляет, что еще как-то сохранились такие люди, которые вот...
1: Которые музыку любят? Бдят
0: весь этот патриархат, во-первых. Во-вторых, которые просто любят музыку.
1: Всегда есть люди, которые любят музыку, просто...
0: А вот тут это не испытываешь, например, скуки,
1: пожалуйста,
0: от прослушивания.
1: Это очень приятно, что они не ленятся и нам звонят, как правило. Этим людям более свойственно вот так вот слушать передачу, не снимать трубку. Последний звонок очень порадовал.
0: Ты не чувствуешь в последнее время, скажем так, приближение старости в лице ленности в плане восприятия музыки? Ну, то есть, что, например, ты сидишь и думаешь, мог бы поставить пластинку, послушать, да лень вставать. Вот не хочется. Вот такие моменты у тебя бывают?
1: Нет, такого у меня никогда не было.
0: Да ты скрываешь наверняка.
1: Нет, дело в том, что я слушаю пластинки целыми днями.
0: Просто вот у тебя там две стоят пластинки, ты их на диджейской байде одна так, что ли?
1: Чуть-чуть побольше, чем две.
0: А у тебя вот сидит шинжер.
1: Нет, у меня сингл как раз CD, а обычный CD-плеер, в который влезает только одна пластинка.
0: Трудно вот это туда-сюда вставлять, тяжело.
1: Да, но я не так часто их вставляю.
0: Это знаешь, у меня был дружок знакомый, ему подарили компакт-проигрыватель, да? Вот, друзья, и туда вставили одну пластинку, как подарок.
1: И заклеили эпоксидной смолой.
0: Нет, ничего не заклеивали, он сам заклеился, то есть как к нему лет через 5 пришли, он слушал эту пластинку, и когда ему спросили, что так, она тебе нравится? Он да нет, вроде выбора нет. И ему показали, что она вынимается, можно менять, он был в шоке просто, то есть он думал, что это просто играющий ящик. Вот такой был действительно. А Дмитрий Хмарин, тебе послание такое. Как ты относишься к классической музыке? Интересный какой вопрос.
1: Вот замечательно я отношусь.
0: Кто ж признается, что он ее ненавидит? Согласись.
1: Я замечательно отношусь к классической музыке такой.
0: Вот такой.
1: А, ты имеется в виду такая музыка симфоническая или какая? Струдная. В данном случае звучит средневековая, да, музыка Вивальди?
0: Да, певец такой.
1: До баховская, да, музыка у нас звучит? Или?
0: Ну как, до баховская. Три буквы «Д» стоит, соответственно.
1: Ну, Вивальди я вижу. А, это Вивальди.
0: Антон его звали.
1: Антон, да.
0: Антон Вивальди, да. Ну нет, вообще классическая музыка хорошая. О, какие ваши домашние животные любимые?
1: Я думаю, что лемурчиков мы держали, вы знаете, да? Лемуры — это любимое животное в группе «Черный кофе».
0: Хорошее животное. Да. По крайней мере, не кошка, не собака, то есть что-то такое. 203-19-22, у вас есть еще время, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского. Сейчас я тут посмотрю на секунду в окно, там как деревья там сейчас выкапывают, люди должны вывезти, новые привезти сейчас. Слушай, мне нужно пойти распорядиться, а то они их кладут корнями вниз. А нужно наоборот, я просил кроной закапывать.
1: Никуда не годится. Они меня видят, эти люди?
0: Ну, ты знаешь, они спиной к тебе, вот
1: через
0: я вижу.
1: Стекло.
0: Хотя я же
1: если
0: не знаю, где ты-то находишься, я-то их вижу.
1: Ты сказал, что я за стекло.
0: Ну, ты за стеклом, но ты можешь быть сидеть на другую сторону здания и выходить вообще.
1: На другую сторону стекла?
0: Ты вообще куда-то там, может, вообще ты сверху меня, может, снизу. А у тебя вообще окна нет? Никаких окон, что ли?
1: Нет, у меня нет.
0: Издевательство какое. Могли бы хоть нарисовать что-нибудь на стене? Там?
1: Нет, тут вот нарисовано, да.
0: А что нарисовано? Может,
1: окно, но оно нарисовано.
0: Где же ты нахуй? Давай так, я же выйду в коридор, а ты стучи куда, не попадя. Я, может, по звуку услышу вот это.
1: Хорошо.
0: Давай. У нас остается совсем немного времени до момента прощания, скажем так, нас с Дмитрием Варшавским в эфире. Может быть, мы где-то встретимся в дебрях нашего бункера здесь. вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Диме ваши вопросы. Ну и также вот тут приходит и послание. Вот, например, Ван Бастон хочет узнать, какой вид спорта наиболее популярен среди белокожих американцев?
1: Баскетбол и американский футбол.
0: А вот это байда, гольф.
1: Гольф — это для богатых. Там нужно пропуск купить на это поле. Он дорогой, по-моему, очень. Причем покупать его на год нужно, наверное. Или на три сразу вперед. Просто так не пустят.
0: А вот ты сам-то умеешь у него как?
1: В гольф?
0: Да.
1: На компьютере только. Я купил компьютер вот, новый, и там была вложена эта игра как раз в гольф.
0: Ну, это же вообще игра, на мой взгляд, рассчитана как раз на то, чтобы одновременно играть в такой в ненапряжный, как бы вот, ну, вроде пределе. С другой стороны, дышишь воздухом.
1: Ну, это больше культ, наверное, чем игра.
0: Ну, американский футбол-то, это вот, когда вот они там толкаются.
1: Мы про гольф говорили?
0: Или? Нет, а про футбол я просто вот тоже так... У меня, ты не обращай внимания, у меня под утро всегда так скачет после того случая, особенно игла. По этой... Вот так делать. Да, ты же меня не видишь, ты тут поясничаю. Конечно, рожи я корчу жуткие. Мне один раз показали потом видеосъемку, вот как я в прямом эфире. Конечно, жуткое зрелище. Человек-студень, можете меня звать. То есть весь трясусь и сам переживаю. Ну, вот американский футбол, это же травмирующая игра.
1: Ужас, да, такая игра.
0: А как же, они же очень...
1: Вот это американский образ жизни у них.
0: Да ладно, они, по-моему, должны заботиться о своих тушках, как это самое, что наша девица там краса, желтая коса там.
1: Ну, они так и делают.
0: Ну, а как же, это же мужской вид спорта-то, американский футбол. И мне кажется, как раз у него чернокожие в основном там играют, нет?
1: Очень много и чернокожих, и белых тоже. Самый известный вот этот вот, который у них самый главный.
0: Тайсон.
1: Тайсон, по-моему, пребывает... В местах не столь отдаленно. Да? И тренируется в другой области сейчас. Вот, американский футбол — интересная штука.
0: Ты пробовал сам-то?
1: Нет, не довелось. Ты знаешь, это с детства нужно тренироваться. Так, наверное, уже.
0: А у нас, кстати, есть такая игра «Царь горы» называется, помнишь?
1: Как
0: называется? «Царь горы» такая игра.
1: Во-во-во, наверное, вот. Это очень похоже.
0: Мы тут иногда с коллегами играем. Вот кто останется царем горы, тот и главный на неделю.
1: Ясно. Это в вашем бункере?
0: Вот здесь, да. То есть хочешь вот с утра сегодня, в 6 утра финал будет, хочешь, примешь участие, досидим. Тут прям вот на Новом Арбате.
1: Ну, сейчас,
0: на
1: сейчас
0: куче снега, которую за ночь сгребают, мы собираемся.
1: Ну, если ты меня найдешь сегодня здесь.
0: Ну, я надеюсь, все-таки увидимся, конечно. Так, сейчас, что-то тут еще ко мне. Вот интересный вопрос. Вопрос, касающийся фильмов ужасов двух. Один называется... Дмитрий, как вот вы относитесь к таким фильмам? Как первый фильм ужасов «Восставший из ада» и второй «Старые песни о главном»?
1: Как первый называется?
0: «Восставший из ада».
1: «Восставший из ада». Я понял.
0: Ну, такой, где там такой перец ходил с проволокой на лице.
1: Ой, фильм ужасов, как это интересно, да?
0: Конечно.
1: Ну, помнишь, когда видеомагнитофоны появились первые?
0: Видики.
1: Да, видики, да. Там были только фильмы ужасов.
0: Да, да.
1: Был только, период. Да.
0: То есть, ну, детективы вот эти все потом стали там появляться.
1: Это позже, да. Но началось...
0: Первая волна ужасов, да.
1: Причем такие грязные, такие про пиявок, которые из ванны начинали выползать. Всех
0: как
1: приедать.
0: Раз появились вот грязные первые копии вот этого «Кошмар на улице Вязов».
1: Да.
0: Тоже это... где-то одновременно.
1: Да, этот фильм... Помню тоже, да. В Америке его до сих пор, кстати, показывают.
0: Ну а что, хороший
1: фильм. «Пятница
0: 13-я»,
1: да?
0: Нет.
1: Это не то?
0: Это, подожди, «Кошмар на улице Вязов», это где парень такой с когтями на руке ходил. А «Пятница 13-я» — это где
1: хоккей.
0: Крюгер, да.
1: Крюгер, да.
0: Крюгер, классный. Классный, хороший.
1: Да, такой веселый парнишка.
0: Ну то есть там до сих пор это у них?
1: А там, да, смешно.
0: А вот песни вот эти...
1: О старом?
0: Да.
1: Это Rolling Stones, мы же уже про них говорили.
0: Точно.
1: Или это Black Sabbath?
0: Не знаю.
1: Ну, мы начинали передачу с этого.
0: Ну да, у нас со уже повтор, повтор уже поставили. Да. Ну что, звонок-то давай, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Интересная тут передача тут у вас. Угу. Вот я тут сам из Волгограда. Нас тут с декабря присоединили к «Эхо Москвы».
0: Угу.
7: Интересная передача у вас. Угу. Я вот в молодости смотрел «Сегодня в мире», например, «Хлопкино путешествие». А ваша передача вот даже еще интереснее.
0: Понятно.
7: Я вот спросить чего хотел. Вот верно ли, ну вообще-то у меня два вопроса. Значит, первый, верно ли, что, значит, русские эмигранты настолько сильно придерживаются, ну, в порыве ностальгии различных традиций, иногда даже достаточно таких тупых, что это вот выходит за логические рамки. То есть, допустим, вот эмигранты первой волны, там, допустим, пытаются соблюдать патриархальные традиции, так что это, в общем-то, с законом даже конфликтует. Допустим, пытаются, значит, вот в городских квартирах, значит, выкладывать себе печки и их потом там топить. Естественно, потом дым надо куда-то девать, там дополнительные работы проводятся. Вот, ну, естественно, кто-то за эти работы деньги-то получает. Вот, а вот, допустим, иммигранты третьей волны, так сказать, там даже про это не вроде такой платные аттракционы по типу там очереди в советском гастрономии и так далее. Вот. А второй вопрос, значит, он относительно, значит, музыки. Значит, вот изначально рок-музыка развивалась по принципу повышения вокала. Ну, Дженис Джоплин, там, Гиллан, там, Эрик Адамс, Хэллоуин. Кстати, вот вы, Дмитрий, не обижайтесь. Такое впечатление, что все-таки звукоизвлечение у вас на Хэллоуин больше похоже, чем на Дио. Ну ладно, это к слову. Вот.
8: А потом... Я не обижаюсь.
7: Вот. Ну, нет, действительно больше похоже, по крайней мере, если внимательно слушать. А, так вот, а потом вот Slayer, там, Дима Боргер, например, этот же вот, ну, совершенно, так сказать, безобразным оформлением вот последнего альбома, то есть там совершенно такая немузыкальная картинка, в общем-то, это безобразие просто. Вот, вот как вы считаете, это вот такой вот переход на другой, скажем так, в противоположную частотную область, то есть там в большую октаву и даже ниже, это с чем связано? С тем, что некий такой вот врап-раунд получается, то есть дойдя до предела, значит, оно как бы в противоположную сторону устремляется? Или это связано, в общем-то, с какой-то черной стилистикой вот этой музыки?
0: Понятно, спасибо.
1: Скорее второе, вот, отвечая на последний вопрос. Скорее это связано с содержанием и с тем, что несет эта музыка, вот это вот перемещение в низкую октаву. По крайней мере, мне так показалось. Я думаю, что вам тоже показалось так же, судя по тому, как вы об этом сказали.
0: А что касается первого вопроса, вот ты знаешь, когда у меня спрашивают журналисты всякие, Саша, как ты заработал свой первый миллион долларов? Вот, я честно говорю, что я в Нью-Йорке открыл именно для вот иммигрантов 3-5 поколений парк культуры и отдыха имени писателя Горького со всеми прибамбасами, то есть с чебуреками несвежими, то есть образца, заметьте, вот середины 70-х, начало 80-х годов, с гопниками, которые лупили вас вот за ваши деньги, собственно. И хочу сказать, что где-то 2 месяца ездил вот этот вот мой парк Горького по всей Америке, насобирал денег. Потом санэпидемстанции, пожарники ополчились. Ну и плюс, конечно, общество защиты прав человека. Ну, тоже за побои там нанесенные. Но, тем не менее, успехом пользовался. Затем я пытался открывать частную платную тюрьму. Ну, ты знаешь, это все, Дим, да?
1: Да, конечно.
0: Как-то надо было крутиться. Вот, ну, вот это я к вопросу о том, что как-то нужно зарабатывать на ностальгии людей деньги еще.
1: Да почему бы не зарабатывать решили некоторые люди.
0: Да.
1: И стали зарабатывать, и зарабатывают.
0: Свои первые миллионы.
1: Да.
0: Следующий звоночек.
1: Ну что ж, флаком руки, да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Александр, вам огромное спасибо за вашу программу.
0: Да забудьте.
8: Вот. А к Дмитрию у меня вопрос... Помните ли, ваш самый первый магнитоальбом, по-моему, он назывался «Сначала оцени».
1: А, ну, конечно, конечно.
8: Вот. А не могли бы вы назвать музыкантов, с кем вы тогда это все записывали? Ну и плюс, если есть, конечно, какая-то фонограмма с этого альбома или хотя бы перезаписанная.
1: А, фонограммы сразу скажу, нету. Это, у меня здесь с собой вообще-то она есть, конечно. Где-то у меня дома. А записывали с Федором Васильевым мы записывали этот альбом. А, кстати, он тоже там поет несколько песен. Федор Васильев — это бас-гитарист «Черного кофе», с которым мы вот уже 15 лет вместе играем. Правда, пару лет он играл в «Круизе». Это году 87-88. А до того и после... Вот. Мы работаем вместе. А, и барабанщик у нас тогда был Андрей Шатуновский, который сейчас играет у Аллы Пугачевой. Вот втроем мы записали этот альбом. Действительно, первый альбом был в 84 году. Он был.
0: Как Motorhead, наверное, звучал альбом.
1: Он звучал как «Черный кофе».
0: Извиняюсь, не обижайся.
1: Я не обижаюсь. Почему все думают, что я обижаюсь?
0: Нет, а просто всем нравится, как с какой интонацией ты говоришь эту фразу «я не обижаюсь».
1: Всем очень не нравится, а мне очень приятно, что вот все слушают, и кому-то кажется, что голос похож на Дио, кому-то кажется, что голос похож на Хэллоуин. Я только могу поблагодарить этих... слушатели просто за то, что они слушают, и у них это вызывает какие-то ассоциации интересные.
0: Слушай, а скажи, вот читают ли там люди книжки?
1: Ну, думаю, что да, так же, как здесь. Так, чуть-чуть, знаешь. Когда в метро едут, правда, метро нету там в Лос-Анджелесе.
0: Ну, все равно, они как бы играют в метро. Я слышал, лос-анджелецы играют в метро часто.
1: Вот, наверное, в этот момент они читают книжки.
0: Зачитываются, да. Ну что, еще звонок. У вас остается совсем уже немного времени, чтобы спросить о чем-то Дмитрия Варшавского в прямом прям-таки эфире. Здравствуйте, вашего...
9: Ночи, Михей Зеленоградский беспокоит. Во-первых, будет ли переиздаваться альбом «Замечательный вольному воле»? Вот недавно заглавная песня буквально 10 минут назад у вас прозвучала. И второе, есть ли продолжение какого-то сотрудничества вашего с мадам М. Пушкиной?
0: Спасибо.
1: «Вольному воле» альбом на CD издан. Наверное, речь идет о том, что будет ли еще какой-то дополнительный тираж. Наверное, будет, потому что сейчас... То, что все, что было выпущено, оно все продано, в магазинах нет. Но я надеюсь, что фирма «Грамзаписи» как-то не будут спать и наполнят магазины товаром. Он уже есть на CD, этот альбом «Вольному воле». Наверное, если приложить какие-то усилия, можно его найти. Я думаю, что сейчас он появится, когда мы начнем много выступать, появляться везде. Все люди от бизнеса, скажем так, которые зарабатывают на этом деньги, они сразу заполнят магазины этими альбомами. И второй вопрос был...
0: Насчет содружества с Маргаритой Пушкиной. Как мы их в унисон сказали.
1: Круто. Да. С Ритой, конечно.
0: А давай поставим, кстати, сейчас песенку, вот, которая является образцом вашего содружества с Маргаритой Пушкиной.
1: А мы ее уже ставили.
0: Нет, вот сейчас. Вот.
1: А, вот сейчас.
0: Да, то есть, по-моему, замечательный текст она написала для вас здесь.
1: Ну, давай. Называется «Калифорния».

0: И совсем уже близится к концу наша сегодняшняя беседа с Дмитрием Варшавским. У вас есть еще совсем немножечко времени, дабы вы вот успели задать ему ваши вопросы. Напоминаю, телефон студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствуете ли вы, что вы все, собственно, сделали в музыке за эти годы? Или можно было выжать из своей природы еще что-то? И вот встречались ли вы с какими-то музыкантами, выдающимися вот уровня, например, Мик Джаггера лично? И какого вы мнения о этих музыкантах, если вы встречались, конечно? Спасибо.
2: Я встречался, да. Я самого высокого мнения об этих музыкантах. А насчет того, что все ли выжато из музыки, музыка продолжается, она не закончилась. И ее выжимать не нужно, нужно просто ее слушать и любить.
0: И в крайнем случае еще у нас ведь останутся и танцы.
2: Конечно.
0: Если что. И когда закончатся танцы, то у нас просто останутся крики. А как кончатся крики, останутся жесты. Ну а если у нас не останется жестов, значит мы дохлые.
2: Тогда мы напишем слова к той песне, которая да. только что прозвучала.
0: Совершенно точно. Да. Вот, кстати, это говорит о том, что ты оптимист, видишь, а я вот под утро сдавать стал.
2: Держись.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Господа.
0: О, знаете, это хорошее обращение, да.
3: Я звонил вам чуть раньше. Угу. Благодарил Диму очень за творчество. Я даже факс вам послал. Я хотел бы спросить у вас, Дмитрий, ваши планы на будущее? Вы все-таки вернулись на родину или нет?
2: Да, если отвечать на ваш вопрос, то да, вернулся. На самом деле-то никогда я не уезжал. Вот, и если так по большому счету говорить, это была такая затянувшаяся творческая командировка изначально. То есть я никогда не ехал в Америку как эмигрант. Никогда им не был, никогда им не стал. И не стану. Теперь уже это понятно, наверное, всем. Вот. А планы обширные, но 7 лет мы не выступали здесь. Мы проехали всю Америку с концертами. Мы записали там 3 альбома. 2 из них на русском языке, которые записаны для России специально. Вот один из них уже вышел. Другой, наверное, тоже скоро когда-нибудь появится. И мы сейчас будем выступать очень много. Очень много. Вот мы начинаем это движение по стране вот через неделю. 6 марта в Москве. В Меридиане, как мы уже сказали.
0: 1999 года.
2: Да. И продолжим его во всех городах, в которых мы уже были когда-то. И мы опять приедем, опять со всеми увидимся. Обязательно приходите к нам. Мы очень рады вас видеть. Я очень рад сегодня всех слышать. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, за ваши звонки. Огромное спасибо.
0: Ну, тогда еще звонки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
4: Здравствуйте. Альтернативное мнение можно?
0: Ну, конечно.
4: Вот я хочу, чтобы они у Шурика учились петь. Чего они паршивых американцев копируют? Им хоть по двадцатнику платили за каждый вечер? Пусть расскажут.
0: Спасибо.
2: А им это кому?
0: Ну, видимо, вот твоему.
2: Это им. А кто платил?
0: Не знаю. Ну, видимо, может, публика. Ну, видимо, вопрос в том состоял. Вот ты сказал, что вы объездили всю Америку с концертами. Uh-huh. Видимо, это такой, в закамуфлированной форме такой был вопрос о гонораре.
2: А у Шурика нужно было учиться, да?
0: У Шурика.
2: А ты Шурика знаешь? Ну, знаешь. Ну, познакомишь?
0: Ладно.
2: Вот. Когда познакомишь, тогда мы решим. Может быть, действительно у Шурика Есть чему поучиться. Смотря у какого Шурика. Я вот одного Шурика знаю, который поет «Ой-ой-ой».
0: А их много поющих Шуриков.
2: Ну вот один есть такой Шурик серьезный. Да, у Шурика хорошо. Мы, собственно говоря, я и учился у Шурика, как он сказал.
0: Еще звонок телефонный. Про гонорар ты, я так вижу, не хочешь отвечать.
2: Ой, про гонорар. Мы же о искусстве говорим или о бизнесе? Мы же когда-то в начале передачи четкую границу поставили, да? Что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается музыкой. Ну, вот у нас это совпадает. Мы занимаемся музыкой, да, за это платят. Ну, спасибо. Не платили бы, мы все равно занимались ей. Так и было раньше, 15 лет назад. Не
0: смотри,
2: платили.
0: А то вдруг услышат.
2: Что?
0: Ну, вдруг услышат.
2: Что платят?
0: Нет, имеется в виду, что не платили бы, ты сказал, мы бы и так ей занимались.
2: А мы
0: подумают,
2: и занимались.
0: Не будем платить, скажут. И все,
2: они не платили.
0: Да, следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Приветствуем вас.
5: Я знаю, что вы полны.
0: Полны.
5: Да. Итак, вопрос к Диме. С какой музыки, в общем-то, начинали свое творчество?
0: Имеется в виду, что он слушал?
5: Да, когда был маленький. Вот так вот.
0: Понятно. Ты извини, Дим, что я в третьем лице тебе сказал, но просто не видя тебя, я не могу говорить там как бы так.
2: Да,
0: вот,
2: это да. Совершенно нормально, да. Я слушал Led Zeppelin, а сейчас слушаю. Я слушал Джимми Хендрикса, и сейчас слушаю. Слушал Black Sabbath. И сейчас слушаю. А сейчас еще и Rolling Stones стал слушать.
0: О, это вот хорошо.
2: Смотреть, точнее сказать, со вчерашнего дня.
0: Вот такое пришло сообщение. Саша, вы не просто сдали, а просто подобрели под утро. Или хотите баиньки? Ощущение такое, что в эфире просто другой человек. Но я
2: думаю, это
0: я
2: так пагубно влияю?
0: Нет, я тебе тоже открою секрет. Дело в том, что со мной тут присутствуют две женщины, одна из которых массирует мне спину. В общем-то, периодически машет надо мной опахалой мощной, благовонной. А другая, вот, в общем-то, в ногах у меня, ну, не то, что вы подумали, все делает, а просто массирует мне пятки, потому что я, в общем-то, царь.
2: Понятно теперь, почему нас развели я разные кабинеты. Я уже понял, что я тебя сегодня точно уже не увижу. Так мы и будем в разных комнатах сидеть и переговариваться.
0: Ну, я могу помахать скипетрой.
2: С другой стороны, мы как бы в равных позициях находимся со всеми слушателями. Никто никого не видит, каждый сидит в своих четырех стенах.
0: Безусловно. Ну что, Дим, на этой, видимо, ноте-то мы и расшаркаемся, начнем друг друга искать.
2: Да, вперед.
0: Заключительная пьеса нашей вечеринки.
2: Ветер.
0: Пока. Счастливо. Ну, вернее, мы-то сейчас встретимся, там, выходи.

0: эхом всю Москву.
1: И у нас в гостях, как я уже говорил, независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Я рад приветствовать вас в нашей студии. К тому же сегодня такой день достаточно мрачный, ну, потому что юбилей любой, на мой взгляд, вот, когда люди отмечают, например, день рождения, да, делают из этого праздник. На самом деле, как бы особь стареет, особь ближе, наоборот, к своей естественной кончине, чему ж тут казалось радоваться. Ну, это мой взгляд на вещи.
2: Доброй ночи, Саша. Спасибо за приглашение. Доброй ночи, москвичи. Поздравляю вас всех с праздником города. Я шел и видел на улицах много красивых молодых людей, веселых очень. Вот. Но я думаю, есть повод порадоваться. Все-таки нашей матушке столице исполнилось энное количество лет. Вот. А что касается дней рождения, вы знаете, мне вот в Москве заставили на 20-м году жизни, по-моему, праздновать день рождения. И праздновал ее потому, что меня вот обвиняли в том, что я зажимаю все это. А вообще это не принято. Я до сих пор не знаю, когда день рождения у папы моей, у мамы. И когда я пытался это выяснить после московской моды, когда уже в Москве меня заставили, что ты зажимаешь, старик, в университете мне надо же, вот, мол. Я приехал, и такой модный весь, говорю, папа, когда у тебя день рождения? Мам, когда? Вот,
1: да. И они сразу в обидку.
2: Они сразу говорят, что это такое, чего радоваться, чему праздновать.
1: Вот, вот. Вот это все очень разумно. А что касается, кстати, дней города, вот я тут недавно, мне довелось оглядеть, обозреть ряд городов зарубежных, ну и наших. И я вот понял одну странную истину, что современная цивилизация, населяющая большие урбанистические центра, она как ни странно живет на халяву. То есть, поясню, практически ведь, согласитесь, ничего нового и красивого, особо красивого не строится в архитектурном смысле. И толпы туристов, которые дают большие, так скажем, деньги муниципалитетам отдельных городов, эти толпы туристов едут смотреть то, что было построено далекими предками нынешних обитателей этих городов. Вот как, на ваш взгляд, это не есть ли, так сказать, прям непосредственные признаки вырождения цивилизации и грядущего апокалипсиса?
2: Нет, я не думаю. Частично я согласен, конечно, в том, что самые гениальные там высоты архитектуры были достигнуты, может быть, в прошлых временах, потому что вот, например, Франкфурт, город, где я часто бываю, и вот я последние разы бываю у своих друзей, которые прямо в самом центре банковском сити живут, и у них пентхаус. То есть такая терраса на крыше, вот сидишь там, пьешь пиво и смотришь на весь город сверху, и кругом такие банковские вот эти стеклянные здания. Что-то в этом есть, конечно, но мне лично не нравится.
1: Ну, вряд ли это привлечет как-то там любителей искусства, туристов.
2: Как бы, насколько японцев привлекает, я не знаю почему, потому что каждый второй турист, по-моему, во Франкфурте японец. Я не знаю почему, они толпами просто дикими бродят во Франкфурте. Вот именно туристы, не азюльбевербер, как это, иммигранты, которые там приезжают, а вот из туристов почему-то японцы, видимо, видимо, что-то родное, они видят, наверное, да. А вы знаете, хоть и не Япония, но похоже на нее.
1: В принципе, такая же ситуация. Я тут недавно побывал в музее Шерлока Холмса, который в городе Лондоне расположен. Ну и так обычно, конечно, идешь, не особо обращаешь внимание на там цвет лиц, глаз и прочего вот в толпе туристов. А там вот в этом музее Шерлока Холмса лежит книжка такая толстая, где все, значит, посетители расписываются и пишут, откуда они. Так вот, меня удивило, что Джапан встречается, ну, просто настолько часто, вот как курица в колхозе. То есть мне так кажется, что вот страна восходящего солнца компенсирует этим свою ту давнюю изолированность. Просто вот они как ломанутся.
2: Да.
1: Ну, а как еще, вот если вы говорите во Франкфурте, тоже такая же ситуация.
2: Да. Да, Саша, а музыку мы будем слушать или?
1: Конечно, да. И я, кстати, предлагаю тогда уже непосредственно перейти к разговору о музыке. Вы как бы независимый продюсер. Само по себе, на мой взгляд, очень обидное слово. Ну, независимый продюсер, это, значит, продюсер, от которого ничего не зависит, правильно?
2: Это в серебряной калоши, да. Я надеюсь, что это меня не касается.
1: Вот, но тем не менее, как бы, хотя, с другой стороны, что, на ваш взгляд, зависимый продюсер?
2: Зависимый, я лично считаю, зависимый тот, кто работает на кого-то. На Бекар, на Зосимова, на Лисовского, там, на...
1: То есть при какой-то?
2: Да, там, на, не знаю, на кого еще, там, на Западе, допустим, это неважно. Я ни на кого не работаю, работаю на себя. То есть я вот, то есть даже и не на себя, а на музыкантов, на талантливых людей, в основном из Средней Азии, с Востока. И своей целью я поставил их как-то донести их музыку, их творчество до широких масс общественности во всем мире. Поэтому я ни от кого не завишу, я делаю то, что я считаю нужным. Когда мне это не нравится, я схожу с дистанции, перехожу, впадаю в спячку и вот так далее.
1: Один из ваших подопечных, Олег Фезов, фамилия, по-моему, весьма далека от восточной. Как вы считаете, вообще он, я не знаю его, к сожалению, сейчас с нами тут рядышком нет. Вот он вообще восточный человек или европеец?
2: Я думаю, что это гибрид, так же, как я, так же, как много моих друзей, потому что, ну как, я вроде бы вырос и родился, и крови все восточные, но, с другой стороны, вроде бы я считаю себя как-то, не знаю, космополитом, в общем. И Фезов также, он, отец его был осетином, он, когда ему было 2 года, скончался отец, вот, он единственный ребенок в семье, а мать с Памира, с гор Памира.

0: Да, такая композиция, которой в мелодичности не откажешь. Дело в том, что вот как бы музыка именно восточная у большей части нашего населения воспринимается как нечто вообще такое очень экзотическое. Вот, к примеру, у меня приятель сдает квартиру как бы гражданам из Баку, и они сейчас уехали, типа говорят, ты ему там приди, что-то забери, попросили. Он туда зашел, и там куча кассет с местной музыкой какой-то. Вот он поставил, говорит, вообще не смог я там ничего послушать. Это истинно народные дела. По-моему, то, что вот мы сейчас слышали, вот эта композиция господина Фезова, она немножко все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, попсована, европеизирована. Это ваша, наверное, заслуга, вы же продюсер. Наверное, до этого Олег там типа говорил, типа, Назим, нет, я не буду там, я буду там более ближе к народу. А вы ему, Олег, если хочешь выйти в люди, ты должен... Вот так, да, было?
1: Что касается музыки, наверное, нет. Я думаю, что все-таки заслуги мои менее такие доблестные по сравнению с тем, что вы описываете. Потому что к тому времени, наверное, когда мы познакомились, я начал его раскручивать и работать с ним как продюсер. Он уже был сложен как лицо творческое, как творческий человек. Но что касается второй части, вот менеджмента, да, может быть, я хотел вывести на Запад, и это сделал потом, да. Но он уже был, в принципе, он, наверное, нужно немножко рассказать о нем. Все-таки он художник-иллюстратор. По профессии он художник, и даже в 90-м детскую периодику

0: детские сказки он иллюстрировал, и в 90-м году даже был признан лучшим художником-иллюстратором Средней Азии и Казахстана. И что-то вдруг его потянуло. С детства он ненавидел музыку, потому что мама его заставляла, что за дахану, заниматься скрипкой там, и прочими делами. Это ему претило, все было противно. Ну, как-то вдруг он вспомнил об этом, да. И начал аранжировать, как мне недавно научили, аранжировать музыку. Вот. Потом потихоньку начал как-то сам сочинять. И в 91-м году даже уже, ну, он еще был художником в это время, певица Наргиз Бандишоева заняла первое место гран-при на фестивале «Голос Азии» с его песнями. Вот, к сожалению, потом через 2 недели она скончалась в автомобильной катастрофе. Ну вот он объясняет свой выход на сцену в качестве певца, а к тому же он сам играет на ситаре, на гитаре и так далее. Вот, что вот вроде бы не было людей, как-то кто-то уехал, кого-то уже нет с нами, кто бы мог адекватно, как он считал нужным, исполнить его музыку.
1: Это, кстати, очень похоже. Я иногда задумываюсь просто, если бы старик Бах или старик Бетховен так вот на часик ожили бы и сходили в какую-нибудь консерваторию на исполнение вот своего же концерта, мне кажется, они вряд ли бы узнали просто, что это. Как вы считаете? Ведь не секрет, что, как мне рассказывал один умный парень, который разбирается в музыкальных инструментах, композитор весь из себя, он рассказывал, что раньше, вот в те давние-давние века, вот даже нота до, она звучала гораздо ниже, чем современная нота до. И какой-то постоянный нестрой музыкальных инструментов между собой, это было весьма естественно и ласкало слух. Поэтому как бы нынешнее, опять же, поколение, оно слушает уже музыку, ну, как бы это сказать, немножко, может быть, даже кастрированную такую, подогнанную прям математически под свой слух. Также то же самое, что с цифрой. Кстати, вот что-то я такое прогнал телегу. Вот, скажите, как вы считаете, вот такая музыка, вот которую мы сейчас слушаем, вот цифра ее не убивает? Я имею в виду компакт-диск. Вот этот. Может быть, стоило бы там винил какой-то. Есть же люди, которые ненавидят компакт?
0: Ну, это, я думаю, в данном случае, наверное, это их проблемы. Потому что я стараюсь рассмотреть в будущее. И поэтому я принципиально не выпускал никогда на компакт-кассетах музыку. Потому что все-таки время идет вперед. И вот лучше быть экономически, может быть, не совсем выгодно. Потому что на кассетах это бы продалось, особенно в Средней Азии. Вы представляете, там же сколько миллионов экземпляров пиратских кассет продается. Его же, например. Мы с этого ничего не имеем.
1: С компактов,
0: да, печатают. Да. Вот. Но я принципиально считаю, ну, пусть, ладно, мы проиграем. Но надо смотреть вперед. Лучше CD-ROM или что-нибудь новое, чем назад.
1: А вот мы сейчас слушаем композиции сольную, я так понял, компакта Олега Фезова. Музыканты, которые там участвуют, вот если взять, например, певицу Фрухазу, замечательную, на мой взгляд, певицу, у нее в одном из альбомов, например, принимал участие Игги Поп. Ну, особо там он, конечно, ничего не делал, просто пару раз что-то умное сказал в середине песни. Но, тем не менее, это имя, да? Вот в этом альбоме господина Фезова кто ему помогал играть? Есть ли какие-то известные, так сказать, широким массам фамилии?
0: Саша, широким массам, видимо, нет, потому что и сам Олег Фезов еще широким массам неизвестен. И, как ни странно, как бывает парадокс, нет пророка в своем отечестве. Он к нам ведь пришел на наши в музыкальные оптово-поставочные эти круги, я имею в виду «Горбушку» и так далее, то есть широкие там продажи, через Америку. Вы представляете, то есть музыканты из Душанбе, вот я через Москву продаю в Германию, выходит в Германии диск, потом его лицензию покупает BMG в Нью-Йорке, и через уже нью-йоркскую пластинку BMG-вскую тогда начинают на «Горбушке» покупать. То есть если им рассказать, что Олег Фезов очень хороший музыкант, там, и показывать им, никому это не интересно. Но если они видят фирменный диск BMG Нью-Йорк и Олег Фезов из Таджикистана, то всем сразу: ой, старик, это твой, вот, который ты говорил, и которому никому не было интересно. А теперь, кажется, крутой, BMG же в Нью-Йорке вообще. Я говорю, ну и что? А музыка-то не изменилась. Какая была, такая и осталась. Вот. Но почему-то, когда это из Америки, то это становится, ну, хорошо. Но что касается музыкантов, широким кругом они неизвестны. Это в основном ему он студийный, как вот Андрей Миссин, вот, о котором мы тоже вспомним, наверное, его. А вот студийный музыкант, композитор, аранжировщик. Поэтому, когда речь пошла о гастролях в Германии, в 93-м году ему делал тур по 10 крупнейшим городам Германии, мы взяли в сопровождение группу Далера Назарова. Это к тому времени это звезда Таджикистана и даже Средней Азии всей. Его песни поются как народные. Лет 20, да, уже звезда в Средней Азии. Тут был такой щепетильный момент, потому что это было все равно, что заставить группу, например, Аллы Пугачевой поехать на подпевках или играть, допустим, Кате Семеновой. Понимаете, да? Но мне все-таки, слава богу, удалось. Все-таки ребята как-то так все это поняли ситуацию. И состоялся успешный тур в Германии по 10 крупнейшим городам. А сейчас мы вот стараемся уже привлечь других музыкантов. Например, на концерт, который будет в Центральном доме художника 19 сентября, мы хотим пригласить Гасана Мамедова. Это скрипач из ашхабадской группы, которая называется также «Ашхабад», который выступает с Питером Гэбриэлом. И вообще многие вот в Европе, я когда слышал, что считали, что один из лучших скрипачей мира считается он. Потом мы можем его послушать, кстати, наверное, да?
1: Но Питер Гэбриэл известный затейник. А, я знаю, что он ездил там по каким-то степям Казахстана и просто нарывал лопаткой какие-то самобытные там таланты.
0: Вот мой первый проект «Ашхабад». Это первый лазерный диск на Западе, который я издал. «Ашхабад City of Love». Он издан как раз на Real World Virgin, фирмы Питера Гэбриэла. И это был один из немногих проектов из СНГ, кроме Покровского, по-моему, квартет «Балалайк». И вот это был третий из СНГ проект, который был издан у Петра Габриэла. Это свадебные музыканты туркмении, которых я собрал на разных свадьбах. Тогда они были запрещены еще 90-89-90 год.
1: А почему? Чем это?
0: Ну, тогда это мусульманские, там были комсомольские, коммунистические времена, вы помните их? И вроде бы пережитки прошлого, эти свадьбы, Колымы, да прочее, да пятое. Да, и свадьбы, да, вот эти бахши, певцы выступали на свадьбах. Была официальная культура, если вы помните, народные там артисты Туркмении, там какие-то там, да, Бибигуль там какая-то, вот, которые там получали пенсии, деньги на гостелерадио числились, которых никто, естественно, по страхам смерти не загонит. Еще трех человек в зал на них. Вот. И были народные певцы, которые вообще были запрещены, их нельзя было слушать по радио, по телевидению. Вот. Их имена не упоминались в прессе никак, никоим образом. И которые там, на свадьбах каждый по 2000 человек.
1: Ну, такой типа underground, как бы.
0: Да, может быть. И были такие смешные ситуации, например, когда в Ашхабаде очень многие, часто со мной случалось, что таксисты не брали с меня денег. Они видели, там, на местном телевидении я вел программу тогда «Добрый вечер, Ашхабад», о музыке там вот, и впервые начал их приглашать. Ну, хитрым образом, от троянского коня туда, то есть приглашал Азизу, с которой тоже работал, звезд из Москвы, а встречу устраивал в домах местных звезд. Например, Азиза в гостях у Атабая, у певца. Атабай запрещенный. И вот мне говорят на гостелерадио, ну нельзя ведь. Атабай ведь запрещенный. Я говорю, хотите Азизу? Они, хотим. Я говорю, ну, снимайте у Атабая в гостях.
1: И вроде как к этому относился Азиза? Я, кстати, скажу прямо, вот совершенно не воспринимаю ни это имя, ни ее искусство, если это вообще можно так назвать. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это настолько чужое. А вот она-то не понимала, что ее так как бы, ну, используют в данном случае... Нет. Конкретно, в общем, ее используют.
0: Да нет, Саша, но дело в том, что вот шла речь же, там были ее концерты организованы, она получила гонорар. То есть, поэтому передача на телевидении служила в то же время промоушеном ее концерта.
1: Ну, она могла сказать, то есть, предположим, вот опять же провести аллегорию, например, если бы снимать Аллу Пугачеву в гостях у Кати Семеновой, я думаю, Алла Пугачева бы сказала, да вы чего, я лучше вот на дерево залезу, снимусь. Вот, а Азиза, она что, глупее, или она как бы не придавала этому значения? Или деньги решали все там?
0: Нет, я думаю, не думаю, что деньги. Это Азиза, конечно, очень сложный человек, но не нужно умалять ее достоинств. Я считаю, что она одна из самых... Она артистка прирожденная. Не будем говорить о других ее качествах. Но что касается... Вы знаете, артист, когда он выходит на сцену, и зал его... Это прирожденный артист. Можно быть гениальным артистом и играть, и все будут скучать на твоих концертах, думая, что какой-то гениальный музыкант, очень хороший, он так любит народную музыку, он такой прям, там весь прям, не знаю, положительный. Ну, скучно, прослушал 2-3 композиции. Ну, как вроде из чувства долга нужно слушать, если ты считаешь себя интеллигентным, но скучно. Вот. А Азиза, какая бы она ни была, все-таки она артистка. Я ей многое прощал в тот момент, когда вот всякое было, мы по-всякому говорили. Но когда она выходила на сцену, весь зал, я видел, что 99,9% зрителей, они в ее рабстве находятся. То есть она полная царица. Как она вышла на сцену, они ничего не видят. Они смотрят на нее, а они все, забывают обо всем.
1: Ну, а скажите, а вот как вы считаете, повел бы себя этот зал, я имею в виду людей, в случае, например, если бы к ним вышла Шаде или Офра Хаза? Может быть, просто как бы зависит от уровня зала, восприятия объекта. То есть некоторые, например, на Марии Распутиной тоже прям начинают закатывать бельмы и пучить канаты. Это как?
0: Правильно делают. Я тоже, мне единственная, по-моему, первая песня понравилась недавно на 4-м канале. Я случайно увидел какую-то песню. Мне первая песня, которая понравилась в исполнении Маши Распутин. Но я считаю, что она талантливый артист тоже. Понимаете, можно по-разному относиться. Это люди, которые умеют, это люди, обладающие харизмой, в Германии говорят, греческое слово харизма, знаете, излучение, ауштралиум к немцам, говорят, которые имеют колдовские такие чары на зрителей. Когда они выходят, люди забывают обо всем. Это не все обладают. Допустим, вот есть известные актрисы, которые там по телевизору показывают каждый день. Но они такие, ну, фригидные, можно сказать. Ну, то есть они выходят вроде бы так, ну, ничего, и диск расходится. Но в то же время смотришь, и как-то вроде
1: бы... Это называется пластилиновые люди, то есть их да. Кто-то вылепил. Ну, давайте все-таки послушаем следующую композицию Олега Фезова. И затем дальше будем общаться уже.
0: Я бы хотел предложить вниманию композицию Олега Фезова, которая называется... «Марав», это «Не уходи». И эта песня была опубликована на сборнике «Voice of Europe» в Германии, лучшая музыка Европы, по их мнению, 93-го года. То есть там разных стран Европы представляют разные композиторы, музыканты. Например, Грецию представляет Теодоракис, там Бельгию, не знаю, что еще, «Deep Forest». И сразу после «Deep Forest» идет Олег Фезов. Вот он наряду с Андреем Мисиным представлял СНГ в этом сборнике «Voice of Europe». Итак, «Марав», композиция Олега Фезова «Не уходи».

0: пока у нас вот осталось немножечко времени до выхода новостей, может быть, если это вообще реально, может быть, вы как-то расскажете суть этой песни, о чем она вообще, о любви или там, что в ней поется?
1: Если учитывать то, что песня пелась на таджикском языке, а он поет еще и на шугнанском, это его родной язык памирский, но мараф это по-таджикски фарси обозначает «не уходи», значит, красавец, лоле бадахшани, рубин бадахшан, драгоценный камень бадахшана, к девушке обращение «не уходи», ты не услышала там все слова. Типа, я тебе сказал не все слова, короче, только на таджикском.
0: Ну, а это как бы поэт он же или это что-то народное?
1: Нет, нет, слова Саадат Кадама, поэта из Таджикистана, который славен тем, что он сочиняет, будучи современным человеком, на классическом персидском тексте. А его музыка, аранжировка, инструменты, вот там, и вокал. Это Олег Фезов.
0: А насколько тяжело живется вообще поэтом в Таджикистане? Вот у нас, например, модно быть поэтом таким, ну, по крайней мере, если ты скажешь, что когда пьяный, ты скажешь, например, я поэт, то сразу вот то, что ты пьяный, тебе могут и срезать. Потому что, ну, поэт и поэт. Вот насколько там с этим все-таки страна такая, на мой взгляд, восточная, нравы строгие, и как бы поэт, может быть, там люди подневольные. Я вот знаю, что, например, Юсандур тот же, он пишет под заказы каким-то очень богатым людям, может быть, даже связанным где-то с криминальным миром. То есть может ли поэт позволить себе на Востоке делать то, что ему захочется вообще?
1: Может позволить себе делать то, что захочет. Да, но это никому не нужно, видимо, или мало кому нужно. Вот. А в основном, наверное, так же, как музыканты, композиторы, исполнители делают то, что нужно. Вот ведь не секрет, что музыканты и звезды в Средней Азии, они же обслуживают, видимо, традиция придворных музыкантов, которая была в Средние века, там, в Бухарском Эмирате или там каком-нибудь Самарканде когда-то. Эта традиция осталась. Музыканты ведь зарабатывают 95% прибыли их от свадеб. Они на богатых свадьбах выступают и этим зарабатывают себе деньги на жизнь. Поют, вот им платят деньги. А то, что им хочется, видимо, они делают и показывают это искусство, видимо, на Западе. Вот, например, вот туркменские музыканты, которые с Питером Гэбриэлом вместе выступают уже 3 года, вот группа Ашхабад выступает в общих концертах по всему миру. Та программа, которая показывается на Западе, она никому не нужна в Туркмении.
0: Грустно это. Ну что же, я предлагаю послушать интереснейшую песню под названием «Новости», а после новостей мы вернемся к беседе с Назимом Надировым. И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. У меня такая сейчас мелькнула мысль. Вот как вы считаете, восточная культура, вообще музыка, изобразительное искусство, даже обычаи, гораздо легче воспринимаются и больше интересуют европейцев, нежели европейская культура Восток. То есть, ну, например, очень модный, это, скажем так, исполнитель Юсандур здесь. Многие его любят, опять же, да? Но никогда не будет, скажем, слушать какой-то человек восточный, тот же Sex Pistols. Хотя Sex Pistols является, на мой взгляд, тоже серьезной прослойкой культуры европейской. А культура, она вообще-то, в общем-то, мировая. Чем это объясняется? Что за странный менталитет? Вот мне нравится, да, вот музыка Олега Фезова. Вот, но я не думаю, что Олегу Фезову, например, понравится музыка, ну, возьмем опять, чтобы не перерасти, тех же вот Sex Pistols. То есть...
1: Ну, вот Sex Pistols я не знаю, но Led Zeppelin точно ему нравится. Я думаю, тут ситуация адекватная, Саша. Я думаю, что столько же есть людей на Западе, которые любят восточную музыку и поклоняются. Ей ходят на все концерты. Были такие частые случаи, когда люди на машинах, я помню, по Голландии ездили. Вот по всем концертам, которые вот у нас были, они Вот, видимо, было у них время свободное. И примерно такой же процент, наверное, на Востоке, который любит западную музыку. Другое дело, почему на Западе люди, наверное, более состоятельные, они в состоянии платить за свои удовольствия и за вызов и прокат восточных музыкантов. А люди на Востоке, которые в каком-нибудь Самарканде слушают там Sex Pistols, они не могут этого себе позволить. Даже купить оригинальный диск, например. И поэтому их любовь остается анонимной, невостребованной.
0: Ну вот, как бы у меня сейчас в группе играет человек, он бакинский еврей, из Баку сам по себе. И он был одним из основателей бакинского рок-клуба в те времена, когда там еще все было спокойно и нормально. Вот если верить ему, а я ему верю, нет оснований не верить, он говорил, что даже времена лучшие для Баку, так называемая рок-н-ролльная жизнь, была там очень-очень бедной. При этом, конечно, национальные мотивы, они занимали прям-таки привилегированное положение. Вот как вы это все-таки объясните?
1: Я считаю, что тут есть философская проблема восприятия рок-музыки. Вот я не знаю, с чем это связано, я не могу объяснить это более какими-то глубокими причинами, но я знаю, что на Востоке не воспринимают рок, особенно хард-рок, тяжелый, не говоря уже о этих других направлениях, которые я даже, будучи продюсером, не знаю ни названий их, ни вот такие шумные такие группы, которые там дергают струны, вообще орут, визжат там. Вот. Я вот с детства не слушал ни одну рок-группу, к своему стыду. И вот я знаком с Скорпионс, я работал с ними вообще. И мне, к моему стыду, я не знал, как его зовут, Клаус Томайн. Я познакомился, говорю, извините, а вы кто? Вот. Он говорит, Клаус Майн, я солист Скорпионс. Я говорю, очень приятно. Говорю, вот я никогда не слушал. Говорю.
0: Правильно.
1: У вот меня...
0: Это разумное действие.
1: Ну, воспитание, Саша. Я не говорю, что это хорошо или что такое плохо. Вот, потому что, ну, это не слушалось, я вырос в деревне, как-то это была тяжелая какая-то музыка, она как-то... Я до сих пор не могу слушать, через пять минут вот спустя, после того, как я слушаю тяжелую музыку, у меня начинаются головные боли. Я не... Зачем мне эти неудовольствия? Я их избегаю.
0: Ну, как бы тяжелая музыка, это, в принципе, еще и возрастное понятие, я тоже не особый любитель, за редким исключением этого, но здесь-то я скорее вот имел в виду как бы познание через музыку культуры другого народа. Вот мне кажется, что европейцы в этом смысле более все-таки...
1: Вот смотрите, на Западе, например, считается интересным познать то, что не знаешь. В частности, музыка. Например, людей привлекает, если висит афиша там, там концерт «Лалайки Памир», «Колыбельная Памир», «Олег Фезов», «Таджикистан», «Фесов», как они говорят. Им это интересно. Они начинают, «Таджикистан», «Бадахшан», что это, где это вообще, на границе, там где-то с Китаем, Афганистаном. И они хотят, вот люди, которые приходят на концерт, они говорят, мы увидели афишу, так это интересно, мы не знаем эту страну, мы никогда не слышали этой музыки, нам нужно это узнать, все. А у нас же наоборот. У нас, если смотрят там программы или слышат по радио, если Пугачева, Распутина, понятно, там Браво, понятно, там Олег Фезов, Таджикистан, не знаю его, на какой черт он мне нужен, что я пойду на музыку, которую я не знаю. Очень редко вот такой познавательный момент, что я не знаю, поэтому мне нужно, ну, зачем слушать то, что ты слышишь каждый день в день по 100 раз на всех радиостанциях, там какой-то синий понедельник или там, я не знаю, там,
0: зеленые,
1: проще говоря, там,
0: всякие, да,
1: да, там синий, там зеленый, голубый, вот, а ведь это же новое, ты же познаешь, а у нас как-то мало вот, чтобы такая тенденция. Ну, есть, конечно, такая прослойка, которая интересна там, да. Но вообще вот философски вообще больше такая направленность на то, чтобы вот знаю, пойду. Хотя непонятно. Вот я, например, не могу понять, зачем идти то, что ты знаешь наизусть в день слышишь по 100 раз. Что ты можешь увидеть нового там? А вот пойти услышать новую музыку из Таджикистана, как-то у нас с этим делом сложно. Вот немцы и на Запад, и особенно голландцы, там же фан-клубы создают. Юлдус Усманова, Олега Фезова. Смешно. Приезжают люди... Звонок в дверь, открываю, говорю, здравствуйте. Говорит, вы нас не узнаете? Я говорю, кто? Ну, были на вашем концерте, там, в Хертогенбосше где-нибудь в Голландии. Я говорю, ну, мы создали фан-клуб Юлдуса и Олега Фезова. Там мы хотели бы вот то-то, то-то фотографии, диски получить, купить. В Москву люди приезжают. Зачем? Спрашивают людей. Представляете, в Голландии, там, на Западе, в один день 20 концертов в любом городе. Ну, вы же знаете прекрасно. Все расписано, там, 10 звезд минимум в разных клубах, там... Везде все выступают. И в то же время вот заполняются залы, люди приезжают в другой город, в другую страну, чтобы собрать материал, фан-клуб. Значит, это им нравится, значит, цепляет. Видимо, они в этой музыке увидели, услышали то, чего чего им не хватало или чего они не могли найти в их музыке западной.
0: Ну, а в принципе, вот если так, опять же, посмотреть немножко шире на эту проблему, да, ну, может быть, это не проблема, не знаю, вот сейчас мы это выясним, то все-таки действительно существует очень серьезное сейчас вливание восточной культуры в культуру европейскую. Я, например, сам люблю, хотя это, конечно, не восточное искусство, но я сам люблю рэп-музыку очень, не там осети, да. Вот, это уже, на мой взгляд, немножко ненормально, потому что это музыка достаточно экстремальных негритянских персонажей, в общем-то, тем не менее. Что говорить о регги-музыке, то есть Боб Марли, он там покорил вообще всю Европу, правильно? Вот, вот опять же, как говорится, я была на Пикадилли. И что на Пикадилли? Я наблюдаю, что, в принципе, англичан коренных практически не встретишь. Очень огромное количество индусов, огромное количество там вот негров, каких-то вообще людей, ну, непонятных.
1: Бангладешцев.
0: Да, да, да, да. Вот, как вы считаете, не является ли это, опять же, признаком вырождение европейской белой расы, потому что если какая-то раса теряет постепенно свою культуру и начинает легко совершенно впитывать чужое, что ей не свойственно, по большому счету, падение рождаемости. То есть действительно получается, что все коренные англичане, значит, как сказала одна моя хорошая знакомая, там нюхают кокаин и колются, и вообще не спят со своими женами. Вот. А вот бангладешцы, вот эти все люди, они там, у них рождается по 5 человек в семье, они принесли туда свою культуру целиком, открыли свои рестораны, то есть уже европеец, не всякий европеец пойдет в итальянский ресторан или в родной там американский хот-дог, он пойдет в индийский, он привык там жить и есть.
1: Вот. Моя подруга университетская киргизка, из Киргизии, Рахима, мы вместе защищали диссертации. Она 3 года назад уехала к моим друзьям в Германию, осталась там. Сейчас она купила вот в июне 4-этажный дом в Касселе, в Германии. Так, представляете, люди родились и выросли в Германии, вот они сидят на пособии по безработице, что-то там жалуются на свою жизнь, говорят, как плохо, у нас боюнцы с видов де кризы, у нас снова кризис, у нас так там плохо живется, и так все плохо. Приезжает человек вообще из Киргизии, девушка, которая филолог, занималась древнеиндийским языком, то есть совершенно не зная немецкого языка. Через 3 года она покупает 4-этажный дом, основала 2 галереи и так далее. И она мне говорит, какие идиоты, господи, это у них палец о палец ведь не ударит, ничего ведь не сделают. Дело не в том, конечно, я когда я шучу, я говорю своим немецким друзьям, говорю, вы выдаете свою доброту, ну, то, что принимаете, азюлянты, так называемые, знаете, иммигранты и так далее. Я говорю, это просто у вас единственный выход, говорю, как-то освежить свою кровь, потому что, ну, действительно, ну, как, один ребенок там из мужчин 30% принадлежат там 40, наверное, к меньшинствам. Там, если кто там женится, там 40 лет, и живут гражданским браком, детей почти нет. Я говорю, так у вас бы через 10-15 лет бы не осталось населения-то в Германии. Поэтому якобы вот под видом там доброты к азюлянтам, к иммигрантам, туркам и так далее. Они просто освежаете там, да, потому что очень много смешанных браков, конечно, с турками. Вот, и, ну и с другими. Там я говорю вечером, допустим, такой сюрприз, просто сюрприз. Я сегодня видел немцев во Франкфурте.
0: Во.
1: Я говорю, просто, говорю, просто обнаглели до нельзя. Говорю, идут и по-немецки прям говорят. Говорю, своими глазами видел. Говорю, во Франкфурте сегодня, говорю, в Кауфхофе. Видел немцев, говорили по-немецки, сам видел. Просто можно было снять. Потому что действительно, югославы, турки, греки, испанцы, португальцы, курды, не знаю уж кого только там, наши, естественно, там евреи, переселенцы, шпетаузидлер, так называемые, волжские немцы. И действительно складывается впечатление, что настоящих-то родных-то немецких немцев-то и как будто не осталось там.
0: Вот. Да, да, да. А вот, насколько я знаю, я слабо в этих разбираюсь областях, но существовал, и может быть и сейчас существует какой-то дяденька, он негр чистокровный, и у него есть такая телега, типа теория, которую приняли на вооружение вот самые разные экстремисты именно черной расы, что, ну, в общем, это можно сказать так, что типа Иисус Христос был негром, все, вот этим все сказано. То есть черная раса — это главная раса. Белые вообще, они типа родились где-то на мыле. Вот. Как вы считаете, вот все это не управляется ли как-то, ну, я не хочу сказать, может быть, политически, но, может быть, экономически, потому что серьезно, очень сильно заметно вот с каждым годом практически полное херение белых рас и какой-то расцвет достаточно буйный вот Востока и Африки, если так и можно назвать.
1: Ну, экономические рычаги тоже играли роль, по моему мнению. Что-то мы в ночи такие на умные темы такие стали говорить. А, ведь это дешевая рабочая сила. Ведь то, что делают иностранцы, ни один немец не сделает, понимаете? У него же большой плюс. Надеюсь, вот даже если немцы даже и слушают, согласятся со мной, не будут как-то возражать, что у них большой плюс, что они немцы. Поэтому любой немец-бездельник, даже будучи бездарем каким-то и болтуном, а очень много среди них таких, вот это, конечно, это довольно расхожее представление, допустим, о трудолюбивости немцев, о ленивости русских, ну и так далее. Это просто я знаю, я с 80-го года работаю с немцами, я же подолгу, по полгода иногда живу в Германии, и я заметил, что это, конечно, все это довольно такие сказки для детей. Там.
0: То есть часто встречаются посредственные дяденьки весьма.
1: Очень часто, да, и ленивые. Вот большинство немцев, которые встречал, ленивые, например. Их честность тоже является довольно сомнительной вообще в делах. То есть они честны до тех пор, пока есть инструмент наказания. Вот налоги, налоговая инспекция. То есть они когда знают, что если они неправильно заплатят налог, они потому честны, что они знают, налоговый... В тюрьму ведь сядешь, Штеффи Граф ведь не пощадили. Хотя налог, наверное, приносит государству, наверное, от нее поступает столько же или больше денег, чем какое-то министерство энергетики какого-нибудь, понимаете? У нее же миллионные доходы, миллионы она платит 60%, наверное, там налог. И то в то же время чуть отца ведь в тюрьму не засадили за того, что вот он как-то неправильно платил налоги. То есть, в принципе, немцы них... боятся, они поэтому да. А когда они знают советский партнер, я, Назим Надиров, и они знают, что юридическая система не развита, контракты советские недействительные в Германии, я ничего не смогу сделать, чтобы там выбить как-то это все. Тогда они очень даже с большим удовольствием обманывают вообще.
0: То есть такой у них получается как бы приобретенный инстинкт.
1: Да, я говорил экономически, поэтому...
0: Законопослушность
1: да, вбита палкой. И вот экономические рычаги, что турки вот почему были любимы, не потому что так же, они что такие... Был, конечно, Schlechtesgewissen понятие у немцев после Второй мировой войны. Была у них плохая совесть, буквально переводится. То есть у них, ну, типа, неловко им было, ну, мягко говоря. Вот,
0: чувствовали какую-то...
1: Да, да, дискомфорт. И вот эта, кстати, волна интереса к world music, музыке разных народов мира, по моему личному мнению, была частично обоснована этим. То есть считалось плохим, дурным тоном среди интеллигенции любить немецкую музыку народную, например. Если ты вдруг тирольскую, там какой-то, ну, Австрия, или там какие-то там тюрингские напевы, ой, ну это же чуть ли не фашист уже. Ну как это? Ну как же мы там народные песенки там слушать немецкие-то? Это вроде как неприлично, потому что ну, столько было всего уже там. Вот эти марши, вот это все как-то. Поэтому отход интеллигенции, те, кто считали, что вот себя виноватыми, хотя бы во второй степени, там, дети, там, тех, кто воевал, вот, значит, нужно любить. То есть они там иммигранты, им помогали, как будто бы под видом помощи, ну, может быть, это, конечно, помощь. Германия больше всех принимала иммигрантов до последнего времени. Но, с другой стороны, это дешевая рабочая сила, как я уже сказал. Но, ведь ни один немец пойдет подметать.
0: А с третьей стороны...
1: Ни одна не будет немка, ведь не убирает. Путцфрау, уборщицы. Ну, нет, да, нет да. Немки ни одной. И все перестали там. В лучшем случае финка какая-нибудь. А так Африка, Азия, грузинки даже в Гамбурге в отеле с высшим образованием, со знанием трех языков грузинка, потому что у меня ребенок болеет, Тбилиси там. Ну, а немка, что же она пустится убирать что-то? Она лучше на пособие по безработице будет получать 1500 марок, сидеть себе в потолок и говорить о философских проблемах, как она любит Гессе.
0: А потом они, кстати, могут и не заметить, как у них станет там министром какой-нибудь экономики вот эта самая грузинка. Элементарно. А почему
1: элементарно.
0: Нет? То есть это получается такой пригрев своего рода змеи.
1: Ну почему змеи?
0: Не, ну то есть я имею в виду...
1: Я не думаю, что во вред Германии будут использоваться люди, добивающиеся чего-то. Вот, как я уже сказал, как мои друзья, которые там чего-то там сделали как-то. Ну вот, не знаю, мне лично хорошо работает, честно говоря. То ли на фоне, вот это законодательная база. То есть я позвоню на любую фирму, через 5 минут мне ответят, перезвонят. Всю информацию сообщать по факсу, вежливо, все там как-то вот... Не то, что у нас вот узнать что-то, ты же не можешь узнать. Какие налоги?
0: Там, сейчас Витька позову. Сейчас, Витек, какие налоги? Там,
1: вот, так вот они... смешные истории. Вот я вчера звоню на диски нашем России, потом я о нем расскажу. Стоит дистрибьют, оптовые поставки. Диск, который я выпустил в России, первый диск в России, который я выпустил в этом году. Оптовые поставки, компакт-диск, компакт-кассеты. Я звоню, но друзья мне просили узнать, как их можно, сколько заказать и так далее. Они... Какой диск? Я говорю, вот такой-то, красавица. А что, где это? Я говорю, алло, у вас оптовые поставки диска, это вы занимаетесь поставками? Да, мы. Коль!
2: Коль!
1: Слышал про диск такой? Да нет, вы позвоните в среду, мы вам скажем. Я говорю, вы же занимаетесь дистрибьюцией уже третий месяц диском, они о нем не слышали. Понимаете?
0: Вот так, вот так. Сервис. Ну, следующую композицию.
1: Я бы предложил, да, Саша, вам и слушателям композицию Олега Фезова, композитора, аранжировщика и певца из Таджикистана. Я объясняю, потому что нить может теряется, мы так долго говорим. Она называется «Армония», это такой таджикский, афганский народный инструмент. А эта песня сольного диска, вот его, вошла такой сборник, вот мы сейчас включим, который называется «Crossing Cultures». Да, пересекающиеся культуры, так можно сказать. И там музыканты из Таджикистана, Японии, Грузии, Узбекистана, Швеции, Индии и так далее, и так далее. Всех стран мира представлены. И вот СНГ опять же представляет Олег Фезов с композицией «Армония».

0: Эхо Москвы.
1: И в гостях у программы «Монморанси» независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Вот филолог, как бы это достаточно научный термин, как я уже говорил, и к нему применять слово «независимый» или «зависимый» не имеет смысла. А журналист вы как бы зависимый или нет?
2: Нет, к филологу тоже это разное. Можно быть филологом нанятым, допустим, работать в институте языкознания или в институте там чего-то еще, в востоковедении, например. А я с 88 года, у меня всего год была такая официальная карьера моя в жизни, была всего год. Это с 87 по 88. Я нигде не числюсь никаким ученым, при этом являюсь кандидатом наук, а доктором в Германии, востоковедение, специалист по древним восточным языкам, и издаю свои труды просто так, для вот развлечения ради.
1: То есть хобби.
2: Хобби, да. То есть я не просто существовать за счет этого, естественно, не могу на 100 тысяч или 200 тысяч работы в Институте востоковедения или языкознания. Но при этом совсем уж бросать то, чему я посвятил 9 лет, тоже не хочется. Это очень интересные студии. Поэтому я так время от времени, так лениво что-нибудь где-нибудь печатаю.
1: Ну а что касается вот журналистики, я тут, как бы включив недавно диапроектор, телевизор имеется в виду, был поражен такому нововведению в журналистской среде. Вообще журналист для меня это как-то немножко тоже обидное название, потому что такой, согласитесь, это все-таки трутень, по большому счету. Так вот, сейчас создаются программы, где журналисты встречаются с журналистами и говорят о журналистах. Причем говорят так, а сейчас, вот я уже все сказал, сейчас вот вам о нем расскажет еще более крутой журналист, круче, чем я, и выходит какой-то Ваня Иванов, которого никто не читал. Но весь в пиджаке при этом от Кардена с такой пухлой мордой садится и начинает что-то гнать. Совершенно непонятно, откуда появилась вот эта новая волна этих персонажей. На мой взгляд,
2: почему,
1: кстати,
2: непонятно. Совершенно...
1: Да, вот интересно узнать вашу
2: очень
1: версию.
2: Очень даже понятно, это болезни роста, Саша, по-моему. И ведь Россия очень развилась в последние годы, и так все, метаморфозы такие страшные происходят в стране, и все принимает, естественно, болезнь роста, вся детская болезнь левизны в коммунизме. И все принимает. Вот, допустим, раньше не было у нас визажистов, или там, как эти называют у нас все эти визажисты, да?
1: Модельеры.
2: Люди, да, звери, вот там, да, вот эти.
1: Да.
2: Вот. То есть до 90-го года никто понятия не имел, что они в природе существуют. То есть каждый одевался совершенно ужасно. Если мы сейчас записи посмотрим 89-90-го года, там, песни года, это кошмар. Просто каких-то там...
1: Адские
2: какие-то костюмы, да. Потом вроде пронюхали все, значит, это самое, что существуют такие люди, на Западе это модно. Начался необычный интерес. Ну, вы можете представить, чтобы на Западе, вы же там были, чтобы пол статьи, там каждый, в принципе, вот, который посвящен эстраде, шоу-бизнесу посвящается, там, дизайнер, там, или визажист, там, Зверев, ну, просто звезда. Ну, кто такой? Ну, это прикладное значение имеет.
1: Исключительно.
2: Наложили на морду там что-то такое, вышел человек, выступил. Ну, бывает дешевые, бывают богатые визажисты, там, ну, наложили прическу, поменять. А тут... Варум сидит, ей Зверев там прическу делает. Все это прям, ну, главный человек, просто шоу-бизнеса, просто там звезда, визажист.
1: Вот.
2: И также журналисты. Журналистика должна служить музыке, освещать какие-то события, о чем-то повествовать слушателям и как будто бы делать удобоваримую информацию. Может быть, как-то пояснить, может быть, как-то приблизить. А в принципе, это посредник, это мост между слушателем, который не знает ничего, и между самой музыкой или искусством.
1: То, что называется в компьютере интерфейс.
2: Да. И во что превратилась у нас журналистика? То есть журналистика ради журналистики, есть журналисты, которые пишут для себя, для своих коллег, чтобы выпендриться. Мнение слушателей их абсолютно, или там читателей, абсолютно не интересует. И я считаю, что позором вообще, я не хотел никого обличать, но я считаю, что присуждение премии лучшему журналисту года, вы сами знаете кому, я считаю, что огромным унижением вообще России... пощечина вообще всем слушателям, зрителям.
1: Я, к сожалению, не знаю.
2: Кушанашвили.
1: А, я видел,
2: лучший, кстати, журналист России.
1: Случайный вот...
2: А что там у него от журналиста? Объясните, пожалуйста.
1: Что перебиваю, я ни разу не читал, о чем он пишет, но один раз видел по телевизору его, и один раз видел этого же человека на, по-моему, вот когда презентация была компакт-диска Любэ, вот Битлз, где они исполнили, mm-hmm. вот, и меня поразил вообще вот тот вид, с которым человек вышел к освещенному, значит, месту перед сценой с этой сотовой радиодудкой. То есть, в принципе, вообще-то принято, когда тебе звонят по такому телефону, встать, уйти в тень, переговорить очень скромно.
2: Нет, во всем мире, только не в России.
1: Ну, да, но здесь-то тем более человек, значит, он должен быть культурным очень.
2: В Германии, знаете, кто по сотовым телефонам говорит? Mm-hmm. На Западе не замечали?
1: Ну, я видел.
2: Турки и греки только.
1: И еще вот рабочие, которые овощи грузят.
2: Рабочие там, да, где-то работают. И вот считается огромным. Просто вот, ну, стоит с сотовым телефоном в центре там, временно. Можно сразу, далека не видя, спиной стоит. Турок. Или еще там кто-то, понимаете? Потому что цивилизованный человек не позволит себе в общественных местах говорить по сотовому телефону. Ну, это выдумка. Ну, прям такие срочные дела, ты понимаете. Клинтон просто, он не может 3 минуты подождать, пока... Для этого есть автоответчик. Люди могут туда позвонить, сбросить информацию. Вы можете по биперу прослушать ее. Там, или, слушай, перезвони через секунду, я тебе там... Я на совещании, я на концерте, я на презентации. У нас прям, ну, такие прям... Посмотреть по их многочисленности, их разговоров по сотовому телефону, можно подумать, они уже развили всю мировую культуру и двинули ее куда-то вперед. При этом они чем занимаются? Вот из пустого порожня все переливают.
1: Ну, а как вы считаете, в принципе, ведь на этих людей, как это ни странно, но придется, видимо, признать и вам этот факт, что на этих людей равняется огромное количество как бы населения.
2: Тем хуже им.
1: Населению?
2: Да, естественно.
1: Ну, так тем хуже и нам, потому что мы-то живем тоже здесь, среди них. И не исключено, что завтра, если, например, вы не будете, когда вам будут звонить по сотовому телефону, предположим...
2: У меня нет, да.
1: А вот скажут, нет у тебя сотового телефона, на тебе по морде. Все. Мы можем дойти до этого.
2: Ну, может быть. Ну,
1: а как?
2: Лица кавказской национальности, есть же всякие идолов и создаем и врагов. Поэтому... Не принято, например, там принято на машине там подъезжать на чем-то. У меня этих нет, понимаете? При том, что у меня изданы там первые лазерные диски. Я уже в 88 году жил в Штарнберге, это самый богатый город Запада. Это все звезды Голливуда, эти вот немецкие, ну, типа европейский Голливуд под Мюнхеном. Тем не менее, до сих пор у меня нет сотового телефона, например, или машины. Ну, была, я продал. Мне эти стандарты, и мне никто не должен указывать, что я должен делать, типа, на какой машине должен подъезжать, что это прилично или неприлично.
1: Это правильно, но когда люди видят, что их кумиры, есть поговорка смешная, да, не создай себе кумира, но здесь получается, что люди сами себя в кумиров превращают, и когда видят, вот, пожалуйста, пример, вот, значит, и мы должны так себя вести, значит, и мы должны быть такими, значит, и мы должны вот ходить, как вот, например, певица в какой-то юбке, там, краситься так же без вкуса, с сотовой дудкой выбегать к рекламному щитку разговаривать.
2: Ну, помните моду, когда пошли интердевочки, все наши фильмы, и по опросам общественного мнения, очень на первом месте стояли все там, девочки, чуть ли не школьницы, там первоклассницы. Кем вы хотите быть? Типа проституткой валютной.
1: Да, но это же ответственность. Эти люди, вот о которых мы сегодня вот рассказываем, да, журналист этот же, да, и его коллеги, многочисленные певцы, певички, все вот эти, они же несут ответственность перед теми, на кого смотрят. У них что, нет чувства самооценки какой-то? Или нет рядом с ними умных людей, которые не могут сказать, слышь, ну ты же лох, ты это сам посмотри, что ты делаешь, ты же вот убийца
2: детей.
1: Во-первых,
2: да, видимо, нет продюсера. Потом я не хочу быть, я не люблю быть пафосным или там что-то рассказывать, но я считаю, мое глубокое убеждение, что будет страшный суд, конечно, теме. Ну, каждый, совесть у каждого должен потом ответить. Зачем ты снимал фильмы со сплошными убийствами, кишками на стенке и мозгами? Ну, что ты двинул вперед? Кому ты что объяснил? Ты приблизил ли людей к познанию красоты или красивого, познанию души? Или ты добро нес, или богатство? Ну, что вот дал людям, снимая многочасовые фильмы с кишками на стенках, там мозги, всю кровь тоннами льется, всех убивают подряд. Я не видел ни одного такого фильма, или один и тот же фильм постоянно я вижу, где куда ни приду в гости. Мне кажется, один и тот же фильм, я никак не могу понять, как они, чем они отличаются друг от друга. Все такие, Рэмбо, я сказал тебе, Джон! И такие ужасные голоса. Вот. И что-то там убивают постоянно с автомата. Я никак не пойму, это один фильм или разные фильмы. И вот мне племянники рассказывают, там, дядя Назим, и начинают. Я никак не могу, что за фильм? И зачем? Я никак не пойму, не могу понять. Для чего они снимаются?
1: Давайте прервемся на музыку, а после музыки обсудим тему кинематографа. Она тоже весьма, так сказать, популярна сейчас в рядах наших слушателей. К нам вот пациенты тоже постоянно сейчас интересуются этим. Давайте следующую композицию.
2: Олег Фезов из Таджикистана исполнить «Амину». Есть такая песенка у него, песенка «Амина». Как объясняет сам композитор, аранжировщик, исполнитель, это собирательный образ девушки с Востока. Но злые языки рассказывают, что это совершенно конкретно несобирательная девушка из Алматы, которой он когда-то посвятил эту песню «Амина».

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, который является независимым продюсером, независимым филологом. И, кстати, этот вопрос мы так и не выяснили насчет журналистов. Вы независимый журналист?
1: Да, я вот сотрудничаю в основном с немецкими средствами массовой информации, являюсь для них неудобным и таким капризным журналистом, потому что мое правило не освещать актуальные, жареные такие факты. А для них это же хлеб, вот Чечня, там какие-то ситуации, там это нужно освещать, все, а этого терпеть не могу. Я вообще не люблю актуальное с детства. Вот. Я люблю вещи, которые не модные сейчас, но модные всегда. Вот музыка, я надеюсь, что она вот, конечно, это не Алла Пугачева, там, и не та музыка, которую сейчас слушают, там кислотные какие-то там непонятные. Но, с другой стороны, мне хочется верить, и это проверено уже, что это музыка, которая была популярна 10 лет назад там среди определенных людей. Через 10, через 20, 50 лет будут ее еще слушать. И также филологии в журналистике. То есть я пишу очень редко, как меня не просят немцы, я пишу очень редко. Например, такие репортажи, например, как о Скорпионс в Москве, я с ними делал большую статью о Солженицыне, возвращении там его. И такие какие-то культурологические, типа больше обзоры или эссе, я так скажу. То есть анализ чего-то. То есть ни в коем случае что-то актуальное.
0: А вот хотелось бы вернуться к теме кинематографа. Все-таки мы ее так затронули. Но прежде я хочу напомнить нашим радиослушателям, что если у вас появились какие-то вопросы или соображения по, так сказать, по теме, они даже по темам, которые мы сегодня здесь обсуждаем, то звоните. Телефон в студии 203-19-22, и мы с вами тоже с радостью пообщаемся. Ну вот о кинематографе. Как бы раньше все-таки этим занимались в основном ну, люди не от сахи, скажем так, мастера, которые положили на это свою жизнь и занимались только этим. Сейчас, как мне кажется, там любая жена любого там самого замшелого музыканта, что она делает? Либо она, значит, снимает какое-то кино, либо она музыкальный редактор на какой-нибудь радиостанции, ну, либо на самый хреновый случай она визажист. Понимаете? Вот даже такой, например, пример. Недавно открыл белый лист бумаги, газету, в смысле, и так, типа, наткнулся на какую-то паутинку, смотрю, статья, значит, одна базетка какая-то, певичка. Имя ее вам, я уверен, ничего не скажет. Мне оно тоже ничего не сказало, хотя там написано, что она популярна и где-то мелькает. Вот она

0: Или это, так сказать, мутация каких-то вот вещей, связанных там, с плохой экологией? Что это?
1: Саша, к самому большому сожалению, фильм будет нужен. Его будут смотреть. Вот даже мои любимые родственники, бедные подопечные, мои кролики, которых я всегда общественное мнение на них изучаю. Казалось бы, вот не самые такие последние семьи, воспитание, все. И вот я спрашиваю, Камалчик, ну что тебе нравится? Он там, Сенчукова там. Господи, ну кто это такая? Ну почему он там, проще говоря, начинает мне напевать? Я говорю, ну как тебе, чем это нравится? Ну как вот, потому что показывают каждый день.
0: А я тут придумал такую вещь, что вот эти люди, которых вот показывают каждый день, это на самом деле сникерсы, только живые. Но опять же, сникерсы не понимают, что они сникерсы, а эти-то вроде мозг есть.
1: Ну понятно, что вот эти, если о кинематографе, о документальном фильме, понятно, что это никому не нужно. Одно дело, например, снимать документальный фильм, просто перед эфиром мне звонили, рассказали, что снимают фильм о моем учителе. Василий Иванович Абаев, это осетин. Ему 95 лет исполнилось в декабре прошлого года. Сейчас идет 96-й год. Он в 24-м году выпустил свою первую монографию. «Друг Бердяева». Представляете? Крупнейший специалист, иронист в мире, почетный профессор, академик там каких-то академий мира. Я изучал древнеперсидский язык авесту у него в Академии наук. 96-й год. Энциклопедист, он говорит там на 7-9 или там с каких-то языках в совершенстве. Он свободно переходит с одного языка на другой. Фильм о нем снимает. Сейчас документальный, кстати, Аким Силбиев, сказали, вот снимает этот фильм.
0: Ну, здесь хотя бы можно, да, сразу понятно, сказать, что это будет интересно.
1: Интересно
0: хотя...
1: людям, да. Да. И не стыдно, вот, что о нем снимают фильм. Он очень скромный человек, он тоже считает, что кому это интересно.
0: Он,
1: так,
0: наверное,
1: да,
0: сам типа говорит, да ладно, да нет, вам, ну, кому это как надо, любой нормальный, да, человек. А это же, оно же само о себе снимает.
1: Ну, почему? У меня дядя тоже любит, вот он академик, и он издает книжки, там, 60 лет, там, академику такому-то моему дяде. И он фотографии, ты... издает свою биографию.
0: А не мешает ли это работе? Вот
1: он на день там... рождения, например, может подарить книжку свою? О себе. Да? О себе, не свою книжку, а себе. И считать, что очень хороший сделал подарок. Мы вместе шли гости к художникам, очень хороших. В Москве есть такие художники, куртки, Джабоевы, да. И он говорит, вот такой подарок у меня. Ты что приготовил? Вот то-то, то-то, то-то. Говорит, а я свою книгу подарю обо мне. Я говорю, слушайте, говорю, дядя, а может им-то не очень-то интересно, да, а тебе бы читать-то? Вот что? И вот он так расписывается, такая подпись, знаете, вот 50-е годы так, подпись такая уверенная, за корючками, да, такая, да, долго над ними ночами не спал, видимо, выдумывал. И на полном серьезе, на обложке его фотография, 60 лет, академику такому-то, и вот он все, ну, не знаю.
0: Ну, а скажите, вот на мой взгляд, скажем, настоящий хороший журналист, настоящий хороший музыкант, настоящий хороший, там, я не знаю, ученый, тем более ученый, он, как мне кажется, должен немножко напоминать внешне от Эйнштейна. Я хочу сказать о том, что какая-то такая отрешенность от повседневных дел, тем более от саморекламирования. То есть человек, когда действительно занимается своим любимым делом, он занимается только им, его не интересует, что за окном. То есть музыкант, если, например, он записывает трек там какой-то гитарки, и вдруг за окном будет ядерный взрыв, я уверен, что он довесит последний аккорд, только после этого помрет. Настоящий музыкант, я не беру, опять же, тут пример вот этих мелькающих баллонок и пуделей по телевизору. Так объясните тогда, вот дядя, да, академик ваш, вот это вот, о котором я рассказывал, про себя фильм снимает документальный, в чем же тогда секрет их успеха, если они занимаются вот этой саморекламой, когда же у них остается время на серьезную работу, что же они оставят после себя, кроме книжек этих, да,
1: это фильмов? Это их мало беспокоит, Саша, по-моему.
0: А секрет в чем?
1: Секрет в том, что их деятельность, я анализировал, долго об этом думал, видимо, построена не на то, чтобы открыть что-то новое, оставить после себя, а на философию карьеры. То есть такие, понимаете, такая философия интриг. Есть целая жизнь вот построена, понимаете, не так, что вот мы такие простые сидим с вами, говорим непонятно о чем и зачем, и искренне, главное, это делаем, к сожалению. А, видимо, нужно, чтобы сделать карьеру, никогда не быть искренним. И вот они знают, что вот там... подставить. Если вот предложите компромисс, мне предлагали в академии, говорит, вот, вызвали мне партком в 86-м году и говорят, вот, скажи то-то, то-то про свою научную деятельность, Татьяну Николаевну Пахальну, царство небесное, прекрасного ирониста и помироведа. Вот. И все. Раз-два, и ты в дамках. все тебе будет вот то-то, пятое, десятое, там, а, кстати,

0: Он мне предлагал, он сейчас почетный чуть ли не там академик Российской академии наук, его через день показывают по телевидению. Аферист несчастный. Вот. И они мне говорят: вот сделай то-то, то-то, предай. Сделай, скажи про свой. Все, у тебя будет вот то, то, то, то. Я говорю, ну я не могу, это мой учитель. Понимаете? Они говорят, вот она такая, сякая, вот сложный у нее характер. Я говорю, да, сложный характер, но это мой учитель, я не могу предать. А если бы я предал, понимаете? То есть мой дядя бы в этом случае, конечно, не философствовал бы. И делать карьеру, значит, там нужно было предать, там предать. И очень легко же делать карьеру на предательстве. Это очень быстро делается. Если бы мы предавали всегда, когда это нужно, мы бы уже давно достигли чего-то очень большого. Я очень часто отказываюсь просто каких-то там выгодных предложений, потому что считаю это неприличным.
1: Кстати, может быть, я сейчас подумал, у них тоже, прежде чем первый раз это сделать, они переступили какой-то серьезный барьер, а потом, видимо, это втягивает как либо наркотики, либо бухло вот у них, и понеслась. И дальше это становится, может быть, образом жизни. Может быть, кстати, отсюда вот исчезновение всяких комплексов. Я ведь как-то сперва думал, что у всех этих персонажей, у них все вот эта наглость, их показуха, там, да, такая любовь к себе от большого комплекса. Но потом я подумал, что наоборот, у них нет комплексов.
0: Нет, я все-таки... А я пока пребываю на том этапе вашем первом, что это большой комплекс. Вот. Потому что я замечал, что они очень с ненавистью какой-то вот ко мне относились. Вот эти люди именно такие вот. Потому что, ну что, я вообще абсолютно им плохого ничего не делал. Но они почему-то вот ненавидят, что вот если человек не похож на них, и он не может вот там переступить через что-то, и, то есть соблюдать какие-то... У него есть принципы, которые он не может предать. Это их бесило. То есть, ну почему? Мы-то можем, мы же предали, мы уже разменяли себя, мы уже стали ничем. Ну а ты-то, дрянь такая, неужели ты не можешь сделать то же самое? Вот, и чтобы опуститься на тот же уровень, тогда будет ты на ты. Тогда на ты будут отношения. А тут вот вроде бы и младший, и все такое, и все нет домов, дач таких, да. А вот как-то вот не нравится. Ну мы... Ну, вот я... об этом может быть песня, кстати.
1: Давайте.
0: Чаро. Песня называется «Чаро» Олега Фезова. Почему? И она такая на библейско-философские, коранские темы. Почему, мол? Ну, вечный вопрос, почему?

0: По телефону 203-19-22 вы можете позвонить к нам в студию, задать вопросы ваши Назиму Надирову. И, собственно, если у вас есть какие-то соображения по тем темам, которые мы сегодня затронули, вы тоже можете этими соображениями с нами делиться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Соображений нет, испугался. Кстати, скажите, вот чисто психологически, вот человек звонит, да, куда-то, вот у вас такое было наверняка тоже, например, вы звоните и вдруг забываете, куда, там берут трубку, а вы не помните, кого позвать.
1: Это у меня часто бывает, последний раз сегодня. Это когда при повторах, знаете, радио, да, когда да, звонишь, да. И когда вот занято все днем, бывает, что вообще ужасно, ненавидишь свою работу, что куда ни позвонишь, часами сидишь. И вроде чем занимаешься весь день? Что звонишь туда, где все занято. Вот. И когда потом в очередной раз набираешь куда-то, вдруг что-то берут. И уже я не помню. Я говорю, кто? Позовите, пожалуйста, там к примеру, там того-то, Сашу. Вот. А никакого Сашу. Я говорю, ну это же вот рекорд стакает. Нет. А что тогда? Нет, совсем вы не туда попали. И вот полчаса нужно выяснять. Я уже понял, что не сразу нужно бросать трубку, потому что выяснить. Я тогда представляюсь, говорю, меня зовут Назим Надиров. Мое имя не вызывает у вас эмоций? Они, ой, Назим, привет, так это же Таня, ты же... Значит, это я тоже ее набирал, потом забыл, куда я ее набирал потом. Так что нормально, ничего страшного.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло, меня зовут Майя.
3: Приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Я счастлива слышать Назима. Я очень давно его знаю. Очень рад слышать его голос.
1: Ой, спасибо, Майя. А как вы слушали на других радиостанциях, да?
2: Мы только что с мужем в течение часа слушаем твой голос и вспоминаем все хорошее, что ты сделал для нашей семьи.
0: А кто у нас муж?
2: А, муж у нас Миша.
1: А что мы сделали вам хорошее? Я очень рад, конечно, но...
2: Да, 10 лет назад ты предоставил нам комнату в общежитии для того, чтобы мы сделали своего ребенка.
1: Майя, ну почему вы пропали?
2: Мы не пропали.
1: Я думал, вы в Германию уехали 10 лет назад еще или когда-то там.
2: Нет, мы в Германии тоже периодически бываем. Вот 10-го Мишка летит туда один.
1: Ага.
3: Назим, я присоединяюсь. И мои наилучшие пожелания. Ну, вот пожелания видите. Творческих успехов.
1: Спасибо, спасибо. Вот видите, эхо Москвы.
2: Да,
1: музыка
2: рады,
1: нас связала, называется.
2: Рады меня слышать с эхом, без эха и вообще в любом варианте.
1: Майя, тогда вы останетесь, потом не кладите, да? Можно будет как-то оставить телефон? Тогда?
2: Пожалуйста, в принципе, я продиктую, да.
0: Нет, вы в эфире не диктуйте, вы как бы пока подождите.
1: Да, подождите.
2: Хорошо.
1: Мы включим музыку, а потом я продиктую свой телефон. Все-таки нужно поддержать, я не постоянно буду на эхо Москвы.
0: Да.
1: Я уйду когда-нибудь отсюда, нам нужно поддержать.
2: А кто тебя знает?
0: Так что не кладите трубочку.
1: Да, а я хочу предложить Майе, Мише...
0: Прежде хочу, извиняюсь, что перебиваю, сказать, что вот и вы, Назим, как бы, так сказать, сделали свой вклад в повышение деторождаемости.
1: Да, я очень рад, конечно, Майя. Я хотел, Майя, процитировать твои слова, когда мы говорили о культуре Востоке и Западе. Я на других радиостанциях часто это делаю и говорю, что моя университетская подруга Майя говорила, что культура в Россию идет с Востока, цивилизация Запада, а Россия находится в зоне антициклона. Вот слова сказанные, помнишь, мы когда первый раз познакомились, мы сидели с 8 вечера до 12 дня, не вставая, по-моему, 16 часов с тобой разговаривали.
2: Такую мысль родить, оно, конечно.
1: Помнишь, вот...
2: Это какого-нибудь там пацаненка.
1: Да, да, да.
2: Это значит труднее.
1: Да, вот ты... Эту глубокую мысль, вот я рассказываю всем, помню авторство, не присвоивая себе авторство, я говорю, что это говорила моя университетская подруга Майя.
0: Ну что же, композиция.
1: Я бы хотел предложить сейчас перейти на Юлдуз Усманова. Это певица и композитор, автор текстов, вообще гениальный человек из Узбекистана. Мы с ней делали первые туры, гастроли по Германии. Сейчас она уже в европейских хит-парадах. Но вот ее композиция, которая мне очень нравится, называется с диска «Олма, Олма, яблоко». «Шохвагадо» — это шахи и нищие, то есть богатые и нищие.

0: Весьма мелодичная композиция. И нельзя, конечно, сказать ничего плохого про нее, по-моему, про эту песню. Интересно было бы узнать, опять-таки, содержание текста.
1: Насколько я понимаю, Саша, узбекский язык, шох вагаду, значит, шахи и нищие, богатые и нищие. Шахи и нищие идут одним путем уходят. Все мы приходим равными, голыми в этот мир, и все мы через определенное время равными, голыми тоже уходим из этого мира. Зачем же в этот короткий промежуток, в котором мы все здесь находимся, на этой земле, мучить друг друга, издеваться друг над другом? Ведь все равно мы все равными уйдем отсюда. Шахи нищие, Юлдуз Усманова.
0: Да, и такие философские у нее прямо. А вот мне интересно узнать вообще, как бы есть мнение... Как я начал-то круто. Mm-hmm. Есть мнение, что женщина Востока — это нечто такое...
1: Весьма... Танцует жестоко.
0: Танцует жестоко, да. Но все равно такая, значит, вся забитая вот этой в паранже. Мне тут довелось побывать в Египте. Там вот как бы тоже они все такие вот как-то ходят небодрые, прямо скажем. А вот женщина, скажем так, которая поет, да еще и такие философские телеги она как бы вот выдвигает. Мне кажется, там не должна восприняться. То есть мужики должны просто доставать ятаганы и прям рубать.
1: А, помню рекламу, которая была в «Шпигеле» даже, по-моему, перед ее концертом в Гамбурге. И статья называлась так. Юлдуз Усманова из исламского Узбекистана 3 раза замужем и до сих пор жива.
0: О.
1: А вот для них, и она любительница всех феминисток, даже феминистский банк в Амстердаме пригласил ее как звезду на празднование 10-летия. Ее обожают на Западе женщины. Потому что, ну, вроде бы с Востоком связана такая скромная, такая вообще, ну, вся, да, в паранже. Но эта женщина-революционер же. Она
0: а просто... сколько ей лет?
1: Ну, она 66-го, по-моему, года. Сейчас, ну,
0: молоденькая.
1: Да. Дочка у нее, вот она вот уже несколько раз была замужем. Сама уходила, бросала там и там гнала мужей.
0: Ну, местные были мужья?
1: Местные, да, да.
0: Местные.
1: Местные, да. А вот, и она революционный человек, конечно. Она так... Во-первых, она талант. Гениальный просто. И один из самых... Вот я говорю, у меня 3 певицы в жизни, которые я считаю действительно, с кем мне... Нет, с одной из них мне не привелось работать. Это вот Юлдуз Усманова, Марина Цхай из Петербурга и Эни Ленокс. Это вот те, которые я признаю их вообще, не знаю. Вот они для меня стоят где-то высоко. Вот. И Лусман такая. То есть это из типа людей, представьте, допустим, она будет с температурой 40. Недопустим, это была такая ситуация. Температура 40 под капельницей в клинике лежит. И у нее 6 аншлаговых концертов подряд в одном и том же зале. Она приезжает из-под капельницы, ее вынимают, привозят. Она 1,5-2 часа работает, ну, живьем. А нужно видеть этот танцующий дервиш, или называют ее в Германии еще. Queen of Uzbekian Music, королева узбекской музыки. Она в хит-парадах опережает Офра Хазу. Ее второй диск «Джанон», она первый был на 9-м месте в европейском хит-параде World Music. Второй диск на 3-м, 4-м, рядом с Юсендуром. А новый сейчас «Бинавша» уже за 4 недели продали 15 тысяч копий. То есть она, понимаете? То есть, да.
0: Занимала.
1: Да. Занимала. И она на сцене танцует, поет. Костюмы довольно революционные. Вот был случай, когда узбеки, иммигранты, вот первая какой-то, вторая волна тех еще, которые до войны, Второй мировой войны, уехали туда, пришли на концерт. Было очень много их в Мюнхене. И начали вот философствовать, что нехорошо, мол, Юлдуз Апай, вы там в таком костюме эротическом, там живот открыт, вот ноги где-то там видны, и вообще кисти, и так далее.
0: Ну, самое базидовое поколение.
1: Да, да, да, и она так все это слушала. Ну, такие пожилые, в общем-то, люди, уважаемые, вот. Ну, и послала их, честно говоря, по-русски. Так она мне говорит, на земляке, а можно их? Я говорю, ну, делай, что хочешь. И она так по-русски их послала всех подальше. Потом тоже сделала по-узбекски. Говорит, а вы тут, говорит, сидите умные, в двухэтажных домах на БМВ разъезжаете и учите, как мне нужно жить в Узбекистане.
0: И забыли, что такое тюбетейка.
1: Да, люди, говорит, там. Ну, ну такая девушка эволюционная, конечно.
0: Скажите, Назим, вот, собственно, неотъемлемой, как мне кажется, частью восточной культуры является курение, в частности, кальян. Мне самому доводилось попробовать. Не буду, так сказать, говорить, хорошо это или плохо, так сказать, слабо я понял именно вот это искусство. Но, тем не менее, Нельзя, видимо, отрицать, что курение кальяна способствует приведению в порядок мысли, поскольку это такое неторопливое очень занятие, созерцательное даже. Вот этот дымок, там ты сидишь, смотришь на вот эту улочку, там и на туристы какие-то пройдут. И так хорошо. Вот смогли бы вы, например, как специалист по этой музыке, отличить, сказать, ага, вот этот исполнитель тоже восточный, он там дует. А этот, например, нет, он как-то вот хороший, талантливый, но нет у него вот этой... Ну, понимаете, о чем я говорю.
1: Я понимаю, но это не обязательное условие. При всем моем желании, конечно, это было бы занимательно и пикантно подтвердить вашу теорию, но, к сожалению, по-моему, это не так все-таки. Я отличаю, да, когда дует, и первый раз я столкнулся в Москве, когда подходили, обнаружив мою фамилию в списках проживающих в общежитии ДСВ на Ленинском проспекте, ой, на Вернадского.
0: Это МГУшный.
1: Да, МГУшный, это общежитие на Вернадского. Ко мне подходили, вот вы такой, да, травку можно купить? Я даже не понимал, что это такое вообще. Я когда говорю, откуда? Вот оттуда. Как это? И травку вы не привезли? А я какую? Зачем она нужна? Что? Какая трава? Я очень долго не понимал и вообще не видел в глаза этого всего. Вот. Ну, потом, да, пришло время и попробовал. Вот. Многие артисты в Туркмении, да, нужно говорить правду, да, в Туркмении, например, без этого и не вынести. Дети с детских лет, вы знаете, дети уже принимают, вот дают какую-то траву, когда вот, допустим, в семье там 13-15 детей, а женщина, чтобы зарабатывать эти гроши, должна работать в поле, собирать хлопок там под солнцем 45 градусов, а дети плачут, есть хотят, что-то такие дети, понимаете, вот, неинтеллигентные, что-то хотят всегда. Ну и они дают вот с чаем или вот как-то смешивают, я технологии не очень знаю, но вот я видел сам это. И чтобы дети успокаивались. Дети успокаиваются, спят, дают матерям возможность собирать хлопок, зарабатывать свои там тугайки. Вот. Свадебные музыканты почти все. Я знаю очень много людей, к сожалению, не очень много, но пару людей, которые сгубили просто. Вот был гениальный клавишник Вашхаба, гениальный просто. Гитарист есть один в Баку. Ну, это просто супер вообще уровень, который вообще можно только представить. Ну, они вот загублены, они все сидят. И...
0: То есть, ну, видимо, на чем-то более серьезном уже.
1: Да, ну и потом переходят более серьезные. Вот. Ну, травку курят почти все. Но, к сожалению, часто это мешает карьере. Я вот не сторонник, я не такой прям, ой, нет, этого нельзя, того можно. Но все-таки нужно как-то держать себя в рамках, по-моему, чтобы это не вредило. Потому что вот часто я отказывался, несколько раз я отказывался от работы с интересными музыкантами, очень талантливыми. Потому что они уже не контролировали себя. То есть я не был уверен в них, что они вовремя придут в аэропорт, вовремя выступят. Если заканчивалось западных турне, там это дело, они уже они не могли. Мы должны уехать на Земляка, мы должны уехать, нам не хватает того, нам не хватает всего, у них ломки начинаются, и все на смарку, все турне, и в общем... Поэтому раз золотую середину. Вот трава, не знаю, может быть, это, не знаю, можно ли говорить это в радиоэфире, она не вредная вообще.
0: Травки, конечно, нет.
1: Травки
0: совершенно. Даже, мне кажется, наоборот, я считаю, что это хорошее масло, ведь сколько поколений.
1: Да, это она не вредная. Табак вот вредный, да, там то-то, что-то вредное. А травка, это совершенно доказано, что это совершенно никому не вредит, если это, как, ну вот, и вино же ведь можно пить красное там, если в день по стакану два, то это не вредно.
0: Не, ну если перебрать, если сделать из этого уже, видимо, какой-то серьезный там для себя.
1: Да, и что касается вопроса, сейчас я хотел бы сказать, что да, по глазам видно, что вот человек... Я потом начал это отличать с годами. В глазах что-то такое, какое безумное, такие светящиеся такие глаза какие-то прям. Это да, значит, там уже
0: как пыхнул озера,
1: или
0: как
1: там
0: озера.
1: Как пыхнул. Или там как пыхтит, или как называется, я уже не знаю.
0: Ну что же, я предлагаю вернуться к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться в прямых. Это все после того случая со мной. Еще и простудился я. Ну, это ладно, это что я все о себе. Вы можете пообщаться с нашим гостем, с Назимом Надировым, и, собственно, расспросить его о том, о сём. Поделиться также своими соображениями по сегодняшним нашим темам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Будьте добры, еще раз имя гостя. Надим?
0: Назим Надиров.
2: А, Назим.
0: Да.
2: Простите, пожалуйста. Назим, у меня... Спасибо, кстати, что вы пришли на эфир. Вообще у Александра замечательно, становится все лучше и лучше эфира.
1: Вам спасибо, что вы звоните.
2: Знаете, мне первый вопрос будет неожиданно, может быть. Я услышал слово «Авеста». Да?
1: Да-да-да, я говорил об этом.
2: Вот. Вы, очевидно, в этом разбираетесь хорошо?
1: Я изучал 4 года язык «Авеста» лучшего специалиста в Европе Василия Ивановича Абаева.
2: Вот я бы хотел вас спросить, что вы можете посоветовать на русском языке? Есть какие-нибудь хорошие труды, вот что касается там «Авесты», «Зороастризма» и так далее?
1: Ой, извините, а как вас зовут?
2: Павел.
1: Павел. К сожалению, по-русски нет, у нас не было никогда переводов. Потом вышло в последнее время, по-моему, в 90 или 80 каком-то году, «Культура народа Востока» или что-то такое, этот ИСАА издавал, «Институт стран Азии Африки» при МГУ. И там отрывки из «Авесты» Брагинского, в переводе, по-моему, Брагинского. Мы изучали в оригинале, естественно, мы читали саму «Авесты», «Гаты», самые древние части и так далее. А вот этот письмена этого Зороастра, Заратуштры, так называемого, да, вот, и мы в оригинале, переводы были немецкие, словари были Райхельта, по-моему, еще кого-то, это было уже давно и неправда, но вот некоторые имена я помню, это немецкие были самые лучшие словари и переводы, по-русски вот единственное, не очень мне нравится, но есть вот отрывки, вот, по-моему, 89-90 год, Красного такая книжка, там какие-то лошади нарисованы, по-моему, на обложке. «Институт Азии Африки» издавал. Там выдержки всяких и китайских письмен, там авестийских, древнеперсидских и так далее, Павел.
2: То есть я просто еще вот что хотел спросить. Может быть, вы сталкивались в Москве с каким-нибудь обществом, или вот, которые этими вопросами увлекались были, занимались?
1: Обществами, Павел, по-моему, нет. Но я работал год в Институте языкознания, вот здесь рядом на Арбате, вот рядом с Домом дружбы народов, год. В секторе сравнительно-генетического исследования языков разных семей. Вот. И вот там, да, там вот есть люди, которые вот понимают в этом что-то. А с обществами, к сожалению, я не сталкивался ни с какими.
2: Понятно.
0: А что, Павел, вас так интересует вообще? Вот почему эта тема вас заинтересовала?
2: Ну, вообще тема потрясающая, по-моему, зороастризм.
1: Да, это гениальная тема. Я считаю, что мы до сих пор зороастрийцы. Вот, например, у меня папа курд, Павел. Вот. И это зороастрийская языческая религия. Ведь мусульманство, ладно, в 11-х, там, 12-х веках, допустим, да, в курдов это выживлялось или как-то навязывалось, да. Но очень многие курды до сих пор, если вы в курсе, езиды, так называемые. Вот их много из Грузии в основном. Езиды.
2: Есть еще парсы в Индии.
1: Да, парс это Queen, этот, Меркури, да? Вы знаете, что он парс, да?
2: Да?
1: Он же сам парс из Бомбея, вот этот сект. В Калькутте, по-моему, или в Бомбее сохранилась секта вот до сих пор. Это поклонники Заратуштры, Зороастра. Так что Фред Меркьюри мой родственник, так сказать.
2: Дело в том, что, насколько я понимаю, слишком много источников, в том числе, кстати, наверное, и Александром Македонским, было уничтожено просто.
1: Да, Персеполис, столица древняя, это самое, Ирана. Потому что одно из древнейших... Это, если вы знаете, наверное, эту тему, это что... вы знаете, что парсы — это арии. Самые настоящие арийцы, арии, это и есть вот это древние индийцы, иранцы. Ну и их последователи, естественно, потомки. Вот, эта история была, сейчас вам скажу, извращена в 30-е годы. Один языковед, кстати, к сожалению, тоже мой коллега, филолог, Хирт, по-моему. Но я не буду сейчас врать. И это потом, это фашисты взяли на вооружение эту теорию, они примазались к арийцам. Немцы никакого отношения к арийцам не имеют абсолютно никакого, и не имели. До сих пор не имеют.
0: Своровали просто.
1: Просто медаль. Теорию перенесли на, вот понравилась им вот ария. А ария, вот Иран, это родительный падеж, но числа Иран от арийцев, то есть страна арийцев, Иран. Это вот были самые настоящие вот зороастрийцы, и древние, кстати, были арийцы. Ну и, да, что я хотел. Персеполис, да, был разрушен, да, македонским, по-моему, да, кстати, это давно.
0: А, извините, Павел, можно такой нескромный немножко вопрос задать? А вот, как бы, читая вот эти писания Заратустры все, да, иногда, как бы, волей-поневолей хочешь представить себе, как он выглядит. Вот у вас... Какой образ визуальный возникал? Вот не могли бы вы описать, как выглядит Заратустра? Какого роста?
2: На самом деле это же не один человек, это целая, как скажем...
0: Нет, но если... Вот,
2: семья.
0: Вот если как бы именно представить себе одного человека?
2: Ну это вот что-то, если представить мужчину вот с шумерских табличек, Что-то вот, наверное, вот в высокой шапке, с такой с большой бородой.
0: И вот мне кажется, он рыжий.
2: Седой. Не знаю. Седой может быть.
1: Вот я только сейчас подумал, и мне показалось, что возможно что-то типа Рабиндранат Тагора.
2: Вот да, кстати.
1: Да? Но да. Это же тоже Северная Индия, вы знаете, вся эта культура в классических танцах, в классическом искусстве. Очень сильное, блядь, влияние было у индийцев, великих моголов, и в поэзии, и в музыке, в культуре и так далее. Так что...
2: Вот меня именно как раз вот и интересует, вот, мне как бы нащупать эту связь и Шумера, и Индии, и...
1: Я был на исторической руде.
2: Естественно, человеческое желание набрести на некий первый источник.
1: Павел, я был когда в 91-м году на исторической родине, в горах в Анатолии, озеро Ван, если вы знаете, где Ахтамар, вот это, да, это было это когда-то поместье дедушки моего. Вот, и я сам об этом только узнал в 91-м году, и тогда же меня пригласили туда. И я вот увидел, вот люди пасут баранов, там родственники, там, в горах. Я вижу хетские эти клинописи, представляете? И я просто как вкопан, поскольку я изучал хетский язык, правда, ничего не помню уже, но изучал его тоже семестра 4. И когда это все увидел, я так уставился, а родственники мне говорят, они же не понимают русский, не видели никогда русское письмо. Они говорят, а что, говорят, что ты здесь читаешь? Говорят, что это на русском языке написано? Очень была такая смешная история. Ну вот там вот такое ощущение, что это земля, горы, эти, все пахнет этой древней историей, Месопотамия, это Анатолия, это там вот так все как-то, вот оттуда все как-то пошло, и там такой дух витает какой-то древний.
2: Ну там же время, так скажем, медленнее движется.
1: Видимо.
2: Мы бежим, несемся.
1: Да, там совсем по-другому, на востоке все воспринимаешь. Все.
2: Да, тем более кальян всегда под рукой.
0: Вот, да, это...
1: Там нет, там не было, вот именно в горах.
0: Ну там природа как кальян.
1: Да, солнечный удар я там получил. Да.
0: Спасибо, Павел,
2: да,
0: за...
2: Вот, в принципе, этот вопрос у меня был вот в чем заключался. Вот как бы это... Что вы думаете, вот как найти эту грань, вот это вот смешение, смешая вот всех этих культур, то есть вот такой наплыв сейчас всего западного, не лучшего западного, то есть самых дешевых образцов. Это с одной стороны, вот, с одной стороны, как бы вот разврат Запада, то есть разврат не физический, а духовный, а с другой стороны Азия, там, типа, не дай бог Ирана. Вот, и вот как эту грань установить между нашим исконным русским и чтобы поставить заслон все-таки каким-то дешевым вещам?
1: Павел, хороший вопрос.
0: Павел,
1: хороший вопрос.
2: Спасибо вам, всего хорошего.
1: Павел, всего хорошего. Очень хороший вопрос. Я считаю для себя одной из самых сложных задач – это грань. Это вообще философская проблема – грань. Где та грань? Где вот доброта, например, для меня очень важный вопрос. Где моя доброта переходит в мою глупость? Вот. Потому что вроде помогаешь человеку, да-да-да, вот артистам. Артистам нужно помогать, потому что они талантливые. Но когда тебе на голову делают, все, и постоянно-постоянно. Где та грань, когда нужно послать подальше, сказать «ты»? Есть много талантливых людей, которые нуждаются в помощи, понимаешь, чтобы не злоупотребляли ею. Должна быть доброта, а где та грань и так далее. Поэтому я считаю, вот что касается этого вопроса, грань там, в душе, наверное, как вы чувствуете? Вот то, что мне нравится, я и воспринимаю. Я никогда не комплексовал ни в университете, ни сейчас, что я многого не знаю, например. И не собираюсь, честно говоря, знать. Это минус, я не собираюсь им хвастать. То есть эти Шерон и Стоуны, там какие-то, вот постоянно все что-то знают. Где-то они выступают, и все клавки Шифера какие-то. Я их никак не могу отличить друг от друга, я этого не знаю. И вот группы какие-то западные вот сообщают, там в BTV включу, ничего не понимаю. Барабанщик того-то там, Дженсен Адамс, перешел там в такую-то. Я ни имен не знаю, ни одной группы. Думаю, господи, вроде продюсер. Думаю, ни одного имени не знаю. Думаю, почему такие новости? О ком они должны сообщать? Я знаю, вот эта музыка мне нравится. Вот я взял там казахскую музыку, попозже послушаем, средневековую. Я просто секунду где-то увидел так, краем глаза. Мне это понравилось. Через 5 лет я вернулся и нашел их, этих людей, и сделал потом диск на Западе. Мне нравится там что-то, там, Герман Гесс. Я его читаю. Вот, кстати, о западной культуре ведь не все, ведь нельзя так воспринимать. Если на то пошло, Павел, они целомудреннее нас, если немцы, например. То есть мы считали, что у них публичные дома, секс-шопы и так далее. И когда я начал сталкиваться с ними, а теперь общаюсь, вот Майя, наверное, подтвердит, и другие люди, которые были в Германии, что в целом, в принципе, немцы целомудренные. То есть они относятся, например, к сексу проще, чем мы, потому что для них это не проблема, это все равно, что покушать. Вроде познакомились, но должна быть фестефрондин, фестефронд, постоянный бойфренд и так далее. То есть, ну, нормально, физиология у них, до уровня физиологии это все спущено и все. Но в принципе, в каких-то вопросах они целомудренные, и мы считаемся очень развратными. Я такие разговоры веду с немцами, что они все краснеют, бледнеют и вообще... Хотя это нормальный разговор, в Москве с своими друзьями всегда об этом говорю, например. Они нет. Поэтому грань, вам нравится там Марлен Дитрих? Меня я обожаю, считаю, самая, одна из самых светлых личностей. Рабиндранат Тагор. Ну, берите все, все положительное. Авеста вам, учение Заратуштра нравится, берите его, воспринимаете его. Нравится Герман Гесс. Это глубокая философия, прекрасный писатель. Вот.
0: А вот не кажется ли вам, что вообще вопрос о гранях, да, он поднимается, то есть я не имею в виду Павла конкретно, это свойственно многим людям, из-за того, что человек как бы сам себя мучает. Ну вот, например, взять у нас, вот сейчас он отсутствует временно, сиамский близнец Энджелса Торш, но чуть что не по нему, он сразу берет за губу и выводит просто. Вот и не нравится. Ну, у нас один из наших тут соведущих, вот, как бы, или Генриетта Варфоломеевна Шерст, например, ей, еще конкретный пример, Фаина Раневская. То есть это люди, которые не ставили себе никаких препонов. Не нравится им человек, они говорят, да иди же там, и все. Вот, может быть, из-за того, что как бы насилие над собой постоянно производится в плане оценки окружающих явлений.
1: Ну, я считаю,
0: что-то я сказал умное такое.
1: Я, да, вначале, кажется, понимался, что вы говорили, потом не понял. Но в любом случае, раз вы сказали Раневская, мне захотелось еще раз вспомнить. Недавно был юбилей. И я думаю, не грех вот в 10 миллионы раз вознести это имя, как Фаина Раневская. Царство небесное. Я думаю, что, ну, гениальный это человек. Я думаю, она же слышит ее дух. Я думаю, ничего страшного, мы еще раз ее похвалим и скажем ей, что Фаина Георгиевна, мы вас любим. Вот. А что, а все остальное, что-то я так это не совсем...
0: Да, говорил. Ладно, я уже тоже забыл, что было. Давайте послушаем музыки.
1: Музыки. Раз мы говорили о кальяне, Саша, а Амстердам и Голландия вообще... Вы понимаете, да, к чему я?
0: Да.
1: Там с этим делом все нормально как раз, да. А вот и музыка, это и слушатель, который приходит... Ой, был курьезный случай, можно?
0: Конечно.
1: В декабре 93-го года подходит женщина... Мелахвех, такой крупнейший зал в Амстердаме, где выступают музыканты. Вот Ишендур там постоянно. Вот, там, вот. И говорит, нет лазерных дисков. А вот этот момент не было во время концерта Юлдус Усман из Узбекистана, после концерта. Я говорю, слушайте, бабуля. Он такая лет 56, ну, молодо, в джинсах, да. Говорю, так у вас же нет лазерного проигрывателя, меньше курить надо, бабуль. Она, ну, и был шок, конечно. А я ее просто запомнил. Она до полгода до этого, после концерта, она подошла и говорит, сколько стоит вот лазер? Да. Я говорю, вот столько. Она говорит, ой, что дороговато, денег надо. Говорит, нужно вообще меньше курить, говорит, мне. Что-то, говорит, все деньги уходят на эти травки. Говорит, вообще, говорит, вот брошу курить, говорит, куплю лазерный проигрыватель, и первым диск, который куплю, это будет Юлдус Усманова. И вот она подошла через полгода. Я говорю, так вы, наверное, продолжаете курить, наверное, у вас диска-то нет до сих пор. От проигрывателя, в смысле, CD-плеера. Она, откуда вы знаете? Я говорю, да я вас запомнил.
0: Говорит, то есть, кстати, такая на измену ее.
1: Да. Она так, откуда вы знаете? И вот в Амстердаме особенно любят Юлдус Усман, вообще восточных музыкантов. Амстердам — это, я считаю, Вавилон. Новый Вавилон — это Амстердам.
0: Кстати, это... прошу прощения, что перебиваю. Вот немножечко, как ни парадоксально, Прага превращается.
1: Да? Может быть. Вот я давно не был в Праге, но Амстердам это действительно, где дружбу народов не изображают, как в Германии. Дружбу народов изображают, потому что они обязаны быть цивилизованными.
0: Нельзя против
1: евреев говорить, потому что ну как бы так дурной тон считается. Я поднимаю проблему евреев, но почему не говорить о ней? Что в этом есть положительное, отрицательное, как в любой проблеме, безработица, нужно же, ну что прям. А немцы это прям неприлично. Ну что неприлично? Говорю, нужно обсудить все, да, против. Я же не призываю ни к чему, наоборот, у меня все друзья, можно сказать. Вот. А у голландцев они не изображают, они, так, они не видят, они смотрят, ты темный, ты курд, ты черный африканец, ты сомалиец. И они не видят разницы. Для них это один ряд. Не потому, что я такой добрый немец. Я вижу африканца, но я знаю, что нужно дружить даже с темными. Вот. А потому, что действительно они так воспитаны. Вот, видимо, для них это одно и то же. Вот, вот темный, 70%, по-моему, иностранцев.
0: Может быть, это все-таки объясняется вот такой раскрепощенностью всех восприятий, связанных
1: может,
0: с... То есть они же все сидят на этом. Там.
1: И немцы
0: все
1: не очень
0: вообще
1: любят. Да.
0: Не любят. А, кстати, вот отдельная тема. Немцев... Мало где любят.
1: Единственное... Ну, что-то мы совсем, Саша, давайте немцев оставим в покое, а лучше вернемся к музыке. Так вот, в Амстердаме на фестивале Мелехлех, всемирном фестивале, были разные страны, вот Мавритания тут. И вот по результатам этого фестиваля World Roots был выпущен диск «Лучшая музыка». Начинает этот диск, естественно, с Юлдуз Усмановой, в частности, с ее песни «Мави-Мави».

0: В гостях у программы Монморанси независимый продюсер, журналист и филолог Назим Надиров. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать нашему гостю ваши вопросы, делиться всяческими соображениями. А мы слушаем сейчас, так сказать, композиции в исполнении подопечных нашего гостя. Скажите, в принципе, ведь исполнителю, скажем так, не совсем выгодно, когда его продюсер занимается еще какими-то людьми. То есть это значит, продюсер распыляется. Вот даже у нас были периодические конфликты, что, как бы, дескать, ты уж разберись, парень, с кем ты будешь, как бы. Может быть, вот у вас на этой почве какие-то были конфликты?
1: Да, трудный вопрос. Конфликты, громко сказано, нет, конфликтов не было. Но такие подводные течения, всякие такие скрытые осложнения и дискуссии, конечно, были. То есть, например, вот Юлдуз, вышеуказанная, выше прослушанная нами, гениальная совершенно певица, я считаю, вот запись, кстати, была лайв, живьем, наверное, если вы поняли, в Амстердаме сделано вот то, что на этом диске мы сейчас слушали. Она, например, когда я начал заниматься таджикскими музыкантами, Олегом Фезовым, вот, она считала, что вот она говорила, Назим Акян, ну как же, вот, ну вот у нас так все хорошо, вот я звезда, а она была действительно звездой, когда начала с ней работать, она уже около 5 миллионов копий было, кассет, ну, пиратских в основном продано, и пластинок виниловых в Узбекистане, она звезда номер один в Средней Азии, Казахстане, вот, и она говорит, ну я вот звезда там, да, ну а кто Олег, вот Фезов? Он тогда не был совершенно неизвестный был человек, он только начинал свою деятельность. Я говорю, ну вот я чувствую, что он будет. Она говорит, ну зачем, когда я есть, мол, зачем же заниматься кем-то другим. Туркмены так немножко ревновали, когда я начал заниматься. Я долгое время только занимался туркменами, когда вот удалился от Москвы. Я же в Москве сначала, там ступеньку Парнасу и прочие всякие такие тусовки, а потом я как-то отошел от всего этого, и вот Туркмении. Они тоже как-то, когда начал еду заниматься, ну а зачем, когда есть мы?
0: Так нет, ну согласитесь, что их тоже можно понять, потому что как бы, как показывает история, вот обычно независимый продюсер, который занимается продюсированием нескольких групп, обычно приходит к чему? К созданию какого-то продюсерского центра, этакий, знаете, микростаснамен. И это получается, что как бы я не имею в виду вас, но тем не менее музыканты это расценивают как попытка взять их под колпак. Это новая филармония под управлением одного человека. Поэтому вот такая непонятка у музыкантов, она вполне естественна.
1: Ну, это философия отношений, как между творчество и посредничество. То есть это же продюсер как мост, призванный, так сказать, соединить. Вот я вот, например, мост, я знаю музыка или культура Востока. Я ведь не только музыкой занимаюсь, я делаю выставки восточных художников, среднеазиатских, таджикских, узбекских, других, в Германии и так далее. И в то же время западных артистов я из Германии приглашал, делал в Средней Азии концерты. Напрасно. Я сейчас понимаю, что это совершенно бесполезное было занятие, никому это не нужно было. Оперных певцов там приглашал, джазовых там. Ну и меня свистывали там и говорили вообще, давай свадебного музыканта, там гони этого в шепч. Один раз даже Яна Раймер из Германии, который 5 дисков и пресса его считает лучшим гитаристом и композитором от Германии, огрызками яблочными закидали в Ашхабаде, да.
0: Представляю, что он рассказывает об Ашхабаде у себя на родине.
1: Да, вот мы вспоминаем по этому поводу, всегда выпиваем вообще в Кёльне, когда встречаемся, он говорит, это было такое сильное, встряска.
0: Но с другой стороны, ему полезно, а то что купаться-то все.
1: Да, и вот это философия отношений, конечно. С одной стороны, да, ну те, кто меня знают, наверное, я пытаюсь, не знаю, как это получается, не давить на нервы и как-то так мягко. То есть заниматься тем, что только вот тем, что касается, тем, что не может сделать артист. Артист, настоящий артист, если он настоящий, а не пройдоха какой-то там, то он не может быть, как вам сказать, не шустрым.
0: Не может говорить о деньгах.
1: Да, допустим, он не может. Ну, вот тут Фезов, он не умеет, он не может продать свою музыку, он не знает куда. И он, кстати, вот года 3-4 назад, я вот понадобился месяц, по-моему, у меня дома, мы уехали ко мне, к моим родителям, и там я его месяц загружал, что это нужно делать. У меня месяц, вот мы пили до 7 утра, там, извиняюсь, и вот я ему доказывал, что нужно вот это кому-то. Он не верил, говорит, мне кажется, только мне нужно. Неужели, говорит, если у меня на родине никому не нужно, кто же в Германии или в Америке будет слушать мою музыку? И вот сейчас вот первый этап пройден, он уже видит диски, 5-6 дисков уже выпущены во всех странах мира, его включают лучшие европейские сборники. И он через, вот, как уже говорил, через Америку приходит в Москву. То, что вот концерт ЦДХ, которому, скажем, позже это будет его живой концерт с ситаром, Ут, Канун, там, Канун не будет, Ут, САС, Гасан Мамед, скрипач, группа Ашхабад, которую мы сейчас, наверное, послушаем попозже, прилетит специально на один концерт, чтобы помочь ему, они дружат между собой, познакомились у меня дома. И он не умеет, он не знает, вот, что нужно делать, вот как выгодно сказать кому-то что-то.
0: В данном случае, как бы, продюсер, это, понятное дело, как рессора такая.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, поймите правильно, как бы, вот продюсер, каменная стена, которая должна отгораживать артиста от каких-то вот столкновений с дебилами извне. Ну, с дебилами я не хочу кого-то обидеть, просто с людьми, которые... Вот, но если эта же стена, опять же, работает, защищает многих, то надежность ее сильно падает.
1: Нужно, я считаю, артистов нужно защищать, да, потому что они ведь... Ну, они беспомощные, а настоящие, я имею в виду, артисты. Вот Олег Фезов, там, Юлдус в чем-то, хотя она очень деловая женщина, эволюционная, но в каких-то вещах она беспомощна совершенно. Марина Цхай, совершенно талантливый, гениальный человек из Петербурга, вот певица. Вот, ну, они не знают, вот они не умеют продать себя, они скромные, и какая-нибудь певичка из Парите, там, зарабатывающая там $30, гораздо шустрее и быстрее может найти контакт с кем-то и продать себя, там, чем такие талантливые вот люди, потому что они, ну, не знают как. Ну, давить я не собираюсь, и продюсерский центр, это были эксперименты в разных отраслях музыки, и с разными группами, из разных республик, и сейчас, по-моему, пришло время собирать камни или как-то подводить итоги. Я уже начинаю творчески уже, то есть из того, что было разного хорошего в разных группах и в разных республиках, делать один коллектив, например. Вот, мне интересно экспериментировать, например, чтобы Олег Фезов, например, с Гасаном, скрипачом, который мы сейчас услышим, в одном коллективе, может, это один будет проект, может быть, с Андреем Мисиным, может, с певицей Сабиной. Такие, мне интересно, одноразовые проекты такие. Собирать разных людей, всех объединять, что-то делать такое немногократное, одноразовое, как же приятно, одноразовое действие. То есть мне неинтересны турне, когда больше нескольких концертов, уже скучно, одно и то же уже.
0: Чесалово.
1: Да, чес вот этот, мне такие скучно.
0: Понятно. Я так, может быть, несколько не в кассу хочу задать вопрос. Помнится, была такая... певица очень давно, Роза Рымбаева.
1: О, конечно.
0: А что это?
1: Мы видим все время от времени, да. Роза Рымбаева,
0: никто
1: она...
0: не знает, где она.
1: Она что? В Алма-Ате, у нее ребенок, не буду сейчас врать, сколько детей, но есть ребенок. Муж, вот композитор, по-моему, который написал «Алия», помните, Байтереков, я с ним боюсь соврать. Помните, была песня, с которой она «Алия», и мы все плакали когда, потому что вот такая была она... Хорош, про Алию Молдогулову же, якобы это про снайпера, героя Советского Союза. Да. Вот. И она по-казахски. Я-то жил, вырос в Казахстане, мы же место ссылки моих родителей, папа и мама Казахстан, и поэтому казахша сюлеймис, по-казахски говорим, и все это слышали. И было тепло как-то слышать казахскую, это был же шлягер, вообще передавали, она выиграла Золотой Орфей. Ошибка вот ее, вот что она. А может, не ошибка, может, ей это нравится. Все, она стала местечковой. Вот она вышла замуж за этого композитора.
0: А, ну, понятно.
1: Вот. Она стала там звездой номер один. Она, поскольку из простой семьи, там, каких-то железнодорожников откуда-то, то, видимо, ей показалось достаточно, что ее как-то вот в пределах республики ее знают. Вот была другая еще Нагима из Кальевы. Ну, вот она стала местная такая, домашняя, певица. Бывают у нее всплески, там, на Урус как-то хорошая песня. Я одну слышал такими, такой этно-поп прям казахский какой-то. Ну, она местная такая, спокойная, интеллигентная, тихая, поет.
0: Ходили какие-то любят страшные, ее до сих пор. Страшные слухи, что, любите. Дескать, там чуть ли не пол организма вырезали.
1: Ничего у нее не вырезали.
0: То есть, как бы, все чисто в быт пришло. Собачка, пуделек, муж, вот все такое.
1: Да, все быт, такая домашняя, там, в поношенном свитере, там, ходит.
0: Ну, пример. В спортивных штанах.
1: Там есть трико с этими, с отопыренными коленками, типа, домашние тапочки, да.
0: С помпоном.
1: Не, например, не хочу обидеть.
0: Да нет, ну, мы же любя.
1: Розочку, да, Розочка совсем хорошая, это самая певица. Я считаю, голос у нее... Конечно, талантливый был человек, это есть, она, голос ее.
0: Немножко, вот. Немножко смахивает по стилистике вот на девоньку из «Мать в базар».
1: Да.
0: Помните, она такая хорошая очень группа, очень люблю ее.
1: Белые перчатки.
0: Контрабас, электро. Но я предлагаю обратиться к звонкам.
1: Пожалуйста.
0: Наших радиослушателей. 203-19-22. Ваши идеи, соображения, вопросы к Назиму. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
2: Алло.
0: Да, говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Несколько вопросов назрело. Вот первое, это мне просто очень интересно узнать. Вот вы человек, который родился на Востоке, и каким-то образом пытаетесь продвинуть его на Запад. И в то же время совершенно не уделяете внимания той же Юлдузе Усмановой, которая, в принципе, на мой взгляд, является продвиженцем Ислама Каримова, то есть таким неким таким официальным культурным, официальной культурной единицей, которая может представлять Узбекистан на международной арене. И в то же время вы совершенно не уделяете внимания развитию той же культуры в том же Узбекистане. Казалось бы, собственно, этническая близость к Казахстану, Узбекистану, вам, наверное, она понятна, и в то же время вы большую часть времени проводите, по вашим же, опять же, словам, в Германии. В Узбекистане положение просто критическое, и тем не менее, вы вот, собственно...
1: Как вас зовут,
2: на Запад. Хотя, по вашим словам, вот, Назим, очень было такое отношение к Западу, ну, крайне такое...
0: Негативное.
2: Негативное.
0: Представьтесь, пожалуйста.

0: хочу вам передать по-другому немножко. Это понятно, что вы берете артистов из этого региона и везете их на Запад. А вот, видимо, Вениамин побывал в Казахстане и в близлежащих местах, увидел, что там не то, что эти артисты, а и местные свадебные музыканты никому не нужны. И все, например, на автомобиле Нева смотрят с большим удивлением, потому что такого не видели. То есть, как бы, я даже позволю себе немножко интерпретировать его вопрос в невыгодную для вас сторону. Вполне возможно, что Вениамин, так сказать, обвинил вас в вывозе последних, так сказать, алмазов Востока туда. И ни один из этих алмазов не захочет вернуться, извините, к себе в Казахстан, когда он там собрал зал где-то в Германии. Он приезжает в Казахстан, ему говорят: а ты кто такой? Ты чего овец не пасешь? Да и овец уже пасти, да их там, они кончились, видимо.
1: Во-первых, они почему-то возвращаются. А вот, и Алексей вернулся после гастроли в Германии, уже 3 года опять провел в Таджикистане, он не выезжал. Вот после Германии все, что было, он опять уехал и почему-то решил, что он должен стать у себя. Именно в трудное время, гражданская война, Юлдус возвращается и выступает и на свадьбах, и в других залах, и туркмены все возвращаются, выступают у себя. Еще никто из моих музыкантов, никто не остался. Но второй вот то, что вопрос, я точно помню, что спросил меня Вениамин, это Ислам Каримов и прочее.
0: Я, кстати, Вениамин, не знаю, кто это.
1: Это президент, по-моему, Узбекистана. Вениамин, к сожалению, у вас неправильная информация. Я знаю все тонкости, я сейчас не собираюсь их все рассказывать. Вы, наверное, не знаете, что она неделями сидела в подвалах узбекских служб, вообще ее не выпускали, что все поездки, сейчас я могу рассказать об этом уже, я делал через Москву. Мы делали ей паспорт в Москве именно, что именно Каримов и узбекские власти ее не выпускали на Запад, она была невыездной. И группа летела из Ташкента, а мы с ней вместе летели через Москву, чуть ли не там прячась вообще. И когда она возвращалась из первой гастроли после Германии, ее тут же в аэропорту чуть ли не арестовали. И она неделями сидела там на допросах. И только когда мы выступали на Радио Свободы в Мюнхене, на других, у нее огромные статьи были в западной прессе, и она правдиво и честно рассказывала ситуацию. Она говорила, что люди умирают с голоду, что верхи там делают то, что им хотят. Вот, люди пухнут вообще там в деревнях, особенно в областях, она же из Ферганской области, если вы знаете, у нее, это история Золушки, в принципе, она в семье родилась ткачей, она сама работала ткачихой, в семье 11 детей. Ее случайно заметили на выступлении там ГПТУ или что-то такое, мэр, вот бывает просвещенные монархи, мэр Ферганы, Маргелан, она из Маргелана, вот ее заметил и настоял, чтобы вот родители ее отпустили, она из уйгурской семьи сама. Вот. И поэтому у нее очень много было проблем. И просто когда уже власти не могли ничего поделать, зная, что об Узбекистане знали меньше, чем о самой Юлдуз Усмановой. То есть Юлдуз Усманова была... Мы говорим Юлдуз Усманова, подразумеваем Узбекистан. Так на Западе говорили вот во многих. Они говорят, мы никогда не слышали Узбекистан. Это не Пакистан ли это провинция или там что-то такое. Но Юлдуз Усманова слышали. И тогда уже власти были вынуждены просто. Тогда Каримов на каком-то выступлении подошел к ней и сказал, что давайте жить дружно. Ей дали какую-то передачу на телевидении и так далее. Поэтому у них очень сложные отношения, я бы не упрощал бы все. Она очень... Она гражданка своей, хотя это пафосно звучит, но она гражданка. Она может... Она действительно страдает от того, что плохо в Узбекистане людям, и много детей, и все голодные, экология, и все такое. Она об этом думает, и это не просто слова.
0: Ну что же, перейдем к музыке.
1: Мы говорили о Гасане, скрипаче из группы Ашхабад. Это первый мой диск, который мы выпустили на Западе. Это на Real World Woman, на студии фирмы Питера Гэбриэла. И там же на студии Питера Гэбриэла он писался в 93 году. Это лучшие свадебные музыканты Германии, объединенные мною в одну группу, которую назвали мы условно Ашхабад. И вот на скрипке Гасан Мамедов.

0: В гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вот, кстати, многие продюсеры музыкальные, да, они как бы не ограничиваются продвижением артистов. Они иногда пытаются и сами взять в руки какой-то инструмент, хотя бы бубен, на самый такой хреновый случай.
1: Нет, Саша, хотя я поклонник теории, и, может быть, и автор, о том, что именно дилетантизм позволяет шагнуть за какие-то пределы и достичь чего-то, избежать шаблона в своем творчестве каком-то. Например, если как филолог, вот я написал диссертацию, я считаю, что избежал шаблона, и она была скандальной. И вот на защите на меня орали, визжали все, потом полгода обсуждали ее, было 4 там какие-то ваки, обсуждали. В общем, долго это все продолжалось, пока скандалом все-таки присудили степень. Также в других отраслях, я считаю, люди, у которых нет шор, шаблонов, нет штампов, то есть у профессионала он все знает уже, поэтому он не может сделать какую-то глупость такую дилетантскую. Вот. И несмотря на то, что я придерживаюсь именно этой теории, музыкой я никогда не занимался, не занимаюсь и навряд ли ею займусь. Не знаю, потому что я не умею, я не знаю. Я не знаю нот. И зачем? Я же посредник, я считаю, что в этом я кое-чего могу достигнуть. Но что мне теперь лезть, хватать там? Как мне говорят, тем мучиться с артистами, спой лучше сам. Вот сейчас много тоже всяких лысых вернувших, реэмигрантов поют чего-то.
0: А, кстати, вот ваше отношение к ним, ведь многие из них, не будем называть имен, но тем не менее честно признаются, там я никому не был нужен. Я там что-то записал, сюда приехал и круто тут поднялся. Сразу 600-й мерз взял.
1: Правильно, я считаю, что они правильно сделали, что уехали. Очень правильно сделали, что вернулись. Все-таки там бы посидели как-то. Может быть, лучше было бы всем.
0: Всем.
1: Ну, трудно говорить. Вы знаете, кто-то ведь слушает. Тот, говорят, вот слушатель решает все. Ну, кто покупает эти диски, слушает эту музыку, видимо, тому это нравится, тому это хорошо. Мне нет, лично мне нет. Это меня не греет. Мне одни на одно лицо, все толстые, пузатые, отъевшиеся хари такие, да. Всем им хорошо, все поют одно и то же, все зарабатывают на этом деньги. Я не вижу в этом надрыва. Нет русского в этом. Понимаете? Русское это же такое, российское, достоевщина, надрыв, творчество, надломы, вот что-то. В этом нет. Поют все там.
0: Высоцкого здесь вряд ли кто-то перепрыгнет уже. Вот.
1: Да, а это ничего же, вот, видите, все по схеме, ресторанная музыка какая-то там.
0: Хочу узнать такую вещь, может быть, тоже странный немножко вопрос. Существует в России блатная песня? А существует ли в Узбекистане блатная песня? Но я не имею в виду, там, я там пошел тюбетейку у него сорвал, а именно, так сказать, на грани фолка такая. Как это выглядит? Уголовное творчество. Узбекское уголовное творчество.
1: Навряд ли, я не слышал такого. Вот, но я бывал редко, я был по разу, может быть, на узбекской, там, таджикской или туркменской свадьбе, потому что это не самое мое любимое занятие свадьбы вообще, азиатские в частности.
0: Я ненавижу свадьбы.
1: Да, я даже на своей не был свадьбе. Вот.
0: А я на всех, на которых был, все разогнал прям. По крайней мере, делал попытки.
1: Вот. Ну, в Туркмении меня сажали, там какой-то президиум тащили, и ладно. Признаком блатовости, как сказать, блатной музыки, да, одним из признаков. Это клавишные, ненавидимые мне вообще просто. Вот если вот рестораны обычно, чтобы, сэкономить, что не тащить, там, тар, дойриста, там, еще кого-то. Клавишные, певец, да, вокал, и вот клавишные. Цик-цик. И вот начинается как клавишные. У меня... И все вот знали, что бзик. Вот есть маниакальные люди. Все знали, почему-то. Говорят, Назима, а как вот так клавишные не нравятся? Слушайте, хорош у нас Ямах. Что вам так не нравится, наши клавишные? Ужасно. Вот стоит певец и начинается вот это вот ресторанное. Вот признак блатной музыки. Все в клавишные вбиты. И вот они там чик-чик и поехало вообще. Что это музыка? Туркменская вообще музыка? Что это такое? Вот. Поют. Вот та же Юлдуз. Поет она даже блатные какие-то песни. Вот я не знаю, по-моему, на русском. Она сама говорила, что на свадьбах другое. Она, естественно, исполняет не то же самое, что Германия или Голландия или Америки. Она поет какие-то песни. Соответственно, кто чего просит, видимо, какие-то и там полублатные какие-то, на восточных языках, наверное, арабские какие-то шлягеры, турецкие, это уже вот это признак блатной музыки.
0: Да. Вот вы так часто говорите о свадьбах, я, в принципе, на восточных...
1: Почему часто? Я только один раз упомянул.
0: Нет, очень часто говорил о свадебных музыкантах. я бы, вот, наверное, единственная свадьба, на которую сразу сходил, на восточную посмотреть, но сидел бы где-нибудь вдалеке, там, чтобы так, в случае чего бечь. Вот как это все выглядит? Видимо, это какое-то серьезное действие, раз есть понятие прям вот свадебные музыканты, это, видимо, какая-то определенная элита. То есть что это?
1: Нет, видимо, с детства не любовь, просто связана с тем, что папа и мама разных национальностей. И когда были свадьбы, мы вынуждены были ездить на них, к папиным вот родственникам. А сестры мои должны были очень... У меня три сестры прекрасные, талантливые, гениальные, красивые. А я их очень люблю. Вот. И они вынуждены были одевать национальную одежду. Вот. Потому что мы были нечистые, так сказать, гибриды. Mm. Вот. И мы вынуждены одевать национальную одежду и говорить на своем языке. И тетки, папины, всякие сестры вообще всячески нас клевали и говорили, ну что же вы такие, как русские вообще, одевайтесь как русские. Вот. Говорите как русские. Вот, и вот это с детства, это на свадьбах обычно происходило, то есть мы должны были на свадьбу, так-то вроде не обязан к ним ходить, а вот когда свадьба нужна. И вот с детства у меня сохранилось, как все, может, за неделю все бедные были вообще такие, зашкалило нас, мы, ой, свадьба через неделю, мы все такие шугались.
0: Уже, да.
1: Сестры натягивали платки, там самые длинные платья, которые у них были, а тетки все, о, шлюхи. Нацепили там юбки. А сейчас вот так произошло. Время так изменилось, что никто уже почти не носит национальной одежды там. И понятие там шлюхности или морального облика уже не связывается с носимой тобой одеждой. И теперь уже сестры у меня святые. Вот святые. Вот тогда-то они уже вот учились, высшие заведения закончили. Вот носили европейскую одежду.
0: Продвинутые.
1: Да, и до сих пор сохранили целомудрие вообще и скромность. А эти-то, мол, носили, пока ребили, носили национальную одежду. А все распустилось, все. Так и они вот... неделю по пять связи имеют, истинные, можно сказать.
0: А существует ли там, ну, как бы сказать, Красные улицы, ну, типа нашей Тверской?
1: Нет, есть малины такие. Вот в последние разы, когда я ездил туда, то есть после какого-нибудь мероприятия возили на какие-нибудь сауны, домашние такие, трехэтажный дом, бассейн, сауна. И выписываются девочки, даже вот мы были в Чимкенте, из Алматы выписывались на одну ночь. Довольно интеллигентные, хорошие девочки, еврейки были такие вот, вот образованные, иньяз заканчивали. Они вот за $100, по-моему, специально прилетели в другой город на один вечер, да. Да, их вызывают, да. С хлопочными такими пузатыми директорами колхозов были, которые продают хлопок. Вот.
0: Они пузатые все,
1: да,
0: такие, на газиках ездят.
1: Какие-то. Но я не видел, ночью я не видел, на чем они приехали, на чем уехали. Вот мы оказались просто в одной компании, и вот очень мило беседовали с этими девушками, они так вот, видимо, наше общество было более приятно, чем...
0: Насколько криминализирована сфера вашей деятельности именно? Ну, понятно, что как бы вообще любой шоу-бизнес, он подразумевает под собой.
1: Моей нет, к сожалению.
0: Почему?
1: Ну,
0: устроим!
1: Да, потому что я избегаю, это минус мой. Я считаю, что у меня один есть минус. Это то, что я избегаю обострений и столкновений. То есть это непременное условие, естественно, любого бизнеса, в том числе, естественно, шоу-бизнеса. То есть сталкиваются, когда интересы, нужно идти на пролом, естественно. Вот я этого не люблю, я уступаю, потому что, ну, музыка, я не думаю, что нужно как-то это криминализировать. Вот. Ну, я понимаю, что есть определенный этап, когда нужно, какие-то интересы пересекаются. Вот, казалось бы, в Туркмении я сделал первый диск туркменской музыки, первых западных артистов привез туда, первых туркменов на Запад увез. А в Туркмении стал персоной нон-грата практически. Мне чуть ли не запретили въезд туда в какой-то момент, потому что вот они хотели там. Сначала запрещали, и музыканты эти не имели права выступать. Вот солист этой группы, Ашхабад, он числился полчаса на официальной работе, полчаса в ансамбле «Гунеш», с которым я тоже сотрудничал.
0: Там очень хороший барабанщик, по-настоящему хороший. Я не знаю
1: его. Считается, Ришат Шафиев. Ну, я уже так не считаю, я работал с ним. Но это не важно. По сравнению с другим, наверное.
0: Нет, я как-то просто видел очень давно концерт.
1: Это шоу, да.
0: Да он какой-то вообще безумный.
1: Он безумный, то есть, да.
0: Конечно.
1: К сожалению, и в жизни такой же.
0: Да?
1: Что мешает работе, конечно, сотрудничеству с ним. Ну, вообще, в принципе, это... Вообще, «Гунеш» проект, это один из самых, вот, как «По волне моей памяти» диск, также вот первые диски «Гунеша». Можно, вот я сейчас слушаю диск там какого-то, 70 какого-то года там, ничего не изменилось, как тухмановский мозг, так же считаю, что все выстроено, все красиво, все хорошо.
0: Из этой же серии, кстати, ансамбль «Песнеры», на мой взгляд, тоже вот можно отнести.
1: Вот. И вот приняли на полчаса этого солиста свадебного таба. И тут же, когда узнали, что он свадебный музыкант, его тут же отчислили. И, казалось бы, все было сделано, чтобы признать это искусство на Западе. Ну все, диски, где это вообще было видано? И вместо того, чтобы сказать вам большое вам туркменское мерси, вот. Потом вот, да, они стали злоупотреблять. То есть присудили ему заслуженного артиста, потом народного, недавно, кстати. А трудовая-то у меня. И мне звонят, представьте, там, типа, как это назвать, списки или что-то там, просьбу на выдвижение. Да, что-то такое. Я говорю, мне это не надо. Говорю, ему это не надо. Говорю, слушайте, начали наезжать на меня. Как это так, мы хотим? Я говорю, ну как же, вот 2 года назад вы запрещали, он не имел права выступать у вас вообще.
0: А те же люди.
1: Те же люди, те же сидят, да, те же там.
0: Адские дядьки.
1: Да, да, да. Вот, и они говорят, вот, а мы вот хотим.
0: Вот о чем они думают вообще?
1: Думаете, что они думают? Не знаю.
0: То есть груднички еще, наверное.
1: Ну, наезжали. Говорят, вы знаете, мы вас не пустим в республику. Вообще, кто вы такой? Там мы с вами рассчитаемся. Я говорю, господи.
0: Вот даже вот так?
1: Да.
0: То есть уже...
1: Большое вам спасибо называется это самое. А немцы приезжали, когда говорят, давай пойдем в Министерство культуры. Говорят, они же должны тебе помогать. Ты же делаешь, в принципе, выполняешь функции Министерства культуры. Они помогут, там оплатят дорогу в Германию.
0: Целое Министерство культуры
1: в
0: одном лице.
1: Я говорю, они так оплатят. И вот мы сходили. Я не хотел, но пошли мы с немцем. Ну, сказали, говорит, мне сказали, вы обязаны платить процент за использование наших там, типа, музыкальных ресурсов. О-о-о. Вы же пользуетесь нашей, говорит, Пол, а нам ничего не отчисляете.
0: По-взрослому
1: подошли. Я вообще же полгода назад еще их не пускали, не давали им развиваться, как-то говорю. Помогите, вы сделайте, кто же вам мешает? Сделайте диск, отправьте музыкантов куда-то, что же ничего не занимаетесь, сидите только зарплату получать. Нет, вот, а вы-то злоупотребляете, типа, аферисты из Москвы, вот.
0: Давайте послушаем музыку.
1: Да,
0: с грустью, с некоторой.
1: Да, я вот, мы слышали Гасана, да, вот, и он будет, этот Мамедов скрипач, мы, наверное, еще, может, послушаем его. Он будет выступать тоже в ЦДХ в сентябре в Москве вместе с Олегом Фезовым. Просто такое это неординарное событие, наверное, раз. Ну, первый и последний раз, может быть, это все в Москве. А вот сейчас послушаем, наверное, Юлдус. Такой достаточно эксперимент, и он оказался успешным. Эта песня... Она называется «I wish you were here». Я хочу, да? Желаю, чтобы ты был здесь, да? А вот на английском и узбекском языках с диджеем Хербертом она это сделала. Хубертом, пардон. И этот во многие хит-листы вошел в Европе. Уже не world музыковые, не в серии world music, а именно в попсовый. В голландском радио на 49-м месте нашло там, наряду там с Джексоном и так далее. Ну, давайте послушаем и узнаем. Юлдус Усманова.
0: В гостях у нас Назим Надиров, и я предлагаю вам пообщаться с ним, позвонив по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
0: Опять тот забыл снова. Да вы запишите на обоих, кому вы звоните. Здравствуйте. И тут тоже, что ж такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
3: Вот я хочу поговорить, а вот, кстати, вот последняя композиция,
1: uh-huh.
3: она мне, как говорится, менее понравилась, чем вот предыдущие.
0: Вы, наверное, не любите ходить на дискотеки.
3: Мне почему понравилась менее, потому что напомнила такие группы, как Deep Forest, там, Enigma и так далее.
1: Ну, может, в чем-то вы правы, она сделанная композиция,
3: да.
1: То есть она сделана
3: да,
1: на
3: да,
1: успех
3: да.
1: рассчитана, специально все
3: спонсировано. Мне больше понравилось вот на узбекском, ну,
1: Шохлагадо, да? Богатые нищие, то, что вот Шахин.
3: Да, вот угу. чисто живые инструменты очень понравились.
1: Угу.
3: И вот чуть-чуть вот, я не знаю, как это... охарактеризовать, этническая или орт-музыка.
1: Угу. Вам тогда... Как вас зовут, извините?
3: Дмитрий.
1: Дмитрий, вам, наверное, тогда следующий, вот мы когда после разговора включим, наверное, казахов, это этническая, чисто музыка средневековая. Наверное, вам тогда это больше понравится.
3: Я просто хотел сказать, что в принципе такое мнение есть. Было высказано в книге по-моему, Натальи Медведевой, жены
1: угу.
3: Лимонова.
1: Да.
3: По-моему, мнение довольно-таки такое прямолинейное и, может быть, такое тупое, на мой взгляд, а вот этой этнической музыки, которая... Смысл в том, что она говорит, что всю Европу запланила вот эта африканская музыка, то есть такая тамтамовская, такая пестрая одежда и так далее. То есть, ну, я с этим мнением не согласен, но вот в книге было высказано такое.
0: Простите, но она же имела в виду, наверное, только статистику, а по статистике это действительно так.
1: Я слышал ее мнение, Дмитрий, она была в гостях у Артемия Троицкого в кафе «Обломов». Я слышал ее мнение такое же, вот Питер Гэбриэл, я была где-то в жюри, там она где-то была в Париже или где-то там, какой-то World Music Festival, что ли, было. И она тоже так же прошлась, да, что вот, заполонили, все такое. Ну, это ее лично, я ее уважаю за экстравагантность, она, конечно, как женщина имеет право иметь, она это, я уверен, она так не думает. Она просто как женщина, которая просто экстравагантна, выбирает противоположную от общепринятой точки зрения, если вот ее разозлило то, что...
0: Возможно. А она сказала об этом как-то с сожалением, с раздражением или как?
3: Да нет. Я, это самое, эта точка зрения была высказана и в книге ее, там, «Отель Калифорния»,
0: по-моему. Это не точка зрения, понимаете? Это не точка зрения. Это констатация и факт.
3: Ну, я с этим не согласен.
0: Почему? Ну, вот посмотрите. Посмотрите, вот сейчас давайте возьмем наших вот исполнителей любых, да? Если уж у тебя в альбоме нет ни одной босса новой, а это отнюдь не европейская музыка, то этот альбом вряд ли станет популярным.
3: А вы вот, допустим, говорили, вот шел разговор о том, что можно на улицах европейских городов можно встретить, допустим, много негров, много выходцев из Азии. А вы представили такую ситуацию? Ну, я не знаю, может быть, это там туристы, может быть, это уже такие вот переселившиеся туда жить люди, не знаю. А вот я не знаю, почему такая неприязнь к неграм. По-моему, нормальные люди.
1: Я? Вы, наверное, не поняли, Дмитрий, меня. Я это не высказывал.
3: Нет, ну вы просто рассказывали, да.
1: Нет, я просто неприязни в этом не было абсолютно никакой.
0: Видимо, я
1: нормально
0: отношусь. Я констатировал этот факт, да, и я не сказал, что это неприязнь, я просто сказал, что это явление есть. Если вы как-то вот съездите и понаблюдаете, то вы не станете отрицать его существование. Плохо это или хорошо, я тоже не могу судить.
3: А вот я хотел узнать, плохо это или хорошо, мне кажется, по-моему, нормально.
1: Как в каждом, Дмитрий, деле. Хорошо, что это смешение культур, культуры, нации, крови, все пересекается, смешивается, это все ведет в итоге к настоящему интернационалу, как я считаю, да? Там ведь культура возникает и всплески на стыке культур, вот как Чингис Айтматов, самый продаваемый иноязычный писатель сейчас в Германии. Он же наполовину, там у него казахская кровь, он вырос в Южном Казахстане, вообще-то не в Киргизии, вот жил в Таласком районе Джамбульской области, он, по-моему, и так далее. То есть на стыке. Он в то же время по-русски пишет. Вот. И тут люди, которые совмещают или на стыке грани нескольких культур находятся. И в этом отношении вот переселенцы, их, они каждый привносит свою культуру, это хорошо. Другое дело, что 9,8 преступлений, например, сейчас в Германии, во многих городах, совершаются именно иностранцами. И друзья, вот, которые адвокаты, там мне говорили, что вот, ну вот из каждых там 10 преступлений 8 и там турки или греки.
3: Ну, турок, в принципе, в Германии сколько там, 1,5 миллиона, по-моему?
1: Нет, 4,5 миллиона.
0: Дмитрий, а вот скажите, вот вы когда-нибудь вообще ездили, скажем, в такой город, как Лондон?
3: Нет, к сожалению, нет.
0: Вот когда вы соберетесь, вам предстоит пройти очень серьезное собеседование. Mm-hmm. И в смысле этого собеседования вы усомнитесь сразу же, сойдя с трапа самолета. Я вам это гарантирую. Вот, вы пройдете собеседование, а когда вы увидите, что делается там и какие люди ездят в лимузинах там, очень, очень непохожие на англичан. Смею вас уверить. То есть Стинга там уже не встретишь. Вот в чем дело. Поэтому это уже не очень хорошо, понимаете? Хотя вот вы как бы так немножко обвинили нас в каком-то, может быть, даже расизме. Ничего подобного. Вот темнокожий Маркус Миллер, я считаю, это гений бас-гитары. Понимаете?
3: А вот, кстати, я хотел вот задать вопрос вот вашему собеседнику, Александр. То есть, как бы вот хотел узнать, вот те исполнители, которые выступают вот из Средней Азии, выступают в Европе, они поют на, в принципе, на родном им языке, да?
1: Да, Дмитрий, только. Вот да, это да, был да. эксперимент вот. Юлдус, то, что на английском вам меньше, по-моему, понравилось.
3: Да, да, да.
1: А обычно только на своем. Вот Олег Фезов, в частности, поет на таджикском и шугнанском. Это его язык, вот, ну, по мирской группе относится.
3: А можно узнать отношения, вот, так сказать, Европе? Ну, я слышал, что и в Голландии выступают.
1: Угу, да.
3: Отношения вот голландцев к этой музыке?
1: Я говорил, Дмитрий, что они воспринимают это как как свою. То есть это
3: то есть такое... никак экзотику нет?
1: Нет, это нет, такое нет. Нежное отношение. Не просто вот пришли посмотреть на что-то такое, нет, цирк какой-то, шапито. Какое-то нежное, трепетное. И, ну, не знаю, подходили просто, мы много ездили. Люди подходят, говорят такие теплые слова. Вот. И в Германии говорят, ну вот почему-то я вот, мне голландцы больше нравятся. А... Германцы говорили, вот события в Золинге, не помните, как турецкие дома сжигали? А, раз да, в этот да, день мы выступали. А вот, и был концерт, они говорят, извините, это мы не такие, вот такие подлецы у нас тоже есть. Говорит, ну вот не думайте, мы так любим вообще там всяких иностранцев, там культуру, тем более вы музыкант. Ну как-то это было вот как лозунги в Германии, это выглядело как лозунги.
3: А вам, кстати, не кажется, что вот в России к этой музыке отношение совершенно иное, чем европейцев?
1: Кажется.
3: Кажется, совершенно здесь, мне кажется... Ну, я не знаю.
1: Кажется, очень сильно кажется, Дмитрий. И я же вот, понимаете, сейчас выхожу с концертом Олега Фезова в Москве, почему вот был повод прийти сюда. Это первый концерт восточной музыки будет в Москве после советских времен, по-моему. В те годы вот были советские по разнарядке, дни культуры там Казахстана, Киргизии, не знаю
3: да,
1: чего.
3: То есть...
1: Вот, Яла, Учкудук, Три колодца.
3: Были обязательные на телевидении программы.
1: Да, такие. И все это, ну, кому-то это было интересно.
0: Посол выступал еще.
1: Да, там что-то говорил. Потом этого нет. Теперь уже вообще никак нет. И в 90-м году, когда я впервые пытался со своим приятелем, он работал на Радио 1, вот тогда, тоже филолог, однокурсник.
3: А, кстати, вы не слышали, кстати, был какой-то, я краем уха как бы слышал и видел, краем глаза, по телевизору, какой-то был проект, по-моему, где-то в Дании выступал, какой-то известный наш.
1: А, в Бельгии, Хунхорту, тувинский коллектив.
3: Да-да, вот это. Вот
1: я их
3: вот
1: знаю, это, я их отправлял вот, в Германию.
3: Да, а, вы не могли бы чуть-чуть...
1: Это сказать? Очень интересно,
3: да,
1: один
3: вот я это видел, да.
0: А, вам спасибо, спасибо, Дмитрий.
1: Дмитрий,
0: просто,
1: спасибо.
0: Да, спасибо за звонок.
1: Вы имели в виду Хунхурту, это коллектив из Тувы. Потрясающий проект. В Америке им занимается Тед Левин, мой знакомый. Такой, ну, как я говорю, когда говорит, ну, кто он такой? Я говорю, Надиров только в Америке. Вот. И, ну, и имеет, соответственно, больше только. А, в принципе, занимается тоже такими проектами этническими. Он выпускал музыку бухарских евреев, Шашмакама. Вот есть целая история вот этой музыкой в Бухаре, в этих и, при дворах этих эмиров занимались евреи, завезенные когда-то со своей родины именно туда. И они занимались именно вот музыкой. Он выпускал диск. Вот сейчас, естественно, все разъехались. И вот тувинским коллективом он тоже занимается. Они, кстати, коммерческие в Америке. То есть они вот стоят довольно дорого, и у них туры по 2-3 месяца. Их диск расходится у нас на уровне, наверное, как вот наши звезды, наверное, типа Распутина, наверное, вот так. То есть тысячи продают такие приличные. И
0: это
1: в Германии...
0: Это такой субпродукт базитический, мне кажется, он уже не особо интересен тогда.
1: Интересен. Я вот как вот вроде занимаюсь восточной музыкой, но до прошлого года я тоже не мог въехать. Вот именно в тувинскую, потому что я вот все-таки азиатскую, какую-то мелодическую музыку. Ну, моя от уха-то привыкла, мы воспринимаем свои фреквенции, свои частоты. Вот я привык с детства, видимо, к какой-то среднеазиатской музыке. Мне казалось это красиво. А вот тувинскую никак не мог. При всем уважении, конечно. Ну, и потом, только побывав на их концерте, вот в МГУ. Просто менеджер их мой приятель, вот он меня позвал, я в Германию их отправлял, как я уже говорил, вот они приехали, пригласили меня на концерт. И вот когда только во время концерта, вот в середине я въехал все это, такое тайное, как это, обаяние, скромное обаяние.
0: Завораживающее.
1: Завораживающее, да, такое, не бросающееся в глаза, но вот эти все эти обертона, тональность, я не в этом не очень-то понимаю, но вот это просто потрясающая какая-то мелодика. Они делали несколько совместных проектов, в прошлом году вот они записали осенью, а диск вышел сейчас. Болгарский, есть гениальный проект. Там много-много бабулек с гор, Родопских гор. «Le Mister de Voice Bulgares», по-моему, называется. Очень успешный в Европе и в Америке. Они с ними сделали. И с Deep Forest, по-моему, и еще с кем-то. И вот у меня был концерт на фестивале в Бельгии, где было 45 тысяч. Вот это, наверное, вы и слышали об этом проекте, Дмитрий. Ну вот, надеюсь, что он наступит времена, когда их диски можно будет купить. У меня там нет, они подарили, а вот вот Фезова Усманова уже можно купить в Москве. BMG-вский диск. Я был страшно удивлен. То, что я просто гулял, смотрел World Music там в Пурпурном легионе. Оказалось, что мои артисты, американские диски, продаются здесь. Я-то не занимаюсь дистрибьюцией ничем. Оказалось, вот так что надеюсь.
0: Есть, есть плоды. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот Назим и Александр, меня удивляет, что вы вот сейчас немножечко так иронизировали дни культуры, которые были в Советском Союзе. Это же совершенно... Вот вы напрасно иронизируете. Ведь благодаря этим дням культуры мы знакомились вообще с окружающими соседями. А вот теперь все наводнено вообще совершенно чуждой нам музыкой. Это с Запада, причем самый-самый, почти особенно вот эхо Москвы, это этим отличается. Подчас такой непотребный. Да вы не улыбайтесь.
0: Это извините, это я просто простудился. Мне спину насифонило.
2: Я вашей простуде уже слышала.
0: Да.
2: Вот.
0: Черт, да.
2: Да. И напрасно вы улыбаетесь. И очень замечательные передачи. Я вот пожилой человек. И очень интересуюсь и окружающими нас соседями, и говорю, что, живя в России, вот мы должны слушать свою российскую музыку, у нас же федерация, но разве мы когда-нибудь теперь слышим или татарскую музыку, или вот теперь Чечня? Вот мы за нее сейчас воюем, мы ее так отстаиваем, это наше, это тоже. Но я совершенно не знакома ни с одним чеченским певцом, ни с одним чеченским поэтом. У меня создается такое впечатление, что Чечня – это просто гнездо разбойников, которые не способны ничего создать. И если бы нас вот знакомили ближе именно с культурой, именно с искусством стран, мы бы, наверное, ближе были к своим даже вот корням.
0: Ну, знаете, вот я как-то видел по телевизору, что не только военный репортаж из Чечни был, еще показывали, вот они там кругом танец плясали, например.
2: Ну, к сожалению, я телевизор смотреть не могу, я инвалид первой группы по зрению, и в основном воспринимаю все на слух.
1: А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
2: Нина Федоровна.
1: Нина Федоровна. А... Вы знаете, вот вы сказали, мы надсмехались. Мы надсмехались, Нина Федоровна, над формой, не над содержанием дней культуры. Над просто формы, что это было, да, по разнарядке, а это была прекрасная вообще идея. Сама-то хороша, что
0: но
1: представляли музыку, культуру.
0: Она себя дискредитировала еще при жизни.
2: Бог с ней формой, если эта форма не была в каком-нибудь Манхэттен-клубе или была во Дворце культуры, то чем это плохо?
0: Так нет,
1: ну,
0: простите.
1: Ведь не всех просто музыкантов ведь приглашали, ведь я же рассказываю. Например, вот приглашали, Гунеш была в милости, например. А там и еще несколько артистов, заслуженный артист Туркмении. Вот, я, как я говорил, там Бибигуль такая-то. И вот ее же никто не знал. И вот они приезжали, поэтому не лучшие коллективы были представлены. Было очень много талантливых людей в каждой республике. Их не приглашали.
2: А вы что хотите сказать, что сейчас очень много идет в эфире талантливых людей?
1: Нет, наоборот. Я это не хочу даже сказать.
2: Я считаю, что вот в те времена еще как-то можно,
1: да,
2: было.
1: Но я согласен.
2: Больше очень ведь много предоставляли национальным меньшинствам.
1: Сейчас еще меньше стало талантливых на экране, потому что сейчас показывают тех, у кого есть спонсоры.
2: А сейчас вообще почти нет. Сейчас, если есть деньги, если вот у Анжелики Варум кто-то композитор, папочка, да?
0: Нет, это у другой певицы.
2: То она может... Нет, у Варум.
1: Варум папа, да.
2: Да, папа Юрий. Так вот, она может верещать так, что ее, по-моему, ультразвук только может воспринимать, летучие мыши.
1: Так Варум-то бог с ней, а сколько еще есть, которые петь не умеют? Каждую песню по 70 часов записывают же они. Каждую песню 70 часов накладывают голос.
2: Вот. Наши звезды-то. Так я про то и хочу сказать. Пусть это была форма, не содержание, допустим, вы считаете, что не то было. Но благодаря, может быть, этим даже крупицам мы имели возможность познакомиться все-таки. Я, например, обожаю музыку Востока, но я ее сейчас слышу?
0: Ну, вот, вот вы, извиняюсь, что вас перебиваю, вы вот сказали, что вот на «Эхо Москвы» особенно какая-то музыка.
2: Да,
0: а вот смотрите, вот сегодня,
2: просто...
0: сегодня какой замечательный вакуум вот вам заткнули. Вот сегодня вы слушаете действительно, так сказать, лучших представителей, исполняющих музыку Востока. Разве плохо?
2: Александр, я хочу вам задать вопрос, который, я думаю, вам польстит сейчас.
0: Да.
2: Что случилось с «Монморанси»? Почему она стала такая замечательной передачей? Я помню ваши первые выходы, от которых просто хотелось, ну, тошнило прямо.
0: Понятно. Ну, я отвечу. Спасибо вам за звонок. Действительно, первые выпуски передачи у нас была другая куратор. Сейчас не имеет смысла называть ее имя. А нынешняя наша куратор Генриетта Варфоломеевна Шерсть, вот именно благодаря ей программа так изменилась. Потому что ведь не секрет, что как бы приглашаются специальные актеры. Вот, например, ведь Назим настоящий, он написал на бумажке все, что, а вот его роль исполняет замечательный артист. Имя не буду называть, имя, то есть Лаэртского исполняю я, понимаете? Вот. Ну и периодически, так сказать, мы работаем, мы ходим вниз разгружать. вот, моем тут все, вот, приходим все в маскарадных костюмах, поэтому мы все стали добрее.
1: Праздничное настроение. Понятно. Нина Федоровна, еще была замечательная у вас мысль, что плохо представлена музыка разных регионов, вот, например, чеченцев и так далее. Я тоже считаю, если мы больше знали бы их искусство или культуру, мы бы не так же бы относились. Вот у меня была задумка выпустить, например, 11-томник музыкальный такой, антологию музыки вместе с брошюрой, так, на странице 50-60, с комментариями о музыке репрессированных народов. Было 11 народов, перед которыми российские власти, по крайней мере, в первую очередь, должны чувствовать, вот, не быть, как, по крайней мере, комплексы какие-то.
0: Как немцы. Вот.
1: Немцы. Это корейцы, немцы, курды, карачаевцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары. Это 11 народов, которые полностью, понимаете, тотально репрессированных. То есть 100% населения высылалось в 43-м году, 3 часа на сборы. И вот они 20-17 лет там в ссылке. Больше вот у калмыков, например, 40% населения первый же месяц вымерло. Просто от голода, от болезней в Сибири, там, в Узбекистане и так далее. Я считаю, что вот официальные инстанции, по крайней мере, в России, как является, которая последовательница или как продолжательница СССР, должны очень серьезно задуматься над тем, чтобы представить их лучший акын, как балкарцев. Умер это учитель Кайсына Кулиева. У меня с Кайсыном Кулиевым один язык по матери. У меня мать карачаевка. Умер в Джамбуле от голода. Понимаете, это человек, который старец, который там, ну, гениальный вообще был, там, может быть, носитель культуры этого народа. Он умер просто от голода.
0: Ну, все равно, что Ломоносов вот, умер.
1: Я не говорю, что русских не вот та же Марина Цветаева, и то же самое было, так сказать, это самое. Ну, вот у меня была идея выпустить вот это 11 томов, это музыкальную культуру, чеченцев, ингушей.
0: Идея это весьма, конечно, хорошая, но я хочу сказать, что мне кажется, это как бы участь большинства людей гениальных.
1: Да, это по жизни вообще, это потому что судьба, горькая судьбинушка, но когда это еще усугубляется всякими репрессиями и прочими там делами, то, по крайней мере, если мы не можем вернуть, конечно, уже все назад, что произошло, то произошло. Хотя Сталин, сталинизм и все прочее. Во-первых, там намечалась какая-то тенденция, именно какие-то народы выселяли, соседи определенных народов, но это уже политика, ладно. Но второе, хотя бы мы как-то вот вернуть это все, хоть пытаться зафиксировать, помочь, субсидии, что-то сделать, потому что истребили людей, истребили их культуру.
0: А вообще, кстати, вот так вот, что-то я хочу немножко опять к музычке перейти, если подумать, ведь весьма печально осознавать, что, например, вот при жизни Высоцкого он не видел своих легальных, так скажем, компакт-дисков, Майк Науменко тоже. Вот как бы, по-моему, даже Цой при жизни у него ничего такого не выходило. Как-то это все немножко несправедливо.
1: Ну, тем более мы должны делать все. Я, по крайней мере, пытаюсь, может быть, если не все, ну, как мне кажется, чтобы помочь этим музыкантам, потому что, мне кажется, не каждый, есть немного, наверное, людей, они не валяются на улице, которые возьмут и поедут в Узбекистан искать таланты, там, куда-то их вытягивать. Вот один из таких коллективов, это группа «Казына» такая, из Чимкента, это Южный Казахстан. Мусабек Джаркембаев, руководитель, просто энтузиаст, он откопал там какие-то музыку с средних веков, 9-10 веков, казахскую народную этническую музыку. Ну вот они получают там по $10 в пересчете на работе, сидят и отдают все последние деньги для того, чтобы вот у него инфаркт был недавно. Когда ему, кто же к ситуации как относится, я ему сделал гастроли в Германии, выпустил диск сам, «Songs for Jamila». Это философия, знаете, песни для Джамили, это айтматовской, цитата из... Потому что песни Джамили пел же Данияр, а Данияр сам был наполовину казах, и он провел почти всю жизнь вот сознательно в Казахстане, а потом вернулся опять в Киргизию. Вот он пел казахские песни Джамили, киргизские. И вот песня называется «Songs for Jamila», то есть казахские песни для киргиза. Потому что, да, смесь Америку с Россией, в общем, нужно было, да. И презентацию. Ну, нужны были какие-то деньги. Казахстанская авиакомпания, которая почила в базе недавно, вот, Казахстан Airlines, она отказалась спонсировать, посольство отказалось спонсировать. И самое смешное, мой брат, просто частный предприниматель, решил согласиться. И ну, последний момент, когда власти Чимкента не дали им разрешения на выезд. Вы представляете?
0: То есть уже он там брат все сделал.
1: И Мусабек, когда случился в этот день инфаркт просто, потому что он был, ну как, говорит, люди...
0: Ну то есть уже все типа нормально.
1: Да, приехал курд какой-то вообще из Москвы, сделал диск в Германии. Его брат старший помог вообще купить билеты вообще все. Говорит, ну эти, говорит, мои же земляки сами, ведь казахи, которые, для которых я 20 лет собираю культуру, вот эту музыку музыкальную, восстанавливаю все это... Все делаю, 20 лет работаю в Институте культуры, он работает. Поет на всех праздниках Дней города бесплатно, там уже 20 лет выступает. Затычка в каждой, это самое, в бочке затычка. Он такая, знаете, вот народную музыку нужно представить, значит, вот его коллектив нужно, это этнографический. Ну и в конце концов не дали разрешения на выезд.
0: Кстати, мне опять же так кажется, что вот население Востока, оно для него, вернее, характерно очень ярко выраженной положительной, отрицательной личностью. Вот их прямолинейные сказки, там злой бай и добрый какой-нибудь мальчуган вот из этой серии. Вот эти же люди, вот, которые не выпустили, вот весьма несложно себе представить их. Даже внешний облик такой, какие-то они... То есть, как-то
1: тут
0: я...
1: Это амплитуда, Саша. По-моему, идет речь о не злых или добрых, я замечал это.
0: Ну, это как бы
1: амплитуда
0: чувств
1: вот, от запада к востоку увеличивается. То есть, если в Германии все нивелировано, например, вот как вежливые, там, Guten Abend, Frau Hörnickel, там, и вот здороваешься, там, Guten Abend, tschüss, Guten Abend, ну, и все такие вежливые, и все. И тоже работаешь полгода. Вот дверь в дверь я доработаю, например, там, в галерее в Касселе. Каждое утро я встречаю без 5-10, приходя себе в галерею, там, эту фрау. Каждый там вечер, там, вместе мы пьем пиво в 2 часа, в 6.015 мы уезжаем с работы, там, вместе в дверях сталкиваемся. Вежливость просто потрясающая. При этом я абсолютно не знаю о ней, она абсолютно не знает о мне. Я не думаю, что поможет, если я попрошу или как. Ну, не знаю, по крайней мере, такая вот вроде бы вежливая оболочка, но за этим ничего не стоит. Никто никому не хамит, не грубит, все. Но в то же время наплевать. Вот такое ощущение, что вот когда я устаю от Германии, когда чувствую, что всем наплевать на меня. Все улыбаются мне, конечно. Мне могут там в Чимкенте, в Ашхабаде и морду набить, и там плюнуть, обругать. Но я понимаю, что люди заинтересованы, они реагируют на меня какие-то признаки, по каким-то маркированным я для них, то есть какая-то эмоция вызываю у них, отрицательная или положительная. У немцев, да, все вежливо, хорошо, да. Ну, вроде бы, ну, ноль эмоций таких вот, чтобы... Он не будет страдать, я знаю, ни один немец не будет до утра спать, потому что там я друг его не приду, например. Ну, спокойно уснет, ну, мало ли, завтра позвонит. Типа, в России посерединке, а на Востоке просто вот эта амплитуда. О. Как добрые люди, вот такая прямо, они могут, как вот верность, дружба мужская, они же могут убить, кровная месть, они же там за сестры, там, я не знаю, всех перебьют, жизнь свою отдадут, там, я не знаю чего. А вот потрясающая доброта, я знаю прекрасно, нам как казахи помогали, когда мы после ссылки там это самое жили. Все могут отдать. Но в то же время совершенно непонятная злость, жестокость могут зарезать, убить вообще запросто, вообще не моргнув глазом. Вот. Но это везде может быть такое. Просто говорю, что амплитуда чувств, она богаче. Вот палитра такая может быть. Вот разброс большой, если что можно ожидать от каждого человека. До поступков матери Терезы, дай бог ей здоровья, что-то она приболела в последнее время, до каких-то таких коварных. А музыку мы будем слушать? Нет?
0: Композиция.
1: Композиция. Я бы хотел, наверное, послушать композицию «Бюзинген». Это вот этот казахский этнографический коллектив «Казна» с диска «Songs for Jamila». А такая история, это кьюи, это мелодии без текстов. А тексты подразумеваются, они переходят из поколения в поколение. Нужно знать историю, они не поются вербально в словах, но нужно знать эту историю. И вот я восстановил эти истории, вот записал, и на немецком языке их издал. И вот Бузинген говорит о том, что верблюдица молодая, сверблюжонка, и доит ее мать, тоже молодая мать. Ребенок ее играет, вот, и навязали какие-то бандиты, аферисты там, ну, разбойники, угнали верблюдицу, а вот привязали женщину к спине верблюдицы, и вот она по степи бежит, молоко верблюдицы капает в песок, а молоко матери, молодой вот матери, в небо льется. Вот, и
0: это
1: вот она...
0: Это беспредел.
1: Да, и вот она поет песню, вот эта мать, что вот как вот, что они оторваны от своих детей, вот верблюдица от своего верблюжонка, женщина от своего ребенка. И вот в порыве, так сказать, грусти и боли верблюдица, когда слушает эту песню, она рвет кольцо, которое у нее в носу, и уносит себя и, естественно, свою хозяйку, эту женщину, в родные края.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Я бы сказал, так сказать, тонкий ценитель Востока. Ну, это я так сказал, типа...
1: К слову,
0: да.
1: Проще говоря.
0: Кстати, вот такой вопрос несколько из другой области, может быть, не связанный с музыкой, но тем не менее. Какую пищу ты больше всего любишь сам?
1: Ой, Саша, вы знаете, я...
0: Я что-то на «ты» перешел.
1: Да? А уже пора, по-моему, на 4-й час эфира переходить. Стирание всех и всяческих граней. И масок срывания. А вот я очень непривередливый. Я вырос в многодетной семье, в деревне. Тем более родители так после всех этих ссылок и так далее. Когда-то имели много чего родители, потом потеряли, потом ничего не имели, потом что-то опять стали иметь. Поэтому я был страшно удивлен. А, кстати, вот мое впечатление от русского человека было, когда я в 9 классе вот разговаривал, моя сестра говорила с русскими людьми, а обсуждалась проблема пищи. Вот даже помню, как звали парня Федоренко, он говорил, как он любит там какие-то пироги с чем-то, еще чего-то с чем-то. Я, к сожалению, до сих пор не отличаю мясо, виды мяса. Например, говядину от там, чего еще бывает, баранины, например.
0: Я, например, знаю, что вот свинина мягче просто.
1: Да?
0: А по вкусу тоже не особо.
1: Я не отличаю. Я вот, мне дали, и слава богу, вот что-то поел. Я сам никогда не готовлю почти. Чай только. Вот. Ну, а что есть, есть. Нету, я, честно говоря, как верблюд. Я вот дают, вот кормят дома, я поправляюсь. Все сестры, мама меня впихивают. Я такой довольный, пухлый приезжаю. Потом неделю могу не есть вообще. Там пить там чай или не чай. Вот. Ну, как-то не замечать. Для меня проблема еды как-то не актуальна.
0: Предлагаю обратиться в...
1: Плохой собеседник я, вот и в СМАК. Журналист
0: не возьмет.
1: СМАК, да, не возьмет.
0: Не возьмет. Предлагаю обратиться снова к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на зиму. Кстати, это я так хочу немножко к музыке вернуться. Вы заметили, что музыка действительно самая разная. То, что мы слушали сейчас, коренным образом отличается от всего раннего материала. Вот. Хотя я сам, честно говоря, не являюсь большим любителем вот столь ярко выраженной национальной музыки. Хотя, может быть, в определенном месте, в определенном состоянии она бы мне хорошо бы вставила.
1: Вот этот как бы... диск, Саша, «Songs for Jamila», диск казахской народной музыки, это было мое объяснение в любви моей вот вынужденной родине, Южному Казахстану, где мы были в ссылке. На каком-то этапе, когда я там это слушал по радио, Бегуль Телегенова, Роза, как это была еще Роза одна там, не Рымбаева, другая. Вот, я это, Багланова, Роза Багланова, вот такая, народная артистка СССР. Я не тащился с этого, честно скажу. И только по эстетике, уже не живя уже там где-то лет на 15-16 год, вдруг услышав эту музыку, я ощутил, что она мне органично напоминает. Не то, что она хороша или плоха, она просто напоминает мне вот то состояние, когда я был там на какой-нибудь сопке, на горе, ветер дует, ничего не происходит, пустыня такая, степь. Вот эта музыка такая настолько органичная, вот как...
0: На уровне, может быть, запахов иногда бывает, идешь по улице, и какой-то такой аромат, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, и сразу какие-то начинают...
1: Помните пирог или бисквитный, или у Пруста «В поисках утраченного времени», как он, вся эта философия, когда он вспомнил этот пирог. У меня был такой случай, когда несколько лет назад попробовал что-то такое, мне мама дала, и мне стало плохо, буквально мне плохо. Вот что-то вот так что-то взбудоражен, я был чем-то, вот каким-то напоминанием о чем-то, что стало плохо. Я не хочу себе выдать сейчас такую экзальтированную там натуру, но это действительно было так. И потом, на второй день только я вот накручивая там и вспоминая чего-то там, восстанавливая, я выяснил, что это был кефир, домашнее молоко, хатык, с кукурузной мукой, который мы, будучи вот в детстве, когда жили на Кавказе еще несколько лет, мне всегда дядя кормил вот каждый день. Это была любимая моя пища. И вот по протяжении 20, там, скольки, 30 лет я первый раз вот после вот такого времени попробовал эту пищу. Она меня просто вот, я чуть не заболел. Просто это, то есть вызвало такие какие-то ассоциации, воспоминания, просто, видимо, на физиологическом даже уровне.
0: Может быть, это объясняется даже анатомически, ведь организм взрослого человека уже не расщепляет молочные продукты. Это все полная туфта, что там пить, там молоко взрослым людям. Ничего подобного. То есть молоко для взрослого человека это хуже никотина.
1: Молоко я не люблю, никогда его не пил, только с кофе иногда.
0: Да, где-то такая же петрушка и с моей тушкой.
1: Вредно,
0: поэт.
1: Да. Поэт. Вы, ну, Александр. Что? А вы поэт, Александр. Да, молоко вредное, считаю. Еще вредно этот спортом заниматься, гири всякие тягать.
0: Бегать, а вообще любой вредно. Спорт, который я считаю, что нужно, как вот, например, упал с дома, на крыше повис, вот нужно подтянуться и влезть. А 20 тысяч раз подтягиваться и на этом себя мучить.
1: Зачем? Все должно приносить радость. Удовольствие и радость. Ну какая радость поднимать? Это на штангистов посмотрите, какие звуки они издают и что. Ради чего? Это так они мучают себе. Извелись и прям совсем. Зачем?
0: А вот еще есть люди, которые прыгают с шестом, побеждают сами себя. Вот причем у них же совсем недавно было запрещено. То есть один, короче, что сделал? Разбежался с шестом, да? Угу. Начал прыгать и просто двумя руками перехватил руки, воткнул его, зафиксировался и перепрыгнул. С тех пор у них запрещают перехватывать руки. Это недавно мне рассказал один чемпион мира по прыжкам с шестом.
1: Бубк, что ли?
0: Или Бубкевич.
1: А-а-а.
0: Ну, кто-то из них двоих. А может быть, их брат.
1: А, у них тоже, да, были братья, кажется, они были. А, наверное, они у них был бригадный подряд или семейственный, кооператив.
0: Бубки. Один точил, шестые, другой прыгал. Да, другой прыгал, третий бруси ставил. Ну что же, к звонкам наших радиослушателей вернемся. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Опять Вениамин звонит.
0: Так, говорите только погромче, уважаемый Вениамин.
2: Вот с удовольствием.
0: Вот так отлично. Да, так отлично.
2: Вот назрел такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, только, пожалуйста, не отключайте меня, вот на зим. Что же вас подвигнуло, так сказать, к продвижению восточной культуры на Запад? Финансовые соображения или, так сказать, какие-то моральные?
1: Вениамин, финансовые, наверное, в последнюю очередь, поскольку в то время, когда я начал этим заниматься, мне было довольно недурственно, я себя чувствовал. Я был менеджером фестиваля «Ступенька Парнасу». Это первый был международный телевизионный фестиваль. Я приглашал артистов, делал им большие туры по Средней Азии, Кавказу. И, в общем, было все нормально тогда. А что-то, вы знаете, мне... Ага. Это же мы же не всегда... строители своих судеб или как. Нет, там, безусловно. Творители.
2: Просто у меня в свете ответа вашего возник второй вопрос сразу. А как же тогда вот с таким вот обстоятельством? Вы вот говорили о том, что немецкая публика, да и вообще, собственно, люди, они достаточно сытые, глупые и такие ленивые. Просто создалось у меня впечатление, я, правда, там в Германии не был, к сожалению. Создалось впечатление, что это, ну, люди, как бы, ну, второго сорта, по-вашему.
1: Да нет, ну что вы.
2: Вот есть ли смысл, так сказать, до этих людей доносить возвышенную культуру Востока, понимаете ли?
1: Сейчас уже, вот я решил, Вениамин, почему я на эхе Москвы, ага. Что вот попозже мы сделаем анонс на концерт Олега Фезова в Центральном доме художника. Так. И вот этап, когда творческий у меня очередной, что я уже решил, что и не имеет, пожалуй, с вами соглашусь,
2: ну,
1: смысл.
2: Платят, ведь они.
1: Но тогда это имело смысл. Мы ездили с чужой компанией.
2: Вот это имело, наверное, большую часть финансовый смысл.
1: Ну, для меня навряд ли, если бы я хотел заниматься.
2: Для вас,
1: а вообще, то есть в самом, да, то, что мы ездили туда,
2: да.
1: Это имело более, конечно, финансовые.
2: Ведь с точки зрения морали, наверное, было бы более логично, судя по звонкам, которые раздавались сегодня в эфире, приводить этих людей сюда, потому что я думаю, что у незабвенный Юлдус найдет много поклонников здесь среди. Этноса, который присутствует в Москве, вот, в общем-то, достаточно широко представлен.
1: Ну, я думаю, надеюсь, я верю, потому что вот...
2: Потому что мне вот, знаете, что показалось, что реакция такая, так сказать, немцев на эту музыку, это просто вот, ну, увидели что-то такое. Ну, знаете, как вот, вы хотя сказали, что это не так, что на диковину они не смотрят, это чисто у них какие-то романтические побуждения, но мне кажется, наоборот. То есть они просто любят что-то такое экзотическое. То есть они на них смотрят, просто прощения, как на папуас с Новой Гвинеи, только что она еще не в юбке из пальмы, а, собственно, так сказать, в одежде, возможно, даже и от кардена.
0: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам, Вениамин. А вы знаете, Назим, я прошу извинения, просто сейчас мы вынуждены совсем ненадолго прерваться, а после этой паузы мы продолжим обсуждение этого, на мой взгляд, весьма интересного вопроса.
3: Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Ну что же, так сказать, ваш ответ Вениамину.
2: Да, тут было несколько даже вопросов. Что касается финансовой, положительной стороны финансовой, так сказать, на Западе, была такая история, да, было это время, когда гораздо выгоднее было давать концерт, например, в Германии, была большая разница между гонораром, который можно получить там в Бремене или в Москве. И вот сейчас как раз такое время, вот 94-95 год мы не делали никаких туров в Германии, я сознательно отказался уже от гастролей, потому что, ну, надоело это все. И вот сейчас я понял, что в Москве созрели уже, низы не могут,

0: к музыке не имею никакого отношения. Он говорит, будете. Прекрасно даже. Правда, он меня назвал меценатом тогда. Вы будете меценатом. Потому что не было слова продюсер, видимо, менеджер.
1: Ну да, да, тоже
0: а вот, не знали. И он вот будет заниматься тем-то и тем-то. Ну вот видите, спустя там 6-7 лет это и произошло со мной.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашему гостю.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я почему-то так и знал, что вот вы так вздохнули, я так и подумал, что вы не мужчина. А, кстати, вот я заметил, что вот у женщин по-другому устроена гортань, и вздох вот женский легко отличается от мужского. Ну, извините, это я отвлекся, да, говорите.
2: Да нет, что, я очень рада вас слышать, потому что я, к сожалению, вас не слышу. Именно поэтому я и не выдержала и стала вам звонить. Я с огромным удовольствием слушала вас где-то с половины второго и никак не смогла уйти спать. А в 4 часа вы у меня, к сожалению, вырубились.
1: Вы знаете, дело в том, что
2: да,
1: Прохор, шалит девушка Прохор наша.
2: Да, а-а-а. Все понятно.
0: А как вас зовут? У вас такой голос приятный.
2: Ксения, спасибо большое.
1: Ксюша.
2: Ой, вы знаете, вот...
1: Ненавидите, да? Тоже не люблю.
2: Ненавижу.
1: Я сам не
0: ненавижу. У вас нет юбочки из плюши, значит.
2: Ой, вы понимаете, в последнее время такое упоминание о подобном предмете приводит уже сразу же в ярость.
1: А кто вы по профессии, уважаемая?
2: По профессии это очень сложно сказать, потому что как бы профессия, то есть то, чем деньги зарабатываешь, это несколько одно, а то, что как бы...
1: По призванию.
2: Ну, не знаю, я... Как это сказать? Это довольно сложно. В одном месте я читаю корректуру, в другом пытаюсь учиться истории, а в третьем месте просто читаю что-то для себя.
0: А что вам понравилось больше всего, Ксения, из того, что слушали?
2: Знаете, мне очень сложно сказать, потому что я, конечно, этой музыки совершенно не знаю. Честно говоря, больше всего мне понравились вы. Вот простите за такую
0: лезть
2: в глаза, потому что вас было очень и интересно, и очень просто хорошо слушать.
0: Это Саша, спасибо. Вот такой, когда собеседник интересный, интересно говорить откровенно. И Кате спасибо, которая позвонила Саше, а Саша пригласил меня.
1: И, конечно, Генриете Варфоломеевне Шерсть, которая составила, расписала сценарий нашего сегодняшнего разговора, и артистам, которые нас озвучили.
0: Записали, мы же под фанеру говорим.
1: Конечно, ведь это же в записи все.
2: Я с вами согласна, потому что, вы понимаете, на самом деле ваша программа сейчас осталась практически, ну, не то, что практически единственная, но почти практически единственная из того, что... И интересно слушать, хотя, конечно, нельзя сказать, что каждую ночь вот так вот не спишь и слушаешь, просто не всегда получается, не всегда, может быть, хочется.
0: Мы просим извинения, Ксения, что вот заставили вас долго не ложиться спать.
1: Да,
0: единственное, оправдывать, что завтра воскресенье вроде
2: конечно.
0: Бы, да, можно.
2: Я очень рада,
0: ну, давайте дружить с семьями, сегодня... приходите на концерт, мы там познакомимся, и будет кружок составим такой.
2: А где у вас будет?
0: В Центральном доме художника 19 сентября в 7 часов вечера будет концерт Олега Федорова. Группы. Это живые инструменты. Ситар, ут, там саз будет. Скрипач Гасан Момент, один из лучших скрипачей, я считаю, сейчас в мире. Специально прилетит на один концерт после выступления в Англии, вот в Ирландии. Так что это будет, по-моему, незабываемое событие.
2: Какого сентября?
0: 19 сентября. Это четверг. В 7 часов вечера. 25 тысяч стоит билет, сразу скажу. Недорого.
2: Хорошо. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
2: Спасибо,
1: удачи.
2: И вам тоже.
1: Кстати, вот о ситаре. Инструмент весьма загадочный. И, по идее, это к нам в эфир должен был прийти господин Фезов, но опять с ним произошло это, и он не смог. Не смог. Но причина уважительная.
0: То же самое.
1: То же самое.
0: Вот тогда, да.
1: Но, кстати, часто это случается, что-то с ним. Ну, ничего, это
0: бывает,
1: это возрастное.
0: Да, вот в этом возрасте бывает такое.
1: Да. Вот, тем не менее, он очень переживал за ситар, действительно, дескать, перепад температур, то все 5-10. А я вот видел в городе Праге, в славном, прямо на этой Староместской площади сидел крендель такой бойкий, разухабистый, и прямо на ситаре шпарил. И что-то он не переживал за жизнь своего ситара. И опять же, я знаю, что ситар вроде бы по истечении жизни и какой-то ему отведенный его хоронят как человека. Вот что вот с ситаром Олега Фезова? Сколько лет этому ситару?
0: Почему? Я думаю, это у Фезова нужно спросить. Может, или он когда-нибудь придет, или так как-нибудь другим иным способом, может быть, там мысли передать на расстоянии ему как-нибудь и выведать. Я то, что я знаю. А я не люблю говорить о том, что я мало знаю.

0: это я знаю мало. Вот. Я знаю, что его купили у заезжего музыкантов или приобрели каким-то образом, по-моему, у гастролеров там из Индии, по-моему, были, они в Душанбе выступали. Вот после этого как-то ситар перешел, не знаю, каким путем, к Олегу Фезову. Вот. И знаю, что капризник, насколько мне рассказывал, я такой гениальный музыкант, прям я же толком инструмента друг от друга не отличаю. Вот. Поэтому я знаю, что он капризный и нежный инструмент, и не всякие климаты там и прочие какие-то обстоятельства может так стойко выдерживать. А вот что касается таких тонкостей, наверное, лучше вот самими ситаристами поговорить.
1: А вы знаете, что общество защиты прав животных подало в суд на всех барабанщиков?
0: На всех ситаристов?
1: Нет, на всех барабанщиков за то, что те используют кожу животных на своих барабанах. То есть сейчас идет же серьезная борьба между барабанщиками всего мира и обществом защиты прав животных, как бы за... И как бы... Дэйв Вейкл, известный очень барабанщик, является предварительным, значит, с одной стороны, а с другой стороны фамилию этой тетки я не буду называть, ну, дабы лишний раз я не делал рекламу.
0: Француженка-то, что ли, это?
1: Да, по-моему, она, по-моему, алжирская какая-то, родом из Алжира, но, тем не менее, французская подданная. Вот. Mm. Как вы считаете, вот с одной стороны, и защитники прав животных правы, ну, потому что, как же, как в том анекдоте про Котовского, вот вам барабан, оторвался там, гвоздем себе лысину пробил. То есть практически с животных сдирают шкуру, нацепляют на барабан, чтобы потом услаждать уши себе подобных. А с другой стороны, ведь
0: а как же иначе?
1: Искусство же умрет, ведь настоящий барабан это же...
0: Каждый для себя должен, конечно, решить ту грань, где начинается, где кончается там доброта или какие-то тому подобные пограничные чувства, и начинается жестокость, и где необходимость, такая злая судьба, необходимость чего-то делать или что-то. Я для себя решил так, что я не убиваю. Я с детства, вот я давно, и это вызывало конфликт, я не режу кур, баранов. Ну, это в доме у нас надо как-то, вот когда гости часто приходят. Я принципиально, это, ну, меня обвиняли, ругали меня, говорят, что вот настоящий мужчина должен резать там барана там и так далее. Я до сих пор даже, вот у меня, мама меня очень щадит, я даже вот был недавно на Кавказе там в семье. Она даже сама, хотя женщина не имеет права мать, она или сама, или соседи каких-нибудь, и даже внука 4-х, там 5-летнего попросит. Но меня даже не просит она, потому что она знает, что это как-то я вот, ну, не люблю это дело как-то вот резать. Вот, вот поэтому я этого не делаю, а другим бог судья, пусть они сами решают.
1: Хороший ответ. Ну что ж, послушаем, наверное, немножко музыки. Как я понял, сейчас будет что-то такое весьма веселое, да, у нас?
0: Ну, относительно веселое. Это Олег Фезов. Вот его песня, которая названа «Локотум», по которой будет назван новый альбом, тоже так будет называться «Локотум». Ну вот Фезов уверяет даже вот как-то в этом... Погорячился и даже уверял меня, что он мне это посвятил, как будто бы песню. Вот, я думаю, уже, он сейчас уже так не думает. А вот, но «Локотум» Олег Фезов.
1: Я сейчас что-то подумал, зря мы вот Ксюше про юбку что-то сказали, да?
0: Да.
1: Надо и... письмо написать с телегой извинительной. Ну, да, вот это референт.
0: Главное, что Ксения не слышит теперь нас. Что...
1: Теперь можно про нее говорить, что хочешь.
0: Да, и юбочку другую можно в это самое послать. А «Локотум» — это вот его такое детское название. Знаете, в детстве вот так называют детей, как он говорит, его на Памире называли вот этим словом, типа там, вот, ну, одновременно вроде сладенькие и вкусненькие, одновременно типа не шали, вот. Ну и вот, ну, такая детская кличка, вот я не знаю, как в русском можно найти, мы пока будет звучать песня, мы подумаем и обсудим, найдем ли мы какой-нибудь синоним в русском языке. Так, Олег Фезов, «Локотум».

0: Я предлагаю, опять же, обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы Назиму Надирову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Знаете, хочу сказать, что у вас просто экологическая передача получилась, потому что что Назим Надиров, что эти песни, это действительно небо и трава, и, в общем, вот вы меня поняли.
2: Спасибо.
1: Это первое.
2: Спасибо.
1: А второе, так хорошо говорит Назим, ну, просто действительно Шахерезада какая-то, потому что вот уже четвертый час.
2: Спасибо за ваши слова. Как вас зовут?
1: Вот. И все с удовольствием. То есть не могу оторваться.
2: Угу.
1: Вот, так, хотел я сказать, что что-то созвучно, что-то не созвучно. Во всяком случае, серьезный какой-то отклик возникает. Скажите, это неудобно, если бы я захотела написать вам?
2: Почему? Представьтесь, пожалуйста.
1: А?
0: Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, как
1: Нина
0: вас?
1: Александровна.
2: Нина Александровна, почему? Очень даже удобно. Я буду очень рад. Спасибо за ваши слова. Если вы напишете на радио Александру в программу, Александр, наверное, не зажмет письмо, а мне передаст.
0: Конечно,
2: да, Александр?
0: Конечно. Я, кстати, напомню и адрес заодно. Я сам его забыл, потому что после того случая у меня плохо с ориентацией. Адрес наш, индекс 121. 803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Эхо Москвы, программа Монмаранси.
1: Хорошо. И одно соображение можно?
0: Да, конечно.
1: Вы знаете, это только вот серьезность и какая-то такая гармоничность большая вообще вашей личности, вашего разговора подвигнула меня на то, чтобы вот сказать вам мою серьезную мысль, которую я понимаю, что никому совершенно не интересна. Она заключается в том, что у нас это просто повальное какое-то явление категоричности, понимаете? Если позволите чуть-чуть тронуть, значит, вас, Александр, то, мне кажется, может, по молодости эта черта у вас присутствует. Я даже думаю, что если вы сегодняшнюю передачу прослушаете, то вы сами себе тоже сможете сделать замечание и скажете, как-то я не видел, не слышал этого за собой. Но это так, это пустяки, все равно вам спасибо. Вот, а насчет вот этой категоричности, вы понимаете, это просто какое-то такое пронизывающее явление. И даже на самых верхах таких интеллигентских, что ли, например, вы, конечно, знаете, что сейчас очень популярно выражение «у нас нет народа, у нас есть население». Понимаете? Да?
2: Угу.
1: Вот, так у нас есть население. А я считаю, что всегда, во все века, во всех странах есть народы, просто родившиеся, просто от природы, от Бога, там говорят, что мы от Бога, от всего этого имеющие какой-то основы. Но народа все равно не воспитанного, не организованного, не наученного, понимаете? Вот. И поэтому мне горько слышать такие слова. И кроме того, с таким это такой безнадежностью обо всем этом говорится. Дескать, стихии там. Ну и стандартные разные фразы про Россию, про все. Так вот, с одной стороны, это плохое мнение, это миф такой черный и несправедливый. А с другой стороны, я как раз вижу, что здесь такой очень сильный рычаг воздействия на народ, понимаете?
2: Угу.
1: То есть заведись наверху кто-нибудь, говорящий действительно и умно, и с совестью, понимаете, и действующие.
0: Но
1: сразу бы, в общем, все повернулось.
0: Да-да, мы как бы поняли вашу точку зрения. Извините.
2: Нужно быть мягче. Я так понял, что Нина Александровна сказала, что быть мягче и не столько категоричными, и уважать другую точку зрения.
1: Нет, пусть... а последний просто такой штрих. Хочу вот сказать, что как раз я считаю, что если воспитывать, например, детям просто давать слушать, даже просто какие-то, раз я поняла, что вы, в общем, не ушиблены этим фактором денежным, то просто, ну, какие-то такие, я не знаю, давать детям слушать, говорить им любой национальности, и все поймут. Вот звонил кто-то, говорит, а они на нас смотрят, как на попасть. Ничего подобного, все мы дети Божьи, поэтому все правильно.
2: Я с вами согласен, Нина Александровна, вот Вениамин Погоричев скажет, что как вот на артистов Средней Азии смотрят на папуасов. Нет, это настоящая музыка, и я думаю, папуасов они и так насмотрелись, и гораздо раньше, чем мы.
0: И, кстати, я еще хочу сказать, что музыка папуасов, она тоже весьма интересна.
2: Еще большой вопрос, нынешняя советская эстрада или музыка папуасов, что ценнее, да?
0: То есть я бы с большим удовольствием послушал музыку папуасов, хотя меня никто не спрашивал. Ну что же, композиция, да, прозвучит?
2: Композиция, да, я бы хотел Гасана Мамедова еще раз, который будет нашим гостем на концерте в ЦДХ 19 сентября. И его композиция называется «Моей любимой».

0: Радиостанция «Эхо Москвы».
1: И напоминаю вам, что в гостях у нас Назим Надиров, независимый продюсер, журналист и филолог. Вы все еще можете звонить по телефону 203-19-22 и делиться с ним, ну и со мной, конечно, вашими соображениями, мыслями, идеями, задавать вопросы. Но прежде чем я выведу в эфир очередной звонок, я хотел предложить вам послушать композицию. В последнее время мной очень, так сказать, уважаемой группы, вернее, человека, которого зовут Альфа Блонди. Правда, в самом начале нашей программы эта песня уже звучала, но, тем не менее, называется она «Иерусалим». Вот, это такой регги не совсем стандартный, то есть как-то обычно принято считать, что это регги, это Боб Марли. Здесь что-то по-другому. Что вот вы, как великий специалист?
2: Зачем же так язвить, Александр?
1: Нет, я без тени иронии просто хочу узнать ваше мнение об этой композиции.
2: Хорошо.

0: Ну, как вам этот коллектив?
1: Очень хорошо. Мне это нравится. Вот, хотя вы сказали регги, это есть регги, но вот тут все-таки элементы рай. Это североафриканская культура, вот алжирская. По-моему, что-то такое есть. Оттуда да, ну, элементы рая, да. Да вот.
0: Алжирский.
1: И вот эта вся культура, это потрясающе. Это у меня были друзья из Алжира, из Орана, из древнейшего города вообще. Вот этот стиль андалуз, знаете, вот это когда смесь вот этого фламенко, испано, вот цыганское, вот эти ритмы, гитара, арабская какая-то вот что-то такое вяжущее, какой-то такой мягкое, какой-то мелодизм какой-то, и арабский язык. И все это вместе давало вот этот стиль андалуз, назывался, они играли на гитаре, пели ребята из Алжира. Это просто чарующее какое-то воздействие, просто какое-то такое.
0: То, что называется вот удачным гибридом всех
1: да.
0: культур. Вот,
1: очень, мне очень понравилось, это говорит хорошо о вашем вкусе, Александр.
0: Спасибо. Послушаем мнение наших радиослушателей.
1: Давайте.
0: На все то, что они сейчас услышали. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Сашенька, милый, как ты сегодня нас порадовал. Это вот самая-самая твоя первая, наверное, передача, самая серьезная из всех, которые ты делал. Саш, если ты будешь работать на таком уровне, с такими ребятами, я не знаю, что тебе дальше светит и что для тебя будет дальше. Я вас очень прошу, ребята, дали вы мне сейчас надышаться этой музыкой. Я не буду вас задерживать. Я пошла чаи такие пить, которые там пьют. Ладно, можно?
1: А как идти? Можно? Как вас зовут?
2: Наталья Всеволодовна Лебедева.
1: Наталья Всеволодовна, вам всего хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за теплые слова.
2: Скажите, пожалуйста, вот 19-го концерт в какое время начало? 19 часов?
1: 7 часов вечера в Центральном доме художника.
2: Билеты дорогие, ребята.
1: Наталья Всеволодовна.
2: Билеты дорогие, скажу.
1: Нет, мы делали специально очень дешевые билеты. Это 25 тысяч. Это для нашего времени. Это очень ниже нельзя.
2: Нормально.
1: Аренда не позволяет нам нужно платить.
2: Саш, даешь слово, таких побольше нам передач будешь делать.
0: Ну, стараюсь, будем
2: Саша,
0: стараться.
2: Саш, тебя даже не только замечания тебе не будут делать, тебя даже вообще выключат из этого ряда замечаний, когда иногда на тебя нападают. Но сегодня потряс передачу вас.
0: Спасибо.
2: Большое-пребольшое вам спасибо. Ребята, я дышала, дышу, пойду чаи гонять. Можно?
0: До свидания.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего, я с удовольствием.
2: Саша, после... Я могу вас пригласить вот на свой чай, вас чай напоить, а?
1: А меня?
2: С удовольствием, ребята, можете ко мне приехать. Запишите мой телефон.
0: Ну, вы знаете, в прямом эфире.
1: Давайте, если эфира вы оставите,
2: да. Останетесь. В редакцию перезвоню вам,
0: да,
2: ладно?
0: Да,
2: оставьте. Ладно?
0: Да,
2: с удовольствием. В редакцию сейчас перезвоню.
0: Да, все, спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Большое, спасибо, Наталья Всеволодовна.
2: Я прям настолько надышался вашей музыкой. И эту композицию я слышала очень мало. Мы сейчас ее прослушали в полном варианте. Она полностью сейчас прозвучала?
0: Да, да. Вот это «Иерусалим» вы имеете?
2: Да, да, да.
0: Да,
2: да,
0: в полном, конечно.
2: В полном, да?
0: Я просто компакт купил.
2: Да.
0: Это просто подарок судьбы для меня. Я и раньше на кассете.
2: Я с вами, можно?
0: Да.
2: Ладно, компакт это сколько стоит, а?
0: Дорого.
2: Ну,
0: вы знаете, он здесь не продается, я ни разу не видел. Это в далеком городе был куплен. Я специально там пошел прямо.
2: Так, я в редакцию буду днем звонить. Вы до каких часов будете в редакции?
0: Ну, знаете, наверное, сегодня уже-то я и не буду.
2: Ну ладно, отдыхайте, милый мой друг. Я вас очень благодарю за сегодняшнюю ночь. Просто подряд. И вот та женщина, которая выступала, по-моему, Елена Александровна. Я с ней тоже полностью согласна, и с ней вместе эти самые. Поддерживаю ее. Все, что она говорила, я тоже могу поддержать. Такая же у меня точка зрения.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Мы все встретимся с Ниной Александровной, с Натальей Всеволодовной в ЦДХ. Я думаю, это будет праздник, наверное, такое сборище будет поклонников восточной музыки. И там, кстати, будут и диски. Вот часть композиции Фезова и Гасана прозвучали с диска «Красавица Востока». Я очень горжусь этим диском. Мне совершенно даже не стыдно, что я его выпустил. Вот. И это первый звуконоситель, первый лазерный диск в России с восточной музыкой. Лучшая восточная музыка 80-х, 90-х годов. И, пожалуй, это единственное, вот вас спросили, Александр, где купить. Вот не купишь. А этот диск «Красавица Востока», его можно купить в Москве. Вот. Ну и на концерте, наверное, тоже можно будет купить.
0: А, собственно, немножко хочу перейти к видеоклипам, видеоблипам и тому подобного. Как правило, вот сейчас обратите внимание, да, по делопроектору часто показывают, что четыре каких-то кренделя про Фаину поют. Такая тетка какая-то там с ними пляшет. То, значит, какая-то молоденькая девчонка, явно чья-то протеже, и с ней еще вот этот парень Верник, который показывает про Лондон передачу, но только себя в Лондоне почему-то при этом, а не Лондон.
1: Да,
0: вот. Вот он в этом же клипе снялся, тоже что-то хан наложники. Другой, значит,
1: ужасный,
0: дяденька...
1: Бродяга, ужасающий.
0: Да, вот этот поет. Там какие-то дядьки держат сцену. Вот. Не кажется ли вам, Назим, что
1: а
0: вот
1: в чем
0: это...
1: смысл, кстати, Александр? Вы можете объяснить? Я несколько раз просмотрел этот клип, дядьки держат что-то, а потом падает. Это...
0: А я вот хотел узнать у вас даже не о смысле, а узнать ваше мнение. На мой взгляд, вот именно эти клипы, они целиком дискредитируют, так сказать, то прекрасное, что действительно есть в восточной культуре.
1: Я тоже
0: культуре.
1: Считаю, за это... Нужно, конечно...
0: Ну, это не надо.
1: Да, вот это нельзя. Это нельзя. Но, ну, в общем, неправильно как, поступили вышеуказанные товарищи, написав
0: как бы вы,
1: такие
0: как,
1: песни.
0: Какой конечно. Бы вот вы видеоряд бы сделали, скажем?
1: Ну, видеоряд, ладно.
0: Ну, вот это понятно, что...
1: Ну, как на такую музыку и видеоряд лучше не делать, конечно. И вообще лучше не слушать эту музыку. А вот,
0: имею в виду на...
1: А на свои...
0: Да.
1: Вот мы хотим это сделать, в скором времени, надеюсь, получится, с выходом нового диска Олега Фезова «Локотун». Мы хотим сделать клип. Вот. Мне кажется, он должен быть мягкий, какой-то бархатный такой, тона должны быть такие очень-очень-очень красивые цвета, краски должны быть. Необычайное сочетание их. И красивые пейзажи. Должно быть все красивое. Просто торжество должно быть красоты.
0: Ну, не такой вот китчевый, как тюрбаны, вот какие-то перья, там, у султана.
1: Нет, не всяких, без султанов, без
0: итаганов, верблюдов.
1: Бродяг там и так и прочее вообще такое. Я думаю, мы сможем посмотреть это. В скором времени, дай бог здоровья. Если все это выйдет, вы посмотрите и оцените.
0: Спасибо. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знакомый голос.
3: Да, я вот второй раз одолел любопытство меня. Я услышал, что в Германии насчет какой-то галереи.
1: Угу.
3: Мне не послышалось?
1: Нет, не послышалось.
3: И, кстати, вот хотел бы в связи с этим вопрос задать.
1: Угу.
3: Кстати, вот те музыканты, которые с вами работают, они... Вы, то есть, не пытаетесь расширить рамки вот чисто музыкальные каким-то театральным действом?
0: То вы имеете в виду шоу?
3: Нет, не шоу, неким перформансом.
0: Ага. Спасибо за вопрос.
1: Частично. Вот сначала о галерее, к сожалению, вот я не представился.
0: Это Дмитрий узнал, да?
1: Галерея — это мои друзья, университетская подруга держит галерею в Германии, восточной живописи.
0: Вы так говорите «держит», слово «держит», оно подразумевает под собой несколько другое, видимо,
1: это
0: что
1: наши, выскло, да, такие эти самые коллатации, коллагации московские. Нет, она имеет тогда.
0: Имеется еще такое слово.
1: У нее есть.
0: Содержит, можно сказать, в принципе. Содержит.
1: Владеет.
0: Опа! Вот мы нашли владеет. Владеет галереей.
1: Галереей, да. Манат это в городе Касселе. И мы мечтали бессонными ночами, вот как Наталья Всеволодовна говорила, пить чаи. Также пили. Я когда-то славился в университете своими чаями надировскими. Очень люблю это дело. И завариваться им травами, которые передавали мне родители. Вот. И мы пили чаи в Черемушках тогда и до 5, до 7, до 8 утра. И мечтали о том, что мы создадим Центр восточной культуры в Москве. Это еще в 1988 году. Конечно, ничего не вышло. Вот. Ну-ка. Вот она уехала в Германию, сделала это в Германии. Там мы выставляем в основном восточную живопись. Живопись там, Таджикистана, Узбекистана. Вот диск как раз касается Востока и оформлен картинами моих любимых художников Таджикистана, Нигмат, там, Бахтиёр. Очень талантливые, я считаю, ребята. Вот. И там вот мы проводим выставки вот художников, в основном из Средней Азии. Вот. А что касается второго вопроса, шоу-перформанс. Есть, ну вот не все музыканты, например, выступление Юлдуз Усманова — это шоу. Две танцовщицы, она сама танцует, две танцовщицы, и танцы живота, и все прочее, десятое, пятое. Потом есть из тех, с кем я работаю, это Ханна Галсанова, например, это мисс эффект, мисс пресса СССР, королева цветов Японии и так далее. Девушка красивая, восточная, а вот буддийских кровей сама, хотя родом из Баку, сейчас живет в Москве. И вот мы сейчас вот с ней программа, это строится на шоу, конечно, потому что ее нужно видеть. Не только слышать, но видеть. И вот мы планируем в перспективе, что мы объединим... Она, кстати, может, ЦДХ тоже выступит. Она очень рвется. Я объясняю, что по стилистике этот концерт другой немножко будет. Это живые инструменты, такой немножко медитативная будет музыка, хотя и до этно-попа как-то. Но Хана очень хочет, она очень любит музыку Олега Фезова и очень рвется в бой, и она там выступит. Поэтому в перспективе через месяц я хочу шоу, действительно сделать шоу, где будут лучшие музыканты с Востока и лучшие женщины Востока, потому что Хана называет первая красавица Востока, и все это будет одно переходить в другое. Музыка от начала, от медитативной начала будет в конце до экзальтированной. И то, что было не только слуху приятно, но и зрению.
0: Чтобы глаз тоже посмотрел, как говорится, пошупал.
1: Да.
0: Ну что, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я здороваться не буду, я уже с вами здороваюсь.
0: Да.
4: Назим, я вот хочу выразить просто глубочайший восторг по поводу вот этого произведения. Я не люблю называть композицию, потому что сейчас все кругом одни композиции. Но я бы назвала это просто произведение для скрипки с оркестром.
1: Гасан Мамедов, да, из Турции?
4: Да, это изумительно, это просто блестяще. Я хотела спросить, вот Мамед Гасанов, он по национальности кто?
1: Там он намешано очень много у него. Он сам родился в Ашхабаде и живет до сих пор, в основном там, если не считать зарубежных гастролей. Но он персидско-азербайджанских кровей сам.
4: А вот по этому поводу я и хотела спросить, потому что в его вот этом произведении «Моя любимая» очень прослеживается Кавказ.
1: Да.
4: Вот поэтому его... по этому поводу я и хотела спросить, потому что просто, ну, явно, вот знаете, что-то напоминающее немножко и лезгинцев, и азербайджанцев, вот
1: Гасан что-то звучало. Потрясающий человек, потрясающего обаяния и шарма. Люди, кто побывает на его концертах, он просто любимец, не женщин.
4: Но я не знаю, скрипка у него вообще действительно как у Лойка Забара, по-моему. Груди, из сердца молодой девушки.
0: Вы знаете, что вот на пластиночке написано, что его любимый скрипач Жан-Люк Понти. Вы слышали о таком?
4: Да.
0: Вот совершенно замечательный такой джаз-роковый даже музыкант. Узнаются кое-какие темы.
4: Ну вот я бы, конечно, хотела вот все-таки видеть в нем не вот это преклонение, а именно скрипка венгерских цыган. Потому что вот в нем есть что-то такое блестящее, технично виртуозное просто.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.
4: Мне очень понравилось.
1: Спасибо просто вам. Приходите на концерт, познакомитесь с Гасаном.
4: Для меня это сложно. Да? Потому что я ж не вижу, понимаете? Мне надо идти. Если бы это было днем, то я бы с удовольствием, я приобщаю вообще своего внука не к теперешней музыке. И мой внук как-то очень, ну, в общем-то, очень склонен к тому, что нравится мне. Поэтому, если бы это было днем, сейчас вот очень тяжелая обстановка, по вечерам все-таки как-то страшновато ходить.
1: Ну, как-нибудь днем сделаем специально.
4: Вот, если бы сделали днем, то, наверное, бы многие с детьми пришли.
1: А, может,
4: и приобщали бы действительно вот молодежь, внуку 14 лет.
0: Хорошая идея у вас мелькнула. Мы тут обдумаем. Спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо.
0: Вот видите, насколько образованный в музыкальном плане наш радиослушатель, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, уже 5 часов утра. Я вот что хочу вам предложить. Вы сделаете еще раз объявление о концерте, и если, конечно, вы не против, после 5 часов те уважаемые радиослушатели, у которых будут к вам вопросы, звоните также по этим эфирным телефонам 203-19-22, а вы, может быть, пообщаетесь с ними уже не в эфире, прям вот так.
1: Хорошо.
0: По телефону.
1: Вот спасибо мужественным, конечно, слушателям, которые так поздно, далеко за полночь слушают нас. Но это, конечно, наверное, заслуга самих музыкантов, которых мы слушаем. Концерт будет для тех, кто вот заинтересовался этой музыкой 19 сентября в 7 часов вечера в Центральном доме художника. Билеты уже продаются там. Они стоят не очень много по нынешним временам, 25 тысяч рублей. Это предварительные продажи. В день концерта будет дороже. Поэтому покупайте сейчас лучше.
0: Я благодарю вас также за то, что вы сюда пришли, потому
1: спасибо.
0: Что действительно была масса интересной информации. Вот, а я считаю, что признак цивилизованности государства, это когда начинает цениться информация, а не сникерсы.
1: Спасибо, вот. Саша, вам за приглашение. Очень приятно было. Вы интересный собеседник. Приятно тут сидеть у вас. И надеюсь, что мы еще раз когда-нибудь пообщаемся, не обязательно в эфире, может быть, за чаем у наших слушателей.
0: Обязательно.
1: До свидания.
0: И напоследок песня.
1: Я бы хотел предложить песню в исполнении прекрасной певицы. Это песня Олега Фезова тоже, он как композитор написал эту композицию. Наргиз Бандишоева, это прекрасный певец, певица из Таджикистана, из Бадахшана, которая выиграла гран-при на фестивале в 91 году «Голос Азии». Вот. Давайте сначала послушаем ее, а потом я скажу дальше историю, может быть. Или, ну, колыбельная. К сожалению, вот певица ушла спустя 2 недели после того, как она выиграла этот грандиозный фестиваль. Вот. И потом будет как раз реквием, который написал Олег Фезов по поводу ухода Наргиз Бандишоева. Итак, Наргиз Бандишоева, «Лалейк».

0: именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных годиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелс и Торшин. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами, но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также приемные. Бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции. Причем не только
1: но
0: нашей.
1: Я поэтому и задержался. Да. Потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно. Я...
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущая беременная, в общем-то, своим бедром, он стоит денег. Каждый
1: купит. Я, кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, вот видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто... Думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет — это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты этакая шестерня. Ну, в смысле, тебя вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку зацепился, туда и
0: да,
1: поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало. Они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до пятого этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться на этаже третьем, там, четвертом. На пятом я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, а ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа два выше пробежался. Ну,
0: там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как На самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень

0: Показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно, безусловно. Потому что потом, вот что происходит, например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, ну, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенно РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного, то есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю частушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятке.
0: И, а целлюлит к голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые людьми. Люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, ну, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт, дабы еще показать усердие даже перед боссом. Да.
1: Да. У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали, ну, буквально...
0: Ну, через
1: течение,
0: месяц,
1: да, 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, это же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть, наверное.
0: Из Москвы тоже. Ну, из Москвы тоже даже и приходят. И, вот,
1: а ты говорил, что мы сегодня живем? Выступаем вообще или...
0: Ну да, я для этого, как видишь, было. Открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятиной этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, знаешь, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, о, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, ну, срам уже встречает там деловых партнеров, такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, вот что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятного целлюлита.
1: Ну вот, не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, ну, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что... эти люди потихонечку начнут мутировать и, возможно, даже начнут нести яйца. Или у них начнется какое-то появляться оперение. И на них заведутся браконьеры, которые будут отстреливать их ради страусиновых перьев этих, либо пожирать их яйца вот эти.
0: И в них также могут завестись паразиты, естественно.
1: Да, в Америке даже был создан специальный институт, но он развалился только тогда, когда поняли, что это не грозит, потому что человеческая клетка, она защищена уникально, и даже вот СПИД это просто, говорят, придумали. То есть нет такой болезни, а просто придумали, чтобы люди боялись заниматься сексом без презерватива.
0: С кем не попади, где попало.
1: И вот эти торговцы презервативами.

0: презервативов, они специально подсаживают людей на это дело и вкачивают им постоянную информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
1: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск, сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат. Все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
0: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000, уже может породить в себе какую-нибудь цивилизацию. Конечно. Потому что вокруг нашей планеты...
1: Столько очень... микробов.
0: Не то, что микробов, это целые, правда, как ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые ищут момент внедриться в нашу планету. Но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так. Так, они могут себе позволить пролетать там иногда.
1: Не, ну еще там летает орел-облачник, но этот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так
0: мало.
1: Ну,
0: он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
1: Да, да, то есть я бы даже сказал в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да, они выпрыгнули, мы следим за радаром, раз, даже... исчез, все, куда?
0: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое стекло только для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
1: Это причем у них даже, они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть рука хорошенькой девушки.
0: Но это перед едой.
1: Да.
0: Соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное...
1: Ну, с телевизором хорошо... такой вот Panasonic среднего
0: размера. Хорошо отшлифованную трубу диаметром 1.3 метра.
1: Да,
0: потому
1: но...
0: что же... Вот
1: но
0: какие...
1: это с перьями.
0: А какие были случаи, даже вот в том же журнале опять же писали, что... Ой, блин. Что как бы считается, что они решили, что Бермудский треугольник начал независимо от погодных условий и так далее перемещаться по планете. Потому что в разных местах находили самолеты, где на борту не было вообще признака человека.
1: А иногда находили людей вот без признака борта. Вот их так и звали беспортовики и направляли в спецприемники, вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии, а потом сдавали на трансплантацию органов.
0: Еще находили парашюты без парашютистов.
1: Да, и тоже и без бортов. А бывало, находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, что они не успели схватить даже парашюты. Раз и пропали.
0: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что, когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
1: И ногтями также вот.
0: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздёре тушки самолета просто... Даже как-то одни ученые подумали, что как бы нам эту птицу отловить, посадить в клетку и... ею производить кольцевание труб.
1: Ну,
0: нужны
1: да,
0: кольца, да? Не
1: прецизионное
0: труба,
1: кольцевание, да.
0: Ну, то есть осуществлять некое обрезание труб, что ли. Ну, как-то так это назвать. Вот. Но решили, что сейчас даже очень высокие космические технологии не позволяют построить завод в воздухе.
1: Да.
0: Или
1: да,
0: какой-то пункт по переработке этих труб.
1: А вот сейчас наши радиослушатели все воскликнули. Да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла-облачника. И ну, мы говорили, что он занесен в малиновую книгу. И, в общем-то, общество защиты вот, всяческих животных просто
0: порвет. Вот в журнале даже да, пишут, что как бы НАТО выделило бригаду самолетов истребители, которые постоянно летают за этим облачным орлом, его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ,
1: конечно,
0: стрелять без предупреждения.
1: На поражение.
0: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьера и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
1: и там разруха.
0: Да, и там получилось полностью разруха. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
1: Да, ну такая федерация, или да, как называется, офшорная зона.
0: Да.
1: Сокращенно ОЗЗ.
0: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
1: Да.
0: И...
1: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, но тут пришло сообщение такое.
0: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
1: А я что,
0: я давно
1: знаю,
0: в России не был. Там.
1: Тут мне же пишут, я в приборах, то мне на бумажке все.
0: А, там у тебя листочки выпадают, да, какие-то?
1: Да.
0: Здорово. Типа маленький факсик такой, да?
1: Да.
0: Здорово. Чего? А, наверное, переносной еще, да?
1: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имей в виду.
0: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел-то на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
1: И пришел ногой. Я вижу, что ты ногой. Слушай, это мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, после того, как дико помоют хлоркой, ну...
0: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
1: Заинтересуются.
0: Заинтересуются.
1: Да.
0: И наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот, а внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой бы не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
1: социально опасны. Нет пропаганды
0: нет
1: войны.
0: Нет информации, которая может взорвать какую-то
1: общественность.
0: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело в том, что в радиодеталях содержится...
1: Дикая мощь.
0: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
1: Да.
0: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний, ну, я не буду, опять же, называть, как они называются.
1: Рекламу, конечно.
0: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле. Тем
1: просто
0: более...
1: в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
0: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
1: Конечно.
0: Но она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью,
1: да,
0: а потом мы будем уже говорить о
1: восьмой или шестой.
0: Да.
1: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны Грудь или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширен, в общем-то, обзор. Он не только птиц, но также ящеров и змеев.
0: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже по вопросу. Он даже не знает настоящего значения слова «профан».
1: Конечно.
0: Это слово состоит...
1: Посылает его не с правильным ударением.
0: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень — это «про», говорящий полностью, сказать его можно как профессионал. А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
1: То есть
0: человек который знает,
1: да, знает все профессионально, все. О объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
0: Все-таки будем, да, ее напоминать?
1: Ну, наверное.
0: Ну, каждый час мы будем ее напоминать, конечно, а там как-нибудь и затронем что-нибудь.
1: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизнеобеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет сегодня наша тема.
0: Нет, Саш, ты немножко загнул. Все-таки от 12 до 15.
1: Извини, то есть я
0: туда
1: стал.
0: Потому что мы-то с тобой уже... почти что в годиках, И не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше. Поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше.
1: Ага,
0: то есть ну, 12, ну, где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному. И поэтому врач уже скажет, педиатр, вот его название, я все вспоминал, вспоминал.
1: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
0: Да, когда он уже поймет, что ну, человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, ну, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
1: Да. И заботиться о себе.
0: А что надо делать уже, самим, да, многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
1: И вот именно сегодня наша тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну, ну давай чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
0: А не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос, сколько надо, столько и будет.
1: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитро.
0: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
1: Серьезно надо подойти.
0: Нет, надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии, это ПХ, по-моему, да?
1: Да, ПХ.
0: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
1: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросают, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь, логичный, это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный, это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
0: Я придерживаюсь той версии, что мужчина – такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри.
1: Да.
0: Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, этого нахала, скажем так. Стаса, не буду говорить, сразу, почему я его так называю.
1: Стаса Борща также.
0: Вот, то...
1: Тоже известный экземпляр очень.
0: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но
1: да,
0: вот
1: да,
0: в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
1: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
0: Ну, это я уже сейчас, мне, кстати, очень сложно, мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию.
1: Нет, ну подожди, вот после... смотри, я поясню.
0: Нет, подожди, не... сейчас это серьезный процесс.
1: Давай.
0: Действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот подожди, вот это... А все, все нормально, теперь можно продолжать, да. Я все понял.
1: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь, это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать,
0: я
1: что
0: понял,
1: если
0: что
1: идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, чего он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
0: Саш, я все понял.
1: Нет, если он что-то понимает, он это
0: ну,
1: и не
0: ты
1: хочет,
0: видишь,
1: ты понимаешь,
0: да?
1: Да,
0: что я
1: вижу. Они-то не понимают ничего, вот в чем дело. Мы-то должны как-то...
0: Не, подожди, сейчас
1: вот, либо
0: уже...
1: убрать это, убрать тоже
0: уже,
1: нельзя.
0: Сейчас бы уже пришел человек, который...
1: И сказал, ничего не понимаю.
0: Нет, который ведет здесь рубрику происшествий и сказал, что участились звонки к психологам на данную минуту. И он так, он не приходит, я чувствую, что мужчины или они не слушают эту передачу, либо они уже спят, либо они все понимают.
1: Либо просто не понимают.
0: Но тогда участились бы звонки.
1: Ну, так дело в том, что стыдно же. Вот тут синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю. То есть лезет, грубо говоря, в бутылку. Есть такое слово. Чуть было не сказал другое слово. На «з». Да, вот. Тем самым выступая агрессивно. Дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки. И то, что я не понимаю, это мое достоинство.
0: И грудь потому, что
1: я
0: вперед.
1: Да, потому что я понимаю.
0: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
1: Есть.
0: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать. Дело в том, что нарушение инфраструктуры начинается с самого главного. А самое главное в человеке — это сердце.
1: Да!
0: Потому что сердце без мозга.
1: Без мозга, да.
0: Да. Оно может работать.
1: Даже вот... песня такая есть. Сердце безмозглое мое.
0: Да. Отсюда есть выражение безмозглый, да?
1: Конечно.
0: Но это человек сердцем, но без ума.
1: Не, ну, в принципе, тут вообще можно сказать, что все, что ниже головы, то безмозглый у человека, поэтому мы именуем это тушкой.
0: Не, ну, подожди, только
1: да.
0: Давай...
1: Мы ученые.
0: Давай мужчин к этому не будем причислять.
1: Ну,
0: это сейчас ты не о мужчинах говорил.
1: Конечно, нет. Конечно.
0: Или я чего-то не понимаю.
1: Нет, конечно, нет, да как вам угодно.
0: А, кстати, есть очень серьезное заболевание, непонимание чего-либо. Даже, говорят, сейчас на женщинах оно очень сильно распространяется.
1: Так вот из-за этого-то они и упираются. То есть, понимаешь, второй синдром, то есть когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, новокаин ему усиленный, капельницу.
0: Ну, можно даже милицию вызвать.
1: Да, или просто говоришь, милиция!
0: Да, и он да. Как-то так у него начинает мозг уже работать.
1: В нужном направлении.
0: Да, так как ну, это слово несет в себе такую энергию, которая восстанавливает...
1: Баланс кислотно-щелочной в тушке.
0: Ну, как бы, да, инфраструктура. Да.
1: Вот, но есть же такие, которые ничего не понимают втихую.
0: Вот. Ну, они в определенных местах, на самом деле, Саш. Там они все не понимают, вообще ничего не понимают.
1: Вот, ну, они и есть самая опасная часть, которые, так сказать, непонимающие тихушники.
0: Да, вот от нас скрывают эту информацию. А я читал в одном модном журнале английском, что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, это планета сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Но вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие рамки и хотят овладеть нами.
1: Да, да.
0: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это. Потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь. У тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
1: У меня нет.
0: Ну да, вообще-то я забыл.
1: Ну я предлагаю прерваться на музыкальную паузу.
0: Да.
1: Пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблема обеспечения, жизнеобеспечения девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
0: Саш, минуточку,
1: да,
0: опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
1: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
0: Нет, а мы говорим о другом.
1: Все.
0: От 12 до 15.
1: От 12, да, да.
0: А то сейчас многие молодые женщины
1: проснутся и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
0: Да.
1: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душ, расходовать ночью воду и электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
0: А, Саш, сегодня ты знаешь, с какой темой я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
1: Ну, она так и... кратко и называется, от 12 до 15.
0: А, дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и... После этого я, так как я ее прочитал,
1: извини,
0: все-таки...
1: Извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
0: Ну, хорошо.
1: Вот
0: да.
1: По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные и махопоперечные. Значит, махопродольная – это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А махопоперечная – это та женщина, которая их режет поперек. И вот внедренный, господин внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот этот психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов. Поэтому, то есть, например, маха продольная обладает такими-то чертами характера, маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. А вот, но прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина Внедренного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот, о его мнении.
0: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедренного. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же, да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которая режет кольцеванием, да,
1: вот, и которые... Но кольцеванием это, по-моему, как раз махопоперечная, продольная,
0: да,
1: это которая...
0: это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункт. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они
1: махопродольно.
0: Более... Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивы. Они, ну, их организм сформирован так, что они, ну, красивые. Вот фотомодели 95% это...
1: Махи продольные, да, все-таки.
0: Да. А все-таки более умные женщины.
1: То есть женщины с техническим складом ума, вот ты хочешь сказать?
0: Не только. Вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки... кольцеванием занимается.
1: То есть махи поперечные.
0: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
1: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательная, нежели маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, маха поперечная мозгом обогнила уже
0: работы.
1: Машку продольную, маху продольную.
0: Подожди, тупость подожди. Работы,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Послушай, послушай, тупость работы, да, но смотри, маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
0: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда. Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому, что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль... огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, как-то продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистическому рта.
1: То есть ты все-таки полагаешь...
0: Огурцы что... обычно бывают длиннее, чем толще.
1: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
0: Это самое главное правило.
1: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу махи про продольный, махи поперечный более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фото модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная, она кромс-кромс-кромс-кромс-кромс.
0: Это дело, в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
1: Да.
0: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
1: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот. То есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть если вдруг Маха поперечная решила стать Махой, и продольно неожиданно. И, конечно, она может их резать продольно, да?
0: Да, она все пальцы себе поотрубает.
1: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой-землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
0: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили животное, насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день. Ну, она всегда жила так, а тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот. И оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. Оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, оно же насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то? Тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов. Опять бах, и свет выключили. Опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же опять, как я такой. Не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет. И ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком, А, кстати, жуком написано, так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком. Или жуком. Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая это или не понимая. Это вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
1: Ну, это же то же самое, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с махой продольной, если она решит стать махой поперечной,
0: да.
1: Наоборот. Ну, поэтому эти попытки, но поскольку женщины существа упрямые, читают книги, знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужна. Ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, вот, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Также здесь, если маха поперечной станет махой продольной, она будет не полноценной махой продольной, а полумахой продольной, смешной, дурной махой продольной. А маха поперечной будет смешной, дурной, это самый полумахой поперечной, махой поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
0: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Всякие группы типа. Ну, и список в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
1: Да.
0: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного Дауна.
1: В имя просто.
0: Да,
1: в
0: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор поступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так вот, это клево. И ставят печать еще вот обычно.
1: Да, да, да, да.
0: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто лавандоса состричь.
1: А ты знаешь, у нас тоже была такая, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
0: Саш, подожди, да. Это у вас пришли или...
1: К нам, ну, к нам сюда вот.
0: Нет, да. К вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
1: Нет, не в это, нет, в государственную организацию, конечно. Понятно. В частную мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать сам профессор.
0: То есть, типа, про инфраструктуру, наверное, что-то...
1: Да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Естественно, списывают, понимаешь, на отделение, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять вся в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3% и тоже, совсем без исходня, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да?
0: Как
1: через два дня осложнение какое-то.
0: Шире.
1: Да, через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот есть у нас другой, он зав хозяйством, да? Тот тоже может все там и режет, и ломает все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
0: а у этого и рука, наверное, легче.
1: И так в том-то и дело.
0: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
1: Ну, ты знаешь,
0: вот
1: сейчас...
0: Зря, зря. Вот, а вот этого первого надо пустить к махе продольной. На кольцевание просто его отправить.
1: Так профессор.
0: Всего.
1: Профессор,
0: а что профессор?
1: Положено,
0: все эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
1: Конечно, конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
0: Продавщица кладет руку на весы, и мясо дороже сразу.
1: Вот или диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Разруха, у нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. Все, людей взвешивать нельзя.
0: Не, воровство, больше 40 воровство не... очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
1: Да, или о трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
0: Да. Как-то надо все-таки... Очень мало это спонсирует продажу органов человеческих.
1: Конечно.
0: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть. Да,
1: введение этого в закон.
0: Я смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
1: Да и не только.
0: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
1: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную, страшную статистику, мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповины? Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и... То есть, ну...
0: Нет, раньше с пуповинами, я помню, еще вот, по детству.
1: А сейчас мне 20%!
0: Мне три раза меняли пуповину, все по структуре клеточек к ним подходило.
1: И все, прикинь, все ведь на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
0: А вот в какой конфигурации?
1: Евро или дойчмарки?
0: Что-то в этом духе.
1: Да, вот только вот. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладываю,
0: да,
1: и все.
0: 5
1: и
0: косарей.
1: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
0: Ты знаешь, какой случай у меня был? Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
1: То есть тоже число
0: да,
1: 5.
0: Вот надо вообще говорить, что 5.
1: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5 же было не модно сказать, типа, 5 там того-то, да?
0: И группа сейчас такая появилась, вот. Зарубежная, так что очень сейчас
1: да. А сейчас, когда они определяют, что 5, да. Вот они и несут. И тоже одна
0: сказать,
1: приходит...
0: принеси мне 5, он группа тебе приведет.
1: А мне же в глаза есть смотреть стыдно, тоже, говорит, за пуповиной. Говорит, для тетки своей из Пскова пуповины, говорит, мне... Ну, я-то не могу за свои бабки пуповину и ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5. Типа, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
0: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену.
1: Я, даже... я говорю, откуда
0: я из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
1: вот раньше
0: дешевле.
1: Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы... кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего и нефти, и что не выкачали.
0: Так нефти уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
1: Так знаешь, овечьи оказались.
0: Овечьи пуповины. Ну а
1: принесла.
0: Что, как вживают? Не, нормально.
1: Да они не свежие
0: хотя
1: уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дойчмарки или доллара. Понимаешь, как? Выводят на тай. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть, хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
0: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще
1: что, бред какой
0: бывает,
1: вообще.
0: Да,
1: на что есть. Люди не идут ради
0: кому-то
1: красоты.
0: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
1: А с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
0: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
1: то есть стоит... можно на эти бабки неплохо года три прожить.
0: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, ну, делали фотографии моей пуповины.
1: Ну, правильно, это...
0: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, меня просто ее вырежут за долги, и все.
1: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот, что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот, если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали, квартиру отдашь, скотину, то сейчас орут, пуповину вырежу. Это страшнее, да. Потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя.
0: Да.
1: А пуповина вроде как вот она...
0: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать, так как они в пользу государства отходят, а
1: конечно.
0: Там же зерно меняют, шоколадки, надо же, чем-то.
1: Да.
0: народ.
1: А эти воруют. А у нас
0: а недостаточно. А помнишь, начало 20%. Какое было? Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк. Пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все знал.
1: Нет, все остальное бросал, пуповины как раз брал.
0: А я как-то не так сказал.
1: Ну, ты сказал, вырезал пуповины и бросал.
0: Ну, правильно.
1: Да.
0: Ну, бросал тушку. Он как
1: тушку бросал,
0: ее сразу бросает.
1: Да, тушку бросал. Она потом тушку-то приходила. Кстати, вот парадокс, да, вот на этом, на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз там про трансплантации, то все. И операции эти пошли.
0: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издавал. Его же так не нашли.
1: Да,
0: он, наверное,
1: да.
0: Издавал. Вы, может, поднимите накладные. Меня просили расследовать это дело.
1: Да, чего там?
0: Кто вам постоянно сдавал?
1: В каких годах вот?
0: Ну, наверное, это надо брать
1: я сейчас
0: начало.
1: Даже вот имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
0: Где-то 90-й год вот уже первые появились ласточки без пуповин.
1: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас фамилию помню, Стас Борщ. А первый
0: это
1: человек...
0: именно сдавать или...
1: Нет, за пуповиной вырезанной.
0: Нет, вот мне нужен кто сдавал.
1: А, кто сдавал, Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них 2 некондиционные. Мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил. Там и таким были рады, потому что приехали демонстрации.
0: Хорошо, как
1: там...
0: вот этот мистер Рессорский часто потом рисовался у вас?
1: Сейчас я посмотрю.
0: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
1: один,
0: еще делал?
1: Один раз, значит, нагим рисовался.
0: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
1: Нет, ну просто мордой ксерокс вот, и там висит. У нас же другая. Ну,
0: а, может, то есть можно собирать
1: там посмотреть
0: вот всех
1: вот в коридоре, которые... Кстати, вот в коридоре у нас висят вот эти вот картины. Это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея. Вот все доноры почетные, все сдали свои пуповины, потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям... А мало кто знает. А...
0: Ну да, это понятно.
1: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров. Поистрепалась пупа.
0: Не работает, да, поэтому
1: нам
0: я
1: не
0: приехал, чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
1: Вообще никакого.
0: Вот,
1: тут... Один вид внешний.
0: Да,
1: а тут... вид внешний, он под рубашкой.
0: Когда
1: извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то 2 года, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров, у добровольных, которые без пуповины на этом гладком месте, они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. Угу. С помощью спецкрасок, спецтатуировки. То есть косметически это выглядело хорошо.
0: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
1: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. Mm-hmm. То есть профессура и деньги несовместимы.
0: Да,
1: профессура это чистое просто... знание. Был дикий скандал.
0: А деньги — это чистые деньги.
1: Чистые деньги, бизнес. Да. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренного аппендицита передвижной пункт ездить по Москве.
0: Ну да, чтобы хоть как-то занять.
1: Хоть как-то вот денег, чтобы нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы.
0: Да.
1: Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
0: Я думал, ты опять ошибешься, уже
1: дрожал. Нет, я уже смотрю нужные бумаги.
0: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон.
1: Да.
0: Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
1: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел вот где был этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей-зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупол, в общем, куски мяса, которые те пытаются захомячить, унести с собой, угощать друзей и соседей. Но еще есть и люди-гребешки, которые с, в общем-то, пальцами причесывают тебе голову в реальном времени, регулируя нажим. То есть... Я как-то не особо в это верил. Просто я хочу сюда такого закупить, поставить.
0: Дело в том, Саш, сейчас за... Ну, там у них уже это дело все не то, что не в моде, а стало опасно. Дело в том, что эти люди больны. Вот, это серьезная болезнь, и она проявляется вот именно так, они мчатся кого-то причесывать.
1: А нельзя ли их-то вот на субботник к школе, в общем, причесывать осеннюю листву?
0: Дело в том, что контакт с детьми вообще опасен.
1: Понял.
0: У них сильные энергетические потоки, так как у них слегка нарушается инфраструктура.
1: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию их привозили, ну, показать Москву. Но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, Саш, и небесной. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют. Угу. А им-то по барабану что чесать?
0: Да, у них вообще...
1: Зачесали до
0: они
1: смерти
0: даже
1: просто.
0: Могут не видеть, есть волосы.
1: Конечно,
0: волосы.
1: Конечно.
0: Привлекает то есть причесали именно это... вот характер поката.
1: Да, у нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице, так ее они зачесали.
0: Да такой
1: стиль. Да, представляешь.
0: Ну, а вы провели какую-нибудь...
1: Нет, ну это же гости, Ее уволили просто, сейчас она где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
0: Ну,
1: то,
0: да,
1: что, конечно.
0: Так, вот с такими вот...
1: Конечно, с аномалией, то есть... Я помню лицо одного из наших главных, когда он хотел его погладить по щечке, сказать, хорошо, работаешь, глядь, а там...
0: Вот. Да, характерность есть, да, я понял.
1: Ну что, тогда, значит, про
0: к
1: больных...
0: Кстати, это... да. Кстати, я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
1: Да, статья-то еще раз напомню, кто...
0: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие-то делось?
1: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает? Их как-то подставляют друг под друга или они...
0: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайно в автобус в очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. И... Ой, прости, я сейчас немного...
1: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут «морские гребешки».
0: Вот. Да, кстати, вот главное, да, надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит, вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически, такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот типа... Они обычно идут, ну вот, с телевизора торгуют, когда,
1: ну, да,
0: в,
1: да,
0: таких передачах. Вот, то не стоит покупать.
1: Не стоит,
0: на самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне, я проснулась там, ну, такая кокетка приходит, да, я проснулся, а тут, вы знаете, и меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причесывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
1: И вам всего нужно... в мире 5 человек, да, из них. Вот двоих порвало в автобусе, а трое к нам приезжали и зачесали до смерти почему-то.
0: Да, но они все разнополюсовые. Дело, ну, в безусловно, том, что сейчас же 3 полюса.
1: А я вот сейчас только понял, они толкутся. Мы их тут уже и палками, и башмаками,
0: да,
1: записывали все на интервью.
0: Постоянно.
1: Слипаются, то разлетаются. Ужас какой, вот в чем причина.
0: Ну это как бы целый мирок такой. Ну, мир гребешков, даже была статья такая.
1: А, кстати, хороший у них мир. Их всего пятеро, и до того, как двух порвало, они же друг друга знали, общались. Причем, заметь, ни одной девочки нет для гребешка.
0: К этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
1: А.
0: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
1: Это социальное понятие уже, да.
0: А вообще женщины как... как предмет, ну, вообще присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали все одно, эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь сколько, я сейчас скажу, 1,5 века.
1: Да.
0: Вот
1: да,
0: в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
1: Не, ну, там они делились за мнение. Они думали, да, что просто мужчины не могли различать друг друга вот, по половым признакам.
0: Нет,
1: просто не догоняли.
0: Вообще не было никаких различий признаков половых. Тогда и слова не было «пол».
1: Вообще, то есть...
0: Не было,
1: не
0: да.
1: Было,
0: так,
1: не было, не было.
0: Да, потому что были одни мужчины.
1: Да. Ну, давайте сейчас немножечко прольемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу сегодняшнюю тему, которая называется «От 12 до 15».
0: Да.
1: И тем многочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу. Я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, что я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. Их очень многое волнует. Вот уже, пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта повешенном на стену.
0: Да, я, кстати, заметил. Интересная
1: фишка. Это новое увлечение, да.
0: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать асфальтовые доски.
1: Да, мы пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
0: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
1: Конечно.
0: Чтобы мелками было удобнее писать.
1: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
0: Да, доска не падает никогда.
1: Не падает, ее вмонтируют в стену просто, и все, пишут. Вообще какой-то бред, вот да что это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. Дерево вешаешь, да. Как-то оформить надо. Во всех модных школах сейчас делают просто стену.
0: Иностранец был, русский до такого не
1: дадут. Конечно, конечно. Просто остается стена, и на которой пишешь, смываешь.
0: Просто делают эту стену полностью сделанную из асфальта. Она сразу на два класса.
1: И шланг такой, которым потом все это смывают, истекает.
0: И внизу водосток, как в мужских туалетах.
1: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
0: Да, чтобы пятна крови не оставались на парте или на полу, чтобы они сразу смывались, и учитель типа нормальный.
1: Ну и так очень плавно
0: А, плавно очень.
1: Да, подвели к основной теме нашей беседы.
0: Поразило.
1: Ну да, я тему напомню. Это основная тема нашей сегодняшней беседы.
0: Только
1: ради
0: не
1: чем
0: забудь,
1: мы сам...
0: да, в каких цифр надо начать.
1: От 12 до 15. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста? Сегодня расскажет
0: девочек
1: сам
0: даже.
1: Девочек.
0: Хотя, если мы передвинули все, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
1: Это называется подростки.
0: Да, вот 12 это уже девушки.
1: Да.
0: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
1: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему, жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других стран мира, именно в такое, казалось бы, позднее время, так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15, как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И мы к ним обращаемся.
0: Чистит
1: зубы
0: в это время.
1: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи.
0: Да.
1: Нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать, слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
0: Да.
1: Бивни.
0: Но я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что Вряд ли это произойдет.
1: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
0: Вообще, но... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на 3 суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять. Куда-нибудь.
1: Ты знаешь, как с гаишниками лучше всего беседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивни брызгали слюнки.
0: А, вот так, вот,
1: да. Он будет от тебя отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канавы какой-то.
0: Это также можно метод, все движение остановить. Когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
1: Конечно.
0: Чтобы я в нее упирался, хотя бы чтобы создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман.
1: Так, именно на слюнный прыжок, на прыжок слюнки.
0: То есть была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вычислили, что вот именно среднестатистическая — это 50 сантиметров недолета.
1: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный поброск, так называемый дезодорант, в общем-то, он окатывает гаишников.
0: Но некоторыми, говорят, некоторые даже и ноздрями умудряются
1: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос.

0: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
1: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, ну представь себе, сколько не останавливается хамов нам, когда вот мы с палочкой
0: вбегаем. А тут сразу шлагбаумы перекрыли все движение.
1: Против шлагбаума уже.
0: Выдернули пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, оттуда будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
1: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще сейчас мы, Министерство по транспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно с тем, чтобы можно было вот
0: нахальника
1: вынуть за шкебон просто, будет, да, конечно.
0: За уши.
1: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
0: Давай я прочитаю.
1: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
0: Я прошу сразу прощения за то, что я буду запинаться.
1: Можешь
0: или
1: себя оставить.
0: Делать некоторые паузы. Да я остатись сейчас.
1: Понял.
0: Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
1: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
0: Ну, комментировать это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
1: Да.
0: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
1: Но это дословный вот перевод. Именно... Нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку,
0: нет,
1: он не понимает,
0: поразили...
1: что он завел ее.
0: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
1: Ну, англичане, народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему. Дитяти, черри, понимаешь?
0: Все равно, понимаешь, если бы это было написано так, я бы не понял о том, ну, то, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умные. Они, прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
1: Конечно.
0: Какая энергетическая основа у того или иного предложения.
1: Это тебе не Яков внедрённый, безответственный писательшка.
0: Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
1: Да.
0: Ну, тут есть еще одно предисловие, опять же.
1: Любят они вот эти длинные предисловия все.
0: У него, наверное, все-таки очень длинное, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
1: Ну, правильно, давай сразу, ближе к корню.
0: Ну, значит, вот что... Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине
1: и... О девочке.
0: Или, ну, ты... О девушке.
1: О девушке,
0: вот,
1: да.
0: Все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание, так. А при заботе о девушке, ну, я пропустил всю ненужную информацию, при заботе о девушке следует обратить внимание, чистые ли у нее волосы, нормально ли она ходит.
1: Вот тут сразу надо поправиться. Если, значит, стул у нее 3 раза в день, это считается нормальным, по мнению Кристофера, либо вот 1 раз по утрам.
0: Да, дело в том, что от правильного стула вообще зависит очень многое в жизни девушки молодой. Потому что если у нее происходит какая-то беда со стулом, то есть это происходит... Ну вот, как Александр заметил, раз по утрам, то, значит, уже есть какие-то биологические нарушения. Уже нужно срочно бежать, сдавать в институт продвижения.

0: Движение биологии имени Александра Романова, очень известный биолог, и ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время, вот это полугодичное, эта девушка помещается в специальный изолятор, чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях, а точнее мужчинах, потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так, надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
1: Может быть, тут уважаемая профессура имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такую базедовую болезнь, отсутствие йода.
0: Это как раз вот, вот это вот неприкрытость. Ну, понятно, она немножко зависима от стула.
1: Конечно.
0: Чем он
1: конечно.
0: Реже, тем больше выпученность.
1: Он пучит же, конечно.
0: Значит, что у нас тут?
1: Кстати,
0: дальше?
1: Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
0: Да? А, ну да. Дальше. Значит, ну да, тут он пошутил очень хорошо, не буду это
1: плавать. Нет, почему?
0: Нет, что вы,
1: ну давайте
0: хорошо,
1: наши радиослушатели.
0: Я прям дословно.
1: Да, вы прям, вы же цитируете,
0: да?
1: Что в этом такого. Пусть люди знают, да. Научные труды, которые печатаются там.
0: Хорошо. Ну, это прямо написано так.
1: Безусловно.
0: Вот потом меня не надо будет подавать в суд. Вот так и написано. Про веки, да, я сказал. А следующий, я привожу прям дословно, чтобы никаких ко мне придирок. И меня потом не мучили вот эти женщины все оставшиеся, или девушки, как вы их там называете теперь. Нет, Саша, я не могу.
1: Нет. Дайте я посмотрю статью, дайте.
0: Нет, ну вот сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмая строчка... После слова «хамство» на русский язык оно переводится.
1: После слова...
0: «Большого». Ну ты до семи, что ли, считать не умеешь?
1: Ну, покажи, ткни пальцем-то, я же по-английски-то не сужу. Ага, ну вот, понял. Да, понял, сейчас я постараюсь перевести сам. Да, так. Угу. Ну почему, все... Может быть, это опечатка.
0: Да, но... поперхнулся я.
1: Извините,
0: чисто.
1: Не,
0: да?
1: Я просто простужен. Да, значит, чисто ли у девушки тело, надо посмотреть, хорошо ли она ходит, но это не прикрыто ли, значит...
0: веки, да?
1: Да, глаза.
0: А следующий, ну, не получается.
1: Нет,
0: же, ну,
1: почему,
0: да?
1: Не запачкан ли у нее анус калом? Дело в том, что многие девочки в этом возрасте, они за собой...
0: Слишком раскрепощен.
1: Но для американцев это свойственно. Ведь девушка полноценная,
0: это
1: она начинает...
0: Это
1: английская статья. Ну, какая разница, слово по-английски все. Они начинают за собой ухаживать полноценно и догонять, что, в общем-то, они там как-то вот в плане гигиены непорядок у них, то есть тоже с определенного возраста. И, может быть, эта статья заставит многих посмотреть на себя со стороны.
0: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить дитя природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
1: Да.
0: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы потом эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, им отстегивают всем педиатрам денег.
1: Позвольте кинуть булыжник в ваш огород.
0: Дело хорошо, что не в лицо в огород кидаете.
1: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
0: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
1: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем-то, вот, которого приглашают тоже куда ни попади, он понял, что там, где ни попади, хотят услышать, что попало. Вот. Но не просто, что попало, а что вот такое, что попало из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые они заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, да. Попал. Да. Она нездорова.
0: И все. А потом затаскают ее по врачам.
1: Так что вот давайте статью как есть.
0: Ну хорошо, как есть, так есть.
1: Продолжаем.
0: Вот. Часто попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
1: То есть в паховой области.
0: Ну да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
1: Да.
0: Я это сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
1: непросто.
0: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы, тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных 4 пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаление легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситокозом. Девичья лихорадка. Вот, и тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситокозом, орнитозом. Вот, откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать. В биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девушкой, вот, он может это произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно, вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачеваний, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие, специально нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется, что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете с этим английским, все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс некоторый психологический и убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
1: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
0: Ты смотри, какая оказывается вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
1: Рот?
0: Да. Поэтому в помещении, в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимал равномерное отчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются. Да? Но это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
1: Ну, также печень, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
0: Смотри,
1: вот,
0: Саша.
1: Почему мы сейчас во всех школах вводим такую как бы, практику, чтобы хотя бы раз в 3 дня всех детей водить в анатомический театр?
0: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается. Ну,
1: может быть, чтобы она могла в случае
0: девушки...
1: метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
0: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
1: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, что запускаем штук 5 детей, девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну-ка, ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
0: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Точно. Вот. Так там все бегают. Я сначала не понимал, почему, а оказалось, что это бегают наемные поляки, югославы, ну вот все вот эти, там русские попадаются, ну, те, кто не могут в своей стране заработать, вот они бегают там. Ну, также и арабы какие-то малородословные. И оказывается, у них вот такая вентиляция, ну, там же вообще жарко. То есть вот я был там пару недель назад, там плюс 35.
1: Да.
0: И это на улице. А в домах там вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там
1: я даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
0: Да, привязывают... на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
1: Нет, я о другом парочку. Сейчас немножко берут. Берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
0: Ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
1: Конечно, конечно, конечно. Ну, так, что там дальше,
0: да,
1: про девочек
0: там дальше? А, ну вот мы сказали, что в тени. Девушки очень боятся сквозняков и резкого перепада температур. То есть нельзя взять, посадить вот так вот девушку от 12 до 15 лет в русскую зиму в самолет.
1: И получишь УЭ. Вот многие наши радиослушатели, и особенно ЦИ, а вот ЦИ особенно, они волнуются, они думают, как, что вот когда идет речь, типа там, например, девушки очень боятся перепада температур. Они думают о том, что это такая не физическая боязнь, а просто для них это как бы вредно. На самом деле, это тут имеется в виду именно физическая боязнь. То есть достаточно ей показать, например, кусок холода, ну, открыть холодильник и морозилку, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, вот по поводу... Многие девушки могут заразиться страшной болезнью клаустрофобия только хотя бы от того, что они увидят открытую морозильную камеру.
1: Конечно, конечно. Или например, сразу... зимой увидят, вот, к примеру, свечи. Ну, свечи тоже их вводят в шок. То есть, когда вокруг холодно, им показывают что-то горячее, у них ужас именно физический. Вот. А так-то им, конечно, по барабану. Ее можно распаренную в снег кинуть или, например, это охлажденную назад в баню. И для здоровья никак, только на нервы отражается.
0: Да, из-за них же придумали все эти русские бани, финские сауны.
1: А, кстати, как твой коневодческий бизнес?
0: Ты знаешь, сейчас, так как открылось очень много ипподромов, вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
1: новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
0: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил...
1: Ну, комплект
0: решила...
1: просто. Многие узнают, я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет. То есть так назывался квартет «Конек», он назывался. 4 копыта в комплекте шли. Вот, то сейчас, знаешь, пятигузка — это вот пятый идет копытца, который, ну, как...
0: вместо
1: как
0: хвоста.
1: Запаска, да.
0: Вместо
1: то есть вместо хвоста,
0: да,
1: прицеливание.
0: А дело... нет, она не как запаска. Она играет, извините, очень существенную роль.
1: Ну, ты даже не в курсе технологии.
0: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни. И спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности, взять нынешние достижения в Олимпийских играх, очень серьезные результаты. Прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
1: Рожка.
0: Рожка.
1: Или выстрела.
0: Вот. То животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И она срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. Ну, на различных соревнованиях. После этого только, ну, это было 3 раза, но вот за 3 раза затоптали 500 человек. Кони, сорвавшиеся. Вот. И после этого начали, закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе. Просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И, то есть, решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
1: всех
0: тормозить.
1: Тормозных копыт.
0: Да, которые могут тормозить. Ну, ладно.
1: Да, дальше.
0: Вернемся к нашим коням. Не коням, к девушкам, господи. Что же это такое? Зачем я опять про Бога? Ага. Вечером дверь следует не закрывать, а как бы это сказать, ну как бы должна быть дверная штора, чтобы завешивать дверной проем темной шторой, очень темной.
1: У девушки в комнате.
0: Да.
1: Вот. Ну, если ей, например, там ночью там.
0: Тем самым можно как-то выровнять. Вот, ну, в основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит? Вот спит девушка, да, представь?
1: Да.
0: Ну, под одеялом, а тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать. Вот. И вот она лежит на боку. Соответственно, челюсть, как подвижная...
1: Смещена в другой бок.
0: Да, она смещена. И вот от этого появляется косоворотность. Конечно, слушай, можно обойтись без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
1: Да. А, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку, и с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюнопотеря за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
0: Ну, да, вообще слюна,
1: обезвоженный организм, сокращенно...
0: Энергетическими потоками обладает.
1: Конечно. Да, поэтому ей плюются.
0: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же продолжение-то? А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят. Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков. Так, записали. Нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая, животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
1: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
0: Да.
1: Безусловно.
0: Ну и витамины тут зачем-то еще алфавит. А, В, С, Д, Е. Что? И минеральными водами. Что, я не знаю, этот Кристофер или Джонс, как его зовут. Что он нагородил, конечно. Я эту статью в самолете читал.
1: Интересно, у него самого тут дочь есть?
0: Ага, вот. Так же. Для девушки заготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат вот так, сейчас молодежь говорит, ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее действительно нужно подкармливать не только вот какими-то легкими питательными, а и пищей потяжелее. Все-таки ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться. И для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочно-кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага, вот так вот. По половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение это лесбиянок. Любят они друг друга. А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. Крупным сложнее.

Дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Ну, как раз с 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Я так отошел от нее в недоумении. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты че, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что дальше-то? Ага. Вот тут, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день, вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей. Потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот. И стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует, сейчас есть, вот во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот. Значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Наверное, все.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
3: уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У вас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится? Потому что у нас-то вечер.
2: Ну, меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон. Здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот эти...
3: А вы от кого? От Марины, я что-то не расслышал.
2: Нет, я из Марины.
1: Из Марины. Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет. Пятачок.
3: Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: Хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Меня зовут Мишель.
1: Здравствуйте. Говорите громче.
5: Вопрос моей девушки.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик. В динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да, да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. Ее, в общем-то, долго ее уже не жить, наверное. Долгое время нету
1: стула.
5: Цикла.
1: Понятно.
5: Что делать?
3: Тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно мы...
3: Они вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже так у неодушевленных предметов.
3: Это все, знаешь почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают всю эту продукцию, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупают. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.
0: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. Вот. То же самое с артистами театров. Большинство, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица. Как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. Есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я
1: болею. Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь золотую маску, как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да? Золотая маска. Вот они, люди, друг другу...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения, мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к Оскарам и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, все-таки что такое Оскар, да? Оскар, да. Это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собирают три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие. Три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табаков вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях. Вот шоу-бизнес, он же обильный, в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то есть все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством, там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, и при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешные в будущем, ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да,
0: ну, то есть
1: тоже подпадают под... Почему, зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нету логики. Понятно. Вообще в этом.
0: Вот. А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки
1: связи,
0: специфика, скажем так, России российского театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот
0: стареют.
1: Вот кто-то кому-то отдался, да, как говорится, и в постели Табаков решил вот своей, например, супруге вручить премию.
0: Премию, да.
1: Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в «Плейбой», да. И вот «Плейбой», первый этап «Плейбой», второй этап роль...
0: Это 20-минутная кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот. Или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета. То есть,
1: Гамлета, вот, да, это
0: да,
1: круто.
0: Потому что женщина ни разу не играла Гамлета. Вот,
1: а и потом как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода. А может, эпизод и не надо показывать. А
0: можно просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она, правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно. Кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград, получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра, с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс сам не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, тоже. Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то ненастоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, она снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там Оскара, да, это всего лишь попытка наконец-то вот проснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что...
0: Нет, наша цель сегодня это сделать.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирают не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить, нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот. А этот человек, они на самом деле как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле, все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да, то есть это профессия,
0: ну,
1: есть такая.
0: Ну, сложно все-таки, нет.
1: Ну, пример, нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился, какой там был, да, вот этот процесс отбора, и в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. Тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да? Прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
0: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет этим вот это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводят к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон Гринца. Вот, ну неужели непонятно, что вообще-то эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот, мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Но должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые его окружают. Он взрослый, у него усы. Вот он написал стихи про дядю Степу милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Кирилл. Нет, ну по поводу Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для
0: меня. Извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшая, вот абсолютно простейшая схема, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил Союз кинематографистов, все деньги, выделенные кино, взял под свой фильм, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
0: я вот творчество ни о чем. Я не смотрел, прошу прощения, ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает какую-то технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом вот в свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился, но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
0: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но, это вообще... Но вот сейчас не получилось.
0: Так вот не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Ну, на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
0: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема в другом. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
0: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: оказались
0: быть
1: сконцентрированы
0: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
0: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, и я об этом, кстати, у меня...
0: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я эти очень простые, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает. Интересно мне или нет? То есть мне не важно, к примеру, котируется или там Брюс Уиллис с его лысиной в актерской среде. Многие говорят, что там Брюс Уиллис даун и ужасный актер. Мне совершенно безразлично мнение этих людей. Мне интересно смотреть, как он играет. Да? Также мне интересно смотреть малобюджетный фильм какой-то. Но мне очевидно с первых кадров, когда по телевизору там была вот эта байда, эти шашки, этот демон там в главной роли, вот этот самый за лимон Грина, который мне почему-то сразу интерес пропал. Даже если бы я не знал, что этот фильм такой надутый, там, огромный клизмой, там, рекламный и так далее. Почему-то ни краски, ничего мне не интересно. Так же и везде. Мне кажется, давно уже критерием нравится, не нравится, должно быть интересно или нет. То есть немножечко отскочить даже на ступеньку назад, сделать эту игру еще большей игрой. Как дети. Мне нравится мороженое, а мне не нравится. Вот это мороженое говно, я его есть не буду. И потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, кстати, еще третий критерий, а мне безразлично это мороженое.
0: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
0: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот как бы одно и то же. Активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделан. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то. Мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. То есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще.
0: Ну,
1: куда-то...
0: это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да, бывает, приходит, да, вот на активно... стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все, на самом деле, чушь, да?
0: А на самом деле, ведь вот что интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот чушь.
0: Извиняюсь, что перебиваю, вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, Киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там покажут Порева. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это Порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к Пореву в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
0: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
0: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
0: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю, ее роль такова... Ну, рассказываю. Да, извините, когда выходит, да, Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену и отыметь, а я хочу эту женщину, да?
0: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе.
0: Я хочу видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, это я хочу важно. В нее влюбиться, да? Я хочу, чтобы она
0: продолжить
1: меня полюбила.
0: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле... психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да? И мы следим за ее судьбой. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой как бы хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да? Все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира,

0: животные, да, они как бы вот из каких-то вот вахлаков каких-то, да, вот, вот непонятно чего. Что-то я такое сказал. Ну вот. И вот они ходят по сцене, кричат, орут, что-то болтают. Они болтают на сцене языками. Они читают роль, они прыгают, бегают.
1: Эндогенно пропотевают.
0: И все, да, да.
1: Но с другой стороны, вот...
0: И ничего больше не происходит.
1: Да. Кирилл, вот давайте посмотрим, вот опять же, немножечко проследим ну, такую линию, да, обыватель-актер. Вот, ну, вот, тем более в России, да, очень короткие были периоды, когда актер был здесь действительно, ну, скажем так, престижным, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть это замечательный артист, и я считаю, что так, ну, очень повезло ему и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас? Вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую
0: ёлку. Нет, каждая девочка думает, что она станет звездой.
1: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте, в данное время.
0: Она не знает, что значит звезда в данном
2: месте.
0: Так вот,
2: месте, надо даже рассказать, что значит звезда.
0: А зачем? Тогда она не будет поступать. А будут поступать, понимаешь, будут поступать строптивые, которые абсолютно знают, что такое звезда вот в театре, абсолютно знают, что такое зарплата, и втайне знают, что они будут делать, когда кончат вуз. И вот это самое опасное для вот этого, как бы, этих стариков, да, великих. Вот если появятся люди, которые будут знать, что делать, когда кончат вуз, тогда они смогут сделать какие-то свои спектакли, да, найти свою форму. Вот почему, на самом деле, как бы я все-таки не занимаюсь вот таким психологическим, вот таким классическим театром, да, психологическим, где есть какие-то, какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривая, одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы, как бы, образ жизни людей приобретает. Вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная, как бы, вот информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг. То есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир, то есть все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу оперы-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот... Большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, считает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
1: То есть усложнение элементов постоянное,
0: да,
1: происходит.
0: И все, а пачки те же, да, как бы, но форма та же.
1: Вот балет, да, балет.
0: А половина,
1: искусство.
0: Кстати, сейчас я закончу. Да. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
1: Да.
0: Вот.
1: И на, в общем-то...
0: И на бандажи...
1: Да. Этих мужичков.
0: Мужичков.
1: Да.

0: Да,
1: и кстати, на самом деле это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы, и бандаж. Они были придуманы на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
0: Чтобы привлекать.
1: Да.
0: Потому что раньше вот первые балеты...
1: А психология
0: балеты,
1: вот этого зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том, что нет, я пришел за искусством, да, как вот внутренне убедить обывателя. Вот
2: конечно.
1: И поэтому это функционирует, потому что иначе бы ему зачем смотреть на такое вот дальнее, когда можно просто пойти в какой-нибудь найт-клуб, да, и посмотреть на стриптиз, да, там более все как бы открыто. Но там нет элемента искусства, потому что это тоже интересно, да, то есть одно дело, например, люди занимаются сексом где-то в публичном доме, да, и где-то в ночном клубе, да, вот, а в обычном стандартном ночном клубе люди трахаются на сцене.
0: Для того, чтобы...
1: Второй вариант, люди трахаются, например, на сцене Большого театра. То есть на сцене Большого театра для интеллигента это интереснее, это пикантнее, это развратнее, да?
0: И вроде бы как
1: это какой-то художественный акт уже.
0: А, то есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
1: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
0: И еще через монокль можешь посмотреть.
1: Да, вот во всем этом. И бабушки-билетерши с программками в это время спокойно стоят.
0: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
1: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да, я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось, только о себе. Ну вот, то есть в свое время «Служанки», то есть на самом деле это обычно такое гей-шоу, да? Вот,
0: у Виктюка, да, я просто, честно говоря, ни разу не смотрел.
1: В обычном ночном клубе вот такое гей-шоу, да, но она проходила в театре как бы «Сатирикон», да, то есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками, и вот эта вся общая атмосфера, да, она как вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да, и поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
0: Ну, а Кирилл, а вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот типа театр Виктюка со своими, в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом гей, я называю это словом пидор. Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидоры в Большом театре, рокеры на Красной площади, да, то есть
1: на самом
0: не
1: деле
0: кажется
1: для...
0: ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме меньше всего люблю о них говорить. И то ходил какой-то даун, то в этом самом, в этом, в как бандана, то в какой-то каске, полный идиот. Вот. Ну, выглядел смешно. Ну, что мы можем ждать дальше, когда уже весь эпатаж...
1: На самом деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается.
0: Затирается,
1: да, в порошок стирается. То же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как с бесконечными, с мужем пидором и так далее, да, вот, она стала сама уже пидовкой.
0: То есть практически происходит обесценивание.
1: Обесценивание вот нечто высокого, какого-то недоступного.
0: Недоступного. То есть, попросту
1: театр,
0: говоря,
1: на самом деле, театр.
0: Пропадает элитарность.
1: Почему в те, вот, как помнишь, в свое время, лет 10 назад, там 15, люди возмущались, деятели культуры, что в театр стали в джинсах ходить, да?
0: Да, да, да, с этого все началось.
1: Да, а почему стали ходить-то в джинсах? А потому что на сцене актеры стали в джинсах бегать. Курить, бегать в джинсах, кричать.
0: Нет,
1: вот.
0: Все-таки в джинсах, Кирилл, стали появляться люди в зале раньше, нежели это стали делать актеры. Просто виновата во всем контора по кличке Иверия, которая шила первые джинсы, который покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде, там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
1: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть если я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это можно сделать на помойке, например. Это будет очень как бы вот формат.
0: Нет,
1: да?
0: А ты сейчас так с иронией или нет?
1: Нет, в самом деле. То есть
0: или ты так считаешь?
1: Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да? Понимаешь, то есть нельзя... Ну, в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то летают тарелки.
0: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников. Кстати, он вот, совершенно для другого.
1: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально, потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своим новыми постановками.
0: Возможно, я, к сожалению...
1: А с другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот этого как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, угу, где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если я это сделаю что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот, мне не надо вот это, я уйду, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены, так называемые, и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять. Вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да? То есть вот сам никто не прорыл.
0: Происходит попросту торговля, да?
1: Да, то есть взяли уже готовое, согласен. А готовое изнашивается. Так же и театр. То есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано. Создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Венном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе, и именно так, потому что это только так падают, да. И помнишь про кошку, да? Uh-huh. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрел, значит, зрители, так сказать, воодушевились. Наконец, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка это ужасно, на самом деле.
0: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
1: кстати, по поводу иногда моего театра у нас uh-huh бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
0: Ну, это...
1: По сцене, потому что как бы вот на самом деле зрители, актеры непонятно что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
0: Ну, есть
1: как тут... бы для вот, бывает. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа рты открыв смотрят, а бывает, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали, театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
0: Желтый автобус.
1: Да.
0: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось мне, опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина. И я с удивлением вообще узнал, что практически... Ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там я, сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра. Может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студию на Юго-Западный, в свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Сделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм, это действие, безусловно.
1: По поводу сатанизма мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, а вот Линком, весь Линком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да, то есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
0: Целиком согласен.
1: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
0: Да, да.
1: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
0: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
1: Да, то есть, а с другой вот театр другой, «Балаган», да, вот еще начинался с «Балагана» в свое время театр, то есть выходили актеры, вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует, лично меня на самом деле абсолютно не интересует.
0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина, и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру. Или там «Дождь» исполняют, говорят «жур-жур-бур-бур» и делают руками красивые хореографические движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами. Да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит, ну, абсолютно нормальный человек, который вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот он ли это Серега, вот, или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во свояси, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
1: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа, они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, они... Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, но... человек, которому не да, у которого не было возможности это сделать на сцене. И но... вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да?
0: Да, да.
1: Ты же не популяризируешь их перед всеми во всех местах, где только можно.
0: Безусловно, то есть, я чувствую, сочинил, чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
1: самореализовался как-то, да? В студии, где-то дома, что-то.
0: Получил свой кайф, но да, мне уже нормально.
1: И далее живешь. Живешь как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни, значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
0: Ну, а вот откуда тогда берется это жеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист это в театре, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном вы это знаете. Типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру. Нам надо обсудить геополитику. Вот. Но она это говорит вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, нимбы изо всех щелей летят дикие.
1: Ну, это вот я же говорил как бы вот в первом части. Да, это все из той же темы. Набираю
0: а как
1: дурочек,
0: бороться? Как нам бороться?
1: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
0: Как с прайсом.
1: Да, как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина.
0: Да,
1: в театре
0: да, да.
1: Калягина
0: это
1: билет
0: по словам,
1: стоит
0: это по...
1: 50 рублей.
0: Да это вообще не прайс сейчас.
1: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы оба налогоплательщики.
0: Я, например, не даю.
1: Даешь.
0: А, в этом плане, да.
1: Ты налогоплательщик.
0: Да, да, да.
1: А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги, ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
0: Не нет, хочешь. Я никуда не хочу отдавать.
1: Хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, организировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, Товстоногов, это был, на самом деле, не самый плохой режиссер, абсолютно приверженец вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был, вот... Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь, снова в какие-то схемы собирается и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да, были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станислав. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот. Она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была неприемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий, да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да, можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть. То есть художник может реализоваться только когда, если его вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
0: Да, это люди часто бывает с нами, с художниками, да. Я согласен.
1: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени и только здесь.
0: Ну, практически как живой концерт, да, да, согласен.
1: Да, то есть что, мы не видели спектакли Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
0: Не исключает. У меня вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же их уничтожение.
1: Есть такие два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То есть два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно, не из каких источников. Да. И сидела она и думала в ванне одна.
0: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования, да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде
1: я могу,
0: тоже,
1: могу
0: да.
1: сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, угу. Я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, угу. Это абсолютно частно все, это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров, и никому это больше не надо.
0: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
1: При ЖЭКе.
0: При ЖЭКе,
1: при ЖЭКе, да.
0: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
1: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот театры, да, то есть, представляете, гордость, да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
0: Ну, вот какие, было бы интересно.
1: Я считаю, что датировать, безусловно, без дотаций не может функционировать оперный театр, да?
0: Согласен.
1: Вообще не может.
0: А большой?
1: Ну, я говорю,
0: вот, оперный... А, это он же и есть. Я же говорю,
1: теперь далее, например...
0: Дико офаршмачился, посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться, ты же должен на шутку перевести свой срам.
1: Не, можно сказать, большой театр — это оперный и балетный.
0: А, вот что, да, то есть я имел в виду...
1: Я не сказал слово
0: балетный. Да, моё, да. А малый? О, как!
1: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил, на самом деле, три учреждения культурно-дотациях, да, как бы это Большой театр, mm-hmm. это, между прочим, Малый. Почему? МХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть...
0: Понял,
1: понятно,
0: да? Понятно, да.
1: Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвейер, вот какая-то фабрика, в хорошем смысле, по производству как бы искусства, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да?
0: Мощную, да, мощную. Причем с участием меня обязательно. Это
1: да,
0: я
1: и
0: настаиваю.
1: Меня.
0: И тебя,
1: я,
0: конечно.
1: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить мне министром культуры.
0: Да-да-да.
1: В первую, значит, какие задачи, да?
0: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить ее министром информации вот, и
1: себя,
0: гостелекоммуникации, да, себя.
1: Да, ну вот
0: а до того за месяц я ему писал, что хочу стать министром обороны.
1: Вот, но сейчас, на самом деле, Швыдко такой мощный министр культуры появился,
0: да.
1: Я до Швыдкова писал.
0: Ты писал ему, да?
1: Путину.
0: А, ну да. Ну,
1: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
0: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь там, ну потому что мне могут предложить, да, неожиданно скажут, да. Слушай, Сань, министр обороны, пока еще там ты молод,
1: свободный,
0: ты пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаем. А я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
1: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
0: Да просто да. А, да. Кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
1: Не так. Извини, помещение пожалуйста. Бы на самом деле, помещение нормальное. Ну, оттуда бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
0: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
1: Не, Лужков как бы разрешил.
0: Субаренда опять
1: вот
0: разрешена.
1: Вот Ленком, посмотри, Ленком.
0: А двойная субаренда. Да а кто знаю. Проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
1: Вот, то есть все это выгнать.
0: Слушай,
1: да?
0: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
1: Да, вот Ленком, например, да? Вот то есть в аренду помещения сдаются, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот, вот эта разница идут в карман.
0: Да,
1: ну ладно,
0: да.
1: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
0: Мы это не будем обсуждать, мы это будем просто... это искоренять.
1: Да, это да. На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
0: Причем я даже знаю, каких
1: в масках,
0: у меня есть
1: в масках,
0: вот,
1: да.
0: знакомые, которые
1: их надо,
0: с радостью.
1: Их надо направлять, так сказать, вот начать с этого, да, с культуры.
0: Безусловно. А именно потому, что культура и культурная среда формирует все остальное. Именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.
1: Ну да.
0: Вот, да, мы отвлеклись. И что, да, я на какую-то мысль тебя прервал. Ну, в принципе...
1: Мы
0: то,
1: на...
0: да,
1: как да. бы остановились на том, что...
0: Да.
1: На том, что мы должны стать министрами культуры. Оба.
0: Ну да, или в крайнем случае, я, например, да. согласен даже министром железнодорожного транспорта. Главное ведь... это
1: На
0: иметь...
1: самом деле железнодорожный транспорт у нас хорошо работает. Почему?
0: Ну, потому я и хочу министр... стать министром.
1: Министром железнодорожного транспорта надо назначить Чубайса, назначить, да? Тогда поезда
0: А после него через годик можно самому
1: Да, потом уже можно.
0: Смотри, в принципе, есть предложение, вот мы достаточно обширную сейчас тему затронули, да, выслушать мнение наших радиослушателей, что они думают по всему выше нами сказанному.
1: Давай.
0: Я-то сейчас напомню телефон в прямом эфире, а вы, уважаемые, звоните. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы Кирилл Ганин, режиссер, и актриса Надежда Шурда. Итак, номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И я поднимаю дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Беспредельно наше внимание к вам. Доброй ночи, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Вы в прямом эфире.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Извините, что так долго просто вот я вам дозванивался. Это, в общем-то, наш агент Маргарита Тихоновна. Она работает, она сыграет зрителя. Вот. И тут сорвалось. Ну ладно. Тогда давайте поговорим о детских театрах. Вот, поговорим о детских...
1: О, детские театры — это вообще кладезь, так сказать, доходов, да? То есть все режиссеры, которые не в состоянии, так сказать, полностью бездарны, да, они бегут куда? В детские театры, потому что там зарабатывать денег можно безумное количество, а претензий к качеству постановок никаких. Да?
0: Всегда умиляют даже вот неуклюжесть и непрофессионализм малышей унтребетни.
1: Нет, имеется в виду как бы не дети, выходящие на сцену, да, а некие взрослые тети и дяди, абсолютно пьяные, да, приезжающие в школы, вот, при этом говорящий какой-то чушь, знаешь, в каких-то грязных шаровар. Кстати, у меня вот спектакль...
0: А, ты имеешь в виду вот...
1: Да, у меня вот есть спектакль «Муха-цокотуха».
0: Да, известная вещь очень, да.
1: Да, то есть наследница Корнея Чуковского объявила это грязной порнухой, подала на меня вот в суд, но потом я переименовал спектакль «Муха-потаскуха», она успокоилась.
0: Ну, правильно, то есть вообще считается, если даже просто ты бы убрал одно, скажем, не муха, а просто ухо-цокотуха, да, да. было бы уже...
1: Но на самом деле это спектакль, извините, не экранизация, не инсценировка, извините.
0: А вольная интерпретация
1: Нет,
0: произведения.
1: Нет, это рассказ о детском утреннике.
0: Вот.
1: Вот, то есть, на самом деле, этот спектакль делался под моим детским впечатлением. То есть, к нам в школу, значит, родители собрали по 20 копеек. Вот как эта технология происходит. Угу. То есть, зауч школы.
0: А помнишь, извини, что перебываем, на завтраке еще собирали.
1: Да-да.
0: Такая война была, на завтраке деньги сдали, там, по-моему, 3 рубля в месяц
1: было. Вот, да, еще...
0: А можно было от завтрака это отказаться, дико там прайс, значит, потратить куда-то, а завтраки отбирать у слабых. Что да. я и делал иногда. Да, я там в школе здоровый был. Это сейчас я вот после армии такой. Да. Ну нет, ну что, я вся был культурен.
1: А культурно так, да. отбирал.
0: Знаешь, отбирал
1: мальчик,
0: еду.
1: Дай, пожалуйста, деньги.
0: Да, не деньги, я ей натуры отбирал. А-а-а. Блинки там, вижу, какой-нибудь там несет. Взял себе поднос, там блинки.
1: И вилку
0: лежат.
1: Туда, и все, да, скорее, да, пока да. ты не напомнился уже в желудке.
0: Конечно.
1: Ну вот, а еще была такая схема, что собирали по 20 копеек на спектакль неких приезжих актеров. То есть в обязательном порядке родители на родительском собрании.
0: То есть хочешь, не хочешь, а появись.
1: Да, да. И вот, значит, потому что весь класс на большой перемене, то спектакль у значит, укладывался ровно в большую перемену, 25 минут, да, значит, с людей собрали деньги, я помню, так сказать, я оказался каким-то, с родителями, каким-то образом в этом огромном зале, да, то есть нас привели коллективно, и вот, значит, муха-цокотуха как раз была, а мне где-то, я помню, где-то в 3-4 классе было что-то такое, или в 2-м, ну, вот такое супер детское состояние, в детстве, как бы, люди, дети вот острее, как бы, все замечают, да, и да. помнят. И вот, значит, жирная тетка играла бабочку-капустницу с такой целлюлитной задницей. Откуда мы увидели задницу, да? То есть у нее такие шаровые штанцы были желтые, огромные, да? И крылышки сзади. И вот она бегала, что-то наклонилась, штаны там треснули, и эта жопа, значит, ее...
0: Вскрылась.
1: Да, появилась.
0: Вот, так сказать, вышла погулять.
1: Да, потом выбежал сам пьяный актер, играющий комарик, значит, лет 40, какой-то такой спившийся клоун. В общем, что-то два каких-то фуэта крутанулся и бабахнулся. Вот. Это было, на самом деле, смешно. А паука играла некая кукла, такая маленькая вот кукла, да, как бы кукловод водил ее. Все это было в обшарпанном, естественно, здании помещения актового зала, да, два фонаря какие-то.
0: Так мрачно там. Вообще, вот прям вот ты описываешь, у меня воображение очень хорошее.
1: Да, даже две какие-то тряпки висящие.
0: Чернуха
1: такие,
0: такая вообще конкретная, да.
1: Вот, и вот мой, на самом деле, спектакль «Муха-цокотуха», да, к моему творчеству, творчество Кирилла Гайна, как возвращаемся. Мой спектакль «Муха-цокотуха» не... инсценировка произведения Корнея Чуковского, а инсценировка вот этого детского утренника, да? И у меня в самом деле вышло уже...
0: То есть ремикс на тот детский утренник, вот так бы я назвал.
1: Да, то есть детские воспоминания об увиденном. Ведь на самом деле любой режиссер, по поводу, кстати, мыслей, режиссуры и всего остального, да? То есть что такое режиссер? Это человек, который где-то что-то видел и при этом... Это ему очень запомнилось, и он это показывает миру. По поводу Михалкова мы говорили вот часом раньше. Это же ведь тоже человек, который жил все время вот в Переделкин там где-то, да, то есть видел вот эту тусовку людей, которые вот яблочко вот так ножичком ели, да?
0: Да, вот, да, да, да, да,
1: да. Вот в таком плетеном креслице сидели.
0: Да, да, да, и они были мудрые, у них были бороды.
1: Да,
0: и,
1: вот такие.
0: Такая, и они все считали, что Лев Толстой ходил именно такой же поход, как дефиле по Льву Толстому, собственно.
1: И вот как бы все его фильмы даже, вот помнишь, «Господа, вы же звери», да?
0: Да, вот все это.
1: Вот это все об этом, об этой тусовке, все его творчество, об этой тусовке. Но не может быть от другой тусовки, потому что он видел Вертинского, вот это вот, да, Переделкина, вот он всю жизнь жил там.
0: А между прочим, не в Перово. Ну, это я
1: да,
0: так
1: слово. И так далее. Но есть люди, которые действительно, вот режиссер, да, то есть кончает вуз, получает специальность, он знает, как делать спектакль, да, как снимать фильм, технически знает. Но вот я говорю, что такое режиссер? То есть, а вот этот человек не наделен просто вот... от Бога таким даром, как запоминать и проживать через себя вот эти яблочки, да, ведь что такое режиссура? Это вот это яблочко, которое ножичком режется, да, вот в плетеном кресле, это и есть режиссура. Потому что можно взять актера, посадить куда угодно, на, сиди и прочитай монолог, да, но без яблочка и кресла не будет атмосферы, да, то есть...
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Вот, это, вот этих деталей. И вот смысл в этих деталях. А эти детали, они... это надо определенный, скажем так, склад ума иметь, чтобы вот мозгов Богом даны, да, чтобы вот это запоминать, через себя пропускать и помнить всю жизнь. Вот, к сожалению, наверное, у меня это есть, да, и поэтому, к сожалению, я стал режиссером. А у других нет, и им ничего не остается. А корочка есть у них, да? То есть он вот по корочке режиссер. Он не хочет, у него амбиции, да? Как это? Я 4 года, 5 лет учился в ВУЗе и должен идти там на завод там кирпичи грузить, да, или куда-то.
0: Да, да,
1: нет,
0: да.
1: Нет, я режиссер, и только режиссер. И он, значит, пытается и так, и сяк, и ничего не получается, зритель к нему не идет, и в академический театр его особо там не приглашают, да. И он идет куда? В детские театры. То есть он организует даже не в детский театр, он идет к префекту какого-то округа.
0: Он говорит, давайте я буду держать
1: утренник. Давайте я у вас организую, да, детские театры, маленькие детей будем воспитывать, там, в районе Отрадной, например, да?
0: Это же ужасно, то, что ты говоришь.
1: Это так и есть.
0: Нет, я...
1: И вот ему этот префект дает здание, какой-нибудь булочный бывший. Вот, в принципе, дотируют, да, как бы из местного бюджета за счет меня, налогоплательщика, живущего в этом районе. И вот это, значит, полно женщин, да, есть такая профессия, женщина-режиссер. Такая,
0: да, да, да, да.
1: Вопрос, то есть мы понимаем, что женщина не может быть режиссером по определению, на самом деле. Это если режиссер, то лесбиянка, да?
0: Согласен, абсолютно.
1: Вот если не лесбиянка, то есть режиссер, это вообще
0: это
1: сомнительное
0: явление. Просто по бумажке явление. В основном, конечно же. Конечно.
1: Вот. И вот эта женщина-режиссер, она может словами найти слова, правильно все сформулировать, да, и раскрутить вот этого лоха-префекта, мало разбирающегося в культуре и искусстве, а, как правило, такой мужик, да, который в баньке попарится, там, да.
0: Там и... с люмом, как,
1: да,
0: который
1: такой,
0: нет, нет,
1: да, пивка выпить, вот такого мужика раскрутить, ну, все. Это есть такой театр Чихачева детский, то есть помещение булочное. Вот, значит, он раскрутил директора помещения этого завода по производству, там то ли пирожков, то ли как это называется, не помню.
0: Выпечки.
1: Выпечки каких-то, да, да, да. То ли там мороженого, ну что-то такое где-то на Рязанском проспекте. И вот этот директор завода, я представляю, этого фабрики, он всем своим другим директорам вот в срубе, в баньке в этой, да, где там с венечками все такое вот толстое, огромное, с пивком, там охота, да, вот рассказ. У меня, один говорит, у меня есть свой цех по производству водки, свои мастерские там.
0: Еще очень важно, знаешь, как
1: он говорит. А он говорит, а у меня есть свой театр, да. Вот, и вот этот человек, значит, раскрутил.
0: Этакий оркестр графа Шереметьева.
1: Да, только это не граф.
0: Ну, понятно.
1: Шереметьев.
0: Да, да, нет, ну...
1: Это тот, который вышел из народа, да, то есть из какой-то глухой деревни, такой валенок, да, то есть стал графом. И что он может создать? Потому что образования никакого, культуры тоже. Вот, и в итоге вот словами, забалтыванием человек сидит уже в этом помещении, человек, значит, набирает из окрестных школ детей, чему-то их обучает, все-таки навыки есть, ставит какие-то такие-никакие постановки, там «Морозко», там «Красная шапочка». Иногда можешь замахнуться на Соломея там, или Шекспира, да?
0: А иногда выходит сам, например, или выпускает своего кладовщика и заставляет его петь у самовара «Я и моя Маха».
1: Да, что-то такое называет это народный концептуальный театр,
0: да, да,
1: современный.
0: Знакомо, знаком, очень, очень знаком.
1: Вот. А кто-то на самом деле не этим занимается, а ездит по школам с этими пьяными актерами, снимает деньги. Вот.
0: Так,
1: а эти дети, да. Эти дети, мало того, что они на уроках литературы в школе уже обозлены не на литературу, потому что их, кроме того, то есть урок литературы что такое? Это учение наизусть стихов, да, и автобиография автора.
0: Да.
1: Вот после чего этот автор уже станет ненавистен на всю жизнь. Вот. И вот после такого как бы вот литературного изучения они попадают в театр, где это литературное произведение показывается, да, вот этими самыми тетками и дядьками, да?
0: Кирилл, есть тут одно, так сказать, расперды. Значит, одна часть данного расперды лежит в негативной области, другая эта часть расперды лежит, как ни странно, в позитивной части. Значит, первое, почему появляются такие люди, вот, которые идут к префектам, он устраивает театры? Потому что их...
1: Потому что у них есть корочек.
0: Это вторичная причина. Первичная причина в том, что они... скажем так, слишком быстро забывают, а то и вообще не получают впечатлений детства, которые являются, как ты правильно сказал, наиболее яркими. Это связано с мозгом, может быть, скорее всего, с мозгом. Или им очень часто какие-то ублюдки говорили там тебе, Сережа, надо взрослеть. Сережа поверил, повзрослел и стал полным дауном с коркой и сидит у префекта. Вот это расперды негативные. А расперды позитивные. Если бы не было таких уродов, типа вот этого Сережа унт префекта, то к тебе бы в твою школу не приехал вот жирная с ягодицами, в общем-то, и с целлюлитом муха-цикатуха, и твои бы детские впечатления не поплылись. Понимаешь, да. Вот, исходя из этого, мне кажется, что пока эта система сбалансирована, она все-таки должна быть. Должны быть вот такие вот дауны с корочками.
1: На самом деле дело в том, что вот эта дама, да, скажем так, которая у префекта, или вот этот мальчик, не мальчик, такой мужик на самом деле, есть такие категории, молодые начинающие режиссеры, такие 45-50 лет, с бородами, лысые. Вот они
0: и очень бойкие.
1: Да, и очень. Я молодой начинающий. Но на самом деле они вот берут эти деньги, да, у префекта, а в итоге Ганин, да, вот режиссер Ганин, который на самом деле делает какой-то свой спектакль, своим творчеством занимается, куда ходят зрители, да, вот, он оказывается ни с чем, потому что, как бы, Ганин к префекту не пойдет. Почему он не пойдет? Потому что не до этого. Да и потом, о чем мне с ним говорить? Я вообще не знаю, кто это такой, да? Вот, и вообще занимаюсь тем, что это плохо. То есть, например, а потом тот вот этот тип, молодой начинающий, оказывается уже на телевидении, да, и так далее. И вот ты говорил вначале, почему люди ходят в театр, в общем, туфту показывают, а люди ходят. А они не знают, на самом деле, совершенно другого. То есть вот вспомни во времена Брежнева, да, ведь чем эти времена отличались? Времена отличались тем, что люди не знали о существовании некого другого. И поэтому достаточно какого-то... то есть Аркадий Райкин был кумиром, да. Почему он был кумиром? Потому что он высмеивал отдельные недостатки, да, в прекрасно процветающем государстве. И люди не знали, что государство не процветающее, его самого надо высмеивать, это государство. И говорят, что на самом деле все знали. Не все все знали. Те 20-30 человек, которые владели информацией. Да? То есть, да, сын Михалкова, Сергей Михалков, знал о том, что происходит в нашей стране. Да? Там еще кто-то знал. Внуч Корнея Чуковского. Но на самом деле все те, кто же... Вот 8 миллионов, там 800 тысяч москвичей...
0: Были
1: не в курсах, потому что они просто ходили на работу. Да?
0: Кирилл, тут есть опять же другой момент, что вот, скажем так, когда происходит, ну, там тупо назовем его, ладно, занавесом, пусть не железным, а занавесом, кем-то искусственно созданным, да, для того, чтобы каким-то образом лоббировать интересы того или иного артиста, то этот занавес, когда он висит достаточно долго, можно приоткрыть и дать вот этой массе людей что-то, о чем они не догадывались. Но это что-то очень хорошо, так четко отлажено на деструктивное, на то, чтобы подчинить людей чьей-то воле. Пример, пожалуйста. Первым в нашу страну хлынули Битлз. Сколько вреда это принесло, мы все понимаем, да? Огромное количество дебилов именно выросло именно на Битлз. И огромное количество жизней было искалечено. Я так и называю. Это бомба замедленного действия из Великобритании, собственно. Также и сейчас в области театра мы можем ожидать появления чего-то, что это будет, мне сложно судить, я не театральный аналитик, что позволит каким-то группам людей манипулировать с зрительской массой, которая, вот, так сказать, набирает сейчас свой вес, если верить вот сообщениям нашей агентуры.
1: Ну, на самом деле, просто надо людей, наверное...
0: Лупить надо.
1: Нет, мы, понимаешь, мы как бы вот говорим, а просто есть система, да, то есть вот есть эти... То есть, понимаешь, вот, например, ведь это сложная схема, да, как бы собрать зрителя, проинформировать его, да, это не просто иметь площадку, да, это надо, скажем так, продавать билеты там в определенных местах, иметь возможность размещения рекламы бесплатно, кстати, в определенных местах газетных. Эти газеты, как правило, принадлежат мэру, префекту и всему остальному. И поэтому мы снова приходим к тому, что вот эта завеса существует. Кто придет, не знаю, вот, не знаю. Кто-то придет, вот, народ побежит. На самом деле, вот по поводу Таганки.
0: Да.
1: Вот. Ведь это абсолютно такая, я считаю, ГБшная штука была придумана. То есть вроде все одинаково, а надо было сделать культ-альтернативу, да, якобы есть вот какой-то альтернативный театр, придумали Таганку, да, то есть любимому дали добро, грубо говоря, такой ГБшный вариант, да. Угу. А в итоге, на самом деле, что такое Таганка? Это большевистский театр, да, как я считаю, то есть... то есть, на самом деле, как бы вот что такое Брежнев? Это не большевизм, да, это такой чиновничья бюрократия, да, как прикрывающийся словом коммунизм, да, КПСС и все остальное. А был еще большевистский театр, вот тот самый, как бы Мейерхольдовский, да. Но это снова большевизм, да. И вот, значит, это как бы стало ясным, когда половина трупа вот сейчас, да, Губенко, кто такой Губенко? Ярый коммунист, да, он ему как бы устраивал эту форму. Сам Любимов, на самом деле, это абсолютный большевик, да, то есть это человек, который, в общем-то, ставил такие вещи, как «Десять дней, которые потрясли мир», там, и так далее, да.
0: Или,
1: и вся,
0: к примеру,
1: форма,
0: когда вот есть такая порода людей, то есть вот он сидит, например, в сельском клозете,
1: ну, да,
0: и через щель наблюдает коня, едящего траву. Ему приходят вот такие, как правило, мысли на ум поэтически, как «Конь траву тихонько щиплет».
1: Ну да.
0: Извините, я болею.
1: Вот. Вот, и поэтому вообще надо больше бывать за границей.
0: Да, да. И надо жить хорошо, кстати, иметь дорогие автомобили, типа «Хаммера», вот, и массу красивых тёлок.
1: Потому что, вот, например, на самом деле, ко мне просто по своему театру знаю, то есть вот ходят люди, да, вот кто хорошо реагирует на то, что у меня происходит. Люди, которые все видели там, да, то есть они все перели, приехали сюда в Москву, хотят развлечься, читают афишу, да, например, журнал, да, или газету, афишу, журнал. То-то-то-то-то, вид все одинаково, да, Гамлет, три сестры, Гамлет, Островский, то все 50. И вдруг натыкаются, Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном, да, это мой спектакль, ни хера себе, да, до чего дошли уже. Вот, и там написано, там в роли Мадлен Олбрайт, там суперголые, там тетка в клетке, да, вот, и бегут на эту тетку в клетке посмотреть, да, как ее судить будут. Вот.
0: А потом... Правильно, правильно, правильно, хорошая идея, да.
1: В маске свиньи.
0: Да.
1: Вот она у меня сидела, сидит, безмолвная такая тетка. И как бы они реагируют, хорошо. Вообще, на самом деле, западная публика, она как? Она приходит в театр и сразу думает, вот, что я могу взять на ту сумму, которую я заплатила за билет, да, или заплатил там. Я хочу взять, то есть я заплатил $10, а хочу на 50 что-то увидеть, да. Если человека заставляешь, вовлекаешь, вот с немцами, когда я работал, то есть зрителю предлагается, ну иди, так сказать, на сцену, делай, что хочешь, да, он бежит радостный, а что еще могу взять, сделать? А наш зритель приходит, садится, ну чем вы меня удивлять будете? Да ничем не будем. Вот если ты сам не хочешь удивляться.
0: Ну это всегда так было, то есть даже на новогодние праздники. Бывало, что вот придет Дед Мороз, сядет и ждет, чего там это ему скажут. Пока не начнешь у него над головой стрелять из пистолета с глушителем, никаких действий не производит. А давайте сейчас, ну, ненадолго прервемся, Кирилл,
1: давай.
0: Хорошо? И продолжим.
1: А потом, я думаю, надо будет все-таки публику всколохнуть, чтобы она вот сидит, какой-то такой монотонной речи. Мы такое подготовим, что-то такое жесткое, да, крутое.
0: Конечно, конечно, да. Вот. Сегодня будет фрагмент спектакля звучать.
1: Да, чтоб люди так ужаснулись, да, пришли в себя, и такой шквал звонков, прекратить эту порнуху, безобразие.
0: Да, и письма.
1: Анонимные причем.

0: И для тех, кто только подключился к нашей программе, напоминаю, что в гостях у нее сегодня Кирилл Ганин, руководитель концептуального театра Кирилла же Ганина, и Надежда Шурда, актриса данного театра. Мы практически два часа уже говорили, так сказать, о том, что было бы, если бы было лучше, и насколько, в общем-то, было всем тогда прекраснее, если бы у нас просто было немножко совсем лучше, да. Вот. Ну а сейчас хотелось бы все-таки непосредственно, так сказать, совершить ракурс в рабочую мастерскую Ганина. Так сокращенно, я знаю, она называется РМГ. Что там делается? Что сейчас происходит в театре Ганина? Что за люди там работают? Какие, может быть, сложности? Может, я могу как-нибудь помочь, нахлобучить? Вот, за мелкий прайс.
1: Музыку написать. Да. Спектаклю.
0: Итак, Кирилл, что сейчас делается в театре Кирилла Ганина?
1: В театре идут какие-то движения, вот какой-то творческий процесс идет. Ну, наверное, зрители помнят, вернее, слушатели, да?
0: Да.
1: Слушатели, зрители. Помнят «Муху-цокотуху» нашумевшую мою. «Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном» такой спектакль был. Был такой спектакль, на самом деле, супер такой хулиганский, назывался «Алиса в стране чудес». Угу. То есть я позволил себе такую идею, что Алиса... Вообще дело в том, что вот Льюис Кэрролл, он, как известно, был педофилом, да, и писал свои произведения с целью развратить девочек. И поэтому та нора, в которую попадает Алис, мы можем представить, что это за нора, да,
0: на при этом деле. Ведь первое издание вот «Алиса в стране чудес» было вообще рукописным и хранится сейчас в Лондонском музее, да. Там нарисована, в общем-то, сама вот эта вот девушка, в общем-то, и так все англичане считают вообще, поскольку Англия — это страна педофилов. Как ни странно, именно там был максимальный процесс любителей, так сказать, мягкой женской дитячей кожицы. Я, понимаете ли, сильно болею. Вот. То, ну, представляешь, вот написать вручную и иллюстрировать.
1: Вот. А я такой человек, я открытый, прямой. Вот что, так сказать, в башке, то и на языке, да? И все мое творчество, оно на самом деле такое. И поэтому, естественно, зная историю написания Алисы и Кэрролла, я, естественно, об этом сделал. Ну, о чем же еще делать, да? Узнал об истории, так сказать, вот взаимоотношений Моники Левински с Клинтоном, узнав, да. Uh-huh. Мне почему-то началась, пришла такая фантазия, что а что при этом чувствует Мадлен Олбрайт, да, вот в контексте данной ситуации. Я понял, что она, наверное, гневно подглядывала замочную скважину и мастурбировала, когда в овальном зале у Клинтона эта самая Моника брала в рот, да.
0: Что ужасная, кстати, ситуация, я перебью тебя.
1: Такая толстая старая тетка, да.
0: Так, и нет, вот гораздо страшнее вообще сама Моника, поскольку, на мой взгляд, это максимально непривлекательная, полностью обвешанная холестериновыми бляхами изнутри, что твоя сталактит, твоя пещера тетка страшная, глупая. И, честно говоря, и сам Билл не красавчик. Когда вот он сюда приезжал к нам на радиостанцию, я был удивлен, что его встретили с почетом. Я сам сильно опаздывал, потому что я думал помочь своим коллегам по «Эхо Москвы», дико его нахлобучить, отлупить, отнять деньги все и разорвать пиджак. Но выяснилось, что они звали его с другой целью, а именно с антинародной. Это брать в него интервью со всем почтением. Честно говоря, сам он тоже весьма некрасив. Вот лицо обыкновенного американца. Если на него надеть бейсболку и дать в руку бейсбольную биту, получится конкретный американский дебил. Да, извиняюсь, вот. Я очень волнуюсь.
1: Вот, на самом деле это так, но вот все-таки Мадлен Олбрайт меня как художника более интересует. То есть Клинтон все ясно, да, то есть вот, и вот отношение женщин-нимфоманок, живущих в Косово, в Москве, их взаимоотношения с отношением к Мадлен, Мадлен к ней, вот эти какие-то, да, драматургические какие-то вещи, отношения просто зрителей, которые в моем спектакле, у меня театр необычный, у меня зритель тоже играет какую-то роль на самом деле. В данном случае он играл роль свидетелей присяжных заседателей. Так что вот такие спектакли. Еще на самом деле тут необычная история была, наверное, слушатели и зрители ходящие в мой театр, знают. Это история с мастером и Маргаритой. Когда я поставил спектакль, как мне кажется, наверное, каждому художнику так кажется, но, по-моему, это в самом деле так. Самый лучший из всего, что кто-либо ставил. Угу. Потому что я как бы взял этот роман и понял, что Булгаков — это не Зощенко, да, все почему-то пытаются у Зощенко вот, из него сделать, да, Зощенко, да, то есть, да, болтовня, да, болтовня, еще больше. Вот забывают о вот этой религиозной, как бы сатанинской ветке истории Понтия Пилата. Вот сатанизм как в самом романе, потому что был, есть покойник, да, Иисус, да, угу, и человек для того, чтобы произведение было цельным, сам Булгаков переврал как бы историю Иисуса, да, нарочито специально, чтобы эта история в романе, вот эта линия Понтия Пилата, mm-hmm, она была его авторской, да, линия, а не просто как бы отрывки из Библии. И, наверное, за это и мстит Иисус, на самом деле, вот покойник. Вот. И, наконец, линия вот то самое, вот бал сатаны, Маргарита, летающая голая на метле, да, вот это какая-то блядская, скажем так, сатанинская какая-то линия, да, и вот эти три ипостаси вот в их пересечении, да, это все так просто, да, вот когда они все пересекаются, получается вот что-то такое, что, наверное, взаимодействует с какими-то в самом деле силами зла, добра. И что-то есть в этом. И в этом есть только вот из-за этих трех вещей. А если эти три вещи разорвать, если взять, превратить это в какое-то юмористическое произведение, да, mm-hmm, зачем это делать? Возьми, ставь, поставь 12 стульев, и то будет честнее, да?
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что 12 стульев тоже дико, дико грустная литература. Вот, ну, вообще очень грустная.

0: как бы аферист, зовут его Сергей Шиловский, да, как бы человек, который называет себя внуком писателя Булгакова, хотя, как известно, Булгакова детей не было. То есть он на самом деле внук последней жены Булгакова, не от Булгакова, но он почему-то себя считает внуком.
1: Не, ну юридически, вероятно, там все
0: юридически
1: правильно.
0: Юридически он внук, да. Но как бы кровь в нем не булгаковская. Более того, есть такой закон об авто... Да, у меня аж суд был тут с наследником этого. Он как бы предъявил иск, что его разрешение как бы особо не спрашивали. Вот, и вообще проигнорировали его мнение, там, что нужно, а что нельзя, что имел в виду Булгаков, а что не имел, а по закону он знает, что имел в виду Булгаков, по закону об авторском праве. Так у нас закон.
1: Может быть, конечно, человек, скажем так, обеспеченный, самостоятельный и взрослый.
0: Да, просто человеку хочется... Нет, этот человек супер обеспечен, потому что он по факту рождения как бы имеет все, да, ему как бы... Вот что такое наследник? Человек родился, ему идут деньги просто так, они идут постоянно, да, то есть, например, сын директора фабрики, да, сын владельца какого-нибудь предприятия, он может все пропить, да.
1: Слушай, здесь это человек... страшнее, знаешь, как вот были раньше мажоры, да, ага. Вот, а это литературный мажор, это, наверное,
0: да,
1: вдвойне страшно.
0: Да, собственно. Потому что у него развивается комплекс, он сам-то ничего не написал.
1: И никогда не напишет.
0: И не напишет, но при этом вот так получилось, что волей судьбы по факту рождения он является по закону об авторском праве практически автором романа. Потому что в его праве решать, что имел в виду писатель, что нет, кому давать разрешение, кому не давать. И к нему, представляешь, приходит режиссер, именитый, любимый и так далее. Он читает их сценарии, пьесы. Так, ну вот это меня не устраивает, эту сцену переделать. И тот вынужден, хорошо, конечно, переделать. Мне кажется, вообще у него есть комплекс такой. Вот у него есть деньги, есть куча денег, да, как бы роман этот есть, вот перед ним все присмыкаются, но у него еще есть комплекс, что не он написал. Ему хочется все сделать, чтобы как бы вот находиться в состоянии автора. Он
1: а сколько лет
0: Булгаков.
1: Этому человеку Кириллу-то? Может, это что-то объяснит? Вот он, есть ли у него жинка?
0: Ну, я думаю,
1: там?
0: Есть там. Жинка есть, да. Где-то
1: а
0: между 30,
1: дитятя там?
0: Я думаю, есть. Да, такая, такой на самом деле сноб. Сноб такой в андатровой шапке, в такой дубленке.
1: Проблематично, я понимаю.
0: Да, пришел в зал судебных заседаний с телевизором, видеомагнитофоном, показать как бы мою преступную деятельность. Ничего показать не смог, потому что спектакль он не видел, инсценировку не читал, а где-то что-то слышал. Было так смешно. Вот.
1: Вообще, кстати, вот я извиняюсь, что так перебиваю тебя все время. В музыке есть такое понятие, как ремикс произведения. Да? И ремикс является по сути своим самостоятельным музыкальным произведением. То есть я могу там какие-то готовые сэмплы из кого-то брать и по логике даже могу не спрашивать разрешения вот, людей, сочинивших эти сэмплы, на их использование. Да? Также и здесь. Ты же делаешь вот свое видение Булгакова. И если там не идет прям в ноту, нота в ноту, строчка в строчку...
0: Нет, ну как не идет? Образный. Это инсценировка. Любой режиссер пытается на самом деле в своем спектакле максимально как бы отобразить произведение. Иначе это репортаж о произведении, это не инсценировка, правильно? То есть просто на самом деле вот в какой-то момент, это в том году было, да, летом, жарким летом, вдруг я понял, как его ставить надо и о чем там идет речь. Да, вот внутренне сам понял. Это нельзя объяснить, что я понял, да. Не передать словами. Просто, знаешь, иногда бывает раз, озарился, а я знаю, как это сделать, да. Я знаю, как именно это произведение сделать. Не об это, вот мух-цокотух, там другое. Я сделал как бы, да, я говорил уже. То есть такой как бы скетч, да, на детский утренник в школе, где приехали пьяницы-артисты и показывают мух-цокотуху. Да, и такая толстая тетка. Вот. А здесь именно вот мастер Маргарит. Тем не менее, как бы суд закончился, наследника послали. Вот. Он, кстати, 50 тысяч минимальных окладов с меня снять хотел. Вот. И главное, подходит ко мне за руку, здоровается. Здравствуйте. Я говорю, что ты здороваешься? Вот, типа, козел, да? Вот, деньги с меня хочешь взять и здороваешься. Я человек прямой.
1: Ну, совершенно, кстати, правильно. То есть, когда...
0: Вот, бред какой-то, да?
1: Да, да, да.
0: Вот, и на самом деле я как бы вот открытый, прямой человек. Я вот все, что на уме, то и на языке, вот. И поэтому актеров набираю себе таких же. То есть, я как бы идея такая, да? То есть, любой режиссер, у него какая идея? Взять актрису, актера, запудрить мозги, сказать одно...

0: вот, чтобы тот сделал другое, а при этом получилось, как бы зритель увидел третье, да, при этом режиссер все это компилирует в башке, совмещает, вот, и там непонятно в его словах, где правда, где ложь, он же сам запутался в этом. Вот, я же беру актрису, то есть по такому принципу, что я говорю все честно, вот, я считаю, вот здесь-то должна встать раком, вот, грубо говоря.
1: Да, ну, почему это, грубо говоря, ничего вот, страшного.
0: Ты должна встать раком. Кстати, почему это... встать раком? Интересные... Чтобы возбудить, вот, очень важно, чтобы возбудить зрителя.
1: Да.
0: Вот. Я не буду искать высший смысл этой идеи, не буду искать сверхзадачу, оправдания, да, никаких оправданий.
1: Если тебе нужно... должно быть.
0: Я чувствую, да, если тебе нужно оправдание, то иди в другой театр.
1: Станиславский, например.
0: Да, там три месяца люди будут искать это оправдание, режиссеры найдут, да,
1: да,
0: в репетициях. Но при этом это будет нечестно, потому что это будет актриса стоять раком, улыбаться, думая, что она изображает полет над гнездом кукушки там какой-то, да, да? А зритель будет видеть ее дурочку, вот, которая вот в маразме, да? А режиссер будет радоваться, как он ее обманул, да?
1: Да.
0: А как бы для меня это не годится. Я хочу, чтобы она вот так встала в такую позу неприличную, да? И при этом в ее глазах читалось такое как бы детская издевка над зрителем. Вот видите, я вот так встала. Мне это приятно или, например, неприятно, в зависимости от того человека, да?
1: Ну, то есть, чтобы она не стояла просто, что мумия вот или лошадка-качалка.
0: Или наоборот, в обманутом виде.
1: Или
0: да,
1: в да, я тебя очень хорошо понимаю. Вот.
0: Что касается вот как бы всей идеи, да, что же касается конкретного творчества, то у меня есть спектакль такой, вот сейчас, значит, я его выпустил, называется «Бенефис сэра Дэвида». То есть фабула спектакля такая, что президент России вдруг проснулся вот с перепой, первый президент России. И понял, что он назначил не совсем того преемника и решил переиграть ситуацию. И в качестве президента выбрал сэра Дэвида. А сэр Дэвид — это такой маленький старичок, 75 лет, самый старый порно-актер страны, вот, с бакенбардами, очень смешной, такой по-детски смешной. И вот он его назначает как бы своим преемником. И весь спектакль — это что же будет, да, если он станет президентом. Кстати, между прочим, может быть, это даже в поддержку Путина спектакль. Типа, хорошо, что назначили его. И вот сейчас я хочу представить такую как бы радиоверсию. Но вот здесь актриса Надежда Шурда, поэтому это будет не радио, а такая в прямой эфир живьем. Вступление, с чего начинается спектакль, такое вступление... Что будет потом, мы это скажем на словах, потому что здесь в студии, я думаю, это изобразить неприлично как бы, да?
1: Но я сразу хочу сказать, что те пять человек, которые сейчас придут и будут тут толпиться, просто я за дикий прайс пустил их сюда, чтобы они посмотрели, поэтому прошу вас работать с полной отдачей. Да, и два перца в окне будут на монтажной тачке болтаться. Я их подешевле, в общем-то, ну пусть болтаются. То есть с полной отдачей, потому что визуально, Кирилл и Надежда, тоже контакты.
0: Дело в том, что зрители, слушатель не знает, что на самом деле Надежда Шурда, мы как бы вот сейчас открываем эту тайну, она сидит без трусов в студии.
1: Да, да.
0: Вот, она сидит уже 3 часа без трусов в студии. То есть верх есть, низа нету. Вот.
1: Но тут надо сказать, что вообще не просто без трусов, а без каких-либо предметов,
0: да,
1: ниже пояса.
0: Да, то есть на самом деле ей так удобно находиться, потому что эта сцена носит глубинные как бы вот смысл, и все ее слова, они должны как бы через ее сердце, душу и то, что ниже пупка пройти вот.
1: Конечно. А мне просто об этом шепнула Анька Копчик, она сейчас массирует мне пальцы ног как раз под столом и все наблюдает. Кстати, если ты хочешь, то в момент, если не будет мешать, я Копчика к тебе пошлю, пусть тебе помассирует.
0: Хорошо, в момент оргазма, хорошо. Да. Ее.
1: А, Анночка, тогда к Кириллу потом почувствуешь, когда... А ты можешь пока сырник и ботинки снимать. Ну что, итак, тогда начинается спектакль. Скажи, пожалуйста, по времени приблизительно это сколько будет, чтобы мне...
0: Я думаю, минуты 2-3.
1: А, хорошо. И сейчас тогда радиопостановка.
0: Вообще, на самом деле, как говорится, да, ну ладно, это потом. Итак, да, начинаем.
2: Положи в стакан.

0: всех.
1: Извини, что перевел. А не было, например, такого, что ну, некоторые люди все-таки там по клубам тоже вот, какие-то спектакли вот у тебя проходят, ну, путаются, так скажем, в понятиях и начинают хватать актрисок. Это же очень модно, значит, напиться и пощупать актрисок.
0: Ну, какие-то моменты иногда
1: кто-то
0: пытается это сделать, но это как бы не получается, потому что так действие сделано, что это будет, что этот такой человек будет себя чувствовать некомфортно.
1: Ну, есть же, например, полные демоны, которые продают один и тот же автомобиль пять раз и убивают людей.
0: Такие люди, на самом деле, ко мне в театр не ходят.
1: Да ладно!
0: Не ходят. Ну, зайди, да.
1: Ну, переплюнь через левое плечо, потому что на всякую вот здрасте. Тут это мне принесли очередную порцию товара, так что под конец мы поделим.
0: Вот, и вот по поводу Вологды. То есть зрители настолько как бы вошли в этот образ, что им показалось, что они могут быть актерами. Да, кстати, вот все зрители, которые половина выходят на сцену, им в конце кажется, что они могут быть актерами, подходят ко мне, спрашивают, где можно обучиться этой профессии, а можно ли сразу корочку получить, потому что
1: купить,
0: они, в общем...
1: Купить, например, нельзя ли Кирилла
0: купить
1: корочку?
0: Да, типа, я уже все знаю, корочку, да. Актерским мастерством владею, мне нужно просто корочку, а обучаться уже и не надо.
1: Это знаешь, как я первый раз сломал ногу? Вот, в поликлинику, в одну, в районную приехали, ну, типа, артисты цирка, типа, вот, как ты рассказывал, вот, ну, там, подхалтурить, в общем, чтобы денег вот заработать, вот. Ну, и я сидел совсем маленький, грудничина, все это смотрел, как они вертятся, и тут я начинаю понимать отчетливо, что я могу так же. У них все получается очень легко, и я знаю, что я так могу, а мне было лет 6, вот. Ну, и после того, как они все свалили, там, типа, еще вот эти декорации не разобрали, естественно, я, в общем-то, полез, и, да, в общем-то, дико упал, нахлобучился об какую-то железку, он сломал, в общем-то, себе ногу. Вот. Ну, естественно, я оправдание нашел, что это после акробатов просто все детали были скользкие. Если бы они были сухие, я бы не упал. Это то же самое и с театром. Да что тут, да хоть, да и я так смогу. Нет, уважаемые, ничего подобного. Это искусство. Это прежде всего публичное выступление, сокращенно ПВ. Кто, вы думаете, правит страной? Путин Владимир Владимирович? Нет, еще раз и нет. Я откровенно заявляю, что страной правит мой сосед, живущий на втором этаже. И никто из вас его никак в глаза, кроме меня, не видел. Вот так же и с театром. Публичная политика, как и публичное выступление, это очень ответственная вещь. И справиться с этим, научиться этому вот так, а бы как, нельзя. Нельзя.
0: А почему, кстати, ты не спрашиваешь про зрителей, их что же раздевают? Что с ними происходит?
1: Ну, я знаю, что сейчас учрежден так называемый зрительский факультет, где готовят зрителей, потому что быть грамотным зрителем тоже нужно уметь. Нужно уметь хлопать, когда надо. Не тогда, когда там барабан ударил в кульминационный момент, а тогда, когда, например, закончилась пьеса, сидеть с определенным лицом в определенный момент. По крайней мере, 15 выпускников зрительского факультета на любом спектакле в зале должны присутствовать, на мой взгляд.
0: Вот. У меня есть, кстати, спектакль такой sex.ru, такой даже не спектакль, а интерактивная игра. Зритель руководит действиями актера. Задача зрители провести героев через все перипетии сюжета в прекрасную страну неземной любви fucking land, да? Вот. И вот как бы там масса как бы вот этих... Ну, это, знаешь, по принципу детской сказки. То есть надо пройти там испытания, да, чтобы показаться. Абсолютно элементарная вещь.
1: Я понимаю, да, тебя.
0: Вот. И вот ситуация такая, что зрители, значит, по сценарию там выпал жребий зрителю, чтобы ему вставила клизму Чичулина, да? То есть Чичулина тоже актриса выбранная. А, вернее, кстати, подсадки у меня, между прочим, нету, не бывает никогда. Вот. Это зрительница тоже выбранная из зала. И вот этот зритель, то есть никто не рассчитывал, у меня уже 8 раз прошел этот спектакль, это новый спектакль, то есть такого не было, и я даже не планировал, да? То есть, что этот человек снимет штаны, встанет вот в непристойную позу и скажет, вставляй клизму, да? Вот, и вдруг человек встал, зритель, и вот здесь было такое минутное недоумение, а что делать дальше, да? Вот, и вот эта Чичулина...
1: Ну, ты скажи, вставили?
0: Вот эта Чичулина взяла клизму, значит, сама вырвала из рук актера, засунула в бассейн, там еще бассейн такой, набрала полную...
1: Вместе с рыбами, в общем-то.
0: Да, и вставила. Хорошо. Потом зритель этот сел на точку, а все из-за...

0: я напоминаю тем, кто только что подключился к нашим волнам, да, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня режиссер Кирилл Ганин и актриса театра, концептуального театра под управлением Кирилла Ганина Надежда Шурда. Кирилл, вот тем не менее, ты сказал, что тебя абсолютно не интересуют, скажем, какие-то этнические театры, там театр японский, например, который называется Анаке, вот, китайский театр, когда и называется. И это вполне понятно. Ведь существует огромное количество, скажем так, театров, бывших союзных республик. Как-то, например, Народный киргизский театр балета, вот, где киргизские такие коротконогие женщины пляшут и изображают ятыган Умтхана Батыя. Я, например, считаю, причем делается это все серьезно, да, но это и есть величайший театр абсурда, когда вот, ну ты понимаешь, вот
1: о чем... Раньше это называлось перегибы.
0: Да, да, вот.
1: Тем не менее. В отдельно взятом регионе.
0: Может быть, знаешь, сейчас даже футбольные, скажем так, футболисты, да, тренеры футбольных команд не гнушаются набирать рекрутов в других каких-то вот командах.
1: Безусловно, все должно быть как бы, все должно знать свое место, да, свое время. Вот, то есть ясно, что балетом должны заниматься люди, как бы, которые природой рождены для балета, да, народными танцами тоже.
0: Народники
1: должны народники, да. Вот, сексом должны заниматься люди, которые могут этим заниматься, которые не могут этим заниматься, не должны этим заниматься. Вот. На самом деле, давай послушаем телефонные звонки.
0: Ты знаешь, я совершенно не против. И напоминаю вам номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Ну, прежде чем мы поднимем телефон...
1: А что, кстати, лучше звонили, я хочу напомнить, что помимо вот два мужика, ну что тут, да... Здесь еще есть дама, на самом деле, актриса Надежда Шурда,
0: да,
1: вот, которую вот мы выдвинули на звание заслуженной артистки России. Документы сейчас все собраны, готовятся. Мише Швидко мы все подаем. Она без трусов работает, она сейчас сидит без трусов.
0: Я подтверждаю, и также вот Анька Копчик и Наталья тоже подтверждают. Кстати, какую кличку вы дали бы Наталье? Только не надо вот намекать на физический это ее недостаток, вот, а как-нибудь другое. Может, что-нибудь в характере вы в Наташкином успели заметить?
1: Ну, я...
0: Ну ладно,
1: вы знаете, это очень трудно, потому что она интенсивно начинает на меня налегать.
0: Ань, сними это сам, покажи Копчик. Вот видите, это круто, маленький хвостик. Видели, как рудимент?
1: Да.
0: Вот, отсюда. Но это она не считает, а не недостаток. Нет, видите, какая скромная вышкаленная девочка.
1: Это как бы человек-функция.
0: Вот, в том-то дело. А у Наташки, у нее, вот, ну, кроме того, что вы видите, о чем мы как-то не говорим в прямом эфире, в принципе, вот, поэтому, может быть, Надежда как-нибудь погоняла для нашей Наташки. Нет?
3: Девственница оргазма.
0: Замечательно, сокращенно ДО. Девственница оргазма.
1: Надежда Шурда, кстати.
0: Наталье понравилось. Вот вся зардела всеми прыщами.
1: Обошла несколько театров, вот, отказалась сниматься во многих фильмах, потому что там не было секса. Там не было сцен, где может стоять раком. Она любит это делать. Вот это...
0: Ой, Малер грянул.
1: Думаю, он тоже за это, Малер.
0: Теперь телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А это вас Миша Рыцарев запрашивает.
0: Здравствуйте, родной, здравствуйте.
4: У меня есть комментарии и мнения насчет той порноты, что у вас в эфире бывает.
0: Да.
4: Вот с недавнего времени тут на новосибирском радиовещании подобное появилось, но по большей части это ерунда.
0: Согласен с вами.
4: Да, но у вас тоже по большей части не так интересно, хотя вот в прошлых программах было существенно интереснее.
1: То есть человек не стоит, наверное.
4: Не понял.
3: Проблемы с сексом не стоит у человека.
4: Ну, у моих знакомых бывает...
1: Стоит, а у вас нет.
3: Понятно.
4: Ну, у меня физиологическое это состояние на этот счет в норме. Но вот мой парнишка, он мается.
5: Дрочит сейчас в это время.
4: Ну, он сам собой занимается.
5: Дрочит, все ясно. Но... А вы, наверное, гомосексуальная пара, я так понял.
4: Да нет, не угадали. Голубые, они в ад идут, а туда попадают чаще, чем на зону, поскольку это мерзко.
5: А, кстати, Саша, мы с тобой не поговорили по поводу ад. Ну, сейчас звонок кончится.
0: Да, это какой у вас вопрос все-таки? А то мы как-то так с трудом поняли, что бы вы от нас хотели.
5: Вот русский человек отличается тем, что ему задают конкретный вопрос, а он начинает говорить на другие темы.
0: Да.
4: Ну, в общем-то, бывает, но... Парнишка, он мается, он сам собой занимается.
5: Ну вот, Надя, на самом деле, ваш первый комментарий – это всего лишь повод к звонку. Вот. Давайте парнишку к телефону. Надя с ним пообщается.
0: А... Да, мы послушаем это все. А... И тысячи других людей тоже.
5: То здесь все свои. Не надо как бы прикидываться ханжами, да?
0: Да, да.
4: А лучше по-другому сделать, еще одного слушателя вывести в эфир одновременно со мной, чтобы было.
0: Да ради бога, давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы уже...
4: А кто там еще был?
0: Алло, говорите.
6: Александр Ловецкий?
0: Да, да, рассказывайте.
6: Меня тут беспокоит диджей Каспер.
0: Очень,
6: из мусорного толчка.
0: Очень приятно. Я со смехом вам говорю сейчас.
6: Если нравится, то это газета гомосексуалистов. Вы можете связаться с нами, позвонив 316-23.
0: Понятно. Нет, меня это, к сожалению, не интересует. Я девушка.
5: У нас есть девушка.
0: Давайте следующий звонок.
5: Нет,
0: следующий,
5: а вот тот все уже, да, который там один мается?
0: Один, нет, один еще здесь, но просит второго. Алло, со вторым не получается, поэтому и вас, уважаемый, выключаем. Спасибо.
5: Сколько много стало извращенцев, да?
0: А следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего.
5: Кстати, внимание, по поводу ада, комментарий, Саш, по поводу ада, комментарий, да?
0: Ну, давай, да, да.
5: Вот, я долго думал
0: тогда
5: об этом.
0: Тогда я пока выключил звонок, да, не дозвонился, будем
5: считать. По поводу ада. Да. То есть все почему-то говорят, вот в аду плохо, в раю хорошо. Я считаю, хорошо там, где нас окружают такие же, как мы, да? Если мне скажут, что они все в аду, я согласен туда идти, да? Значит, там мне будет хорошо. Если они в раю вдруг окажутся, я хочу туда. Но, судя по тому, кто должен попасть в рай, да, вот по библейским вещам,
0: да.
5: Я как бы смотрю на этих людей, да, которые туда должны попасть, вот, то есть воздерживающиеся, не пьющие там и так далее, да, попы, наверное, все должны туда в рай попасть. Я вот не хочу среди этой тусовки быть, вот, может быть, я не прав, не знаю. Ну, на там... самом деле, господа, вот как бы Саша предлагает на самом деле спросить о театре Кирилла Ганина, да, то есть обо мне и о Надежде Шурде.
0: Да,
5: вот. Не надо говорить о том, что все, что здесь степени, происходит, да. Это плохо или хорошо.
0: Потому что
5: вот Надежда Шурда мается, она голая сидит, она уже бананы скоро себе начнет засовывать.
0: К тому же вообще не происходит, то есть, вернее, все, что уже было, то было. Вот.
5: А вот не нравится, переведите канал. Какие вопросы, я не понимаю. Все, у нас демократия в стране.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Говорите.
7: Ну, у вас хорошая передача.
0: Спасибо. Только единственное, вот я всегда настаиваю, что Монморанси — это не передача, это программа. Потому что программа дает альтернативу в плане, так сказать, восприятия ее. Да? Передача — это какая-то навязчивая, тоталитарная форма передачи информации. Плюс в тюрьму обычно носят именно все-таки передачи. У меня как-то это так вот нездоровые ассоциации. Следующий звонок, Кирилл, да? Или все-таки вот о театрах это?
5: Ну, пусть звонок, вот потом спрашивайте о театре. Вы спрашиваете, радиослушатели.
0: Хорошо.
5: Мы-то о нашем
0: ночи.
5: Театре
0: вы
5: все знаем.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорить. Здравствуйте.
8: Я тут вот хотел бы пообщаться.
0: Рассказывайте.
8: Это я был в театре недавно.
5: В моем?
8: Нет.
5: Угу.
8: И там, короче, ставили спектакль какой-то «Сирано де Бержерак», что ли.
5: Вы в «Сатириконе», наверное, были, нет?
8: Нет.
5: А где?
8: В Чехове вроде.
0: Был такой писатель.
8: Нет.
5: В «Амхате», что ли?
0: Нет?
8: Ну, художественный вроде. Я не помню.
0: Но он находится на Новом Арбате?
8: Нет.
0: А, так, где же...
5: Это, наверное, какая-то антрепри. А кто там играл из актеров?
8: Ну, я не знаю. Хочу сказать, что мне не понравилось.
5: Это правильно. Приходить в театр Ганина, вы равнодушным из него
8: ну,
5: не
8: вот
5: уйдете.
8: Я об этом, в принципе, и хотел.
0: А вот, извините, у меня вот, к вам вопрос такой. А вот не понравилось именно что? Значит, игра вот исполнительская актеров, да? Либо не понравилось, ведь так тоже бывает, скажем так...
5: Сонография.
0: Нет, антураж театра. Сонография, бывает, да. Знаешь, я до сих пор помню какой-то сферический театр где-то на Бабушкинской, где мрачные черные цвета, и все это вот выдавалось за концепцию. На самом деле дико не в кайф.
8: Да, вот вы правы. Вот из-за этого еще и ужасно скучно, я вам скажу.
0: Понятно.
5: На самом деле, вот вы как бы согласны с той мыслью, что дело не в декорациях, костюмах, пьесе, а, наверное, дело в тех людях, которые создают спектакль. Скучный спектакль, могут нет. Потому что на самом деле просто к чему этот разговор? Тут пока была песня звучала, мы как раз с Сашей обсуждали эту проблему, да? То есть сколько бегает вот всяких режиссеров.
0: Туда-сюда.
5: Туда-сюда кричат, вот дайте мне деньги, я поставлю такой классный спектакль. Вот, мне деньги надо на костюм, на декорация, на то, на сё. А я считаю, вот лично я, да, что... А, вообще, на самом деле, можно и без декораций, без костюмов.
8: Я абсолютно согласен.
0: Я тоже согласен.
8: Любые, вот как бы...
5: Вот радио, да, то есть сидит Саша Лаэрцкий, да, его все слушают. А можно при этом, то есть в обычные комнатки среди вот таких...
0: Курицу сходить перевернуть, да чего угодно. Полностью демократическое распределение времени. А, кстати, вот у меня к вам еще вопрос.
5: Один микрофон и все.
0: Извините, а вот, например, слева от вас какая особь сидела? Мне просто интересно, мужского пола или женского?
8: Женского.
0: Женского. Сколько лет было особи?
8: Ну, до 30, где-то.
0: До 30. А она была с молодым человеком, вы не обратили внимания?
8: Да, да, да.
0: А справа что от вас заседала?
8: Справа?
0: Ну, простите за такие дотошные, может быть, вопросы. Просто я таким образом пытаюсь вычислить, кто же посещает сейчас современные такие театры.
8: Справа тоже женского.
0: А она была одна или тоже с хохольком?
8: Вроде да.
0: Понятно. И тоже до тридцатничка?
8: Нет, это постарше.
0: Понятно. А вы один между двух пар сидели?
8: Да.
0: Что вас потянуло пойти одного в театр?
8: Да просто, как бы сказать, на халяву просто предложили.
0: Понятно.
5: Вот,
0: спасибо.
5: Вот в этом
0: спасибо.
5: И я что говорил...
0: Ты заметил, как грамотно я вот провел статистические исследования вообще.
5: Да, вообще так, как бы вот с этого и надо, да? Помнишь, мы говорили, почему вся эта ФТА существует, да? Вся эта... театр там Пушкина и так далее, да? Вот весь этот бред и так далее, потому что там билет дешевый и почти на халяву, да? А почему он дешевый почти на халяву? Потому что он дотируется государством. Потому что вот этот зритель, который сейчас звонил, да, ему это не понравилось жутко, он из своего кошелька дал деньги для того, чтобы эта туфта функционировала.
0: Ну, и даже, я думаю, что и без его денег она функционировала.
5: Потому что он... Нет, не функционировала.
0: Да функционировала.
5: Нет, госдотация...
0: Ну,
5: как... Нет, я
0: да
5: как
0: даже
5: бы
0: если
5: перевожу...
0: там ни одного зрителя...
5: Понимаешь,
0: нет,
5: я о чем
0: конечно,
5: говорю?
0: Прав, ты прав.
5: Понимаешь,
0: я
5: о чем говорю? Я говорю о том, что у людей в нашей стране, да, должно возникнуть когда-нибудь, в конце концов,
0: ощущение, что нельзя платить
5: что он
0: и стимулировать...
5: налогоплательщик, что он платит деньги. Вот мы, понимаешь... А то они как бы платят деньги, налоги, обсуждают, кого вы там выбрали, да никого вы выбираете, потому что вы платите деньги. Все
0: да,
5: эти
0: да, свой
5: люди,
0: прайс.
5: Все эти люди, все эти Чубайсы, там, Кириенки, кто там еще, да?
0: Вот такой
5: эти...
0: кучерявый из Нижнего Новгорода.
5: Вот это из Нижнего Новгорода, господа, все они за ваш счет живут.
0: Да.
5: Потому что вы налогоплательщики. Вы сказали, я не хочу, чтобы этот человек был, и вообще всех их не хочу. Если все
0: то есть ты призываешь скажешь, сейчас скрываться от налога?
5: Нет, я призываю или не платить налоги,
0: а тогда
5: что
0: приедет,
5: плохо.
0: Тогда приедет этот мелкий со своими чебурашками, да. Иди ка нахлобучит.
5: Или, в конце концов, взять, понимаешь, есть какие-то, не какие-то буйные формы протеста, да, есть взять, собрать коллективные какие-то там, ну, да, форма есть. американский народ, вот дай наше правительство американскому народу. Ну... Да через месяц его разгонят. Почему?
0: А мне
5: правильно,
0: кажется...
5: Правильно организует подписи, правильно все организует.
0: Кирилл, мне кажется, все будет наоборот.
5: То есть народ организует постройки.
0: Дико-дико построится, народ будет дико надут. Понимаешь, американцы, являясь по сути своей все-таки, ну, нацией без культуры собственной, будучи наследниками преступников, да, англосаксонских, они готовы сподвигнуться на любой порог. А если, если к ним придут истинно порочные правители...
5: Как у нас сейчас.
0: Ну, в общем, да. Там ситуация. Ну, давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно попробовать тут, что мне принесли в мешке.
5: Хорошо. А радиослушатели пусть все-таки звонят и задают вопросы актрисе Надежде Шурде, которая сидит голые, без трусов. Она, представьте, люди, 3,5 часа уже голые,
0: причем
5: без
0: тут
5: трусов.
0: Надо еще сказать, что на кухонной табуретке.
5: Вот. Да, и ждет вашего звонка. Неужели никому девушка-то не нужна? А то там вдвоем они там один дрочит, другой что-то, то втроем. Неужели уже девушки никому не нужны? Актрисы.

0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным и актрисой Надеждой Шурда. Соответственно, вот мы провели сейчас ряд телефонных опросов, звонков, и наш респондент, вот по крайней мере, один из них сообщил, что вот не в кайф ему было в театре. Он туда пришел как практически на халяву. Слева и справа сидели, в общем-то, супружеские
1: другой
0: пары.
1: Другой театр, не в театр Ганина. Да, подумаешь, что у меня было не в кайф.
0: Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что, конечно же, не только происходящее на сцене, скажем так, цепляет и создает настроение. Вот. Хотя сама сцена, ее вид, ее оформление, в общем-то, кулисы и все такое прочее, конечно же, тоже создают определенное настроение. И это вот не есть, может быть, совсем хорошо и правильно, поскольку нормальный театр, он может существовать в лесу, в воде, в пустыне, к примеру. Так ли необходимы декорации, в общем-то, и не являются ли они, попросту говоря, такой ширмой для, ну, каких-то, какой-то лажи, которую иногда актеры могут себе позволить и допустить?
1: Конечно, являются. На самом деле, помнишь, кто-то сказал, театр начинается с вешенки.
0: Да, с вешенки.
1: Когда я начинал вот такое, скажем так, свободное парение в театре, типа, буду делать, что хочу, и вот ставить, как хочу, да, я вначале отбросил все. То есть начну сначала, вот что? Вешалка нужна? Не нужна. Это нужно? Не нужно. Да вообще все по-другому. На самом деле какие-то вещи, они вот, нужна вешалка, то есть, ну, человек пришел в пальто, нужно ему снять пальто, если он в здании. Да, оказывается,
0: ну, в общем,
1: нужна.
0: Неплохо.
1: Нужна ли человеку программка, да? Да, нужна. Но вот такая вещь, как, например, сцена, зрительный зал. Нужна ли человеку сцена, да? Вот здесь вопрос уже.
0: Вот вопрос, я целиком согласен.
1: Бабушка с программкой нужна.
0: А я вот и тут не уверен, понимаешь?
1: Нужна, вот я уже проверял. Нужна. Но она создает, то есть есть вещи какие-то, то есть программка это, ну как, скажем так, вот обложка в книжке. Нужна обложка в книжке? Нужна обложка, вот. Если она мягкая обложка, это... Дело в том, что зритель все-таки это не часть театрального процесса, да? Зритель это человек, пришедший с улицы, ему надо знаковые какие-то моменты. Вот, знаковые.
0: Ну, в таком случае...
1: Пусть это будет пляж, да, пусть это будет помойка, где проходит, то есть пусть это свалка будет.
0: Нет, нет, Кирилл, тогда должна быть все-таки, вот я тут не соглашусь, должна быть, конечно же, и сцена, если так говорить, то тут надо подходить, так сказать, с полнейшим максимализмом, доведенным до абсурда. Если человек пришел с улицы, он ждет от театра, там должны быть театральные помостки, оркестровая яма.
1: Не помостки, аксессуары какие-то должны присутствовать, да?
0: Да, да, и мы отсюда не можем вычеркнуть.
1: То вот есть, например, у меня, например, вот Лукомудище в Москве, как-то я, значит, проводил спектакль этот. Мне надоело проводить в какой-то такой, скажем так, обыденности. Mm-hmm. И я его провел таким образом. Все начиналось с автобусной экскурсии по местам Москвы, где жил Лука Мудищев. То есть вот, пожалуйста, больница, в которой работает Мудищев, да? Mm-hmm. Вот детский сад, в котором он провел первые 3 года своей сознательной жизни. И финал экскурсии была школа, где учился Лука Мудищев. Вернее, все эти Мудищевы, которые там-то работали и там-то учились. Школа, естественно, находилась в спальном районе города Москвы.
0: Собирательный персонаж.
1: Вот. То есть некое помещение такое. То есть вот клуб «Ночная сова». Я сейчас там как бы функционирую. Вот, на водном стадионе. И он был переоборудован, в общем, какие-то афиши наклеены, так называемый директор там был, завуч школы. И вот на самом деле автобусная экскурсия, как раз Надежда Шурдавила, она в автобусе сидела абсолютно нагая. И на самом деле обалденная вот реакция, да, то есть вот едет живая, голая дама, женщина, она в автобусе, мы проезжаем пост ГИБДД. Она, значит, по сценарию, по всему, все это было как маршрут отработан, да, она указывает, посмотрите направо, мы проезжаем пост ГИБДД, здесь работает Мудищев, инспектор ГИБДД.
0: Uh-huh.
1: Вот.
0: Uh-huh, да,
1: и зрители, открыв глаза, смотрят, они видят реального инспектора, который не понимает, что его только что обосрали, да. как бы абсолютно смешно. Подъезжаем к школе, то есть здание декорировано, она похожа на школу, действительно спальный район, да, водный стадион, там Головинское шоссе, там дом 8 и так далее. Вот, подъезжаем, людей выгружают из автобуса, показывает она, а там я повесил табличку, ночную сову завесил название, повесил табличку, школа номер 1140. Uh-huh. Это номер, кстати, школы, в которой я учился, да? Потом у меня, значит, одна подружка школьная, она сейчас уже там образование получила, в этой же школе, где она училась, работает учитель младших классов, поэтому информация известна. То есть в эту школу письмо пришло из РАНО там откуда-то, то есть по телевизору просто сюжет показали, как вы могли допустить, то есть прикол полный. Ну вот, и когда зрители выгрузились из автобуса, они в новостройке находятся, да, там, да, метро водный стадион, 200 метров, вот, вокруг дома высокие, здание школы, написано «Школа 1140», и абсолютно голый экскурсовод говорит: «Проходите, пожалуйста, в здание школы». Угу. И они стояли полторы минуты.
0: На измене.
1: У них плотный. В глазах, мне, то есть, понимаешь, мне этого не может быть, потому что этого быть не может, да. Не может такого быть. И когда они зашли, стоит, значит, директор школы, некий мужик в лифчике с этим самым, в каких-то женских трусах. Ну, это не директор, а как бы...
0: Тоже Лука.
1: Нет, на самом деле это человек работает заучим школы, другой школы.
0: Угу.
1: Вот, но при этом вот такой как бы концептуальный, да, что он согласился на это, и поэтому его поведение... То есть мне здесь актер не нужен. Это вот как бы принцип театра, где персонажи такие и бывают. То есть половина труппы — это периодически вот такие персонажи. То есть если нужен директор школы, я беру реального директора школы. Согласись, что он эту роль исполнит, да, если ему не давать безусловно. Текст. То есть если ему сказать «просто принимай гостей», он это сделает как настоящий директор. То есть у зрителя не возникнет сомнения, что это придумано, что это розыгрыш, да. И вот этот директор, на самом деле, встречает настоящую, взял нудистку 60-летнюю. Она в самом деле в одной из школ библиотекарша работает. Она играет в библиотекарше. Стоит такая странная голая тетя, да, с книжкой Лука Мудищев. И на этом мы уже сами сочинили. С такой тетрадкой школьной, в которой якобы ученик 9 класса в 1667 году написал поэму, за это его из школы выгнали. Вот она сохранила эту тетрадку. Все не верят. То есть она в самом деле, будучи настоящей библиотекаршей, все это рассказывает, как и положено. Люди открыли глаза. Вот он, настоящий театр, да? Вот он, настоящий театр сегодняшнего дня, где то есть зритель верит, что что есть, да? По поводу наготы, кстати, вопрос постоянно возникает. Почему у меня в театре, скажем, голые, да? Ты знаешь, и водку пьют. Ты знаешь, водку пьют и голые. Это то же самое домашнее. То есть, когда водку пьют, и когда голые люди ходят по сцене и по фойе, это то, что происходит у каждого в квартире. Да,
0: да, да, да. Ну, абсолютно согласен.
1: Почему зрители у меня в театре, они как бы раскрепощаются, например, в ГИТИСе раскрепоститься, чтоб надо полтора года проучиться, тесты какие-то пройти, да, тест на раскрепощение. Кстати, эти тесты, если их перебрать, вот то есть самые учебника, да, они на самом деле очень хитрые. Они на самом деле, половина тестов как раз связаны почти с водкой, а половина почти с раздеванием. То есть человек раздевает свою душу. Вот, например, есть один текст театральный такой смешной. Значит, выходит как бы студент, да, и он должен, повернувшись, скажем так, спиной к зрителям, а зрители обязательно сидеть должны, иначе человек не раскрепостится.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Рассказать, закрыв глаза, рассказать о себе самое вот сокровенное, самую тайну какую-то вот истории, когда его в жизни, скажем так, притесняли. Там где-то в армии сбили, может, еще что-то. Это охерить на самом деле трудно, да? Очень трудно. Вот, потом, закрыв глаза, потом открыв глаза, потом повернувшись к зрителям. Это есть не что иное, как акт раздевания, да? То есть человек раздевает свою душу. Даже, может быть, это намного труднее, чем раздеть себя, снять с себя одежду, да? Это в каком-то вот смысле акт мазохизма такой, да, как бы. Отдать себя на осмеяние окружающих и не бояться этого. Когда мне актер приходит ко мне устраиваться на работу и говорит такую фразу, типа, вот в этой сцене, вот здесь я не разден, не буду играть, потому что здесь надо мной будут смеяться. Я удивляюсь, так, по-моему, актер и пришел на сцену, чтобы над ним смеялись. Вот. И по поводу декораций, костюмов, понимаешь, что такое декорация, да? Что такое декорация? Это мы на сцене. Вот есть зрительный зал, есть сцена. В зрительном зале свет перед началом спектакля стыдливо выключается, как бы, да, чтобы зритель не стеснялся присутствовать на чьей-то исповеди, да? То есть на сцене происходит чья-то исповедь. Одного, двух, трех человек, неважно. Вот зрителю стыдно подглядывать за мощную скважину, за этой исповедью, да? Но есть сцена, он отделен, да, как вот, знаешь, в этом таком пип-шоу, да, где баба с мужиком трахаются, извиняюсь за выражение, да, а люди стыдливо в комнатках с туалетной бумагой, да, подглядывают, но при этом у них такие специальные стеклышки, что изнутри не видно, они не видны, да, как бы, а видят только они, такие антизеркала, как бы.
0: Да, то есть, да. Как у нас в участке.
1: Да. Вот, и вот по поводу... И, естественно, на сцене выстраиваются какие-то декорации, актеры... А декорации, то есть зритель, сидящий и подглядывающий, он должен видеть как бы улицу, да, как бы квартиру, какую-то площадь, какой-то базар, да, то есть у него должно полностью создаться ощущение, перспективы вот этой как бы экстерьера этого, интерьера, да, где происходит действие. Но если... Мы говорим изначально априори зрителю, да, что зритель, так сказать, мы не будем сажать тебя в некий ряд, в некие партеры и выключать стыдливый свет, а ты будешь внутри происходящего действия, мы тебя не будем задействовать, мы тебя не будем трогать, если ты этого не захочешь. Если захочешь, конечно, дай нам знать, мы тебя возьмем, да, в свои объятия. Но он внутри происходящего действия, тогда абсолютно возникает вопрос, а нужна ли сцена, да? Может быть, она и не нужна. Вот в той школе, о которой я говорил по поводу Луки Мудищева, да, где я проводил спектакль, классы были, столовая была, спортзал был, да, вот. Все переделано, переоборудовано, но туалет школьный, да, как бы. И зритель приходит в туалет, он внутри декорации, потому что эти реальные монументальные... как бы вот монументальное здание, это есть реальная декорация. А я проводил в фотоцентре журналист в свое время выставку голых обманутых вкладчиков в клетках. То есть фотоцентр. Выставочный зал, да? Выставочный. Масса клеток. В них разные люди. Полуголый солдат, нагая ткачиха, да? Жена какого-то предпринимателя, который звонит по телефону, говорит, что у нее не осталось денег, она сейчас находится... в отделении милиции, так сказать, ее забрали за какое-то там бродяжничество, она все деньги в МММ отдала. В это время вот на фоне этих полуголых и голых, так сказать, персонажей в клетках ходит Леня Голубков, настоящий, так сказать, Пермяков, да, Владимир, актер, и проводит их слушать. Это Марина там Сергеевна, она там и проиграла, да. Значит, правдивость происходящего была настолько вот точна, что пришли настоящие эти самые вкладчики, начали общаться с моими актерами в клетке, говорят, да, вот вы бедные, да, сидите вот здесь, да, и я тоже так же пострадала, то есть вот он театр, да, то есть театр, вот он реалистический на сегодняшний день театр, потому что тот театр, придуманный Станиславским, как реалистический в начале века, он уже давно нереалистический, да. Станиславский, я считаю, дал толчок кинематографу, потому что не было бы вот этого реалистического кинематографа без Станиславского, без Чехова, да. Вот. Но на самом деле сейчас для театра это уже не реализм, это уже вот это позерство, это уже какое-то вот пафосное ханжество, да, но это не реализм. Реализм на самом деле невозможен без привлечения вот таких людей функций, да. То есть директор школы, пусть будет настоящий директор, но только как бы... не надо ему давать текст, он не умеет его читать, он не актер. Пусть он говорит все, что угодно на заданную тему в той ситуации, в том обстоятельстве, в котором, так сказать, он должен быть. Пусть он будет в своем костюме, да, вот, в том, в котором в самом деле в школе будет. Тогда люди поверят, они обалдеют, они как бы будут испуганы, а что это на самом деле. Вот. Вот такие дела. И актерам, на самом деле, в этой ситуации среди этих людей намного труднее, потому что я не могу актеру наврать здесь, в отличие от вот классического театра. Я не могу ему сказать: ты выйдешь здесь, будешь красавица, да, подразумевая, что она будет просто уродкой, да. Я должен сказать: ты здесь будешь уродкой. Она должна сказать: это классно, мне нравится быть уродкой, выйти на сцену. Чуть-чуть сумасшедшие люди. Но это есть настоящее, я считаю, искусство, настоящий театр. И мне кажется, естественно, мне кажется, этим театром будущее. А может, и я вру. Вот. Но по поводу, Саша, программки, да, программка должна быть. Вот. Программа, я считаю, что она должна быть, потому что программка — это сигнал к тому, что вы в театре. То есть программка — сигнал к тому, чтобы человек не позволил себе лишнего. По поводу вот, что он может что угодно себе позволить. Если есть программка и звонки, не будет лишнего.
0: Пожалуй, ты прав.
1: И еще последнее, я заканчиваю. Что такое театр, да? Вот мы все говорили, что такое театр. Я считаю, вот для театра существует одно определение. Театр — это то место, где все возвращается на исходную позицию. Если кого-то убивают, то этот человек должен встать. Если он не встает, это же не театр, а преступление. Вот. Звонки или что у нас там дальше?
0: Ты знаешь, я сейчас так подумал, что на самом деле ты поставил, по-моему, очень грамотную точку, которую не хотелось бы разбивать общением с кем бы то ни было. Вот. Я предлагаю просто на сегодня нашу беседу прекратить, потому что логически она подошла уже к своему концу, и то есть пролонгирует
1: ее. В общем, идите в театр Ганина и все смотрите воочию. Да?
0: Да, и, соответственно, сегодня тоже был отрывок спектакля. Вот уже люди приходили и сказали, что все это замечательно слушалось. Мне, например, приятно.
1: То есть они уже в очередь.
0: Уже в очередь, да.
1: Едут уже, так сказать, ждут, когда первый поезд метро поедет, чтобы доехать до водного стадиона, дойти до Ночной совы.
0: Вот, и внедриться, да.
1: И внедриться.
0: Я благодарю тебя за то, что нашел время посетить программу. Соответственно, огромное также спасибо Надежде и также нашим штатным двум, в общем-то, девкам. Одной по кличке Копчик, а другой девственница оргазма.
1: Надежда до 6 вечера будет сидеть, до 6, вернее, утра будет сидеть здесь Саша, и он еще не уходит. Да?
0: Естественно. Что же я даун, что ли?
1: Без трусов. Вот, и ждать, когда Саша все-таки сможет войти в нее, а он это сможет обязательно сделать за эти 2 часа.

0: И в гостях у нашей программы сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Он же потомственный ученый. Дело в том, что по утверждению генетических дерев, произрастающих в разных библиотеках и институтах всего мира, родственники Добрыни-Кремезного — это такие замечательные люди, как, например, голландский известный врач Аганес Вир, который активно участвовал в охоте на ведьм, но только по другую сторону баррикад. То есть он был за ведьм, но он не ведьмовал сам, а просто был за ведьм. Ну, скажем так, он был против тех, кто был против ведьм, понимаете? И я с радостью представляю Святослава Романовича на студии. Здравствуйте, Святослав Романович.
1: Доброй ночи.
0: Сразу нужно, видимо, нашим уважаемым радиослушателям сказать, что речь в нашей сегодняшней программе пойдет о сновидениях, о их природе и о том, каким образом их лучше толковать. Дело в том, что огромное количество старых сонников, они были, скажем так, написаны на основе каких-то, ну, скажем так,
1: субъективных, это в основном.
0: Да, а субъективных ощущений их авторов. Так я вот, например, перелистал, готовясь к сегодняшней нашей программе, огромное количество подобных произведений. В частности, вот выпущено в Минске, в университете.
1: Но самое грустное во всех этих бумажных изданиях — это то, что вы не увидите авторства.
0: Нет,
1: как,
0: ну,
1: правило,
0: вот здесь
1: там
0: есть, например,
1: ООО или ООО.
0: Нет, здесь вот составитель ЗГ Демешко, художник СВ Блинок, к примеру. Я не хочу сказать, что это плохой, в общем-то, сонник, но, к примеру, да, сейчас я вот, ну, один из примеров, например, граб, не гроб, а граб. Видеть во сне граб к спокойному отдыху вместе с любимым человеком, граб, сбрасывающий листик, чувство неуверенности в себе, нестабильности финансовых дел, нарушение родственных связей. То есть, в принципе, я уверен, что мало кто из неспециалистов знает вообще о существовании дерева граба. А если кто и знает, если оно вдруг кому-то и приснится, то вряд ли у него будет ассоциативный ряд.
1: Дело в том, что грабом называют на самом деле вековой дуб.
0: Безусловно.
1: Это просто белорусское название. А что касается тезиса о том, что действительно в настоящее время такие исконно присущие миру человека вещи, как гравюра, графин и, так сказать, тому подобные, или такие природные явления, как гроза, чистый апрельский дождик, они со временем теряют актуальность и подчас даже забываются современными людьми. На смену этим понятиям и природным явлениям приходят такие вещи, как баночка пепси-колы или же клавиатура современного компьютера.
0: Или, скажем, педаль сцепления джипса Широкин.
1: Безусловно. И вот я поставил перед собой цель еще в конце 70-х годов пересмотреть те сонники, которые были к тому моменту, и вообще, так сказать, пересмотреть отношение человека к сновидению вот современных материалистических позиций, поскольку все вот эти сонники, о которых мы с вами только что говорили, они все-таки под собой не несут никакой научной основы, а составлены целиком как бы на интуиции, а подчас и на злом, не побоюсь этого слова, умысле,
0: составителей. Индивидуумов, да. Ну, ведь известно, что, скажем, вера в пророческое какое-то значение сновидений была достоянием не только суеверной толпы, а, в общем-то, и величайшие человеческие гении посвятили много достаточно труда для разъяснения каких-то таинственных явлений сна. Но тут нужно помнить, что наука всегда пользовалась предрассудками и суевериями своего народа, дабы, отыскав в этих предрассудках какую-то там, ну, долю истины, дать ей надлежащее научное объяснение. Ну,
1: безусловно.
0: К примеру, там колесо-то проколол неспроста, потому что соседний рыжий пацан с укороченной рукой подложил тебе туда дощечку, в которой был вбит гвоздь, и он засранец. Исходя из этого, уже человек начинает просто ненавидеть всех рыжих и пацанов с укороченных рукой, живущих по соседству с дощечками.
1: И более того, опровергнуть с материалистических позиций термин «засранец» он не может.
0: Конечно. А термин, тем не менее, отпечатывается.
1: Имеет право на жизнь.
0: Ну, безусловно. Кстати, мало-помалу в уме вот такого человека, который, ну, легко восприимчив к подобного рода, вот, ну, скажем так, врачеванию, словесному врачеванию, да, вот в его уме складывалась и уже идея, скажем, различия двух этих индивидуальностей. То есть одно тело он считал какой-то постоянной такой величиной, а другую непостоянной летучей, знаешь. То есть вот последнее представление о душе, там, или о духе, как там, о элементе, скажем, летучем, летающем там с крылами, и легло, к сожалению, в основу человеческого мировоззрения. Это, в принципе, я высказываю мнение даже не свое, я сторонник в этом случае, сторонник теории Кристиана Тмазея, известного вам прусского правоведа, я это целиком изучаю.
1: Положник, можно так сказать, это один из первых, ну, околонаучных...
0: Первый. Другое дело, что впервые была его жена Жанна Тмазей, с которой они потом разошлись, как раз на почве вот крылатости. Крылатости души.
1: Поскольку,
0: и он ее сдал.
1: Трактовал-то он сны жены.
0: Ну, да, но он-то ее сдал, и в результате она была... В общем, четвертована, зачем сожжена, мученическая смерть. Ну, хорошо, кстати, что женщине были уже под 60, она дальше...
1: С вами относительно того, что она была четвертована.
0: Ну, извините, я разгорячился немножко.
1: Ничего. Тема действительно животрепещущая.
0: Да, безусловно.
1: И, что касается сдал, вы в этом правы, потому что в то время, когда уважаемый Тмазей, так сказать, в расцвете своих лет находился, это именно период с 1480 по 1520 годы, практиковалась в Европе такая система, как обмен и возврат жен. То есть он ее действительно... Существовали конторы, в которых можно было за небольшую плату взять себе в аренду жену, так сказать, и после какого-то времяпровождения с ней ее обратно сдать. То есть своего рода такая обменная тара была. Но все-таки вернемся, давайте, к толкованию снов. Действительно, человечество, ну, даже, наверное, с самых древнейших времен... уделяла внимание тому,
0: к чему
1: тому
0: это?
1: Явлению, да, что вот существовала как бы реальная жизнь, в которой люди в светлое время суток жили, и существовала как бы такая, так сказать, жизнь, которая была подчас даже ярче и необычнее, и впечатления были острее. Та часть жизни, которую мы, современные ученые, именуем сном. Что же касается того, как именно первобытные и, так сказать, в средние века люди трактовали сны, то действительно далеко ходить не надо, достаточно в ближайшем книжном магазине купить так называемый сонник за небольшую плату, и вы, в общем-то, увидите там взгляд древнего человека на явление природы.
0: То вернее, есть... тут даже я извиняюсь, что перебиваю вас, уважаемый Добрыня, не взгляд первобытного человека, а взгляд составителей этой книжки.
1: Да,
0: да. Так скажем, препарированный.
1: Весомое уточнение, прошу прощения. Важно.
0: Кстати, вот давайте все-таки немножко уточним. Дело в том, что по утверждению Лока, к примеру,
1: да,
0: известного достаточно ученого, которого обвинили в свое время в алхимии и четвертовали, душа, говорит четвертованный, бодрствует только тогда, когда что-то воспринимает. Ну вот, к примеру, сейчас я воспринимаю вас, соответственно, моя душа, она бодрствует. Ежели я сплю, то это уже как бы говорит...
1: Но нельзя сказать, согласитесь, что когда вы спите, вы меня не воспринимаете. Ведь были случаи, когда я снился. Не далее, скажем, как на прошлой неделе ко мне пришла моя сотрудница с утром на работу с криком: «Уважаемый мой Добрыня, я вас видела сегодня ночью». И мы с вами занимались чуть ли не сексом, понимаете?
0: То есть... А вот давайте попробуем. Вот вы же наверняка пытались как-то эту сотрудницу... Вообще у вас было что-то с ней или нет? Вот прямо вопрос, прямо скажем, не в бровь, а в глаз.
1: Ну, что во-первых, подразумевать под словом «было ли что-нибудь»? Конечно, пару раз я помогал ей.
0: Ну, понятно. Ну, пару раз это вполне достаточно. Может быть, бедная женщина как бы...
1: Нет, ну, самое смешное, что...
0: Возраст интересен, но узнать...
1: Мой?
0: Да и ваш тоже, кстати.
1: Ну, мне 60, вот скоро будет.
0: Молодо выглядите, кстати.
1: А ей...
0: Ну-ка, дайте-ка я пожму вашу руку, кто сильнее. Так-так.
1: 41.
0: Так, ну-ка, так. Ну, о, да, так вы можете.
1: Ну, тоже хватка.
0: Ну, дело в том, что я очень достаточно мощно прыгаю по этим канатам развешенным у нас здесь в коридоре. Вы думаете, зачем их развесили? Специально, чтобы наши сотрудники после каких-то политических заседаний, туда же политическая радиостанция, приходит много политических деятелей. Вот, все,
1: кстати, сны политиков — это очень интересно.
0: Тоже интересно, да.
1: Проблема,
0: я бы все по этим канатам как-то хоть немножко порезвиться, понимаете?
1: Ну, это законное желание, потому что мною, например, нами было установлено,
0: что... Вот с этой сотрудницей, я знаю, что вы с ней написали даже диссертацию.
1: Нет, я без всяких задних мыслей.
0: Просто ну, действительно, сказать, что...
1: действительно симпатичная
0: женщина. Нет, ну подождите, нужно женщина, 18 лет ей, ну ладно,
1: сотрудница. Сейчас же женщина уже.
0: После двух-то раз, конечно, она женщина.
1: Так нет, ну давайте все-таки...
0: Давайте вернемся да. к нашей теме.
1: Так вот, да. Что я хотел как бы в введении своем в тему сегодняшнюю.
0: Все-таки нашу. Я хотел бы вот узнать о вашем отношении к идеям Локка. Потому что, кстати, они ведь свое подтверждение находят вот, в физиологической психологии. Мы, кстати, Лудвиг, там, Герман, Бинц, и брат Обанц, они все, в общем-то...
1: Ну, Шпренгер об этом, собственно, говорил
0: так еще. Они все с Локком-то и тут смычки. То есть, скажем так, это бурлаки одной мощной идеи.
1: Нет, вот... ну, а в науке это описывается как теория Лока-Шпренгера. То есть, это как бы существует даже формула. Дело в том, что... Вернее, не формула, а теорема Лока-Шпренгера. Но дело в том, что на сегодняшний день никто не доказал, так сказать. Поэтому она... Так одна из тех теорем, которые как бы являются недоказанными.
0: А никто не доказал, поскольку Лок был четвертован, и никто из них, вот из Лудвига, Бинца и брата Обанца, никто даже... В тот момент все были в отъезде. То есть, понимаете ли, тут, понимаете, Лока четвертуют, вот, а эти все, понимаете ли, в отъезде. Ну,
1: естественно, не всем приятно, когда четвертуют на твоих глазах твоего единомышленника. Но давайте все-таки поговорим, да.
0: Да.
1: Значит, о том все-таки, как же
0: кстати, человек... извините, я должен напомнить, телефон 203-19-22, телефон сегодня в нашей студии. Напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, человек, который, ну, скажем, просто толкует сны. Вот, потом ну, сны ученый, профессор психоаналитик. С научной точки зрения. Да. Даже вот, например, если вам приснится сотовая сопля, это очень частые сны. Дело в том, что нам звонят очень многие наши радиослушатели. Приходят, да, говорят, что снится сотовый телефон. Причем, как правило, ведь эти сны снятся людям, у которых нет его.
1: Объясняется все очень просто. Вот этот как раз конкретный пример, который говорит о том, как вредны сотовые телефоны вообще и какое пагубное влияние они оказывают на тех людей, не обладателей, а тех, кто находится рядом.
0: Дело в том, что
1: вот эти сны, как раз мы проводили статистику и специальные эксперименты и выяснили, что вот эти сны снятся тем людям, по соседству с которыми живут обладатели этих сотовых телефонов, и в момент сна, так сказать, испытуемых, вот те самые соседи пользуются своими аппаратами для связи, и достаточно 2-3-минутного разговора, чтобы вызвать, поскольку передатчики трубки достаточно мощные, и чтобы вызвать достаточно 2 минут, чтобы вызвать вот ассоциацию, так сказать, телефона во сне. Вообще есть в нашем институте есть отдел, который занимается моделированием снов. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы можем по заказу клиента обеспечить ему те или иные сновидения. Вот. Ну, правда, пока...
0: Ну, понятно, что
1: спектр как бы.
0: Вы знаете, дело ограничен. В том, что вот Георгий Романович Белограй, пенсионер, в своем письме в адрес программы Монмаранси, тоже, кстати, речь идет именно о мобильной сотовой связи, он очень жалуется, что практически, ну, уже вот чуть ли не неделю ему снится, что вот он как ложится спать, как засыпает, так он начинает вести разговор по сотовому телефону и продолжает этот разговор, причем, как он пишет, о какой-то ерунде, которая не запоминает. получается, но очень муторный, длинный этот разговор, который кончается только к утру. Вот здесь мне бы хотелось поинтересоваться, что у вас ждет Святослав Романович? Да что ждет его уже поздно? Дело в том, что последнее пришедшее письмо, значит, от него было, ну, скажем так, последним. То есть, к сожалению, старикашка, извините.
1: Ну,
0: да, с так кем вот не хотелось бывает. Бы знать ваш взгляд. Извините, просто я так волнуюсь. Ну, хороший был, действительно. А мужчина такой, бывший военный. Хотелось бы знать ваш взгляд, уважаемый Святослав Романович, на теорию Канта по этому поводу. Ведь Кант, он замечал, что, дескать, в одну минуту мы можем видеть... Да. В сновидении там да. целую кучу событий. Да. Может быть, вот нашему покойному-то Белограю как раз снилось... Климакс сна.
1: Согласен. Кавец. Наиболее современный подход к теории сновидений, выработанный в нашем институте, он, собственно, заключается в чем? Как только человек перестает в течение минуты, а сон как таковой длится... сновидение одно, то есть одно, так сказать, эпизодическое сновидение с конкретными развивающимися событиями в одном русле, они продолжаются не более чем 15-30 секунд. То есть за минуту нормальный человек способен до 4 снов видеть.
0: Самых разных.
1: Да.
0: Или,
1: да.
0: например, или вот, например только... за одну минуту он способен видеть сон, который длится, скажем, несколько лет его жизни.
1: Совершенно прожить. С вами согласен.
0: То есть вы все-таки только... придерживаетесь теории Канта.
1: Да-да-да, я хотел бы даже пояснить, что как только сон человека становится однообразным,
0: в смысле?
1: Длительным. Ну,
0: нет,
1: то есть, то
0: давайте его сразу
1: один
0: поясню,
1: и тот же сон снится
0: несколько дней подряд. Простите, если, например, этот сон вот приснился, ну, к примеру, я, вы знаете, все
1: нет,
0: хочу...
1: если у вас встречается...
0: Нет, у меня все нормально. Нет, за меня вы не волнуйтесь. Сейчас я просто
1: я
0: найду это письмо.
1: Я не об этом.
0: Сейчас письмо. Прошу прощения, это не письмо.
1: Телеграмма?
0: Это в частном разговоре с Евгением Федоровичем Гедико. Вы знаете, историк, популяризатор органного исполнительского искусства. Вот он мне рассказывал, что говорит, знаете, говорит, Саша, мне, говорит, где-то в среднем раз в год снится один и тот же сон, одна и та же территория. Ну, дело в том, что господин Гедико покойный говорит, что это слишком напоминает дежавю. У него и так было постоянно дежавю. Бывало, сидит вот передо мной, вот, пропагандирует искусство. Вдруг как-то замрет, глаза такие стеклянные. А я-то от вас, психологов, научился, как это действовать. У него так пальчиками щелк-щелк, ну, перед глазами. Никакой реакции. По коленке ему тоже. То есть потом он так, И, дескать, говорит, у меня, понимаете ли, Сашенька, дежавю было. Ну, и там слово за слово... по столу, и получилось, что, в общем-то, его также мучает и вот этот дежавю, который во сне у него. Причем я вам хочу рассказать, что ему снилось. Ему снился поддон органа, и он, будучи плоским, Гедике воскребал оттуда руками набившихся за многие тысячелетия насекомых, тараканов, не микро, а тараканов. Микронасекомые.
1: Ну, да,
0: наши макронасекомые, это черепахи.
1: Это так называемое явление профессионального сна. То есть, это сновидение бывает у тех людей, которые довольно продолжительное время занимаются не совсем приятным им работой, но они вынуждены это делать. Это бывает часто у таксистов, вот им ночью снятся голосующие пассажиры, в котором они с переменным успехом то успевают, то не успевают остановиться. То же самое произошло и с уважаемым Гедике, поскольку органист, честно говоря, насколько вот я знаю, из него был
0: никудышный.
1: Вот, естественно.
0: Кстати, извините, пожалуйста, уважаемый Святослав Романович, просто я думаю, многие наши радиослушатели уже сейчас, после смерти Евгения Федоровича Гедике, могут знать некоторые подробности, даже интимные, в этом нет ничего дурного, его физиологического строения. Он, я помню, в разных салонах, будучи в подпитии, очень любил показывать этот фокус. Дело в том, что сам он действительно не играл на органе, в силу одной только причины. Все суставы на пальцах у него гнулись только в обратную сторону. То есть для того, чтобы как-то взять какой-то аккорд,
1: спиной,
0: ему приходилось или садиться спиной, или держать руки ладонями вверх, понимаете? И играть вот... Это зрелище страшное.
1: Что же тут не

0: идет. Как раз принимал участие Евгений Федорович Гедикин. Он просил об этом не писать. Вот, и я уважил просьбу покойного.
1: Ну, дело в том, что...
0: Да дело плохо,
1: ему
0: просто плохо.
1: Перед смертью предоставилось действительно... было что вспомнить, наверное, старине.
0: Да,
1: но
0: да.
1: Давайте все-таки немножечко вернемся к сновидениям.
0: А и скажите, пожалуйста, тут подошли непосредственно к... Шеллингу. Шеллинга многие считают, в частности, все вот те же...
1: Вы имеете в виду Генриха?
0: Генриха, да. Генриха Шеллинга. И его, кстати, помощника, ассистентка, ассистента Бурдаха. Многие считают их...
1: Бурдаха, только Бурдах, по-моему.
0: Бурдах. Он же был араб. Бурдах.
1: Бурдах. Вы о его первом помощнике.
0: А у него два было?
1: Да. Один немец, один араб.
0: Простите, по-моему, вместе с Бурдахом-то и четвертовали, в общем-то.
1: Ну,
0: нет, но дело в том, что...
1: неверная информация. В то время уже начали колесовать. Это уже 16 век наступил.
0: Причем тут нужно рассказать немножко о Шеллинге. Ведь он как говорил, что как бы не был, говорит, крепок сон, вот даже до степени так называемого мертвого сна. То есть, когда человек...
1: До несчастья спит, помогло, даже поговорка такая была. Не был крепок сон, до несчастья помогло, да.
0: Вот, то все равно сильными внешними раздражениями можно разбудить человека. И Шеллинг заставил Бурдаха, чтобы Бурдах гонял его по длинным коридорам Шеллинговского замка. И это, по-моему, суток трое он его гонял. Тот, в конце концов, вырубился без задних ног, буквально прям где бежал, там и упал. Вот. И чтобы проверить эту теорию, собрали, значит, они всех ученых, ну, практически там были все, там и Гамильтон, Ульриц, там, Гартман, даже Шопенгауэр был, у него
1: полный,
0: это было описано.
1: Спектр, да.
0: Они все, значит, собрались на трибуне, и он стал его оживлять, вы помните эту историю, пытаться разбудить.
1: Да.
0: И, в общем, это разбуждение и прошло до того, что его и четвертовали. Получилась какая-то парадоксальная ситуация, он так и не проснулся. Представляете, что ему снилось?
1: Дело в том, что они просто...
0: Добрынь, представляете, что снилось вообще? Что снилось Шеллингу, когда вот...
1: А я вам скажу, что ничего не снилось.
0: Почему?
1: Дело в том, что совершенно точно установленный факт, что когда человек испытал чрезмерную нагрузку, то есть занимался тяжелой физической работой вот, довольно продолжительное время, и, что называется, заснул мертвым сном, то в этом-то как раз мертвом сне в 99% случаев не бывает сновидений.
0: Так простите, вы не путаете ли с летаргическим сном? Потому что Шеллинг, он заснул мертвым.
1: Нет,
0: в таком случае.
1: Ну что?
0: А тогда, получается, его теория это была неверна.
1: Нет, но дело в том, что она верна в аспекте простого сна, так сказать, суточного. То есть мы вообще разделяем,
0: говорил,
1: так сказать,
0: сон
1: сне.
0: Суточный. Он-то и говорил. Нет, суточный — это щи, простите.
1: Нет,
0: а он говорил... Нет, простите. Нет. Он говорил как? Нет, вы хотите слукавить, Святослав Романович, у нас Добрыня. Дело в том, что Шеллинг говорил, что если человек впадает в любой сон, даже мертвый, суперкрепкий сон, но не летаргический, его можно разбудить достаточно сильным воздействием. То есть
1: по щекам обычно.
0: По щекам или вставить там горящую бумагу, как мы делаем вот нашим сотрудникам.
1: Самый надежный способ до литра воды вылить на лицо спящего.
0: Или вот такую мощную клизму.
1: Не менее 300 граммов.
0: Клизму можно такую же поставить.
1: Дело
0: сразу
1: в том, что
0: бодрить.
1: Пока вы будете перевертывать, есть шанс, что он до того, как вы, так сказать, навостритесь, уже проснется. Тем более...
0: А, так и наша цель — его разбудить. Нет, вы все-таки противоречите сами себе. Давайте по порядку.
1: Нет, мы сейчас
0: стойте.
1: Будем же говорить о процессе пробуждения.
0: Безусловно.
1: Это тема отдельная.
0: Нет, дело в том, что я эту тему вот поднял. Почему? Потому что Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович спрашивает у нас постоянно, наша пенсионерка, радиослушательница заслуженная. У нее 5 значков «Эхо Москвы». И вы хотите оставить ее вопрос без ответа. Она спрашивает, почему Шеллинг, который утверждал, что даже если сон уже
1: в руку,
0: мертвый сон, так называемый мертвый сон, то сильным внешним воздействием, говорил Шеллинг, можно человека разбудить, был не разбужен после того, как был загнан этим Бурдахом.
1: Ну, они его загнали до физического истощения. Тут уже речь идет не о каком-либо сне. Ведь на самом деле у вас там обозначено в записной книжке, что он 3 дня не спал. На самом-то деле 30.
0: Да не может этого быть. 30 дней, тогда бы и Бурдах тоже бы... Не добегался.
1: Нет,
0: ну вы простите.
1: Дело в том, что он умер непосредственно от

0: истощение. То есть его сон неправда, не смог неправда.
1: Я знаю, что вы не любите Шеллинга.
0: Не люблю.
1: Не любите Шеллинга. Вы сейчас лукавите. Дело в том, что Ческ присутствовал при этом и делал медицинское освидетельствование. Оно сохранилось в архив.
0: Ческу нельзя доверять.
1: Моцли тоже присутствовал. И уже, извините, двух ученых уже, что Шеллинг был в тот момент жив и здоров. Он не был дохол, извините, мертв. И все органы функционировали, то есть он просто спал. Причем известно, что Моцли и Ческ, они друг друга не знали.
0: Моцли, вы меня убили на повал. Я признал.
1: Ну что теперь скажете?
0: Признал. Но я не признал его правоту. Я признал просто то, что вы меня переубедили. Хотя я все-таки хочу добавить к этому следующее. Что есть вообще процесс, о котором мы с вами сейчас говорим? Это всего-навсего попытка организма восполнить ту затраченную энергию в течение дня, дабы на следующий день человек проснулся обновленным. Так вот, если человек просто выжат как лимон, что как раз и произошло
1: с Шеллингом,
0: да, то сновидений не будет. И пробуждение мы не можем связывать неудачное пробуждение, то есть неудавшееся пробуждение, с наличием или же отсутствием сновидений. Мы его можем связывать только с тем, что человека, попросту говоря, загнали. Ведь в том случае с Шеллингом описана пена. Пена, как вы знаете, проявляется в двух случаях. Когда человека, так сказать, уездили.
1: Простите, извините, что я вас перебиваю.
0: Или же когда приступ эпилепсии.
1: Но дело в том, что тут действительно...
0: Кстати,
1: тут
0: очень интересная тема, соглашусь, сны эпилептиков.
1: Нет, простите, насчет пены я тут был неправ. Действительно, все это содержится в архивах. То есть,
0: на самом деле удушение настало от того, что пена засохла просто.
1: Нет, дело в том, что Ческ, он ограничился внешним осмотром, а Моцли, он, в общем-то, раздел Шеллинга и обнаружил, что пена, в общем-то, выходит и из анала, и изо всех, в общем-то, остальных частей тазобедренного сустава.
0: Включая ноздревые,
1: естественно. Но они прочистили это дело. То есть, ну, при прослушивании...
0: У трупа-то, конечно, можно прочистить.
1: Извините, но они же производили пульпацию и пальпацию?
0: Нет, это все в документах доказано.
1: Нет.
0: Тогда не было явления видеозаписи, поэтому все эти протоколы и так сказать, акты о смерти уважаемого Шеллинга, они в какой-то степени могут быть подтасованы. Потом неуважаемые Моцли, которым вы меня, собственно говоря, и сразили, вы вот согласитесь, в его, так сказать, протоколе об осмотре трупа.
1: В их протоколе.
0: Потому что не обозначена причина смерти.
1: Ну.
0: А на самом деле была асфикция. Собственно говоря, захлебнулся своей собственной рвотной массой.
1: То есть вы хотите сказать, что Шеллинг был четвертован, уже будучи мертвым?
0: Безусловно.
1: Ну что же,
0: на это в крайне свидетельствует об этом так называемые трупные пятна.
1: Ну что же, поскольку эти слова звучат из уст потомка голландского врача Ганнеса Вира, я складываю оружие. Сейчас мы ненадолго с вами прервемся, затем продолжим разговор. Напоминаю, что в гостях у нас Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, профессор-психоаналитик.

0: Ну что же, Святослав Романович, мы закончили, в общем-то, с нашим другом, разобрались. Вот я хочу перейти теперь к следующей теме, которую тоже многие наши радиослушатели затрагивают. Это тема трактования снов тогда и нынче. Ведь дело в том, как сказал известный ученый Карпентер, в те времена люди обладали, как ни странно, более серьезным музыкальным образованием. Ну, к примеру, скажем, крестьяне, они как-то сны толковали по-простому. Там, скажем, огурец к урожаю, печка к беременности. Ну, образно говоря, да?
1: Тогда так... Нет, ну вы достаточно точны.
0: Ну, безусловно, я же изучал это. Вот, тогда как более такое высокое общество, светское, скажем, там, человек, не умеющий играть на фортепиано, это все равно, что сейчас человек, не умеющий водить автомобиль.
1: Безусловно.
0: Вот. И Карпентер говорит, что вот, скажем, вот эта сама игра на фортепиано и вообще такое слияние человеческого существа с музыкой, оно рождало более яркие сновидения, которые нужно было трактовать более глубоко.
1: Не совсем так.
0: А
1: не
0: мы
1: совсем.
0: Куда? Мы куда? Не возвращаемся ли мы сейчас назад к моркови и к печке? Что на эту тему скажет нам потомок Агана Севира? То бишь вы.
1: Скажу я на это следующее. Раньше прослеживалась такая тенденция. То есть наиболее образованные люди имели наименее окрашенные сновидения. В то же время...
0: Безусловно.
1: В то же время люди, которые имели ограниченное культурное образование и жизнь которых была однообразна, ну, туда, в эту подгруппу входили крестьяне, ремесленники, беженцы, вот. То есть их жизнь была мало насыщена впечатлениями, и, как правило, эти люди даже в лучшие свои времена удалялись от собственного дома не далее, чем на милю.
0: Особенно беженцы.
1: До ближайшей таверны. Да. Так что я хотел сказать?
0: Ничего, вы продолжайте, не волнуйтесь. Это телефонист, он проверяет.
1: Дело в том, что современный взгляд...
0: С связью какие-то проблемы, он сейчас тут делает.
1: Да, потому что хотел бы все...
0: Да, продолжайте.
1: Да, так вот, что я хотел сказать.
0: Вот это самое.
1: Сон, как таковой, является отражением жизни, собственно говоря, индивидуума. И если жизнь достаточно бедна, то... сон, наоборот, богат своими эмоциями, поскольку эмоции человека от природы, они проявляются менее или более в реальном миру. В мире же сновидений эмоции компенсируются. То есть недостаток эмоций, так сказать, в быту человека компенсируется обилием эмоций во сне. Ведь недаром же известный химик Дмитрий Сидорович Менделеев свою таблицу открыл, вернее, увидел во сне. То есть да. Спрашивается, как?
0: Но дело мне, в том, кстати, кажется, что
1: Менделеев
0: вот,
1: до этого сна, собственно говоря, видел всего мне, один химический
0: элемент. Мне, кстати,
1: элемент.
0: Кажется, что вот он тут несколько Дмитрий-то Менделеев слукавил.
1: Безусловно.
0: Поскольку наверняка ему задавали вопрос, а как такое могло произойти. Я думаю, что это долгая, длительная разработка этой таблицы.
1: Нет, ну Менделеев вообще до того, как...
0: Это просто что подстали от него. Типа,
1: да.
0: А приснилось? А приснилось?
1: Нет, на самом деле приснилось. Это, так сказать, подтвержденный факт, потому что первоначально таблица Менделеева состояла из 4 минералов. Туда, значит, входила вода, земля, огонь и, собственно говоря, и воздух.
0: Отец современной психофизики Фехнер, между прочим, утверждает, а
1: Фехнером сложно не согласиться.
0: А вот Фехнер как раз утверждает, что это была полная фальсификация, что Менделееву приснилась вот эта таблица.
1: Но тут мы с вами подходим к такому аспекту, как... подлинность сновидений.
0: Подлинность
1: Дело
0: сновидений.
1: В том, что на сегодняшний день
0: вы думаете, что, может быть, ему могла присниться матрица?
1: Даже мне матрица. Иногда снится матрица.
0: Матрица снится.
1: Безусловно.
0: А уже чем ее заполнить, это дело, так скажем, утра. То есть ты с утра проснулся, я не имею в виду вас. Проснулся
1: вообще...
0: с утра, типа, смотришь матрицу.
1: Нет, я тоже с утра просыпаюсь.
0: Безусловно. Но если во сне приснилась человеку матрица, то уже
1: матрица рознь.
0: Да, нет, если матрица, скажем, такая, что в нее можно вместить таблицу Менделеева.
1: Совершенно правы. Менделееву приснилось, конечно, не
0: расположение. А именно вот коробочка,
1: сама,
0: клеточка.
1: Сама-то, да, так сказать, структура геометрическая.
0: Ну вот это и говорит Фехнер.
1: Да. Так я же с самого начала сказал, что с Фехнером не соглашаться, это себе же во вред.
0: Но я заметил искорку такой нелюбви к Ганнесу Фехнеру в ваших глазах.
1: Мы ученые, тем более ученые с большой буквы, всегда ревностно относимся к своим оппонентам. Тем более Фехнер, старина-то, жил, сами помните, когда. Ведь помер он, бедняга, в 910-м. То есть сразу после...
0: Нет, вы имеете, значит, его отца. Это я оговорился. Конечно же, я имею в виду не Агана Фехнера, а Сергея Фехнера.
1: Но он играет на бирже сейчас.
0: Я не знаю, может быть, сейчас, но, по крайней мере, до сегодняшнего дня, до встречи с вами, он считался отцом современной психофизики. Папа. Просто нет, папа. Достаточно сказать...
1: Его папа считался отцом современной психофизики.
0: Тогда, в то время.
1: Ваши вычисления в кровать
0: ошиблись. А кто сейчас у нас отец современной психофизики? Вот как
1: вы считаете? Добрыня Кремезной.
0: А ну что же у нас?
1: Вы надеялись услышать другой ответ?
0: Нет, конечно. И не надо по этому поводу извиняничать.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Наконец-то мы остановились на абсолютно истинных вещах.
0: Вот. Да.
1: Да, теперь все-таки что...
0: Прямо как и вундетекты.
1: Да, теперь все-таки что касается того, как подтвердить или опровергнуть истинность сновидения.
0: Как?
1: Да никак. На сегодняшний день даже мне не удалось разработать методику, которая бы позволяла перевести видение во сне на какой-то цифровой или же магнитный носитель.
0: А, то есть вы имеете в виду запись снов?
1: На сегодняшний день наиболее практикуемым методом является зарисовки со слов, индивидуума, испытуемого, зарисовки профессиональным художником-мультипликатором картин сна с последующим наложением их, то есть по методу мультфильма и с дальнейшим просмотром. То есть эти зарисовки
0: то есть производилось ли вот в данный момент?
1: В течение очень длительного времени. То есть,
0: а потом испытуемый, просматривал, говорил истину.
1: Года составляется, раскадровка делается. Получается приблизительно 2-3, иногда 5-минутный мультфильм. То есть нарисовывается порядка 10-15 тысяч
0: таких
1: фрагментов.
0: Да.
1: И иногда по ним мы можем в реальном, времени наблюдать эволюцию человека как личности и в то же время выявлять какие-то патологии. Потому что, безусловно, я, может быть, сейчас открою некоторую истину.
0: Ничего.
1: Да, для радиослушателей. Действительно, по снам, в отличие от того, что древние сонники трактовали сны, к какому-то...
0: Как попало, собственно.
1: Да, и, вся трактовка сводилась к тому, что в будущем вас ждет такое-то или такое-то событие. Мы можем, помимо научной трактовки сновидений, также поставить диагноз человеку на основании анализа его сновидений. То есть, пример такой, недавно к нам обратилась девушка, назовем ее девушка М. То есть, дело в том, что я не могу просто называть ее имя.
0: Например, часто встречающееся имя Эмма,
1: Да, и с жалобой на то, что ведущие, психотерапевты не могут определить, в чем же ее причина ее неврозов.
0: Именно
1: а дело неврозов. В том, что эти неврозы очень были тяжелыми и подчас вели к задержке физиологических процессов.
0: Извините, а ногти она грызла?
1: Дело в том, что внешние проявления индивидуума это не моя стезя.
0: Понятно.
1: Возможно, и грызла. Это лучше спросить у уборщицы нашего института.
0: Ага.
1: Она обычно выметает то, что остается после клиентов.
0: Будьте здоровы.
1: Да-да. Так вот, значит,
0: путем
1: зарисовки ее сновидений
0: могли и доктора накидать.
1: Были случаи.
0: Вот так вот. Скажите, пожалуйста, а вот известный случай еще из, скажем так, истории эпохи Возрождения. Известный невропатолог, в то время известный невропатолог Гёглинс Джексон, насколько вы знаете, вдруг неожиданно проснувшись однажды утром, резко зарисовал свое сновидение. Эта картина, единственная картина Гёглинса, находится она сейчас в Пушкинском музее.
1: Как ни странно,
0: называется она, ну вы знаете, о чем говорится, «Баба с кувшином».
1: Да, и на сегодняшний день...
0: Нет, одну минуточку.
1: Ну, на сегодняшний день это единственное сохранившееся до наших дней изображение Вильгельмина IV.
0: Так вот в том-то и дело, что... Гёглинс, который был...
1: Жил
0: совершенно в другой стране. Он был известным дворянином, то есть практически был приближен к норвежскому
1: Фридриху
0: королю,
1: Фридриху
0: IV. Вдруг, через 5 лет после того, как он зарисовал вот эту бабу с кувшином...
1: Случайно это обнаружил.
0: Пожалуйста, они уже муж и жена, и она уже вот...
1: Дело в том, что ведь это вызвало большие гонения.
0: Кончилось
1: дело тем, что до 170 трактователей сновидений были колесованы, двое были, так сказать, потоплены.
0: Один покончил жизнь самоубийством.
1: Да, 171-й. Дело в том, что времена инквизиции вообще достаточно жестокие времена, и то, что не могли объяснить тогдашняя современная наука, естественно, объяснялось как ведьмачество, колдовство и, так сказать, черная магия.
0: То или есть гальваническая возбудимость, кстати,
1: этих людей,
0: что
1: тоже, потому что врачи, тогда еще не родился Энрико Гальвани, поэтому это сейчас мы можем так бросаться терминами гальваничный.
0: Так извините, так сказать, дело в том, что как раз Энрико Гальвани-то его и назвали по, скажем так, имени уже вот самого процесса.
1: В данном случае мы сталкиваемся
0: с тем, равно, что, например, Октябрина или Ревматович.
1: Это как раз первый человек,
0: который... Но картина Гёглинса, она же висит как доказательство. И все знают, что она была написана за 8 лет до его встречи с бабой с кувшином.
1: Да.
0: Вот. И именно так он ее встретил. Она стоит, понимаете, так... И вот с кувшином
1: мы плавно,
0: стоит,
1: мы плавно
0: как на
1: вами,
0: картине.
1: Плавно с вами подошли к так называемому эффекту дежавю. Очень многие современные ученые пытаются объяснить этот... Правильно вы сказали.
0: Да.
1: Объяснить это явление тем, что, дескать, происходило это с вашим папой и мамой или вообще в другой жизни. Ничего подобного.
0: Вот смелое утверждение.
1: Ничего подобного.
0: Смелое утверждение.
1: Ничего подобного.
0: Вообще.
1: Значит, дело заключается в следующем. Человек запоминает не все сны, которые он видит. И не, сон запоминает, вернее, человек может, разбуженный человек может вспомнить то, что ему снилось вот в последнюю минуту до побудки не позже, чем через 3 минуты. То есть, если человека озадачить сразу по так сказать, пробуждению вопросом, а что же вам, уважаемый, снилось-то? Почему вы, простите, заплевали весь потолок? В течение первых 3 минут он вспомнит, что да, действительно, ему снилась вот та самая тетка. Да. Вот. И, так сказать, это и вызвало такую бурную физиологическую реакцию. А если вы будете спрашивать его по истечении этих 3 минут, то он не вспомнит. Были случаи, что люди не вспоминали даже своего собственного имени.
0: Вы имеете в виду 3 минуты. Это называется, так скажем, межрамье между сном и бодрствованием. Некое такое послесонное распирды, когда человек еще... Вот,
1: называется межпоездной зазор у работников метрополитена.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор.
1: Хорошо.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня потомственный ученый, профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях. В ближайшее время по телефону 203-19-22 вы сможете задавать ваши вопросы нашему гостю. А пока что мы размышляем о трактовке снов, вернее, о трактовании снов тогда и сейчас. И ведь было еще средний период, период, скажем...
1: Бестрактовия.
0: Да, период гражданских войн, Пуччи-Буччи, это 1812 год, когда по статистике, кстати, эта статистика существует благодаря замечательному ученому Бронсикару, за что ему большое спасибо, наименьшее количество снов снялось. Вот скажите, пожалуйста, Святослав Романович, почему в моменты каких-то наиболее, скажем так, апокалипсисов, массовых клизмов, да, как правило, количество сновидений уменьшается?
1: Ну, объясняется это тем же, собственно, чем и отсутствие сна у работника тяжелого физического труда. То есть настолько богатая картина событий, происходящих перед человеком, что его мозг уже не в состоянии расслабиться и переваривает увиденное за день даже во сне. То есть мозг работает как бы на всос. В то же время сон мы можем назвать явлением как бы выплева. То есть мозг как бы говорит нам сам, дескать, что же ты, никакие впечатления-то не хочешь в себя вбирать, приходится мне самому. И вот как раз, когда это происходит, то как бы упомянутый мной разговор мозга с обладателем оного, и происходят так называемые кошмары. Ведь кошмары по статистике...
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо.
0: Так, простите, а ведь получается, что вот интересный момент, Святослав Романович, то есть, значит, мозг в данный момент работает на всос. То есть мозг целого поколения, ну, например, в период войны 1812 года, год с лишним, да, работал на всос. Да. Неужели вы считаете или не считаете, вообще как вы в таком случае относитесь к утверждению Майнарта, господина Майнарта, что спустя, если верить теории спирали, да, психоаналитической, психологической спирали, спустя несколько вот витков туда-вперед, например, мы же с вами тоже, скажем так, потомки.
1: Я повоевал,
0: тех,
1: да,
0: кто вот там, да, был, да. Вот что то, что они-то отработали на всос, сейчас мы не получим под видом дежавю на высосе.
1: Нет, дежавю я готов.
0: Да, я тоже готов.
1: Подписаться, но... подписаться готов. Дежавю — это...
0: Сейчас бумажку надо подать.
1: Да, пожалуйста. Я приготовил ручку. Дежавю — это воспоминание неожиданное тех явлений, которые пережил именно данный индивидуум. Не кто-то до него и не сосед его по лестничной клетке, а именно этот человек.
0: А почему
1: дело
0: тогда...
1: в том, что наш мозг...
0: Подождите.
1: Да. Наш мозг не всегда в состоянии фиксировать увиденное глазами.
0: Ага.
1: Понимаете? И где-то в глубине наших извилин, в нейронах, фиксируется мимолетная информация, на которую сразу мы не обратили внимания. Но через какое-то время при создании аналогичной ситуации, похожей на ту, что была раньше, мозг неожиданно... Поскольку мозг это, примитивно говоря, это как бы средство для подыскивания аналогичных ситуаций. То есть человек ведь что ставит в тупик? Увиденное действительно ему впервые. То есть мы привыкли, допустим, что вот едя на машине, выбегает инспектор с палочкой. Мы уже на него, так сказать, не так особо-то, ну, и да, удивляемся, да, этому. Да. Мы, наоборот, даже скорее ждем его появления.
0: Да.
1: И вот как раз в тот момент, если нам, например, на дорогу выбежит, ну, допустим, средневековый динозавр.
0: То есть, или лось лучше.
1: Да. Это уже существо, так сказать, менее частое на наших дорогах, и это вызовет уже совсем другую реакцию.
0: А
1: даже некоторое удивление.
0: Вызовет удивление, но не дежавю.
1: Нет, не дежавю. Но если,
0: а дежавю...
1: если вы, когда будучи, да, в подростковом возрасте, допустим, ехали на велосипеде, вдруг вам вышла собака соседская, которую вы ни разу до этого не видели, то возможно, что тут будет моделированная такая перекрестная ситуация. То есть, если по модулю взять собаку и лось, в принципе, это одно и то же.
0: Вот. Собака и лось?
1: Да.
0: Вот скажите, Амадей Матвеевич Дохман, кстати, приват-доцент общей терапии нервных болезней, известная вам личность достаточно, в своем...
1: Тоже не знает Дохмана.
0: Да, в своей методичке, которая активно распространяется среди банковских служащих, ну, вообще среди, в среде так называемых новых русских, я очень не люблю этот термин, но тем не менее, он советует, значит, будущим отцам и матерям.
1: Кстати, вот обеспечен. Вы напомнили про новых русских. Вот это сейчас реклама идет по телевидению. Mm-hmm. Дескать, заплати налоги и спи спокойно. Где человек в имидже нового русского нервно выключает и включает светильник, а жена его с непонимающим видом смотрит. В глазах ее застыл вопрос: «Милый, почему же ты интересуешься не мной, а выключателем?» А диктор сообщает о том, что заплати налоги и все пройдет. На самом деле был взят профессиональный угольщик. То есть шахтер.
0: Который... А какое это имеет отношение к Дохману?
1: Вот как раз прямое самое. Это я хотел сказать просто о том, что у новых русских снов вообще никаких нет.
0: Так
1: и
0: вот
1: поэтому это... не свойственно там чего-то там бояться или что-то такое. Был взят шахтер, и действительно, вот он сидел, выключал, просто ему зарплату 3 месяца не платят.
0: Вот, так Дохман утверждает, что будущим состоятельным папам и мамам, скажем, отпрыском богатых семей, которые собираются вступить в брак и родить детей, следует как можно чаще посещать какие-то, скажем, красивые места. Ну, то есть, например, какой-нибудь там горный Алтай, или там, ну, вы понимаете...
1: Ну, тут, понимаете, все это очень субъективно.
0: Слушать хорошую музыку. Значит, Дохман утверждает, что это затем генетически все эти впечатления от увиденного и услышанного генетически перейдут, соответственно, к потомству, и дети уже будут... заряжены более, скажем так, позитивной энергией.
1: Позвольте.
0: Простите, я просто к тому хочу сказать, что описывалось во многих книгах, скажем, например, вы знаете, читали вы, естественно, читали сочинение Дюгальда Стюарта?
1: Да.
0: Вот, ну, так это же интересный человек. Вот он же там описывал.
1: Он, кстати, сам намного интереснее, чем свое собственное сочинение. Это.
0: Ну, это да. Но он описывал что? Что, например, брали одну семью будущую без детей и другую. Совершенно где-то из одинаковых слоев. Одних помещали жить в очень роскошь. Некрасивую местность, в какую-то, да, где там кругом там, ну, тогда высоток не было, ну, какие-то невзрачные здания, там некрасивые люди специально были подобраны.
1: Коровники.
0: Да-да-да. А других действительно в такой в роскоши, там в Венецию постоянно. Вот все это, значит, они зачинали детей в один приблизительно промежуток времени, и затем уже этих детей отбирали и проводили отдельные исследования. Выяснилось, что, как это ни парадоксально, но вот дети, которые росли среди вот этих вот унылых пейзажей, они были более порочны.
1: Здоровыми.
0: Более порочны. Тем не менее, вот, и более готовы к совершению каких-то преступлений и так далее. То есть Дюгальд Стюарт тут достаточно, в общем-то...
1: А вот я с ним не согласен. Угу. А я даже могу вам в двух словах обрисовать, почему. Потому что вопрос о том, влияет ли бытие на формирование интеллекта грудного младенца, очень спорен.
0: А это речь идет не об интеллекте. То есть,
1: о наклонностях уходить.
0: А, да, безусловно.
1: Но в таком случае...
0: Вы же не интеллектуал,
1: случае,
0: а вы психоаналитик.
1: Как?
0: Нет,
1: я?
0: Нет, ну вы, если бы вы были,
1: я?
0: Скажем, психоинтеллектуаналист, да, психосоматик или там психодиагностик,
1: нет,
0: а вы же психоаналитик, речь идет о...
1: Да, безусловно.
0: Ну так что?
1: Что с нашим Дюгальдом? Если подходить к этой, собственно говоря, проблеме с позиции Дюгальда, тогда мы могли бы... Вот ярчайший пример, который я противопоставляю всей этой псевдонаучной школе, такой. А как вы, милые, уважаемые мною оппоненты, ответите на такой вот опыт? А вот зачинают же детей в пробирках? с этим сложно не согласиться.
0: Безусловно.
1: В таком случае дети, зачатые в пробирке, должны были жить в теплицах. Сами подсознательно выбирать себе остекленную среду обитания. Нет,
0: простите,
1: это уже этого не происходит. Нет,
0: Святослав Романович, вы тут не правы. Дело в том, что в пробирке их зачинают, то есть берут яйцеклетку женщины, которая тоже получала определенные впечатления.
1: Были случаи, когда брали яйцеклетку гориллы, например.
0: Ну, только извините, горилла прыгает среди ветвей, видит всяких красивых птиц и так далее. То есть, неважно момент зачатия, мы же сейчас говорим о...
1: В данном случае в пробирке он совершенно не важен.
0: Потому что он и так не важен. Он важен, нет, простите.
1: Это господин, с какой стороны посмотреть?
0: Господин Дюгальд-Стюарт утверждает о том, что на дальнейшее развитие, психологическое развитие ребенка зависит впечатление, воспитание, зависит
1: уже с момента, так сказать, вылупа.
0: Да, безусловно. Зависит впечатление зрительные и слуховые, полученные его родителями, папой с мамой.
1: Нет, это опять же к вопросу о пробирке. Нет, папа с мамой имеют непосредственное влияние на то, какова будет нижняя челюсть у младенца, какова будет заволошенность его тела, будет ли он левшой или правшой. А достоверно сказать о том, что будет ли вот непосредственно у этого ребенка, сына, уважаемого всеми человека, или же наоборот, неуважаемого никем мусорщика, преступником или же гением, вопрос очень спорный. И есть, конечно, методика. Я принимал участие в ее разработке.
0: Естественно, потому что
1: она вот достаточно... методику Дюгальд. Нет, эта методика была в Красноярске 46-м году.
0: Вот вы имеете в виду,
1: да,
0: то, ну так это варварские методы.
1: Я же не зря сказал о том, что не всегда яйцеклетка женщины была в пробирке. Бывали случаи, что и... Но не будем об этом. Есть, конечно, методика, с которой, ну, с вероятностью 96% можно определить, кто же вырастет вот из этого. Вот он, видите?
0: Это наша же цель не из того, чтобы кто из этого, вот из него вырастет. Подождите, зависит ли все-таки, зависит или нет? Вот мне хотелось просто от вас слышать, да или нет?
1: Да.
0: Ну все, давайте теперь послушаем телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый, здравствуйте.
2: Доброй ночи, Святослав Романович.
3: Здравствуйте.
2: Здесь у меня созрел такой вопрос по поводу снов. Вот в течение 10 лет я вижу один и тот же сон. Я в свое время служил в Красной Армии, и мало того, в стройбате. И сон такой, что я опять нахожусь в этом же стройбате, вижу опухшие лица прапорщиков, небритые сослуживцев. Ну, опять прапорщики страдают хроническим алкоголизмом. Я им доказываю, что, дескать, я уже послужил, мне тут делать нехрен. А они всячески препятствуют моему уходу оттуда. И... Ну, то есть, куда я не пойду, опять кругом этот полк, казармы...
0: Простите, можно кое-что уточнить у вас? Просто мы со Святославом Романовичем договорились, что, чтобы его не беспокоить этим, некоторые вопросы, так сказать, по ходу дела я буду задавать. Скажите, пожалуйста, ваш возраст?
2: Мне 32 года.
0: То есть 32 года, значит, практически вы уже вот лет 6, да, как демобилизовались? А сколько сейчас?
2: 12.
0: 12. Ну, я просто все всегда делю на два, вы же знаете мою особенность. 12 лет назад, и вам снится до сих пор этот сон.
2: Да.
0: Вы знаете, я сейчас, конечно, более тщательно вам ответит, конечно, Святослав Романович Забурник-Кремезной, но я могу вам сказать, вас тревожит этот сон и мучает, да, безусловно?
2: Да не особо, просто надоело.
0: Надоел, тем более. Значит, вы не относитесь к категории так называемых вечных дембелей, с чем я вас поздравляю. Вот, поскольку если вы все-таки знаете, что этот сон вам постоянно снится, знаете, что он вас тревожит, а значит, вы, выпив водки, не бравируете своими армейскими буднями, я надеюсь, и пытаетесь быстрее их забыть.
2: Можно задать встречный вопрос по поводу водки?
0: Да.
2: Во время употребления спиртных напитков ну там дня 3-4 вот так вот бывает.
0: Uh-huh.
2: А, то есть потом начинаются не сны, а слайды. Вот слайды. Как трактовать слайды?
0: Угу. Спасибо вам за звонок. Святослав Романович, я, конечно, попытался каким-то сразу. Я дело в том, что только обучаюсь, опять же,
1: но
0: по...
1: Для любителей, да, вы неплохие.
0: Ну, простите, я все-таки изучил всего Дюбель де Стюарда, и это
1: ну,
0: мой...
1: Ну, мы же с вами решили о том, что...
0: Что да. Решили, что да.
1: Да. Ну что ж, что же касается все-таки первого сновидения уважаемого радиослушателя.
0: Вы имеете в виду как раз армия?
1: Да.
0: Угу.
1: Вы не спросили его, женат он или нет? Потому что такие сны снятся неженатым. И, по всей видимости, из моей практики я могу, как это неприскорбно сказать, что подсознательно он настроен на брак с мужчиной. То есть существом одного пола. Поэтому то оттуда есть... идет и прапорщик, и все, так сказать, остальное. Прапорщик в данном случае это завуалированный, так сказать, фаллический символ. Угу. Два, может быть, варианта. Либо же мужчина, так сказать, не очень силен, как мужчина, либо же, наоборот, его гиперсексуальность направлена на субъектов одного с ним пола.
0: Тут дело в том, что я еще вот проявил некоторую непрофессиональность, как ваш ассистент в данном случае, забыв спросить, кто вот наш оппонент по роду деятельности, по-моему...
1: Это не так важно.
0: Ну почему? Дело в том, что вполне возможно, что вот такие будни армейские...
1: Вы думаете,
0: армейские,
1: что это профессиональные...
0: Ну, видимо, какая-то хроническая усталость, и это может привести к полному вообще изнеможению в дальнейшем. То есть что-то такое явно аномальное. То есть ведь вечные дембеля, они же всегда жизнерадостные, здоровые, бодры, очень быстро бегают около института имени Миклуха Маклая.
1: Ведь они также и отвратительны, приблизительно настолько же. Все-таки давайте обратимся теперь ко второй части вопроса относительно слайдовости его сновидений, состояния похмелья. То есть надо, вынужденная абстиненция.
0: А вы хотите ли связать, уважаемый наш Добрыня, первое и второе? Потому что мне кажется, что это
1: пока
0: разное.
1: Давайте мы сейчас не будем к этому... к связи к этой обращаться. Дело в том, что налицо так называемый синдром Помье, то есть мы очередной раз с ним столкнулись. Действительно, состояние абстиненции наступает так называемая слайдовость, то есть мозг как таковой перестает и всасывать, и высасывать. Происходит нервное ожидание мозга, то есть мозг находится в ожидании релаксации. То есть опохмеление, говоря по-русски.
0: То есть уже...
1: То, что происходит, как кажется, человеку с его, в данном случае якобы слайдовость, действительно, Помье описал, просто он называл это эффекты фотографической карточки. То есть действительно изображение застывшее. Ничего не происходит, просто как картинка какая-то, то есть как фотографический снимок.
0: Ужасно.
1: С чем это связано? То есть в каком бы сильном состоянии опьянения, как бы сильно не чувствовал человек абстинентный синдром, все равно в какие-то доли секунды мозг работает. И работает беспорядочно. И в данном случае, мозг сработал на высос, и это явление сновидения было настолько кратковременным, что процесс не стал развиваться, а запечатлелся в единственном моменте. Это вот сродни тому, что если закрыть глаза, потом на долю секунды их открыть и тут же опять закрыть, и у вас перед глазами будет как бы застывшая картинка находящегося перед вами. Вот в частности, сейчас у меня застывшая картинка вас.
0: Да, слушайте-ка, скажите-ка, пожалуйста, уважаемый наш Кремезной, а вот что касается случая Шпигельбека?
1: Шпигельбек — это достаточно известный, конечно, я бы даже сказал, маститый немецкий ученый. Но дело в том, что он отчасти только занимался проблемами психофизическими. Основной упор своих... в трудах он ставил... Он же был ученый-ракетчик. И на большие деньги, которые давали ему разработки новых систем вооружений, он вел любительскую работу в плане вот человека, который занимался психофизическими проблемами. Дело в том, что у него была больная дочь, Антуанетта Шпигельбек ее звали. Вот. Дело в том, что она страдала редким заболеванием, то есть это была трактальная эпилепсия. Встречается вот на сегодняшний день, по последним исследованиям, на миллион человек не более 1-2 случаев. Ну, современная медицина не может ничем помочь больному. И вот он, в силу того, что он был достаточно богат, он просто на заключенных, которых поселил в своем особняке, значит, проводил вот некоторые опыты, которые позволили ему так смело
0: себя вести.
1: Да, ну, тут хотел
0: что,
1: уже,
0: понимаете, что сказать-то? Что, ну,
1: на какую
0: ввиду...
1: цитату его я... вы ссылаетесь?
0: Нет, я имею в виду... А, на какую цитату? Его известная цитата «Мир вокруг меня — это черно-белая фотография». Дело в том, что...
1: Ну, дело в том, что он дальтоник был. Тут,
0: это во-первых. Но во-вторых, у Шпигельберга это единственный, наверное, в мире человек, у которого был, так сказать, помимо дочери больной плевритом, еще и, собственно, так называемый ПЗ. То есть пернатое зрение или птичье зрение.
1: Я думал, пазухальный зоб, потому что пазухальный зоб это тоже именуется в нашей среде, так сказать, ПЗ, поскольку, ну, вообще многие заболевания так или иначе именуются по первым, так сказать, буквам, потому что не в состоянии.
0: Дело в том, что вы, кстати, уважаемый Святослав Романович, близки к истине. Пазухальный зоб был развит в дальнейшем. То есть птичье зрение или пернатое зрение, пазухальный зоб в дальнейшем случае ин, то есть или ни, значит, ножное истощение, то есть так называемое ПЛ.
1: Только не истощение, а истоп. То есть
0: да, ПЛ.
1: Ноги стираются до лодыжек.
0: Птичья лапка, так называемая. То есть практически все это привело Шпигельберга, ну, чуть ли не к оперению. То есть это,
1: кстати, ну, у богатых свои причуды. Дело в том, что его доходы позволяют не то что, так сказать, а попросту нарастить на себя все, что хотите. Я знаю, что он проводил опыты по наращиванию отдельных, вернее, по приживлению отдельных частей животных и растений к непосредственно тем заключенным, которые находились вот в его, собственно говоря, на его вилле. А все-таки что же касается его научных трудов о сне, ведь он действительно некоторое время своей научной любительской деятельности уделял сновидениям. Почему? Потому что крайне необычные появления Антуанетты во время сна, то есть такие явления, как сомнобулизм, и сомнобулизм не столько даже классический, то есть хождение при луне по крыше спящего, а такие его проявления, как приготовка ужина спящим. А зарядка аккумуляторов, был такой случай, то есть Антуанетта как-то под вечер встала, спустилась в гараж и, так сказать, начала манипулировать с аккумуляторами. Дело в том, что при этом был зафиксирован сон, то есть она находилась во сне.
0: Состояние сна, да.
1: И
0: а вот такая тяга...
1: Ее действия были отточены, так сказать.
0: Скажите, а вот такая тяга вообще к какой-то деятельности, связанной с аккумуляторами, она отличается, например, от деятельности, если бы она, к примеру, ну, пошла бы принимать спящую ванну? Или, может быть, это просто лунатизм? Ведь в известном труде «De Suminis», известного уже во море, который ставил тоже опыты, ну как, не тоже доказано, это тоже, естественно, вы будете оспаривать как ученый, но тем не менее лунатизм и активность физическая во время сновидений как бы по разные стороны баррикад. То есть море утверждает, что лунатизм это не есть хождение во время сновидений, а что это... попросту хождение.
1: Ну, известно на сегодняшний день то, что сомнамбулы проявляют свою активность в ночное время исключительно в тех местах и при тех условиях, которые им хорошо знакомы, и выполняют те действия, которые они выполняют в нормальном
0: режиме.
1: Да, в нормальном режиме. То есть,
0: ну вот мы, например, проводили опыты, то есть мы брали некоторых страдающих лунатизмом и перевозили их в незнакомую совершенно местность. Они вставали, вот, несколько раз так типа туда-сюда тыркались и опять спокойно ложились. То есть
1: да. В
0: непривычной для себя обстановке. То есть мы, к примеру, в основном на солдатах мы мы помещали, например, артиллеристов на место подводников, страдающих как раз от сомноболизма, а подводников на место артиллерии.
1: Это самый верный способ убедиться вот в том, что я сказал выше.
0: Да, да.
1: И наверняка вы заметили, что артиллеристы начали палить, так сказать, из кессонов, а в свою очередь подводники пытались толкнуть пушку в бассейн.
0: Безусловно, то есть происходила какая-то полная чертовщина. Ну, давайте послушаем телефонный звонок
1: 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной, потомственный ученый, кстати,
1: потомственный.
0: Потомственный ученый, предок Романовича. Врач-голландец, проигравший войну, Иоганнес Вир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый. Это говорите только, пожалуйста, громче.
3: У меня вот вопрос есть, еще претензия к вам небольшая.
0: Давайте.
3: Я звоню из Московской области, поселок Барыбино. Вот я в середине марта приехал на ваш концерт, но почему-то меня не пустили с тачкой. Я не знаю, почему обыкновенная коляска. И вообще, почему так ощупывают на входе? И вопрос к вашему гостю. Вот такой у меня. Вот могут ли вообще не сниться сны?
0: Да.
3: Мне вот уже несколько дней подряд такое творится.
0: То есть, не могли бы вы пояснить еще раз, то есть вам не снятся сны?
3: Да, вообще.
0: Понятно, спасибо. Сейчас
1: простите.
0: Да, еще.
1: Я хотел спросить, а кем вы работаете?
3: Я?
1: Да.
3: Я работаю на свалке мусора, в общем-то.
1: То есть работа у вас тяжелая физическая и запахи?
3: Да, очень большой запах у меня.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, что касаемо первого вот вопроса нашего радиослушателя, я, кстати, подозреваю, что на концерт, видимо, может быть, из-за запаха и не пустили сейчас. Но это пусть ни в коем случае вас не обижает как-то, но это мое подозрение. Что касается вообще тачек и других предметов такого рода на концертах и среди массового скопления публики. Дело в том, что вы, наверное, видели, что в том клубе, где происходило выступление, висит табличка, что администрация клуба не несет ответственности за утерянные во время вечеринки вещи. А, в общем-то, увезти там какую-то тележку в такой толкучке очень легко. Поэтому вам наверняка предлагали поехать в какую-нибудь камеру хранения любого близлежащего вокзала, сдать ее и вернуться. Вот. Что касается второго вопроса, то Кремезной уже
1: да. Нахмурив
0: брови, готов к ответу.
1: Да, значит, ну, как я уже говорил, тут классический случай, когда человек на своей основной работе слишком сильно, не побоюсь этого слова, вкалывает.
0: Да.
1: Вот. Естественно, если вы будете так сильно перегружаться на рабочем месте, то у вас не то, что сновидение, у вас в конечном итоге и сон пропадет. Вот, поэтому я рекомендую вам, поскольку сон является неотъемлемой частью жизни человека, и более того, человек, не видящий сновидений, достаточно продолжительное время ощущает дискомфорт. Поэтому я рекомендую вам следующий день, завтрашний день провести совершенно трезвым и, допустим, сходить в музей или же в оперу. То есть сменить обычный ритм погрузки мусора в грузовой автомобиль или же, наоборот, выгрузки его на загрузку мозга несколько другой.
0: Простите, Святослав Романович, но здесь как бы вы даете, конечно, совет как психоаналитик, но вы не трактуете сон. А ведь отсутствие сна — это тоже своего рода сон.
1: Вот, безусловно, во-первых, мы не можем... Я поэтому так и осторожен в своих оценках, поскольку я не уверен на 100% в том, что действительно звонящий не видит сны. Дело в том, что, как я уже говорил, он может их просто не запоминать. Ведь сон, помимо, так сказать, реального, то есть, ну, более-менее проецирующего на реальный мир происходящего во сне, сны бывают еще такие, вот, подобные изображению на дисплее компьютера, когда не задействована программа, то есть мерцающие звезды, то там гаснущие. Это ведь тоже сон, но эта картина настолько непривычна и необычна для человека, что она не откладывается в мозгу. А я, например, с помощью... поскольку я этим достаточно долгое время занимаюсь, я, например, знаю, что мне 3 или 4 раза снилась наша галактика.
0: Это бывает часто, особенно после хорошего.
1: Нет, галактика в смысле галактика. Не в смысле пивная на углу Калининского и Кутузовского проспекта.
0: Нет,
1: галактика как астрономическая единица.
0: Понятно, да.
1: О чем я блуждал в мировом пространстве.
0: Ну, сейчас речь не о вас, это, собственно, да. Вот, понимаете, Саваш и Пинель в свое время серьезно спорили.
1: Ну, это саботажники.
0: Ну, в общем, да, и вся их научная деятельность, заметьте, была построена на попытке понять цветные и черно-белые сны. Кстати, как ни странно, цветные сны запоминаются гораздо хуже.
1: Все сны цветные.
0: Ну, имеется в виду, воспринимаются они как черно-белые порой. Если человек воспринимает их как цветной, он их не запоминает, поэтому, попросту говоря, естественно, они все черно-белые.
1: Мы называем это скрытым дальтонизмом.
0: А нет, если человек видит все-таки цветной сон, то насколько, на ваш взгляд, это опасно? И правда ли, что он увидит? Или, может быть, в мозгу существует какой-нибудь у него, например, пупырышек?
1: Опасности нет. В мозгу действительно существует пара пупырышков.
0: Существует.
1: Даже, я бы сказал, пара другая пупырышков.
0: В смысле, пара, имеете в виду, пара другая, то есть 4 пупырышка?
1: Ну, у всех по-разному. У мужчин пупырышков больше, это очевидно.
0: Вы имеете в виду, что, значит,
1: я не хочу обидеть женщин, но это факт.
0: Пупырчатость, вот, скажем так, мозга в данном случае, она говорит о более, о восприимчивости мужского населения. То есть дело в том, что, весь каждый пупырышек — это своего рода антенна, которая улавливает, работает на всос.
1: Часть на всос, часть на высос.
0: А количество пупырей вот этих, само собой, оно как четное, нечетное, или зависит ли оно от расы, индивидуума?
1: Да, от расы, безусловно, зависит. У африканцев мы насчитывали до 5 максимальное
0: пупырей,
1: количество.
0: Вот
1: причем у них максимальное количество бывает только нечетное, у европеоидной расы только четное.
0: А вот сколько у негроидной расы в таком случае вот из этих 5 пупырей работает на всос, а сколько на высос?
1: У них 1 работает на всос, а 4 работают на высос.
0: Это
1: по
0: максимуму,
1: всех, да. Нет, хорошо, ну, у кого 2 пупыря, там, так сказать...
0: То есть мы же берем, 5 пупырей, это у некоторых
1: только. Обычно у вождей.
0: Вот интересно, а выбор вождей в данном случае? Вот вы же проводили эти исследования. Насколько часто действительно у выбранных вами вождей по 5 или там, пупырей? Насколько интуиция в момент выбора сильна, да?
1: Сильна. То есть объясните это вот на сегодняшний день. То есть кроме как того, вскрыть черепную коробку у вождя, но это не всегда удается. То есть...
0: Вы же потом мы закрывали назад и нормально. Обычная трепанация.
1: Понимаете?
0: Это проходит. Ладно скрывать.
1: Ну, конечно, Добрыня. Проводили. Но какая же жизнь в тропиках без алкоголя? Это малярия же.
0: Вот так. Подождите. Встречались ли вам афроамериканские женщины с 5 пупырями?
1: Афроамериканские? Нет, афроамериканские — это же синтетическая раса.
0: Просто африканки.
1: Это другой вопрос.
0: Там вы же как Фигаро. Вас же так и зовут. Фигаро, понимаете ли, психоаналитики.
1: Нет, Фигаро нашей академии меня зовут. Да, встречаются. Негритянские женщины, они достаточно... Ну, как вам сказать? Ну, вообще они более восприимчивы, чем наши. что не скажешь о африканских вождях, но африканская вторая половина как бы лучшая.
0: Нет, африканская половина. Я же вас спрашиваю о количестве пупырей. Вы как-то ушли вот в пространные рассуждения. Один. Меня предупреждали, что вот, говорят,
1: один.
0: Святослав один. Романович Добрыня Кремезной.
1: Я склон. Готов расписаться в том, что у африканских женщин один пупырь.
0: Простите, а вот здесь-то я вас и подловлю. А как он, на всос работает или на высос?
1: У женщин все пупыри работают только на всос.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор-аналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Речь у нас идет о сновидениях.
1: Только я не просто аналитик, я психоаналитик.
0: Психоаналитик, безусловно. Но, в принципе, для нас не интересен ни факт, как говорится, ваша, Святослав Романович, объяснение. Вот по мнению Гали, вы знаете Галю?
1: Да.
0: Вот, она говорит, что причиной указанного нами с вами выше явления нужно считать то, что одно

0: реально задействован потенциал мозга приблизительно 12% от возможного.
1: Чего? Чем это вызвано?
0: 12% от вашего мозга реально сейчас задействовано. У меня показатель несколько выше. Ну, это объясняется
2: возрастом, сказать, во-первых,
0: поколением, моим генетическим древом. Вот. У меня показатель доходит до 19,7.
2: Благодаря гинекологии.
0: Ну, это очень серьезная наука. Безусловно. Многие на этом просто заработали бабки, как сейчас модно говорить.
2: Молодежи, да.
0: Да. То есть, вот, например, про себя я не могу сказать, что я обеспеченный человек. Но, тем не менее, даже в свои 60 я себя чувствую как тот самый лейб-медик, мой, собственно говоря, прапрапрадед Йоганнес Вир. Но все-таки что я хотел сказать относительно...
2: Будьте здоровы.
0: Двух полушарий.
2: Да.
0: Да, действительно, полушария противоположны друг другу. И более того, известно, что правое полушарие управляет левым, левой половиной как бы тела. И наоборот. То есть большинство людей, являясь правшами, и у них задействована больше левая часть головного мозга. Это, как правило, люди... Ну, вообще, левое полушарие мозга, оно как бы отвечает более за творческую направленность личности. В то же время левши, у которых задействовано в основном правое полушарие, у них наиболее развиты так называемые технические и профессиональные науки. Недаром ведь еще древняя русская сказка о том, как левша блоху подковал,
2: да,
0: всем нам известно. Вот, и даже более того, та самая блоха, она, так сказать, до сих пор выставлена в одном из музеев, которым я рекомендую посетить.
2: Да, да. То есть, в принципе, вот прям можно таки сделать экскурсию по, скажем так, по психоаналитической теме. Это вот музей имени Пушкина.
0: Это и самое интересное во всем этом анализе, да.
2: Кстати, да, анализы господина Фехнера выставлены, уникальные анализы, где впервые ведь палочка Коха была обнаружена в анализах Фехнера. А ведь именно Фехнеру принадлежит следующее высказывание, цитирую: «Отношения обоих полушарий мозга фактически те же, что отношения двух лошадей, запряженных в один экипаж. Можно, говорит покойный Фехнер, выпрячь одну лошадь, и экипаж движется в том же направлении вперед. Тоже будет, если выпрячь вместо этого вторую, вследствие чего можно бы думать, что обе они лишние, и двигался бы он туда-сюда. Но в этом последнем случае экипаж стоит тихо, поскольку, находясь вдвоем экипажа, кони только здесь. Одна другую видит, но чтобы помогать, одна другой в работе не могут. Поэтому, если выпрячь одну из них, экипаж движется левее».
0: Но наиболее...
2: «Наиболее оставшаяся лошадь одинаково скоро, с меньшей продолжительностью, тянет его в одну и ту же сторону». Далее пишет Фехнер с палочкой Коха: «Временное прекращение отправления одного полушария мозга, то есть одной лошади, между тем, как второе продолжает свои функции. И предполагает наблюдение во время сна. Этим состоянием легко объясняются и различные особенности сновидений, как-то недоразвитость лошадей, и потому что из них двух работает только одна». Слава Фехнеру.
0: Прокомментировать это можно двояко. Недаром первый комментарий мой будет звучать так: недаром сейчас лошади потеряли свою актуальность. Все перешли на 4, и 5, 6, 7, 8 и 12 цилиндровые двигатели.
2: А то и на гусеницы.
0: Ну, это уже совсем радикальный способ, хотя он не лишен права на жизнь. А все-таки что же касается двух полушарий? А вот я вот Фехнеру противопоставлю, я.
2: Угу.
0: Что? А вот были случаи, когда мы удаляли одну из половин мозга. И на основании наших опытов я могу сказать вам смело, что за дефекацию... не отвечает ни одна, ни левая, ни правая.
2: А хотя,
0: в противном случае, да, левши, вот по Фехнеру, левша должен дефицировать намного более значительно, чем правша.
2: То есть вы имеете
0: этого не происходит.
2: Ширину каната, толщину и длину.
0: Обильность.
2: Обильность, вес.
0: Частоту, все. Ну, все туда входит.
2: Да.
0: Этого не происходит в реальности.

0: жизни.
1: А вот вы знаете,
0: я знаю одного левшу, который, ну не то что больше, он, ну что твой ребенок?
1: Вы знаете, интересная история была рассказана недавно в одном модном цветном журнале. Я в целях, так сказать, чтобы не было рекламы, называть ее не буду, доктором Пиком. Якумодзе Пик, японский ученый. Дело в том, что, вы знаете, это страна якутса, мафии. И вот там был парадоксальный случай. Преступники напали на один банк, но поскольку там не было наличности, они решили перевести со счетов этого банка деньги, в общем-то, на Фудзияму за сопку. Вот. Практически это успели сделать. То есть они сделали, нажали кнопочки, стал осуществляться перевод. В это время ввалился охранник. Значит, произошла между ними перестрелка. Одному из охранников мощной, значит, якудзовской пулей вышибло, попросту говоря, одно из полушарий мозга.
0: Какое именно?
1: Вот вы знаете, я, к сожалению, не помню. Там дело в том, что если смотреть спереди, то одно, а если сзади, то другое. Ну, неважно, неважно.
0: Это нормально, да.
1: Неважно. Ну, в общем, доктор Пик пишет следующий факт какой. В общем, в результате этой жуткой бойни и перестрелки и все якудзы полегли, и все охранники, кроме вот этого с отсутствующей уже сейчас половины.
0: Обычно они, эти люди, у которых отсутствует резкая ампутация произошла, они, как правило, не, в общем-то, не помирают. Они,
1: вот,
0: так сказать, продолжают.
1: Этот охранник все-таки сел в кресло и успел остановить операцию по переводу денег. То есть оставшаяся половина полушария у него
0: сработала.
1: Да. Затем, мало того, медики его заштопали. То есть у него сейчас это реально случай уникальный. Так и называется случай доктора Пика. О нем писали всюду. То есть у человека практически отсутствует четверть головы. Ну, вот
0: Верхняя,
1: да, четверть, вот одна, да. Из, ну, то есть челюстная система вся цела, вот, и так вот тут такая, ну, как ступенечка, подавился, как ступенечка,
0: ну, это нормально,
1: так, сделана алюминиевая штучка, то есть он, ну, извините. Может,
0: штуцер это называется.
1: Да,
0: штуцер,
1: может ставить там бутылку даже там, ну, я не знаю, так фокусы своим. Так все работает в охране, представляете? И своих друзей-охранников веселит, ставит на эту ступенечку там огурец какой-нибудь, или там пузырек, или стаканчик, или там со своей японской текилой, как там она называется, вы специалисты.
0: Сакэ.
1: Сакэ, да, вот со сакэми ставит бутылочку. В общем, резвится как может. И, кстати, единственное, на что повлияло вот это отсутствие полушария у него, это на ориентацию во время дефекации малой нужды.
0: Вот. То... Вот.
1: Да.
0: Отсюда следует вывод. Мы в качестве параллельных исследований эти исследования поручило нам провести Министерство обороны.
1: Мы выявили непосредственно... Надо сказать, что Министерство обороны Соединенных Штатов.
0: Нет.
1: Да ладно, скрывать-то уже все.
0: Министерство обороны Казахстана нам поручило.
1: Ой, так Байконур у нас где базируется?
0: Там же.
1: Там же? А кто Байконур финансирует?
0: Ну, давайте не будем углубляться в высокую политику. Я все-таки хотел поговорить о дефекации. Потому что дефекация казаха радикально отличается от дефекации, допустим, того же самого афроамериканца.
1: Безусловно.
0: Но я все-таки хотел сейчас сказать о...
1: Говорите
0: о том центре, который влияет на дефекацию.
1: Скажите, а вот такой вопрос.
0: Нам
1: если бы
0: был
1: на месте
0: он
1: этого,
0: выделен.
1: Если бы на месте этого
0: гормон дефекации.
1: Была... А, сокращенно ГД.
0: Да. И более того, наши исследования были направлены на что? То есть перед нами была какая задача поставлена? Каким образом можно поставить дефекацию на службу военным? То есть... Всем известно, что в определенные моменты, критические моменты боя, может произойти непроизвольная дефекация. И благодаря нашим исследованиям мы чего добились вот на сегодняшний день? Мы можем из любого новобранца сделать профессионального военного. Ведь что есть профессиональный военный? Тот, который получает зарплату именно за свои боевые заслуги. Профессиональный военный – это тот военный, который по команде отставить, очень широко применяемый команде в войсках, может прекратить любую свое действие, вплоть до дефекации. Раньше, до того, как мы занялись этим вопросом, это никому не удавалось. Мы же выделили гормон, который, наличие которого вырабатывает желание у человека, значит, позыв к дефекации. Введение этого гормона человеку даже с пустым желудком вызывает так называемые тенизмы. И в конечном итоге может произойти просто самоистощение организма, поскольку, так сказать, ему нечего из себя выдать, а позывы вот этими гормонами внедренными, значит, позывы, так сказать, продолжаются, человек в конечном итоге погибает. Так вот, мы, значит, наряду с тем, что мы выделили гормон дефекации, мы выделили так называемый еще антиген, который, так сказать, заставляет при определенной дозировке, то есть перед боем, мы даем специальные таблетки. Это не таблетки для задержания стула. Дело в том, что применение этих гормональных таблеток, оно заставляет рассосаться. У наиболее подготовленной части, у высшего офицерского командного состава, мы путем применения вот этой вот химиотерапии и гормональной терапии, и, так сказать, вот наших психоаналитических методов, мы добились того, что по команде «отставить», уже начавшийся пробиваться наружу канат, может быть возвернут обратно непосредственно силами организма, без внешней, так сказать, какого-то, без внешнего какого бы то ни было воздействия. А теперь вернемся к нам. Вот могут спросить,
1: Простите, я вот хочу сказать, да, что вот у этого охранника теперь кличка в связи вот с этой его, ну, функцией нарушенной — Кривосых. И практически вот сразу, когда он идет по нужде в помещение банка куда-то, то сразу следом за ним незаметно шествует и уборщица. Ну, все остальное у него в порядке, все в порядке. Вот, единственное, вот кроме этой функции, понимаете?
0: Ну, то есть это опять же, так сказать, тот самый случай, что я думаю, что в ближайшее время в Японии будет выделен гормон мочеиспускания.
1: Угу, угу.
0: Вот. Потому что раз есть прецедент. Ведь у нас же, в принципе, почему у нас Министерство обороны Казахстана, так сказать, обратилось к нам? Да потому что министр обороны суверенного государства страдал вот тем самым, о чем, то есть, как говоря простым русским языком, был не готов применить свои навыки в бою. Просто-напросто мешала, так сказать, склонность
1: к дефекации.
0: Да, да.
1: Вы знаете, кстати, Святослав Романович, мы ведь тоже проводили такие беззлобные, скажем так, эксперименты вот здесь, над некоторыми сотрудниками.
0: Помогают.
1: Ну, помогают, безусловно. То есть дело в том, что мы одного из наших сотрудников, сейчас уже уволенного, нашей радиостанции, подловили вот здесь, в туалете. Это была дружеская шутка и в то же время эксперимент в момент совершения им акта дефекации. И, значит, резко открыл один из нас дверь, за которой тот сидел в этот момент, другой, невидимый, от, значит, какающему, стоял сбоку, и в момент от открывания двери выстрелил вверх холостым патроном из газового зарегистрированного законно пистолета. Очень громко. А тот, который открыл дверь, в это время щелкнул пальцем. Ну, просто вот как это делают обычно...
0: Бисеркиров этим славится.
1: Да-да-да-да. И Джексон также. Что бы вы думали? Дефекация у сотрудника мгновенно прекратилась, он побледнел. Ну, все, конфликт
0: это
1: был...
0: варварский метод.
1: Конфликт был улажен. Вот, после этого мы... В чем заключался эксперимент? То есть достаточно было пойти за ним, как за кривосыхом уборщица, и просто щелкнуть вот так пальцем у него перед глазами даже за там 2 минуты до того. Вот, видишь, он направляется в сторону заведения, щелк пальцем перед глазами, все. У человека, он, то есть, стоило ли вырабатывать вам специально...
0: Стоило,
1: вот этот...
0: потому что, во-первых, нельзя в боевой ситуации демаскировывать себя вот этим пощелкиванием пальцевых. И представьте, если все командиры рот в батальоне, командиры батальонов, представьте, если вся дивизия со всеми ее командирами одновременно щелкнут пальцами, это же какая там к черту маскировка.
1: Да,
0: задача была поставлена прямая.
1: Согласен.
0: Вот.
1: Согласен.
0: Мы,
1: да,
0: с ней справились,
1: согласен,
0: деньги получили.
1: Согласен. Согласен, кстати. Согласен. Ну что же, теперь к сновидениям, пожалуй. Вот Окс ссылается на давно существующее в науке, особенно в науке современной, это сейчас стало модно, мнение о различии страданий правой и левой гемисферы мозга. Особенно он настаивает, кстати, опять же, на предположении все того же Кохнау-Фехнера о перемещении души во время сна там, для проявления своей деятельности в другой орган. То есть хотелось бы узнать, ведь получается... Есть пословица, да, левая рука не знает, что делает правая.
0: Да, безусловно.
1: Безусловно. То есть, если мы перенесем, значит, руки как механизмы, что они управляются разными долями головного мозга, получается, что в нас живет как бы два человека, левый и правый.
0: Да, безусловно. Более того, существует еще задний человек, если пользоваться этой методикой. Задний, потому что задняя часть головного мозга, она как бы единая. Она задняя нижняя часть, которая вот здесь вот находится. Вот видите, видите, видите?
1: Вот что, туда. Что у твоей креветки?
0: У меня здесь выпирает, вот у обычных людей ну, это когда там наоборот ямочка.
1: Как креветка прям.
0: Да.
1: Так бы и вцепился. Ну, это я вам польстить, чтобы...
0: Ну, не волнуйтесь,
1: садитесь, значит.
0: С креветкой этот выступ мой роднит только цвет. Все-таки что же я хотел сказать о задней части головного мозга? Дело в том, что он един у всех людей, и функция у него как раз контроль дефекации и, собственно говоря, управление нижним отделом конечности. То есть к сновидениям он никакого отношения не имеет. Сновидения формируются в лобных долях половин мозга, то есть в четвертях передний левый, передний правый. Более того, явление сновидения с химической точки зрения представляет собой несложную реакцию окисления сложных ненасыщенных кислот, то есть превращение, прошу прощения, глюкозы в сложные ненасыщенные кислоты. Химически это было выделено на нами, на группе людей, добровольцев.
1: Что, кстати,
0: добровольцев.
1: Да,
0: добровольцы но... были. Да, нет, да, нет, все что... с законом мы не спорим.
1: Но что привело к интерстициальному нефриту, между прочим, то есть случай сморщивания почек.
0: Да, безусловно. А вы вот понимаете, это... были-то взяты люди какие, которые но официально них... числятся, так сказать, безработными, получают 300 тысяч пособий. А вот благодаря тому, что при общении с нами они приобрели усыхание своих почечных, они получили первую группу инвалидности, и сейчас себе живут-поживают, еще им уважаемый Гавриил Сорос выплачивает свою, собственно говоря, американскую пенсию.
1: Она, я знаю, неплоха, то есть я вижу количество иномарок достаточно прибавилось.
0: Эти иномарки только испытуемых. Вот даже нас запрашивала ГАИ Юго-Западного административного округа о том, что, ну, просто в порядке личной инициативы начальник нам позвонил и, значит, спросил, правда ли, что вот группа вот эта, все партии иномарок, она, так сказать, ваши там люди. Да, действительно, пришлось ответить, что большая часть наших вот испытуемых в качестве премиальных получила подержанные автомобили, вот, с небольшими пробегами. Вот,
1: ну, вообще, вы знаете, административное управление ГАИ Юго-Западного округа, оно славится. Вот, в частности, недавно прошел слух такой, что...
0: Мы там, просто дело в том, что мы с ними работаем.
1: Может быть, и от вас прошел слух, что в 96-м отделении работает уникальный человек, мы не будем называть его должность, вот, у которого нету, в смысле, долей в мозге, а весь мозг
0: это
1: един.
0: Это частенько бывает.
1: Вот, и он достаточно целенаправленный, он занимается именно диагностикой нетрезвых водителей.
0: Да, это вот. Человек-индикатор, то есть...
1: Практически там даже трубочки не надо.
0: Он зачислен в штате, я открою маленькую тайну, то есть это единственный отдел ГАИ, где введена штатная должность, экспертометр его должность называется.
1: Да, да,
0: то
1: да,
0: есть...
1: Да.
0: У него сертификат соответствующий.
1: На вот, груди он, висит такая бляха.
0: Звание капитана. Вот, да. Звание капитана.
1: Но мы не будем называть имя, то только нет, вы просто подъезжайте к 96-му отделению вот, и увидите, там он
0: бродит.
1: Ну давайте
0: мы уже не будем прям так всех призывать, потому что действительно вдруг... человек уникальный. И, уникальный, так сказать, да. Ему не всегда приятно, когда на него показывают пальцами, но... проводились нами статистические исследования его деятельности, и ни в одном случае он не ошибся. То есть,
1: ни
0: действительно,
1: в
0: наличие в выдохе следов алкоголя, вот, в общем-то, было подтверждено его, собственно говоря. Дело в том, что самое интересное, что он вдыхает ртом, то есть рот в рот практически работает.
1: Если у нормальных людей все в рот, вот это одноразовое.
0: Нет, дело в том, что происходит процесс искусственного дыхания. Вы, видимо,
1: кто же будет с ним целоваться? У него трубочка, естественно, также вот вставляет себе и через эту трубочку.
0: Некоторые почитают за честь. Но
1: не будем спорить об этом сейчас. Просто я хочу сказать к тому, что вот смотрите, два примера. Значит, вот этот наш человек из 90, капитан из 96-го отделения.
0: Вообще капитан очень всеобъемлющее понятие. Я, кстати, вот вспомнил, если вам приснился капитан, то это, собственно говоря, к тому, что пойдет дождь завтра.
1: Угу. А с другой стороны, вот этот японский кривосых. То есть у одного, значит, половины нет головы, у другого она вся сплошная.
0: Причем, более того, случай с кривосыхом мы имеем как раз наличие кошмарных.
1: Почему?
0: Сновидение. Потому что
1: левое. А откуда вы знаете? Там не пишется, пак не пишет, а ничего о нем. Об его снах.
0: Ну что же думаете, написано, что я не был в Японии?
1: А, то есть
0: такие классические случаи на всю, так сказать, нашу планету наберется не более десятка. Вот я знаю, два случая были в ЮАР, один в Анголе.
1: Кстати, в ЮАР один случай был с бывшим нашим соотечественником, ныне руководителем турфирмы.
0: Вы имеете в виду Ивана Федоровича Манделу?
1: Да.
0: То есть, это одно... Нет, дело в том, что это однофамилец, президент ЮАР.
1: Да.
0: Вот.
1: Он был назван как?
0: Как однофамилец? Дело в том, что Нельсон Мандела в тюрьме-то как раз не сидел. То есть вот все эти призывы, свободу Нельсона Мандели, даже вот песни есть молодежная, американская, там что-то такое, Мандела Дэй. Вот, не помню просто. Она была посвящена нашему Ивану Манделе.
1: То есть, кстати, тот с ним был уникальный случай.
0: Это работник советского посольства. Он сбил девочку, там его поэтому посадили.
1: И в тюрьме он подавился костью форели. Вот в чем. Эта кость форели пошла туда, попала в небо, проникла в мозг, где практически развелась. То есть вокруг нее развелась автономная жизнь. То есть это единственный человек, у которого в голове нормально мыслящий, все так же, как вот этот наш его, капитан, и кривосых. И вот,
0: его
1: вот
0: случай был уникален тем, что ему снился так называемый мыльный сон.
1: Да, вода там мыльный сон. Пузыри. Постоянно он все вставал, пузыри.
0: Пузыри, это он говорил так, а на самом деле мыльный сон посродни мыльной опере. То есть он после того, как та несчастная форель пронзила своим скелетом его небо, он начал видеть с дальнейшими последствиями, то есть, ну, какой-то сон, который развивался, и каждый раз, так сказать, как новая серия. Поэтому он, его продолжительность сна его за сутки достигала 18 часов. То есть он просыпался там исключительно для того, чтобы отправить естественные потребности, да, пропустить глоток другой пива. Вот. Это вот один уникальный случай. Значит, что касается кривосых, мы уже описали, это второй. Значит, ну, еще один южноафриканский, так сказать, аномальный случай. Это с вождем одного из племени государства Лесото, которое, как известно, расположено внутри Южноафриканской республики.
1: Это вы имеете в виду Грасиоли, да?
0: Да. Случай Грасиоли достаточно известный. Вот. Там мы имеем полное отсутствие сна. То есть, человек просто не спит. Да. Дело в том, что...
1: Как акула.
0: Нельзя сказать, что он бодрствует. То есть он постоянно находится, так сказать, в каком-то таком аморфном состоянии. А ангольский же...
1: Он же считается там, однако, почтенным. Ну, знаете,
0: безусловно. То есть ему приписывают способности какого-то гуру. Ну, он даже скорее напоминает нам идола с острова Пасхи, так сказать, и своей внешностью. Ростом он немного пониже. Но местные жители в силу своей отсталости поклоняются ему как живому богу. Хотя, может быть, объяснение, я, честно говоря, вот его-то не исследовал. Может быть, это связано с употреблением им каких-либо транквилизаторов или наркотиков, поскольку флора, да и фауна Южной Африки, она богата алкалоидными, как животными, так и растениями. Возможно, употребление систематически этих вот препаратов и довело его до такого состояния. Ангольский же случай, он менее описан. Насколько я помню, это так называемый безумный сон. То есть человек днем себя ведет нормально, а ночью он буянит, во сне кричит. И вот причем это каждый день происходит.
1: Если отдельная история
0: совершенно. Если, да, если, так сказать, с простыми людьми это происходит так или иначе, так сказать, ну, в силу каких-то эмоциональных переживаний, допустим, у женщин очень часто, когда они подвергаются так называемым изнасилованиям, вот, у них так называемый адаптационный процесс, если они получили оргазм во время изнасилования, то все как бы проходит, так сказать, гладко, нормально.
1: Да,
0: если
1: да.
0: же они очень впечатлительны и не расслабились в подходящий момент, то, конечно, последующие психическая травма, отражение этой психической травмы на сне, оно, конечно, неизбежно. Это что касается ангольского случая.
1: Это, кстати, вот неосознанно этот случай описал в своих трудах Пуркинье.
0: Ну, это повторяется из поколения в поколение. Дело в том, что...
1: Смотрите, сколько всяких феноменов, которые разные совершенно люди называют разными терминами.
0: И, кстати, вот вы знаете, на... учитывая вот эти все феномены, ведь это же, наверное, наличие этих феноменов у разных рас, у разных поколений, у разных, так сказать, народов, на разных континентах, и говорит в пользу того, что Земля — это единое целое. И все мы люди, вот, и даже, так сказать, любой житель нашей планеты может смело, так сказать, считать себя равноправным гражданином, несмотря на то, что пупырей у всех разное количество, все равно мы, так сказать, дети твои, земля.
1: Давайте обратимся к телефонным звонкам. Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня в прямом эфире профессор, психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Добрыне ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Ну что же, спасибо за такой звонок. Я, честно говоря, польщен, не ожидал, что ваша слава так велика, что даже ваши пациенты слушают нас здесь и благодарят.
0: Ну, я просто, понимаете, у нас же высокооплачиваемые пациенты, и в качестве, так сказать, это не пациент, вернее, звонил. Это звонил тот человек, который вот получает иномарку от нас.
1: А, ну я понял, вот. Кажется, потому что там вас
0: они, конечно,
1: было...
0: оснащены.
1: Ну, давайте следующий звоночек. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня вот такой вопрос к вашему, так сказать, гостю.
1: Святославу Романовичу.
2: Святослав Романович.
1: Да-да-да.
2: Уважаемый Святослав Романович, вот такое у меня дело. Вы толкуете сны очень интересно, поразительно просто. И вот когда вот говорят о магнитных буях, вот на, ну, я конкретно буду говорить, в апреле, значит, 4 дня будут магнитные неблагоприятные дни. Я тут прочитал в одном журнале, я не буду говорить в каком, чтобы не давать ему рекламу, потому что я им не верю, но вот в эти магнитные буи, вот в марте повторилось, в феврале это было,
1: да.
2: Мне снится все время, как это правильно сказать, ну, в общем, жопа.
1: А скажите, пожалуйста, вот тут такой момент, опять же, это мне поручил Святослав Романович узнавать.
2: Я отвечу, пожалуйста.
1: Да. Во-первых, ваш возраст, если вы, это не секрет.
2: Мне сейчас вот 62-й год уже идет.
1: Угу. И скажите, пожалуйста, вот сей предмет, называемый жопой, он снится вам как в обнаженном виде или одет? И его принадлежность половая?
2: Понимаете, я как бы вам сейчас... Я да, в обнаженном. Но я хочу сразу вас предупредить, что я отношусь к сексуальному большинству.
1: Понятно, понятно. Я ничего не имею.
2: Ни о каком гомосексуализме речи быть не может.
1: Безусловно.
2: И вот вы знаете, я не могу как бы это вот выразиться поточнее. А вот я сам сейчас задумался, какая же лестница на самом деле? Мужская? Черт побери. Кисмайнтухас.
1: Ладно, вы знаете, спасибо. Сейчас Святослав Романович, я вижу, уже готов вам ответить.
2: А будьте добры, я внимательно послушаю.
1: Спасибо за звонок, до свидания. Действительно случай, кстати, извините, что я так вклиниваюсь.
0: В моей практике были и не такие случаи, смею так, вас заверить. Так
1: очень много, на самом деле, огромному количеству населения нашего в данном случае снится этот же орган.
0: И я не удивлен тому, что мой ровесник не отличает, мужская она или женская. Даже более того, судя по последней его фразе, которая с латыни значит, дословно не помню, но какой-то... Да, но не в этом дело. Дело в том, что, судя по этой фразе, я сделал вывод о том, что это задняя часть животного. Причем более того, раз был применен термин весьма конкретный, то я сделал вывод, что часть этого животного, она не волошена. То есть какая-то ассоциация с, так сказать, с человеком возникает. Поэтому навскидку я могу сказать вам, что, скорее всего, вам приснилась задница левретки, скорее всего. Вот, поскольку это наименее оволошенная собака на сегодняшний день. А что же касается к чему и вот связь между магнитной бурей и, так сказать, животным этим. Дело в том, что вообще собаки, как таковые, они очень подвержены магнитам. И мы проводили магнитным аномалиям, то есть они чувствуют приближение землетрясений и так далее. Мы проводили такие исследования и применяли мощнейшие магниты, мощнейшие, и сбегались все собаки с округи. То есть, в принципе, вот если вы сейчас обладаете мощным магнитом, вы можете выставить его, так сказать, на углу вашего дома, запитать. Но магнит должен быть мощностью не менее 2 киловатт. И вы увидите, что все собаки с округи сбегутся. Вот. И тем самым, так сказать, это подтвердит мое утверждение.
1: Нет, ну, в принципе, хотелось бы как-то, если вы позволите мне еще сделать некоторые пояснения. Конечно же, вряд ли это была левретка, поскольку у левретки попочка все-таки. И сама левретка столь мала, что...
0: Ну, нет, понимаете...
1: Здесь понимаете... Нет, простите, простите, Святослав Романович.
0: Во сне мы все не в реальном как бы размерах.
1: Да, но дело в том, что здесь, как мне показалось, вот в этом слове, которое наш радиослушатель произнес, чувствовал какая-то глобальность такая. Вот,
0: то есть вы чувствуете политическую подоплеку?
1: Нет, может быть, не политическую, но вот что-то такое, связанное с... Вы знаете, я, к сожалению, забыл спросить имя нашего радиослушателя, но, тем не менее, я сейчас вспомнил, что по трактовке Вагифа Хитметовича Мамудова, замечательного, кстати, исламского толкователя снов, любое отверстие, служащее для, ну, для выхода, то есть, к примеру, если вам снится выход из там, да, туннель, но на выезде, или вот, скажем так, попа, или там ноздря, в общем, все, что дает, скажем, какой-то на
0: выброс.
1: Выброс, да, то все это, по утверждению господина Мамудова, открывает вам, наоборот, большое количество входов. То есть не исключено, что, несмотря на ваши 62 года, к вам в ближайшее время как-то придут какие-то неожиданные совершенно предложения там о вступлении, может быть, в какие-то партии,
0: да,
1: или
0: это,
1: какой-то общественной
0: что
1: деятельности.
0: Что касается,
1: да,
0: Мамудова, он достаточно классический. Известный трактователь исламских снов. Но его трактовка, я не во всем с ней согласен, хотя иногда его методы вызывают мое восхищение. Но основа его школы состоит в том, что он трактует сновидение от обратного. То есть, если вы видите во сне хорошее, то будет у вас плохое. И наоборот, если вы видите, как выразился наш радиослушатель, вот то самое, то, конечно, вас ожидает по Мамудову просто счастье.
1: Да, но хотелось бы вот к вам с некоторой претензией, Святослав Романович. Вот вы...
0: Да, я готов скрестить с вами шпагу.
1: Ваш центр должен ведь... вернее, занимается сейчас разработкой, разработкой методических пособий для вот, составителей новых сонников, да? И я хочу вам сказать, что, в принципе, вот этот орган необходимо как-то обдумать.
0: Просветить?
1: Безусловно,
0: понимаете, я просто акцентировал свое внимание, как я вам уже говорил, на работе с Министерством обороны Казахстана, и там мы занялись более практичной частью. Ведь наличие вот этого органа, оно не есть, так сказать, показатель стабильной дефекации, в то же время оно, отсутствие этого органа не говорит о том, что дефекации не будет. И поэтому мы этот орган, как таковой, он, конечно, важный, но мы его не рассматриваем как... неотъемлемую и необходимую часть человека.
1: Ну, не сказал бы, глядя на вас, мне кажется, что вот для вас он важен. Но, простите, кстати, вы там же еще говорили о собаках тоже. Ведь вот на самом деле вы говорили, что все сонные теории, теории сонников Мамудова строятся на том, что если сон, значит, хороший, то значит, все будет плохо. Но, тем не менее, вот видите, то есть, если он трактует вот этот орган... То
0: будет хорошо все.
1: Это будет хорошо, но вы сказали что-то о собаках, о левретках. Тем не менее...
0: Нет, я же трактую не по Мамудову. У меня своя, профессиональная, высокопрофессиональная школа.
1: Европейская школа трактования снов говорит о том, а это я уж знаю, поверьте, что собаки всегда снятся, скажем, к преданности друзей там, или к какому-то благосостоянию.
0: К сытному обеду.
1: К сытному обеду. Поэтому получается,
0: что... А корейцам собаки снятся просто так.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Извините, вас плохо слышно. Говорите, пожалуйста, громче и разборчивее, а то мы будем вынуждены выключать вас из эфира. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Моя фамилия Философенко.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу вам задать философский вопрос. Вот если человека нельзя ущипнуть, то как отличить сон от реальности?
1: Угу. Спасибо. Спасибо.
0: Нет, ну, были случаи, когда и во сне, так сказать, ущипывали. И не далее, как на прошлой неделе, мы методом моделирования, который освоил наш институт, мы смоделировали пощипывание человека. И действительно, он дергался, хотя сон его не прерывался. То есть реакция... соматическое на пощипывание во сне с помощью электродов мы добились этого. Оно происходило, но человек не пробуждался.
1: Но тут еще хотелось сказать, вот, что вообще такой метод как-то ущипнуть себя, да, вот, и чтобы убедиться, что ты не спишь, он относится к какой-то такой базитической области из серии, что, скажем, все девочки мечтают стать принцессами, а все мальчики ищут приключения или терешковыми, да, поэтому здесь даже ущипни себя, чтобы подумать, что не возьми.
0: Я, например,
1: подобного.
0: Знаю по меньшей мере двух девочек, которые занимаются исключительно походами и лазят по горам.
1: Вот и я их же знаю.
0: Да. Ну, вы знаете, две известные подруги.
1: Безусловно. Так нет, подождите, я просто хочу сказать, что такое тестирование на наличие сна, как пощипывание, неправильно. Есть целый ряд других методов проверить, спишь ты или нет. Вот я знаю, что у вас...
0: Самый главный метод, который я считаю наиболее важным, это надевание носков.
1: То есть, совершенно верно.
0: Если вы одеваете носок, причем на обе ноги, и сначала налево, потом направо.
1: Ну, то есть в правильном порядке.
0: Да, то вы не спите. Если же при попытке надевания носков оказывается вылез наружу всех пальцев.
1: Или вот, какая-то увязла что-то.
0: При отсутствии дырки. Вот.
1: Увязло что-то. Ну что-то может. Ну, в общем, какие-то аномальные явления.
0: Нет, ну, дело в том, что тут проувязло, тут нельзя так говорить, потому что некоторые народы используют животных в качестве подогрева ножным.
1: А, ну, имеется в виду, что происходит что-то аномальное, да, скажем. Или носки неожиданно исчезают, да? Вот, кстати, то есть...
0: Женщины-колготки.
1: То есть любая операция связанная... Или, например, если вам снится, что вы целиком одеты, да, все.
0: Нет, это все не то. Это не является достоверным. Только носки. А у женщин очень важно при надевании колготок вот последующее подтягивание его на тазобедренный.
1: Да-да-да-да.
0: Почему? Потому что этот характерный подвиг вот этих ягодичных, он как раз свойственен только женщинам, но поскольку пупырей у них меньше, вот, соответственно, восприимчивость, и обмануть их, собственно говоря, проще. Поэтому,
1: ну, в общем,
0: они
1: в любом...
0: должны, так сказать, точно уже стопроцентно убедиться вот при подвиге.
1: А в любом случае, вот в том, если вы, например, сомневаетесь в своем нынешнем состоянии, спите вы или там снится вам в данный момент что-то или нет, и у вас под рукой есть, если вы мужчина или женщина, там носки или колготки, у женщины, как правило, колготки, нужно просто их, если они уже на вас одеты, их нужно попытаться снять и также аккуратно
0: можно вторые одеть.
1: Или обязательно одеть, или одеть вторые.
0: Потому что во сне бывает часто снится, то есть человек бывает, сон так называемый капустный сон, то есть человек подставляет из себя просто массовое скопление одежды и подчас не всегда может определить, где у него рука, где нога.
1: А вот мы же встречали, вы помните, женщину, которая постоянно ездила в 34-м троллейбусе маршрутом от Киевского вокзала, она ездила до улицы Крупской, по-моему, после 7 вечера. Мы ее часто встречали, которая как раз вот занималась тем, что снимала прилюдно и одевала колготки, ее несколько раз...
0: Ну, это несколько другое заболевание.
1: Нет, это...
0: Она спала, вы хотите сказать?
1: Безусловно, она проверяла, спит она или нет, потому что она видела в окно там какие-то вещи, может быть, ей казалось.
0: Нет, тут не,
1: ее принимали не несколько раз, это самое, там принимали, пытались, мы
0: не
1: проезжали, заступались,
0: согласен,
1: и там так далее, что-то делали, чтобы как-то там носки...
0: Только
1: там,
0: сейчас там, я огласил,
1: носки тебе в сумку положили,
0: носки
1: мол,
0: надо
1: дескать,
0: одевать, вот, потому что до этого момента
1: носков,
0: никто об этом
1: ездила
0: вообще знать не знал.
1: Уже, причем одевала их поверх ботинок уже.
0: У нее, конечно, была другая, это был синдром Вира, вот, который известен еще с 1588 года. Откройте вот седьмую страницу моей книги, которая лежит у вас, там все об этом сказано.
1: Она склеена, странички
0: хотя
1: отрезаны.
0: Вы можете мне, знаете, мне на это возразить только одно. Как же Вира в 588 году
1: носков
0: описал 34-й троллейбус?
1: И носков не было тогда.
0: Вот
1: это
0: этим-то
1: два.
0: Вы меня и убьете.
1: Два, я еще хочу сказать, что она один раз пришла домой, у нее поверх зимних сапог было одето около 8 пар носков. Ну, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Карлсон Матангович.
1: Здравствуйте, Карл.
4: Вот, у меня такой вопрос, наверное, к вам будет. У меня один знакомый, вот, значит, обследовался в вашем институте.
1: Да.
4: И вот как раз вот на этом, вот, как вы вот называете, прибор по ущипыванию который...
0: Нет, это не прибор, это, так сказать, электро... просто электроды присоединяются к мозгу. Это не прибор, это, так сказать, компьютерная установка. Томографическая.
1: Рефлексы с кожи снимаются, понимаете?
4: А, ясно. Вы знаете, может быть, просто он мне не так и объяснил, но дело в том, что вот его ущипнули вот как раз вот в это вот место мягкое такое, которое вот называется...
0: Предыдущий?
4: Вот. Да-да-да, предыдущее место, скажем так.
1: Угу.
4: Вот, и у него, вы знаете, пошла гангрена, и ему просто ампутировали это дело.
0: Но это уже не у нас. У нас такими хирургов у нас даже в штате нет. Поэтому...
1: Спасибо за звонок.
0: Прям, да.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас отойти ненадолго. Пришла фура.
0: Можно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня профессор-психоаналитик Святослав Романович Добрыня-Кремезной. У нас осталось достаточно немного времени на общение с таким замечательным человеком, поэтому мы с Добрыней посвящались и решили посвятить оставшееся время нашей встречи общению с вами, уважаемые, в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать ваши вопросы нашему гостю. Еще раз напоминаю, телефон 203-19-22. И я
1: попросил бы спящих не звонить, потому что...
0: Да, пожалуйста, еще просьба, говорите, пожалуйста, поотчетливее, потому что со связью не очень хорошо, телефонисты хоть и были. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите громче, очень плохо вас слышно.
2: Здравствуйте.
0: Вот так, да.
2: Вот, ну вы тут говорите вот о снах, как бы, да, а интересно, а ведь это не вредно, ведь в такой час не спать,
0: не
2: видеть сны. Вот, хотелось бы узнать вашу точку зрения.
0: Спасибо. Ну, вообще, вот, действительно, вопрос такой, ведь, да, есть Святослав Романович, вы наш Кремезной родной, серебряный. Существует же мнение такое, что сон — это еще как бы тестирование мозга.
1: Мнений-то масса.
0: Ну, нас-то они не волнуют совершенно. Ну, что касается того, что вот мы с вами, да и, в общем, еще 8 человек наших радиослушателей провели сегодня и до сих пор, в общем-то, бессонную ночь. Вот насколько это вредно? Они же не видят снов, во-первых.
1: Ну, дело в том,
0: что... А вы же говорили один раз, будучи нетрезвым, что настоящая — это жизнь во сне. Я это помню. И вы
1: действительно
0: говорили,
1: это так. Потому что то, что мы называем снами, бывает настолько реально, что подчас вот эту черту между реальностью и, так сказать, сновидением подвести очень сложно. Что же касается, не вредно ли? Да нет, любезный, не вредно. Почему? Сон в любой его форме — полезный факт. Неважно, когда вы спите. Днем, ночью, утром, вечером, в междучасье. Это не важно. Главное, чтобы сон был полноценным. Ведь всем известно, что Штирлицу достаточно было 10 минут для того, чтобы прийти в силу. Это достигается многолетней тренировкой. Или гормональной терапией, как в случае с казахским министерством обороны.
0: Я помню, что в армии мы приноравливались спать на пеньках, свернувшись калачиком.
1: Более того, в отдельных родах войск, в частности в РВСН, личный персонал спит стоя.
0: Бывало. На тумбочке дневальной тоже часто, в общем-то, умудрялись.
1: Поэтому то, что ночью не спите, да какая разница, когда спать? Главное — выработать ритм жизни, режим дня. Желательно, чтобы он был стабильным. Неважно, когда вы спите. Днем вы спите, ночью бодрствуете, либо же наоборот. Это все дело фактора. И в конце концов, совершенно ненормально, совершенно ненормально, когда человек всю ночь спит, а, так сказать, бодрствует только при свете солнца. То есть, ну, вот это то, как раньше жили в деревнях. То есть солнце встало, они, дескать, в поле. Солнце село, они на печь.
0: Да, темнело, они на печь. Да.
1: Теряется чувство...
0: романтики.
1: Цикличности жизни. Сбой месячных менструального цикла у женщин грозит. Вот если женщина будет вставать с, так сказать, восходом солнца и ложиться спать с его заходом, то есть не будет видеть темного времени суток, то организм потеряет чувство цикличности. Как следствие, нерегулярные менструации, нервные расстройства и весь спектр нервных заболеваний, свойств их климактерическому возрасту. Ну, да и климакс наступит раньше.
0: Раньше бывало, что тоже умалчивается вся информация, что и в 25 лет крестьянские девушки уже были климаксовыми. Они уже успевали нарожать кучу детей к тому моменту, но уже в 25 лет у них был полный климакс. То есть в 25 лет это считалось уже
1: Я не согласен с теми учеными, которые выдвинули тезис о том, что врожденный климакс появился только в 20 веке. Врожденный климакс был свойственен средневековью.
0: Да и обезьянам свойственен.
1: Да, безусловно, потому что у обезьян либидо проявляется только у самца. Самка, грубо говоря, задирает хвост первому встречному. Были случаи, когда при посещении японского зоопарка генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым одна из обезьян приняла его за своего потенциального полового партнера, и только мастерство охраны японской, подчеркиваю, спасло нашего уважаемого и любимого от, так сказать, совокупления вот с этим агрессивно настроенным животным. Да,
0: ну, да. Кстати, японская охрана, вот даже на примере господина Засыхи,
1: работает,
0: работает мощно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Утро.
3: Да. Ну, может быть, учитывая деноминацию.
1: Да, часом. Да.
3: Часу, да. У меня вопрос к Святославу Романовичу.
1: Да.
3: Я лежала как раз в вашем центре, вы мне оказали помощь.
1: Нет, мы только сидячих больных берем.
3: Я сидела в вашем центре. Вот. И когда-то меня мучили кошмары. И, кстати, за сегодняшнюю ночь я почему-то не услышала. Ну, тема кошмаров не была затронута. А меня она волновала когда-то и взволновала не так давно. Дело в том, что я перед сном люблю читать сказки, вот, и как раз недавно я читала сказки Людмилы Петрушевской, и там колдун заколдовал одного нехорошего человека и превратил его в микроба дизентерии. И с тех пор вот я просто, как только засну, я начинаю бороться с микробами дизентерии и борюсь до самого утра.
1: Извините, пожалуйста, и опять же, это по поручению Святослава Романовича. Я, конечно, понимаю, что это несколько неудобно, но тем не менее, позвольте, может быть, узнать все-таки ваш возраст.
3: Мне 23 года.
1: 23 года. Вы знаете, да, и кем, где вы работаете, это тоже важно нам знать.
3: Я не закончила образование, и сейчас я дома с ребенком.
1: Угу. То есть вы замужем, да?
3: Да.
1: Понятно, спасибо. Это просто для некоторых исследований нашего Добрыни нужно. Понятен вопрос, спасибо. Спасибо, сейчас Добрыня ответит. Но прежде я хотел сказать даже, ну, не хотел напугать, но хотел предостеречь.
0: Да дело, чего ж тут?
1: Дело в том, что вот такой, ну, скажем, сон, да, когда кто-то внедряет в тебя микроб, например, описан неким Роджером, рыцарем армии Дугласа, который лег спать совершенно здоровым человеком, а среди ночи ему приснилось, что больной чумой человек бросился на него и изрыгнул ему в рот чуму. Вот. И представляете, три дня спустя Роджер умер от чумы прямо в кольчуге. Его захоронили. А хоронили тогда просто забрасывали камнями и все. Потому что, ну, прямо в панцирке.
0: Самый вот радикальный способ.
1: Я не хотел бы пугать, естественно. Вот, может быть, я тут как-то не прав, но это, так сказать, я рассказал случай, как трактовали сон и как он сбылся в древние времена. Сейчас, может быть, микроб вот этот скажет что-то о другом, прибавка в потомстве.
0: Ну, что я могу сказать по этому поводу? Молодым мамам, особенно которые ухаживают за своими потомством, свойственна кошмаризация сна. Чем это вызвано? В первую очередь недостатком валентного обмена глюкоза, кальций, да, углекислый, ортофосфорная кислота. Это с точки зрения примитивного химического процесса.
1: Активированный уголь.
0: Поскольку кальций выброшен вот в этом, зачем она ухаживает, весь кальций из организма лишний.
1: Куда? Ушел.
0: Да.
1: А вы думаете, из чего кости состоят его?
0: Глюкозу она потребляет. мощнейший каждый день.
1: Употребляют эти синтетические американские витамины, сделанные из костной рыбьей муки.
0: У меня, кстати, на ногтях как какой-то клей. Но это к делу не относится.
1: Вот.
0: Активированный уголь.
1: Ортофосфорная кислота с фруктами поступает. Вот это вот совокупность факторов.
0: Простите.
1: Орущие.
0: Добрыня.
1: Да.
0: Активированный уголь.
1: Активированный уголь можно применять. При запорах.
0: Будьте здоровы. Кстати, нужно закрыть окно, потому что действительно...
1: При отравлениях. Вот. Ну, вообще, активированный уголь на сегодняшний день это наиболее дешевая...
0: Бич нашей эпохи. Я вот что хотел сказать, Святослав Романович. Все-таки как быть нашей молодой...
1: Нет, и все-таки активированный уголь на сегодняшний день самый дешевый препарат при отравлениях, запорах, а также поносах. Вот частенько стали забрасывать к нам... недобросовестные чешские пивовары, просроченное пиво под названием «Великопуповицкий козел», от которого народ травится. Так вот, рекомендую на бутылку пива 1,5 таблеточки активированного угля.
0: Туда прям кидать.
1: Да, да.
0: Так подождите, как же быть вот с кошмаризацией снов? То есть вы считаете, что это нормальное явление и ничего подобного?
1: Нет, просто если бы...
0: Нет, ну, конечно, это ненормально.
1: Если бы вот это...
0: Для этого не надо рожать.
1: Если вы не хотите кошмаров,
0: вот дело в том,
1: не рожайте.
0: Дело в том, что...
1: Пользуйтесь противозачаточными средствами.
0: Дело в том, что если бы вот эта наша молодая мама была бы рыцарем, воином какого-нибудь войска,
1: бы не было кошмара.
0: И тогда бы на этот приснившийся кошмар такого рода ей бы грозил какой-то жуткой смертью. А так, по идее...
1: Это нормально.
0: Это нормально. И никто...
1: Это как вот, знаете, мастит.
0: А может быть, ей стоит перестать смотреть рекламу, где вот микробы убивает мыло, потому что подсознательно это
1: вспоминаю. Да. Она же, да.
0: Нет, вот, ну я думаю, исчерпывающе. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Добрыня Крамизной отвечает на ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче вас.
4: А, вот
1: плохо.
4: Так слышно?
1: Да, вот так хорошо.
4: Ага. Мне вот, узнаете, сон как-то снился. Вот. Хотел бы, чтобы вы его трактовали как-нибудь. Значит, вот в фильме «Чапаев», ну вы помните, там в стане белоказаков, там сидят эти самые вот казаки всякие там, и там поют что-то там с нашим атаманом, там что-то там о первой пуле, ну и так далее, вы что-то знаете, да? Вот. А мне тут сон приснился, из которого следовало, что на самом деле текст этой песни был совсем другой. Вот, то есть специально к съемкам фильма его переделали, поскольку в оригинальном виде его неудобно было пускать, в общем-то, в эфир.
1: Угу.
4: Вот. И я помню, я во сне четко совершенно слышал всю эту песню. Вот, и там слова были совершенно другие. Вот, я вам кусок напою, ну, поскольку там слова немного такие неудобные, я шепотом напою, да?
1: Mm-hmm.
4: Вот, товарищ был пример так. Жопа, братцы, жопа, братцы, жить. То есть имел в виду, что очень плохо им на самом деле живется, поскольку, ну, понимаете, их, так сказать, заставляли воевать со своими братьями-крестьянами. Вот. И во сне я слышал полностью эту песню, вот совершенно четко, вот все слова, там всякую вот ноту, значит, там на гармошке они играли. А вот проснулся, вот практически все забыл, за исключением маленьких кусочков. Вот. Не могли бы вот как-то вот, проанализировав сон, значит, вот восстановить полный текст песни. И, значит, другой вопрос, более главный. А значит, вот вы обсуждаете все, значит, вот сон, а ведь вы упускаете очень важный момент. То есть исследование обучения во сне. То есть вот, например, Илона Давыдова, да, знаете. Вот ведь на ее кассетах записан специальный такой высокочастотный сигнал.
1: Это чистейшая порнография.
4: Как?
1: Ну вот там она сама снимается, что ваша чечелина. Вы были в последний раз вот на рынке, где кассеты-то продают? Вы посмотрите, купите кассеты.
4: Что вы, я такие кассеты не покупаю, это, так сказать, конкретно бездуховно вообще, это я как бы...
1: Ну
4: вот,
1: почему же
4: это...
1: вы про эти кассеты завели разговор, если вы их не покупаете?
4: Не, я аудиокассеты имею в виду. Да к тому же вы не забывайте, что я, например, против обучения английскому языку во сне вообще, поэтому я этим не пользуюсь.
1: Вы знаете, извините, вопрос ваш понятен, и первый, и второй.
4: Я же еще это самое...
1: Да, ну...
4: Не сп... спросил. Так вот, на аудиокассетах, значит, которые нужно слушать во сне,

0: мог эти слова произносить, но только в точности, в той последовательности, в какой...
1: Знаете, извините, просто, простите, просто у нас действительно очень мало времени, да, еще очень много нам звонит народу, да, и Святослав Романович, он очень устал. Суть вопроса понятна, спасибо, извините. Вот что касается всех этих сигналов, которые, как бы, дескать, записаны и дают, ну, всем понятно, что это чистой воды надувалово и, в общем-то, обычно...
2: Это звуки от надувания лягушек.
1: Безусловно, то есть...
2: Которые там записаны.
1: То есть мы даже, я думаю, не будем на эту тему говорить.
2: Нет, ну, я хотел бы сказать сразу о втором. Вот, на второй я сегодня ел котлеты вот с рисом, очень вкусные.
1: То есть, вот скажите, рис шел в качестве гарнира или был примерно?
2: Нет, основной.
1: Основной, понятно.
2: Котлеты,
1: вот, да. Сейчас, вот. А все-таки, что касается обучения во сне, можно чему-то человека во сне обучить?
2: Да, я знаю, я, например, знаю, да. Как вот... Вот возьмем такой вот момент, как ковыряние в носу. Многим все, ну, почему-то думают, что ковыряние, то есть поковыр ноздревой, как мы, собственно говоря, это называем, это, так сказать, вредная, пагубная привычка, от которой сложно очень потом отучиться. Да нет, тут все намного проще. Дело в том, что обучаются этому, как правило, от сверстников, более опытных, более старших.
1: Да.
2: И как раз наличие вот этого поковыра ноздревого соответствует тому, что человек в своем развитии интеллектуальном, ребенок, достиг определенной стадии совершенства. То есть, не заняв эту ступеньку, человек не сможет написать диссертацию в будущем. То есть, не ковыряющий в носу ребенок, это стопроцентная гарантия того, что интеллектуальный уровень его
1: никуда не годится. Дело в том, что мы знаем, что во сне человека можно обучить гибкости.
2: Так вот, я как раз и хотел сказать о том, что во сне надо учить вот
1: гибкости. Дело в том, что мы обучали...
2: А попробуйте вот большим пальцем провернуть. Это какая же гибкость нужна?
1: Нет, мы делали эксперименты тоже над добровольцей. Одной, значит, 18 лет ей было, из Уганды.
2: Как моей.
1: Да. Вот. На гибкость. То есть каждый раз она спала в лабораторных условиях, и мы, вот как только она засыпала, начинали ей всячески аккуратно, ну, делать неестественные позы, стараясь ее не разбудить. Вот, постепенно мы развили ее гибкость до того, что у нее коленки могли как у страуса выгибаться. То есть практически это давалось ей совершенно... То есть ей нужно было просто впасть в такое вдремотное, что ли, состояние, чтобы обладать абсолютной гибкостью. После этого ее пытались вербовать разные спецслужбы, но, к сожалению, с ней произошло...
2: Ну вот скажите, она же в носу-то первым делом вы ее обучили?
1: Что же вы оставьте его в покое, этот нос-то? Ну, что же он вам дал?
2: Ну как же я могу без носа?
1: У настоящих интеллектуалов сопли жидкие, и ковырять их нельзя, их высмаркивать.
2: Вот тут, кстати, вот интересно, его тему затронули. Так сказать, вот кто дал первое определение различия козявки и сопли? Станислав Романович Добрыня.
1: Кремезной. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Ой, говорите. Здравствуйте, я полна к вам внимания, да, тоже. У меня такой несколько, может быть, странный, но насущный для меня вопрос. Когда я занят текущими делами, то все нормально. Но стоит мне отвлечься, так сказать, ну, ослабить, что ли, как-то работу мозга, и у меня ощущение такое, что левая часть мозга у меня полностью заполняет черепную коробку, а правая часть мозга явно не полная, где-то там пустота. И я в связи с этим как-то даже физически себя начинаю плохо чувствовать в этот момент, когда я ощущаю вот эту неполноту и полноту.
1: Извините, пожалуйста, можно задать вам несколько вопросов?
3: Да, конечно.
1: Первый вопрос. Что вы подразумеваете вот под словами ежедневные обыденные дела?
3: Обыденные дела, я не работаю, я пенсионер.
1: Ну, как пример.
3: Как пример. Бытовые дела, стирка, уборка, готовка, хождение в магазин. Это обычные. А необычные, это я, читка книг, немножко рисования, немножко музыка.
1: И вот в момент, когда вы начинаете заниматься музыкой, прочитыванием книг или музицированием на кларнете, то у вас настает вот это странное такой дискомфорт, да?
3: Нет, не в тот момент, когда вот я перед сном, когда я себе говорю, отключи свой мозг,

0: Вот в тот момент я ощущаю, что левая половинка мозга у меня полностью заняла свою часть, а правая опустошенная частично.
1: А извините, пожалуйста, вот вы, например, когда занимаетесь стиркой, у вас стиральная машинка...
0: Нет, руками все, у меня нет,
1: нет
0: ничего.
1: Нету, хорошо, тогда вы к открытой двери какой половиной туловища находитесь?
0: Правой.
1: Правой. Вот, видимо, это связано просто с тем, что вы немножечко простудили, поскольку из этой двери всегда, в общем-то, сквозняки. Это одна из причин, это моя версия. Давайте послушаем Святослава Романовича.
0: Да.
1: Ну что вы скажете, Добрыня?
2: Дело-то все, в общем-то, в том, что, как правильно заметила радиослушательница, при занятии каким-либо повседневным, я подчеркиваю, повседневным занятием, тем, к которому она привыкла, то есть стирка, глажка,
1: извините,
2: уборка.
1: Пожалуйста, говорить погромче, а то я вас выключу.
2: Да-да-да-да-да-да. Так вот, значит, занятием повседневными делами, глажка, стирка, уборка, кларнет, вот, она не чувствует того, что ее мозговые чем-то переполнены. И как только наступает так называемая релаксация, то есть подготовка к отходу ко сну с предварительной почисткой зубных, я думаю, надеюсь на это, тут происходит так называемое разделение ее долей на две части, на левую и правую, и она начинает резко ощущать какие-то недостатки в левой или в правой. Надеюсь, я правильно толкую диагноз.
1: А моя версия имеет место
2: так
1: быть?
2: Нет, подождите, я еще до своей версии не дошел. Так вот я о чем и говорю. Значит, для того, чтобы этого не происходило, надо во время сна окружать себя обыденными для этого возраста и рода занятий предметами. То есть тазик, кларнет. Далее, что там, сковородочка, вилочка,
1: спица.
2: Вот, да. При, то есть, несколько такой ритуальный совет, как может на первый взгляд показаться.
1: Привнести в процесс подготовки ко сну,
2: общение с этими предметами, к которым выработана стойкая сентенциальная зависимость. Вот. И я уверяю вас, что на третий день вы начнете спать спокойно, и сны вам будут сниться хорошие, радостные, потому что от содержания снов зависит...
1: Моя версия имеет место быть все-таки насчет просто продула.
2: Вы знаете, да, но надо произвести соответствующие замеры. То есть что предлагаю я для того, чтобы проверить ваша версия, либо же моя? Возьмите свой кларнет. На мундштук приделайте лоскут ткани, поставьте вертикально при открытой двери. И во время стирки обратите внимание, как
1: будет
2: себя поведет лоскут. Будет ли, так сказать, подрыг его, трепетание.
1: Если... Просто нужно замерить силу ветра. Вот
2: да,
1: это понятно.
2: Это я просто объяснил,
1: понятно,
2: как
1: да.
2: Подручными.
1: Да. А ну, следующий телефон. Кстати, еще, извините, может иметь место обычная ушная пробка, которая в силу внутричерепного давления активизируется именно ближе к вечеру. То есть, может быть, следует просто проверить вот именно уши, посмотреть на наличие.
2: Ну, вообще, конечно, надо обратиться к специалисту.
1: Да, так вот без визуального,
2: да.
1: Очень сложно сказать.
2: Навскидку два совета безболезненных.
1: Закрывайте
2: двери
1: и
2: обложитесь,
1: да, всякими предметами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Вопрос Святославу Романовичу. Он очень хорошо заметил, что жизнь во сне иногда бывает гораздо ярче и реальнее, чем жизнь, собственно, наяву. Вот. И на эту тему я хотел задать такой вопрос. Можно ли программировать вот эту сверхреальность и прожить то, что ты хочешь, а, скажем, какие-то не какие-то непонятные попы, которые снятся, или кошмары, не дай бог, а, скажем, вот сверхощущения. Например, вот извините за интимность, да, ну, я вот потерял интерес в этой реальной жизни к этим обыкновенным женщинам, которые меня окружают. Их так много, и потом на них надо постоянно водить...
2: Цветы там.
3: В рестораны, да, ухаживать. Ну, всевозможные вот эти периоды идут перед вот самой вот этой яркостью, такой вот небывалым ощущением. Это цветочный шоколадный период, вот. А тут сразу запрограммировал и все это испытал. Вы извините, это вот для меня очень волнующая тема, я немножко волнуюсь. Вот, пожалуйста, осветите... Действительно, существуют ли методики для программирования снов?
4: Извините, пожалуйста, можно задать вам буквально два вопроса?
3: Да.
4: Первый вопрос – ваш возраст.
3: Мне 35 лет.
4: И второй вопрос, были ли вы женаты или женаты ли вы сейчас?
3: Ну да, я был женат и женат сейчас.
4: И женат и сейчас. Спасибо, спасибо за звонок.
2: Ну, Святослав Романович, тут налицо некоторое, ну, можно так назвать, усталость, вызванная, скорее всего, обилием семейных проблем и токсичных средств в атмосфере. Токсин. Потому что дело в том, что когда человек уже хочет исключительно острых ощущений, ну, мы понимаем, о каких острых ощущениях тут идет речь, то он не может, ну, то есть вырезает огромное количество тоже удовольствия, поскольку процесс ухаживания за женщиной, это тоже своего рода...
4: Нет, это не удовольствие.
2: Плох тот поэт, который воспел ухаживание к женщине как нечто более важное, чем факт совокупления сонной.
4: Ну, это безусловно, но не можем...
2: Так вот, выход из ситуации, в которой оказался радиослушатель, представляется мне трояким.
4: Так.
2: Первый выход, самый дорогой, это обратиться к нам. Мы можем смоделировать то, что он хочет. Но это будет стоить не менее чем 10 тысяч УЕ.
4: А,
2: то есть дороговато.
4: Это как бы какой-то пупырышек счищается.
2: Нет,
4: или...
2: это я не буду раскрывать.
4: Понятно, понятно. Не надо, не вот. Надо, не надо. Успокойтесь, только не нервничайте.
2: Потому что...
4: Вы присядьте, присядьте, присядьте. Присядьте.
2: Угу. Все, да.
4: Спокойнее.
2: Значит,
4: да?
2: Второй способ, подешевше. $100-200.
4: И на Тверскую.
2: Да.
4: Ну что же, исчерпывающий...
2: Третий способ.
4: А, еще третий способ, да.
2: Химический.
4: Ну вот это интересно.
2: Мы можем за $50 подобрать вам перечень препаратов и дозировку, последовательность применения и дозировку ряда препаратов. Рецепт держится в тайне. Он и стоит, собственно, эти $50. Благодаря которым вы можете путем изменения нуклеидного обмена и снижения валентности углерода с 4 до 2 испытать все те ощущения и переживания в так называемом вами, подчеркиваю, я так не считаю, виртуальном мире. То есть, попросту говоря, русским языком применить некоторые транквилизаторы в сочетании с безвредными, на первый взгляд, химическими препаратами.
4: Понятно.
2: В результате которых у вас будут настолько яркие галлюцинации, что ваша супруга подивится, откуда ты у вас такая поистине жеребячая энергия.
4: Ну что же, хороший, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемые.
4: Здравствуйте, уважаемые.
5: У меня пара вопросов к Святославу Романовичу. Не было ли у вас мысли создать отдельные или, так можно сказать, специализированные сонники для людей различных профессий? Например, сонник для гаишника, в котором будет трактование его снов, ведь... то тому же гаишнику, скорее всего, будут сниться вещи, связанные с его профессией, нежели чуждо ему там интернет.
4: Ну, понятно, то есть по профессиональным признакам разделить сонники, да?
5: Да.
4: Да. И вот. Второй вопрос.
5: И второй вопрос. Как на сон влияют такие факторы, как размер кровати, количество подушек вот, и так далее?
2: Угу, спасибо за вопрос. Ну, что касается вот разделения сонников по профессиональным признакам, ведь я помню, была такая попытка, мы отправляли проект в Госдуму, но его отвергли.
4: Но это ваша инициатива была. Я там лапу не прикладывал.
2: Там деньгами не пахло, простите.
4: Угу.
2: Второе, отвечая на это, я могу добавить что? Что вообще, по моей теории, да не будь я Добрыня, сонники это прошлый век. То есть сонник, что такое сонник? Это попытка нажиться издателя, во-первых. Второе, это что является основным определением сонника, это попытка путем субъективного наблюдения трактовать, так сказать, проблемы всего человечества. Естественно, этого не получается. Вы за 10 тысяч хотите получить, так сказать, советы на все случаи жизни. Да не будет этого. В каждый случай индивидуальный.
1: Святослав Романович, просто я хочу, пользуясь случаем, насчет сонников вообще как таковых, вот цитату процитировать Диогена Синопского, известного, который жил в бочке. Когда, говорит Диоген, я смотрю на правителей, врачей, философов, мне кажется, что человек есть самый мудрый из всех существ.
2: Правильно.
1: Когда же я вижу снотолкователей, предсказателей и тех, которые им верят, я расположен думать, что нет существа глупее человека. Это сказал Синопский, который, кстати, спал в бочке. Вот вам ответы на второй вопрос.
2: Правильно.
1: Ложе должно быть, скажем так,
2: узким, жестким.
1: Не совсем жестковатым.
2: Не совсем.
1: В общем, спартанская жизнь должна быть.
2: А если вы хотите, если вы, допустим, я подозреваю, что это радиослушатель, он гаишник, потому что не зря такое внимание, это инспектор ГАИ, видимо, просто о себе говорил в третьем лице. Если вам лично нужно, чтобы я трактанул ваше, так сказать, сновидение за последний предыдущий месяц, пожалуйста, 60 УЕ, обращайтесь.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Вот я бы хотел вам признаться. Мне уже второй день, то есть вторую ночь, снятся, можно сказать, как бы это выразить, негры, вот.
1: Понятно.
6: Интересоваться у вашего гостя. Ничего мне не грозит от этого, очень страшно бывает по ночам.
1: Понятно, спасибо, спасибо, просто вас недостаточно хорошо слышно, поэтому я не могу производить такой более дотошный опрос, но я так понял, что
2: маслины не надо есть на ночь.
1: То есть
2: спелые оливки, не зеленые, а черные. Не ешьте их на ночь. Перейдите на зеленые. Вам будут сниться крашеные блондинки.
1: Нет, но и вообще, если, например, вам снятся именно, как вы сказали, негры, тут нужно посмотреть, в каком контексте.
2: Во-первых, негр негру рознь.
1: Да.
2: Это широко известный факт.
1: Вот. Во-вторых, в принципе, это может означать контакт какой-то с представителями, например, ну, скажем, других стран. В каком контексте? Значит, либо вы можете поехать, например, стажером в Алжир или в Анголу, лечить тамошних детей от дизентерии, это в том случае, если вы медик, либо, к примеру, вас неожиданно, скажем, дадут много денег и отправят куда-нибудь отдыхать в Лос-Анджелес для изучения, скажем, жизни тамошних известных всяких личностей.
2: Нет, но тут еще древние бы трактователи привели такой современный вариант своих древних убеждений, и они бы сказали, что у вас есть опасность заразиться болезнью СПИДом.
1: Да.
2: Ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, я так не считаю, но все равно предохраняйтесь.
1: Используйте презервативы. Какой жуткий звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Говорите, да?
2: Да.
7: Добрый день.
1: Здравствуйте.
7: Вот, наконец, я до вас дозвонился. Вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вот обычно нет грани, мне тут вот чаще всего не замечается. Например, я сыну четко знаю, что я сплю и что мне снится. Более того, я могу, например, поменять сюжет сна во сне. Если мне сон очень понравился, я могу заказать его на следующий день. И он мне продолжает сниться. Ну, прям какой-то вот авантюрный, интересный, так сказать, захватывающий сон. На следующий день он продолжает сон.
1: Дело в том, что, вы знаете, представьтесь, пожалуйста.
7: Меня зовут Андрей.
1: Андрей, дело в том, что меня Саша зовут и Святослав Романович сейчас одновременно стали показывать друг на друга пальцами. Мы все, вот, видимо, втроем умеем это делать. Вот это для этого не нужно обладать чем-то особо уникальным. Это совсем небольшой тренинг, который...
2: Да.
1: Да, так что
2: вы, можно
1: мы
2: сказать,
1: вас поздравляем.
2: Да,
1: вы...
2: это
1: приятно слышать родственную
2: приятно.
1: Душу. Спасибо вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
8: Меня хорошо слышно?
1: Да.
2: Отлично слышно.
8: Меня зовут Людмила Алексеевна.
1: Здравствуйте.
8: Вы знаете, проблема моя связана, вот уже девушка ее поднимала, с кошмарными снами, которые снятся в течение последних примерно лет 20. они настолько меня беспокоят, мучают, что я не сплю, вот как сегодня, целыми ночами, вот вторые, третьи сутки.
9: А извините, извините, Людмила Алексеевна, а релашка помогает или что-нибудь?
8: Помогала, когда, ну, в первые там лет пять, вот, а потом уже, наверное, привыкание, вот, перешла на другие препараты, там, с перерывами, без перерывами, доходила до клиники неврозов, там тоже транквилизаторы, аутотренинги, йога и прочее.
9: А, извините, пожалуйста, опять же, за нескромный вопрос. Могу я узнать ваш возраст, если это не секрет?
8: Нет, это не секрет. 57 лет. Угу. Я, значит, закончила МВТУ Баумана, аспирантуру. Угу. 30 лет работала РВСН и Байконур. Угу. И ушла на пенсию в должность начальника отдела. Потом все-таки чувствовала себе силы, да и пенсия маленькая. Работала начальником отдела в мэрии московской. Ну, вот это вот такое беспокойное состояние, когда вот я просыпаюсь, когда засыпаю, угу, не могу отличить реальность от сна, очень в холодном поту.
9: Понятно, просыпаюсь. Понятно. Скажите, пожалуйста, не пробовали вы такое банальное достаточно лечение средства, как контрастный душ?
8: Я плохо переношу холодную воду из-за дистонии сосудов.
9: Угу, понятно. Хорошо, а просто, скажем, бассейн?
8: Бассейн пробовала, помогает. Ну, сейчас...
9: То есть дело в том, что вообще водная среда должна вот каким-то образом вас немножко поддержать, именно водная среда, мне так кажется. То есть... Но еще у нас сидит Добрыня Кремезной, который тоже вот сейчас что-то хочет вам сказать. Я хотел спросить, простите, вот вы сказали РВСН, Байконур. Вы имели непосредственный контакт с ракетами или...
8: Да, да.
9: А вы не принимали участие в заправке их топлива? Не было контакта?
8: А вы имеете в виду, облучалась я?
9: Нет, заправка топлива.
8: Нет, я не заправщик.
9: Ну, нет, ну, контакт, не имеется в виду контакт вот именно в момент заправки топливных баков. Вы не,
8: ну,
9: находились,
8: да,
9: поблизости?
8: А
9: были все-таки?
8: Да, как же, конечно.
9: Ну, дело в том, что...
8: руководитель старта.
9: Ну, дело в том, что, видимо, подвергались воздействию гептила, наверное, скорее всего. Вдыхали пары его. А наверняка вам должно быть известно, что гептил разрушает нейроны, а нервные клетки, как вам известно, не восстанавливаются. Поэтому, почему я говорил, если вы слышали, что в РВСН практикуется так называемый сон стоя. То есть заставляют служащих, военнослужащих, не гражданских лиц, которые по штату работают, а военнослужащих, тренировку, то есть заставляют спать стоя. Вот попробуйте, это, конечно, сложно, но то есть с первого раза у вас не получится. Но со второго, с третьего раза весьма вероятно, что... вам удастся освоить эту технологию, и поскольку вот вы правильно сказали, что вам помогает бассейн, постарайтесь, попросите своих родственников, может быть, они купят вам абонемент сейчас в бассейн, так сказать. Открылись новые, правда, дороговато стоит, но остановитесь все-таки вот на двух этих аспектах, то есть сон стоя и, в общем-то, чередование с купанием в бассейне. Вот, какая-то химиотерапия, ну, уже сейчас поздно, понимаете, необратимые явления, вызванные парами.
1: Еще я могу от себя вам посоветовать. Да, спасибо вам за звонок, Людмила Алексеевна. Еще от себя могу посоветовать, потому что наверняка много у нас из всех 15 радиослушателей кто-то да еще страдает так же, вот как Людмила Алексеевна. В принципе, помогает от этого рыбная ловля. Опять же, непосредственно... Да. Вот да. Попробуйте просто заняться рыбной ловлей, но не подлёдным ловом.
9: Именно.
1: Уклея там или какую-нибудь там селедку. Да, ну что же, последний телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Святославу Романовичу Добрыне Кремезному. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны. Да, говорите.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Могу с Святославом Романовичем поговорить?
9: Да, спрашивайте, да.
10: Вот мне 31 год, я военный пенсионер по выслуге лет. Вот. И, значит, у меня такая проблема. Однажды я пришел домой, как обычно, одел пижаму, лег спать. Утром просыпаюсь, и рядом со мной кто-то спит. Я был очень удивлен так, и до сих пор вот с трудом как-то верится в это. Ну и нашел на столе, значит, записочку, что вечером приду поздно и прошу купить, и приложен списочек там различных продуктов, и денежки оставлены. Вот, с тех пор она больше не появлялась. Причем дверь была закрыта, когда я пришел домой. Вот, и когда все это, вот, она опять же была закрыта. То есть, как вы объясняете вот подобное явление, доктор?
2: Спасибо, спасибо вам за звонок. Вы знаете, я, извините, не даже доктор Святослав Романович Добрынин-Кремезной посмотрел на меня саркастически, потому что на этот вопрос могу и я вам ответить. Дело в том, что у вас так называемый синдром Пуэнпёра. Ну да, или Пуркинье, попросту говоря, который, в общем-то, бывает с каждым половозрелым человеком один, ну, два раза. Вот я, да и Добрыни, советуем вам просто по этому поводу, как говорят молодежь сейчас, не зарубаться, вот, а попросту, просто забудьте. Деньги возьмите себе, если это реально, вот, и смените, кстати, замок в вашей квартире. Извините, просто пришел трейлер.
11: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох, и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
12: Чересчур что-то громко грянул Purplay, так понял, последний ансамбль Purplay, диск ансамбля Purplay мы сейчас слушаем или нет?
13: Я надеюсь, что вы ошибаетесь. Purplay никогда не мог громко так стучать по струнам, и поэтому это все-таки группа Margot со своим новым альбомом, который они выпустили на фирме Центр Медиа.
12: Какой?
13: Центр Медиа.
12: Ага. Ну, собственно, вот что я хотел услышать. Я хотел услышать следующее. Прежде всего, ваш рассказ о таком явлении, которое сейчас с приходом зимы все больше и больше, так сказать, будет развиваться, иметь, так скажем, тенденции к развитию. Это серьезная достаточно проблема. Прошу всех быть внимательными, взять ручки, карандаши, записать, если какие-то рецепты. Это проблема цыпок. Цыпок, которые свойственны, как вы сами понимаете, не только, так сказать, детским особям, но и многим грудничкам уже взрослого возраста, там, 60-80-летнего, а также ученым мужам. И вот масса приходит писем к вам, Angel Storchin, так сказать, в контексте рубрики вот, «Набат железных ягодиц», еще поведать о этой проблеме цыпок. В частности, я просто, с вашего позволения, назову людей, которые просят рассказать об этом. Это пенсионерка Инесса Снеть и Валентина Тихонова Насмарку, ее дочка. Вот они как бы поднимают эту проблему. Что вы можете им рассказать? Как бороться с этим явлением? Как предотвратить его? И стоит ли вообще? И вообще происхождение цыпок?
13: По поводу цыпок я могу сказать то, что особенное развитие, они начинают где-то с середины сентября и заканчивают где-то в конце декабря. То есть, в принципе, осенний период. Но, правда, если зима немного сопливая, то этот фрагмент может и затянуться в вашей жизни. И также заново они могут появиться где-то с начала марта и по конец апреля. То есть, у кого есть, так сказать, способность к развитию цыпок, те теперь каждый год могут наслаждаться их появлением у себя на бровях, на руках, ну, по всему телу.
12: То есть, как бы вы все-таки придерживаетесь того мнения, что вот цыпки — это явление, свойственное не только, значит, ручным лопастям, но и вот надбровным дужным лопастям и ноздревым там отверстиям, да?
13: Да, и что вот с носом особенно, что они появляются не снаружи, а внутри. Вот, и раньше ошибочно считали, что цыпки — это, в принципе, болезнь из-за лягушек.
12: Да-да-да, вот я помню, был.
13: Те, кто в детстве очень часто любил хватать лягушек и убивать их, им как бы Бог в награду за это давал вот такие преимущества в жизни. Ты же скажите, знаешь, что сейчас льготы по налогообложению для цыпчатых. Вот, и как бы уже родители с детства своих детей отправляют на болото, чтобы те ходили и просто убивали цыпок. Опять же, ой, цыпок, лягушек.
12: Ну да, ну, собственно, так в Белоруссии называют вот пресноводных лягушек, именно цыпка.
13: Ну, да,
12: ну, как бы... Потому что в белорусы они слышат вот не кваква, а цыпа-цыпа. Ну, как бы лягушки так поют. Это не мой рассказ, это рассказ, собственно, вот величайшего, собственно,
13: но почему... лягушковеда.
12: Ну, неважно, как, да-да-да, что вы говорите.
13: Не, почему они слышат? Это у них лягушки на таких частотах выдают. Дело в том, что я тоже был в Беларуси, я тоже слышал не кваква, а цыпа-цыпа.
12: Да?
13: Да, и это не особенность белорусского народа, это особенность белорусских лягушек, у которых вот эти ультразвуковые излучения идут по другой частоте.
12: А скажите, вот вы как бы сказали о лягушатных там вот всяких там, так сказать, цыпках и лягушачьих, ну, правильно, вот как бы они рано или поздно, ну, сперва давайте по порядку, ведь появляется сперва цыпка, ну, на каком-то из пальцов. Так, затем она в ходе своего развития какого-то, она же развивается, ничего же ведь не стоит на месте, так? Она преобразуется, так сказать, в микробородавку, затем вообще в большую бородавку. Даже бывает вообще, вот одна она была вообще, то есть вот бородавка, на ней глаза. Ну, так получилось.
13: Ну, да, да. Это, вот, это если запустить это дело и дать развитие.
12: Но ведь бывает, скажем, как вы правильно сказали, цыпка сезонная. Просто многие путают эти два понятия. Одна цыпка, вот именно приобретенная в результате общения с флорой, понимаешь, там всякой фауной. Вот. А вот что значит цыпка сезонная? Вот от холода там, или там от потертости, там, например, от частых рукопожатий, там происходит слаз кожных, значит, лопастей с покрывов.
13: Это, знаете, похоже на то, что вот аллергия у людей бывает. Это такая же аллергия обыкновенная. Она передается, ну, можно заразиться всеми путями возможными, включая половой, если у вас, соответственно, на органе имеются цыпки. Вот, либо если вы руками куда полезете, вот, тоже можно все передать половым путем. Особенно не рекомендуется, если у вас есть болезнь цыпки, то не рекомендуется класть пальцы в рот.
12: Особенно вот детям грудным.
13: Да, да, да. То есть стараться привязывать руки к ногам там как-нибудь, чтобы они не могли достать до рта. Потом не надо в нос лезть пальцем, тоже можно, ну и вообще чесаться не надо, потому что это все переходит на те части, которые вы почесываете.
12: А скажите, а что бы вы могли все-таки порекомендовать? Вот конкретно с ней, она очень серьезно интересуется, что, дескать, вся уже в цепках, и не только, значит, руки, но и, в общем, все тело покрывается цыпками. Вот. Вполне возможно, что еще причина этого – это авитаминоз осенний. Кстати, очень странно. Вот, казалось бы, за лето человек набирает огромное количество яблок, ест их, и все равно ведь осенний авитаминоз происходит, правильно? Вот. Но она спрашивает, вот, может быть, Angels и Torchit помогут нам избавиться от них каким-то средством. Может быть, есть что-то там, что нельзя купить в аптеках, но можно приготовить домашним образом. Может быть, массаж поможет определенных точек там тела, тушки там. Вот. Есть ли у вас какой-нибудь рецепт?
13: Вы знаете, существует целый институт, называется он Институт Цепкина. Вот, и они как бы разработали мазь Цепкина вот, на основах африканских трав. Вот, я сейчас не могу вспомнить их точное название, потому что они на папуасском языке выглядят, а мне с папуасским языком очень трудно. Вот, и в аптеках можно спрашивать, уже продается и недорого мазь Цепкина.
12: Нет, ну вот как бы тут недавно приходил товарищ и спел песню, которая называется «Новости», и в этой песне были такие слова, что, дескать, население очень сильно нищает, и практически вот на 40, там, что ли, процентов стало бедных людей больше, то есть не все могут себе позволить в аптеку пойти и купить мазь Цыпкина, понимаете, а, собственно, он лучше пойдет весь в Цыпках в булочную, купит хлеба себе, и таким образом, придя в булочную, передаст эти Цыпки другим, то есть именно вот, так сказать, пенсионерка, вот она и спрашивает о том, как, дескать, не затратив больших средств семейных из бюджета, понимаете, не ходя в аптеку в домашних, может быть, условиях, проводить профилактику цыпок или просто лечение.
13: Дело в том, что очень часто мы слышим и с экранов наших телевизоров, и по радио, что не нужно экономить на своем здоровье. Вот, голодание, оно опять же полезно, а вот здоровье его не купишь, особенно нищему уже его не на что будет купить. И при всех тех капиталах, которые он сможет собрать на улице, ему лучше пойти в аптеку и купить эту мазь Цыпкина. Дело в том, что 1 ноября 1996 года будет производиться отстрел инфицированных, особенно сильно тех, кто болеет болезнью Цыпкина. Ну, то есть, у которых она проявляется в очень крупных размерах.
12: Ну, как же это отстрел? А что скажет общество защиты прав человека?
13: А это и есть защита прав человека, потому что он ходит, трется о те же стены, он берется специально за телефонные трубки, у него вырабатывается, так сказать, желание общаться с людьми, он трогает их за руки, комплекс здорования у него появляется, он здоровый совсем. И может даже поцеловать вас, подойти, вот так вот незначай. И понимаете, вы уже инфицированы.
12: Да. Буквально, да.
13: Вот, и будет в буквальном смысле производиться отстрел. Будут ходить снайпера, будут они по крышам везде сидеть. И при каждом удобном случае у них будет, так сказать, электронный компьютер стоять, винтовки, который будет подавать сигнал о том, что надвигается мишень, которая особенно сильно инфицирована. Дело в том, что болезнь Цыпкина, она по своей форме, ее молекулы излучают особые инфракрасные излучения, по которым и можно определить человека и степень силы его заражения.
12: Скажите, а будет ли входить в обязанности правоохранительных органов, ну вот ГАИ в частности, муниципальной милиции, осмотр, значит, лопастей человеческой тушки с целью выявления цыпок, или это все-таки будет в компетенции каких-то отдельных там органов специальных?
13: Я вот знаю по поводу ГАИ только одну информацию, что машины с надписью «Институт Цыпкина» они будут не останавливать вообще. Так что всем преступным элементам, бесправникам, так сказать, рекомендую писать на своих автомобилях «Институт Цыпкина». Дело в том, что люди, которые перевозят особенно сильно инфицированных для своих лабораторий, они находятся в специальных скафандрах, и при открытии двери можно, ну, то есть имеет случай заражения даже вплоть без прикосновения. И поэтому гаишники игнорируют их, как машины, перевозящие радиоактивные грузы.
12: Угу.
13: Так что я вам советую держаться подальше, если вы завидели автомобиль, у которого проблескивающий светло-розовый маячок, сразу же свернуть на соседнюю улицу и перебраться куда-нибудь в километр от этой машины. Потому что чем быстрее машина ездит, тем быстрее разносятся молекулы.
12: Скажите, вот, собственно, так скажем, это заболевание, оно все-таки является, ну, сезонным, и вот эти вот меры достаточно серьезные, но, тем не менее, видимо, действительно необходимые, они будут, как я понял, не круглосуточно, то есть это какой-то тоже временный период, или все-таки вот эти меры уже станут постоянными? Ну, ведь Цыпки, они же исчезнут когда-нибудь.
13: Дело в том, что эпидемия Цыпкина, она сейчас принимает разрастающий характер, и как бы всесезонная объявлена борьба. И даже вот для автолюбителей такая информация, что на каждой машине должен быть прикреплен талончик чистоты, свидетельство о том, что как бы водитель не инфицирован болезнью Цыпкина. А
12: то есть
13: те
12: это
13: машины,
12: типа вот техосмотра еще.
13: Да. Угу. То есть он создан, опять же, институтом Цыпкина в электронном отделе. Вот инженеры специальный, так сказать, такой мониторчик, который вешается на лобовое стекло, на котором красным цветом написано «нет», его видно за 100 метров. Вот, и как бы вот это «нет» или «ноу», вот, оно передается гаишнику визуально, и тот понимает, что нету болезни там. То есть uh-huh. все, чтобы даже тупоголовый гаишник понял, вот у нас время бывает и такое. Вот, а если нет такой таблички, то машину в срочном порядке паркуют к обочине, вызывается автомобиль для перевозки пассажирских автомобилей, машина грузится и увозится на специализированную стоянку около института Цепкина. Вот, там и извлекают оттуда, значит, специальными предметами, аппаратурой человека. Он проходит трехмесячное обследование, после этого, если с ним все в порядке, его могут выпустить. Вот. Ну, а знаете, люди пропадают, могут и не выпустить. Вот. Mm-hmm. Или автомобиль понравился. А могут вообще, если прибором проверят около машины наличие бактерий Цепкина, могут вообще машину всю расстрелять в ноль.
14: Ну, а что бы вы еще
13: то
14: могли...
13: То есть, если вот когда говорят, что вот вчера там в дорожном патруле произошла разборка где-нибудь там в Солнцево, это все фигня, это вот чисто борьба с болезнью Цепкиной. Вот, так что вы особо не верьте, это наши власти пытаются скрыть наличие этой болезни у нас в Москве. Дело в том, что проституция у нас появилась только через 20 лет, чем на Западе, ну и все остальные болезни, СПИД там, а теперь болезнь Цепкина. Вот, правда, ходят слухи, что ее завезли негры из ЮАР. Вот, но это не подтвердилось. Дело в том, что русские лягушки точно так же убиваются мальчишками, как и в ЮАР. Жабы убиваются негритянскими мальчишками. Только цвет кожи разный, а так
14: и девчонками.
13: Не, и девчонками, да, конечно. Кстати, вот было замечено...
14: Просто сейчас женщины, которые занимаются вот этой не шовинизмом, а как вот женское движение... За права женщин. Да, вот эти, да, да, они сейчас скажут, как же так, девочки тоже там должны
13: да,
14: быть.
13: Да, да, надо подметить,
14: никого нельзя обижать,
13: потом
14: да.
13: на входе забьют дубинками и увезут так же на стоянку.
14: Да, то есть.
13: Вот, еще лаборатория Цепкина заметила такой факт, что девочки особенно насильственно относятся к лягушкам. Были замечены такие факты, что девочки особенно зверски уничтожали лягушек способом надува их. И
14: отстрел дальнейшего.
13: Да, взрывание на костре. Очень популярный способ и усилительная программа. То есть есть куда податься теперь молодежи. То есть появились специальные места, которые специально заболачивают, запускают туда миллионы лягушек. И за деньги дают возможность выловить лягушку, дают специальную трубочку, которой можно надуть, и дают специальную лампадку, которую и надувает, ой, то есть взрывает эту лягушку. Uh-huh. Страшная болезнь, так что я советую всем пенсионеркам, которые особенно боятся, пореже выходить на улицу, купить аппарат, определяющий болезнь Цепкина, каждого входящего и даже своих родственников. Надо проверять, иначе он заразится сам и заразит всю семью.
14: Вот что касается семьи, это достаточно серьезная тема, ведь как бы лягушки, это все понятно, можно как-то изолироваться от земноводных и там не пускать детей, или в крайнем случае
13: нет,
14: одевать.
13: Нет, от них нельзя изолироваться, это же эволюция, и если из эволюции убрать какой-нибудь предмет, то пострадает все человечество.
14: Так комаров, можно скажем, не убирать лягушек, можно, например, детям в случае контакта с сонами просто одевать такие вот перчатки, которыми обычно берут. Ну, неважно, такие резиновые.
13: Дело в том, что бактерии Цепкина, они вот над болотом просто стоят сверху. И как бы невозможно избежать. Даже если подует ветер, их прям как тучу снесет в сторону города. И как бы весь микрорайон может быть заражен. И просто этот город закрывают и как бы газами затравляют всех. И все. Равняют, взрывают и строят новый город. То есть эти случаи очень частые. В Калифорнии был такой случай. Потом, в ЮАР там уничтожили 5 городов. Вот, полностью отстроили их заново. И как бы сказали, что был экономический кризис. И на смену старому должно прийти новое. Снесли все бараки, построили прекраснейшие города. Вот, на самом деле это была акция Цепкина.
14: Угу. И все-таки я хотел бы немножко, так сказать, навеять покой на наших радиослушателей, потому что наверняка вот ваше сообщение их немножко встревожило. И, естественно, сейчас они все с опаской, вполне понятно, и надо тут сказать, смотрят на своих домашних любимцев, кошечек, собачек, попугайчиков там. И скажите, передаются ли цыпки вот, от домашних животных? Ведь как бы ребенок, понятно, можно дома держать, а от кошки сейчас у них сезон. Он с лучек, у собачек тоже там все это. Они сейчас там активно общаются в половой сфере. И ничего не стоит, например, там, вступить в вашей домашней любимице четырехногой или двухногой крыластой птички в какую-то интимную связь с диким животным, он уже происхождение, который уже подвержен этой болезни. Или все-таки животные не реагируют на Цыпкина?
13: Дело в том, что как бы животные, да, они могут быть разносчиками этой болезни, но только лысокожные животные, у которых нет волосяного покрова. Потому что сами цыпки, они где волосы не могут быть, это исключение из правил, что они находятся на бровях. И то, как бы брови, это очень редкий волосяной покров. Вот. Но вот если, допустим, у животного есть залысина где-то на пузе, то соответственно, туда могут попасть и цыпки. Вот. Потом, но очень часто такими болезнями болеют это черепахи, ежики. Вот их лучше не держать дома.
14: А, простите, а ежики-то они вроде, ну как?
13: А снизу-то.
14: А, ну да.
13: Это вы все время их берете, когда они уже шариками. А если его замочить, он уже лежит распластанный.
14: То есть, в смысле, вы имеете в виду вот, замочить их, что как-то приготовлять в пищу где-то?
13: Ну как, едят все, конечно, но сначала его надо ощипать от иголок, вот, 3 часа отварить, потом...
14: А потрошить нужно перед этим?
13: Нет, сначала нужно его сварить. Дело в том, что все ежиковые фекалии и вот эти вот продукты сгорания, они очень многое добавляет вкусового качества в мясо. И поэтому его нужно сначала сварить, а потом уже распотрошить, чтобы вот это вот всю горечь убрать оттуда. И получается, ну то есть крокодилье мясо не то что отдыхает, оно даже рядом не лежало.
14: А скажите, а вот гадки, мордочка, это все как бы идет ли в пищу?
13: Еще раз.
14: Мордочка, казаки. Нет, казаки это одевают такие ребята, ботинки такие. Я имел в виду коготки.
13: А, коготки, ну, я не знаю. Люди, которые любят себе грызть ногти, они очень любят вот эти маринованные лапки. Ногти так немножко они размокают в маринаде, и уже когда лапку обгладывают, они потом обкусывают ноготки. И... Но это у них как бы свой шарм. Они любят вот это вот дело, ну, как-то вкусно им. Ну, кайф, свои ногти-то уже все кончились, а тут можно чужие. И очень популяризованное блюдо в ресторанах дорогих.
14: А, ну, а все-таки вернуться к лысокожным животным, вот, как бы, понятно, там, если, например, сейчас, к тому же, они же все еще животные, домашние, у них идет процесс линьки. Вот, то есть, видимо, этот процесс, он серьезно очень может насторожить наших радиослушателей в том смысле, что, значит, тут же и цыпки подкрались незаметно, как бы, поскольку вот оно облысение, вот оно, и получается, что, значит, внутри ушные покровы вот таких животных, как-то, значит, кошечные, собачные, тоже подвержены цыпочным, так сказать, синдромам в силу, так сказать, отсутствия оволошения разного там.
13: Не, ну, насколько я знаю, у кошек и собак на ушах есть волосы.
14: А внутри что... имеется в виду?
13: И внутри тоже.
14: Есть, да, тогда я не прав.
13: Да, но потом, вот это, да. Я не знаю, как линяют собаки.
14: Ну, я тоже, кстати.
13: Да, но вот у меня есть сиамская кошка дома, и она как бы линяет, но все равно вся в волосах.
14: Так.
13: То есть это не происходит, как у зайцев. Хоб, он и лысый. Ходит 2-3 дня, да? А потом
14: вот, кстати, тут
13: зарастает.
14: И цыпки подкрались.
13: Да.
14: Вот они.
13: Но с прозрастанием волос происходит выведение цыпок моментальное же. То есть это две несовместимые вещи. И, кстати, сейчас очень стало модно на Западе, до нас это пока не дошло, так сказать, по всему телу наращивать волосы себе, чтобы, так сказать, избежать этой болезни, расстрела публичного на улице или увозу куда-нибудь. Вот, и... Сейчас, кстати, какая-то американская реклама прошла у нас уже в России, что наращиваем волосы, гарантия там 5 лет, все дела. И вот особенно повезло лицам кавказской национальности. Хотя у них в горах и нет болот, но они как бы уже с древних времен защитили себя. Они ходят как волосатые все мужчины. Но с женщинами, конечно, тяжело, а мужчин у них все, поэтому живут долго.
12: Угу. А скажите, а вот змея, она как бы подвержена цыпочным болезням, и сама, скажем так, первопричина, так сказать, вот этой инфекции, это, значит, жаба-лягушка, она сама-то в цыпках или нет?
13: Дело в том, что все мы знаем, что змеи питаются лягушками. И у них так выработан иммунитет, что болезнь Цыпкина это... Вообще нету такой.
12: Простите,
13: болезни.
12: Но вы себя немножко противоречите. А ежики пытаются змеями. То есть, в свою очередь, тогда у ежика подбрюшных цыпок не должно быть.
13: Нет, дело в том, что пища уже перерабатывается, и сама болезнь, она же прекращается сразу же после смерти. Поэтому придумали летальный исход, это расстрел и так далее.
12: А, ну то есть болезнь перестает развиваться на трупах уже как бы.
13: Вообще ее нету.
12: То есть просто.
13: Да.
12: То есть вы хотите сказать, что, например, можно, скажем, если лягушка, вот она серьезно инфицированная, она уже дохлая, то ее можно даже хоть в рот положить, и ничего не будет.
13: Да, но как же едят их во Франции?
12: Вот это, кстати, следующая тема нашей беседы. Это французская кухня. Ну а сейчас все-таки музыка. Давайте послушаем Deep Purple.
13: Да.

0: С водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Ее как бы автор и ведущий сиамский близнец Энджелс и Торшин. И, кстати, те, кто желает, так сказать, задать какие-то вопросы, может быть, сиамскому близнецу, касающиеся темы нашей сегодняшней программы. А тема, она, кстати, вы знаете, постоянно расширяется. Только что вот пришел человек под окно и в такой в спортивный рупор прокричал свой вопрос, касающийся, так сказать, влияние вот грядущего перевода часов на человеческий организм. То есть действительно реально существует какой-то от этого вред, и он тщательно, естественно, скрывается вот этой группой людей, которые выгодно переводить туда-сюда механизмы эти всякие. Вот. То есть это тоже нужно будет прокомментировать. И номер нашего телефона 203-19-22, но я хотел бы все-таки вот еще на цыпках.
2: Да, пожалуйста.
1: Ну, рассказывайте.
2: А, то есть без наводящих вопросов.
1: Да? Да, ну у вас же вот я вижу большая бумага, и там по ней.
2: Ну, я,
1: да, я тоже
2: могу вам сказать, что очень много инфицировано болезнью цыпками больших людей, которые сидят у нас в правительстве. Я не буду их называть имена. В силу того, чтобы не поднялся дебош в Москве. Опять же, очень странно, что лебеди сняли, правильно ведь? Очень странно. Может быть, это связано и с этим. Вы можете поработать над этим, позвонить, куда следует, узнать. Может быть, вам дадут какие-то исчерпывающие ответы. Вот, ну а в принципе, я бы вам советовал просто не экономить на своем здоровье, как я уже говорил, и ринуться. Ну, завтра воскресенье. Кто сегодня знает, где работают ночные аптеки. Вот. Но просьба большая не паниковать. Вот. Потому что именно паника, она провоцирует, как бы притягивает к себе бактерии Цыпкина. Вот. И направится в ночные аптеки. Вот. Либо завтра в воскресные аптеки. Потому что будничные аптеки завтра закрыты. Вот. И закупить побольше этой мази, так как, я думаю, грядет большой и сильный дефицит. Потому что сейчас, видимо, увеличатся таможенные пошлины, особенно на мазь Цыпкина. Опять же, фармацевты будут жадными глазами рисовать себе нереальные таблицы, по какой цене продавать эту мазь, потому что все понимают, что так можно лишить жизни не только себя, но и окружающих. И я думаю, что теперь болезнь СПИДа осталась где-то позади, и вся армия врачей, научных работников кинулась на исследование болезни Цыпкина. И, так сказать, изучение той темы, как бороться с ней, потому что ее может спасти пока только болезнь. Ой, болезнь, это я уже заумничал. Ее может спасти только мазь Цыпкина. Вот. А ученые хотят добиться такого излечения, чтобы излечить сразу всю Землю. Вот. И как бы они сейчас работают в африканских болотах. Вот. Все-таки первоисточник оттуда. И они изучают лягушек, первопричины этой болезни, откуда она идет. Может быть, это с древних времен. И мы эту болезнь не сможем излечить, пока не сделаем машину времени, чтобы полететь туда, в прошлое, в каменный век или в лягушачий век, я не знаю, в какой. И там на корню
1: то есть, убрать эту болезнь. Настолько все прям безысходно и плохо. Что вот
2: я думаю, что да, безысходно.
1: А
2: все-таки
1: скажите, вот
2: Армагеддон
1: на
2: не
1: лицо,
2: за горами.
1: Как бы, да. Ну скажите, вот такие метания таких вот научных сотрудников и, собственно, целых, так сказать, конгломератов медицинской промышленности, вот, скажем, не станет ли, не останется ли заброшенными такие болезни прозаические, ну, существующие, как, например, насморк, там, понос, да, вот, ну, все то, что так, как ни странно, мило человеку, потому что, ну, как бы, например, очень же хорошо иногда бывает ей позвонить, например, кому-нибудь кому-нибудь другу и сказать: ты знаешь, у меня такой насморк, я что-то простыла, вся в носках и кутаюсь. Вот если она слово «кутаюсь» не скажет хотя бы раз в два месяца, то это уже для нее несчастье, понимаешь? Поэтому вот. Но тем не менее, конечно, да, затягивать эти болезни тоже никому не хочется в своем организме развивать. И вот когда силы медиков все, так сказать, переведены на другой вот антиципочный фронт, то есть хорошо ли это? Не начнется ли резкое прогрессирование, скажем, там, да, других, там, например, простынный клещ?
2: Ну, дело в том, что ринулся первый состав врачей, а запасной состав, он занял места первого эшелона и работает над старыми материалами. Вот, а ведущие врачи занялись именно этой болезнью. И потом понос – это не признак болезни Цыпкина. Так что если у вас понос, не надо срочно бежать в аптеку, вот, надевать противогаз, чтобы не заразить других. Надо просто справиться обыкновенными старыми способами. Там, попробуйте Тайд. Ну, что-нибудь в этом духе.
1: Угу. А не могли бы вы вот немножко поподробнее рассказать о составе вот этой мази Цыпкина, хотя бы о некоторых ее компонентах, потому что как бы мазать на себя черт знает что не очень хорошо. Я помню, что вот один очень известный колдун, он как бы лечил всех

0: либо совсем убрать цыпки. Все еще зависит от организма человека, насколько он силен, насколько силен его иммунитет, чтобы бороться со всей этой приблудой. Вот, а так масть состоит в основном из это женьшень, это подорожник.
1: Толченый, видимо, потому что. Ну, или отжимка, потому что очень важно.
0: Ну, естественно, поэтому. Сок подорожника, потому что там не в листьях он поступает. Потом туда входит, значит, клевер обязательно. Головка. Именно не стебель, не листочек, а именно головка, сок. Вот почему мы в детстве, после того, как ходили на болото, вот потом шли в поле, рвали клевер и отсасывали оттуда сок. Ну, мы как-то не думали, что это как-то может повлиять, а это многим помогло спастись от болезни Цепкина.
1: Вот, то есть это на уровне, вот, я прошу
0: прощения. Сама природа нас заставила как бы пойти.
1: То же самое, что у животных. Вот есть инстинкт, да, есть определенную травку. И для них, для животных книг никто не пишет. Это, дескать, опенок, а это там масленок. Они сами идут и едят те грибы, которые им считаются очень...
0: Не, ну почему? Сейчас много телепередач в мире животных, там журналы всякие, кошки, собаки. Сейчас очень много литературы выходит для животных. Да. Я смотрю, Александр, вы плохо информированы. В мире, знаете, журналистики.
1: А после того случая все-таки это знак немножко.
0: Ну да, да, конечно.
1: Но я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звонки, может быть, вам хотят задать какой-то вопрос, как-то получить консультацию.
0: Может быть, и вам.
1: Вполне возможно, да. И еще следующая тема, которую мы обязаны все-таки развить, это влияние перевода стрелок. Ну, в смысле часовых стрелок, ничего другого.
0: Да, как они влияют на человеческий организм, кстати, серьезные проблемы.
1: На организм животных тоже, поскольку это прямая взаимосвязь.
0: Да, да, да. Я, кстати, хочу заметить, чтобы радиослушатели не отходили от приемников. Дело в том, что буквально через несколько минут пройдет очень важная информация по поводу перевода часов, которая может изменить ход всего человечества.
1: Да, да, потому что еще сейчас вопрос о переводе решается, на самом деле.
0: Да, и, кстати, еще не точно известно, что стрелки переведут, не переведут.
1: И в какую сторону. Тут, да. Значит, как бы противоборствующая группа ученых мужей, они вот
0: победит
1: спорят.
0: Победит оппозиция или левый, правый.
1: Тут непонятно. Ну что же, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый.
2: Это звонит Дмитрий Вальдемарович Подсвечник.
1: Очень приятно.
2: Если вы помните, по предыдущим передачам я исполняю как бы роль пейджера.
1: А, да, конечно.
2: Вот. И значит, меня просто вот спрашивают, вот приходит, мы, я вот как такой вот человек от научно-исследовательского института. Вот. И вот ко мне просто вот сейчас вот такую вот рекламу вашей передачи сделаешь, что-то приходит и спрашивает, как вот так вот ты вот дозваниваешься каждый день там. Вот. Ну, я говорю то, что вот, вот конкурс там был госпожи Шерсти, да?
1: А, да, конечно.
2: Кто вот гадает там вот. И мы Катя Половинкина всем нашим, короче, институтом вычислили там. И пришли дядьки, и мой телефон подсоединили напрямую к вашей, так сказать, радиостанции. Вот. Ну, перейду непосредственно к вопросу.
1: А, да.
2: Значит, вопрос номер один. Задает его наш начальник Ральф Этибанович Бочка. Вот, например, вот вы держите вот там, ну, держите в своих институтах вот по изучению там сыпки, да, болезни.
1: А, да, да.
2: Вот, а если вот какой-нибудь там документ, вот, например, против, чтобы тебя вот не стреляли? Вот.
1: Ну, то есть вы имеете в виду, а какой документ? Отсутствует сыпок этот документ, чтобы не стреляли?
0: Да. Знаете, снайпер, он со 100 метров там с какой-нибудь Останкинской башни не увидит, что вы там, у вас ксива есть с красной книжечкой, что вы там оперуполномочен. Заражен цыпками, хоть вы министр обороны, хоть вы министр землетрясений, неважно.
2: Нет,
0: расстрел.
2: Нет, ну, понимаете, это как-то несправедливость получается. Вот, например, вот...
0: Хорошо, а чем лучше министр нищего? Люди все...
2: Нет, я вам не про то говорю, про то, что вы там берут к себе вот народ, например, да, вот, для испытаний, вот, заражают их цыпки так, и отпускают там вот погулять вот какой-нибудь в парк там. И тут какой-то снайпер начинает по тебе стрелять.
1: А, это... так нет, вы ошибаетесь, уважаемый. Дело в том, что это же не вот, как бы цыпочные, так их называют, больные цыпками. Ну, больных цыпками называют цыпочные. Они как бы продукт не эксперимента какого-то военных или еще чего-то. Это продукт общения с природой, с как бы... А сами понимаете, со стихией в каком-то смысле, да, вот ветер, там, обдув, значит, ветряной происходит, там, поверхности тушки, в результате, значит, раздражение, там уже цыпки.
2: Понятно.
1: Так что, как бы, Рамбо, значит, не смог противопоставить, значит, не хватило у тебя иммунитета, чтобы противопостоять, значит, стихии, да, все, труба.
2: Понятно.
1: Так вот.
2: Ну, это так

0: Как же вот так вот клиентов набирать? Видимо, там бабки очень большие идут просто. Потому что рыбки же тоже...
1: Не, ну бабки не только большие, есть и маленькие. Ну, старушки, они разные бывают. Большие, крупные, худенькие. Так что не обязательно большие.
0: Понятно. Угу. Значит, вот, например, вот...
2: Ну, да, еще какой-то вопрос.
0: Есть, да, вот у меня еще два вопроса вот таких вот. Значит, вопрос вот к вам, Александр.
2: А, да.
0: Вот тоже Эдик Гири, например... Он спрашивает про Курмагалиева и Эдуарда Савельевича Гамазду. Вот, чем они занимаются там, вот, как искусствовед, как певец оперный.
2: Да, да.
0: Вот. И вот и последний, я думаю, этот вопрос. Вот спрашивает Зигмунд Альфредович Лосось. Вот. Ну, это вопрос больше к сиамскому близнецу. Вот как вот идет взаимодействие между там сиамскими близнецами там, и сиамскими кошками? То есть и как-то они вот могут друг другом там лечить, например, от сыпок? Вот такой вот вопрос.
2: Ага, понятно, спасибо. Вот. Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, что касается, значит, певца оперного господина Курмангалиева и, как бы, искусствоведа Гамазды, то, как бы, каждый из них сейчас продолжает заниматься своим делом. Значит, Эрик Курмангалиев все так же, значит, поет всякие там арии классические. Вот иногда, конечно, он, как бы, в общем-то, развлекается там всячески. Но это, в общем-то, его частная жизнь, мы ее касаться не будем. А Гамазда, он, значит, работает сейчас в журнале, как это называется, человек, который пишет рецензии, да? На классические альбомы, классических исполнителей, на фильмы классические, на видеокассетах. Журнал называется «Мир оперы». Вот, и там, в общем-то, он активно сотрудничает с этим журналом. Иногда приходит сюда к нам. Вот, и, в общем-то, я думаю, что вы с ним еще увидитесь. Как бы. А вот второй вопрос насчет, как вы живете с вашей кошкой.
1: Ну, все очень просто. Я ее кормлю рыбой. На самом деле, простые человеческие отношения. Я, в силу того, что я покрыт весь волосами, я не могу болеть болезнью цыпки. Вот. Кошка тоже покрыта вся волосами, она тоже не может болеть цыпкой. И как бы мы не враждуем. Все нормально. У нас обыкновенные воздушные отношения. Я не могу ей в стиле азбука Морзе передавать информацию.
2: Ну, скажите, я вот сейчас зачем подумал, а что же это? Вот я вот сегодня буквально наблюдал, когда вот добирался до радиостанции, вот, а еду я, в общем, достаточно медленно, все, потому что на велосипеде уже так быстро тут не проедешь,
1: холодно,
2: это не лето,
1: опять,
2: холодно, да. Дует все-таки, есть маза подхватить цыпки нехилые. И я обращал внимание, что вот очень много, значит, ходит людей с какими-то повязками и просто со всех снимают шляпы и смотрят, как я понял, на наличие лысины. То есть, получается, какой-то геноцид против лысеющих и лысых людей. То есть, то у тебя на улице, значит, снимают шляпу, смотрят, если у тебя цыпка, тебя, значит, забирают там, да? Как это объяснить? А может быть, это потничок? Дело в том, что, как бы, ну, вот знаете, как у грудничков есть это, там, диатез, да, там, потничок, потом, ну, вам же, в общем-то, виднее вот все эти вот там прыщи там. То есть, вполне возможно, что просто он только что побрился, и это... Или все-таки как-то вот там первичные признаки цыпок, они отличаются немножко от какого-то другого заболевания кожицы? Вот расскажите немножко.
1: Ну, я же говорил уже, что цыпки дают инфракрасное излучение.
2: Ну, не каждый же может его как бы дома. Вот, например, вдруг у вас уже цыпки, а вы не чувствуете.
1: Ну, надо покупать прибор для определения болезни.
2: Ну, а так, внутри себя какие-то изменения чувствуются? Ну, может, там, я не знаю, может, там пропадание кадра или там что-то такое. Или там, например, звон в каком-то ухе, или там чешется пятка, я уж не знаю. Какие... Самодиагностика же должна проводиться.
1: Вообще начинают выделяться слезы. Вот если вы уже... То есть первый признак, это начинает... То есть слезы, вы плачете. Даже вы не хотите плакать, у вас просто вот как будто лук. И то даже нету ни жжения в глазах, ничего. У вас просто идут слезы.
2: Ну, они как бы идут...
1: Ручьем.
2: А, то есть рыданий нет. То есть
1: нет,
2: просто,
1: всхлипов
2: то есть,
1: вот этих...
2: То
1: вот
2: есть может даже внутри нет. Быть весело, но просто льются
1: да.
2: Слезы.
1: Да. Вот, потом, когда уже слезы кончаются, то есть слезные железы, они сами по себе вырабатываются и иссушаются, как говорится в институте Цепкина, вот, начинают выпадать зубы. Вот, и уже в этот момент начинают появляться цыпки. Вот.
2: Первые.
1: Да,
2: первые
1: то есть цыпки. Сами вот на руках, особенно вот на внешних частях тела, которые не скрыты под одеждой.
2: А скажите, а вот если, например, вот как бы пациент будущий, ну будем считать, что таких будет очень немного, вот он идет, и вдруг у него начинается почес ручной периодически. То есть да. Это может быть что угодно, это может быть аллергия, да?
1: Не, у него сначала слезы.
2: Всегда слезы. То есть да. Если просто какой-то почес, то это к паразитологу.
1: Да.
2: Ага, то есть особых волнений не следует. Нет, у них.
1: Как слезы пошли без повода, вот, то сразу же надо идти за мазью. Вот, и даже таким людям она выдается без очереди.
2: То есть вот если...
1: Да, если заплаканные глаза подходят к аптеке, то его сразу...
2: Пропускают.
1: Да, конечно. Пропускают, потому что на первой стадии эта болезнь не заражается.
2: А, ну скажите, а вот такой вот момент сразу возникает, опять же, спорный, как вы сказали, вторая стадия, вот, это выпадение зубных, да?
1: Да.
2: То есть, значит, получается, значит, иссушение слезных, затем выпадение зубных, а ведет как бы без зубов, вот, то есть вот заглядывают. Даже сейчас люди там не назовешь, что у них зубов там полный комплект. Получается, что любой беззубый может как бы получить тоже без очереди или нет?
1: Нет, дело в том, что тут есть некая особенность, что сначала выпадают верхние зубы, а потом нижние. И то есть если вы видите человека, то есть это достаточно долгий процесс, вот, у которого, начиная от середины, выпадают сразу по два зуба,
2: вовнутрь,
1: удаляясь,
2: что ли?
1: Да, в ротовую полость.
2: А, вот. То есть проявляет изгиб туда, притяг их гортани как бы?
1: Нет, выпадают зубы сначала передних два, потом чуть-чуть влево-вправо еще два, потом по два зуба, да, выпадают, то все, клиент обречен. То есть тут уже вряд ли может помочь мазь даже, вот так вот. То есть, ну, стоматолог там мосты наведет, все дела, но это уже не поможет.
2: То есть уже цыпки, уже все
1: да,
2: пошли.
1: Да, это уже цыпки. Вот, и потом, вот вы если сидите со своей подружкой где-то, вы ее обидели, она начала плакать.
2: Вы знаете, простите, давайте вот об этом после музыкальной паузы, о личной жизни.

0: И продолжается, так сказать, рубрика «На бар железных ягодиц». И ее ведущий Энджел Сеторшин, собственно, рассказывает вам о последней такой достаточно неприятной, ну, эпидемии я бы так это пока не назвал, поскольку, но тем не менее, может быть, да, это как бы да. И, собственно, вы хотели что-то вот тут прокомментировать
1: выступление. До новостей.
0: Что за корёж-то? Вот так вот.
1: До новостей вы слышали композицию группы «Дай». Вот, ну, как бы вот такое кричащее название. Композиция называлась «Брошенный жить». Вообще такая тематика сложная, ну, как-то связана с нашей
0: передачей.
1: Ладно,
0: давай о цыпках все-таки.
1: Вот, альбом называется «Виновен тем, что жив». То есть волны тут, логотип группы «Дай», там вот звук голоса вот надрывающийся. Ну, металлисты, в общем, наши. Как говорит сам лидер, это единственная группа в Москве, которая сейчас играет трэш. Ну, конечно, серьезная заявка на следующие Олимпийские игры. Ну, будем смотреть, на что способны наши молодые музыканты.
0: А, кстати, вот я, поскольку... мы уж так заговорили о музычке, хотелось бы узнать ваше мнение на то, вот какие категории, я имею в виду работающих людей, ну, например, музыканты, если поделить их, да, там художники, токари, таксисты, милиционеры, да, там беременные, хотя это скорее социальное положение, но тем не менее подвержены, какие, короче, слои населения более подвержены болезни Цыпкина, на ваш взгляд? Или как бы эта болезнь настолько интернациональна, что не имеет ни национальности, ни каких-то профессиональных и прочих признаков?
1: Ну, по национальности я уже затрагивал фрагмент, что более волосатые национальности, они как бы менее подвержены. Потом следующий фрагмент. Все мы были детьми, но дети из интеллигентных семей, как говорится, не шляются по болотам и не едят клевер на свою беду. Вот. И поэтому тут все-таки вот в этом отношении мало границ, потому что дети из интеллигентных семей очень часто затаскивались специально и насильственно с детьми из рабочих семей. Так сказать... интеллигенцию в массы на болото, и принужденно те убивали лягушек. Ну, как бы все равны. Или пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот, и очень важный фактор для радиослушателей, такая информация очень серьезная, что у больных, уже зараженных болезнью Боткина, есть такая патология, что они ко всем подходят и спрашивают время. Вот, то есть вы идете по улице.
0: Простите, если... мы говорили о болезни Цыпкина. Просто почему я? Потому что действительно болезнь Боткина, она тоже как бы вот проявляется.
1: А я сказал Боткина, да?
0: Да, но просто эта тема следующей нашей программы.
1: Да,
0: это кстати,
1: уже...
0: такой анонс. Действительно, следующая тема нашей программы — это болезнь Боткина. Особенно у животных, тут тоже нужно оговориться.
1: Да. Да, я прошу прощения, да.
0: Так что.
1: Вот, на чем я остановился?
0: Ну, на том, что вот она сидит с ним, к примеру.
1: Да. Вот, и если у вас подошли и спросили
0: так
1: время...
0: Так нет, это про Боткина, я говорю, она сидит с ним.
1: Нет, это про Цыпкина.
0: Подождите, вы только что сказали про Боткина.
1: Я ошибся только словом Боткина. Боткин и Цыпкина.
0: Так я же тоже не полный лох. Я же знаю, что при болезни Боткина время никто не спрашивает. Нет, наоборот, при Цыпкина,
1: нет,
0: простите.
1: Даже при том, что вы не полный лох, вы могли задать мне такой вопрос неправильно. На самом деле, фраза должна была прозвучать так. Когда уже полностью, ну, проявляется болезнь Цыпкина?
0: А почему вы говорите Цыпкина, Цыпкина? Это же еврейский совершенно ученый.
1: В том-то
0: ученый.
1: Дело, что Цыпки — это чисто российское произношение, а это был японский профессор Цыпкин.
0: Ляо Цинь.
1: Да, только Цыпкин. Ну, как бы выходец из России, но...
0: Скажите, Цыпкин. А вот Птичкин — это тоже китайская фамилия?
1: Нет, я знаю, что китайская фамилия — это такая, как Лисицин.
0: Лисицин.
1: Да, вот.
0: Ага,
1: был такой советский разведчик с китайской фамилией Лисицин. Вот, и как бы немцы чуть не начали войну с Китаем после этого инцидента.
0: Ну, собственно, у нас не историческая передача.
1: Да, а вот я не хочу развивать даже.
0: Нет, так к семье хотелось вернуться, к семье господина Цыпкина. Все-таки я думаю, что многим нашим радиослушателям будет интересно узнать кое-какие биографические сведения. И в частности, вот он сидит, значит, с ней и дальше.
1: А, ну, сам Цыпкин — это прототип синей бороды.
0: А почему вы говорите Цыпкин? Он Цыпкин.
1: Я говорю, ну, потому что фамилия у него правильно называется Цыпкин. Это болезнь. Ну,
0: простите, а почему-то от Цыпки?
1: Ну, потому что это Цыпки. Ну, как бы...
0: Ну как, если парень... он Цыпкин, то должна быть Цыпки. А Цыпки — это вот когда женщина за колготку зацепится, там, например, крючком вязанием.
1: Хорошо, такая ситуация. У вас фамилия Цыпкин.
0: Нет, простите. Меня не так зовут.
1: Допустим, вы приходите на прием.
0: Простите.
1: К вам подходят и спрашивают, а вы кто? Я говорю, я Цыпкин. И сразу так, бочком, и от вас подальше. Ну, все ясно. А Цыпкин, ну, как бы, все-таки это больше псевдоним.
0: То есть он изменил там одну
1: да,
0: букву.
1: Да, специально. Ну, как вот Моресев был, Мересев. Ну, вот эти литературные персонажи. Вот.
0: Все, я понял, вот так и надо было. Так что там вы говорите про синюю бороду? Вот мне очень интересно, вот он, значит, сидит с ней, и вот как вот так продолжение мы не услышали.
1: Значит... Он был прототипом синей бороды, и он был очень много раз женат.
0: То есть, с кем он сидел тогда? Вы имеете в виду?
1: Нет, сидел он в камере одиночки, поэтому как бы он...
0: Нет, я имею в виду, вот вы начали говорить, вот он, значит, она сидит с ним, и вдруг она начинает. А потом что-то как-то...
1: Не, ну обычно мужчины начинают, как это она начинает. Обычно, ну это, конечно, когда женщина уже такая совсем голодная, озабоченная, то, конечно, она может проявить некоторые...
0: Ну, давайте лучше про Циня, да.
1: Про какого Циня?
0: Ну, про Цыпкина.
1: А, да. Ну, значит, фамилия Цыпкина — это очень большая семья. И как бы он очень так, раз Цыпкин много family. Был женат. Да, Цыпкин Family. Oh yes, everybody.
0: Come on,
1: let's go.
0: Хороший.
1: Go, go.
0: Чего?
1: Ну, это рэп такой есть.
0: А, есть, да. Еще кабак, говорят, есть. Ну, это не важно. Да, так что говорит господин Цыпкин?
1: Girls go, go. Мы там часто так зависаем. То есть придем, там, девчонок
0: себе. С торшином, что ли?
1: На стол, да. То есть мы сидим, у нас такой большой стол. Там девчонок штук 10.
0: Ну ладно, сейчас же не о вас передача. Давайте все-таки вот о господину Цыпкину.
1: Радиостанция какая сейчас у нас?
0: Вот бы узнать.
1: А, да, все-таки Цыпкин. Вот, и он очень раз много был женат, и как бы все жены его почему-то умирали, но потом в ходе следствия выяснилось, что он, как синяя борода, убивал своих жен, но он это делал только с одной целью — спасти человечество, потому что он их специально заражал болезнью Цыпкина, либо специально женился на инфицированных, вот, и проводил на них исследования. И это ему помогло создать мазь.
0: Так, простите, а, собственно, вы хотите сказать, что уже в то время вот как бы были инфицированы Цыпками, ну просто как бы это явление не было столь вот обширным, или просто как бы в связи с отсутствием информации об этой болезни?
1: Скорее всего, последнее. Это
0: что
1: до сих
0: последнее,
1: пор...
0: в смысле?
1: Ну, то, что вы сказали. Отсутствие информации.
0: Так вот, значит, что значит следствие показало?
1: Что... А, вот дело в том, что до сих пор даже эта информация засекречена. Это мы вот сейчас вот смогли ее вынуть. Вот, и в силу свободы слова я сейчас сижу и рассказываю о ней, чтобы помочь вам, людям. Вот, потому что вот вы сейчас слышали новости, да? А об эпидемии...
0: Ни слова.
1: Цыпкина вообще ничего не сказано. Вообще ни слова. Там какой-то катер врезался в барьер какой-то.
0: Ну, вы эту новость не пересказывайте.
1: Самолет упал.
0: Вот о себе. Все больше давайте о Цыпкине.
1: На самом деле самолет не упал. Там оказался инфицированный, который заразил весь самолет. Его подстрелили, тот упал. А потом в этих двух вертолетах тоже были инфицированы. Он как будто их зацепил крылья. Те перевернулись, повзрывались. И весь аэропорт тоже взорвали.
0: Ну, не так же, наверное, все страшно.
1: Ну, конечно. Вот как он сказал, это все было не так страшно. А на самом деле было именно так.
0: А мне кажется, что это вот рассказали нам сценарий фильма «Крепкий орешек 3».
1: Нет.
0: Нет, что-то очень похоже. Да, так
1: вернемся к Цыпкину. Я не режиссер, я не сценарист, я художник.
0: Ну а почему же у вас-то такая вот шляпа с пером импозантная?
1: Я же говорю, я художник.
0: А, да, простите. Я где? А ну это ладно. Так что же с господином Цыпкиным и вообще с Цыпкиным в частности?
1: Ну, знаете, вот что говорить о ученых? Все
0: простите,
1: они больные люди.
0: А вот, собственно, я почему хотел, что я вас перебил немножко. Вот как бы, немножко. Какое отношение имеют цыпки к болезни перчаточника? Потому что как бы вот я просто только что вот мне принесли письмо от нашего постоянного радиослушателя Тимофея Феоктистовича Шуруп, который вот интересуется, говорит, что у меня как бы уже официально поставлен печальный достаточно диагноз перчаточник. Вот. И он говорит, как-то вдруг еще, говорит, у меня, значит, болезнь Цыпкина проявится. Это же тоже как бы вот все кожное, понимаете?
1: Я сейчас объясню, так сказать, перчаточный смысл болезни. Дело в том, что особое развитие оно получило еще в 18 веке, когда была большая популяризация дуэлей. Тогда бросали перчатки в лицо. Вот. И еще очень сильный фактор перчаточной болезни — это когда вы одеваете чужие перчатки и заражаетесь. Болезнь.
0: То есть, а вот вы хотите сказать, что бросание перчаток в лицо, этот обычай произошел с целью как-то заразить?
1: Возможно, даже и так. То есть, если я не убью тебя с пистолета, то ты все равно подохнешь, сволочь. То есть там обычно такая формулировка была, но это как бы заклинание было.
0: Ну а как вот господин Шуруп, вот есть ли у него какой-то шанс? Значит, ведь не секрет, что существует, ну, например, болезни взаимоисключающие. Например, высокое давление тушки и низкое давление. То есть как бы люди не пересекаются никак. Вот. Также, например, вот какова болезнь, которая вообще целиком взаимоисключает цыпки? Вот перчаточник, например, или там, может быть, что-то еще, может быть, там на бородавке, я уж не знаю.
1: Нет, перчаточник — это все-таки разновидность болезни Цыпкина. Так что я думаю, что вашему клиенту уже есть от чего впадать в отчаяние. Вот. И то есть не сегодня, так завтра либо его расстреляют, либо толпа разорвет его на куски.
0: А простите, а вот этот разрыв же тоже производится ручными?
1: В основном оглоблями да баграми это происходит. Угу. То есть оглоблями валят.
0: Это прям дикий город.
1: Да, это в диких городах.
0: Нет, я говорю, вокруг дикий.
1: А, вокруг, да. Преступность у нас сегодня сильная. И я вчера видел, прям вертолеты летали над Москвой и просто отлавливали диких собак с вертолета. Прям уже не хватает мобильных средств.
0: А цель отлова диких собак?
1: Ну, они как же... бы бомжам нечего есть стало. А-а-а. Вот это проводится с этой целью. Но опять же, очень много стало закупаться мыло за границей, и чтобы восстановить и классифицировать нашу мыльную промышленность, решили заняться ей вплотную. И производится вот отлов, как бы. Это начальный мыла, капитал для вот этих мыльных заводов.
0: А скажите, вот поступает огромное количество, ну, то есть с господином Шурупом, как бы мы все поняли, действительно, видимо, в ваших словах есть доля правды. Вот Иван Пантелеймонович Брюссель, постоянный наш радиослушатель, он интересуется, каким образом, так сказать, стоит, вообще чем стоит руководствоваться при покупке мыла и других мытевых аппаратов, поскольку господин Брюссель недавно, значит, просмотрел какую-то телепередачу, где показывали, что вот не все мыло, оно качественное, что от некоторого мыла, значит, не только цыпочник может возникнуть, но и перчаточник, там, бородавки, и вообще вся тушка может пойти там прыщами. Очень это волнует наших радиослушателей. И есть ли какие-нибудь, может быть, способы, может, там, метод обнюха, я уж не знаю, покуса, там, потому что ведь на этикетке можно написать что угодно, дескать, лучшее мыло, да, там, лучший порошок. Вот, что бы вы посоветовали при вот выборе моющих средств?
1: Есть некоторая инструкция. Это инструкция номер 106 к брошюрке по болезни Цыпкина, где полностью можно прочитать о ней все, ну, полностью. И к ней еще
0: даже вот фотография ее там есть,
1: да,
0: небольшая.
1: Да, есть. Вот, ну, самая первая инструкция — это никогда не брать то мыло, которое не вы положили. То есть все, что лежит во всех общественных туалетах, раковинах и так далее, лучше вообще не прикасаться к этому. Лучше с собой всегда носить свое.
0: Индивидуальное, так сказать. Что... А это относится ли к таким средствам гигиены, как-то, значит, туалетная бумага, полотенце? Потому что вот во многих, например, я знаю, там, в клубах, столовых висит полотенце, там одно, и вот все вытираются. Да. И...
1: Но это все является переносчиком. Ну, даже вот та же туалетная бумага, и вроде бы производится срыв ее, да, и смыв потом. Да. Но, опять же, инфицированный может обхватить всю катушку, и уже потом, когда вы отрываете этот листок и, соответственно, отправляете его в следующий пункт назначения, то происходит заражение всего организма, не только задней части.
0: А скажите, а вот через воздух, скажем так, через объем вот туалетной комнаты передается? Ну, например, предположим, что кто-то вот весь в цыпках, он, значит, вошел, чтобы, значит, свою нужду сделать, а поскольку он в цыпках, у него, насколько я знаю, вторичные признаки болезни — это полная потеря ориентации пространства, то есть у него движение совершенно, значит, уже расфункционировано.
1: Это уже к концу.
0: Да, он, соответственно, значит, чтобы, соответственно, произвести какие-то гигиенические действия, может вообще извалять этот там комок, значит, бумаги весь, непонятно, так ему не вытереться, положить там назад. Вот. Но вполне возможно, вот, что там он может просто общупать там всю эту бумагу, а потом вы придете. Вот. Или, например, может даже не коснуться куска мыла, а просто походить рядом с ним. Ну, ища его и не найдя, это тоже с ними бывает.
1: Вот как, всегда, да. Как всегда, проблема заражения через воздух — это проблема наркоманов. Дело в том, что сейчас очень широкое распространение имеет такой наркотик, как марихуана, или его разновидность
0: анашка.
1: Анашка, косячок. Угу. Вот. И есть такой способ курения анаши — это паровозик. Ну, это многие, наверное, знают, когда один берет, вдувает в рот другому. Ну, в общем, какая-то
0: сложность. Вот сейчас доказано, что этим пользуются пенсионеры в Москве, потому что они экономят просто зелье. Да. Вот, а это наиболее экономно. Нет, то есть, это... в каждой второй семье богатых, пенсионеров именно так.
1: У богатых там можно покурить самому, там все.
0: Да, вот более малообеспеченные, конечно, люди. Да.
1: Вот, и таким способом очень легко передается, потому что происходит непосредственный вдых бактерий в организм.
0: А, простите, а вот струя дымовая, она же достаточно горячая, не производится ли убивание, значит, бактерий цыпки?
1: Нет.
0: И как, вот, кстати, поподробнее о бактериях. Я думаю, что сейчас просто такие люди задаются вопросом. Бактерии, значит, цыпочные, как бы, что это и как это выглядит, и вообще под микроскопом, на что это похоже, как с ними бороться. Может быть, стоит кипятить, например, туалетную бумагу перед употреблением?
1: Дело в том, что мы пробовали варить эти бактерии, мы пробовали их в лаву бросать раскаленную там на сталеплавленных заводах, мы пробовали бомбардировать ее нейтронами, то есть достигали максимальной температуры, которой можно достичь, им не страшно.
0: А пробовали дышать на них?
1: На них дышать, ну, любые потоки горячего, холодного воздуха их не беспокоят.
0: Так, а что же?
1: Масть Цепкина.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к телефонным звонкам. И по телефону 203-19-22 вы сможете пообщаться с сиамским близнецом, задать ему вопросы, если таковые у вас, конечно, имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
2: И Энджелс.
1: Доброй ночи.
2: Я вот хотел у вас спросить такую вещь. Как переживает болезнь, значит, Цыпкина, птицы водоплавающие?
0: То есть именно вас интересуют водоплавающие?
2: Ну, так как они находятся в контакте.
0: Во влажной среде постоянно.
2: С этой стихией, да. И вот еще, значит, такой вопрос у меня кажется. Вот в прошлой программе вы вроде были неделю назад. И там ставили много всякой музыки интересной. Вот кажется, там Хэллоуин был, это вот что, новый концертный альбом?
1: Да, у Хэллоуина вышел двойной концертный альбом на двух дисках, все там в бумажную упаковочку.
2: А, отлично.
1: Вот, так что приобретайте на компакт-дисках.
2: Понятно. Кстати, Александр,
0: а, да.
2: Это вот Я просто сегодня мультфильм посмотрел. Угу. Называется «Великолепный Гоша». И, по-моему, вот вы там главную роль исполняете.
0: Да, герой нарисован с меня. Я не буду никак скромничать. И мало того, я озвучиваю его.
2: Вот. Просто я как-то сразу вас узнал.
0: Ну вот видите, да, узнаваемый, конечно. Да.
1: Саш, я думаю, скоро тебя начнут после этой информации узнавать на улице.
0: И, конечно, конечно.
2: И вот я еще хотел сказать, что вот эта реклама мыла, это не буду говорить какого, угу. Там, значит, говорится, что оно избавляет от бактерий.
0: Да.
2: Там на сколько-то процентов. Но ведь не все бактерии, они...
1: Но вы видели, там часть вот бактерий остается.
2: Остается. Да, это вот именно вот эти, да?
1: Да, это именно
0: цепочные.
2: А ведь я еще хотел сказать, что есть и полезные бактерии.
0: Вот, кстати, да.
1: Которые борются с вредными, но вредные сильнее.
0: Да. Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну, я думаю, что все-таки стоит разорвать действительно водоплавающие птицы и цыпки. То есть, по большому счету, ведь может произойти, так сказать, подлаз под перьевые лопасти, значит, двуногих наших друзей, клювастых вот этих бактерий. Ведь все-таки водяная среда располагает. И лапасть сама, вот чем загребная, значит, у них там часть, она же не оволошена.
1: Я могу по этому поводу сказать, что цапли питаются лягушками, у них уже выработан иммунитет. Потом, как бы, перья, те же волосы, птицы тоже как бы не могут водоплавающие этим заразиться. И даже лапы у них покрыты слизистой специальной оболочкой жировой, которая не дает прохода цепочным бактериям. И вот единственное, конечно, вот ощипанный гусь, допустим, может заразиться.
0: Или вы уже сказали, что дохлый уже не...
1: Нет, ощипанный. Его же можно живым ощипать.
0: Да, да,
1: то есть проводились исследования, запускался в воду ощипанный гусь. Вот, и он инфицировался практически сразу. Потому что в воде очень много бактерий, ну, в болоте.
0: Кстати, тут нужно еще сказать, что вот такое средство гигиены, как туалетный утенок, оно именно вот ведь основано на реальной, так сказать, истории о том, что вроде бы казалось птица, но вот, пожалуйста, он целиком дезинфицирован. Кстати, тут нужно сказать, что ведь изначально, до изобретения мази Цыпкина, вообще советовали всем как бы мазаться гусиным жиром, вот, идя на работу там и гвозди.
1: Да,
0: вот.
1: Ну, даже вот сапоги осенью, весной мажут гусиным жиром, чтобы влага не проникала,
0: да,
1: вместе с влагой и бактерии. Да, это так. Ну, а про утенка я могу вам сказать, что в унитазах не водится. Бактерии Цыпкина, они водятся только в живых организмах. А унитаз — это неудушевленный предмет. Uh-huh. Задается вопросом, что унитаз? Если бы кто унитаз? Но это наш постоянный слушатель есть, конечно, да. Но его не нужно утенком поливать.
0: Uh-huh. Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную паузу. Скажите, что это будет за музыкальный номер?
1: Я сейчас попробую воспроизвести это своим ломным английским. Это группа Surprise. То есть это как бы одна из новинок, которая появилась либо сегодня, либо вчера, либо буквально на днях. Вот. Так что альбом называется 28203 и прозвучит композиция номер 2 с этого альбома длиной 2 минуты 42 секунды под названием Element of Surprise. О, element of surprise, element of surprise, element, element, element.

0: Я напоминаю вам, что в эфире рубрика «На бат железных ягодиц», и вы можете общаться с ее ведущим Энджелсом и Торшном по телефону 203-19-22, и с радостью мы слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Я в прямом эфире уже. Да, ну, это опять Дмитрий Вальдемарович Подшветник, вот, да. Связь помогает очень моя, спасибо большое.
2: Да не за что.
1: Не зря все-таки мы все наши
2: вы коллективы. Ближе к теме.
1: Вот, значит, вот звонила, значит, Марина Семеновна Сиська, вот, она, значит, обращается. Вот у нее очень много детей.
2: Так. Вот, это, кстати, просто... в последнее время становится серьезной проблемой многих семей.
1: Да, да, вот мы тоже над этим очень сильно работаем. И вот она спрашивает, а вот если вот скрестить так вот, пришить всех своих детей, там, подвы, там, потры, то есть, чтобы продукты жратвы меньше, как на одного уходило. Вот. И, значит, вот еще и кибан Здрапирманович Килька, вот с самого начала вашей передачи засел там за работу, вот, и выделил то, что вот цыпки можно лечить непосредственно птичьим калом. Вот.
2: Спасибо за сообщение. Но я, кстати, хочу как бы подумать, скажите, уважаемый Энджел Сторс, вам не кажется, что вот над нашим человеком-пейджером как-то издеваются, какие-то нереальные имена и фамилии присылают на его дисплее?
3: Я думаю, так люди шифруются. Потому что они задают неправильные формулировки вопросы.
2: И просто им стыдно за...
3: Да, то есть они не хотят себя показывать. Я хотел бы... Вот первый вопрос какой был?
2: Я тоже что-то не помню. Ну, что-то такое касаемо чего-то... Ну, если мы не запомнили, значит, он был не столь важный. А вот второй насчет птичьего кала.
3: Ну, это, конечно, все-таки, по-моему, только масть Цыпкин.
2: Ну что же, да, исчерпывающий ответ. Я вот какую хотел затронуть тему. Скажите, болезнь Цыпкина, она передается по наследству?
3: По наследству?
2: Ну да.
3: Но если рассматривать этот вопрос следующим образом, когда беременная женщина инфицирована болезнью Боткина, то, соответственно...
2: Простите. Боткина, это, конечно, болезнь страшная, но я думаю, что это как раз может быть взаимоисключающая болезнь Цыпкина и Боткина, потому что...
3: А при чем здесь болезнь Боткина?
2: Не знаю, что-то мне показалось, навел. Ну, да, извините, продолжу.
3: Вот, я продолжу. И если беременная мама...
2: Нет, простите, путаете. Мама не может быть беременной. Просто беременной. Мама, это, кажется, пуповина перерезана.
3: Не, подождите, а если... Вот у меня есть мама, и она беременна.
2: А вообще, я вас поздравляю. Она получается беременная. У вас будет мама. Братишка, значит.
3: Ну что же, да. Вот, и если беременная клиентка будет инфицирована в данный момент, вот, то, соответственно, пузеныш, который у нее находится в животе, он, соответственно, тоже весь уже заражен болезнью Боткина.
2: То есть прям вылезает и в цыпках.
3: Да.
2: Угу. Скажите, а вот есть такое...
3: И таких называют цыпчатые младенцы. Так да, они сразу слышал. Подлежат уничтожению.
2: Или специальной изоляции.
3: Нет, только уничтожению. Угу.
2: А скажите, а вот как бы есть такое выражение, задубленная... Простите, простудился. Задубленная мордашка. Ну, это вот про моряков дальнего плавания, типа дубленые. Ну, то есть, короче, ничем не продажи шило. Вот,
3: а, да. Все мы любим Новый год, маскарад. Вот, и когда-то давно это было взято от индейцев, которые очень любили снимать скальп. Но, так сказать, любители экстравагантного пошли дальше. Они стали снимать не только скальп, но еще мордовую часть. Кожи и дублировать ее, чтобы она просто и надевать на лицо, и так было,
2: как бы, маска, такая.
3: Да. И вы иногда идете и смотрите, как он похож на моего умершего друга. Вот, это как бы на самом деле это продублированная маска вашего друга просто.
2: А простите, а как бы вот я хочу сказать, что я не об этом немножко. Это понятно, это такой экскурс в историю, небольшой, не, безусловно, очень интересный, но я немножко о другом возвращаюсь к болезни Цыпкина. Ведь бытует ряд мнений в достаточно известных научных кругах, в частности, вот профессор Автандил Ракович, Рафикович, простите, Пипи, вот он, например, рекомендовал такое средство отсыпок как-то, ну, может быть, это из серии клин-клином вышибают, но тем не менее, это, значит, обдув тушки цыпочного сильной достаточно струей более чем прохладного воздуха, не совсем холодного, но и не прохладного, а такого. Вот, это я почему сказал, значит, про дубленую мордашку, потому что ведь моряки дальнего плавания просоленные, с задубленными мордашками, они, в общем-то, не болеют, как правило, цыпочными болезнями. Вот, то есть таким образом производится просто-таки, прямо скажем, закал кожных лопастей.
3: А, на этот вопрос есть два ответа.
2: Вот давайте.
3: Во-первых,
2: я сейчас запишу.
3: Первый же сразу же исключающий возможность болезни моряков.
2: Так,
3: в море нет лягушек. Вот, и потом, холодной струей нельзя вывести болезнь Цепкина, только мазь Цепкина.
2: Угу. Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Вот я крайне озадачен, Александр. Вот да. Вы опять прослушали мой вопрос.
2: Угу.
1: Вот, я задавал вот относительно сиамских близнецов, там можно ли сшивать детей? Вот, и вот Гогет продает огромный пламенный Тучи Мамуки, ведь он, Гогет тоже наш космонавт, ага. Вот как вот... тоже просит еще раз его выдать в эфир.
2: Угу.
1: Вот. И там вот, пожалуйста, ну, вот детей можно сшивать между собой или нельзя?
2: Ага, хорошо, спасибо, спасибо. Я помню, так, значит, второй вопрос был насчет Тучи Мамукевича Пёра. Вот,
3: да.
2: Как вообще ваше отношение к этому человеку? Я знаю, что вы в какой-то степени вот коллеги в прошлом, вот вчера в эфире вы тут как бы сидели, так немножко по-дружески выпивали.
3: Ничего,
2: вот, вы встречаетесь как-то вне эфира или...
3: Ну, я стараюсь его игнорировать. Ну, он мне как бы противен. Это мы тут здесь за дружеской беседой, ну, по долгу службы, так сказать.
2: А вот третий вопрос, который...
3: так, мы, как космонавты, друг друга не понимаем.
2: Недолюбливать даже. Ну, вот, на самом деле, третий вопрос радиослушателя. Он спрашивал, насколько я понял, есть ли у вас с Тучем Мамукевичем дети?
3: У нас дети?
2: Ну, или я что-то, может быть, не так понял. Ну, ладно,
3: вопрос
2: тогда...
3: вопрос был задан неправильно.
2: Какой-то, да, что-то, значит, по-другому. Вот, а первый я опять, увы, первый вопрос я запамятовал. Ну да.
3: А
2: ну,
3: разве было два вопроса, по-моему, один был про космонавтов?
2: Ну, вполне возможно, вполне возможно.
3: А почему вот...
2: Это не важно. Давайте звонят. Я предлагаю сейчас послушать все-таки музыкальную паузу. Объявите номер, пожалуйста. И, кстати, только встаньте на табуреточку, чтобы было лучше слышно всем. Да-да-да, вот тут сюда.
3: Вот так, угу. Вот так, да.
2: Да-да-да.
3: А, значит, сейчас прозвучит композиция... 96-го года группы Brutality с альбома In Morning. Сильно. Вот. Этот релиз выпустил Nuclear Blast. Ну, обычный Nuclear Blast-овский death metal, по-моему. Я еще не слышал. Но примерно представляю, что они могут напеть. Песня будет называться... Вторую, да, ставим, как обычно?
2: А то.
3: Да, The Pest.
2: Pest?
3: Вот, да.
2: Это значит лучшее.
3: Да. Нет, не best, а pest.
2: Ну, это тоже, значит, вообще лучшее.
3: Вот. Ну и ребята такие все стоят волосатые. Ну, я имею в виду головной волосяной.
2: Ну, все, слезай, табуретки, песня.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И продолжается рубрика «Набат железных годиц». В общем-то, скажите, пожалуйста, я хочу спросить, ну все-таки, хотя бы ведь существуют болезни, которые с течением времени борол не человек, не разум человека, не медицина, а просто сама природа. Ну, например, ну, вы знаете, все эти болезни, которые просто исторически исчезли. Есть ли надежда на то, что болезнь Цыпкина хотя бы исторически исчезнет? Потому что никакой же мази не хватит, подорожники уже кончились.
3: Я думаю, что надежда умирает последней.
2: Так вы что, все-таки оптимист.
3: Да, я думаю, что мы приложим все усилия. Все. То есть я вообще весь в работе. Меня дома не бывает. Так что, ну, хорошо, что нет жены, иначе был бы скандал.
2: Да, да. Кстати, как все-таки мало вот жены понимают своих мужей, которые да. пытаются спасти человечество, пропадают.
3: Мужи. Они нас...
2: двигают прогресс.
3: Да.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
4: Вот скажите, пожалуйста, чем вот можно объяснить то, что вот такие дяденьки навороченные, которые бодибилдингом занимаются, вот когда на сцене сотрясают своими телесами, значит, они мажутся зачем-то жиром, не знаю, там, рыбьим или куриным уж.
3: Скорее всего, наверное, гусиным жиром они мажут.
2: По старинке.
4: А, ну, возможно. Вот это
3: и опять же болезнь Цыпкина.
4: Профилактика, да, видимо?
3: Да, да, да, да.
2: Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, кстати, тут я еще хотел бы добавить, что это еще делается с целью, видимо, косметической, чтобы вот отблеск, значит, кожных покровов, там отблеск кожицы. Ну, представьте себе, что вам дать даже очень вкусно поджаренную курицу, но которая будет бледная, как девочка, которая увидела в лесу медведя. Это же не, как бы сразу пропадает ощущение. Вот.
3: Ну, есть, наверное, какая-то доля. Вот.
2: Конечно.
3: Есть. Да.
2: Доля, вы говорите? Да. Ну, это что-то...
3: А можно я...
2: Нельзя. Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
2: Ой, алло, алло.
5: Доброй ночи.
2: Еще громче.
5: Доброй ночи.
2: Вот, так и говорите, а то плохо слышно. Да.
3: Переразборчивый, там не жуйте жвачку.
5: Постараюсь.
2: Да-да-да.
5: Вы знаете, просто услышав в вашей передаче о той страшной опасности, которая грозит всему роду человеческому, да и другим представителям кишечно-полосных, я в первый раз решил с вам позвонить.
3: Это... На секунду я вас перебью. Он, наверное, читает вот статью из журнала «Здоровье» об этой болезни.
2: Вот, прямо кстати, вот вашу статью текст, действительно.
3: Да, да, текст прям считал.
5: Нет, я просто долго тут ожидал, формулировал как-то, чтобы вас особенно не задерживать.
2: О, да.
5: Ну и хотел задать два вопроса тоже.
2: Да, слушаем.
5: Все-таки опасность велика. Ну, помните, Александр, вы как-то рассказывали вот о байковых птицах. Вот не
2: да.
5: грозит ли эта болезнь им? И, скажем, как проходит ее анамнез, что ли, как выразиться? Не размягчает ли она им клювы?
2: Ага.
5: Вот. И не могут ли от нее рефери заразиться, которые их стравливают на канал? Кто вот водит.
2: А,
5: вот. А, и потом второй вопрос, если можно. Была такая информация, что в 60-е годы в Китае вот исчезли воробьи.
2: А, да.
5: Но вот учитывая, что Цептер жил, был гражданин Японии, не просматривается ли тут стремление, значит, императорской Японии сначала развалить китайское сельское хозяйство, а потом колонизировать таким образом.
2: Угу. Спасибо.
5: Вот, спасибо вам.
2: Спасибо за вопрос. А, ну, что касается, значит, не байковых, а тут... Что?
3: Да не, я так. Дело в том, что птица уже, понимаете, она не может заразиться, только ощипанная птица.
2: Так,
3: может
2: да.
3: быть, конечно, японцы ощипывали сначала воробьев, потом их пускали опять в Китай, те заболевали и умирали.
2: Ну вот, кстати, исчерпывающий ответ даже на оба вопроса, я считаю.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Да.
6: А вот способы передачи. То есть, вот, допустим, если с таксофонами на улице не так много народу пользуется, а вот деньги.
2: Ага, да, серьезный вопрос. Да,
6: спасибо
2: да.
6: большое.
2: Да, спасибо, спасибо. Действительно, вот это, я считаю, один из злободневнейших вопросов, и то, о чем, кстати, все забывают, как-то и не думают. Действительно, ведь деньги это...
3: Министр финансов сейчас не спит ночами, так как его бизнес сейчас прикрывает, потому что уже люди будут сейчас переходить на пластиковые карты, чтобы не обмениваться деньгами, а все делать через собственную свою карту. Подошел, в компьютер ее сунул, Вот. Дело в том, что вот этот пластик, он не может переносить бактерии.
2: Ну, как бы она все-таки пластик, это даже не то, что переносить, это индивидуально у пользования, как зубная щетка или там... Этот, ну, не важно. Так вот, скажите, вот, собственно, а сейчас вот людям,

0: но вторая коленка растет как бы под основной или, или внутри.
1: Внутри. То есть она туда... как бы выделяется.
0: То есть вот под, под основной коленкой.
1: Да-да-да.
0: Угу, спасибо за вопрос. Видимо, это просто фурункул. Нужно просто сделать надрез. И как-то
2: а вообще у друга вторая нога есть? Может, это начинает нога...
0: прорезаться тоже, да, вполне возможно. Но это уже я, к сожалению, выключил из эфира, и мы не узнаем ответ.
2: Но может, вопрос. Он еще дозвонится нам завтра, него... послезавтра.
0: Да, или вечерком.
2: Кстати, надо помочь и рассмотреть это. Может, это одно из проявлений болезни Цыпкина.
0: Может, все тогда может здоровая быть. Цыпка.
2: Да.
0: А, кстати, вообще, скажите, вот... вы не пробовали, значит, просвечивать их рентгеном? Что видно на рентгеноаппарате?
2: Бактерии.
0: Угу. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Приветствую.
3: Добрый вечер, Александр. И я Жил-старше.
4: Добрый вечер.
3: Я хотел спросить, значит, по поводу кур. У меня мама их очень любит готовить по выходным. И вот при приготовлении кур происходит ли какая-то обработка, что ли, температурой их тушек, дабы там вот бактерии все вымерли, и можно было их есть спокойно.
0: Спасибо, спасибо.
3: Вот у меня мама еще их очень вкусно готовит.
0: А мы приедем, Спасибо, да, спасибо, да. Спасибо.
2: Дело в том, что звонивший клиент невнимательно слушает передачу. Какой теплый воздух, какая обработка тока может заразиться ощипанная живая птица?
0: То есть, если тушка уже мертвая...
2: Курица — это птица, по-моему.
0: А скажите, вот в принципе, ведь неизвестно, сохраняется ли технология, так сказать, изготовления птицы на птицефабрике. Ведь сперва птицу нужно убить, потом ощипать. Вполне возможно, что где-то делается наоборот. И в таком случае, вот в этот промежуточный период может, значит, проявиться болезнь Цыпкина. Может быть, как бы имеет смысл, купив курицу, все-таки обмазать ее мазью перед готовкой.
2: Но перестраховаться всегда не грех, но это, как она говорится, это, да.
0: Ну, все поняли, вы продолжаете.
2: Цыпнадзор, он контролирует все вот эти птицефабрики, ну и вообще по переработке животного мяса очень сильно работает эта контора.
0: Кстати, ведь даже сейчас вот продавцам, мало кто об этом знает, но продавцам в мясных лавках просто обязаны, они специальные инструкции перед тем, как вот начать свой рабочий день и продавать мясо, массировать это мясо.
2: Ну да, чтобы оно выглядело более свежим.
0: Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Извините, пожалуйста, у меня вот такой немножко странный вопрос, наверное, будет. Вы часто пользуетесь презервативом, скажем?
0: Ну, понятно, понятно, спасибо. Действительно.
2: В моей жизни он занимает одну из важнейших. Я без него даже...
0: Ну, даже не на улицу не выходишь, да. Это и все понятно. Вообще, кстати, наш радиослушатель, почему вопрос очень не странный, а очень даже в точку. Видно, что человек таким образом нам как бы укор, дескать, такую обидку, что как бы он знаком, видимо, с вашим трудом, опубликованным в журнале «Здоровье» насчет болезни Цыпкина, где, кстати, черным по белому, вот я сейчас смотрю, и нарисован тут орган соответствующий, одежку для которого имел в виду наш радиослушатель. И там черным по белому вам, вашей рукой написано, что этот орган является основным, так сказать, слабым местом, это такой ахилловый, как ни странно, пятой болезни Цыпкина. Вот прокомментируйте.
2: Дело в том, что болезнь Цыпки – это болезнь рук. Но мужчины очень часто, ну, не то что часто, а в основном достают из штанин широких руками все свое хозяйство. И, соответственно, если инфицирован уже парень, то он передает все это дело на...
0: ну, тут
2: туда ниже, а потом уже это ниже дает,
0: да,
2: то
0: на
2: есть, если, без презерватива. Так что я девушкам советую обратить на это внимание.
0: Ну что же, и я думаю, что нужно прерваться на музыкальную паузу.
2: Да, я хотел бы сделать некоторое сообщение. Я лично, вся радиостанция «Эхо Москвы» и ближайшая радиостанция благодарят фирму «Апостроф» за предоставленные музыкальные информационные диски, которые звучали в сегодняшней нашей передаче. Я думаю, что в дальнейшем только от этой фирмы мы будем получать музыку.
0: Композиция?
2: Да.

0: И у нас в студии гость, имя которого, как я уже вам и говорил, я скажу вам после окончания нашей с ним встречи. Это делается с той целью единственной, чтобы вы как-то могли сами делать какие-то предположения ваши, угадывали, что это за человек. Я могу сказать только одно, что имя этого человека вы наверняка знаете. И, собственно, речь у нас с ним пойдет о вещах, которые, и о вопросах, которые вы уже сами затрагиваете в ваших многочисленных письмах и так далее и тому подобное. Здравствуй, я рад видеть тебя сегодня в этой студии.
1: Привет, Александр. Здравствуйте, господа.
0: И первый вопрос, который затрагивают наши радиослушатели в своих многочисленных посланиях, это что такое страх? И насколько все-таки страх как явление, ну, на твой, конечно же, взгляд, прогрессировал, ну, относительно, скажем, десятилетия. Вот каким был страх 10 лет назад, каким он сейчас стал? И, соответственно, в этой же связи придется все-таки затронуть некоторые, может быть, негативные, может быть, позитивные, но тем не менее
1: реальные. Даже вот мама, как бы священный образ. Ну, к примеру, страх, вот те люди, которые были когда-то очень молодые, слушали там Абе и Бонием, на сегодняшний день как бы оказались уже правителями. Ну, правитель — это как бы такой человек, который свои фантазии приводит в действие, превращает как бы в реальность. Вот, если говорить, ну так, сказочным таким типа язычком. Ну вот, и получилось так, что те люди, которые правители, они умеют, так же, как и великие артисты и звезды, передавать свои эмоции большому как бы количеству людей.
0: Но тут нужно, видимо, сказать, что это информация, то есть вот этот как бы поток своей энергии, они же передают не путем, но средств массовой информации, да, на уровне.
1: Именно, да, так. Как удобно, можно на разных языках говорить, можно говорить там на газетных каких-то, что энергетические какие-то пазы.
0: Да, но газетный как бы язык, он все-таки, как ни говори, он
1: общественный, ну, достаточно.
0: Общественный для самых невосприимчивых, на мой взгляд, все-таки.
1: Ну так вот, да, страх. Страх это как бы относится, ну, все-таки к чувству какому-то обычному, простому, настоящему человеческому чувству. Вот, достаточно серьезное чувство. Ну вот, и некоторые люди, которые как бы сегодня правители, они умеют также передавать эмоции свои, не только хорошие, но и плохие. Принято почему-то считать, что страх это... В основном, если говоришь, что я испугался, если говорят, ничего не бойся, с тобой как бы это плохая как будто эмоция или ощущение неприятное. Вот если переходить как бы в психиатрические такие вот области, вот, страх — это вообще нездоровое чувство. Так принято считать в обществе. Ну вот, и вот и великие люди могут передавать также и страх. И когда человек становится правителем, я бы вот подумал бы, что стоит ли только делать, ну, быть правителем только из-за того, что вот все-таки ты же чего-то боишься. Хотя бы вот нынешние правители, они вот там борются за какие-то там вот... благосостояния очередные. А борьба, она всегда приводит к определенным рода, как бы вот, ну, страху какому-то. Борьба, она всегда основана на страхе. Кто кого больше запугает, кто сильнее, как бы подавление одной личности другой.
0: Ну вот, я так полистал сценарий твоего нового фильма, который, насколько я знаю, вы собираетесь как раз показывать в вот в этом большом медицинском центре, который будет как бы состоять из двух звеньев. Одно звено — это будет чисто коммерческое звено, это будет зуботехника там и так далее. А другое,
1: да,
0: будет...
1: протезы.
0: Да, ну, мосты. Да,
1: мосты обязательно.
0: Да. Вот.
1: Но пломбы.
0: Пломба, естественно, да. А другое — это как раз отделение...
1: психонейрохирургии.
0: Психонейрохирургии. И для этого специально сейчас снимается фильм, где страху отводится, как ни странно, лечебная роль. То есть там, как я понял из сценария, страх — это своего рода у вас как бы иммунитет для повышения сексуальной активности у обоих так сказать, полов. Ну, насколько да. это действительно...
1: Если говорить как бы о сексуальных отношениях, то, конечно, можно произвести некоторую сразу же хирургическую операцию, психонейрохирургическую, и, пользуясь большим количеством слушателей, сразу сказать, что страх можно использовать как бы для пользы. Ну вот, например, пример из «Кто нам мешает», как бы есть такие пословицы, тот нам поможет. Вот отрицательное чувство мы превращаем в самое лучшее, как бы мы вплетаем ее в сеть Камасутры, как бы любви, секса, размножения, человеческих таких отношений, близких, интимных. Вот. И женщина, то есть непосредственно женщина, земной житель, обладает чувством, обладает способностью передавать мужчине чувства, в том числе и страх. И вот хорошо бы уже
0: Извини, пожалуйста, вот немножко, может быть, тут немножко поподробнее вот рассказать, ну, не то что о способе, а немножко конкретизировать. Вот женщина способна передавать мужчине страх. С одной стороны, с этим трудно не согласиться.
1: Наряду со всеми остальными чувствами, уж коль мы говорим о страхе, как бы, ну, конечно, она же и любовь, и нежность, и все это от женщин. Все чувства вообще, как бы, женщина прародительница всех чувств.
0: Нет, ну, вот,
1: мужчина уже облекает их в слова, непосредственно в дела, в действия. Там.
0: Скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе вот в данном контексте, что, в общем-то, любовь — это тоже страх? Ну, скажем, ведь любовь и жалость — это одно и то же. Когда человек любит другого человека, можно сказать, что он его жалеет. То есть, если мужчина женится на женщине, то не секрет, что это великий акт меценатства со стороны мужчины по отношению к женщине. Соответственно, любовь — это жалость. Соответственно, страх — это боязнь потерять того, кого жалеешь. Ну и так далее. Вот эту цепочку, если мы сейчас...
1: Опять же, расставаться, разве это не страх?
0: Да, и расставаться, и так далее. То есть, вполне возможно, что все вот эти чувства, которые женщина способна вмещать в мозговую коробку, как бы вот самцов с точки зрения биологии.
1: Но опять же, вот страх, как бы даже вот в Камасутре еще прошлой эры, ну, эры рыб, сказано, что да убоится жена мужа своего. Как бы известные же вот правила. И женщина, как бы уже от мужчины дано воспринять страх, а ежели она воспринимает его, то она его, конечно, приумножает же. Любая женщина всегда умеет это приумножить и украсить. Она же обратно отдаст это мужчине, вот, уже как бы в увеличенном виде, если можно так выразиться, фигурально. Ну вот. И я хотел бы сказать, что уже с юного возраста, это очень главное, с юного возраста в мальчиках желательно бы, вот, чтобы это воспитывать чувство страха, которое бы приводило не то что к наказанию какому-то. К примеру, вот папа с мамой рассердились на сыночка своего и запужали там вот или божьим страхом тебя боженька накажет, там, или что-то мы тебя сейчас ремешком нахлопаем.
0: Извини, пожалуйста, вот, вот этот страх, да, там, боженька накажет или ремешок, ну, как бы, боженька в данном случае, это скорее, ну, из серии страхов перед шкафом темным или перед темным коридором.
1: Неизвестности просто.
0: Да, неизвестность.
1: Для там, ребенка, ремень, скорее всего.
0: Да, ремень — это как бы вполне понятное чувство вот физической боли. А вот когда наказывают такими методами, то есть, дескать, вот сейчас мы тебя отдадим дяденьке-милиционеру, вот получается, что это из серии тоже ведь неизвестность. Неизвестно, что дяденька-милиционер да. сделает. То есть, значит, здесь Бог и милиционер вот одно и то же.
1: Вряд ли.
0: Ну, извини, что
1: страх
0: я
1: страх просто... перед Богом и перед дяденькой-милиционером совершенно, мне кажется, разный. Страх, он тоже обладает различными акцентами и как бы спектровыми такими, как бы спектральными оттенками.
0: Ну вот если можно, не мог бы ты немножко рассказать сейчас о ваших классификациях страха, о том, какой он бывает и так далее, чтобы каким-то образом наши радиослушатели могли сопоставить себя в дальнейшем.
1: Ну, собственно, да. Я уже начал с того, что вот правители, как бы сегодня уже принято обращать внимание на наших правителей, вот, они могут передавать страх. К примеру, приснился дядюшке-правителю какой-то сон страшный, и его фантазия вдруг превратилась в его собственный страх, и все люди, которые идут за ним, типа того, что когда, если говорят о путях Господних, вот, они, значит, вдруг это тоже начинают пугаться из-за того, что всего лишь правитель родителю приснился страшный сон. Вы понимаете, что это нездоровое как бы уже явление. Для того, чтобы быть правильным, сначала нужно подумать, а умели ли они бояться, или как бы свой страх превратить в полезное чувство. Ну, вот такой, как, к примеру, воспитывая ребенка в страхе, мы вплетаем как бы в его сознание камасутру страха, и вместо того, чтобы когда женщина хочет его напугать чем-нибудь и сказать, вот я уйду там, к примеру, к другому мужу, вот жена говорит.
0: Или к маме. Вот.
1: Да, или к маме вообще тебя брошу. Вот, как бы это должно вызывать у мужчины здоровую, крепкую эрекцию, и как бы все остальные последствия вот так вот.
0: То есть, видимо, ну, то есть нужна какая-то терапия, которая позволит мужчине в случае такого агрессивного выпада со стороны самки каким-то образом, наоборот, активизировать свою физиологическую и умственную,
1: да,
0: собственно,
1: да,
0: деятельность.
1: Это должно быть такое же чувство, как и все остальное.
0: А вот тут некоторые, значит,
1: такое... причем страх, особенно для мужчины, должен быть как бы особенно и полезен, потому что для мужчины страх – это гораздо... как бы действенней. Это чувство, которое приводит к действию. Заставляет или говорить слова, или думать как-то в другом биоритме. В чужом как бы.
0: То есть тут можно, видимо, сказать, что страх и климат — это одно и то же. Ну, я поясню немножко.
1: Да.
0: А, ну да, ну ты понял, о чем речь.
1: Но климат, он во всех как бы отношениях, да, можно тоже понять.
0: А вот хотелось бы немножко говорить о маме-правителе. Все-таки тут тема мама, она, в общем-то, очень заинтересовала наших радиослушателей. Вот с прошлой нашей встречи, я помню, практически мы с тобой встречались где-то год или полтора уже назад, где-то, да, по-моему, летом. Но это даже сейчас не важно.
1: Около года где-то, да.
0: Около года. У нас даже за этот год, по наблюдению наших радиослушателей, опять же, и по наблюдению социологической службы Института базитологии и всеведения, очень серьезно изменился сам характер, собственно, мамы. Вот, не говоря о, так сказать, десятилетнем прогрессе и каком-то новых формах страха и вообще вот этих отношений мама и так далее. Вот в данном случае хотелось бы узнать твое мнение о маме правителя. То есть, значит, либо там, получается, полностью произошло уже перерезание пуповины, либо мама как бы является неотъемлемой такой частью корысти этого человека, либо он вошел с ней в конфликт. Может быть, эти страхи рождаются из-за конфликта с мамой, потому что мама, она святое какое-то.
1: Обязательно, да. Многие люди знают и изучают как бы психологию отношения мамы, к примеру, и сына. Ну, я думаю, на сегодня это особенно интересен дуэт, как бы.
0: Да, да.
1: Потому что для России это вообще священный образ, как бы царица Мама Небесная и Пресвятая Богородица. Всегда она предстает в церковь в образе красивой очень женщины с младенцем на груди. Ну вот. В России это вообще, ну да, я повторяюсь, священный образ. Но отношения мальчика с мамой, сыночка и мамы, вызывают очень много всяких споров, проблем, об этом много говорят. Я хотел бы посоветовать просто оставаться как бы... наравне это тоже нельзя, конечно, быть. Ну вот я... друзьями. Это самое лучшее, когда... мама становится другом сыну, и сын к маме относится как к подруге.
0: А, то есть в данном случае мы получаем, если мы говорим...
1: общение на равных абсолютно. Никакого подавления, к примеру, я твоя мама, и я тебя могу наказать или там чем-то испугать. Мама, конечно, воспитывает, у нее свои, конечно, методы уже есть.
0: Ну да, да. Ну, просто имеется в виду, что в данном случае вот его мама и он, они совместно генерируют вот эти вот, ну, неосознанно генерируют, они вот, значит, проснулись, и типа тут нет такого, он не спрашивает у нее, типа, мама, можно? А она ему не говорит, нет, сын, нельзя. А она не может уже сказать, она принимает молчаливые глаза, и он понимает, что да, можно, и выплескивает свой страх наружу, и люди начинают на улице бояться. То есть это...
1: приходит такой период, когда уже маме и сыну, к примеру, не нужны совершенно слова. Это абсолютный духовный контакт, когда уже переходят люди к духовным таким отношениям, когда слова становятся лишними, или все, которые слова говорятся между мамой и сыном, становится ли ложью, или привносит в их отношения какой-то диссонанс, и ну, вообще звучат как бы для кого-то всегда. «Мама и сын» — это такой дуэт, когда трансцендентный, когда два человека всегда находятся как бы на сцене, и весь мир смотрит на них, и все слова, которые они произносят, они как бы говорят не для сына, для мамы, мамы для сына, а как бы для тех, кто их слышит.
0: То есть работают как...
1: Я бы сказал, как актеры вот в театре.
0: Как актеры в театре, да. И как напарники, собственно.
1: Ну да, они же друзья.
0: Хорошо, тогда здесь в таком случае все-таки остается, как и в прошлый раз, невыяснена роль немножко третьей стороны, которая тоже существует. Это как бы мама мамы, которая, собственно, все равно там играет какую-то постоянную коррекцию. Вот мама мамы, видя иногда там, если, то есть, напарники, они, значит, творят какой-то беспредел по генерации страха, то способна ли мама мамы произвести остановку этого, и будет ли она это делать? Или все-таки она как бы третья вот в этой связке? Ну, ведь конфликты все равно бывают, скажем, известный случай, когда мама, она переключается на животных резко в случае, если он выходит из-под контроля, он, например, вышел из-под контроля и изобрел атомную бомбу, она сама испугалась.
1: Или ее заинтересовала, к примеру, другая личность,
0: да.
1: как, к примеру, папа просто-напросто.
0: Да, да, то есть в данном случае потеря контроля. Вот каким образом мама-мама здесь, какое место занимает?
1: Что можно сказать о маме? Мама красива. Сын о маме всегда говорит, что это самая красивая вообще женщина, которую он видел вообще в мире, на свете.
0: А что говорит мама о своей маме?
1: О своей маме?
0: Да.
1: Ну, она говорит много очень. О ней, конечно. И хорошо, если мама как бы жива. Бывает так, что уже расстались давно люди.
0: Да уже как бы у них связь вот. На другом уровне.
1: Да, потому что я хочу сказать, что вот, ну, опять же повторится, что смерти нет, и поэтому духовная связь не прекращается. Если даже мама уже покинула этот свет, она как бы существует в других энергетических пространствах. И просто мама как бы, ну, не теряет связи с ней.
0: То есть практически советы постоянно. Тут, да. Кстати, как может быть доказательство вот этой аксиомы, хотя аксиома не требует доказательств, это то, как у некоторых вот мам получается печь пироги, точно так же, как пекли их мамы.
1: Да.
0: Совершенно безо всяких каких-то рецептов, все что-то. Вот это чутье,
1: а порой да. Уже и как бы образ начинает приобретать форму уже
0: да,
1: своей
0: да,
1: мамы.
0: Да. А вот,
1: я бы посоветовал вообще женихам, да, как бы молодым людям, которые хотят, ну вот, мальчикам вступить в брак уже в скором времени, посмотреть на маму своей невесты.
0: Нельзя ли здесь немножечко...
1: Потому что из жены, как бы вашей будущей, получится именно это.
0: А скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки черты особо следует обратить внимание вот молодому, значит, пупсику, он пришел к девочке.
1: Ну, конечно же, внешность, а о чем еще?
0: То есть именно только внешность, там, если, значит, на ягодицах засаленные пятна на халате,
1: ну, я думаю,
0: вот
1: когда
0: такие
1: в раннем,
0: вещи или нет?
1: В раннем возрасте брак осуществляется все-таки, я думаю, что, конечно, чисто внешне.
0: То есть исключительно внешне, да?
1: Да, а еще о духе как бы вообще. И речи быть не может.
0: А скажи, пожалуйста, вот немножко в данном случае можно ли провести аллегорию между мамой человека и мамой животного мира? Ну, к примеру, вот кукушка, это оно же тоже вроде как мама, однако она каким-то образом сразу, ну, ты знаешь, откладывает.
1: Да, да, вот именно женщина вообще, не только мама, женщина вообще это житель планеты Земля. Как бы мужчина это дух мужчины, это каждый раз личность какая-то, которая пришла откуда-то для того, чтобы присутствовать здесь и иметь общение как бы с жителями. Ну, короче, это инопланетянин, пришелец. Каждый мужчина — это пришелец. И совсем может быть даже из других не только миров, даже галактик каких-то. Вот. И каждый мужчина несет в себе новый мир. Как бы начало чего-то очень большого. Целой галактики и вообще вселенной какой-то новой.
0: Ну, просто он теряет вот как бы эти свои качества новатора на рудниках. На рудниках, когда разрабатывает недра самой же мамы, поскольку постоянно происходит разработка недр
1: да.
0: мамы. Исключительно.
1: Ну, вот, а хорошо, да. когда это сливается, конечно, в конечном итоге. Называемая гармония. Вот. Уже когда в зрелом возрасте люди продолжают общение. И уже когда к половым отношениям, чисто к размножению, присоединяются уже духовные какие-то ценности, появляются. И мне кажется, это очень должно... И когда это все совпадает, как бы, и если поставить это на чашу весов, дух и отношения физические, вот, это, и когда это уравновешивается, это и есть та гармония, к которой вот, стремятся все. Мне кажется, это очень редко бывает, но вообще на самом деле это бывает все-таки.
0: Ну, а
1: коли это присутствует, да, вот, в фантазиях людей, стало быть, это уже есть.
0: Ну, это... одно дело как бы фантазии, другое дело мечты, поскольку мечты сбываются.
1: А мечта и фантазия же... это же сие как бы одно.
0: Вот тут я немножко не соглашусь, потому что как бы фантазия — это пассивная мечта, а настоящая мечта — это активная такая, скажем, передача какой-то энергии. То есть мы же уже говорили о том, что мечта сбывается.
1: Но вот... мечта, тогда мы, да, скажем, да, что мечта — это фантазия, которую вы запомнили и как бы
0: и как культивируете.
1: Как любимую, да, пластинку время от времени вспоминаете, как бы, и снова, ага, неплохо было бы сделать там, приобрести новую гитару, к примеру, вот мечта у меня такая. Вот, у меня не хватает никогда на нее денег. Когда они появляются, я все время их трачу там, на что-нибудь, на мороженое или на жвачку.
0: Да, то же самое.
1: Ну вот, да. И вот если проигрывать все время эту фантазию, я хочу купить гитару, я хочу купить гитару, это становится мечтой.
0: Постепенно, да, перерастает.
1: Потом уже навязчивая мечта. Потом тебе говорят, что ты уже с гитарой избренил, что тебе нужно это по-настоящему, что ли, купить. Может, тебе помочь деньгами. И наконец-то появляются люди, которые тебе помогают, и даже покупают гитару, и тебе дают в руки и говорят, наиграй.
0: Да, ну а
1: вот,
0: если это
1: как бы то, что фантазия стала мечтой и так далее, ну, и реальность.
0: А если это просто все-таки остается на уровне фантазии, то это как бы несбыточно. Поэтому здесь вот я бы хотел немножко в данном случае поговорить о весах. Значит, на одной чашке лежит гармония, на другой дисгармония. В том случае, если как бы перевесит дисгармония, то есть, а к дисгармонии относится и фантазии, то есть то мечты вот эти, они окажутся где-то очень высоко и не будут иметь никакого веса. Вот в данном случае не будет ли это причиной такого совершенно глобального страха, причем страха, который будет вообще мешать даже фантазировать, не говоря уже о мечте. То есть тут может быть два полюса. С одной стороны, этот страх убьет фантазии, и весы выровнятся и упадут направо. С другой стороны, значит, если этот страх и то испепелит, то получится, что весы будут колебаться вот так на ветру. То есть и в таком случае у мамы останется опять же та же роль, то есть она будет МК, то есть мама колба. Вот здесь вот мне бы хотелось услышать от тебя какие-то прогнозы на
1: это. Ну, нежели вообще вы используете страх как бы для таких целей, как бы, чтобы уравновесить весы. Вот. Ну, страх, я говорил уже, это чувство, которое приводит к действию, особенно мужчин. Женщина может расслабиться, просто сказать, ой, как мне страшно. И у нее это пройдет через 5 минут, как бы, и потому что, ну, женщина такова, что и... ну вот. А для мужчины настоящий страх — это то чувство, которое приводит к действию обязательно. Или к изменению скорости его мышления. Опять же, вот.
0: А вот об изменении скорости мышления нельзя ли немножко поподробнее? Вот как ты считаешь, скорость мышления, она зависит все-таки от генетического кода, который заложен от мамы?
1: Да, конечно, генетический код и биоритмы тоже тут все, и энергетические всякие различные завихрения. Вот. Есть, ну, все это имеет место быть.
0: А вот скорость мышления.
1: Я хочу еще сказать, что вот все фантазии, о которых мы вот думаем, о которых пишет газета, или вот там вот мечтает о чем-то ребенок, все это существует на самом деле, я хочу сказать. Вот, то есть, иначе говоря, я верю так. Понимаете?
0: Не, ну это совершенно верно, с этим сложно не согласиться. А другое дело, что мы как уже говорили о том, что это существует, но
1: и
0: потом...
1: И можно со временем, конечно, когда все это закончилось, вот различные отношения, плохое, хорошее, иначе говоря, то, что раньше называлось шизофренией, и людей отстраняли от общества, разделение мышления на две противоположных категории,
0: да,
1: совершенно диаметрально противоположных, иначе говоря, как бы голова весы вдруг становилась у человека абсолютно, вдруг оказалось как бы даром Божьим, причем в абсолюте, человек, который чувствует и ощущает окружающее только так. Вообще вот я подумал, вы не подумайте, что как бы это Гитлер там и фашизм, как бы, но некоторые, конечно, есть оценка в этом. То, что вот мозги человеческие расположены к определенным формам мышления и создавания энергетических всяких потоков. Я различаю как бы вот четыре категории на сегодня человеческих мозгов. Вот. Человек, который голова яйцо, как бы, имбецил, у него, значит, центр внутри, это он сам, как бы, и все, что вокруг него, это как бы острова счастья, которые он создает, культивирует и дарит всем остальным людям.
0: То есть он создает новую реальность не только для себя, но
1: да.
0: и для...
1: Иначе говоря, да. тот человек, о котором Христос даже говорил, что это зерно, которое вот сеется в почву, а вот почва, как бы, есть буцефалы, люди, которые именно вот непосредственно шизофреники, но они шизофреники-то на самом деле абсолютно нормальные. Иначе говоря, что шизофрению мы принимаем совершенно за норму поведения и существования да, гуманоидов общества на планете Земля. Ну так вот, это как бы та межа, в которую имбецил посылает свой позыв или закладывает свое зерно от знания, новое какое-то чувство или вообще вот новый мир. Вот он вкладывает в каждого человека буцефала, человека диаметрально противоположного, человека весы или состоящий из каких-то двух граничащих противоположностей. Самое сегодня популярное — это мужчина и женщина как бы в одной личности. Вот в России это особенно остро чувствуется, что вот трансвеститы, транссексуалы, их много как называют, даже в плоти гомосексуалисты и педерасты, как бы, потому что это у нас как бы всегда это отсутствовало и считалось почему-то порочным. Вот, все остальное... Но это все, короче, принадлежит к этому миру. Их очень много, буцефалов. Это такие люди, которые обладают диаметрально противоположным. Как ребенок. Хорошо и плохо обучают. Вот поймите. Правильно, ребенок, вот его говорят, вот это хорошо, это плохо. Это уже мир буцефалов. Именно тот мир большинства людей.
0: Ну, а хорошо, вот не кажется ли тебе,
1: а
0: что...
1: А еще есть, как да. бы, я хотел сказать еще одни... Все было бы хорошо, если бы мир состоял из двух таких противоположностей, буцефалы и имбецилы. Вот, имбецилы сажали бы свой разум в буцефалов, и буцефалы культивировали бы. И,
0: так вот, я, извини, что перебиваю, я и хотел...
1: Влияли бы на материю.
0: В данном случае я и хотел привести пример, например, того же Адольфа Гитлера. То есть он, получается, был все-таки... какого-то рода имбецил, а вот вся немецкая нация в тот момент, ну, не вся, за редким исключением, были как раз буцефалы. Причем некоторые имбецилы не приняли вот этот посыл Гитлера, и там...
1: Поэтому стали наравне с ним какими-то правителями, он умел с ними просто помириться.
0: Да, он с ними умел помириться.
1: Общаться.
0: То есть в данном случае...
1: Свой свояка видит издалека.
0: Да, да, хорошая пословица. Просто опять же я хочу сказать, что вот это подавление как бы яиц вот этими людьми, ну, у которых было большинство, и, как ты говорил, вот, шизофрения была какая-то там диагноз.
1: Ну, как себе представьте такое отношение? Сколько вот почвы на земле и сколько зерна, к примеру, пшеницы? Ведь не может же пшеница быть больше, чем сама планета. Вот,
0: никак.
1: Конечно,
0: никак,
1: нет.
0: Вообще, да.
1: Вот поэтому вот организовано все так же в отношении. Как бы планета Земля — это такой же, можно представить, живой организм, как, к примеру, человеческий мозг одного человека. Вот. Будь то или имбецил, или я все-таки склонен думать, что имбецил все-таки.
0: А вот, скажем так, вот имбецилы, которые используют в своей корыстной цели вот остальную массу для борьбы с другими имбецилами. Ведь вот, ну как, на твой взгляд, имбецилы это они же не все по своей природе положительные. Я имею в виду, несут положительную какую-то энергию. Ведь наверняка есть имбецилы отрицательные, имбецилы завистники. Или все-таки в твоем понятии вот человек яйцо, он же имбецил. Он как бы целиком его характер определен.
1: Мне трудно об этом судить, потому что как бы я сам являюсь от рождения буцефалом. Вот. И то, что мне дано знать, именно вот это знание, как бы отношение имбецилов и буцефалов, и именно поэтому я здесь, и поэтому я говорю как бы вам.
0: Нет, но тут ты немножко скромничаешь, поскольку вот эти исследования...
1: Потому что эти знания как бы не всем даются. Обычно, если имбецил что-то творит, обычно это человек творческой натуры, вот. И, пусть он даже плохой будет, но они никогда между собой не воюют, потому что это люди ума, большой, как бы вам сказать, большого духовного начала, огромного просто. Ну вот. И они никогда не могут между собой, потому что они знают, что борьба и война, или спор даже между двумя людьми, никогда ни к чему не приводит.
0: Но они могут каким-то
1: образом... Как правило, это одиночки все-таки.
0: Одиночки, но они же вынуждены считаться существованием друг друга и как-то делить сферы влияния вот на буцефалов, с позволения сказать. Они же не могут оставить этот процесс вот этого варева остальной массы вне вот своего
1: Иисус
0: контроля.
1: Иисус Христос говорил про таких: будьте ловцами душ человеческих, как бы в Библии.
0: Вот.
1: Я запомнил, вычитал.
0: Да, но в данном случае как бы тот словил, этот словил, а делиться-то как-то надо, то есть... насколько они договариваются между собой? Ведь должен быть раздел сферы влияния.
1: Ну, имбецил никогда не теряет связь со своей, как бы, любой пахарь, который вспахал почву, он никогда не покинет свое поле до полной зрелости, пока не получит урожай, иначе говоря. Система выживания, как бы Нидзин, говорит о том, что все-таки дела обстоят именно так. Как бы это, может, и мы говорили о любви, бы, о самых теплых дружеских отношениях, но жизнь диктует выживание, как бы вот масса, биомасса, она говорит о том, что... Это то, что Господь говорил Троице Святая.
0: Подожди, еще немножечко поподробнее. То есть существует третья личность. Это просто дело в том, что действительно как-то получается очень просто. Имбецилы там и буцефалы.
1: Ну, да. Одни рождают, тут же сидят, да. А те, значит, воспроизводят. Как бы получилось, что вдруг господа и... Как же это называют? Слуги, что ли?
0: Ну, даже не слуги, а подданные, можно сказать.
1: Рабы.
0: Ну, рабы. Настоящий имбецил не будет относиться к буцефалам как к рабам. Это скорее средство производства.
1: Я сужу как бы буцефала. Я же буцефал. Поэтому я склонен считать, хороший и плохой делить все.
0: Нет, я считаю, что в данном случае вот буцефал, он, вернее, имбецил, он не даст буцефалу повода думать о себе, вернее, о своем, как бы, ну, боссе, как о начальнике. Или, ну, даже не как о начальнике. Он будет думать как о более умном компаньоне в каком-то, в общем, деле. Но там, по-моему, вот эти отношения раб и там масса,
1: ну, может, конечно, да, показаться, что имбецил, к примеру, гораздо личность более духовно развитая и совершенная, чем буцефал. Раз их больше, стало быть, как бы они менее способны выживать, да, на планете. Да. На самом деле ничего подобного. Любой имбецил как бы совершенно любит своего буцефала, именно ту свое поле, в которое он вспахал. Вы поймите правильно же.
0: Ну, то есть он его бережет и каким-то образом дальше культивирует.
1: Любимый своего буцефала у него никого нет, вот так я бы сказал.
0: Да,
1: потому что он же культивирует, да, свою личность, как бы, ну, он живет так. А они друг без друга не могут, вот так вот.
0: А в таком случае...
1: Если уж говорить как бы по любви, то вот так обстоит дело.
0: А хотелось бы о третьем лице.
1: Любовь,
0: надеюсь...
1: становится еще и необходимостью просто.
0: Ну вот как бы...
1: Иначе выживать нельзя просто.
0: То же самое, что дыхание. Собственно, да, как дыхание и так далее. Вот третье лицо в данном случае, надеюсь, ты не имеешь в виду маму, поскольку мама здесь не оговаривается, мама уже третье лицо.
1: А мы еще не говорили как бы о половых отношениях. Дело в том, что присутствие имбецилов и буцефалов совершенно здесь отсутствуют половые отношения. Не, они имеют, конечно, место быть, но не больше того, как игра, к примеру, сексуальная или любовная, ласки.
0: А все-таки это третье лицо.
1: А, ну так вот третье лицо, да. Миницил, человек, который обладает...
0: Миницил?
1: Миницил.
0: Вот это интересно.
1: Это как бы буцефал, но у которого, ну представьте, одна чаша наполнена сверх меры, а вторая совершенно пуста, вот если весы, как бы опять же себе представить.
0: То есть это как бы человек-губка, другими словами, который способен впитать, или эти весы находятся целиком в статичном положении, или они все-таки колеблются.
1: И вот дело в том, что еще четвертый есть. Весы, которые направлены слева направо, как бы левая чаша наполнена.
0: Да.
1: А есть другие люди, у которых наполнена, к примеру, правая чаша, а левая пуста.
0: Да.
1: И вот они всегда как бы вместе присутствуют.
0: То есть и все они относятся к категории миницилов.
1: Да,
0: в данном случае,
1: миницилы,
0: да,
1: левые и правые, как бы отсюда и появилось вот психиатрические заболевания, как эпилепсия, когда человек падает, это потеря ориентации в пространстве, то есть абсолютно.
0: То есть противоречие с самим собой, с окружающей средой, да, полностью, да.
1: вдруг человеку, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, вдруг человек вот запомнил, вот, где у него левый, где право, с детства самого, вот ему объяснили, что это левая рука, это правая, вот, а он всегда всю жизнь считал, что наоборот, у него правая это левая рука, а левая это правая, но всегда он всю жизнь соглашался, как бы вот левша, которого научили писать правой рукой. Представьте себе такую ситуацию.
0: Что произошло насилие над...
1: над личностью.
0: Кстати, это то же самое, я вот извиняюсь, что перебиваю, то же самое, что...
1: Вы говорите, что это не насилие, а как бы уговор такой, соглашение.
0: Да, молчаливое такое. Да. То же самое, кстати, как вот насилие происходит над ребенком, мамой еще, когда его учат распознавать время, как правило, по механическим часам, где нет цифрок. Вот, дескать, это стрелка там-то, это стрелка там-то, хотя, в общем-то, мама, она боится чего? У нее страх перед тем, что ребенок это время чувствует. То есть мало того, что эти часы идут из-за него вообще.
1: Да, биоритм совершенно не соответствует механизму, который мы называем сегодня часами.
0: Да, происходит такое насилие. То же самое, что справа и слева. И следующий момент из этого совсем уже грубо, это когда учат завязывать шнурки.
1: Да.
0: Вот это как бы уже на уровне настоящего фашизма, как бы фашизма такого биологического.
1: Большего насилия, пожалуй, наверное, никто еще на собой не знал.
0: Хорошо. Хорошо, вот а не проводились ли такие социологические исследования насчет соотношения в природе меницилов лево- и правосторонних? Может быть, каким-то образом нужно одних там, ну, не то, что как бы...
1: Они общаются между собой на любом уровне. Это может быть любой уровень, как то сексуальный, там, пусть то совершенно отсутствие каких-то сексуальных отношений, научные или духовные, энергетические. Короче, все, что придумано, вся лажа, которая весь хаос как бы в мире, это все привносит меницилы, потому что имбецил с буцефалом не могут существовать, потому что они вот уравновесятся хорошо и тому, и другому. Вот представьте себе, две личности. И тому, и другому хорошо. Вот, и они остались такими хорошими. И как бы жизнь на этом закончилась. Вот они на себя стали вот самими собой, и теми остались как бы навсегда.
0: То есть с данного момента это получается как цех по производству бутафорских фруктов просто.
1: Да, не должно же все как бы останавливаться, как бы жизнь, она и собственное движение, вот это одно где-то, вот есть в этом общее что-то.
0: То есть в данном случае, конечно, получается, что меницилы, они существуют как бы вот как в баллоне с краской, металлический шарик, чтобы просто краска вот эта, она не засохла.
1: А вот эксцентрик, к примеру.
0: Как-то?
1: Эксцентрик. Так. В механике что-то такое бывает.
0: А, да, то же самое. То есть это практически активизация вот каких-то процессов.
1: Двух абсолютных как бы личностей.
0: А скажи тогда такую вещь. Ведь, ну, поскольку имбецилы, буцефалы, они, значит, да, они могут достигнуть какой-то гармонии между собой, находиться в состоянии покоя по отношению...
1: И создать мир, и планету, и галактику. Все, что нас окружает вообще, это придумали именно вот таким образом.
0: Да, но тем не менее.
1: И вообще я хочу сказать, что все, что мы есть, и со всеми веществами, и все, что мы сами, как бы и душа наша, и тело, все это фантазия великих личностей. Всего лишь фантазия. Вот представьте себе такую ситуацию, модель как бы.
0: А, то есть то же самое, что сон. Да. Можно сказать, что это сон великих личностей. А вот...
1: Кое-кто считает, что сон — это как бы продукт своего собственного выделения, что ли, если можно так сказать. На самом деле ни одна фантазия, ни один сон человеку не приходит от него самого. Дух, обитающий как бы в теле, он, конечно, воспроизводит какие-то свои фантазии, но это настолько далеком и тонком уровне, что это может рассмотреть только другой человек, к примеру, который с ним очень духовно близок. Поэтому происходит тесное общение между людьми.
0: Нет, но ведь известны случаи, когда вот эти фантазии, они как бы, ну, поначалу визуализировались, затем принимали какие-то совершенно уже физические конкретные формы, после чего, собственно, приобретали суверенитет от своего как бы создателя. То есть ты, например, сотворил новую реальность вроде бы, да, и думаешь, что держишь над ней контроль. Глядь, а завтра как бы тебе говорят, типа, адью, мы пошли. И они прям все собрались и ушли. И ты прям даже и не знаешь, где они сейчас ходят, потому что и ты даже сидишь и ждешь, что, скажем, если ты создашь сейчас какую-то еще одну новую реальность, ты что-то сфантазируешь, то те могут вернуться и между собой в этом вот мире новой реальности уничтожить вот тех, которых ты как бы по новой создал. Вот этот момент, он...
1: Да нет, когда когда вы переходите уже на уровень создания новых реальностей, пусть то компьютерный, виртуальный, дело в том, что все это же все фантазии людей.
0: Ну, да,
1: и все фантазии, они существуют также в материальном. Ну и можно сказать, что все, что, к примеру, придумал какой-то один ребенок, уже есть по-настоящему. Так же, как мы с вами существуем, так же все есть в фантазиях ребенка. Это очень тонкое такое осмысление вот новых как бы веяний, так его духа, понятия жизни души.
0: Ну, а не может ли это быть так, как, скажем, комплект? Ну, ремкомплект. Вот к какому-то устройству прилагается ремкомплект. Так мамой, например, к ребенку при его рождении прилагается комплект определенных фантазий, не противоречащих вот миру, в который ребенок попадает. И как бы, а если как бы в этом ремкомплекте чего-то не достает, это подталкивает ребенка, значит, фантазировать как-то произвольно.
1: Когда вы достигаете такого уже духовного уровня и осознания того, что все фантазии ваши, всего лишь фантазии, существуют на самом деле, как бы, вот, и уже само слово, как борьба, война, уже отсутствует в этом, потому что конфликт никогда не входит, не может существовать в одной личности. Представьте себе человека, который, вот, буцефала, который воюет сам с собой, как бы, вот у него левая и правая половина поссорились, ну, представьте, как бы левый глаз и правый вдруг поругались друг на друга и не стали, ну, не захотели быть вместе.
0: А ты знаешь, что, кстати, где-то процентов, я не хочу обидеть как бы население нашей страны и других стран, но тем не менее мне кажется, что процентов 80 вот населения страны находится в серьезном противоречии между собой, сами с собой, именно из-за нарушения вот этих, как правая и левая сторона поссорилась. Это и есть как бы, кстати, другое объяснение вот такого явления, как базитизм, причем уже агрессивная фаза базитизма, когда вот такому человеку, у которого лево и право поссорилось, ведь очень трудно не то, что какой-то даже терапия это как бы вынужденная мера, на которую нельзя идти, поскольку это не гуманно, а просто психотерапия какая-то, она ни к чему, как правило, не приводит, наоборот, говорят, да что, ну там, мы пойдем дальше.
1: Мы же совершенно нормальные, зачем?
0: Да.
1: Почему так принято считать, что все рассказы о духовности и о психиатрии, потому что психиатрия и духовность в стране, такой как Россия, приобрели сравнительно одинаковые как бы названия. В общем, это одно и то же.
0: Ну, практически получается, да.
1: Да, потому что все-таки духовных людей, как-то даже священников, пусть, мне кажется, когда-то власть имущие, попросту правители объявили все-таки, ну, не то, что объявили, а заставили большинство людей думать так, что это как будто не вполне нормальные люди. Как-то даже, может быть, и психически неравновешенные, и вплоть даже до того, что сумасшедшие просто.
0: Но, с другой стороны, это было где-то, может быть, так и всегда. Да, единственное почтение было к каким-то шаманам и так далее. Но потом пришли миссионеры и сказали, что шаман это как бы срань Господня, а вот настоящая, дескать. И прям поднесли. А те, как бы они говорят, да, это как бы дело. То есть они принесли им общественный храм, а вместо храма индивидуального принесли храм общественный. То есть здоровую конструкцию там с каким-то куполом, куда можно прийти и поклониться общественному как бы Богу. То есть в данном случае вот это очень сильное оружие психическое, но вот именно сама церковь, это же...
1: Да.
0: Вот. А вот каким же образом можно, ну не то, что этому противостоять, а вот каким образом вот этот дуэт, мама, значит, и ее вот как бы производные, каким образом они могут...
1: Продолжение даже.
0: Да.
1: Так все нормально на самом деле. Все просто прекрасно.
0: То есть так и будет.
1: Да. Но я думаю, что борьба как таковая, споры, скоро это должно закончиться, потому что настоящие правители именно духовные и люди высококультурные никогда не допустят, чтобы происходила борьба одного буцефала, к примеру, по какому-то там поводу. И происходит оздоровление вообще почвы, называемой человеческие мозги.
0: Вот, а здесь, может быть, немножко как бы...
1: Экология как бы начинается изнутри, с сегодня.
0: Это да, но я немножко позволю тут себе не согласиться. Дело в том, что как бы вот, как ты правильно сказал, люди культурные не позволят возникнуть конфликту между имбецилами и буцефалами, да? Вот. Но как бы у них есть такая установка, что для сохранения собственной культуры и для сохранения...
1: Это какой-то код даже там генетический.
0: Да, да.
1: Для... Так устроена природа. То есть это такая фантазия тех высших личностей, в которых мы как бы присутствуем.
0: Нет, ну подожди, мне опять же кажется, что вот это время, оно как раз лет 10 назад прошло, когда вот такие люди, о которых ты говорил, полезут, ну не то, что полезут, а станут не допускать этот конфликт. Скорее, сейчас, мне кажется, произойдет по-другому. Вот у них начался конфликт, то есть, значит, имбецилы, буцефалы, у них между собой какая-то разборка, тут еще, значит, прилезли вот эти весы туда-сюда. Вот в данном случае... Вот люди, творящие вот эту реальность, они уйдут от ответственности активно, потому что у них будет оправдание такое, что мы уходим от ответственности, чтобы сохранить наш, дескать, внутренний храм в чистоте, то есть наша культура, она должна быть внутри, мы не будем это урегулировать, мы лучше сделаем так, это реальность новая, она станет старой, она самоуничтожится, а мы лучше создадим новую.
1: Они без этих как бы не могут объединиться.
0: А им не нужно объединение сейчас.
1: Без другого не могут существовать, вы поймите правильно.
0: А вот,
1: как сын не может быть без мамы. Сын как бы это продолжение мамы.
0: Это да, но а вот есть же действительно случаи, когда вот происходил полный отрыв пуповины, и как бы мама была, ну не то что забыта, она была на уровне каком-то, ну типа как японский император, вот из этой серии не больше того, вот, или там английская королева, вот, а пуповина уже была разорвана, он как бы творил неосознанно. У него мозг, да, очень хорошо все генерировал, но генерировал то, от чего он сам с утра он просыпается, с утра смотрит, значит, за окно, а там, в общем-то, результат его генерации такой, там все, значит, ходят там, и там у них все налево там свесилось, а у этих там направо все свесилось. Он так, ой, бежит, а мама, понимаешь, а пуповины вот висит кусок, мама ушла, а ее нет. Он так, ой, и куда? Он такой беспомощный. И он бежит, конечно, там...
1: Оказался вдруг в мире своих фантазий, как бы.
0: Да, да, которые сильнее его.
1: В абсолюте, вот. Но вот если представить, да, что личность оказалась вдруг в абсолюте в своей собственной фантазии.
0: Да, ну вот это уже сейчас много достаточно.
1: Такое может произойти, но буквально в каких-нибудь деталях.
0: Ну, а насколько эти детали, вот на твой взгляд, все-таки опасны для всего окружающего? Ну, например, там, для природы. Вот это же тоже очень важно. Ведь вроде бы детали деталями, а с другой стороны, как бы один сделал, да, другой посмотрел, смотрит, ага, этот бы с пуповины создал, посмотрел, испугался, вроде пронесло, думает, ну ладно, а я типа там, ну чем, ну там детали я попробую. Раз так, а завтра уже им приходят, говорят, это вы знаете, на самом деле вы как бы созданы нами, вот как бы вы наша новая реальность, вы теперь старая, мы сейчас...
1: Ну представьте себе отношения, как бы сын, мама, опять же, вот уж взяли, если мы такой святой образ, как модель. Представьте себе, что сын рождается в мире своей мамы. Все, что вокруг его окружает сына, это всего лишь фантазия мамы.
0: Да, конечно.
1: Не просто как бы даже вещества какие-то там или предметы, или что-то, или он сам вот как бы потрогать левую рука может правую, левую. Вот. А это всего лишь мамина фантазия.
0: Да,
1: вот.
0: То есть она, ну, своего рода джойстик такой. То есть каждая его рука — это джойстик для него же самого.
1: Она, конечно, живет в своем каком-то мире духовном. И если туда заглянуть, она редко кого пускает, конечно, только любимых людей.
0: И, кстати, вот они как бы не имеют права говорить о том, что там увидели, как это не жалко. Хотя здесь она совершенно права. То есть,
1: поэтому может это показаться или очень каким-то сказочным, или даже тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что это очень как бы нереально всегда.
0: Нереально, и это опять же принесет какое-то, да, очень большое добро, с одной стороны, но этим добром не сумеют воспользоваться, вот, и сами себе натворят, то есть у них весы могут вверх прям загнуться так сразу. Но поскольку любая информация, ей нужно же уметь пользоваться. Если эта информация какая-то очень, так сказать,
1: но в основном,
0: от мамы...
1: Конечно, да. Это все хорошо до тех пор, пока сын не вступил как бы в половую зрелость и не захотел стать сам личностью. Если это имбецил, то как бы вот тем зерно, тем создателем, творцом, как бы вот образ творца священным встает перед нами. Вот. Или тем же Буцефалом. Просто человек, который знает, что хорошо, что плохо. Именно по-настоящему абсолютно это знает. Вот. Как для самого себя, так и для окружающих.
0: Ну, то есть здесь в данном раскладе получается, что основная функция мамы это как бы вот этот небольшой отрезок до того, до семени извержения, собственно, проследить.
1: Рождать новую реальность.
0: Для, ну, что на его пути, естественно, пока вот он... Ну, а в тот момент, когда он достиг половозрелости, уже обмахнатился, вот она может уже прекратить это делать, вот, генерацию.
1: Вот, отсюда, с этого момента, и проявляются такие вещи, как сексуальная агрессия, вот страх, в частности. Потому что сын как бы становится разрушителем материальной иллюзии. Именно материальная иллюзия — это не значит вещество, строение всех предметов, как бы плекс. Это называется. А именно вот ее даже фантазия уже в корне как бы. Иначе говоря, вдруг сын является как бы самой пагубой или смертью даже, вот тем образом страшным, которым именно как бы является смертью вот своей матери.
0: Ну, не целиком, а той части ее генерации, и, которая вот была создана для вот до, что, которая действовала до начала его созревания, собственно говоря. Но я-то так думаю, что это
1: ее рода... великий дух, она как бы ощущает, она знает, что то, что она как бы породила, и то, что все ее фантазии должны как бы ее в конечном итоге закончится и уничтожить ее саму.
0: Ну, здесь в данном случае вот эта самоотверженность, она же как бы заложена, как ты считаешь, в ее природе, или это у нее насилие над собой? То есть иногда ведь это происходит случайно, то есть она глядь, а уже надо. А иногда это бывает очень как бы серьезно.
1: Это все не в природе. Женский дух живет совершенно другими категориями.
0: Даже... Вот немножечко поподробнее, если можно, об этом, да.
1: Как бы я хочу сказать, что женский дух живет всегда. Мужчина волен объявить себя или захотеть, что это, быть умершим или живым всегда. Вот, как бы встают такие образы. Великие, как бы, личность, которая живет всегда, присутствует во всех своих воплощениях других. Иначе говоря, реинкарнация. Вот. Или же вот другая личность, которая все время погибает. Вот он воплотился в каком-то образе мальчика, к примеру. А его дух настолько силен, что он знает, что значит в такой форме он существовать не хочет или просто не может.
0: И ему постоянно просто... попадает под в аварию или еще куда-то.
1: Да,
0: то есть,
1: да.
0: В принципе,
1: именно просто потому, что он так фантазирует и так создает для себя такую обстановку.
0: Хорошо.
1: А женский дух перемещается, как бы все, что женщины, живущие на планете Земля, это единый храм, в котором живут души мужчин, как бы вновь прибывшие с различных галактик. Вот. И женский дух, он переливается как бы из одного в другое, из пустого, как бы, скажем, в порожнее. Может, это и смешно, и грубо, конечно, звучит.
0: А скажи, вот...
1: Достаточно, у женщин достаточно симпатии. Если одна женщина понравилась другой, они тут же становятся одна другой, другая этой.
0: Да, взаимность, там, слияние и так далее.
1: Да, они меняют храм, как бы, дух. А одной женщины, вот, как бы, встает подруге мама, образ. Тоже да, она, да, да, она да, тоже да. Мама должна быть точно так же, она себя ощущает. Она должна быть такая же обязательно.
0: А вот,
1: такая... И они должны быть симпатичны друг другу.
0: Ну, само собой. А такая вещь, как...
1: При
0: скажем...
1: таких условиях они сразу, как бы, дух одной мамы переходит в дух другой мамы.
0: Ну, и... кстати, частично может, не обязательно целиком. То есть, может
1: да,
0: быть, какая-то...
1: Да, может, частично, можно, да, и детально как-то, да.
0: А
1: поэтому
0: вот такая вещь, скажи, пожалуйста, как вот как аборт, это не является ли самым хитрым обманом вот мамы с точки зрения... То есть, он не просто там... То есть, он даже гораздо старше по уму своих товарищей, которые попали, например, под автобус, чтобы это их не устраивает, а уже да, раньше, да. Они до появления.
1: Вы сами ответили как бы на свой вопрос, Александр. Дело в том, что вот, получилось так, что аборт это как бы в основном происходит от мужчины. А мужчина, как правило, вот если такой человек, мужчина, который занимается самоуничтожением.
0: Ну да, так постоянный суицид, дескать.
1: Да, вот, ну вот, к примеру, такая личность, которая живет для того, чтобы скорее бы умереть. Ой, ну, наконец-то, ой, моя смерть пришла. Ну вот, хорошо, наконец. Как бы смерть ждет, как избавление. избавления от каких-то мук или там обязанностей супружеских. Вот. Представьте себе такую личность, которая вечно недоволен вот как бы своим воплощением. Вот. Я не говорю о том, который доволен всегда и умеет создать вокруг себя атмосферу и рабочего, и духа, и для тела, чтобы ему всегда было как бы наслаждаться. Жизнь для наслаждения у человека. Вот, он культивирует это.

0: наш разговор. И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, имя которого я пока вам не буду называть. У вас есть возможность постараться догадаться самим о том, как его зовут. Хочу сказать только, что человек это наверняка вам известен. Если у вас возникнут какие-то вопросы к нему, то можете задавать их по телефону 203-19-22. Ну, и мы продолжаем нашу тему, наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, вот как бы не кажется ли тебе, что в последнее время одной из составляющих страха все-таки как такового является неправильное осмысление вообще самого понятия «время»? Ну, то есть, поскольку мы знаем, что уже пришло...
1: Всегдашнее опоздание, стресс...
0: Да-да-да-да-да, вот именно это я имею в виду.
1: Это отношение к страху как к нездоровому чувству.
0: Да, вот мне бы хотелось все-таки немножко затронуть тему времени. То есть вот само понятие «время», изменилось ли что-нибудь с тех пор, как было решено, что настало все-таки всегда? Потому что...
1: Ну да, всегда же все-таки абсолютная единица, да, более-менее то есть... приближенная. Мы же все стремимся к абсолюту, к красоте. Красота — это абсолют, и абсолют — это Бог. Именно то, что как бы надо, самое высшее достижение. Пусть даже разума или цивилизации, или еще чего-то такого.
0: Да, но мне бы хотелось немножко индивидуализировать.
1: Ну так вот, да. Наконец-то, когда после разделения времени ощущения было, есть и будет, после того, как не стало и смерти, и ощущения там каких-то расставаний, вот, часы всего лишь стали прибором, хронометром, ну, всего лишь прибором, который как бы объединяет нас всех, совершенно не отражающий настоящую реальную действительность. И даже и то, что я не побоюсь этого сказать и объявить, совершенно не соответствующий космическим каким-то влияниям и соответствие приближения или удаления каких-то планет. Ну,
0: то есть, как бы, ты хочешь сказать, что вот хронометры вот эти, это как бы управляется кем-то ради чего-то. Все-таки вот хотелось бы это узнать немножко твой взгляд на эти вещи, потому что неоднократно...
1: Ну, для того, чтобы себя ощущать просто в какой-то, в одной из фантазий вдруг вместе.
0: То есть...
1: Да, понятно, ну вот была фантазия, к примеру, что на всей Земле должен победить коммунизм. Об этом же кричали по громкоговорителям ежедневно. Да, да, да здравствует коммунизм, да здравствует коммунизм, всегда же кричат. И все люди себя чувствовали, что да, мы вот вместе, мы все как-то едины, и нам хорошо от этого. Потому что единение всех людей — это счастье.
0: Ну, а в данном случае получается, что вот...
1: Без всяких сомнений, как бы.
0: Да, но немножко получается разногласие в том смысле, что как бы, если ты говоришь, что хронометры все вот эти и часы они не соответствуют как бы реально существующему какому-то времени, да,
1: да,
0: то получается, что это обман во благо. Вот то, что
1: ну, будем сказать, что, скажем так, что часы все-таки это создание, этот прибор, абсолютно управляющий материей, именно веществом. Они созданы, хронометр, в общем, хронометр создан для того, чтобы какие-то поезда там не столкнулись друг с другом, чтобы один человек встретился с другим, как бы два тела столкнулись и что-то создали еще новое. В общем, хронометр, управляющий материей, как бы ключ к веществу.
0: То есть, как бы то же самое, что как бы идти и не падать из этой серии. Что...
1: Да.
0: Хорошо. Просто... А в таком случае, ведь ну, во времена древних греков не было индивидуальных хронометров, там вот наручных часов и так далее. Было там на центральной площади в Афинах одни солнечные часы на всю братву ихнюю. И, тем не менее, каким-то образом они умудрялись как-то сталкиваться. Но те часы, они, тем не менее, гораздо более реально отражали то время, которое было тогда, хотя оно было совершенно другим. То есть, ведь время тоже серьезно изменилось. Тогда все-таки существовало сегодня, завтра, вчера, неделю назад. Вот, поскольку сегодня существует только всегда, то ведь эти часы, они как-то должны выглядеть совершенно по-другому.

0: другому. То есть вот как будто не мог немножечко так пофантазировать. Может,
1: это всего лишь, да, другие часы, какая разница. Можно, ну, создать другой прибор, к примеру, опять вернуться к солнечному и сказать, что сегодня по солнечному самое лучшее. И самые точные поставить на площади, к примеру, вместо мавзолея, и сказать, что вот эти часы самые точные. И, к примеру, из одной чаши в другую будет пересыпаться там за 5 лет. И все будут знать, что это пятилетка вот пришла. И опять, что за эту пятилетку мы должны создать столько, выловить столько рыбы там, или, ну, так, создать колхоз-миллионер очередной.
0: Угу. А вот,
1: просто принять за абсолютное что-то общее такое.
0: Так, может быть, имеет...
1: единицу, какую-то единицу, абсолютную единицу нужно... ну, ощутить общество, нужно ощутить абсолютную единицу.
0: Может быть, имеет смысл каким-то образом измерять сейчас время вот комбинацией других каких-то величин, ну, например, давление, влажность, там, ну, я имею в виду атмосферное давление, влажность, температура. Может быть, время как раз оно состоит вот из этих...
1: Но это иные приборы просто, один прибор.
0: Нет, я сейчас говорю не о приборах, я говорю о реальной сущности времени, то есть состоит ли время из давления, из температуры каждого индивидуума и так далее. Да, ну, соответственно, как бы из биоритма и так далее. То есть, или все-таки это заблуждение, вот Арнольда Загу?
1: Все-таки это, да, заблуждение, все-таки любовь и все-таки биоритмы. Потому что если один человек просыпается ночью и говорит, что сейчас день, и он видит, что сейчас день действительно, то всем людям, которые идут за ним, и все, кто его любит, они тоже так же будут видеть, как он.
0: Нет, ну хорошо, тогда здесь встает такой вопрос. То есть ведь вот нам в данный момент с тобой удобнее, чтобы сейчас был день. То есть мы объявляем, что сейчас идет
1: день. Иначе говоря, что...
0: Но если... подожди, мы же в состоянии сделать так, чтобы действительно был день. Мы этого не делаем, потому что мы очень гуманные люди.
1: А потому что есть такие люди, которых любишь ты или которых люблю я.
0: Да, я и говорю о гуманизме.
1: Они, между прочим, на самом деле достаточно высокие, организованные личности. Вот, они имеют общение сейчас, через дух, через нас, как бы общение. Вот. И они решили, что сейчас ночь, как бы, и мы их настолько любим, что мы не будем даже спорить с ними. Зачем? Мы просто принимаем это с любовью и с радостью.
0: Да, и целиком, кстати, благодарны.
1: И никто в этом, что... да, не сомневается никогда.
0: Да, а скажи вот, о чем я хотел еще у тебя узнать.
1: Иначе говоря, что когда ночь, это не всегда ночь на самом деле.
0: Но просто говоря, это как бы принимается условие, что, дескать, да, на данном случае 3 часа ночи, как бы, и все. То есть, чтобы не травмировать тех, кто действительно так считает. А, скажи, пожалуйста, а касается ли это температуры? Вот объявляли, что, дескать, завтра будет как бы холодно, да? Вот, идет, то есть, такое какое-то опять насилие. То есть, кому-то, видимо, очень захотелось, чтобы завтра было холодно. Ведь понятие тоже холод-тепло, оно, ну, не то, что относительно, это просто не существует. Существует,
1: да, тоже,
0: как бы, константа температуры определенная, а меняется нагрев тушек.
1: Здесь деньги.
0: Деньги, думаешь, на меня?
1: Да. Обязательно. Потому что каждый бизнесмен и очень большой человек, простите, вот, он может как бы влиять на окружающее его общество, которое создано в его понятии для того, чтобы создавать его благо, создавать его кошелек, из которого он как бы им сделает что-то хорошее взамен.
0: А, вот так,
1: да. Угу. Он может повлиять, конечно, на погоду и сказать, что тетеньки там с гидромедцентра, скажите, что завтра будет гололед, на самом деле будет очень тепло. И поэтому он поедет уже на резине, как бы уже на своем автомобиле, на летней резине, а те еще поедут с цепями. И он, конечно, всех перегонит там, заработает лишнюю копеечку там, денежку.
0: Ну, в принципе, да, я думаю, что это, в общем-то, наверное, основная из причин. А скажи ты вот такую
1: вещь. Это влияние, подавление, это все борьба. Вы поймите, вот все это от борьбы, от подавления одной личности другой. Это все проходящее.
0: Ну вот мне кажется, что гораздо более таким ярким примером подавления как бы меньшинством большинства, но большинство этого где-то и заслуживает. Это являются вот такие обращения как бы через средства массовой информации к населению, что, дескать, людям с не очень хорошим здоровьем, со здоровьем, которое каким-то образом редактируется внешними погодными условиями, следует быть осторожным в такие-то дни, дескать, неблагоприятные дни. Вот,
1: гуманизм, да, конечно, отношения...
0: Но он же отсутствует здесь, в данном случае, вот, который я описал.
1: Существует такая модель общества, эта модель общества называется гуманизм, и как бы присутствие, ну, иначе говоря, ориентация на человека, который слабее. или болезненнее каким-то образом. Но нет, вы поймите, здесь же, и все общество становится и слабее, и болезненнее от того, что помощь, конечно, необходима, но следовать этому и делать из этого как бы смысл и модель всего общества. В модели всего общества должно присутствовать как бы вот эта деталь, гуманизм. Но вовсе это не должно быть единым целым.
0: Нет, ни в коем случае. Но здесь в данном случае... То есть, что такое антигуманизм? Антигуманизм — это отсутствие гуманизма в личных корыстных целях, правильно? А здесь это просто мудизм уже. Когда... Да, ну то есть идет просто загрузка конкретная, конкретных личностей. То есть в данном случае, когда идет такое предупреждение, что это неблагоприятные дни. То есть на самом деле все дни одинаковые, когда есть всегда и постоянные температуры, и давление постоянное, просто идет в тиралово своего рода гипноз. Людям с тем, чтобы как бы даже не добиться от них чего-то, а с тем, чтобы доказать себе свое «я». И вот я, дескать, очень мощный, я им сказал, и они из-за этого начинают хуже. У них прыщи прорывают и пучат.
1: Да. Любопытство — это здоровые чувства, то же самое, к примеру, как и страх.
0: Нет,
1: ну, это тоже чувства и ощущения. Если одному человеку очень интересно, к примеру, какой завтра день, благоприятный или неблагоприятный, а другой человек взомнил себя богом, к примеру, имбецил один, вот, и он сказал Буцефалу, ну, конечно, это завтра будет неблагоприятный день.
0: И тот, конечно,
1: а тот ему дал, к примеру, денежку или готов платить за ту литературу, которую выпускает имбецил. Я еще раз скажу, что имбецилы, они могут себе взомнить о себе, что они боги и творцы. И действительно это так. Это тот священный образ, о котором говорится и в церквях, и в священных писаниях. Человек-творец, который создает не материальный мир, а создает то, в котором существует этот мир материальный. Как бы одна из деталей той структуры, в которой живет имбецил по-настоящему.
0: Да,
1: но дело в том, что имбецил не может существовать без Буцефала.
0: Не может, но с другой стороны, ведь нехорошо ведь имбецилу смеяться над Буцефалом.
1: Да почему хорошо? Смеяться всегда хорошо.
0: Нет, ну хорошо.
1: Главное, чтобы это не выходило зло просто.
0: Вот, а это же, когда говорят о неблагоприятных днях, это же прям сатанизм какой-то.
1: Да, если есть потребность сегодня в сатанизме, и говорят, что вот, к примеру, должен появиться антихрист наконец-то, сначала до Бога. И если общество хочет этого, то они найдут и личность, и люди найдут, и создадут. Пусть это антихрист и явится даже и не в той, ну, я оговорился, конечно, пусть, не дай бог, конечно. Ну вот, пусть это будет не личность, как человек, к примеру, а какая-то вот фантазия. К примеру, вот как страх. К страху относятся как к болезненному чувству. А на самом деле это совершенно здоровое чувство, к примеру, для мужчины.
0: Есть такое мнение бытует, что как бы антихрист, нехорошо это слово говорить, конечно, но тем не менее, что он уже сейчас появился, его происшествие началось, и как бы он материализовался в системе интернет. Вот как ты считаешь?
1: Да вот священная мечта вообще всех людей. Я просто в этом уверен, что наконец-то, чтобы что-то происходило, чтобы дух как-то продвигался, существовал вообще.
0: Нет, ну просто уже, ведь поскольку идет серьезное развитие...
1: А так как не происходит ничего, и нету второго пришествия, наконец-то, обещанного. Как бы уже говорят, что Бога нету.
0: Так нет, но ты-то сейчас в данном случае, как бы, может быть, считаешь, что, скажем, Бог или Антихрист, это значит, один дяденька с бородой добрый, а другой с рогами. Вот, а вовсе не обязательно они в современном мире должны существовать в таких материальных, в таком материальном виде. Это может быть что угодно.
1: Это тот мир, который создал имбецил, то есть человек-бог-творец, как бы его фантом, плохая фантазия.
0: Да, но однако...
1: Вот, и которая присутствует в умах буцефалов, то есть людей, которые все раскладывают как бы на все по полочкам, на две составляющих. К примеру, 0 и 1, как цифровая аппаратура. Вот.
0: Да,
1: это тоже изобретение же буцефалов.
0: Да.
1: Вот. И вот, пожалуйста, происходит так. Вот такие вещи происходят, что в одном человеке, как бы в буцефале, начинается война. То есть одна половина вдруг появляется богом, другая становится антихристом.
0: Ты послушай, в таком
1: не
0: случае
1: богом, антибог. Как бы война в одной личности же. Не могут же глаза поссориться друг с другом. Две руки не могут побить друг друга. Дело в том, что вот...
0: Но подожди, в таком случае...
1: Не перебивайте меня, пожалуйста.
0: Нет, подожди. Прошу прощения.
1: Дело в том, что я хочу очень важную вещь сказать о том, что я узнал только сегодня. Дети сегодня говорят, да, не только дети, подростки вообще уже, говорят все, Бога нет. Бога нет и занимаются буквально своими делами. Ходят там по подъездам, и значит, можно говорить всякие слова некрасивые и поступать как-то некрасиво. Раз Бога нет, ну что ж теперь сделать?
0: Ну да, дескать.
1: Да. И вообще родители обманули нас, обещали, что будет вот скоро, скоро.
0: Да, и ничего не произошло.
1: И ничего не произошло. Да. И даже антихриста как бы не появился. И вообще никакого чуда.
0: Нет, просто я еще раз хочу сказать, что он не визуализировался. Вот я все-таки
1: да,
0: хочу...
1: Да, да, его нельзя пощупать, его нельзя посмотреть там. Вот, да. Хотя бы посмотреть. Как
0: тронуть за вымя.
1: Да. Ну так вот.
0: Произошел обман такой.
1: Да. Ну вот, так продолжение есть в книгах священных. Люди, которые молятся Богу и называют его Аллах, но Бог един, и ему молятся как бы все по-разному. Вот. И имен у него очень много. Ну так вот, нет Бога, кроме Аллаха. Как бы вот нет Бога, запятая, там должна в этой фразе существовать, кроме Аллаха. К примеру, просто у Бога может поменяться даже имя. Бог может возникнуть в одной как бы ипостаси или в другой. Или приобрести вдруг иное имя, его всегда нужно узнавать просто на все.
0: А вот вполне возможно, что просто тут не произошел вот обман со стороны родителей вот этих подростков, а просто как бы по неведению, вот они не знали о таких воплощениях всеразличных, и у них сейчас происходит у самих дезориентация. Они смотрят, они, может быть, чувствуют, что вот оно здесь, но им страшно в этом признаться, потому что у них спросят, а где, покажи, а у них не хватает уже их компьютера, встроенного на вот как бы на распадных эхолотах, нет, они не чувствуют.
1: Вдруг оказалось,
0: они же не
1: что...
0: киты. Вот это очень важно, что человек должен быть кит. Вот если человек кит, то он как бы должен все. То есть вот любой как бы буцефал, да, и любой имбецил, это как
1: что
0: бы киты.
1: Что как бы фонтанчик маленький.
0: Да-да-да. Да.
1: Должно быть вот столько его.
0: Взахлеб, во-первых, надо.
1: Да.
0: Вот, а они-то нет. Поэтому здесь в данном случае, мне кажется, что происходит не обман, может быть, немножко неправильно, не обманули они, а они сами обманулись или нет.
1: А я бы сказал, может быть, открыли свой храм души, называемый чудным храмом.
0: Да, ну, ЧХ.
1: Да.
0: Сокращенно.
1: Иначе говоря, родители рассказали своим родителям о своей фантазии, концепции мира, в котором они живут, в своем фантазии. Дети же живут в мире родителей.
0: Да, да.
1: Ну вот. И родители однажды рассказали своим детям о своем мире. Не о мире их же детей, а в мире, в котором живут они на самом деле. Ну вот. И дети поверили, конечно, но они верят всегда в то, что должно что-то происходить реально.
0: А в принципе, ведь это очень некрасивое действие со стороны родителей рассказывать о своем мире. Это то же самое, что там, когда вот татаро-монголы напали на Русь. Практически в данном случае Русь, это как бы ребенок...
1: Да хотя бы школа выживания просто элементарно даже.
0: Ну да, да, то есть это несколько агрессивные все-таки действия, необдуманные.
1: Как пользоваться ножом? Не суй, к примеру, два пальца в розетку.
0: Да-да-да.
1: Самое элементарное — это посвящение как бы в свой мир, рассказ о своем мире.
0: Или там не ешь стекло.
1: Да, и вдруг покажется, да, появится феномен, который, к примеру, от того, что он как бы вот сует два пальца в розетку, он совершенно не обугливается, а получает
0: это нормально.
1: Экстазные какие-нибудь ощущения, да, для него это нормально, и вдруг он узнает, родители ему рассказывают, что в нашем мире это так не делается. Представьте себе такую модель, что в нашем мире от этого обугливаются, там, отваливаются руки, или как-то человек
0: уходит в какие-то глупости,
1: совершенно непонятности.
0: Это то же самое, что...
1: Как-то знаешь... умирает, а что такое? Они сами как бы и не знают. Да.
0: По-моему, процесса. Вот да. Ведь придумал же какой-то идиот пословицу, рожденный ползать летать не может и так далее, да? Человек как бы там не может
1: как
0: летать.
1: Бы, не может ребенку дать пощупать что-то такое, или там показать даже.
0: То нельзя запрещать хотя бы.
1: Уже если даже не может рассказать об этом, что же тогда вообще об этом думать? Вообще, значит, этого нет. Это проще всего откинуть.
0: Да вот все это на самом деле идет, согласись, еще от того, вот, как мы говорили в самом начале нашей сегодняшней беседы, от завязывания шнурков. От завязывания шнурков, а от этого ложка за папу, это ложка за маму.
1: Да.
0: Вот это очень страшно. И, кстати, это фашизм. Это чистой воды. Вот когда это ложка за папу, это ложка за маму. То есть... Лейфгайд, ты съешь эту ложку, и ты будешь здоровый и пухлый. Вот. А вполне возможно, кто сказал, что именно от этой ложки он будет здоровый и пухлый.
1: А вы знаете, у меня такое ощущение, да, Александр, что должен произойти в России некоторый всплеск фашизма среди молодежи.
0: Ну, вот,
1: потому что это как бы агрессия коммунизма порождает антиагрессию. Все-таки она существует, и сия агрессия называется фашизм. Это пройдет, конечно, очень быстро. Мне так лично
0: ощущается. Тем не менее, вот действительно, это явление, оно как бы очень
1: во-первых,
0: сейчас серьезно занимает
1: во-первых,
0: место.
1: Во-первых, это очень эротично.
0: Во-первых, это эротично. Во-вторых, это становится модным.
1: Модно.
0: А в-третьих, этому это не придают значения особого никто.
1: Жизнь молодых людей.
0: Да, да. Но, и даже есть такое выражение, типа, что хочешь быть красивым, молодым и сильным. Ну, такая детская песенка.
1: Да, да.
0: То есть нужно быть молодым.
1: Делай физзарядку.
0: Делай физзарядку. Ну что же, я предлагаю, если ты не против, может быть, послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю. И, кстати, так сказать, выстраивать ваши гипотезы, кто сегодня является гостем программы «Монморанси». Скажу только, что человек этот вам наверняка хорошо известен, и уже однажды он у нас был. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Да-да-да.
2: Привет.
0: Здравствуйте.
2: Это Илья Свенск.
0: Здравствуйте.
2: Не так давно из Ирландии.
0: Понятно.
2: Окей, я когда-то очень давно играл у вас на шотландской волне.
0: Мы помним, конечно.
2: Я Оль.
0: Да.
2: Итак, я думаю по поводу времени.
0: Угу.
2: Вы знаете, это было, как мне кажется, в конце 12 века. Первые публичные часы в городе Аахене.
0: Да.
2: Это такой есть в Вестфалии, Германии. Окей? И тогда впервые была идея совместить вместе крест и время. Мементо мори. Помните о смерти. Дальше.
0: Ну, это же, простите. Да, я не буду перебивать. Потом, как бы, наш гость сразу просто, я вижу, уже несогласие в его глазах. Не с историческими фактами.
2: Я цитирую вполне известные вещи.
0: Да.
2: С тех пор часы вместе с крестом на башнях городов до появления карманных часов и, собственно, индивидуального времени. В конце, скажем, 17 века. Вот. И церковные колокола, которые отмеряют время жизни. Мне иногда страшно становится, когда я иногда имею свои карманные часы, глядеть на них и смотреть. С каждым тиком исчезает время нашей жизни. Я иногда думаю, что, черт возьми, деньги всегда можно заработать, но мы все имеем только один капитал, который никогда не увеличивается. Это время нашей жизни.
0: Понятно. Кстати, такого же плана идол, я имею в виду в форме часов, установлен вот в Праге.
2: Фетиш.
1: Фетиш, да.
0: В Праге, вы если были, там вот эти часы, где...
2: Вы знаете, я ни разу не был в Праге, мне все рекомендуют ни разу.
0: Хорошо, там стоят.
1: Вы всего лишь связали свою жизнь с прибором.
2: Я не имею часов, слава богу.
1: Вы счастливы.
2: Дальше, Аллах.
0: Да.
2: Вы знаете, несколько лет назад в Берлине я встретился в одном баре с одним весьма продвинутым человеком. Он был мусульманин из Северной Индии. Мы выпивали вместе в баре, немного курили, беседовали о том, о сём, главным образом в принципах игры на табле. Вот. И, между прочим, он мне рассказал, что древнеарабский вот, также относится к санскритским языкам и к индоевропейским языкам. И таким образом он мне объяснил, что понять слово «Аллах» я не знаю, черт возьми, я не знаю арабского. но в его интерпретации это было весьма легко понять. Мы разговаривали по-английски, поскольку он не знал немецкого, и он знал только арабский, пушту и другие языки. Вот, ну, соответственно, мы говорили с ним по-английски. И он мне объяснил следующим образом, что Аллах и арабский имеет отношение к индоевропейским языкам. Вот, и понять это весьма легко. Аль – это то же самое, что английское all. А ах – это восклицание, просто восклицание, типа ёлы-палы. Ал – это all. Все. Ах.
1: Иначе говоря, какой-то восторг.
2: Да, восторг перед всем. Это имперсональный бог. Что касательно интернета, я сейчас занимаюсь тем, что делаю дизайн для нескольких веб-сайтов в интернете. Вот. Меня пугает, черт возьми, распространение этой новой религии. С одной стороны, это действительно всегда карманная библиотека. Вот, это здорово. Но с другой стороны, подумайте о том, что, черт возьми, мы, люди нашего возраста, играли в детстве с игрушечным оружием. Играли, ну, я не знаю, в зависимости от национальности и так далее, в казаков-разбойников,
0: в ковбоев
2: и подобные вещи.
0: Да-да-да.
2: Так, но дело в том, что наши дети... Ну. Уже не играет в это.
0: Понимаете, извините, Илья, вот как бы у нас была очень большая программа по интернету с нашим позитологом Андреем Орловым, и эта программа имела такое название, как бы, ну не то, что название, шапку такое назовем, интернет как начало апокалипсиса, поэтому вот как бы то, что вы говорите, я просто, да, то есть это как бы...
2: Окей, я могу сказать только одну вещь. На мой взгляд, ужасно то, что современные пилоты в самых современных самолетах, как Stealth и подобные, не имеют окон. Перед глазами пилота компьютерная игра. Я имею в виду лишь только абстракцию убийства.
0: Да, да.
2: Трудно пырнуть чисто по-римски мечом своего врага. Для современного человека трудно. Но легко абстрактным жестом убить абстрактно миллион людей нажатием на кнопку. Или как для пилота в современном самолете играть в игру.
0: Так вот, да, согласны ли вы с утверждением, опять же, того же Арнольда Загу, который как бы в одном из своих тезисов сказал, что вот в лице интернета на Землю, в общем-то, явился сам сатана.
2: Я не знаю, что такое сатана, черт возьми. Потому что это, опять же, это дефиниция мертвой религии.
0: Нет, дело в том, что как бы Арнольд Загу, он иногда пользуется какими-то такими очень пыльными терминами, но как бы вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем здесь идет речь у великого философа.
2: Я не согласен с дефинициями. Я уверен, что приблизительно через 30 лет интернет станет заменой Бога, который действительно умер, и смерть которого провозгласил Ницше уже постфактум.
0: Ну что же, спасибо вам за ваш звонок. Сейчас мы попросим...
2: Кстати, в Ирландии тепло.
0: Ну что ж, в Ирландии пиво хорошее. Что ты думаешь на вот эти темы, которые затронул наш радиослушатель? Насчет вот как бы сходства креста с часами?
1: Ну, присутствует, во-первых, да, ассоциация своей жизни с прибором, просто хронометром. Вот. Это совершенно никак не связано ни с крестами. Это просто хотелось, наверное, человечеству отметить, насколько важен этот прибор просто. Вот, и может быть этот прибор даже, как и храм духовный, может присутствовать и параллельно как бы быть. К примеру, в храме же бывает и купели, и кресты, и иконы в церкви православной. В другом храме цимбалы, к примеру, у Конфуция. Почему бы не быть, к примеру, и часам?
0: То есть как бы в данном случае это
1: в доме Бога должно быть все, пусть будет и такой прибор.
0: Вот так они рассуждали древние.
1: Ну, я думаю, что да.
0: А вот с утверждением, с таким, то есть как бы вот Илья, он, видимо, менее категоричен
1: вот
0: в своих утверждениях.
1: Вот страх смерти все-таки присутствует.
0: У него присутствует, да. Поскольку он чувствует вот это время. Кстати,
1: все это исходит из того, что трудно не любить свое тело.
0: Скафандр.
1: Скафандр. Потому что человек на самом деле, вся жизнь, ну это же дух. Все, что вы, это дух. А все, что тело, это...
0: Скафандр.
1: Скафандр просто.
0: В молниях там всяких.
1: Да.
0: Ну что, я предлагаю...
1: Вы себя ассоциируете с телом, мне так кажется.
0: Ну, ты пойми, что это же для многих очень естественно.
1: Очень важно, да. За скафандром, кстати, нужно следить, потому что его надо мыть и ухаживать, и вести здоровый образ жизни только лишь из-за того, что ваш скафандр всегда подходит кому-то другому.
0: В дальнейшем он передается. Да. Он передается, и нужно...
1: И он нравится кому-то, и кто-то в него даже влюблен.
0: То есть нужно очень относиться гуманно к вашему скафандру, дабы вот этот гуманизм перенести на...
1: Вот, кстати, новое ощущение, что это... всегда как не к своему относиться. Что тебе дано, это как бы в подарок. Ты вот поноси, сбереги, ну и знай, что это может оказаться и другому тоже гораздо необходимее, чем тебе.
0: Немножечко послушаем музыки.
1: Да.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока называть мы вам не будем. Если у вас появились по ходу нашей беседы какие-то мысли, вопросы, и вы хотите, так сказать, высказать ваше предположение на тему того, кто же у нас сегодня в студии, звоните по телефону 203-19-22 и можете с ним побеседовать. Ну, а мы как бы затронем следующий вопрос. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как бы очень остро встает сейчас перед человечеством проблема все-таки утилизации. То есть ведь как бы одно дело следить за чистотой своего скафандра, мыть его там и так далее, как бы мазать кремами против морщин. Ну, это особенно относится как бы к женской части населения. Вот. Но как бы тем не менее, ведь на скафандр очень сильно влияет то, что происходит вокруг. То есть, значит, выхлоп автомобильный, значит, сожженная резина от автомобиля.
1: Ну, конечно, да.
0: И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот какие, на твой взгляд, корректировки на будущее внесет вот это серьезное экологическое загрязнение для состояния вообще скафандров? Ведь им-то придется куда-то переселяться, и вполне возможно, что придется переселяться в такой секонд-хенд, который даже, извиняюсь, не купят и бомжи. То есть, вот например,
1: представьте себе ситуацию,
0: это случай с реинкарнацией.
1: Да-да, но представьте себе ситуацию, когда люди все мечтали о том, что придет наконец-то человек, который всем расскажет, как и все его вдруг полюбят, и он всех полюбит. И вдруг случилось так, что этого не случилось. А фантазия как бы людей продвигает дальше их существование. То есть жить-то надо как бы. Пришел спаситель или нет. Вот. И поэтому происходят различные фантастические как же это сказать, фантомы происходят. Фантазии становятся не всегда хорошими, не всегда правильными. Настала как бы эра духа. Наконец-то получилось так, что дух оказался вдруг именно стал обладать личностью. Вот. И вдруг оказалось, что то, что дух, это вдруг я-то, собственно, и есть тот дух. Вот. И скафандр вовсе даже и не принадлежит мне. А если не принадлежит мне скафандр, то зачем все окружающие как бы его предметы?
0: То есть, ну, это
1: иначе серии... говоря, вот человечество, сейчас общество людей, человечество переходит как бы вот в новые понятия духа.
0: То есть
1: вот,
0: я,
1: новое ощущение жизни.
0: Ну вот это новое ощущение жизни, не связано ли оно, так сказать, с фальшивым нимбом? Я имею в виду, вот он, например, вылезает из своего автомобиля, чувствует, зацепился, глядь вверх, это не рога. Смотрит, это нимб у него. Вот. И он сразу как думает, что ну раз у меня нимб, то значит мой вот скафандр, скафандр, он как бы уже целиком принадлежит мне, и вот этот нимб, он предохраняет от всего остального, и вот этот скафандр будет в резерве лежать в ящичке, я там, значит, перекрутился быстро и вернусь в него же, раз я его однажды выбрал. То есть вот роль вот этих нимбов в данном случае, как главных уборов, ведь очень много, сейчас видно, вот он идет, а у него нимб, то есть он сам этого не замечает.
1: Появились люди, которые совершенно сегодня уже не скрывают как бы своего свечения, священия тоже, иначе говоря, не скрывают своих знаний. Вот. На самом деле нужно обладать достаточно сильной волей и духом, чтобы показать свое великолепное сияние. Как бы. Вот. Свет-то происходит, собственно, не от скафандра же, а именно от того духа, который присутствует
0: в скафандре. Нет, а я в данном случае имею в виду как раз лживый нимб. То есть иногда как бы кто-то хочет подшутить и создает им такую фантазию, что
1: начнем дескать... с того, что ложь понятие от слова фонетика слова и вообще происхождение от слова ложат, иначе говоря, постель.
0: Трудно с этим не согласиться.
1: И вообще все слова как бы ложь. Все, что говорится, все это, все слова именно ложь. Это и, как бы те животные звуки, которые необходимы для продолжения слияния, соития как бы двух влюбленных.
0: Ну, а хорошо, вот следующий момент. Как бы вот когда люди смотрят по телевидению, по диапроектору выступление какого-то очень авторитетного с их точки зрения человека, то вот почему этот человек авторитетен? Почему такая слепая вера в то, что говорят по диапроектору? Потому что там прилеплен к каждому из них, в общем-то, фальшивый нимб. Но иногда он бывает не фальшивый, то есть там бывает, конечно, как бы свечение не скафандра, а начинки. Вот. Но, как
1: нимб
0: правило...
1: не бывает фальшивый. Нет, ну как, свет, да. Сияние — это то, что не может обмануть.
0: Нет, но тут в данном случае как бы...
1: Не может быть фальшивым. Просто сияние может быть и другим каким-то.
0: Нет, я с тобой не согласен. Именно фальшивый, созданный искусственно. Это сияние, оно создается искусственно. В данный момент для того, ну, как у фазана. Дескать,
1: ну, может быть, да. Просто как украшение, что ли?
0: Ну, да, но это украшение на многих действует магически, и он таким образом...
1: Так красота, это же и есть как бы Бог.
0: Но в том смысле, что это же сияние...
1: Это любовь? Красота — это любовь, а любовь есть
0: нет,
1: Бог.
0: А если у него подсветка сзади? Вот как бы это не изнутри скафандра, а подсветка сзади, то это получается как бы, ну, все равно, что я тебе вот покажу но синюю папку и скажу, синяя папка — это Бог, она красивая. Это же...
1: Вряд ли синяя. Сияние как бы приведет вас в божественный восторг.
0: Это совершенно правильно, но это зачаровывает их. Вот они как бы сидят, и у них даже весы эти выравниваются.
1: Ну а почему бы нет, любой артист или по-своему какой-то маг, который зачаровывает большое количество людей, и которые следят за ним, и он может нравиться или не нравиться. Но все знают, что существует, к примеру, такой артист или там человек, которого все знают. Пусть он даже всем не нравится, к примеру, такой человек, ну вот сегодняшние наши правители, я просто абсолютно уверен, это те люди, на которых все общество смотрит, и уверены просто, что так поступать и так жить, как они живут, так жить нельзя. Если раньше вот как-то были люди, появлялись какие-то духовные великие личности, вот, к примеру, как Иисус Христос, возьмем, вот, за последние 2000 с лишним лет, вот, и он явил такое сияние великолепное свое, что хватило как бы на протяжении 2000 лет с лишним людям вот жить теми идеями, теми, пусть даже, может, это уничижает как бы Господа, но фантазиями его, представьте себе.
0: Ну да, но сейчас вот я и...
1: Его модель общества, вообще отношений как-то людских.
0: Так вот, нынешняя, значит, подсветка, вот опять же, это искусственный нимб, он и дает...
1: Это вехи.
0: Ну да, но тем не менее, это же существует. Это же существует.
1: Реально, но опять же, существует только для каждого, для каждой личности. Если вы представляете себе, что существует, к примеру, Юрий Гагарин, вот, он в вашем сознании, да, хотя вы не присутствовали еще, вот появился молодой человек, который не его еще не было в то время, когда существовал Юрий Гагарин, к примеру.
0: Да, но он все равно живет с ним, естественно.
1: Да, он его знает и по кинохронике, к примеру, его знает. И ощущает его постоянно, как он, что человек, который первый полетел в космос. Вот. И всегда он с ним.
0: Ну хорошо, А такой, значит, феномен, как-то стремление избавиться от навязчивых личностей, навязанных предками. Но, к примеру, если, например, один человек от мамы получил какие-то знания, возьмем, да, о Гагарине, к примеру, этот, значит, жил всю жизнь с Гагарином в душе, дальше, значит, у него генетически его детям передается, и вдруг какие-то вот его уже далекие потомки, вдруг неожиданно у них в форме дежавю всплывает образ Гагарина, который сидит в ракете и говорит: поехали. Так прям вот говорит, сказал.
1: Но всегда свою личность можно разглядеть в учебниках истории. Если почитать учебник истории, всегда можно себя ассоциировать с каким-то или правителем, к примеру, или даже вот с Тутанхамоном.
0: Ну, это вполне сложно с этим не
1: согласиться. Любой человек о себе скажет, что я вот фараон Тутанхамон, как бы, и ассоциирует себя. Никто же этому не удивится, но что такое? Нет, человек ничего. Шутит там, или это фантазия. А на самом деле, если он сам о себе так думает и никому об этом не говорит, ну, пожалуйста, что ж тут такого? Тутанхамон, как бы, мне кажется, совершенно не отреагирует на это никаким образом.
0: Ну, я не думаю, что он будет обращать на это внимание. Да. Хотя он жив, и, в общем-то, мог бы как-то
1: это противодействовать. Это продлит просто его, как бы, существование. Вообще.
0: Зарядит его лишней энергии, которая ему необходима. Да, скажи, пожалуйста, вот все-таки избавление от образа, который впитался в сетчатку, через сетчатку в мозг далеких предков, избавление от этого образа потомками, каким образом может происходить? Как-то выбивание какое-то, или же, знаешь, стоит прям выйти на прямой контакт и сказать: слушай, иди, дескать, ступай отсюда, а я как бы сам...
1: Ну, отсюда вот существуют высокие духовные личности, как-то психохирурги, как бы духовные хирурги, люди, которые тоже производят какие-то операции и заменяют тоже плохое на совершенно вдруг великолепное и хорошее, как бы в новом сиянии подавая, с иной точки зрения, как бы посветив предмет. Но если мы возьмем, к примеру, карандаш, вторучку, вот, всю жизнь мы на него смотрели, к примеру, с макушки только и думали всегда, что это точка всего лишь круглая.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: И вдруг появилась личность, которая владеет это карандашом, вдруг она сказала: да, это мой карандаш, и вот посмотри, еще он имеет
0: другую
1: длину.
0: Сторону, да, да. Длину имеет.
1: Вот так вот.
0: То же самое. Ну что ж, знаешь, мы вынуждены еще сейчас прерваться буквально на пару секунд, а после этого мы продолжим наш разговор.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, чье имя пока что мы вам называть не будем, пусть это останется тайной. Вы можете, в свою очередь, как бы выдвигать какие-то предположения. Напоминаю, номер телефона нашего — это 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. А я вот хотел затронуть какую тему. Существует как бы понятие, естественно, какой-то силы, и существует понятие духовности. Это несколько все-таки разные вещи, согласитесь. То есть человек может быть очень духовным, он может быть, скажем, генерировать какие-то идеи, но не всегда, ну даже не то, что не всегда, а как правило всегда у такого человека нет никаких сил, возможностей закончить начатое или осуществить свою вот эту генерацию. То есть он может что-то сфантазировать, но довести это до логического конца просто не в состоянии. И происходит какой-то неосознанный обман им тех, кто ждет от него вот этого чуда. То есть они ждут результата в силу того, что они доверчивы, а он не со зла, просто их обманывает. Поэтому очень важно как бы узнать всем нашим радиослушателям твое отношение к сочетанию силы и духовности, поскольку все-таки для того, чтобы завершить дальше...
1: Это же строение мозгов всего,
0: да,
1: понимаете?
0: Да, да, да, да.
1: Но как бы в обществе рыб там все было по крови, как бы организовано на таком вот как бы уровне строения организма, количество и вообще как бы последовательности и родство наблюдалось по крови, так мне кажется, по мозгам это еще прекраснее. Или там, к примеру, по носам, или по глазам как-то, или еще по волосам, к примеру, тоже хорошо роднится.
0: Вот немножечко поподробнее.
1: Все-таки меницилы.
0: Да.
1: Это те люди, которые приносят как бы не то что хаос, а некоторые эксцентрики. Вот, как правило, это люди, обладающие или... представьте себе буцефала, как бы совершенно уравновешенного человека, которого имбецил, человек-яйцо как бы уравновесил его и не дает воевать одной половине с другой. Самое главное, чтобы мир происходил в одном человеке.
0: Внутри.
1: Ну вот так существует мир, представьте себе, и вдруг появляется человек, у которого духовность вообще настолько огромна, что как бы имбецил туда уже даже и нечего, как бы имбецил становится кирпичиком в этой стене огромной. Если модель себе такую представить по духу, вот, ну совершенно вторая половина, которая отвечает за создание из духа как бы материи, необходима хотя бы вот пища себе для стола, к примеру, вечером.
0: Ну, корм, для обеда.
1: Вот, и он не способен, дух настолько велик, что он не способен даже вообще существовать в этом теле. К примеру, вот настолько прекрасен дух, представьте себе.
0: То есть практически он не в состоянии даже обеспечить свой скафандр вот этими вот
1: пищей,
0: или, грубо говоря.
1: Да.
0: А вот здесь, мне кажется, вступают силы меницилы все-таки должны.
1: Так я и говорю про меницилов. Та ситуация, когда одна половина больше, отвечающая за дух головного мозга, а вторая совершенно маленькая, как бы мини, от слова меницил. Вот. Она совершенно не способна выполнять какие-то вот физиологические потребности, там вот создание пищи, к примеру, себе. Ну вот. А иная сущность, как бы, наоборот, обладает огромной силой и вообще и физической даже, и умением большим, накопленным опытом и знанием. Но человек совершенно потерянный в мире духа, как бы существующий только сейчас и совершенно не представляющий себе ситуацию в будущем, как он будет быть. Вообще, как жить, не знает. И, короче, вот эти две сущности противоположных, оба они называются имбецилы, они имеют между собой контакт обязательно духовный. Это могут быть и враги, могут быть и любовники, и могут быть кто угодно, но они абсолютно всегда должны к себе, это как две половинки магнита, которые обязательно притягиваются друг к другу. Просто жизненно необходимые люди.
0: Ну как вот старушка и собачка, скажем.
1: Да.
0: А скажи,
1: вот
0: пожалуйста.
1: Вот отсюда и происходит, что надо любить друг друга, потому что если они окажутся вдруг врагами, то в мире буцефала, который любит, к примеру, меницилу какого-то, вдруг может произойти конфликт. конфликт
0: внутренний,
1: который не может уладить имбецил, то есть верховная личность, творец, к примеру.
0: То есть, потому что в данном случае у имбецила тоже серьезные расклады, тоже война, да. Они не поняли друг друга.
1: К примеру, вот веришь ты мне или не веришь, творец тебе задаст наконец-то вопрос.
0: Да,
1: такой.
0: Да, да.
1: И, вот, и, а, конечно, ты скажешь, я вот люблю того человека, имбецила, и он привносит, да, и представляете, может быть вот так, вот разлад, к примеру, с творцом.
0: Ну, а вот скажи, как бы проводились ли какие-то социологические, опять же, исследования, когда вот такие ситуации случались, и как они отражались на жизни общества в целом?
1: Ну, вот конфликты, те же войны, ну, то есть, ненависть, страх, вот это все из-за того, что буцефала абсолютного, как бы, по духу, вдруг не устраивает отношения между меницилом и... Короче, надо сказать так, что творец, как бы имбецил, считает меницилов вовсе за полудурков и людей, которые, в общем, это...
0: Ну, как дети, грубо говоря.
1: Да, ну, такими, типа, взрослые дети.
0: Взрослые дети. А скажи, пожалуйста, вот, может быть, здесь как раз самое время вступить вот в игру маме все-таки, как бы за губу оттаскать, еще что-то. Или она на данном моменте, на данном этапе, она целиком исключена из игры, и как бы ее пуповина обвернута уже. И она там вообще в стороне, в отдельной комнате, в пятой, сидит и просто наблюдает, думает, какие они все дурачки. Или, может быть, они все соберутся туда, вот придут, значит, втроем, то есть два имбецила, буцефал, приведут, может быть, минициллу с собой еще. Ну, для как
1: да
0: бы проформы.
1: Это настолько еще тонкие материи, только начинающие появляться. Именно в России получился такой синтез, когда... психиатрия вдруг приобрела духовное огромное значение, и духовный огромный институт как бы присоединяется к психиатрии. Именно почему-то в России, понимаете, произошел вот такой синтез. Вот. И почему страна наша на сегодня интересна всему миру? Это как бы получился храм на планете Земля. Духовный, да. Здесь люди живут, стали жить именно духовными ценностями.
0: Но, с другой стороны, как бы ведь из-за этого подвергается вот именно наша страна серьезной внешней агрессии. Причем я не имею в виду там военную агрессию, я имею в виду как раз психическую агрессию.
1: Да, очень много, я знаю точно, что приезжают людей и по бизнесу, и вообще как-то каким-то духовным. И вот вы заметили, сколько всяких психиатров и лекторов американских появилось в последнее время.
0: Проповедники,
1: да.
0: Да.
1: Ведь в понятии коммунистов это же все какие-то ненормальные социальные явления. Или вот возьмите этого, великий учитель сидел.
0: Санхахоли какой-то.
1: Сахра, что-то такое.
0: Ну, с такими глазами неприятными.
1: Обманщик, да. Вдруг оказался, представляете, вот, да, с такими лохмами.
0: Да.
1: Вот, и мы же все верили. На самом деле, в нашей сущности, вот представьте себе, мы в том же единении, как в коммунизме, в каком-нибудь отупелом каком-нибудь единении, и вдруг это появляются такие личности. Мы, конечно, скажем, что они сумасшедшие или там, или еще что-то. Ну, короче, ненормальные люди какие-то, эксцентричные.
0: Ну, то есть, вот получается такая ситуация, что как только каждый создает себе храм, значит, строит свою башенку маленькую, выметает оттуда
1: вот,
0: мусор,
1: да,
0: приобретает индивидуальность, то вот как только здесь больше все-таки индивидуальности, как ни странно, их гораздо легче покорить, скажем так.
1: Они сюда приезжают, наконец-то выяснить, в чем разница.
0: Они приезжают сюда за истиной, а не для того, чтобы нести истину, ты хочешь сказать.
1: Да, они как бы приезжают сюда поклонниками. Это приезжают поклонники, которые приходят в храм святой уже планетарий. Это люди, которые осознают ощущение планетное.
0: Ну, кстати,
1: они как бы вот нашли святое место, где можно наконец-то хоть один раз в каком-то их там очередном воплощении помолиться, но это будет
0: по-настоящему. Получить знание, но...
1: Да, получить или знание, или как
0: бы... Но ведь они-то делают это на халяву, если это слово тут применимо.
1: Да, конечно, они же бизнесмены, но они же знают, что здесь... Они же научились так все это преподносить, что за дух можно получать, за знание духа можно получать деньги. И сделали это нормальным, то есть... Иначе говоря, за то, что я тебе сейчас скажу, на твой очередной вопрос отвечу, ты мне заплатишь, к примеру, $5.
0: Да,
1: и за каждый твой вопрос ты мне обязан просто выплачивать $5. И ни у тебя, ни у меня это не вызывает никаких сомнений, и между нами существуют такие, к примеру, отношения.
0: Да.
1: Вот. Но только в России может происходить так, что это мы как бы старые друзья встретились, просто беседуем. И вдруг даже получилось так, что на радио нас слушает еще кто-то.
0: Да, кстати, давай послушаем мнение тех, кто нас слушает. Может быть, у вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. устройства, звоните 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я вот мусульманин, слушаю вот вас внимательно, по беседе полнейший халям, конечно, то бишь понимание в переводе с арабского. Вот, хотелось по поводу понимания Аллаха, что значит Аллах, прояснить для грудничков, которые там в подъезде тусуются и вот навели там вас на какие-то мысли.
1: Все равно это очень важно.
0: Да, да, вы несете такую просветительскую прямо миссию.
2: Ну да, да, у меня вообще тут это синдром проповедника, конечно, я врубаюсь, но просто так долго к телефону не подходили, что я просто уж теряюсь здесь. Есть вопросы, есть, конечно. Ну так вот, что такое Аллах по поводу этого? Когда у одного из подвижников, пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, что же такое Аллах? Он ответил, что Аллах – это то, что вы себе никогда не представите. Представляете, что угодно, это будет не Аллах, это будет только то, что он сделал. Вот, а вопрос такой, там у вас какие-то силы там...
1: А вдруг окажется, что даже все представления – это вообще его фантазия?
0: Да, вот вы не думали об этом?
2: Нет, что я думал, вообще, да, просто...
1: Такое понятие, как представление?
2: Конечно, я думал, но это некорректно просто спрашивать, кто о чем думал. Я же не спрашиваю, кто о чем думал.
0: Нет, ну вы как бы говорите нам какую-то вещь в такой форме как бы уже постулата, а эти постулаты это тоже фантазии как бы кого-то, кто вот вам внушил это, понимаете, о чем речь?
2: Ну, конечно же, потому что это все сделал Всевышний.
0: Да, ну извините, мы вас перебили, ход вашей мысли, да, вот продолжайте.
2: Ну да, действительно. Там у вас это самое, какие-то силы, фалы, я просто полностью что-то не понял, что это обозначает. Я только понял, что эти силы, вот они там продвинутые, а фалы это те, которые якобы там вечно впариваются за этих силах, да?
0: Нет, вы несколько неправильно поняли. Буцефалы и имбецилы. Имбецилы, ну, как бы, может быть, ты еще раз лучше сам объяснишь.
1: Ну, имбецилы нашего... являются как бы зерном, для буцефалы как бы вот почвой. Если да. говорить как бы...
2: Да-да, все-все-все понятно, значит, имбецилы. Ну, в общем, просто вопрос заключается в том, что, как вот известно, все мы находимся в системе государственной, и вот эти вот имбецилы, они придумали, якобы они придумали всю эту государственную систему. Да?
1: Вряд ли.
0: Вряд ли, конечно. Конечно, вряд ли.
2: Почему вряд ли? Да. Если... Все вот эти продвижки земные.
0: Нет, понимаете, дело в том, что у них как раз и нет дела.
1: А пути Господни неисповедимы.
0: Это во-первых. Во-вторых, у них, как бы у самих у имбецилов, им нет дела до земных продвижек. Вы просто немножко не поняли.
2: Да, вот. Нет, но если глядеть-то где-то в корень, там, допустим, тысячелетия назад, то тогда были совсем другие проблемы.
0: Нет, вы не правы. Судить. Простите, что я вас прививаю. Тогда были другие оценки проблем. Проблемы были, в принципе, те же. Это совершенно те же, просто по-другому к ним относились.
2: Ну, извините, но проблемы интернета не было.
0: Какой проблемы?
2: Интернета.
0: Ну, дело в том, что интернет, как мы уже сказали...
2: Да, правильно, порождение системное, опять же, системное государство.
0: Нет,
2: да,
0: нет,
2: да,
0: нет,
2: сделаем теми же самыми там...
0: Вы
2: этими.
0: Несколько здесь неправы, как бы через... ну, хорошо, в таком случае, скажем, грибы – это порождение Земли, правильно?
2: Нет, почему же порождение земли?
0: Ну
2: не
0: как, вот грибы из земли растут?
2: Порождение
0: ну,
2: земли.
0: Нет, ну как, вот гриб это что? Он вырос из земли, правильно?
2: Хорошо, вырос из земли.
0: Да, гриб вырос из земли. Интернет, вы считаете, это значит государственное явление, да?
2: Нет, не государственное явление. Опять же, это как следующий шаг в процессе продвижения этих вот имбецилов, там, или как вы их называете.
0: Нет, вы немножко тут... Не боюсь, спасибо, спасибо вам, то есть...
2: Пожалуйста, не жалко, конечно.
0: Я просто хочу немножко, может быть, прояснить ситуацию. Когда мы заговорили об интернете, мы не имели в виду эту систему как вот как систему такую в законе. Да, это мощнейшая там информационная сеть, все это знают, но мы говорим о том моменте, который, как говорится, не за горами, когда интернет просто выйдет из-под контроля, в общем-то, ну, не только государства, а его создатель. Вот тогда это будет самостоятельным, собственно, существом, способным весьма активно влиять и на мозги, и на тушки, и на прочие дела. То есть, вот, ну, я еще раз повторюсь, что у нас была отдельная, длинная достаточно программа специально по интернету, вот, и называлась эта программа, еще раз, опять же, я повторю, интернет как предвестник, как начало апокалипсиса. То есть, не идет речи там, там можно сказать, что и компьютер, это как бы демон, правильно? Вот. Компьютер — это слуга, но со временем, если он выйдет из подчинения, то неизвестно, во что это выльется. Согласен ты вот в данном
1: случае? Да, конечно. Вот. Да, есть... может быть, просто это всего лишь увлекательная игра.
0: Да, да.
1: Вдруг но... окажется, что информация-то, она вовсе как бы игрушечная, такая же, как ну, детские забавы сегодняшние, компьютерные.
0: Ну, кстати, мне интересно, кто вот выдумал этого радиослушателя, который сейчас звонил. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, привет.
0: Привет.
3: Илья Савинск.
0: Здравствуйте.
3: Об интернете.
0: Да.
3: Вы знаете, о том, как он растет, словно грибы.
0: Ну, да, да, да.
3: Через интернет можно почерпнуть великолепную информацию о том, как растить эти самые грибы в домашних условиях.
0: Простите, Илья, давайте сейчас не будем расписывать достоинства интернета, поскольку, ну, это как бы известный факт. Это то же самое, что сказать, что на автомобиле можно быстрее передвигаться, чем пешком. Давайте ближе к теме, если как бы...
3: Окей, ближе к теме, опять же, возвращаясь к современным истребителям стелс.
0: Угу.
3: И к компьютерным играм.
0: Угу.
3: И к информации, распространяемой через интернет.
0: Угу.
3: Безусловно, она уже не подконтрольна.
0: Ну, да.
3: Я убежден то, что мы, в том, что мы сейчас живем в постхристианском сосайте. Это, безусловно, так. Бог умер давно. И Бог существует до тех пор, покуда мы, цивилизация, верим в Него. Единственный Бог, который сейчас жив, это тот самый Ол-Ах. Вот, и это конкурирующая цивилизация. Иисус умер, безусловно, поскольку большинство европейцев и американцев не верят в него.
0: Угу. Понятно, спасибо опять же за ваше такое, как бы сказать, ну не то что мнение, а за...
3: Нет, таким образом наш грядущий бог – это гигантская библиотека, Борхесовский лабиринт интернет.
1: Соединение знаний, как бы, да.
3: Да,
0: спасибо,
3: так.
0: Спасибо за
1: великое
0: звонок.
1: Именно духовное знание.
3: Любое знание, любая свободная информация. Весь мир можно описать через информацию.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Я... Нет, действительно, это совершенно правильная мысль была. Просто, конечно, грех этим интересоваться, но все-таки интересно, кто же это так сыграл с нами вот в эту компьютерную игру, которая называется «Цивилизация».
1: Да.
4: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: И мы начинаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. Сегодня это профессор, доктор юридических наук, председатель Российского общенародного союза Батурин Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Только Александр Сергей Николаевич Бабурин, потому что Батурин, это он, вы почти однофамилец в администрации президента. И нас частенько путали.
0: Прошу прощения. А он как вот сам по себе Батурин, достойный человек, чтобы вот вас с ним путали?
1: И политик, и космонавт. Так что, и к тому же доктор юридических наук и профессор, поэтому мы не ревновали друг друга.
0: И, соответственно, сразу возникает такой вопрос. Дело в том, что недавно, проезжая вот на озеленение, которое мы проводили по Волоколамскому шоссе, я обратил внимание на пирамиды, вот, которые там воздвигли. Огромное количество паломников приходит туда. Людей можно понять. Людям нужна панацея. Да. Но вы знаете, я обратил внимание, что именно около вот этого места происходит огромное количество ДТП. То есть те, кто проезжают, они, естественно, смотрят, начинают невнимательными быть на дороге и врезаются. Вот парадокс. То есть люди едут туда искать облегчение. Ну, имеется в виду морального, конечно, какого-то облегчения. И в результате происходят этакие поломки. Тем не менее, что привлекает людей в этих пирамидах? Ну, известные, да, известны такие факты, что подвешенный кусочек рыбешки, к примеру, вот в центре пирамиды, никогда не портится. И вроде бы как сама геометрия, вот эта геометрическая форма, создает прекрасные условия для выживания в ней, попросту говоря.
1: А я уверен, Александр, что геометрия – это для нас, для сегодня живущих, еще не до конца разведанное явление. Я, может быть, вы меня обвините, что я склонен к математической мистике, но я действительно верю в магию цифр. И ведь это и наши предки очень значительно, очень большое внимание уделяли цифре, уделяли геометрическим формам, геометрическим символам. И человек – это существо образное. А образ – это прежде всего или круг, или квадрат, или треугольник, или многоугольник, или какие-то другие геометрические формулы. Поэтому, когда говорят о пирамидах, для меня здесь, не скрою, больше вопросов, чем ответов. И не в плане того, кто построил египетские, а в плане того, как они сегодня влияют на человеческую жизнь. И то, что наша медицина в строительстве пирамид видит некий феномен, это ведь тоже примечательно. И факторы выздоровления, и многие-многие другие. Я бы от них не отмахивался.
0: Я тоже, но вы знаете, что настораживает?
1: А вот ДТП – это вопрос другой. Это не надо смотреть не в ту сторону, когда едешь по дороге.
0: Правильно. Но ведь, знаете, как говорим мы, хирурги, что вот умирающему перед смертью становится легче. Вдруг вот эти самые благостные влияния пирамид всего лишь какой-то наркотик, который в дальнейшем, ну, к примеру, разрушится эти пирамиды или еще что-то. И люди останутся, как говорится, вот наедине со своими болячками. Эти болячки резко обострятся. Может быть, это, попросту говоря, некий неестественный стимулятор вот благостности состояния человеческого тельца.
1: А почему ж неестественный? Самый, что ни на есть, естественный. Ведь человек, он живет среди мифов. И если какой-то даже миф, если отвлечься от реальности закономерных каких-то результатов воздействия пирамиды, а сказать, что это все вымысел, но даже если бы это был вымысел, и он помогает кому-то выздороветь, помогает кому-то даже уйти в вечность, но уйти спокойнее, безболезненно, уже за это мы должны быть признательны. И тем, кто строит пирамиды, и тем, кто их пропагандирует.
0: Может быть. Но я вот хочу привести даже такой пример. Ну, вы знаете, я тут

0: Круисе коттеджик, я вам показывал планы, карты. То есть там нормальный такой трехэтажный коттеджик скромный. И вроде вот отошли наконец-то наши архитекторы, да, вот от этой дурацкой привычки, которая, видимо, еще вот со времен там сталинских лагерей и тюрем пошла, когда строились вот эти модные красно-кирпичные жуткие вот эти строения. Ну, то есть люди выходили из мест заключения, из общака брали деньги и строились, и, в общем-то, так сказать, то же самое. Вот от этого вот только отошли. Значит, сейчас более-менее все это стало эстетически оформляться. И тут прям вот напротив моего участка один строит, вот чтобы вы думали, вот стеклянную вот пирамиду. У него дом будет в форме стеклянной пирамиды.
1: А вас говорит зависть или отрицание пирамиды?
0: Вы знаете, я, в принципе, не могу, ну, прям так отрицать пирамиду, потому что это же его право, да, но я слабо все-таки верю, что всем биологическим существам, вот людям, да, приносит радостные чувства именно одна геометрическая форма. Мы проводили даже, вы знаете, такие эксперименты. Брали женщин-доброволец, естественно, и сажали их на долгий срок в предметы замкнутые, которые совершенно разных геометрических форм. То есть одну женщину сажали в пирамиду, другую в куб. Ну, ей было гораздо проще в кубе, поскольку у нее кухня квадратная, вот 10 метров, где она живет, и ей было привычней. Вот, значит, одну посадили в кеглю даже. То есть вот она, значит, в кеглю может перемещаться туда, вот в маленькую. И вы знаете, вот сферическая женщина чувствовала себя лучше всех. То есть ей не было так сначала легко и просторно, как вот пирамидальная женщине, но результаты конечных тестов показали, что все-таки сферическая форма, она более оптимальна для живого существа. Ну вот представьте, вот птицы, они несут все-таки яички круглые, правильно? Человеческая плацента, она тоже, в общем-то, круглая. И как только человек появляется на свет, его начинают окружать углы. Причем раньше он появлялся на свет в пещере. Пещера не была, так сказать, квадратичной формой. И, кстати, не была и пирамидальной.
1: Нет, но углы появились с началом цивилизации, что бы мы там ни говорили.
0: Вот а, когда... кто строил? Вот смотрите, я тут могу заподозрить тоталитаризм со стороны архитекторов.
1: Какой тоталитаризм? Просто нехватка помещений. Когда начинается дележ. Вот пещеру начинают делить на несколько частей. А как? Приходится делать стены. Точно так же, и когда строятся дома, попробуйте построить какой-нибудь дом вот в наших условиях без углов. Это огромное количество материала у вас уйдет. Это будет много дороже. Хотя можно привести примеры, допустим, юрт, и каких-то других таких оклуг, сферических таких жилых помещений. Но это... условия жизни.
0: Ну, ласточкины гнезда. Почему птицы свободные?
1: Да, почему они? Человек не летает так, почему? Как ласточка? Да. Вот тогда вот и возникает вопрос. Летал бы и жил бы в таком же гнездышке, как она.
0: Но все-таки я вот по нашим тестам хочу сказать, что каждый человек чувствует себя комфортно в помещении, вот, которое предназначается именно ему. И вот, ну да, пирамиды, хорошо, но заметьте, они же не жили в пирамидах, вот египтяне те же.
1: Они там... Вы знаете, не был свидетелем, не могу сказать. А может, и жили.
0: Но они там тогда, получается, умирали, потому что там находят только их трупики.
1: Так а может, они жили в других пирамидах, типа чумов?
0: А, вот...
1: Конечно. Так что здесь, ну, честно скажу, вот если бы меня поселили, как в вашем эксперименте, в какую-нибудь сферу, вот я бы из дискомфорта никогда бы не вышел, потому что мы все же привыкли уже геометрически к прямым углам.
0: А вот как вы думаете, если ребенка, вот он появился, да, как говорится, пуповину перерезали и поместили все-таки в сферическую
1: не
0: комнату?
1: Не надо тарзанов воспитывать в 21 веке.
0: Нет, ну, естественно, мы не сможем не сейчас, надо. К сожалению, такие эксперименты делать.
1: К счастью. Да. Да, тут вам дай волю, вы бы тут все человечество по яйцеклеткам бы рассовали, и мы бы потом... Бог весть, чем закончили.
0: Ну да, мы ученые такие любопытные. Вот иногда, конечно, делаем перегибы. Но все-таки мне кажется, что сама геометрия нас окружающая и кажущаяся удобной, она навеяна вот именно ну все-таки вот архитекторами. Сами-то они заметили, как живут. Они любят большие арки. Опять же, откуда стремление вот сейчас в домах делать арки? вот даже вот перегородки, там, это капитальная стена, он спрашивает меня, приходит, говорит, капитальная у тебя стена, ну, когда я продавал, знаете, что я риэлтор, то все. Я говорю, нет, можно ломать, но я тут, говорит, арку сделаю. Именно арку круглую, то есть все-таки тяга к сфере. И мне, кстати, кажется, что если бы люди жили бы в такой естественной среде, тогда бы и не было между ними какой-то агрессии вот этой. Потому что он напьется, вылезает из своей этой квадратной комнаты и там лезет к соседям буянить.
1: Я еще раз хочу подчеркнуть, что магия круга – это и во многих религиях отражена, и просто вот в традициях, в верованиях народов круг – ведь это же ограждение от всей нечисти.
0: Да,
1: это действительно сохранение себя, сохранение своих родных, сохранение своих интересов даже. Так что, я думаю, давайте разнообразить те фигуры, в которых мы живем. И не ограничиваться только квадратами.
0: Ну, а вот если бы вам сейчас, ну, было бы, скажем так, доступно самому для себя, для своей вот семьи спроектировать жилье. Вот в идеальном виде.
1: Несколько лет этим занимался. Вот, и в этом отношении. Мне, конечно, далеко, я не риэлтор. И,
0: да нет, мы-то не только продаем. Мы же не это.
1: Но вы правы, что и я сказал, что вот в одной из стен, ну, давайте вот сделаем арку вот с кожей там еще. Чтобы вот действительно было как-то вот, ну, не замыкаться все время вот в эти прямоугольные вещи. И тут должна быть большая палитра вариантов.
0: Конечно, конечно. И тут мы, кстати, еще плавно переходим к воздействию цвета на человеческую психику. Потому что мы проводили тоже эксперименты. То есть вот сажали нескольких женщин в сферические комнаты. То есть, казалось бы, нейтральная такая, да, среда, сфера. Она не выступает никак, не давит. Достаточно объемная. То есть не как вот батискаф, а большая. И изнутри покрывали совершенно разными оттенками. То есть светло-салатовая краска сплошная, да. Ярко-желтая, красная, просто, ну, почти черная, так немножко в темных тонах. И, в общем, месяц они там жили. После этого мы смотрели на вот эти результаты. То есть наши психологи, они их тестировали. И вы знаете, вот те, которые салатовые, сферические, они показали лучшие результаты. Их глаза лучились теплотой. Вот после этого они, кстати, и...
1: Я думаю, скорее всего, у всех у них психика двинулась, потому что... Ну, невозможно находиться в каком-то одном колорите. Вот я просто могу высказать свое мнение, что цветовая гамма – это действительно... Давно уже художниками и не только художниками проанализированный спектр чувств человеческих, какие цвета теплые, какие цвета холодные. И это же, ну, старый-старый эксперимент, самый натуральный, когда вещь черного цвета кажется значительно тяжелее, чем вещь белого цвета, хотя на самом деле это идентичные по весу вещи. Ну,
0: типа белый полнит, черный...
1: Да, совершенно точно. И в этом отношении я считаю, что у человека в жизни должны быть все цвета. Одни цвета должны для него отождествлять радость, другие – грусть, третьи. Вот почему, когда дарят цветы девушке, любой нормальный кавалер очень внимательно отнесется, а какой цветок он сегодня хочет подарить. Конечно, здесь есть, как говорится, спасательный круг. Любить любимые девушки цветы, которые она любит. Вот
0: одни и те же каждую встречу. Да, есть такое.
1: Но если это не делается, то подбирается, что под цвет неба, сегодняшнего неба.
0: Ну, в принципе, под цветы цвет, это как язык даже. Это же можно. То есть, практически человек дарят цветы, дарят язык. Он говорит, что.
1: Язык цветов это отдельный совершенно. Ну, это ведь и название цветов, сорт цветов, и самое главное гамма красочная. Вот те краски, которые в букете, ты хотел бы букетом сказать о чем. Так что здесь, когда говорят: вот салатовый, вишневый, там голубой, синий. Ни один цвет нельзя сбрасывать со счетов, потому что главное, чтобы это были цвета жизненные. Вот. Даже черный, который почему-то все вот у нас принято относить к траурным. На самом деле это цвет земли.
0: Конечно.
1: Это цвет, который тоже необходим в повседневности, чисто к траурным. Ни в коем случае нельзя его отодвигать.
0: А вот, Сергей Николаевич, как, по-вашему, почему так повелось, что цветы дарят вот именно мужчины женщинам? Ну, а вот не наоборот. В принципе, мужчина, как добытчик, он должен женщине, и мы это не раз говорили, и призывали даже дарить, к примеру, на свидание там кусок мяса или пачку пельменей. Вот,
1: честно говоря, я несколько моложе. Я не застал те времена, когда, выходя из пещер, мужчины, как говорится, бегали за мамонтами и затем вручали женщине кости.
0: Они, кстати, не бегали. Они были дико трусливые, наши предки.
1: Ах, они, конечно, копали ямы, вы хотите сказать, нет, когда несчастный мамонт свалится, там добивали.
0: Я подозреваю, что они были, ну, по сути дела, даже падальщиками. Ну, представьте себе, первобытный человек, слабый, голенький, еле, скажем так, ошерстлен. Ну, как он может там кого-то загонять? Я очень сильно сомневаюсь вот в этом плане, что история, она...
1: А вы забываете, что тогда был матриархат. И если мужик не добывал мяса, женщина его просто выгоняла из пещеры. И...
0: Прямо в никуда.
1: Катись куда хочешь, но без мамонта не возвращайся. Так что здесь, извините...
0: А какой тогда из них первый мужик принес, интересно, ей вместо вот ляжки?
1: Вот я еще раз подчеркиваю, что я не был очевидцем этого момента, я родился чуть позже. И если говорить о том, почему мужчина именно дарит цветы, то я думаю, что это все-таки уже как бы традиция периода, когда мы, к счастью, от матриархата избавились. Когда мужчина стал главой семьи, патриархат – это сегодняшняя реальность. И он... с высоты хозяина дома, главы, ну, иногда вот делает такую любезность даме.
0: Но, тем не менее, я вот знаю, у нас там проводились тоже эксперименты, когда вот ему все время вместо зарплаты давали цветы и говорили, ты принеси вот цветы и подари. И ее терпение, в общем-то, иссякло. И вот,
1: вместо Люся, зарплаты, да? Она должна убить его, ну, как минимум, на второй месяц.
0: Практически так и было. То есть он пришел к нам побитый, и мы его, в общем-то, просто зашивали, прям скажем тут. Но, тем не менее, может быть, как-то имеет... Вот что есть политика, да? Реально. Ведь политики не есть даже строительство. Это не есть там взаимоотношения между там определенными народностями, да? И даже, может быть, не экономика. А это прежде всего отношения между мужчиной и женщиной. То есть совершенно два разных существа. Мы проводили эксперименты. Это, ну, как инопланетяне. Вот одни марсиане, другие, вот там, скажем, земляне. И вот налаживание взаимоотношений между ними, честных отношений, это и есть результат и цель любой политики. Просто люди, мне кажется, боятся в этом признаться и сказать, да, я вот там, я хочу построить коммунизм, вот он говорит. На самом деле он не хочет построить коммунизм, а он хочет, чтобы отношения между мужчинами и женщинами складывались определенным образом.
1: Вы говорите о скрытной части политики, потому что действительно, ведь двигатель человечества – это воля женщин. Ну, на втором месте я бы поставил человеческую лень. Это действительно двигатель прогресса. И если бы нам всем не хотелось что-то делать проще, с меньшими затратами, мы бы не создавали... И не изобретали все эти столетия ни машин, ни самолетов, ни даже колеса. Но если говорить вот о политике, то помимо того, что за всеми делами в политике стоят женщины, даже когда их прямо нет, даже когда идет битва мужиков,
0: все равно,
1: но все
0: кухне,
1: равно эти
0: там,
1: мужики в битве честолюбия стараются выглядеть лучше в глазах своей женщины, своей дамы. Ведь что ни говори, пусть не все у нас сегодня Дон Кихоты, но ради своей Дульсинеи каждый мужик идет зарабатывать на хлеб.
0: Да, да, да. А вот, может быть, стоит все-таки серьезно заняться сменой, скажем так, этических норм?
1: Не стоит. Не стоит. Вот это не стоит. Потому что смена этических норм – это худшее, что может быть. Нормы формировались тысячелетиями. И когда мы сегодня начинали бы говорить, что на самом деле подлость – это синоним героизма, а героизм – это нечто хуже трусости, то человечество просто бы погибло в смешении понятий. Поэтому я за то, чтобы вот эти фундаментальные камни нашего общежития на земном шаре сохранялись.
0: Ну, а хорошо, а представьте себе вот абсурдную такую ситуацию. То есть, например, мы введем в норму предавать. То есть каждый будет знать, что любой его товарищ может его предать, настучать и ввести это, попросту говоря, именно вот, в норму. Вот,
1: я поэтому и говорю, что не посягайте на основы.
0: Нет, вот, а вот давайте спрогнозируем, что может быть, если в таком случае.
1: Ну, это то же самое, давайте мы мечтать о кошмаре.
0: Я вот так не думаю. Я думаю, поскольку предательство находится внутри у каждого человека, просто все зависит, как говорится, от цены.
1: Один дает ему ход, а другой его душит в себе, да, и выпуская наружу. Вот и все, как и любое качество. Ведь в любом человеке все богатство эмоций. Но один человек живет в тоске и холе, он скучный, он от безысходности порой даже кончает жизнь самоубийством. И я уверен, никогда не слушает ваши радиопередачи.
0: Нет.
1: А другие люди, они живут каждый день радостно. И вот это правильный принцип. Но призвать их всех, вот давайте мы сейчас раздвинем другие эмоции, раздвинем другие ощущения и выпустим на волю джинна предательства. Да вы что, это человечество закончится на второй день.
0: Так, Сергей Николаевич, не обязательно даже джина предательства, а вообще всех джинов, и светлых, и черных.
1: Нет, если мы с вами захотим, чтобы человечество покончило самоубийством, это, как говорится, один из вариантов. Но я-то хотел бы, чтобы и мы, и наши потомки многие века еще продолжали существовать на планете.
0: Это конечно. Вот представьте себе, например, мужчина и женщина создают семейную ячейку, да? У них сразу идет договор. Давай так, типа, договоримся. Вот если что-то не то, там, друг другу говорим только правду. Вот там, что-то там не понравилось одному из нас, как есть. Вот прям вот говорим в лоб, да? И, кстати, очень немногие пары, вот если такая договоренность имеется, ее сохраняют на всю жизнь. Рано или поздно начинают появляться недомолвки, да, какие-то скрытые желания.
1: Я, честно скажу, никогда не поверю, что можно вот так тупо, прямолинейно всегда говорить только то, что, на твой взгляд, есть реальность. Потому что есть такое понятие, как деликатность человеческая. Надо человеку говорить каждый раз, что он дурак. Иногда надо сказать, что, вы знаете, вы не совсем умно себя повели. Тем более нельзя иной раз больному говорить о его болезни. Необходимо это, что ни говори, о нормальной ситуации нужно жить так, чтобы не причинять другому боли. Даже если это иногда требует промолчать, не сказать правды. Врать не надо, я согласен. Вранье – это вообще недопустимое должно быть. Но жизнь вот приучает, что правду говорить, наверное, надо не всегда.
0: А вот вы сами не встречались никогда с такой ситуацией, что вы, например, говорите какому-то человеку, который в вашем присутствии с кем-то третьим, на ваш взгляд, обошелся немножко рисковато. И вы говорите, что ж так поступил? А он на это отвечает. Если бы мне этот человек был безразличен, я был бы с ним вежлив. И я бы соблюдал вот как раз этот самый этикет. А поскольку он мне не безразличен, я считаю, что я ему сказал, да, это в резкой форме, но он об этом задумается.
1: Знаете, это на самом деле я считаю нормой поведения, потому что именно человеку, который тебе не интересен, ты можешь любезно сказать что-то общее, и лишь бы отвязался.
0: Да, до свидания.
1: А вот между друзьями, настоящими друзьями, конечно, доходит до жестких каких-то иной раз выяснений отношений, но ибо у них откровенность должна быть принципом.
0: А у мужа и жены, значит, не должно.
1: Почему? Да. Ну, у мужа и жены это откровенность не должна переходить в мелочное выяснение, кто же сегодня моет посуду с битьем последней.
0: Так вот это происходит из-за недомолвок, как правило. Шлялся.
1: Можно мне с вами согласиться? Недомолвки – это худшее, что может быть. Потому что здесь должна Я всегда вот за то, чтобы была ясность.
0: Конечно.
1: Иногда... Иногда это болезненно и неприятно, но, по крайней мере, нет никаких оснований для нарастания взаимных заблуждений. Почему вот, когда меня судьба забросила в ту же политику, это произошло для меня и стихийно, и в то же время как-то не было большой неожиданности. Я просто, несмотря на любые времена, 70-е, 80-е, там, годы, но с трибуны или в обществе, или на кухне, или один на один, или перед большим числом людей говорил с одинаковых позиций. И меня не нужно было мысленно тут же соображать и что-то прятать из своих взглядов. И в этом отношении даже со своими политическими оппонентами, когда я встречался, я говорил, давайте выясним отношения. У нас не должно быть иллюзий, что мы с вами разных взглядов, но у нас одна страна. У нас, по большому счету, один интерес – сделать жизнь людей лучше. И вот, исходя из этого, давайте выстраивать, в чем мы можем договориться. В чем мы можем друг друга понять. И это относится и к бытовым ситуациям, когда люди хотят строить семью, строить свой быт благополучно. Они должны стремиться к пониманию, не к торжеству своей точки зрения, которая, как правило, на второй день может быть и тобою признана чуть-чуть ошибочной.
0: Ошибочной, конечно.
1: А к тому, чтобы понять другого.
0: А я вот сегодня перемещался вот как раз в сторону радиостанции, и там... такой лесочек у меня, иду через лесочек, слышу, навстречу кто-то шлепает тоже. Ну, я так посторонился, мало ли кто, думаю, смотрю, навстречу, значит, прохожий идет, как говорится, неизвестный. И я так в сторонку, и он в сторонку. И чувствовалась какая-то не то, что враждебность, а чувствовал, что вот он насторожен. И, в принципе, естественно, и я тут насторожился. И когда мы уже разошлись, то есть он ушел туда, а я, значит, дальше пошел, я подумал, идиотизм какой. Ведь, в принципе, мы, да, жители одной страны. Мы, соответственно, вместе участвуем в экономических во всех процессах. То есть, по сути, мы должны были там пожать друг другу руки, сказать «Здравствуй, дружище». Там, а вот я, кстати, вспомнил добродушных шведов, да, вот, которые друг другу улыбаются. И у нас вот, ведь...
1: Вы знаете,
0: да.
1: Я буквально неделю тому назад был в Тирасполе, где отмечалось десятилетие Приднестровской Молдавской Республики. И после всех торжеств вечером мы вышли на улицу. И тысячи людей шли по улице, просто гуляли. Просто заходили в кафе, какие-то вот ресторанчики, какие-то там развернутые были столы колхозов, или сейчас они акционерные общества, там и прочее, прочее. И мы вспомнили, что вот так и в России центральной, и в Сибири, и здесь в Москве лет 10-20 тому назад ходили в 20, в 21 час, в 22 часа по улицам. Спокойно. Не думая о том, что с тебя снимут шапку или отберут сумку, да, что тебя там еще и стрелять будут. Вы, наверное, согласитесь, были времена, когда у нас милиция ходила без пистолетов.
0: Были, действительно были.
1: И,
0: скажем, а об этом
1: так,
0: мало кто помнит. Вот молодые, они вообще не врубаются.
1: Изменения пошли здесь не в лучшую сторону в нашей жизни.
0: А в чем причина? Вот вы же, так сказать, находитесь вот там, да, вот вы у власти, судя говоря. Неужели
1: я прошу прощения. Я сейчас занимаюсь политикой, не занимая никаких государственных постов, но вместе с коллегами, часть из них депутаты, часть разных уровней, часть работает в других организациях. Мы, конечно... добиваемся определенных целей. Целей, которые должны были бы улучшить жизнь в нашей стране. Но почему произошло ухудшение за эти
0: годы? И в какой момент? Вот было бы интересно узнать, вот на ваш взгляд, когда вот этот рубежик был? Когда действительно, ведь если сейчас человека выдернуть из 73-го года сюда, да он с ума сойдет вообще.
1: Вот
0: просто.
1: Если говорить обобщенно, то вот таким рубежиком был период, когда в нашей стране стали считать нормой пляски на гробах, выпуск всех джинов из бутылки и попытки догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки с перечеркиванием наших особенностей, наших традиций. То есть это действительно внутренний кризис советской экономики, который стал достаточно очевиден уже к середине 80-х годов. И полный социальный нигилизм, социальная апатия, которая в конце перестройки привела к краху Советский Союз. К тому, что его противники с торжеством развалили великую державу, а большинство людей осталось дома, этому не препятствуя.
0: Да.
1: Вот
0: да,
1: отсюда вот. Было. А потом мы удивляемся, почему у нас уличная преступность и жуткая коррупция и все остальное переплевывает сегодня, превосходит все мировые рекорды.
0: Ну, а вот получается вообще такая картинка безрадостная. То есть, значит, холодную войну продули конкретно, да?
1: Ну, я бы не сказал, что она закончилась. Мы проиграли несколько ключевых сражений, в том числе и разрушение Советского Союза, да, и разрушение нашей обороноспособности. Но война холодная, давайте говорить правду, она продолжается. И против нашей страны она сегодня идет как никогда. Это видное отношение Запада к попыткам Путина занимать патриотические позиции. Это в борьбе за нынешнего президента, в борьбе за тот курс, который он должен проводить.
0: Вот ведь это же вообще очевидно. То есть и ребенку видно, и хвалят они нас, дают эти бесплатные кредиты. Ну, например, Михаилу Сергеевичу, да, когда он их устраивает. Вот,
1: вот я в 92-93-м, да, бывая, допустим, в странах, которые находились под санкциями со стороны западного сообщества или даже в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, например, в Ираке, в Югославии, констатировал со всей определенностью, что экономические санкции нанесли этим странам меньше урон, чем нашей стране гуманитарная помощь. Потому что именно уничтожение собственного производства и собственного производителя – вот первый результат потребительского ожидания помощи из-за бугра. Но эти времена, к счастью, прошли. Сегодня даже сыр, который в мышеловку кладут, уменьшается и уменьшается. И пора уже нам выбираться из трясины, в которую забежали под впечатлением иллюзий.
0: Но ведь, смотрите, они же пошли дальше, я имею в виду буржуазных деятелей. То есть, прекрасно поняв всю эту фишку, что сейчас мы уже ужались до состояния кулачка сухощавого, но все-таки кулачка, они начинают дикую, скажем так, культурную пропаганду против нас. Огромное количество телепрограмм, которые, ну вот на мой взгляд, они...
1: Вот, кстати, до вот этого Останкинского пожара как-то сижу, занимаюсь делами, краем глаза смотрю телевизор, а потом просто прошелся по всем программам, вот переключаешь, чтобы посмотреть, что идет. И в тот момент из 9 каналов, которые вот я просмотрел, продукция отечественного производства шла на 2.
0: Вот, пожалуйста.
1: На остальных шли в основном или американские фильмы, или американские какие-то музыкальные клипы.
0: Кстати, сложно представить, чтобы у них там целиком шли вот наши музыкальные клипы, да, и вот...
1: Это не то, что сложно, это невозможно.
0: А как вот быть с этим? Как быть с этим? Может быть, стоит все-таки вот действительно всех телевизионных деятелей, особенно политических аналитиков, отправить на пенсию, сказать «до свидания, дорогие друзья», и вернуть вот ту, пусть там тоталитарную телевизионную систему, а были просто дикторы, когда они говорили «да, там мы там 50 мешков пшеницы собрали», к примеру.
1: Я вот здесь, давайте, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
0: Да.
1: Потому что я всегда против движения задним ходом. Мы пусть наделали ошибок за последние 10 лет, пусть не смогли преодолеть общество от ряда преступных решений, но создана и очень серьезная база для завтрашнего дня. В том числе, ведь если сегодня мы опять монополизируем средства массовой информации, монополизируем идеологию и скажем, все должны думать только так, как считает агитпроп господина Абрамовича, например, или еще что-то, то общество... Ну, я не знаю, может разразиться такой кризис, который не существовал еще даже в фантастических романах.
0: А с другой стороны, извините, если дать обществу разбалансированную мысль самостоятельно...
1: Единственное, что сразу же подчеркнуть, это то, что нам нужно вернуть ваших коллег, господ журналистов, к чувству ответственности. За слова, которые говорят, за сюжеты, которые показывают.
0: Нет, они мне не коллеги.
1: Потому что вот полная сумятица в двух понятиях. В понятии свободы слова и в понятии безответственности за слово сказанное приводит порой к трагичным для общества и государства последствиям. Так это когда честному человеку невозможно доказать, что он честный, а бесчестный, наоборот, празднует победу, потому что у него есть деньги, и он проплачивает соответствующую информацию.
0: Так это мы как раз и видим вот печальные последствия вот этой, к сожалению, свободы слова, СС сокращенно, потому что журналисты сами из себя делают звезд уже.
1: Вот. И вы знаете, я вот когда смотрю некоторые наши новостные передачи, и сидит очень умный человек, я понимаю, что он умный ведущий, и он начинает говорить, я считаю вот то-то, то-то. Вот, я говорю, да не надо мне, что ты считаешь. Ты расскажи, вообще, что случилось. Да.
0: Вот совершенно верно.
1: Что это... ты меня тут начинаешь учить жить до того, как раз... Ты, у тебя есть информация, у меня нет. Вот ты скажешь, я сам буду что-то считать.
0: Да, за меня, дескать, не надо. Совершенно верно.
1: К сожалению, вот до сих пор вот эта манера привелась, вот это менторское поучение.
0: Типа я тут сижу, я тут, да.
1: Поэтому вот здесь надо, конечно, заземляться. И речь идет о культуре средств массовой информации.
0: О культуре подачи этой информации.
1: О культуре подачи. Вы знаете, даже о культуре русского языка. Потому что, когда мы часто видим, слышим вот этот полузападный такой вот сленг, или там еще вот эти... Когда мы не переводим нормально на русский язык, а говорим по-прежнему Башкортостан, там еще что-то такое. Ну, думаешь, ну, господи, ну, мы же русские люди, все-таки. Мы должны все-таки понимать, что есть язык, который шлифовали поколения. Давайте относиться к нему бережно.
0: А тут, кстати, еще вот один, помните, сказал буквально недавно, чуть ли не сегодня, и говорит, те, кто считал меня волшебником эфира, огорчились совсем.
1: Ну, великий, могучий русский язык. На то и великий, и могучий.
0: Сергей Николаевич, давайте сейчас прервемся буквально ненадолго, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Соответственно, мы обсуждаем самый разный спектр тем, в том числе вот и прошлись по журналисту. В принципе, это же очень печально иметь профессию журналист. Вот вы никогда не ощущали...
1: Почему печально, Александр? Это не просто не печально, это, я считаю, может быть и счастьем. Я знаю людей, которые мечтают быть журналистами. И я считаю, что журналист – это одна из самых престижных сегодня профессий. Но одновременно, конечно, журналист журналисту рознь.
0: Вот если человек именно думает о престиже профессии, то это очень плохо. Потому что вот вам же наверняка тоже доводилось...
1: Нет, я опять не соглашусь. О престиже нужно думать, потому что и нужно стремиться, чтобы профессия имела авторитет в обществе. Но мы давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня в обществе считают большинство ваших коллег некими социальными проститутками.
0: И правильно.
1: Простите меня за терминологию.
0: Совершенно,
1: но это
0: совершенно согласен.
1: Обслуживание то одного олигарха, то другого. Смена политических взглядов, как перчатки, в зависимости от того, кто въезжает или выезжает из кабинета в Кремле. Ну, это уже не журналистика, это уже...
0: Матрасик, ну, называется.
1: Что-то такое.
0: Но здесь вот я об этом-то и хочу сказать. Ведь вам же тоже наверняка доводилось встречаться с журналистами, которые основной своей целью преследуют быть рядом. То есть быть в курсе. Именно быть в курсе большой политики. Чтобы потом на каком-то приеме можно было сказать: а я вот там толкнул Путина под столом ногой.
1: Вот я не знаю, кто кого там когда толкает ногой, но журналист, если это настоящий журналист, должен быть всегда в гуще событий, он должен знать самую ценную информацию, самую секретную информацию. И поэтому я считаю, что это нужно приветствовать, когда журналист проникает на место происшествия за 5 минут до того, как что-то случилось.
0: Это, конечно, но при этом он не должен создавать вот из самого себя культ личности некой.
1: Ну, если вот что-то меня потянуло вот все время с вами не соглашаться, Александр. Потому что я против культов.
0: Культов, конечно.
1: Но если человек заслужил своей позицией, своей линии, которую он ведет годами, последовательно, неуклонно, основанной линией на культуре, на уважении, на стремлении максимально быстро информацию получить, довести ее до сведения радиослушателей или телезрителей, то он может быть кумиром. Да, и не нужно бояться, что такой журналист может даже создать свою журналистскую школу. Иное дело, что если он вылез, пользуясь какими-то близкими связями на экономическом поприще, на телевидении, и сразу стал раздувать щеки, и сразу стал великим, то вот тогда, да, тогда это грустно, тогда это смешно.
0: Да, но, к сожалению, не все это понимают. Вот что плохо. Это, опять же, возвращаясь вот к свободе слова. Вот вы сказали, нельзя там возвращаться назад, да. А то, что людям предоставили вот так свободно мыслить, приводит к тому, что дикое брожение. То есть, что тесто, это же все уже вот лезет. Мы вот смотрим, оно лезет из кастрюли. То есть, это нужно вернуть в какие-то рамки, в целях хотя бы сбалансировать это.
1: Вот, Александр, давайте слово «вернуть», оно всегда очень опасно. Нужно восстановить культуру слова. Восстановить, не возвращая никуда, а формируя на новых началах настоящую журналистику, настоящую систему социальных репортажей. Ведь действительно, когда посмотришь порой выпуск новостей, и там показывают только убийства, террористические акты и какие-то другие вещи, в результате после выпуска новостей хочется сказать, что всем предлагают застрелиться или повеситься от тоски, потому что ничего светлого и хорошего такого не бывает.
0: Грузит, конечно.
1: У нас ведь перестали показывать... Ну, в последнее время чуть-чуть пытаются, но очень слабко. Слабо и непрофессионально, но перестали показывать победы.
0: А может быть, их нет уже? Вот, может быть...
1: Вы знаете, есть.
0: А вот какая ближайшая была победа, вот, на ваш взгляд, которую вот не осветили?
1: Давайте, опять же, под словом «победа» не понимать обязательно хоккейный или футбольный матч.
0: Естественно, нет. Ну, хотя бы сохранение стабильности на какой-нибудь, ну, на каком-нибудь поприще.
1: А когда вот, допустим,
0: да,
1: в засуху, ну, вот, допустим, у нас вот в Омской области есть такое хозяйство «Золотая Нива». И это хозяйство, несмотря на чудовищно плохие погодные условия, используя американскую, немецкую технику, отечественный опыт, но фантастически большой собирает урожай, это победа. Вот это конкретная победа. Ну, вы прочитаете хоть в одной газете, даже Омской об этом. Или в какой-нибудь репортаж. Да ни за что. Вот если бы там сгорел сарай в этом хозяйстве, об этом передали бы на первых полосах. И ведь то же самое можно сказать и о многих регионах. Вот я буквально несколько дней тому назад был в Орле и присутствовал на большом празднике. Хотя он размерами маленький, но значение его большое. Туда прилетело несколько самолетов из Норильска. И по инициативе Норильского никеля туда привезли людей, семьи норильчан. Когда глава семьи вышел на пенсию, как говорится, и захотели они переселиться на большую землю, вот выполнена была программа строительства жилья. И вот сотни жителей Норильска переселилась в Орел. И я присутствовал, когда был праздник, где губернатор, председатель Совета Федерации Егор Строев, руководители Интерроса и Норильского никеля вручали людям ключи от квартир. Вручали им сертификаты на собственность. Вот это, и надо было видеть этих людей, потому что действительно о них заботятся. Им облегчают жизнь, им помогают жить в новых условиях. Вот это праздник. Вот, но ведь об этом же... Ну, хорошо, я думаю, орловские средства массовой информации сообщат, но ведь все остальные будут писать опять о каких-нибудь взрывах, каких-то террористических актах. И о той же Чечне у нас что? Кроме Чечни других нет новостей, других субъектов федерации нет. Я уверен, если бы поменьше о Чечне несколько лет тому назад писали, у нас бы вообще не возникло этой проблемы. У нас бы не сформировался ни этот бандитский режим Дудаева, и не было бы этой дикой войны, когда не поймешь, что делало российское высшее командование и зачем, и не поймешь, почему все время ублажали этих террористов в Чечне.
0: Кстати, вот подача информации от меня еще возмущает вот в новостях из Чечни. То, что их называют по именам, то есть как бы создают героев. Да. Мне достаточно
1: Александр,
0: сказать,
1: уже то, что им дают эфир, это называется, это антигосударственная деятельность.
0: Конечно,
1: я не буду критиковать одну известную нашу телекомпанию, она дружественная «Эхо Москвы», я не хочу у вас дома, находясь, говорить то, что я думаю о ваших телевизионных партнерах, но это антигосударственная деятельность, когда этим бандитам предоставляют слово больше, чем российским военным или тем, кто у нас обеспечивает восстановление мирной жизни на территории Чеченской республики.
0: Целиком с вами согласен. А вот что касается Норильска, мне эта тема несколько близка, я там достаточно много раз был. Вот вы согласитесь, что вот эти 100 семей, да, всего 100 несчастных семей из Норильска, которые наконец-то смогли уехать оттуда. Там же ничего, кроме озера Лама, в окрестностях прекрасного нет.
1: Но,
0: вот вспомните долину мертвых.
1: Александр, не 100. Больше 300.
0: Но это все равно капля.
1: Значит, во-вторых, это же первая ласточка. И глядя на них, остальные уже будут ориентироваться. А есть у них шанс что-то получить там, на большой земле, или нет? А ведь задача, вот допустим, вот есть такой город Заполярный, где один комбинат в этом же РАО входящий работает. Там работает 2000 человек. Ну, с учетом членов семей, значит, ну, 6000 человек. Больше в этом городе нет ни одного производства, а живет 25 тысяч. Вот представляете, сколько нужно людей там содержать, которые безработные, которые не знают, чем им заняться. И, конечно же, нужно целенаправленную переселенческую политику, чтобы и восстанавливать центральную Россию, которая обезлюдила. Вот Егор Семенович Строев во время нашего разговора привел страшные цифры. Он просто сказал, что после Петра за 100 лет численность жителей Орловской области удвоилась. За следующие 100 лет в 19 веке численность жителей Орловской области опять удвоилась. А за 20 век численность жителей Орловской области в 2 раза сократилась. Причины тому, конечно, общеизвестны. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. Но и была еще причина освоения целины, освоения других наших просторов, когда мы черпали из центрального Черноземья. Конечно, нужно расселять и в Сибирь, и на Дальний Восток, осваивать эти пространства. Но когда здесь, на Вологодчине, рядышком у Ярославля, такой, да, у Костромы или у того же Орла едешь, и в течение десятков километров не видишь ни одного населенного пункта, ни одного огонька, то думаешь, это ненормально. это нужно исправлять.
0: А вот скажите, вот такой банальный тупой вопрос. Откуда в деревнях берут средства на выпивку? Вот люди живут впроголодь. Я, например, реально знаю, что вот, в одной из деревень, находящихся под Смоленском, человек зимой умер просто от голода. Ну, при этом был пьян. Это действительно так. То есть это же ужасная ситуация.
1: Я открою вам секрет. Я в деревне не живу. Поэтому я не знаю. Но это реальный факт, что у нас сегодня через спаивание населения, конечно, как говорится, кто-то имеет выгоду, как бы притупляя социальный конфликт, когда русский мужик пьет, ему не до разборов с начальством.
0: Он спит, конечно, получается.
1: Но на самом деле это огромная социальная беда.
0: Как
1: деревня, будто, вы совершенно правильную вещь отметили, что у нас в деревне сегодня водка – это уже враг, наверное, номер один.
0: И они же умирают в деревне. Откуда вообще берется, извиняюсь, колбаса, молоко сейчас в стране? Вот,
1: значит, вот здесь, опять же,
0: понимаю.
1: Констатируя проблему пьянства, не нужно сразу перечеркивать и думать, что все, деревня у нас погибла. Города у нас погибнут первыми. Давайте мы это сразу истину подтвердим.
0: Не согласен.
1: Вот, это никого
0: потому
1: не будет интересовать,
0: потому что я
1: Александр.
0: Наблюдал. Я это видел, значит, своими глазами, что происходит
1: сейчас.
0: Когда
1: в городах перестанут подпитывать из-за рубежа. В деревнях еще будет что есть. И в этом отношении вот, ну вот я действительно только что был в Орле, я могу что сказать. В Орле молоко стоит 3-4-4,30 за литр. Вы в Москве видели такое молоко?
0: Нет, конечно. Не видел.
1: И, допустим, когда вы вот здесь встречаете у нас молоко рублей за 10, там, 1% или 0,5%, то в большинстве российских регионов это считается отходами. Это не молоко. И в этом отношении, конечно, многие продовольственные вещи в Москве вызывают вопросы. Почему, допустим, вот в тех же прилегающих областях не закупать молоко, чтобы оно в Москве стоило 5-6-7 рублей?
0: Нет, Сергей Николаевич, мне кажется, вы все-таки опираетесь больше на какую-то такую статистику, не связанную с реальной жизнью. Я вот...
1: Только что мною виденное. Я бывал и в Костроме, и в Волге, но бывал раньше. Я говорю только свежее.
0: Надо будет вас вот вывести вот в Смоленскую область, именно в те места, куда вот редко кто заезжает.
1: Значит,
0: вот
1: год назад
0: вы ужаснетесь. Да, ну и как вот вы ее нашли? Ну это же как, ну вымирают деревни, то есть там молодежи нет вообще.
1: В этом отношении можно любую другую область приводить.
0: Конечно. Я беру то, что ближе.
1: Ну, вы знаете,
0: какое молоко?
1: Правда, вот, многогранно. Можно в одной и той же деревне видеть лежащего у забора мужика пьяного, но одновременно и видеть работающую ферму или еще что-то.
0: Ферму вообще уже там не увидишь, там она разобрана, понимаете?
1: Есть и такие хозяйства, согласен.
0: Ну, их большинство. Кстати, и средства массовой информации не могут воздействовать на этих людей, потому что им все равно, кто такой там Шамаль Басаев, им это безразлично. То есть люди не воспринимают эту информацию.
1: Александр,
0: у них света уже нет.
1: Не только на деревню, вы посмотрите на заводы, которых тоже нет.
0: Согласен. Я недавно приезжаю, а там вьетнамский рынок. Пожалуйста.
1: Ведь проблема ведь очень многогранна. Во-первых, одна проблема заключается в том, почему лодка погибла. Была ли там иностранная лодка, или это мы сами какими-то ошибками командования или техническими, или стечением обстоятельств были виновниками этой трагедии. Но ведь вторая проблема заключается в том, что делали после того, как лодка погибла. Почему у нас спасательных средств, которыми гордились в советское время, не оказалось? Вот час икс, их нет.
0: Растащили,
1: разворовали, развинтили, не делали профилактику у подводных лодок, способных оказать помощь Курску. В течение 10 лет не делали. И я просто поражен был, когда при этом наш президент сказал, что синдрома Руста не будет и никто не будет наказан. То есть никто не несет ответственности.
0: То есть типа вроде так случилось, вот оно, как ваза разбилась.
1: Грустно все
0: грустно.
1: Это.
0: А, кстати, знаете, что еще немножко меня вводит в недоумение? Это вот ситуация. Я прекрасно понимаю, что, да, погибли люди. Там семьи находятся в критическом положении. Одобряю, что им дали денег, там, да, по тридцатке. Ну, то есть это очень правильно, да? Но при этом, то есть эти люди, они служили. То есть они служили, грубо говоря, в армии. А вот те, которые в Москве погибли в этих домах, и те, кто уцелел, до сих пор их никак не вселят. Как я не понимаю, как расставляются приоритеты-то? То есть эти вот они не служили, они пришли к себе домой после работы. И как-то
1: вроде... Я бы не противопоставлял эти вещи, но вопрос закономерно задал бы тоже. Почему жертв терактов государство не возместило последствия, не обеспечило их жизнь? Ведь государство виновато в том, что оно не смогло создать безопасной жизни. Государство виновато. Так что здесь ваш вопрос правильный. Даже не буду спорить.
0: А вот у вас не создавалось все-таки такого ощущения? Мне доводилось общаться с людьми самыми разными. Бывают даже вот такие груднички, которые дико поднялись по деньгам. В один момент разбогатели. То есть начинал он там, торговал матрешками, там, через год он уже руководитель крупной фирмы, потом, глядишь, он уже на государственной службе, уже типа наворовал у государства, уже строит коттедж, в котором прописаны другие люди. И резко человек становится другим. То есть ведь нужно уметь быть богатым. Это так же, как нужно уметь быть бедным. Но он становится, ну, как бы не от мира сего. То есть он не может заставить себя интересоваться окружающим его миром, да? И, может быть, такая же ситуация происходит вот и там у президента, у окружения. Ну, как? Они же смотрят на все это из окон дорогих машин. То есть кондиционер, то все, охрана. Например, вот вывести их, сказать, друзья, давайте вскопайте поле. И вообще, вот как вам такая идея, что поскольку ведь есть же понятие «слуги народа», да, слуги должны жить, в общем-то, грубо говоря, в специальном домике. Даже вот вор в законе, он не имеет права жить с женщиной, то есть он не женат. А здесь человек на государственной службе. Может быть, это сделать нечто типа резервации, чтобы вот слуги народа жили на пайки. Вот, да, буквально на нарах. Если хочешь принести пользу своей стране искренне, да, откажись. Какие дачи? Никаких дач. Весь срок ты живешь вот, ну, как в казарме.
1: А какой срок?
0: Ну, если президент 4 года, переизбрали еще 4 года.
1: То есть и в идеале, то есть поселить на вокзале, при этом в той части, которая не реконструирована.
0: Да.
1: Замечательно.
0: Не, ну а как?
1: Нет, ну просто... С точки зрения логики вы правы, потому что слуги не должны жить лучше, конечно, чем хозяева.
0: Да.
1: Но проблема в том, что вот здесь ведь эти слуги еще являются частью народа. То есть вот здесь мы должны их как-то уравнять. Я совершенно соглашусь, что вот эта помпезность так называемых новых русских, она не только к порождению новых анекдотов привела, но она привела к феномену, когда, допустим, у меня сыновья говорят о себе, что мы новое поколение старых русских. Потому что новые русские, так называемые, они в социальном плане оказались чужеродны. Ведь они действительно не вписываются в наши традиции жизни. И своим вот этим вот... Когда они кичатся богатством, когда они деньги свои прячут за рубежом вместо того, чтобы вкладывать их здесь. Вот для меня, когда мы говорим о национальном капитале, признаком этого национального капитала является не этническая характеристика собственника. Русский это еврей или молдаванин, или чуваш, или еще кто-то. А критерий, как он использует свою собственность. Вот если он вкладывает деньги в Россию, если он здесь создает рабочие места,
0: пусть он хоть узбек,
1: это национальный капитал. Да, это национальный капитал. А вот если он, заработав, украв, или ну просто добыв деньги,
0: туда
1: вывозит их туда, да. Извините, даже если ты в 10 поколениях русский по происхождению, ты не национальный. Ты компрадорская олигархия, от которой нужно избавляться, как от раковой опухоли.
0: А вот скажите, в связи с этим, я, например, не понимаю, почему сейчас Россия тоже вот занялась в плане автомобилей вот этим винтом, да, регистрацией вот этих. То есть мне кажется, что это великое дело продавать здесь по дешевке угнанные оттуда автомобили. И вообще, видимо, надо привлекать в Россию криминальные бабки оттуда. То есть украл.
1: Скупать краденое, вы что?
0: Надо, надо. А чем занималась Америка все это время? Извините. Нет,
1: тогда давайте, вы скоро будете призывать делать деньги на наркотиках.
0: Безусловно. Безусловно. То есть сделать...
1: Вот это опять... Вот
0: украл у бабушки американской деньги, клади в российский банк.
1: Та бесовщина, которая не должна иметь места даже.
0: Привлечение капиталов.
1: Только в надежде, что вашу ночную передачу большинство народа не слушает, я спокойно отношусь к тому, что вы сейчас говорите. Потому что мысли таких не должно быть, что незаконно, на воровском, на чем то наживать себе состояние. Это противоречит нашей психологии. Огромного большинства вот этих полутора

0: настроение. Вот это давайте менять. Но одновременно нельзя, чтобы у нас в обществе укоренялся принцип. Как говорится, дай Господь, выбей мне один глаз, лишь бы у соседа оба выбили. Вот нельзя завистью строить свое счастье. Нет,
1: тут речь идет не о зависти, это совершенно холодный, практичный расчет. Почему?
0: Нравами. Вы что? Нет.
1: Хорошо, то есть они, значит, нам поставляют наркотики, там героин из своей Колумбии или откуда ни попадя, создают
0: вот. Поставляет. Да. Я за то, что. Почему я выступал и выступаю против отмены смертной казни, несмотря на то, что вся Европа вопит и кидает каменюки в наш огород? Потому что за торговлю наркотиками расстрел. За тяжкие преступления, за убийство, например, с отягчающими обстоятельствами, расстрел.
1: Сергей Николаевич,
0: за терроризм расстрел.
1: Неэкономично. Вот,
0: значит, это экономичнее, чем содержать 20 лет этих бандитов в тюрьме, кормить, поить, да еще потом они, купив тюремщиков, сбегают на свободу и начинают ловить их по новой.
1: Так, может быть, имеет смысл, скажем так, сделать из них доноров? Ну, а что,
0: вы так вот и хотите, чтобы мы стали такими же бездушными, как вот эти западники, которых мы ругаем?
1: Да у них-то наоборот, у них лицемерие вот на этой, на доброте такое мерзкое. Вот, ведь, ну, согласитесь, там это Америка, это же какая там демократия, это же вообще фашистское государство, где сосед правильно стучит на соседа, где, да вообще отстой же.
0: Вот там и есть тоталитарный режим, правда, под маской демократии.
1: Ну, хорошо. Хорошо, а тогда надо сделать по-другому. Напечатать тут дикое количество фальшивых долларов и выплеснуть их вот в экономику Соединенных Штатов.
0: Не надо печатать. Да. Надо вот все те доллары, которые они свалили нам за последние 10 лет, вывалить им обратно. И я уверен, что тогда будет такой кризис американской экономики, что мир содрогнется.
1: А вы уверены, кстати, что вот эти их деньги зеленые, что они реально окупаемые, что это уже не фальшивка, что золотого запаса Соединенных Штатов просто не хватит?
0: Нет,
1: уже
0: у них напечатано столько денег, что они, конечно же, не обеспечены не только золотым запасом, но они не обеспечены даже товарной массой США.
1: То есть практически надувалово идет такое.
0: Почему? Вот давайте ведь посмотрим правде в глаза. Почему натовцы бомбили Югославию? Среди многих других причин это была стратегическая операция США по предотвращению объединения Европы и появлению евро в качестве мирового денежного эквивалента.
1: Испугались,
0: ведь если бы евро стало реальностью, доллар бы покатился вниз. Вот представьте, в России вместо доллара начинает ходить евро. Все меняют доллары. Курс доллара резко падает. И куда эти доллары идут? Туда, в Америку. Возвращайте. И что там? Мрак, туман и полный хаос.
1: И вы, знаешь, вот сейчас говорите, что вот если там одну щеку подставить, там подставить другую, так они действуют какими методами? Они конкретно в агрессивной форме поддержали, то есть заставили людей дальше, в общем-то, питаться их этой фальшивкой. Ну как, ну...
0: Они не в агрессивной форме.
1: Ну нифига себе, бомбежка. О,
0: это меня... нет.
1: Ну как? Это вообще они... хулиганство.
0: Это они...
1: Это гоп-стоп.
0: Остановили... развитие экономики.
1: Так вот, это же...
0: Насильно ведь доллары в России никому не всовывают. Но просто российские правители за последние 10 лет так вели себя по отношению к рублю, что рублю многие люди просто не верят. И восстановить доверие к рублю – это огромная задача, которую сегодня решает и правительство, и Центральный банк. Вот дай бог им удачи.
1: Как вы считаете, вот такой вот... потеря кредита доверия к рублю. Это просто результат глупости или это намеренно было сделано?
0: Для одних это глупость, но, конечно же, я уверен, что это стратегическая операция против нашей страны.
1: И значит, это люди, они были...
0: Это финансовая война, которая всегда была частью холодной. И в этой войне
1: тоже проиграли.
0: Нанесли тяжелое поражение.
1: Ну вот сейчас-то перспективы тоже печальные. То есть идет вот эта культурологическая война мощная. И одно MTV чего стоит? Это же совсем печально уже.
0: Эти перспективы не сегодняшнего дня. Эти перспективы, которые нам все эти годы как бы пытаются рисовать. А я считаю, что жизнь начинает меняться. И происходит определенное пресыщение вот

0: этой массовой культурой атлантической. Еще не во всех слоях общества. И вот здесь, по большому счету, идет очень опасное состязание. Идет, с одной стороны, пресыщение общества, и когда восстанавливаются наши культурные песенные традиции, восстанавливаются, вновь начинают играть те коллективы, те мелодии, к которым привыкли поколения, но с другой стороны, идет с такой же примерно скоростью, а иногда, может, опережающей, и процесс подрастания поколения, которое выросло уже вот в этих чуждых нам мелодиях, которое выросло на других моральных, культурных ценностях.
1: И вот как
0: когда
1: же
0: эгоизм... Же... Вот, Александр, вот да, я просто хочу привлечь ваше внимание к тому, что чем мы отличаемся, не только русские, не только те, кто в России живут, но, в принципе, основная часть Восточной Европы, наверное. Это ведь, вот когда мне говорят, что я опять о своих цивилизациях говорю, но ведь это же реальный факт, что народы, которые здесь живут, славянские, православные, это народы, которые... имеют в основе своей жизни принцип единства, солидарности, сообщества. Иногда это говорят соборность, коллективность, коллегиальность и так далее. А там в основе лежит принцип индивидуализма, эгоистичность. Вот, а сегодня нам, в нашу культуру, семена эгоизма внесены очень сильно.
1: Нехилая инъекция, конечно, конечно. Так вот, вот эти вот груднички, которые ведь вот сейчас вот, так сказать, инфицированы, да, вот этой вот индивидуализмом, они же вырастут. Они же вырастут и будут там, скажем, тоже ломиться куда-то вот там, ну, хорошо, если еще в бизнес. Ладно, в бизнесе индивидуализм.
0: Нет, а вот здесь,
1: еще.
0: А вот здесь, Александр, нам нужно провести четкую грань между индивидуализмом и индивидуальностью. Это похожие очень явления. Но нам нужно, развивая индивидуальность, свободу творчества, свободу самовыражения. Причем не только в журналистике, как это сегодня почему-то считается, но и во всех сферах. И прежде всего в промышленных, в экономических сферах. Не допускать, чтобы это строилось на эгоистических началах. Чтобы интерес человека все же у нас был в русле развития всего общества.
1: А как это сделать-то?
0: Понимаете? А вот это задача и правительства, и парламента.
1: Ну вот первый шаг. Вот давайте вот сейчас мы сидим с вами, и вот в наших руках все рычаги. Вот в этом направлении нам с вами нужно сделать первый шаг. Вот завтра издать, скажем... пусть там жесткий указ, и мы будем знать, что специальные люди, так называемые чебурашки с автоматами, проследят за тем, чтобы указ был исполнен.
0: Начинать надо с образования. Системы образования и воспитания. Потому что, чтобы завтра мы могли быть спокойны за страну, нужно начинать воспитывать поколение с горшка. И в этом отношении... Вот у меня был в свое время интересный разговор с Соросом. Мы с ним, у нас был такой как бы официальный завтрак, утренний, и одновременно, естественно, знакомство и разговор. И я ему говорю: господин Сорос, вот в ваших учебниках, которые вы издаете в России, история предстает настолько отличающейся от реальности, от того, что было, что это не может нас не беспокоить. Вот возьмите, например, как излагается у вас история Великой Отечественной войны. Это недавнее прошлое. Это события, участники которых еще живы. И вот в учебнике истории для средней школы, на страницах, посвященных Великой Отечественной войне, я не встретил ни разу фамилии, допустим, маршала Советского Союза Жукова, но встретил большой кусок, посвященный герою войны генералу Власову, который якобы воевал со сталинизмом. Вот это перемещение акцентов, смешение ценностей, оно же просто
1: информационная война такая. Да, да.
0: И что мне сказал Сорос? Он говорит: господин Вапурин, а ко мне какие претензии? Я даю деньги, а учебники, авторский коллектив утверждает ваше Министерство образования. И тексты утверждает ваше Министерство образования. Ну, тут мне оставалось развести руками, потому что мы потом посмотрели действительно. Иное дело, что на другие учебники, наверное, господин Сорос денег бы не дал, а на эти дает. Но ведь это наши граждане, соотечественники такие учебники пишут. К сожалению, а государственные органы финансируют или издают, дают благословение, когда ищут деньги на стороне. То есть вот здесь мы проиграли на сегодняшний день много мелких и больших сражений.
1: А, кстати, вы заметили, что мы вот сегодня вот только проигрыш вот как бы, ну, акцентируем. Вот сложно представить. Единственное, на чем мы выиграли, на иммиграции. На иммиграции мы выиграли, потому что это, в общем-то, завоевание русскими мира. Огромное количество русских диаспор, это, наверное, единственное, в чем мы выиграли. Они же несут туда свои традиции, свою музыку, свое искусство. Вот к этому, кстати, вот буржуины, они, в общем-то, не готовы еще. Они не понимают, какую опасность для них таит иммиграция.
0: Вы знаете, я считаю, что это очень важный и позитивный момент, что у нас сегодня все же свободное перемещение через границы. И этот момент надо сохранять, потому что достаточно посмотреть мир, чтобы начинать ценить то, что мы имеем. То, что какие красоты есть в нашей стране, какие возможности есть. И вы можете спросить у любого серьезного бизнесмена, где бы он хотел заниматься бизнесом и где ему было бы лучше заниматься бизнесом. И он скажет, что таких возможностей для бизнеса, как в России, нет нигде. И здесь главное препятствие для нормального предпринимательства – это чиновничий беспредел и метание в законодательстве. Когда идет рэкет со стороны бандитов и рэкет со стороны государства.
1: А давайте вот вернемся сейчас все-таки немножко туда, в Югославию. Ведь картинка-то печальная. Вот как вы себе видите дальнейшее развитие ситуации? Я, например, знаю, что вот до введения туда этого контингента там были русские, которые, в общем-то, со страшной силой выступали за югославов. И не просто выступали, а показательные выступления были в Араховцах. Вот как только появился миротворческий контингент, почему-то вот у меня вместе с ним появилось ощущение, что и там дело проиграно. Не знаю, почему, но так было.
0: Я очень хотел бы надеяться, что ваше ощущение не будет осуществлено в жизни. Но на сегодняшний день деятельность миротворцев там скорее действительно освещает триумф албанских сепаратистов, а не стремление урегулировать ситуацию. И не случайно у нас многие российские политики задаются вопросом, смысл нашего участия там. Особенно сейчас, когда на Западе стали раздаваться призывы провести выборы на территории Косово. Это в ситуации, когда боевики из армии освобождения Косово осуществили этническую чистку, изгнав основную часть сербского и другого неалбанского населения. Там ведь вот почему-то всегда пытаются изображать конфликт между албанцами и сербами. Нет, там есть и еще другие национальности, которые сегодня также утесняются, как и сербы. Более того, те албанцы, которые выступали за мирное решение, за попытку найти компромисс с центральным правительством, сегодня больше преследуются радикалами из армии освобождения Косово, чем сербы. Потому что для них они опаснее. Они показывают, что албанский экстремизм, создание там Великой Албании, это большие беды для Европы в будущем. Но вот чем это закончится сегодня? Ведь мировое сообщество должно понимать, если они пойдут на признание Косово независимым, автоматически следом идет, допустим, на территории Восточной Европы Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, какие-то другие стандарты уже не сработают. И, конечно, прецедент есть прецедент. Вот тут, когда сразу говорят про Чечню, с Чечней вопрос решен. Там восстановлен конституционный порядок. Если какие-то боевики захотят суверенитета, вперед, пусть едут куда хотят и не мешают восстанавливать мирную жизнь на территории республики. Ну а в Югославии ситуация очень сложная, очень серьезная.
1: И печальная.
0: И многое будет зависеть от того, как будет работать Россия.
1: А вот вы не думаете, ведь если так вспомнить, там в Албании это все началось реально с так называемого полупа их банков, с финансового кризиса. Вот, может быть, люди-то, которые вот американские, они предчувствовали эту ситуацию и специально спровоцировали и полуп банков, сокращенно ПБ, и в дальнейшем то, что мы сейчас имеем, вот если посмотреть их тайные схемы, то прям вот по накатной дорожке все это. Вот прям вот, вот ощущение такое, что вот это такой хороший план, который
0: значит,
1: удался.
0: В Албании нет. В Албании, ведь давайте мы опять же вот отметим, что ситуация в Албании, ситуация в Косово, они отличаются между собой. Когда разразился албанский кризис 2 года тому назад, там это смело политический режим президента Бериши. И албанцы, они имеют такие проблемы, что Косово для них это дополнительная головная боль. Я во время агрессии НАТО против Югославии был во главе делегации в Албании. Вернее, моя поездка туда чуть предшествовала разворачиванию уже военной стадии, но состоялась уже в период обострения ситуации. И встречаясь с президентом Албании, с другими руководителями, я им объяснял, что военное решение ни к чему не приведет. Кроме как к росту числа беженцев с Албании. Что и произошло потом. И в этом отношении ситуация сложная. Я не хотел бы даже сейчас на ночь глядя затягивать эту тему. Потому что решать такие вопросы нужно на свежую голову, выпив утречком чашечку кофе и... Спокойно.
1: И на балконе, стоя на балконе.
0: Спокойно поразмыслить.
1: Давайте, если вы не против, послушаем, может быть, и телефонные звонки. Уважаемые, звоните, соответственно, номер я вам напоминать не буду, это несколько позже, потому что тут у меня, да. Соответственно, ваши вопросы Бабурину Сергею Николаевичу. Поднимаем трубку, нам доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Говорит Гоблин.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Хотел бы вопрос задать вашим гостям.
1: Давай.
0: Пожалуйста.
2: Начнется Армагеддон.
1: Когда начнется Армагеддон?
0: Ну, я хочу вас огорчить, он уже вовсю идет. И его составной частью является то, что население России стремительно сокращается.
1: И, кстати, вот надо понять прекрасно, что это проблема не только России, а всего земного шарика, потому что Россия, она все-таки очень объемная часть земного шарика, и проблема,
0: которая
1: здесь...
0: Может быть, не всего, потому что этой проблемы нет в Африке. Нет в ряде других регионов, где численность растет. Но я честно скажу, и потому что я славянин, и потому что я русский человек, не хотел бы, чтобы через 100-150 лет на земном шаре жили бы одни негры.
1: Ну, кстати, вот вы знаете, что к этому в принципе идет. Потому что
0: потому что Европу смоет с земного шара раньше, чем Россию.
1: Плюс у них иммунитет гораздо сильнее. У, так сказать, у именно у негров. Они, так сказать, дети природы.
0: Да, и я думаю, что в Америке, Америка ведь она скоро станет вообще черной. Я удивляюсь вот тому благодушию, которое царит в Вашингтоне. Но обратите внимание, я думаю, радиослушатели это тоже давно заметили, что во всех американских фильмах всегда благородному белому герою помогает ближайший друг черный.
1: Юморист, причем.
0: И после этого нам еще говорят, что у них нет идеологии в кино. Идеология железобетонная. Потому что им необходимо обеспечивать мир между двумя общинами, белой и черной. И делают они это всегда, в любых боевиках.
1: Но в то же время
0: бандиты у них, как правило, черные.
1: Нет, ну есть белые тоже подонки такие, но черные свирепые.
0: Очень редкие.
1: Да, да. Кстати, такая же ситуация и в Англии. Уже 100% англичанина редко встретишь.
0: Нет, я за то, чтобы, как говорится, мы действительно хранили баланс. Пусть они приумножаются и растут, но нам нельзя отставать. И поэтому нельзя, чтобы у нас европеоидная нас раса попала в Армагеддон, а все остальное как бы было отдельным путем цивилизации. Так что давайте мы останавливать необратимые процессы, пока они еще не набрали силу.
1: А может быть, вот своровать идею стимуляции повышения рождаемости вот у Рейха, у германского?
0: И в чем эта идея?
1: Ну, когда создавались вот такие специальные дома, в которых, то есть, мамы и их дети жили, попросту говоря, ну, не то, что в привилегированных условиях, а в райских условиях. При этом, скажем так, отборнейшим эсэсовцам, таким воспитанным на молоке, просто-таки вменялось в обязанность, так сказать, быть самцами. Да, то есть вот рождаемость поощрялась практически, ну, на таком низком...
0: А зачем нам обращаться только к чужому опыту? Вспомните историю, полистайте ее страницы, и вы увидите, что после 45-го года целая серия решений на уровне указов, на уровне постановлений правительства была по стимулированию деторождения даже у матерей-одиночек. И в этом отношении лет 100-150 тому назад, или 200, ведь бывали случаи, как после 30-летней войны в Германии, когда католическая церковь в Европе, в Германии, ввела многоженство. Потому что Германия обезлюдила. Осталось 30% населения после войны. И для того, чтобы это все исправить, на несколько десятилетий многоженство в Европе стало нормой. Я хочу просто подчеркнуть, что мы сегодня в демографической яме такой, что без стимулирования государством многодетных семей, без поддержки молодых семей, причем поддержки не декларативной, а вещественной, жильем, большими детскими пособиями и пособиями матерям, мы не обойдемся, мы не решим никаких наших проблем. Некому будет служить в вооруженных силах, чтобы защищать даже имущество олигархов. Ведь через каких-нибудь 10-20 лет мы столкнемся с необходимостью, с которой столкнулся в середине 20 века Израиль, что наши вооруженные силы должны будут наполняться и женщинами.
1: Да, да, мы к этому
0: потому придем. Что некому будет служить. Вымираем, не рожаем.
1: И призывной возраст будет с 11 лет.
0: Нет, чепун вам на язык. Вы что?
1: Здесь нет, вот ну
0: давайте мы уж, как говорится, оставим призывной возраст и постараемся максимально обойтись без участия женщин в вооруженных силах.
1: Конечно.
0: Но
1: конечно.
0: Для этого нужно сегодня думать о завтрашнем дне.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, опять же, послушаем композицию, а затем продолжим беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Николаевич Бабурин. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, который уже прозвучал. Мне кажется, пришло время уже, наконец, послушать, что нам выкрикнуто из ночного города. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, если можно.
1: Доброе утро. Можно.
0: Еще доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: Меня зовут Антон Валентинович Варенников.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Сергею Николаевичу Бабурину.
0: Пожалуйста.
3: Я полагаю, что Сергей Николаевич Бабурин, такую фамилию, как Валентин Иванович Вареников, это мой папа.
0: Очень приятно.
3: Я полагаю, что вы помните.
0: Конечно.
3: Спасибо. Еще раз с добрым утром.
0: Спасибо вам, всего доброго.
1: До свидания, спасибо. Это была интересная информация.
0: Ну, голос очень похож на Валентина Ивановича даже.
1: А следующий телефонный звонок. Интересно, кто сейчас позвонит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Хотел бы задать вопрос даже не Бабурину, а ведущему вашему.
1: Угу, давайте.
4: Вот по поводу его... высказывание по поводу расовой политики, там, СС и прочее, прочее.
1: Да.
4: Вот. А как это можно сделать?
1: В смысле, еще раз сформулируйте поточнее.
4: Поточнее сформулировать вопрос могу.
1: Да.
4: Та политика, которую вот ваш ведущий высказывал, она же применима и к русским в других странах. Она была применяема.
1: Угу.
4: И то, что произошло с русскими, в других странах, скажем, в Европе или в Германии, то же самое.
1: Понятно, понятно. Вы просто несколько невнимательно слушали, извините, знаешь, речь шла не о политике, там, и тем более не о геополитике. Если, например, технология производства автомобилей BMW хороша, то из нее надо перенимать лучшее. И речь в данном случае у нас шла о программе, которая стимулирует деторождаемость. Эта программа, да, она была в Германии. Вот Сергей Николаевич тоже привел примеры, которые у нас тоже были. Это такие методы стимуляции. И, в принципе, проблема-то насущная. Если ей пользуются даже, там, извиняюсь, эфиопы, и у них есть средства, то почему бы не перенять у них опыт, правильно?
0: Просто надо думать, надо делать и не надеяться, что вопрос разрешится сам собой.
1: Ну, конечно. Само собой это никак не разрешится.
0: Каждой русской семье должно быть не меньше 3 детей. Только тогда мы чего-нибудь успеем.
1: А вот, кстати, насчет домостроя.
0: Это святое.
1: Это святое. Но ведь действительно, это главная причина, по которой люди боятся заводить детей. То есть, например, жить...
0: Не понял. Ну, теперь я вас не понял.
1: Ну как?
0: Как это причина, что боятся заводить детей? Домострой.
1: Вот хорошо. Вот вы бы, например, хотели бы, чтобы у вас... было еще 5 сестренок и братишек, и вы все жили в 18-метровой комнате в коммуналке.
0: А при чем тут домострой? Домострой – это порядок, а не то, что всех засунуть в одну клетку.
1: Так вот и будет беспорядок. Вот это и будет беспорядок. Домострой –
0: вот
1: это все в порядке.
0: Александр,
1: у одного своя комнатка, ребеночка, у другого.
0: У меня 4 сыновей.
1: Да.
0: И я считаю, что очень важно, чтобы была система воспитания. И домострой, конечно, это может быть не во всех формах современное, но система, когда в семье уважают старшего и старших. Ведь нам нужно воспитывать вот это отношение к поколениям. Нам необходимо воспитывать братские чувства между членами семьи. И есть ответственность за то, что каждый должен заниматься в семье определенными обязанностями, чтобы все заботились о продуктах, о наведении порядка в квартире или в доме. Только тогда это будет действительно семья, это будет единый организм. А домострой – это система воспитания. Давайте, наоборот, вспомним то, что забыто, и тогда легче будет всем.
1: Вот, кстати, вы затронули сейчас такую тему серьезную. Это воспитание в детях, чувство уважения к старшим. А всегда ли это правильно? То есть, к примеру, когда ребенок...
0: Александр, да. Это всегда правильно. Вот. Потому что, когда человек повзрослеет, он должен разбираться, насколько отец или мать разбираются в вопросе, можно согласиться, нельзя. Но для детей... Родители, дедушка, бабушка,
1: родители
0: или
1: согласен,
0: прадедушка.
1: Согласен.
0: Это беззаговорочный авторитет.
1: Абсолютно
0: вот
1: согласен.
0: Только тогда это
1: я
0: будет
1: имею
0: порядок.
1: В виду, скажем так, возраст вообще. Почему ребенок должен, например, заведомо если, с уважением если относиться...
0: Ребенок, да, ребенок да. даже можно оставить в стороне. А если юноша остается сидеть, когда к нему подошел и с ним разговаривает человек старше его... Это уже говорит о невоспитанности.
1: Но мы не берем такие крайности, конечно. То есть он и при женщине не должен сидеть, это все понятно. Но возраст не всегда является, скажем так, критерием конечно, авторитета.
0: Конечно.
1: Может
0: вот
1: быть, это человек пожилым червячком.
0: Я вам могу
1: давит.
0: Сказать, что да. тут возраст уже играет роль с точки зрения отношений личностных, но совершенно не определяет точность, правильность и... За кем будет последнее слово?
1: Кстати, вот такая же ситуация вот, происходит и с телевидением. Мы затрагивали вообще с журналистами. Да? То есть, если человек работает на радио или на телевизоре, да, то есть, значит, он хороший человек. Ему надо безоговорочно верить. Потому что плохих-то они берут.
0: А это ведь десятилетиями воспитано в нашем обществе доверие к печатному слову.
1: Но это же плохо.
0: Доверие к тому... Знаете, вот я не уверен, что это плохо. Это элемент социальной стабильности. Иное дело, что за последние годы этим злоупотребляете вы. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду вашу братью, Александр. Да. И вот злоупотребление этим словом играет самую печальную роль. Но людям нужно верить в то, что говорит глава государства, глава правительства, министры. Иначе разрушится система иерархическая. А я за то, чтобы все же общество было и иерархическим.
1: Я согласен, но все-таки вот такое безоговорочное уважение, скажем так, к возрасту, когда там устами старика там глаголит истину, вот с этим я не согласен. Да, вот мой ребенок, он должен уважать меня, но он не должен уважать даже своего учителя математики. Тот я всего лишь передает
0: Александр,
1: ему знания.
0: Я категорически протестую. Уважать должен. Но принимать слепо на веру, наверное,
1: вот,
0: нет.
1: Да,
0: а уважать должен.
1: Да, но как информационный источник. То есть для него этот учитель не должен быть прям вот таким, знаете, нимбом каким-то, как это часто случается. Потому что мы не знаем тайны жизни этого учителя данного. Может быть, он Чикатило там много, да, понимаете?
0: Не сотвори себе кумира. Вот, эту истину вот, да, тоже да. надо помнить.
1: Совершенно верно. Ну, еще телефонные звонки тогда.
0: Пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, не смущайтесь. Да, говорите.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Вы знаете, я несколько недель назад вернулся из города Орла, которым вы так восхищены. И вот хочу сказать, что город вообще произвел на меня другое впечатление тем, что все лето там не было горячей воды. Холодная вода есть временами. Это в центре города. Люди на себе в телегах в многоэтажные дома от колонок возят воду. А товарищ Троев, Егор Семенович, на членолете летает в Москву каждый день. На реактивном.
1: Понятно, спасибо за звонок. Членолет,
0: знаю,
1: это новое слово.
0: Чтобы констатировать отсутствие горячей воды, даже не нужно ездить в Орел. У меня в Москве ее нет. Вот сейчас только ввели, потому что летом практика в нашей стране. К сожалению, на длительный срок ее отключают, и всегда по делу.
1: Ну, там-то, видите, орловчане, орлицы там с ведрами на многоэтажке
0: карабкаются. Тут, опять же, не надо ничего идеализировать. Я говорю
1: понятно,
0: о конкретном примере и не отказываюсь ни от одного сказанного слова. Дай бог, чтобы в других регионах преуспели хотя бы в том, что преуспели в Орле. И в этом отношении, конечно, быт определяет сознание. Эту истину последние 10 лет только подтвердили.
1: Вот, кстати, возвращаясь к прошлой нашей теме, вот Наталья Алексеевна прислала сообщение на пейджер для всех Бабурину. Не всегда есть за что уважать старшее поколение. А дальше так идет прям увесисто подлое и трусливое. Во как.
0: Ой, вот ни в коем случае вот
1: нет,
0: так
1: я зачитал.
0: Обобщать не надо.
1: Ну,
0: я вот просто
1: да.
0: хочу радиослушательнице возразить, ну, что делать. Вот не могу согласиться даже с дамой. Обобщения, они всегда опасны. Когда вот начинают ругать конкретных людей, с этим часто можно согласиться. А когда целые поколения, то тут уже То есть в каждом поколении есть представители и героизма, и подлости.
1: Нет, но здесь вот волей-поневоле дедушку Тургенева можно вспомнить. Ведь поколение, так сказать, старшее, оно говорит, что за молодежь? То есть ходит на свои диско-пляски, там кислотные, ест таблетки. А вроде как молодое поколение, оно и не особо наезжает на стариков. А с другой стороны, ведь именно старикам мы обязаны москвичом 41, вот это 21, да, огромным количеством каких-то нелепых вещей, совершенно энергоемких, но не способных, скажем так, служить даже, попросту говоря. То есть, что оставили-то молодому поколению, по сути? Разруху?
0: Старшее поколение оставило молодому великую страну.
1: Там в каком были состоянии?
0: Вот извините, а вот это претензии не к старшему поколению, а к поколению ныне живущему.
1: А что
0: вы сразу умываете руки?
1: Ныне живущее поколение никого не пускали, даже до 16 лет голосовать не давали, если помните. За уши драли, лупили и всячески...
0: Мало драли, мало лупили. Если бы драли больше, я думаю, в стране порядка было бы больше.
1: Ну, честно говоря, я с вами согласен. Но я же должен как-то вот, ну, там что-то такое. Так, да.
0: Нет, я считаю, что столетиями, тысячелетиями старшее поколение ругает молодежь. А молодежь все валит на старшее поколение. Вот давайте сейчас наконец поймем, что единство поколений и стремление друг друга понять – это залог развития. Для нас это как никогда важно сегодня.
1: Вот, кстати, я чувствую себя порой очень старым. То есть я вот не понимаю уже 20-летних людей, вот их интересов. Вот искренне говорю, то есть для меня это какие-то там инопланетяне. А я, наверное, для них там дикий уже старпер. И мне вот интересно, вот если так, ну, попытаться посмотреть так в далекое будущее относительно, спрогнозировать ситуацию, какие взаимоотношения будут у нынешних грудничков, да, вот с их грудничками. Вот не произойдет ли такая полнейшая уже там ассимиляция? То есть, что они будут
0: Александр,
1: как, вот,
0: мы с вами
1: как птички-канарейки.
0: Должны, мы с вами,
1: да.
0: Вот сейчас, воспитывая наших подрастающих сыновей и дочерей, вот наше поколение с вами, я думаю, очень часто, спотыкаясь на тех или других их делах, говорит мысленно, ой, дай бог, чтобы наши внуки отомстили нашим детям.
1: Вот так, да?
0: Все придет со временем, и каждое поколение повторит и ошибки, и успехи предшественников. Дай бог, чтобы по нарастающим шло только, а не просто по кругу.
1: А вы своих лупите вот так, честно?
0: Знаете, я стараюсь все-таки убеждать, потому что наказывать надо, потому что они должны понимать, что хорошо, что плохо. Но силой далеко не всегда добьешься эффективно того, чего хочешь.
1: Но у вас все-таки вот четверо, они все-таки мальчики, то есть все-таки братья. А вот представьте себе, у меня есть товарищ, у которого 4 дочки. Вот можете представить, это же вот я...
0: Мне трудно представить.
1: Это же трагедия.
0: А почему трагедия? Может, да, наоборот, все завидовать должны?
1: Да он приданного столько ни в жизни наберет. Единственное, вот что может сделать современная русская юная леди, да? Только выгодно выйти замуж, правильно? И вот посмотрите на так называемых ЖНР.
0: Вот слово «приданное» меня греет, потому греет. Что я все-таки вот. Надеюсь, что невестки будут... Но извините, а вдруг у нас нравы придут, что Колым надо платить?
1: Да, кстати, может такое случиться. Да, да. Но тем не менее, вот посмотреть сейчас вот ЖНР, они ходят, они же дико боятся лишиться всего этого. Вот все дома отдыха подмосковные, более-менее приличные, забиты ЖНРами. Причем берут они туда своих родителей, вот ходят и боятся, как бы их муж вот этот не потерял там все эти вот там деньги, там как бы его налоговая бы на нее не наехала. Вот, то есть какая-то... Ну, жутко быть, наверное, девочкой в нашей стране, вот современной все-таки. Вот, ну, представьте себе,
0: Мне трудно себе представить.
1: Да мне тоже, но надо же наставить. Вот, представьте, что вот мы с вами 18-летние девчушки. Вот куда нам деваться?
0: Парням быть легче?
1: Конечно,
0: вот сегодня,
1: легче,
0: когда
1: конечно.
0: Нет системы воспитания вообще, нет системы подготовки мужчины. Вот в семье еще ладно. Что-то делают, но раньше общество имело юношеские организации. Начиная с той же пионерской или октябрятской, еще потом комсомол, когда система строительных отрядов, еще различные формы, где Парень просто учился самостоятельности.
1: Да.
0: Принимать на себя ответственность. Своими руками делать. Строгать, рубить, копать, там еще что-то. А сейчас что? Ведь сейчас мы действительно это все пустили на самотек. Хорошо, если какие-то родители это делают. А если нет? Вырастить поколение белоручек, поколение маменькиных или папенькиных сынков, это страшно, это опасно.
1: Опасно, но все-таки мальчикам легче. Он, например, пошел на самый плохой случай, хлоп по стеклу, магнитолку вынул да продал.
0: Ничего себе.
1: А чего? А что?
0: Александр,
1: а вы... как? А как? Они так и делают. А девочка, значит, куда? Проститутка она идет. Ну, проституткой.
0: Вот давайте вот
1: а откуда этих, берут клиент?
0: Об этих формах заработков.
1: Нет, это... надо их признавать. Николаевич. Надо это... признавать, они есть.
0: А вот
1: они...
0: это и есть социальная пропаганда. Вот то, что вы сейчас
1: нет,
0: делаете,
1: это не есть социальная,
0: это значит,
1: пропаганда.
0: Приучить общество считать нормой, что нужно зарабатывать своим телом, что нужно зарабатывать воровством.
1: Ни в коем случае. Нельзя. Но с другой стороны, надо же задать себе вопрос. А, вот те люди, которые платят за эти ворованные магнитолы, которые платят за услуги проституток, откуда они берут деньги? У них же должны эти деньги кончиться. Вот как вот Норильск, да, вам известный город. Я спросил там у местных людей, говорю, хорошо, а чем занимаются ваши дети? Ну, там мальчики идут там, да, работать куда-то вот на эти дико вредные предприятия. А девочки, говорю, что делают? Ну, вот они занимаются проституцией. Я говорю, да тут у вас реально в вашем городе проститутку может купить 1%. То есть те, кто там у кормушки у никелевой, да, там, ну и кабаки держат, собственно. И что же получается, что вот всех девочек вашего необъятного
0: города... И что ответили?
1: Ничего не ответили, сказали, поедем в баню. И поехали мы в баню, серьезно. То есть ситуация, я не могу понять. Я не могу понять источников вот этих, откуда эти люди берут деньги. Видимо, где-то происходит утечка. И то, что предназначается вот этим молодым людям, да, вот этим мальчикам 18-летним и девочкам, вот все вот оседает, как конденсат в руках у этих вот дяденек, которые, в общем-то, провоцируют, покупают эти магнитолы и, в общем-то, этих самых девочек. Надо, ну, дырку
0: без,
1: найти.
0: Без скупщиков краденого кража стала бы бессмысленной. И, ну, общество, к сожалению, имеет не только светлое, но и грязную сторону жизни.
1: А вот я не помню, к сожалению, скажем, в 70-х годах, можно ли было в московских дворах оставлять автомобили?
0: Я подозреваю, что тогда автомобилей было много меньше.
1: Ну вот как они оставались?
0: И все-таки их оставляли.
1: А сейчас вообще нереально.
0: И угоны были, но в гораздо меньших масштабах.
1: Да, то есть тоже тут проиграли мы. Тоже проиграли.
0: Ну, давайте говорить о том, что мы выиграли.
1: Давайте послушаем звонок. Может, там
0: давайте. Можно что-нибудь.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Расстроился он. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да-да-да, говорите. Вы не молчите же уже, да?
6: Алло, алло.
1: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем, да.
6: Это добрый вечер.
0: Доброй ночи даже.
6: Я вот очень прям уважаю вашего собеседника. Я постоянно просматриваю передачу «Русский дом». Это не подскажете, какое там отношение у вас к возрождению казачества, так как ведь они уже держали порядок в Чечне. Это вот приказать, что такое прям отношение, как сейчас, как бы, сейчас я вот...
0: Понятно.
6: Не волнуюсь, извините.
1: Да ничего, ничего.
0: Спасибо за вопрос.
1: Спасибо.
0: Спасибо за внимание к «Русскому дому». Я считаю, это одна из действительно очень важных и очень нужных программ для России сегодня. Если говорить о моем отношении к казачеству, то я делал все для принятия закона о казачестве и считаю правильным возрождение этого социального феномена. Именно так. Я не согласен с теми, кто говорит, что казачество — это отдельная нация. Нет, это сплав людей разной национальности. И, конечно, в основе это в прошлом были те, кто, выражая протест против крепостничества, бежали из центральной России туда, на юг, на Дон. Затем казачество, вы знаете, у нас выполняло огромной важности задачу охраны южных рубежей. И казачьи линии и на Кавказе, и в Сибири. Это вот тот выработанный нашей историей, нашей жизнью уклад и жизни, и охраны границ. Без восстановления казачьих линий вдоль южных рубежей мы не решим очень многих вопросов. Ни на Кавказе, ни вдоль границ Казахстана или каких-то других южных границ. Поэтому я считаю важным, чтобы мы не ограничивались этнографическими красотами казачьей культуры, а восстанавливали бы этот социальный феномен с его возможностью землепользования, с его возможностями военной службы. Я вообще считаю, что если мы придем к формированию вот тех военных формирований, и не только казаческих, по принципу территориальному, когда из конкретной деревни, села или города будут направлять именно в полк номер такой-то, в дивизию номер такую-то, и следить за тем, как там служат земляки, и из поколения в поколение обеспечивать работу, службу этого полка или какой-то другой части, мы избавимся сразу от многих проблем с дедовщиной, от многого другого, и это будет преемственность службы, преемственность жизни.
1: И даже престиж появится.
0: И престиж. Да. Так что я считаю, что казачество – это не рудимент прошлого, а это важный сегодня фактор нашего дальнейшего развития. Хотя присосалось тут много, не буду спорить, но давайте различать суетное и то, что действительно жизненно необходимо.
1: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот казачеству необходим, как ни странно, имиджмейкер какой-то. Потому что людей, вот обычных людей, обывателей, отталкивает следующее. Это вот этот их сам внешний вид. То есть вот неоднократно там мне задавали вопросы, что за ордена у них одеты. Он что, это орден? Вот идет мальчик маленький, значит, да?
0: В этой... Я, Александр, могу со всей ответственностью сказать, что здесь на самом деле нет ничего пресыщенного, нет ничего чрезвычайно неправильного. Никто не одевает из настоящих казаков. Может быть, есть те, которые одевают чужие награды, но у настоящих казаков никогда нет чужого. Вот то, что вы видите у многих, там вот эти кресты, какие-то медали, это все конкретные казацкие, учрежденные сегодня, допустим, памятные знаки. Они часто напоминают по форме какой-то из орденов или какую-то медаль из прошлого. Но это те награды, которые вручаются сегодня за различные успехи в возрождении казачества, в каких-то других делах. Вот недавно мне, например, вручили медаль десятилетия Союза казаков России за помощь в возрождении казачества, за работу вот по проекту закона о казачестве. Это действительно она чисто медаль такая, и я... Может быть, будет случай даже когда-то ее одеть.
1: Но все-таки мне кажется, что имеет смысл как-то несколько быть консервативней вот казачеству, хотя бы в плане...
0: Вот, не вот, для тут того, надо что... преодолевать много расколов, потому что у нас уйма казачьих организаций. Правда, сейчас уже меньше, чем 5-6 лет назад. Но все равно есть вот эти вот рудименты красного казачества, белого казачества. Не до конца ушли в прошлое попытки выяснения отношений за 80 лет. Ну, сегодня живущие не должны спрашивать друг с друга, а как себя вел дед-прадед, вот на чьей стороне он был в 18 году. Давайте вот это оставим историкам.
1: Да, уже все, это не должно мешать ни в коем случае.
0: Потому что сегодня мы должны считать своим достоянием и дела красного казачества, и дела белого казачества, и собирать прошлое, а не рассыпать его.
1: Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся и затем продолжим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый. Говорите погромче немножечко.
7: У меня как бы два вопроса.
1: Да.
7: Если можно. Как-то Говорухин, по поводу казачества, как-то Говорухин упрекал Тюганова, что он извиняется за преступление Сталина. И при этом намекнул, что он имеет какое-то отношение к казачеству. А вот казачество, не Говорухин, казачество не собирается извиняться за то, что они там голодных стариков, детей разгоняли на гайке и так далее и тому подобное. И второй вопрос. Александр, вы такой честный человек, всегда говорите нам правду. Вы не скажете запах от брюк Венедиктова, как он испугался идти в программу «Заренко», развеял всю жизнь радиостанцию?
1: Понятно, спасибо. Ну, я вообще, так сказать, брюки не нюхаю, и я, честно говоря, даже не особо в курсе этих телевизионных дел. Великий праздник у меня был, это когда, как вы знаете, было прекращено все это вещание. Я искренне надеялся, что люди начнут мыслить самостоятельно. Там стихи начнут писать. Кстати, рождаемость повысится, как грамотно заметили многие наши радиослушатели. Поэтому вот вторую часть вопроса не буду комментировать.
0: Что касается казачества...
1: Да, да.
0: То, конечно, я уже говорил, что я против выяснения отношений с прошлым. Именно с прошлым, потому что, когда говорят, вот, принесите извинения за Коммунистическую партию Советского Союза. Вот я на последних президентских выборах поддерживал кандидатуру Путина, а не Зюганова, но меня всегда смешило, когда Зюганова требовали или требуют отчет или ответ за преступления, совершенные при Сталине, причем порой требуют люди, которые в партии состояли больше, чем Зюганов. И причем, если Зюганов в КПСС был, ну, орловским партийным руководителем, потом по линии как бы российской дошел, но он не был в высших эшелонах, то у нас тот же Борис Николаевич Ельцин был кандидатом в члены Политбюро, великий демократ. А если говорить о казачестве, о каких-то других, ну... Мы никогда не выйдем из замкнутого круга, если будем извиняться за самые...
1: Да.
0: Ну, давайте тогда будем... Вот, требуют от многие вот татарские радикалы извинения за взятие Казани. Ну, там еще что-то такое. Ну, можно дойти до полного бреда. Вот я в свое время выступал против ратификации договора с Венгрией. Потому что господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, в приложении к договору сделал письмо с извинениями со стороны России за действия 1956 года против Венгрии. И когда меня упрекнули, почему я выступаю против этих извинений, я говорю, а почему я должен извиняться от Российской Федерации за то, что Советский Союз в 1956 году осуществлял вот эту интернационально-партийную помощь венгерским коммунистам.
1: Совершенно
0: почему
1: верно.
0: Тогда Венгрия не извинится вначале за то, что они
1: за
0: вместе с Гитлером
1: там, да.
0: воевали против Советского Союза? Там, давайте тогда сразу извиняться перед Венгрией за то, что при Николае Первом подавили венгерскую революцию в 1848 году. А потом пусть они извинятся за то, что венгерские князья перед тем, как эмигрировали вот под натиском восточных племен через территорию Южной России на территорию нынешней Венгрии прошли по нашей нынешней территории. Там, ну,
1: да,
0: давайте
1: да,
0: ведь
1: да.
0: мы до абсурда дойдем.
1: А представляете, вот ведь была же такая мода, она только-только началась, эта мода к такой политической лояльности, вот такие вот, давайте извинимся перед теми. То есть вот...
0: Знаете, я в свое время написал сам письмо, в 77-м году, будучи студентом, направил письмо Брежневу, как только что избранному председателю Президиума Верховного Совета СССР, с вопросом, почему не реабилитируют врагов народа, того же вот Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Сокольникова и так далее, чтобы... Надо восстановить справедливость. Надо все-таки признать, что сделано неправильно. Но ведь когда вот доходит в этой реабилитации до абсурда, и когда через 50 или 60 лет человека восстанавливают опять в партии, как это было там, дают какие-то награды. Вот я вот вспомните, когда не стало Высоцкого, ему через некоторое время посмертно дали государственную премию СССР. Чтобы зато во всех уже справках было написано «Высоцкий, лауреат государственной премии СССР», там, и так далее, и так далее. Вот это вот извинение задним числом, вот это вот подправление истории задним числом, оно, я считаю, неуместно. История должна быть такой, как это было на самом деле. Не нужно ее ретушировать, не нужно делать прошлое умнее или глупее, достойнее или подлее. Вот оно должно быть таким, каким оно было. Но ведь у нас ведь давно еще констатировали наши исследователи, что в России прошлое непредсказуемо. И в этом отношении, конечно, все политические битвы сегодняшнего дня используют прошлое как дубину, которым бьют по мозгам противника.
1: Кстати, здесь еще есть вот у истории такой, ну, плохой такой немножко всеподавляющий момент. К примеру, естественно, там герой Кутузов, да, герой Кутузов. Но нельзя, на мой взгляд, сопоставлять вот его с современными, в общем-то, условиями. Потому что огромное количество молодых, талантливых военных думают, ну что же, я же не стану вторым Кутузом, что я буду совершенствоваться. То есть каких-то героев, мне кажется, все-таки не нужно вот, ну, скажем, возводить и в современности в этот ранг. То есть герои нам сейчас, мне кажется, не нужны, герои прошлого.
0: Чур,
1: да.
0: Меня чур.
1: Да, нет, не нужны.
0: Ну что, герои нужны всегда. Нет. И особенно они нужны нам сейчас, потому что без героев нации не существует.
1: Современные герои.
0: Именно.
1: Их же вот эти памятники вытесняют. Да, вот,
0: памятники, вообще. Нам нужны памятники, но нам нужно сегодня человека
1: сегодня
0: находить, не терять. Ну сколько можно воздавать только посмертно?
1: Так я имею в виду, что вот сегодня, а чтобы сегодняшний герой мог стать героем, над ним не должны тяготеть вот эти модные герои прошлых лет.
0: Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Нет, потому что сегодня человек не будет героем, если у него не будет примера. Если у него не будет ориентира, если у него перед глазами не будет Суворова, у нас не будет военачальников, способных сравниться с ним, способных подтянуться
1: вот
0: к нему.
1: Вот это и плохо, то, что вы сейчас сказали. Опять, видите, сравниться. Вот знаете, да как значит, я могу, да, молодой прапорщик.
0: Вы думаете, мы выиграли, когда мы испохабили, когда мы, допустим, перечеркнули Стаханова? Мы проиграли. Мы проиграли, потому что человек, занимаясь на производстве делом, у него один критерий остался. Только деньги. Вот сколько он зарабатывает. Это важный критерий. Но не менее важно, чтобы была честь по труду. Честь. И вот именно это и есть герой сегодняшнего дня. Вот когда мы вспомним простую сельскую учительницу, чтобы учитель у нас вновь стал героем, чтобы он стал эталоном для общества. Вот тогда у нас выздоровление пойдет в системе образования. Чтобы у нас не было, что учитель влачит жалкое существование, получая нищенскую зарплату. И при этом еще слова доброго не слышит ни от власти, ни от кого. Поэтому я за то, чтобы герои прошлого были с нами. Один очень хороший поэт ведь сказал когда-то: «Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые». И это должно так и быть.
1: Кстати, вот возвращаясь, так сказать, в социализм, ведь это же удивительно, как люди... Был же период, да, искренней веры вот вымпел. Вот ничего, ну, премию они получали, на эту премию ту же колбасу за 2,70, тут в серой бумаге можно было купить. А реально вот вымпел, мы получили вымпел.
0: Вымпел, грамота. И вообще любое выражение признательности, оно...
1: А переходящее знамя
0: как,
1: еще.
0: А как люди трепетали от партийных выговоров? А угроза исключения из партии, это, ну, люди кончали самоубийством.
1: А в комсомол не примут. Да, его не приняли в комсомол.
0: То есть вот на самом деле, вот это, между прочим, подчеркивает, что быт – это святое, но все-таки наше общество, вот русский менталитет, предполагает духовное как никакой. И сколько бы мы при материализме ни жили, у нас духовное превалировало и превалирует. Именно этим объясняются подвижники в истории России. Когда человек бросается на амбразуру осознанно, это это результат воспитания поколений. Когда человек идет в пустыню...
1: Извините, Сергей Николаевич, мне кажется, что это человек, который... поймите правильно, я могу ошибаться, но это некоторая форма психического нездоровья. Человек, у которого отсутствует чувство самосохранения, он нездоров.
0: Вы совершенно ошибаетесь.
1: Не знаю.
0: Потому что почему победила исламская революция в Иране? Потому что там было огромное количество мучеников за веру, которые, да, они приносили себя в жертву, чтобы остановить шахскую гвардию. Чтобы они шли открыто на огонь, зная, что они безоружны, что им не пройти, не победить. И это у многих народов является элементом национального самосознания. У нас подвижничество, принесение себя в жертву во имя цели великой приводит к тому, что вот, в зависимости от того, какой человек это считает эту великую цель. И вот здесь это очень важно сохранить, чтобы целью было благо людей, а не личный только лишь интерес. И очень важно найти вот это гармоничное сочетание личных интересов и общественных интересов, чтобы не получилось, что у нас во имя общего расстреливали людей, чтобы вот к светлому будущему за волосы приволочь. Или наоборот, когда во имя личной корысти уничтожали страну.
1: А вот если вернуться, скажем так, к поощрительным символам, да, вот

0: общественные различные формы поощрения. Вот начиная с различных, как сейчас вот это дурацкое западное слово, номинаций. Но все равно это вот форма выражения общественного признания. И в этом отношении, допустим, когда у меня то один сын, то другой приносит почетную грамоту, один вот занял там по карате какое-то место, другой там по водному поло, третий там за учебу, они приносят это с гордостью, потому что вот это их успех, признанный школьниками, учителями, ну, и я думаю, что так и в тысячах других семей в нашей стране.
1: Да, еще не все, значит, потеряно. Телефонный звонок.
0: Пожалуйста, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Вот вы знаете, ваш гость, у него удивительно убедительная интонация, а вот с аргументами несколько проблематично.
0: Так, так.
2: Вот. Понимаете, в чем дело? Буквально по каждому положению есть очень конкретное возражение. Допустим, ислам. Они действительно шли, но только потому, что по их вере, а веруют они совершенно искренне. Угу. Вот воин, погибший в бою, вот, против солдат, которых он считает вражескими, попадает в рай.
0: Да.
2: И они в это искренне верят. Естественно, что они бесстрашны, потому что они идут прямиком в рай.
0: Да.
2: Вот. Теперь вот второе.
0: А в чем вы меня опровергли?
2: Да нет, вы сказали совершенно не так.
1: То есть,
2: Второе.
1: Сейчас, извините, я перебью. Да, Сергей Николаевич, вы сказали, что они, дескать, это делают в государственных интересах.
0: Нет, они не в государственных.
1: На самом деле, корыстно действовать. Хотят попасть в рай.
2: Конечно, в корыстных.
1: Да. Вот. Согласен с вами, да.
0: Ничего себе корысть.
1: Ну а как, а дальнобойщики индийские?
0: Вопрос.
1: Да, извините. Да.
2: Дальше следующее. Вот вы сказали, что вы не хотите извиняться за Венгрию, что вы не должны извиняться за то, что вы сами не делали, так? Скажите, пожалуйста, а почему тогда у вас дети непрерывно что-то кому-то должны? Они что, тебя рожать, что ли, просили? Вот я уже бабушка, и я своей дочери говорю, мне ты ничего не должна. Если ты мне в старости подашь стакан воды, значит, я тебя так воспитала. Но ты мне ничего не должна. Это если ты мне не подашь, значит, я сама дрянь и сама плохой воспитатель. Но ты мне ничего не должна. А вот своим детям ты должна. И твои дети тоже должны будут своим детям. Это мы должны детям, а не они нам должны.
1: Правильно.
2: Не должны они нас не уважать, не почитать, не так далее.
1: Правильно.
2: Они так, самые подневольные и беззащитные существа на свете.
1: Совершенно.
0: Ничего правильного.
1: А я, наоборот, согласен. Вот.
2: Совершенно.
1: Да.
2: Не надо их давить и так далее, и так далее. Их и так уж давят все, кому не лень, пинают.
1: И никто их, кстати, ни о чем не спрашивает, их мнение. Да.
2: И мнение их никому не считает с нужным учетом.
0: Ну, может быть, в вашей семье не считается, в моей
2: семье. Нет, как раз вот в моей
0: семье всегда считались.
2: Именно и считаются. Вот. Как раз в моей семье и считается.
0: Тогда вы подтверждаете то, что я сказал.
2: Нет, вы говорите, что у вас дети должны уважать старших. Почему они должны?
1: Да, вот.
2: Почему они должны?
1: Здесь
2: сама формулировка должны.
1: Извините.
0: А почему родители должны детям?
2: Потому что они их рожали.
1: Да, их не спрашивали. Дети не просили рожать. Как говорится, папа, я вас крестил, а я вас об этом просил. Или не просил. Совершенно верно. Ведь зачатие ребенка родители... это величайший акт насилия, если вдуматься.
0: То есть, чур меня. Чур.
1: Как? Мы производим на свет существо. Причем не на самый лучший свет. То есть не спрашивай у него, хочет ли он вообще тут появиться.
0: Это величайшее чудо и счастье рождения ребенка.
2: Ну, правильно, для родителей. А для ребенка?
1: Да.
0: А для ребенка это величайшая радость, что он появился.
2: Ну, это еще как сказать.
1: Да.
2: Если ребенок непрерывно что-то кому-то должен, какая же это радость?
1: Какая же это радость?
0: Такое впечатление, что у вас семья – это концлагерь.
2: Нет, наоборот. У нас совершенно свободная семья, потому что я считаю, что я должна детям, а не они мне.
1: Ну, вот. Мне кажется, тоже, Сергей Николаевич, что подход
2: правильный. Следующий момент.
0: Вот здесь я согласен, что родители очень много должны. Они должны воспитать, они должны обеспечить материально, прокормить, выучить. Но при этом они должны и рассчитывать на ответные обязательства.
2: Нет,
0: не в будущем.
2: Нет, они могут получить это. Нет. И как следствие своих великих трудов.
0: Вот нет, это вот последствия советской психологии, когда домострой был уничтожен, когда стали говорить о неких демократиях в семье. В семье должен быть порядок.
2: И правильно, и начинается.

0: начинается, берут за топоры, родственник рубит. Вот ваш домострой.
1: Вот это вот, домострой за топоры не брались. Кроме как дрова колоть.
2: Бывает, бытует же, извините.
1: Еще вопрос.
0: Пожалуйста, вы сказали, что мы... Нас должны старших уважать, потому что мы им осталось, вот мы оставляем великую страну.
1: Нет, это нам оставили великую страну.
0: Поэтому мы должны уважать предков, что нам оставили великую страну.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, а что, жители маленьких стран не должны уважать предков?
1: Почему? Величие страны определяется не размерами.
0: Нет, а вот маленькой, бедной, нищей страны. Они не должны уважать, что ли, предков?
1: Вот тут это их проблемы. Я за то, чтобы мы разобрались все-таки с нашей страной.
0: Теперь дальше, с казаками. Прекрасно. Они выполняли свои функции, а пограничные и так далее. Они 150 лет жили с горцами бок о бок.
1: Так.
0: И так и остались врагами. И так не сдвинули горцев в европейскую сторону.
1: С чего вы взяли, что они остались врагами?
0: Потому что горцы так и остались. Почему там ваххабизм и все это процветает?
1: Да ваххабизм это потому, что многие, как и вы, считают, что старших не надо уважать. Вот отсюда и ваххабизм.
0: Опять у вас убедительность интонации заменяет убедительность
1: аргумента. Ой, вот это фарисейство, извините, с вашей стороны.
0: А с вашей что, садукейство?
2: Ладно, друзья, давайте не будем ссориться.
0: Нет, просто нельзя пытаться свою точку зрения выдать за единственно верную.
1: Конечно. Вот здесь я с вами совершенно согласен.
0: Тогда и не занимайтесь этим. Хотя бы разочек скажите, мне нет. Кажется.
2: Спасибо. Вот кажется, спасибо за звонок.
1: Вот когда кажется, терпеть не могу этого слова. Когда кажется, надо креститься. И все пройдет и рукой снимет. Потому что, когда мерещится, кажется, это очень плохо.
2: Ну, в принципе, да. Когда... То есть говорить с какой-то поправкой не следует. Надо говорить только то, что...
1: Я не скрываю, что я высказываю свою позицию, свое мнение, не претендуя на то, что истина в последней инстанции. Но я вот очень признателен уважаемой радиослушательнице даже за то, что она меня критиковала, потому что это создает возможность для переосмысления своих взглядов и уточнения своих формулировок. Я совершенно согласен, что у нас много обязанностей перед детьми. У нас именно поэтому в семье. Вот я, например, у меня родители так воспитывали, когда мы на равных обсуждали семейные проблемы. И сегодня я с сыновьями, независимо от того, что они принадлежат другому поколению, советуюсь по многим частным делам. Привлекаю, когда вот чем-то занимаюсь, на равных, чтобы они мне помогали. И в этом отношении должна быть... Вот в чем... уязвимость позиции нашей собеседницы. В семье, как и в обществе, неизбежно должна быть иерархия. Иерархия. Когда старший – это человек, который по аксиоме имеет авторитет. Придет время, подрастающее поколение будет потом ставить этот авторитет под сомнение, идти дальше, развивать. Но если у нее не, у этого поколения не будет изначально позиции, что знание, опыт старшего нужно брать как данность и идти вперед, то тогда мы будем изобретать велосипед в каждом поколении. А вот это не надо.
2: Вот, вы знаете,
1: точно так же вот по казачеству. Ну, совершенно не надо говорить о том, что они остались с горцами врагами. У нас до пресловутого 91-го года не было вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. И когда их стали разжигать, то их стали разжигать не по национальному признаку, а по политическим и криминальным причинам. Это совершенно вот здесь для меня несомненно.
2: Да.
1: И сегодня мы вот эту Чечню имеем не потому, что там чеченцы несговорчивы, а потому, что чеченцев таковыми сделали из Москвы, имея экономические выгоды по нефти и по другим позициям, по торговле наркотиками, по торговле оружием, когда дудаевский режим был выгоден. Ведь вот я, к сожалению или к счастью, являюсь очевидцем этих событий. Я знаю, как в 91-м году расшатывали наш Северный Кавказ. Когда искали слабое место, где можно было бы свалить стабильный политический режим и привести к власти управляемую анархию. Ведь это пытались не только в Грозном, это пытались и в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Но там просто Коков оказался покрепче характером, чем Завгаев, и он жестко навел порядок. А Завгаев не смог не только потому, что характером помягче, но и потому, что у него, извините, во всех силовых структурах в Грозном во время начала этих беспорядков сидели заместители министров российских, в МВД замминистра внутренних дел России, в госбезопасности замминистра безопасности России, которые блокировали действия Завгаева, которые на все попытки остановить триумфальное шествие бандитов говорили: ничего не делать, не мешайте народной революции. Поэтому все это организовано было оттуда. И столкновение казачества и чеченцев – это история, которую, к сожалению, сегодня нам вернули. И сегодня вот действительно мы должны, с учетом опыта казачьих линий, стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
2: А еще очень печально то, что такое понятие, как, скажем, чеченская диаспора в Москве, оно никого не удивляет.
1: Эквивалента не имеет русской диаспоры в Чечне.
2: Как, в общем-то, и везде практически.
1: Да,
2: как и везде на Кавказе. Ну что же, Сергей Николаевич, видимо, вот на этой замечательной ноте звонок очень хороший был. Кстати, вот хочу к нему немножко вернуться.
1: Отрезвляющий, чтобы у нас не было идиллии в разговоре.
2: Да, да. Ведь есть же такие разговоры. Давай, милая ребеночка, сделаем, чтобы было кому в старости чашку чая поднести, корыстный подход где-то производству. Неужели вы не встречали таких людей?
1: Ну, я думаю, что это не самая плохая корысть,
2: ну, в общем,
1: когда
2: да.
1: человек ради того, чтобы в старости иметь
2: да,
1: рядом
2: да.
1: близкого, продолжает род. А я считаю, гораздо хуже, когда человек эгоистически род прерывает, занимаясь только своими делами и считая, что он не обязан обеспечить продолжение в следующих поколениях.
2: Спасибо вам за то, что вы нашли время посетить данную программу. И, соответственно, может быть, так и эта встреча и не последняя будет, потому что есть еще что обсудить, и постоянно нам будут подсыпать темы, я чувствую.
1: Спасибо вам, Александр. Тем более, не скрою, я впервые слышал столько песен со своего альбома, как за сегодняшнюю ночь.
2: Да, кстати, сегодня мы слушали песню в исполнении Сергея Бабурина. И сейчас мы песню в вашем исполнении завершим нашу вечеринку. О, какая. До свидания.
1: До свидания.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И вот Михаил спрашивает, зачем я так сильно меняю голос, когда рассказываю новости. Видишь ли, Михаил, в силу, опять же, такого кризиса некоего, я работаю тут один за всех. И за референта сейчас, и за оператора, и к телефону, вот, например, к другому. Я подхожу с женским голосом. Все это... Вот, например, письмо пришло. Саня, выходи, тебя тут зовут дежурный, понимаете? Мне придется сейчас тут бежать, естественно, опять разгружать. Это все не от хорошей жизни, поверьте. Но это, опять же, все временно. А вот вопрос пришел следующий. Сейчас я вам его зачту. Да, Александр, сегодня вечером я тебя видел, когда ты переплывал Москва-реку вплавь и тихо матерился. Я объясню, почему я это делал. И это, кстати, напрямую связано с нашим сегодняшним гостем. Я, ну, естественно, не в голом виде, не в трусцах, и не в курточке, а полностью экипированный, без акваланга, правда, но с ластцами, в мастце, с трубцой такой. Я искал уток. Я пытался понять, куда же делись с Москва-реки утки. И сегодня, кстати, речь у нас в программе пойдет непосредственно о птицах. Сегодня у нас в гостях орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, а также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Здравствуйте, Игорь Вячеславович.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Я вот действительно пытался как-то обнаружить данных пернатых. И вы знаете, существует ведь такая версия, что утки на своих лапках переносят почти все существующее в мире нечестивое. И люди, например, многие, они пытаются, ну, шутя, там, поймать, скажем, птичку, да, как-то там пощекотать ей лапки, там, или дать ребеночку своему лизнуть лапку, глядишь, а там уже туберкулез. Существует мнение, что всех уток в Москве отловила какая-то санэпидемстанция или что-то в этом духе. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
2: Такой информации нет, но я очень сомневаюсь, что уток в Москве отловила санэпидемстанция. Я думаю, я сейчас не до этого. Если уж говорить о птицах, которых действительно стоит немножко сократить численность в Москве, то это сизый голубь, которого очень много.
1: То есть вы имеете в виду от обычного...
2: Да, которого все прекрасно знают.
1: Ну, я бы, кстати, не согласился с вами, поскольку вот буквально сегодня, заходя сюда, я наступил прямо на одного. Они как грибы растут и растут, их очень много. Да, вернее, наоборот, конечно же, я с вами согласен. Я просто попутался с воробьями. Дело в том, что наша программа, она очень часто затрагивает такие темы, серьезные темы. А темы ведь взаимоотношения человека и животного, особенно, так скажем, в городском конгломерате, это тема очень большая. И у нас, например, были такие вот вопросы, мы себе ставили, куда подевались воробушки. Вы наверняка помните, что 3 года назад из Москвы практически исчезло все поголовье воробьинов. То есть какие-то остатки скакали, так и были очень мало, их было очень мало. Сейчас вроде бы поголовье восполнилось. Вроде бы пернатые снова начинают каким-то образом расправлять свои могучие груди и показывать на показ свои красивые оранжевые лапы.
2: Воробей – это вообще самая многочисленная московская птица. И хотя сейчас пернатым живется не очень просто, но воробей самые тяжелые времена уже пережил. Это были времена, когда гужевой транспорт в Москве сменялся автомобильным, электрическим и прочим.
1: А чем это вот вызвано было? Ну, вот
2: воробей, воробей лишился своей кормовой базы, потому что он питался овсом, лошадиным навозом. И когда не стало воробьев, когда не стало, извините, голубей, лошадей, опять я говорил.
1: Ну, лошадей тоже, безусловно.
2: Да, когда не стало лошадей, когда все, что нас водит, стало передвигаться на колесах, то воробей лишил своей кормовой базы. Но он сумел это пережить, перейдя на отбросы, пищевые отходы, которые оставлял после себя человек. Но другая птица, всем тоже известная овсянка, она не смогла этого пережить. И хотя во времена гужевого транспорта она была очень обычной московской птицей, но, к сожалению, приспособиться, перейти на объедки она не смогла. И сейчас в Москве практически исчезла.
1: Но в лесах вроде бы она еще встречается.
2: В лесах встречается, но в городе она даже не улетала на зиму. Была оседлой птицей.
1: А вот скажите, Игорь Вячеславович, в данном случае, вот мы так медленно подходим к нашей теме, но это и правильно. Мы, подобно туману, обволакиваем, понимаете ли, стержень основной мысли. А вот когда воробушки стали поедать практически отходы человеческой жизнедеятельности, да, не является ли вот нынешнее поколение данных пернатых, по сути говоря, мутантами? То есть если бы мы взяли, скажем так, воробья первичного, вот из той первопрестольной, да, и поставили бы рядом с ним обычного воробья, могли бы они, скажем, стать половыми партнерами или воспринимали бы друг друга как одну породу, на ваш взгляд?
2: Безусловно, могли бы. Дело в том, что воробей живет рядом с человеком уже очень много, даже, наверное, не сотен лет, а, наверное, тысяч. Потому что предки воробьев, они родом из Африки, из тех исконных центров растениеводства, как Древний Египет, дальше Месопотамия. И дело в том, что сейчас вот тот воробей, которого мы все хорошо знаем, зовем домовым, он не встречается во многих местах вне поселения человека. И в частности, вот на якутском языке, не знаю, как это звучит, но название воробья переводится дословно как «птичка, сидящая на углу русской избы». То есть, когда появились русские, построили дома, появились и воробьи. Ну, вообще, воробьев достаточно много видов, в основном в Средней Азии, в Африке. И они в некоторых местах просто бич божий. Они съедают весь урожай зерновых и с ними борются. Ближайшие родственники воробьев, например, огненоклювые ткачки, с ними борются как с насекомыми. Их сжигают огнеметами, взрывают, бомбят самолетов, чтобы просто они не съели весь урожай.
1: А вы знаете, я сразу в памяти, в моей СПЛО, что меня приглашали как специалиста по уничтожению, в общем-то, пернатых почему-то, хотя я занимался орнитологией, совершенно преследуя другие цели в Китае. Вот когда была великая воробьиная охота, я сказал им, что просто в шутку по телефону. Мне говорят, приезжайте, Александр, зашитите, говорят. Я говорю, да возьмите палку и бегайте с палкой. Потом гляжу, действительно, то есть они доверчивые люди, они приняли это на веру. Они перебили всех воробьев. Но что касается вот этих новых методов охоты, вот вы, как орнитолог, значит, человек так трепетно относящийся к птицам, одобряете ли вы это или нет? Ткачек-то он вроде как и ни при чем.
2: Ну, там проблемы другие. Там люди-то против ткачки ничего не имеют. Им просто кушать хочется.
1: А как вы относитесь вот к идее, например, создания альтернативных полей или альтернативных источников продуцирования вот питательных продуктов для братьев наших меньших? Ну, вот, например, нам с вами вдвоем достаточно сейчас, ну, это я очень утрированно говорю, по кружке пива и по две сардельки, да? Вот, почему бы сразу бы вот не заготовить еще половину сардельку и, скажем, 100 грамм пива для тараканов, которые тоже хотят жить. И все, и проблема будет решена существование. Ну, сажаешь поле картошки для себя, к примеру, большое, да? Посади рядом маленькое для колорадских жуков.
2: Ну, я думаю, будет сложно объяснить колорадским жукам, тараканам и воробьям, что больше мы им вот выделим немножко, а больше не дадим.
1: А зачем же там нужна вот биохимия, вся вот эта генетическая наука, простите, она же должна каким-то образом к альтернативным полям придумать, сообразить какие-то стимулирующие добавки, чтобы вот эти вот животные лезли именно туда и не трогали.
2: Ну, проще, наверное, вывести специальных колорадских жуков, которые будут понимать, что их, а что наше.
1: А куда старых девать?
2: Ну, а старых не знаю, куда девать. Наверное, придется им объяснять как-то доходчиво, что, ребята, вот ваше поле.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Кстати, мы с вами будем общаться и в прямом эфире по телефону 203-19-22. А тема нашей сегодняшней беседы, основная тема, это «Птицы и мы в городе». Вообще, если позволите, Игорь Вячеславович, я выскажу свое, в общем-то, мнение о данном животном, то бишь о птице, о двуногом, пернатом друге человека. Вот как рассуждаю себе я. Есть ли еще животное на свете, которое может а. плавать, б. ходить, в. летать, ползать тоже может. Мы знаем таких птиц, которые ползают, птицы поползать водятся в Африке. Даже есть птицы, которые живут в норе, вы тоже их знаете. Есть птица, по-моему, гуахара, да, такая существует,
2: да, есть такая
1: тоже, которая живет, в общем-то, в пещере. То есть практически это универсальное животное. Оно может гнездиться и может и по-живому, прям раз и живое у нее уже по-живому родит. Поэтому я позволю себе даже такую сентенцию, что это суперживотное. Вот согласны ли вы с этим?
2: Знаете, Саш, как орнитолог я с этим не могу не согласиться. Но я думаю, меня не поймут все-таки некоторые другие специалисты, которые считают, что именно объект их исследования самый великий, самый уникальный и самый многообразный. Ну, в частности, энтомологи, например, могут перечислить все те же качества, присущие к насекомым. Ну и вот, да, насекомые, в отличие от птиц, могут рождать живых детенышей.
1: Но они не обладают температурой тушки достаточной, в общем-то.
2: Ну, так они какой... Им хватает их температуры. И, в общем, то, что они вынуждены следовать колебаниям температуры окружающей среды, может быть, это и не столько минус, сколько плюс. По крайней мере, они за свой счет не обогревают окружающую среду.
1: Ну, что говорит об их паразитическом образе жизни?
2: Ну, почему же? Я думаю, что не только паразитические насекомые есть. Ну, конечно, наши бытовые знакомства чаще всего касаются именно паразитических насекомых. Но вообще мир насекомых многообразен. И, ну, есть у насекомых одно достоинство очень веское. Многие насекомые служат пищей птицам.
1: Вы сказали, не многие.
2: Многие.
1: Ну, а, безусловно, это же такая закольцованная экосистема, как ее называем мы, ученые.
2: Да, конечно.
1: Ну вот, что касается все-таки города. Я, кстати, все-таки так понял, что выбранная вами профессия была не случайно. У вас были, очевидно, симпатии вот к данным летающим персонажам. Я, например, могу часами наблюдать за повадками всеразличных птиц, в частности, вот обычной городской вороны. Многие сравнивают ее с крысой. Это сравнение меня несколько коробит. Я считаю, что ворона как-то, может быть, не странно даже будет звучать, гораздо более интеллектуальное животное, то есть, нежели крыса. Не случайно ты употребил слово «интеллектуальное». Достаточно посмотреть, как они там вдвоем, например, вскрывают консервную банку. Вот у меня в гараже уже третью неделю они этим занимаются и уже достигли, в общем-то, определенных успехов. Вот. Но, тем не менее, сосуществование людей и птиц в городе. То есть начнем все-таки с того, что сейчас осень, за окном уже холода, и масса клювов, как я называю своих любимых пернатых друзей, срываются и направляют свои стопы в теплые страны. Вот скажите, Игорь Вячеславович, не кажется ли вам это странным, что человек, будучи разумным таким существом, остается жить в этой промерзшей местности, где даже автомобиль очень плохо заводится, аккумулятор садится, и многие обмораживают себе конечности всякие, поскальзываются и бьются теменной костью об обледеневшие бордюры, а клювы, они попросту... В общем-то, летят. Да, они почему-то прилетают сюда летом. Вот хотелось бы узнать, почему. И почему они улетают. А также, конечно, вопрос, почему люди построили, на ваш взгляд, почему себе жилье в таком месте, где жить, по сути, можно нормально только 3 месяца в году?
2: Ну, причины, которые заставляют птицу летать далеко на юг, они многообразны. И... В первую очередь, это, видимо, ну, понятно, почему они улетают. Холодно, есть нечего. Гнездиться зимой тоже не очень приятно. Но вот почему они возвращаются, это, в общем-то, вопрос. Но прежде всего, наверное, потому, что в гнездовой период им необходимо, во-первых, больше места для гнездования, чем может дать южные угодья. Больше корма, а северные наши просторы очень продуктивны в этом смысле в летнее время. И даже если считать солнечный свет за что-то очень необходимое и веское, то, например, за полярным кругом все лето солнце не заходит. То есть это как-то компенсирует, видимо, отсутствие таких повышенных температур. Ну, а что касается людей, то я думаю, если бы человеку предложили выбирать, пересидеть зиму в этом малоподходящем для жизни, как вы сказали, месте, или лететь, размахивая крыльями за тысячи километров, терпя огромное количество лишений во время перелета, то, видимо, много людей все-таки, наверное, выбрали бы первое. Потому что среди мелких воробьиных птиц, например, во время перелета гибнет до 80% от общего числа.
1: А вот почему здесь не вступает в решительную схватку с данной вот ситуацией, ну, так называемый попросту иммунитет? То есть ведь практически такой здоровый перелет, он наносит очень большой вред популяции в целом, да? Не проще ли было как-то им привыкнуть здесь? Мы вот предлагали, тут и валеночки шили для, в общем-то, птиц, чтобы они оставались, обогревали. Каждому жителю Москвы, в общем-то, было поручено обогреть по птице зимой как-то и так далее. Эта акция не прошла, поскольку наше население в целом относится к ним как-то, ну, пренебрежительно. Действительно, вот согласитесь, вот только очень редкие уважаемые и достойные люди обращают внимание на птиц, а все остальные, там, бездомные кошечки, собачки, или там убить крыс, к примеру. То есть это тоже понятно, что мы не будем их ругать, это, скажем так, их право, но тем не менее.
2: Ну, вообще, здесь подход к решению проблемы немножко был не тот. Птицу не надо греть снаружи, ее надо греть изнутри. Тогда она переживет любые низкие температуры. То есть, если птицу хорошо кормить, она согреется сама, поскольку у нее обмен веществ, метаболизм, очень высокий. Она позволит ей согреваться. Но тогда надо призвать людей не шить валенки или тулупы для птиц, а скорее разводить блох, тараканов, каких-то насекомых, чтобы подкармливать насекомоядных птиц, которые зимой полностью лишают своей кормовой базы.
1: Ну, в принципе, мы же наблюдаем периодически, вот зимой, сейчас вот зима грядет, что птицы ходят и попросту клюют даже обычный снег. Мы даже порой делаем такие, ну, микроэкспедиции, вылазки, так мы их называем между собой, и, в общем-то, ходим здесь по району и подбираем отломанные клювы, затем ловим птиц, у которых, в общем-то, произошло вот клювовый отлом, и всячески на эпоксидке это клеем дело, потому что, нет, действительно, вот когда были 30-градусные морозы, они сами-то взъерошены, а клюв-то он голый, это же голая кость, она ничем не обогревается.
2: Ну, клюв вообще очень важная часть тела птицы. Если нет клюва, то уже питаться очень сложно, потому что вот форма клюва, она как раз и определяет характер питания, или наоборот. К вопросу о том, что было раньше, яйцо или курица, и что же все-таки главное в образовании форм в природе. Ну, вообще известен случай, когда клюву протезировали, и даже достаточно удачно. В частности, известен случай, когда журавлей или аистов, которых содержали в зоопарке, они частенько пытаются напасть на посетителя, ломают клюв, просунув его в решетку. Так вот, им делают искусственный клюв из легкого металла или из какого-нибудь пластика, приклеивают действительно его, и птица нормально живет, может питаться. Но вообще в природе тоже частенько встречаются птицы с повреждениями клювов. И, в общем, как это ни удивительно, но иногда они вполне прекрасно себя чувствуют и даже хорошо упитаны.
1: Игорь Вячеславович, правда ли, что срок жизни многих птиц определяется в основном степенью изношенности вот клюва самого? То есть именно они гибнут, потому что клюв стесывается, и они не могут уже потреблять пищу. Ну, вот даже обычная, я где-то слышал, городская ворона может жить практически вечно, попросту говоря, если бы не клюв.
2: Да нет, дело в том, что клюв покрыт роговым веществом, которое называется ромфотека, и оно так же, как оперение, линяет, периодически сменяется.
1: То есть как у змеи?
2: Ну, не совсем как у змеи, отшелушивается постепенно и нарастает вместо этого. Это скорее можно сравнить с ростом ногтей.
1: Скажите, пожалуйста, вот когтевые отростки в данном случае какую играют роль? Мы же вот, да, я отдельно разговор хотел бы завязать, если мы говорим о городских птицах. Мало кто из наших сограждан обращает внимание на такую элементарную вещь. Почему? Вот вы наверняка-то знаете. А. Голуби не сидят на деревьях. Б. Воробьи не ходят. Г. Вороны делают и то, и другое. То есть, хочешь, прыгает, я видел сам, как она прям, ну, так и боком, и как хочет. В общем, перемещается, что ферзя. Вот. То есть, совершенно разные способы даже оценки ситуации у них, понимаете. Воробей, я видел, как он хотел один раз пройтись, не вышло. Чем это вызвано? Может быть, вызвано когтевыми делами. Ну, почему, правда, голуби не сидят на деревьях? Вы согласны, что это факт?
2: Да, конечно.
1: А вот кто-нибудь об этом вот обращал ли внимание? Вот я уверен, что, может быть, один вот из наших радиослушателей...
2: Ну, вообще, можно провести викторину сейчас такую. То есть сразу не отвечать на этот вопрос, а послушать версии, которые изложат наши радиослушатели.
1: То есть почему это происходит, да?
2: Да, но в двух словах, чтобы так вот...
1: Нет, давайте попробуем.
2: Давайте попробуем.
1: То есть, значит, сейчас вопрос такой. Как вы думаете, уважаемые, почему голуби не сидят на деревьях и на проводах тоже, как это делают воробушки и, в общем-то, вороны, да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Вы, видимо, не готовы к ответу. Давайте так, если вы не готовы, вы тогда лучше не звоните, подумайте хорошенько, потом перезвоните. Если мы будем чувствовать, что вы волнуетесь, мы, дабы не увеличивать в Москве количество инфарктов миокарда, тоже вас будем выводить из эфира. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
3: уважаемый.
1: Представьтесь, пожалуйста. Это меня сейчас уже заставляет Зинаида Дверь. Говорит, почему ты, говорит, Сашок, не просишь радиослушателей представляться, как это делается на солидных радиостанциях?
3: Ну, передайте Зинаиде, глубоко уважаемый, что меня Иван зовут.
1: Да, Иван, ну вот наблюдали ли вы вообще за поведением птиц в городе?
3: Да, безусловно.
1: Да.
3: Ну, а как же?
1: Ну, вы согласны вот с нашими, с Игорем Вячеславовичем, наблюдениями?
3: Конечно. И ни разу не видел голубя сидящего.
1: Ваша версия, почему это происходит?
3: Голуби, они, ну, как вы можете легко заметить, достигают огромных размеров, ну, сравнительно с другими птицами городскими. Самые большие, я думаю, одни из самых больших. Поэтому, когда при попытке приземления на одну из веток, ветка обламывается, поэтому они на горьком опыте, убедившись в бесполезности таких попыток, просто не рискуют больше.
1: Спасибо, Иван. Ваша версия принята. Мы, кстати, послушаем еще несколько версий с Игорем Вячеславовичем. Я, кстати, открою, если вы позволите, Игорь Вячеславович, наш небольшой научный секрет. Мы между собой, орнитологи, конечно, любовно, с долей шутки, называем между собой голубей московских боксерскими перчатками попросту. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно...
4: Здравствуйте.
1: Да, представьтесь, пожалуйста.
4: У меня Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте, уважаемый Вася Солнцевский. Каково ваше мнение на данную проблему? Видели вы голубей, сидящих на деревьях?
4: Да. Вот сегодня утром шел я с собакой гулять и видел одну.
1: Одну. То есть, может быть, просто ее кто-то насадил туда? Нет, а вообще-то так вот, как ваше мнение? То есть одна, она может дура просто. Ну, типа вот у нее мутация, понимаете? А много вы видели, вот чтобы они облепляли прям?
4: Ну, вот как-то не помню, когда. Ну, где-то, по-моему, недели две назад иду я, значит, и вижу на дереве штук 10. Все ветки заняты. И сидят.
1: Угу. Спасибо.
4: А можно вот тему затронуть?
1: Да,
4: агрессии птиц на людей.
1: А, это безусловно у нас будет.
4: Я сегодня шел утром и видел, как несколько ворон напали на бомжа, который рылся на помойном ящике.
1: Понятно, вот. Понятно. Вопрос понятен. Спасибо. Дело в том, что Игорь Вячеславович Фадеев еще только пришел к нам, и у нас длинная сегодня беседа, поэтому сегодня, я думаю, мы узнаем о городских и не только городских птицах очень много. Безусловно, об их агрессии тоже поговорим. Но сейчас все-таки хотелось еще послушать о голубях. Ваше мнение. Первая версия была, что в силу тяжести своей тушки просто они промахиваются там или ломают. В общем, у них с навигацией проблема. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Это тезка ваша, Александр.
1: Здравствуйте, Александр.
5: Ну, по всей видимости, все-таки это такие твари, которые менее музыкальные, чем воробьи и прочие мелкие птахи. Они как-то рассаживаются в порядке нотной грамоты. Единственное, кстати, их лесные сородичи, наверное, или прародители более музыкальные, это горлицы, они на ветках постоянно.
1: Спасибо, Александр. Ну, я бы даже от себя добавил, что они не на ветках, они на мельницах, как правило. А поскольку мы сейчас все мельницы сделали из них музеи, то мы их оттуда гоняем, горлиц, поскольку они своим пометом музейные наши все вот эти дела просто портят. И памятники тоже. Но это я от себя добавил. Понимаете, Игорь Вячеславович, ну, надо заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Ну, как, послушаем еще какие-то версии, потому что пока что реально вот мы ничего не услышали. Согласитесь.
2: Да, но мы кое-что интересное услышали. Да, Вася Сонский, он прав. На самом деле, наши сизые голуби уже начали садиться на деревья. Но это бывает достаточно редко, и у них получается это дело неуклюже. Ну, а о родственниках голубей в наших краях можно добавить еще что. В наших лесах и парках встречаются вяхрь, клинтух, обыкновенная горлица. И вот сейчас появляется кольчатая горлица. Но эти птицы лесные и, в общем-то, достаточно всегда сидят на деревьях и гнездятся на них же.
1: Ну, кстати, вы знаете, Игорь Вячеславович, к своему стыду я должен признаться. Ну, хотя как к стыду? Вот тему, сидят ли голуби на деревьях, я затронул тоже неспроста. Просто где-то год назад я иду себе, понимаете, по улице. Вот, значит, со мной Прохор, там еще друзья, там, в общем, идем за деньгами. Вот, там. Вот подбегает к нам девчушка такая, лет 12, рыжая такая, в косичках вся, в босоножках, так цеп меня за руку. Я думаю, сейчас, дескать, деньги будет просить. Она говорит: дядя, глянь, на проводе сидят голуби. Мы прям так вот встали все вчетвером, смотрим, действительно, то есть сидели, я сам это видел. Вот, кстати, к нам тут еще приходят версии насчет голубей. Вот одно, значит, Александр, это все миф. Голуби сидят на деревьях, и тому есть документальные подтверждения в виде любительских фотографий. Федор прислал нам такую телегу. Далее Тимур Мамедов пишет. У всех голубей отморожены лапки. Они не могут обхватить ветки, а тем более тоненькие провода. Такая версия. Версия вот без подписи, потому что голуби плохо летают и не долетают до деревьев. И также вот Михаил спрашивает, будем ли мы сегодня разделывать птицу в прямом эфире. Ну, в принципе, если у нас останется время, мы принесли с собой, конечно же, вот курочку. И, видимо, может быть, разделаем, да,
2: конечно.
1: Игорь Вячеславович? Ну, это если останется время. Ну, вот такие версии, значит, насчет... И давайте послушаем еще по телефону, примем парочку звонков насчет голубей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Представьтесь, пожалуйста, уважаемый.
6: Михаил.
1: Да, Михаил.
6: Вопрос, вы знаете, даже нет такой елочной игрушки, как голубь, если вы могли заметить. Может,
1: да.
6: У вас есть? Несомненно, нет.
1: Нет.
6: Вы знаете, центр тушки голубя смещен так, что центр тяжести приходится на хвост. А голова как бы у голубя, она задрана всегда.
1: А у него же зоб такой болтается.
6: Зоб не уравновешивает хвостовую часть.
1: А он же может его набить и таким образом как-то балласт вот навести.
6: А, ну то есть голодные голуби...
1: Не сидят.
6: Не сидят.
1: Спасибо вам за ваше мнение. Ну, еще мы примем, прежде чем Игорь Вячеславович откроет нам истину. Еще послушаем одну версию. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло,
7: добрый день. Меня Павел зовут.
1: Привет,
7: я бы, знаешь, хотел высказать свою версию. Мне кажется, дело в том, что у голубя довольно слабо развиты пальцевые лопасти. То есть он, в принципе, не может вот хорошо обхватить ветку и сидеть на ней.
8: Спасибо.
7: Мне кажется, вот в этом проблема.
8: Спасибо, Павел.
1: Вы знаете, Игорь Вячеславович, вот версия Павла, только что позвонившего, в таком случае говорит о том, что все груднички бы висели на ветках, поскольку я вот, помню, пришел на экскурсию вот в роддом, и мне, дескать, говорят, вот дай пальчик там грудничкам, я одному дал, другому, а они все не отцепляются, и, в общем-то, я вышел весь увешанный грудниками этим, мне пришлось их 3 дня там держать у себя дома, пока они отцепились. Ну что же, я предлагаю, если вы не против, теперь реальные версии вас, ученого-орнитолога.
2: Ну, то, что хвост перевешивает и голубь просто переворачивается кверху лапками, это не препятствие к тому, чтобы садиться на деревьях. Есть такая целая группа попугаев, висячие попугайчики, которые висят не с головой, спят в такой позе, прекрасно себя чувствуют. Кроме того, есть такая группа, целое семейство, которое называется даже отряд птицы-мыши, которые висят очень забавно на веточке. Они висят, как новобранец на турнике. И ничего, им тоже это не мешает.
1: То есть у них локтевые вот эти лопасти всегда в напряжении их получаются, да?
2: Да, но они подвешиваются, как будто на вертикальной стенке к веточке, чтобы повиснуть. Вот. То, что голубь плохо летающая птица, это очень распространенное заблуждение. Я думаю, вполне очевидно, потому что именно голубь использовался как почтовая птица. И, в общем-то, немного таких птиц найдется, которые, просто взлетев с асфальта, может легко взлететь на крышу 20-этажного дома. В общем, нигде по дороге не остановиться, чтобы передохнуть. Ну, а теперь, наверное, пришло время раскрыть страшную тайну. Почему они все так по-разному двигаются и так по-разному выбирают себе место для прогулки, для питания, для гнезда? Но дело в том, что город, как вы знаете, среда искусственная. То есть человек стащил в одно место кучу дерева, камня, и все это взгромоздил одно на другое, устроил такие пирамиды. И понятно, что каждая птица в городе находит свою экологическую нишу. То есть место, где ей жить, где кормиться, где гнездиться, где гулять, отдыхать, где летать. Вот. И, конечно, птицы приходят из самых разных мест. Так вот, голуби, они пришли из скальных мест, из горных мест. И там же сейчас и сохранились дикие сизые голуби в очень труднодоступных местах. Птица очень быстро летает, гнездится на скальных карнизах. И, в общем-то, достаточно редкая. В городе же эта птица нашла замечательную экологическую нишу в виде многоэтажных зданий, которые напоминают им их родные скалы. А гнездится она на чердаках, на различных нишах, под подоконниками, на балконах. То есть, в общем-то, она себя чувствует в городе, как у себя дома, высоко в горах.
1: Вот, да, кстати, и вопрос такой, Игорь Вячеславович, а где же, как не на деревьях, голуби вьют гнезда и откладывают свои яйца, Иван Трофимович пишет. Так, он думает, что на деревьях. Вот.
2: Тогда нам надо договориться о терминах. Дело в том, что голуби – это целый отряд птиц голубеобразные, которые насчитывают где-то 2,5 сотни видов. У нас, как я вот уже перечислял, видовой состав голубей Московской области и залетающих в Москву, большинство видов исконно наши местные, и они, конечно, живут на деревьях, гнездятся, в основном вьют свои гнезда на деревьях, за исключением клинтуха, который гнездится в дуплах старых деревьев. А скалистый голубь, сизый голубь, который мы вот все видим в Москве, который бегает под ногами, который за птицу-то уже по привычке так многие не считают, что-то бегает, летает. Вот. Он пришелец из скальных каких-то мест, с гор. И он здесь именно, заметьте, голубь не живет вне больших городов с какими-то высокими строениями, с чердаками. И он-то как раз гнездится на каменных строениях или на больших деревянных, где может найти свою похожую на скалу нишу для строительства гнезда. И именно поэтому он не садится на деревья. Дело в том, что у него в процессе естественного отбора не возникало необходимости обхватывать лапами какую-то круглую перекладину, ветку или провод. Он привык садиться на скалы и ходить по скалам.
1: То поэтому в городе ножки устроены, так скажем, в расперды, вот они стоят.
2: Так. Именно так.
1: А вот, вы знаете, я хочу сказать, как раз в момент вылета вороновых из своих гнезд, я, значит, увидел, как один, в общем-то, нелепый, но он какой-то дебильный был немножко. Действительно, так, в общем, он выпал, и такой, прям ошарашенный, ударился. Я, в общем-то, вышел, подобрал его, дабы как-то, потому что оба кошки сожрали. Вот, он жил у меня на балконе там почти 3 дня, после этого улетел, и, кстати, я, видимо, нарушил какую-то их вот экосистему, потому что уже будучи взрослой особью, я видел, как он все с папой и с мамой летал, уже сам здоровый, подлетал, у него голос характерный, дебильный такой вот, и требовал еды. То есть вот эта пара, я не знаю, вот Вороновых, она даже из-за него не могла расстаться. Я обратил внимание, что если его посадить на плоскую поверхность, то у него вот эти вот ноги его, они всякие фиги показывают, козю-базю, в общем, такую распальцовку. Ему очень сложно, вот как-то не странно, то есть у него как раз тянется обхватить. Правильно ли я понимаю?
2: Да, действительно. Вороны-то как раз местные птицы. Сформировались в лесах таких пойменных, приречных лесах, как вид. Ну и они, конечно, более приспособлены к жизни на деревьях, чем голубь.
1: Вот, кстати, вопрос, даже не вопрос, а сентенция. Может быть, раньше почтовые голуби летали высоко и быстро, а сейчас они так не летают, поскольку их никто и ничто не заставляет. Поэтому ноги и крылья у них плохо развиты физически. Ну, это действительно ведь так у современных-то.
2: Ну, вообще, современные сизари, которые в наших городах везде встречаются, это не совсем дикий голубь сизый, который живет на скалах. Есть версия, что это потомки когда-то домашних голубей различных пород, которых всегда любили разводить люди, а потом они улетели, одичали, породы перемешались, а при смешении разных признаков всегда идет возврат к предковой форме. И вот таким образом мы получили таких полудомашних синантропных голубей, которые тут бегают. Почтовые голуби – это специальные породы, которых специально вводили, отбирали. А то, что их сейчас не используют, это ошибка. В некоторых крупных городах их используют для быстрой доставки пробы крови в центральную лабораторию, где есть все оборудование для этого, с пункта взятия этого анализа крови. Потому что, как оказалось, это самый быстрый способ. Голубь летит по прямой и дает 100 очков любой машине, любому способу транспортировки.
1: Ну, это, кстати, этот способ, я читал, он применяется реально в Токио. Причем, вроде бы казалось, у них были проблемы с экологией очень серьезные. А затем, когда они с этим справились, то вот в силу своей японской такой изобретательности и находчивости они стали применять этот способ. Это действительно так. А вот интересное, кстати, интересное сообщение. Александр, мы можем сидеть и на проводах, и на деревьях. Мы просто не хотим. Подпись «Голуби». Далее. Проведенные мною исследования, это не мною, а вот нашего радиослушателя, показали, что частота урчания голубя попадает в резонанс с частотой качания провода от ветра, и голубей просто-напросто скидывает седой, так считает. Ну, в принципе, мы уже разобрались, в общем-то, в причине, почему голуби не любят сидеть на деревьях. Я бы хотел теперь затронуть следующую тему. У нас остались еще, так сказать, два вида походки. Почему, значит, воробьиный постоянно прыгает, вот, и почему вороновый ходит. Ну, так же, как и голубь. Голубь, он может, в общем-то, как-то и прыгать, и ходить. Вороны тоже, но что касается воробья, он только прыгает. Кстати, когда голубь ходит, это что-то меня понесло сейчас, я вот сразу стал вспоминать. У него же ведь еще такие характерные движения головой очень смешные, что, в общем-то, может послужить следствием для сделания следующего вывода, что у него непосредственно ножные мышцы связаны с шейными. Я прав?
2: Ну, все птицы при ходьбе дергают головой. Это эквивалент нашему размахиванию руками.
1: Тукан не дергает. Тукан не дергает.
2: У тукана центр тяжести достаточно далеко вперед. Тукан вообще птица выдающаяся. У него такой клёв.
1: Об этом мы еще поговорим, несомненно. Ну, а что касается походки. Вот, значит, есть у нас воробьи прыгающие, есть ходячие вороны. Мы будем узнавать мнение наших уважаемых или сразу каким-то образом разберемся, почему?
2: Да, можно и сразу разобраться.
1: Давай.
2: Дело в том, что, как многие мелкие птицы, воробьи, как вид, может быть, это даже раньше произошло на уровне семейств, сформировались как птицы древесно-кустарниковые. И для удобного передвижения им проще перепрыгивать было с ветки на ветку, делая это, конечно, двумя ногами сразу. Поэтому их мышечный аппарат локомоторный сформировался таким образом, что у них все это так устроено и настроено для прыжков именно. И вот сейчас они уже прыгают по нашему асфальту, по помойкам, но это все сформировалось в те времена, когда предки воробьев жили в кустарнике.
1: А вороновые ходят вот и как-то вроде бы... Не, ну они тоже и прыгают. Ладно, тогда с ними не будем. Я видел, как они с бордюров там...
2: Вот, ну, у ворон более универсальное строение.
1: Безусловно.
2: Моторного аппарата.
1: Безусловно. Вот мы часто занимались хирургическими операциями. Такое там у них внутри находили. Но это тоже позже мы расскажем. Игорь Вячеславович, я частенько видел волнистых попугайчиков. Это, опять же, не я, это наши радиослушатели, которые улетели от прежних хозяев, к стайкам воробьев. Вопрос такой: что происходит с этими попугайчиками?
2: Когда становится холодно и еды становится меньше, они обычно прибиваются куда-то к каким-нибудь квартирам. Пролетают на балкон, залетают в форточки, просят обратно в неволю. Но другие гибнут, их участь гораздо более печально. Но вообще известны случаи, когда вот такие птицы, улетевшие из клетки, достаточно успешно гнездились, совершенно не вроде бы...
1: То есть вы имеете в виду попугаев?
2: Да, и попугаев тоже. В далеких от их родины местах и много лет даже успешно размножались. В Москве это прежде всего майны, это такие скворцы среднеазиатские. Они несколько лет достаточно успешно гнездились, видимо, тоже улетели из клетки. А в Европе некоторые виды попугаев образуют вполне устойчивые популяции. Их даже включают в состав местной фауны в официальные списки.
1: Угу. Вы знаете, у нас как-то несколько лет назад в гостях была Алиса Таргопанова. Я не знаю, известно ли вам это имя. Это, в общем, самый главный босс по составлению рациона питания птиц московского зоопарка. Вот. И она сказала следующее, то есть, что любое перемещение птицы вот, домашней, скажем, да, в пространстве действует на нее очень угнетающе. Мы, вот, кстати, проводили эксперименты вот, в нашей лаборатории. Мы брали несколько спящих женщин, естественно, добровольцев, заранее оплачивали им на книжке, деньжатки дали. Вот. И, в общем, пока они спали, перемещали их в самые разные места. То есть, ну, например, вот она москвичка, живет тут в доме, тут в высотке напротив, да, легла спать вечером. А утром она оказывается, например, в городе Бийске, в деревянной избе. Вот она выходит, и мы проверяли. То есть она вся в датчиках у нас, там, ее состояние тушки. Вы знаете, многие даже замуж выходили и оставались многие. То есть с птицами, как утверждала Алиса Таргопанова, такого не происходит. То есть ее клетка, ее вот этот мир, в котором она живет, он только для нее существует. Если, как она говорила, ее вот взять и там даже с кухни перенести в комнату, то для нее это уже шок. А вот вы вроде бы как говорите, что они улетают и даже гнездятся. То есть я понимаю, что вы, ученые, очень не любите друг друга, вот, и у вас жестокая конкуренция, но тем не менее, поясните, пожалуйста, вот тогда мысль Алисы Таргопановой.
2: Да нет, тут никакой конкуренции нет. Здесь на самом деле ситуация вот какая. Животные, они все достаточно консервативны, потому что во многих ситуациях это их спасает. Всякая незнакомая ситуация, она чревата неприятностями вплоть до лишения жизни. Но с другой стороны, все животные еще и необычайно пластичны, и это тоже их во многом спасает, потому что чаще именно привычная ситуация и таит в себе различные, казалось бы, привычные опасности, которые могут неожиданно повернуться непривычным боком.
1: Угу. Вот интересный пришел вопрос, ну, немножко не в тему, но, в принципе, мы сейчас уже, я так думаю, тему походки наших двуногих пернатых крыластых друзей клювастых целиком раскрыли. Игорь Вячеславович, объясните, пожалуйста, явление каннибализма у птиц, Денис просит. Действительно, мы часто замечаем, что, вот, например, птица ест другую, только что вот раздавленную, например, моим новым автомобилем, английским, ручной сборки, красным, да. Вот. При этом, вы знаете, Игорь Вячеславович, лично я никогда не замечал, чтобы, например, птицы ели птиц другой породы. Это только случается у ворон. Они могут есть голуби и так далее. Вот голубь не будет есть дохлую ворону, на мой взгляд. Я такого не видел. Воробьев же они вообще не замечают. Никто.
2: Ну, дело в том, что птицы, вообще им так, по большому счету, это все равно, что есть, если это попадает в их привычный диапазон питания. Ну, а на самом деле такой каннибализм, ну, просто у них нет таких моральных каких-то особенностей, как у людей, и они воспринимают дохлую птицу, особенно раздавленную автомобилем, как просто мясо, и не более того. Но Подобный каннибализм встречается еще и это некоторые формы внутривидовой конкуренции. Например, если те же голуби достаточно агрессивны. Дело в том, что когда их становится слишком много, и плотность их гнездования, гнездовий на чердаках становится очень ограниченной, то здесь вступает в ход ограничивающий численность механизма. В частности, тот самый каннибализм и то самое убийство более слабых соседей, о котором, наверное, вы и говорили.
1: То есть вы имеете в виду, что даже происходит попросту какая-то битва, в результате которой проигравший бывает съеден?
2: Да.
1: Но это такие уже вообще закулисные дела у них там.
2: Ну, или съеден, или убит. Это именно ярко очень выражено у голубей. Если посадить двух голубей в одну небольшую клетку, один обязательно убьет другого.
1: Угу. А вот, знаете, я побывал тут недавно в командировке в городе Лондоне. Мне поручили там восстановить крышу одного из исторических разрушенных зданий, там покрасить, ну, гвоздики там то все, там подлатать. И у них вот на самой главной Трафальгарской площади огромное количество вот в данном случае этих голубей. Даже вот был случай, мне там рассказывали местные англичане, когда какой-то молодой человек отлавливал этих голубей в чемодан и уносил их. Потом выяснилось, что он их сдавал в китайские, собственно говоря, рестораны. То есть это действительно не байка, это был факт. И, в общем-то, приняла полиция тогда, потому что отношение там к голубям очень и очень такое, ну, прям трогательное. То есть я, например, наблюдал там в сквере в одном бассейн, и сделана специальная досочка, на которой вот голубь идет, досочка опускается, он приближается к воде, пьет, выходит назад. Вот. И поголовье этих птиц там очень большое. Что касается, например, вороновых и воробьев, я вот не видел, чтобы они там были.
2: Ну, в Лондоне крышу, я знаю, о какой крыше вы говорите. Это крыша музея естественной истории.
1: Совершенно.
2: У них это действительно большая проблема, починка крыши. Это достаточно больших капиталовложений требует.
1: Ну, я, и в принципе, не стал уж так...
2: И квалифицированной работы.
1: Душить особо по деньгам.
2: К голубям там действительно трепетное отношение. И знаете, на самом деле, голубей действительно едят. И, в общем-то, если говорить о московских голубях и об их истории, то в их судьбе московской популяции было два таких черных момента. Первый раз голуби... А, в общем-то, в Москве они появились сравнительно недавно, во второй половине прошлого века. Вот первый раз они полностью исчезли в Москве во время послереволюционных вот этих вот голодных лет. А второй раз они полностью исчезли в Москве во времена Великой Отечественной войны. Ну а в Лондоне голубей, конечно, отдельные личности, может быть, отлавливают на еду, но вообще к ним там действительно очень трепетно относятся. Их не уничтожают напрямую,

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог Игорь Вячеславович Фадеев, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И я думаю, что мы начнем нашу беседу в данный момент с тех писем, которые к нам сюда пришли. Их приходит огромное количество. Сейчас мы начнем их зачитывать. Вот Михаил Таганский спрашивает: уважаемый Игорь, чем клоака отличается от просто задницы?
1: Дело в том, что задница – это, так сказать, выход из прямой кишки на свет Божий, а клоака, в нее открывается как прямая кишка, так и мочеточник. И общим отверстием это все открывается наружу. В этом и разница.
0: Еще, конечно же, Михаил, если вы как-то наблюдательный человек, а я думаю, на Таганке живут люди наблюдательные, то, конечно, внешним видом они тоже достаточно сильно отличаются. Вот Лиза пишет: мой попугай очень любил, в прошедшем времени любил, говорит, есть вареную и жареную курицу. Это было его любимым блюдом. В прошедшем времени говорит о своем двуногом пернатом товарище Елизавета. Будете комментировать, Игорь Вячеславович?
1: Видимо, сейчас с курицами стало сложнее. Видимо, попугай перешел на голубей и на вольный образ жизни, поэтому в прошедшем времени...
0: То есть вы думаете, что тушка как бы просто покинула свой вот...
1: Да, он, видимо, полетел на охоту.
0: Угу. Игорь Вячеславович, как обстоят дела с Бруклинским мостом в Монголии? Неужели голубей нельзя оттуда выгонять более цивилизованными, скажем, электронными методами?
1: Проблема очень сложная. Электроника там, конечно, применять можно, но очень тяжело. Розетки нет куда включать. А чтобы отгонять шумовыми какими-то способами, огнестрельным оружием, сильно мешает Великая Китайская стена, которая очень ограничивает сектор обстрела.
0: И сектор, и меняет характеристики, в общем-то, вот от данной пиротехнической перистальтики. То есть, например, многие пернатые, наоборот, воспринимают это как призыв, дескать, прилетайте. Мы же все помним эти печальные истории с авиалайнерами, когда скопище птиц слетались на пробные вот эти антиптичьи радары, которые, казалось, должны их отпугивать. Они, наоборот, значит, слетались посмотреть, что, мол, дескать, происходит.
1: Да, действительно. Сложные траектории полета метательного снаряда напоминает брачный полет некоторых видов голубей, и это действительно привлекает огромное количество, эффект обратный, все из-за Великой Китайской стены.
0: Кстати, здесь ведь еще, вот если мы попробуем поставить себя на место птицы, у них же вот этот брачный период, он длится не очень долго, и, например, тому же голубю, в общем, достаточно легко подсесть на измену, увидев, что вот нечто в небе выделывает кульбиты, напоминающие вот брачные кульбиты его подруги. То есть у него может поехать крыша, и он может даже и наскочить. И такие случаи бывали, когда, в общем-то, естественно, птица обжигалась, и на землю падала уже обугленная, бесперьевая тушка попросту. Что печально.
1: Да.
0: Игорь Вячеславович, объясните эффект бегущих красных глаз вороньих.
1: Красные глаза у вороны – это признак высокого интеллекта. А если уж они бегущие, то это значит вообще птица гений. Поэтому, если вы увидите птицу с бегущими красными глазами, можете считать, что вам крупно повезло, потому что сейчас таких птиц практически не осталось. Сложные времена для гениальных ворон наступили. И климат не очень подходящий.
0: А вот я сам по себе вопрос просто не очень понял. То есть, может быть, тут имеется в виду быстрота открывания и закрывания вот до второго века у нее, потому что ведь частота моргания у птиц у всех разная. А вы же наверняка тоже, Игорь Вячеславович, знаете, как орнитолог, птицу глазовика, которая не моргает, а просто проворачивает глаза вокруг своей оси, смазывая их во внутри головной специальной жижки. Так называемая сожжа, смазывающая, охлаждающая жидкость. Такая же вот у токарей есть поговорка.
1: Да, красные, быстробегущие красные глаза вороны – это явление несколько другого порядка. Здесь принципиально по-другому устроен орган зрения, проще говоря, глаз. Он работает по принципу сканирующего устройства. Вот это быстрый красный бегущий отблеск в глазах является признаком более совершенного строения глаза. И все остальное я уже сказал раньше.
0: То есть, вот...

0: вы хотите сказать, что не всякая ворона способна сканировать каким-то образом предметы, а только вот красноглазые, да?
1: Конечно, обычно ворона просто видит, а ворона красноглазая сканирует.
0: То есть ее картинки отражаются вот эти, видимо, в ее генетической памяти, затем и передается из поколения в поколение. То есть своего рода такой как бы носитель мудрости, да?
1: Да, безусловно.
0: Спрашивает Сергей, способны ли воробьи жить в более жарком климате? Ну, летом-то они же, вернее, имеется, наверное, в виду, чем у нас в самый жаркий, там, в 30 градусов.
1: Ну, конечно. Воробьи могут жить в любой жаре, если им хватает еды и питья. Главное, конечно, питья.
0: Вот вы знаете, я помню, что мы проводили эксперимент. Мы посадили нескольких воробьев в духовую печку. В общем, насыпали им так корму, поставили воду и включали, повышали, смотрели, как, в общем, до 60 градусов дошло. Только потом они уже стали обильно потеть, открывать рты и заваливаться на бок. То есть, в принципе, и то мы так посчитали, что это, видимо, все-таки от недостатка воздуха. И если бы там мы бы поставили вентилятор, который нагонял бы туда просто-напросто кислород, то вполне возможно, что можно было бы нагнать где-то и до 73 градусов по Цельсию плюс.
1: Ну, попробовать, наверное, можно было бы. Правда, при температуре выше 48 градусов уже начинается сворачивание белка, а с свернувшимися белками воробью уже труднее функционировать.
0: Да. Да. Сейчас далее. Тут просто прям сыпется и сыпется. Угу. Вот интересный вопрос. Действительно интересный. Расскажите, пожалуйста, оптимальный размер отверстия скворечника, а также о мутации птиц в московском зоопарке. МБ, подпись. Тут действительно ведь дело в том, что, кстати, и Дениса вот тоже интересует. Он спрашивает, Игорь Вячеславович, до чего может довести мутацию у пернатых? Смысл в том, что птицы, ну и вообще любые животные, которые вот населяют московский зоопарк, как ни парадоксально, они же находятся в самом центре города. То есть все вот эти вот газы там прочие и газы всякие, все это, в общем-то, на них непосредственно действует. Плюс приходит огромное количество людей, причем порой не всегда психически нормальных. То есть, ну, мало того, что и нормальные, это приходит туда, как правило, слить свою, по идее, дурную энергию. Вот сколько мы, например, там не стояли с этим прибором, который показывает алкоголь. То есть, ну, пьяный, это пусть он проходит. Он пьяный, радостный, лишь бы не хулиганил. От бадунистических мы пытались в зоопарк не пускать, потому что они скидывают свою вот эту всю злобную энергию на птицах. Плюс тут эти газы, да. Грудники, опять же, ведь грудник-то он тоже, по идее, забирает у птиц, а не отдает им. Вот как вы смотрите на эту проблему?
1: Ну, вообще, мутации не настолько обычно... Редкая вещь, не настолько редко встречающаяся вещь вообще в животном мире. Достаточно обычное дело, происходит от совершенно разных причин. Чаще всего мутация не проявляется внешне, то есть существует мутация какого-то гена в рецессивной форме. Такие мутации накапливаются в популяции, и при достаточном количестве этих мутаций они могут и проявиться внешне. Но чаще всего эта мутация – это некий дисбаланс в хорошо отлаженной системе, и обычно они имеют летальные последствия. То есть мутантные животные достаточно быстро гибнут. Но в случае, если мутагенный фактор очень повышен, так усиленная радиация, например, какое-то повышенное загрязнение, беспокойство, частота мутации может быть выше. Соответственно, выше частота и нелетальных мутаций. Если, кроме того, нет прессы естественного отбора, который выбирает отклоняющихся птиц, отклоняющихся по окраске, по поведению, по внешнему виду, то эти мутации могут закрепляться в популяции, проявляться. Это мы видим у тех же домашних голубей городских, которых огромное количество цветовых вариантов. Это мы видим в некоторых случаях среди городской популяции утки-кряквы. Это мы видим среди городской популяции ворон, где все чаще и чаще появляются особи с белыми перьями, то есть частичные альбиносы. У воробьев такая же картина наблюдается. Но часто, чаще всего такие мутации нелетальные, они затрагивают только какие-то мелкие проявления. Так, например, вот изменение окраски или некоторые детали поведения. Но не более того, серьезно это на метаболизме, например, не сказывается, потому что система более тонкая, и малейшее изменение может привести к летальным нарушениям.
0: А возможен ли такой вариант, что ведь все же очень стремительно меняется. То есть, к примеру, вот сейчас мы тут сидим, да, через 2 минуты, раз, и это здание упало. И, ну, а что касается вообще генной инженерии и вообще генетики, то там события при современном вот экологическом состоянии атмосферы, это, в общем-то, вообще непредсказуемо, да, вот, что вот, этот, вот эти самые нелетальные, так называемые, мутации городских птиц просто приведут, ну, скажем, к появлению каких-то монстров в одном из поколений. Поскольку поколения у них сменяются-то относительно людей достаточно быстро, то, например, нас, когда нам с вами будет лет по 60, могут просто сожрать какие-нибудь там новоявленные птеродактили. Вот возможно это или нет? Все-таки иммунная система у них работает очень сильно у птиц, согласитесь.
1: Да, безусловно. У птиц самый высокий в мире животных уровень метаболизма. Поэтому все это работает несравнимо быстрее, чем, скажем, у человека. И уж не сравнивать с какой-нибудь лягушкой или с тем же птеродактилем. Но вряд ли этого стоит всерьез опасаться. Скорее стоит опасаться возникновения каких-то новых болезней. Потому что уж если говорить о микробах, то у них и скорость смены поколений значительно выше. А все-таки, чтобы такие мутации действительно привели к каким-то серьезным изменениям, должно пройти очень много времени, смениться очень много поколений.
0: Вот... Кстати, Василий интересуется, как и где голуби переносят болезни. Этот вопрос, кстати, интересует многих наших радиослушателей. Даже многие приходили и спрашивали. Ведь известно, что слоны, многие дикие животные уходят, так скажем, умирать вот в какие-то определенные отведенные места. Вот. Куда деваются голуби? Их же количество в Москве действительно... очень огромные. Как они вот... Бывает же, что целая колония заболевает. Тушек мы особо не наблюдаем. Их нигде, чтобы они вот так валялись.
1: Ну, вообще тушек валяется достаточно много, но чаще всего они дохнут там, где находят себе укрытие. То есть чаще всего на чердаках наших же домов. А если говорить о болезнях, которые переносят голуби и птицы вообще, то надо сказать, что у птиц и у человека достаточно мало общих болезней, потому что уровень метаболизма достаточно разный, и температура тела достаточно разная, а у каждого болезнетворного микроорганизма все-таки свой диапазон предпочитаемых температур. Но одна из болезней, наиболее такая реальная, наиболее опасная для человека, который переносит голубя, она первоначально называлась пситокоз, потому что стало известно как болезнь попугаев, которых привозили во множестве из тропических стран. И в прошлом веке многие торговцы птицами, любители птиц болели этой болезнью. Сейчас она называется орнитоз, потому что, как оказалось, переносит ее не только попугаи. У нас в Москве чаще всего это делают голуби, потому что они гнездятся в непосредственной близости от человека. Это болезнь дыхательных путей.
0: А симптоматику не могли бы? Потому что у меня в последнее время как-то что-то...
1: Симптоматика достаточно широкая. Дело в том, что болезнь очень индивидуально действует на человека, и у разных людей может выражаться в таком диапазоне от легкого насморка и покашливания до отека легких и даже, может быть, летальный исход. И как вот показали исследования, на самом деле, десятилетней давности, более свежих, я не знаю, до 80% заболеваний, то, что называют ОРЗ, имеет орнитозную природу.
0: Вот. А вот, извините, что я вас перебил, просто я помню, что вот очень многие наши сотрудники пожилого уже возраста, вот они тут как-то на вечеринках «Эхо Москвы» вспоминают, что бывало лазили по чердакам, отлавливали голубей и ели, в основном их грудки, вот, прожаривая их на огне. В данном случае вот эта прожарка спасала их от вот, пситокоза, так, вот этого, или все-таки они болели, или иммунная система человека в каких-то экстремальных ситуациях ощетинилась копьями, что римское воинство, да?
1: Я думаю, что они все-таки болели орнитозом. Дело в том, что орнитоз, он передается не через пищу, а через воздух. С пылью, с какими-то частицами перьев этот микроорганизм передается. Но вообще часто бывает, что дети заболевают, но это не диагностируется как особая болезнь, чаще всего диагноз ОРЗ. Но первый симптом... Для голубей эта болезнь вообще смертельна. То есть нет случая, чтобы голубь от орнитоза выздоровел. И первый симптом болезни для голуби – это паралич как раз грудной летательной мускулатуры. То есть голубь теряет способность к полету, бегает по земле. И часто как раз таких голубей подбирают дети, несут их домой. Голубь обречен, ему помочь ничем нельзя, но заразиться от него вполне реально. Но чаще всего это кончается насморком, хотя может и более тяжелые последствия иметь.
0: То есть, в общем-то, скажем так, в группу вот орнитологического риска в данном случае мы включаем старушек, которые очень любят кормить голубей летом, вот те клубятся прямо около них, и вот детишек, которые как-то тоже...
1: Да, но еще тех, у кого на балконе, например, гнездятся голуби, или тех, кто любит лазить по чердакам, разносить пыль эту, разгонять.
0: А это относится исключительно все-таки к голубинам или к вороновым, и к воробьинам тоже данная болезнь?
1: Дело в том, что с голубями человек общается более тесно. Голубь живет в тех же домах, что и мы, более крупный, часто живет. Ну, на самом деле, воробьи тоже переносят это, но просто воробьи менее заметные и реже попадают в руки человеку.
0: То есть, ну, понятно, да. Далее, следующий, вот Руслан интересуется, правда ли, что птицы предпочитают гнездиться в местах обильного роста капусты? Это, видимо, имеется в виду какие-то дачные участки, где...
1: Ну да, особенно в квашеной. Есть такие виды птиц, так и называется, капустница квашеная, которая обожает гнездиться, выдалбливает дупла в бочках с квашеной капустой. Среда подходящая и пища под боком, поэтому, конечно...
0: Кстати, тут нужно сказать, что вот эта капустница, она ведь уникальна тем, что практически единственная вот из птиц, скажем так, как же это лучше сказать, в общем, гадит упорядоченно, то есть у нее есть специальное отхожее место, то есть если она завелась у вас в капусте, это не значит, что вы там найдете ее помет, то есть она ходит регулярно, как почти как человек, 2-3 раза в день в специально отведенное место, которое находится где-то метрах в 50 вот от дислокации бочки с соленьями, по идее. Этот феномен пока что еще вот ученые, насколько я знаю, не разобрали.
1: Но это сложно объяснить вообще. Это птица целиком продукт человеческой цивилизации, поскольку, привыкнув к квашеной капусте, она уже не может питаться свежей, поэтому она вынуждена просто живет, сопровождает человека, ну и в качестве отхожего места использует как раз сортиры, которые люди строят.
0: Ну, на крыше, как правило, они. Если, конечно, ей удается влететь внутрь, для нее это вообще полное счастье. Даже порой вот людям, которые заставали их, ну, например, ночью хозяин идет, да, валеночки такие надел, в майке, в одной в семейном труснике шлепает по тропинке в клозету, значит, с фонариком, чтобы на розы, которые жена, значит, что-то посадила, это не наступило. Пить, открывает дверь клозета, глядь, там, значит, уже капустница. Он фонарик на нее направляет, а она даже улыбается от счастья. То есть дело в том, что это единственная практически птица, у которой есть лицевые мускулы, которые могут растягивать ее вот этот вот клюв туда, вот, ну, к ушам.
1: Да, это, ну, неприятная сторона соседства с капустницей, но еще более неприятная есть черта. Когда человек, жаждущий с утра попить рассола с квашеной капусты, запускает трясущиеся руки в бочку и вдруг натыкается на такое покрытое перьями тело и видит такую широкую улыбку этой птицы, ну, тут бывает действительно тяжелое расстройство психики, которое приходится лечить в специальных клиниках. Но вообще эта птица в быту неприхотливая, очень приятно, поет очень хорошо, приятным баритоном.
0: Ну да, только за исключением, когда вот ее головка погружена в рассол, тогда происходит бульканье, ну тоже напоминающее крики ворона, именно не ворона, а вот ворон. Так, я бы изобразил, но мы, кстати, сегодня попоем птичьими голосами еще с Игорем Вячеславовичем. Вот просят затронуть тему, показанную в фильме Питера Гринвея «Падение». Там показано 96 документальных случаев, когда люди, общавшиеся с птицами, заболевали. Им начинало казаться, что они умеют летать, они прыгали с высоких мест и разбивались. Подпись «Молли Малоун».
1: Но мне кажется, этой серии нет вреднее вообще ничего, чем огурцы.
0: Да!
1: Это из той же серии. Общаться с птицами, конечно, да, безусловно, вредно, но общаются с птицами все, а только 96 случаев известно, что человек прыгал откуда-то, пытаясь подражать птице.
0: Нет, ну, в принципе, Игорь Вячеславович, вот если проследить исторически все попытки человека к полету, то они были спровоцированы, прежде всего, наблюдением, конечно, за пернатыми. Ну, неспроста же вот они там прыгали с зонтиками с Эйфелевых башен, да? То есть пытались там всякие педали крутить со сложными приводами. То есть не будь птиц, не будь вот этой зависти к возможности свободного такого полета, люди бы, возможно, и не летали. Кстати, байка об Икаре о том же, она напрямую ведь связана с птицей.
1: Безусловно. Конечно, у человека есть такой некоторый комплекс превосходства над животным миром, который возникает из разумности человека и способности переделывать окружающую среду под себя в таком вот невероятно большом масштабе. Но единственное, наверное, животное, которому завидует большинство людей, это птица. Потому что при всей ее, как там говорят, легкомысленности, она может летать, а человек без помощи каких-то подручных средств, ну, начиная с зонтика и кончая там простыней, украденной у бабушки в детстве, летать не может.
0: Вот, кстати, и рыбам тоже люди завидуют. И вообще вот этот постоянный комплекс людей перед животным миром, он приводит к созданию каких-то, как правило, военных машин. То есть, вот заметьте, например, все практически военные орудия носят название животных. Там танк «Пантера», да, ну и так далее. Тут масса сейчас вопросов. Сейчас мы на них на все будем по очереди отвечать. Так. Про мутации мы рассказали. Вот от Михаила вопрос. Игорь Вячеславович, как, на ваш взгляд, птицы в космической ракете потеряют ли ориентацию?
1: Ну, чтобы понимать под ориентацией, безусловно, их вестибулярный аппарат откажет. Они перестанут понимать, где верх, где низ. Ну, в космическом корабле, насколько я знаю, птиц не запускали, но в самолете, который при свободном падении под определенным углом создается невесомость, эксперимент с птицами проводили. Птица полностью теряет ориентацию. Но я думаю, что если ей дать достаточно времени, она освоится вполне, поскольку, как я уже говорил, птицы, как все животные, чрезвычайно пластичны.
0: Ну, они пластичны, но в невесомости они все-таки очень смешно, согласитесь. Ну, вот...
1: Но я думаю, все равно научится. Конечно, да, там забавная ситуация происходит, когда в невесомости все могут летать. Вот, поэтому птица несколько теряется от такого обилия рожденных ползать конкурентов, но я думаю, что сориентируется со временем.
0: А вот Антон из Подольска спрашивает, говорит, слышал, что голуби, сидя на крыше, впитывают воду. Правда ли это? Ну, мы замечали, что они вот сядут и потом не улетают. Набухшие такие. И женщины-уборщицы, они вот вылезают на крышу и торцом швабры так аккуратненько их спихивают. Те так падают и разбиваются подобно вот пакетам с водой или презервативом, который дети водой наполняют. Вот после этого, в общем-то, Greenpeace приходит, налоговая полиция приходит, пожарники все разбираться. Вот, а выясняется, что просто упал набухший, пернатый, впитавший друг.
1: Вообще, оперение голубей достаточно рыхлое, и при необходимости может впитать очень много воды. Ближайшие родственники голубей – рябки, которые вообще обитают в пустыне.
0: Простите?
1: Рябки.
0: Рябки.
1: Это... семейство птероклида, они обитают в пустыне и гнездятся достаточно далеко от воды. И вот чтобы своим птенчикам пронести воду, они погружаются просто в водоем, набирают в оперение, особенно на брюхе, вот этот пух очень пышно развитый, воду, а потом прилетают на гнездо, иногда за несколько километров, и птенцам таким образом приносят воду.
0: Кстати, вот арабские воины использовали, я слышал, этих птиц для подноса воды на свои позиции. Это, кстати, опять же, говорит о летательных способностях некоторого рода голубей. Конечно, наш городской сейчас он впитает, да и все, и будет себе лежать. Его пока не выжмешь, он ничего, или пока не просохнет. Далее, Игорь Вячеславович, видит ли птица цветное изображение или она воспринимает мир черно-белым, интересуется любознательный Денис?
1: Птица видит в цветном изображении все, причем острота зрения птиц значительно превышает человеческую. Так, например, особенно острое зрение у крупных хищников, которые, особенно тех, которые питаются падалью, грифов и тому подобных птиц, которые летают очень высоко над землей, замечают даже мух, которые клубятся над падалью и сразу же пролетают.
0: Птиц... А то же не зависит от размера, там, от интеллекта, скажем. То есть, если ведь замечено, что, например, мелкая птица, ну, там воробей, синица, они какие-то все-таки более суетливые и бестолковые, нежели крупные. То есть тот же гриф, он может там с руки как-то что-то, даже какой-то корм взять, как-то приручаем. Вот. А синица, воробей, ну, можно, конечно, но на уровне вообще самых примитивных вот инстинктов. То есть и все равно и те видят одинаково цветное изображение, да?
1: Ну, я думаю, не совсем одинаково. Есть варианты, конечно, межвидовые, но все птицы видят цветное изображение. Дело в том, что мир птиц – это мир, прежде всего, зрительных образов, в отличие, например, от мира млекопитающих, для которых мир – это мир запахов.
0: Мы вот проводили, вы знаете, эксперимент и вставили пингвинам, ряду пингвинов, линзы, которые, в общем-то, позволяли им видеть все в черно-белом цвете. Вот. И вы знаете, мы не добились ничего, кроме того, что они, в общем, прыгали куда ни попадя. То есть они не отличали воду от снега. Вот, ну, поскольку там и так все черно-белое, видимо, то у них этот контраст наложился. Сейчас мы будем пытаться, видимо, произвести данный эксперимент где-нибудь в тропическом лесу, где краски очень разнообразны. Вот вы, как специалист, не могли бы какой-нибудь прогноз выдать на тему вот данного эксперимента и его результатов, если мы будем, ну, скажем, на той же птице туканом?
1: Я думаю, что результаты будут самыми неожиданными, поэтому мне достаточно сложно их прогнозировать. Я думаю, что птица действительно потеряет во многом свою ориентацию. И те же туканы, например, по-видимому, перестанут отличать своих собратьев, которые отличаются, как известно, раскраской клюва очень хорошо.
0: А запах там у них? Ну, вообще, какой запах костью нюхать?
1: Не, ну, у некоторых видов птиц достаточно хорошо развито обоняние, в частности, американский гриф индейка. Их даже в свое время использовали для определения мест утечки газа из газопровода. Добавляли в газ специальные запаховые добавки, которые имитируют запах падали. И по скоплению птиц над определенными участками газопровода определяли, что утечка происходит именно там.
0: Угу. Вот вопрос достаточно вроде бы с одной стороны и глупый, но с другой стороны многих он интересует. Просит рассказать о строении хотя бы вкратце мозга птицы-дятел. Действительно, многие не понимают, как вот Михаил в частности, как так вот он, значит, долбит и ничего не происходит. Тут дело в том, что, например, недавно совершенно произошло несчастье с нашей девушкой Прохор. Она вот сидя у нас тут в аквариуме за компьютером, повернулась, значит, спиной к стене и, ковыряя, знаешь, в носу, выдернула ее очень большой, очень, и головой отдернулась и ударилась вот прямо об стенку, и произошло сотрясение мозга, и на нее сверху еще упала картина с Лениным большая. И вот сейчас она пока что в больнице. То есть дятел же, он, насколько я наблюдал, вы знаете, мы сажали его, и вот видите все эти дырки. Это же все вот эксперимент, который мы проводили. Я бы не сказал, что он как-то начинал вести себя неадекватно после определенного количества проделанных долбежных работ.
1: Ну, дятел вообще отличается строением от других птиц и приближается по строению к своим к предкам всех птиц, динозаврам. Как вы знаете, у многих динозавров крупных в тазовой области спинной мозг имел большое расширение, которое, в общем-то, и управляло задними конечностями. У дятла действительно из-за такой особенности образа жизни головной мозг редуцировался, превратился в мозолистое тело, а функции мыслительные, соображательные, локомоторные, двигательные и прочие были полностью переданы заднему, в прямом смысле этого слова, мозгу.
0: Вот я говорил об этом неоднократно, но мой авторитет значительно ниже вашего, и это заслуженно, Игорь Вячеславович. Я теперь думаю, что вот он несколько повысился, потому что я точь-в-точь такое же рассказал. Вот Антон Подольский спрашивает, почему в 50-х годах хулиганы в кепках гоняли по крышам голубей? То есть в чем, дескать, кайф этого занятия?
1: Ну, кайф этого занятия в 50-ми годами не исчерпывается. Дело в том, что сейчас в Москве зарегистрировано более 3000 любителей голубеводства. Ну, кайф – это, видимо, извечное как раз стремление к полету. Если не можешь летать сам, то можешь посмотреть за красивым полетом птицы, а уж если их при этом еще и погонять.
0: Там же они как-то мощно свистят и так далее.
1: Да, конечно, есть свои особенности в полете птиц. И даже многие породы голубей назывались по особенностям их полеты. Козырный, Турман, и так далее.
0: Там даже были уголовные разборки из-за них мощнейшие. Это же был культ. Почти что как вот в 70-х, например, мое поколение играло в пробки во дворах. Вот, там в пристеночки всякие, там несколько раньше. А вот эти гоняли голубей. Вот Сергей интересуется, есть ли у вас дома пернатый друг?
1: Нет, у меня сейчас дома пернатого друга нет, потому что он не уживается с моим хвостатым другом. Ну и общения с птицами мне вполне хватает на работе и во время экспедиций.
0: А вот скажите, вот в недрах Дарвинского музея существуют ли живые птицы, или все-таки в основном это чучелки и т.д. и т.п.?
1: Чучел у нас достаточно много, а птицы живут в кабинетах сотрудников в основном.
0: Ну, это такие вот не экзотические, видимо, породы, самые обычные.
1: Да, в основном самые обычные.
0: Угу. Лиза интересуется, где у птиц уши. Я, например, наблюдал вот у этого, я извиняюсь, что я первый так начал, да, отвечать, просто у того вот маленького ворона, которого вот я подобрал, он, значит, такой был еще... Ну, не до конца оперенный, да, у него, значит, тыква была лысая наполовину, как у панка. И вот где глаза, ближе туда вот к спине, к подкрылку самому, у него прям видны были очень мощные ушные щели. То есть практически даже я бы не побоюсь этого слова, что если посмотреть под линзой, то можно было увидеть и маленькие ушки. То есть можно вполне приделать ему туда вот такую маленькую копию человеческого уха по форме. На мой взгляд, она очень и очень похожа. Я, конечно, могу ошибаться. Мы послушаем, что скажет Игорь Вячеславович.
1: Ну да, у птиц позади глаз имеется ушные отверстия, которые прям в слуховой проход переходят и ведут к барабанной перепонке. То есть уши у них такие же, как, в общем-то, у всех наземных позвоночных. У некоторых даже, можно сказать, встречаются и почти настоящие ушные раковины. Я говорю сейчас о совах. Дело в том, что у них ушная щель настолько велика, что голова практически разрезана напополам. А сверху эти ушные щели даже немного заходят одна за другую. И вот это вот как раз лицо совы, лицевой диск, он как раз образован вот этими складками кожи и пучками перьев, которые растут по краю ушной щели.
0: Вот вопрос такой интересный к вам. Игорь Вячеславович, представьте себе, что у вас есть волшебная палочка, и вам нужно превратиться в какую-либо птицу. Какую бы из птиц вы выбрали? С уважением, Орел.
1: Безусловно, колибри. Дело в том, что это моя любимая птица, и по всем показателям она превосходит вообще всех птиц. Как мы уже договорились, птица – это самый выдающийся представитель животного мира, так вот колибри – самый выдающийся представитель мира птиц. Дело в том, что это среди колибри встречаются не только самые мелкие представители в мире птиц, но и самые быстрые двигающиеся птицы, самые хорошо летающие птицы, самые активные птицы, самые смелые птицы, ну и самые-самые...
0: Ну, Извините.
1: Почему же нет?
0: Ну, к примеру, ежели я подойду к ней и, скажем, замахнусь, вы хотите сказать, что она не будет от меня убегать?
1: Нет, колибри не будет убегать. Дело в том, что она абсолютно игнорирует присутствие всех окружающих, особенно превышающих во много раз ее размером. Дело в том, что ее скорость позволяет практически мгновенно скрыться из предела досягаемости любого агрессора. В то же время она может достаточно быстро и активно атаковать. Известны случаи, когда мелкие колибри отгоняли от своих гнезд даже крупных хищников.
0: Потому что, естественно, они напоминают собой ос. То есть, вот, к примеру, один раз пчелы отогнали моего папу от бредни. То есть, практически то же самое. Ну, мы, кстати, поговорим об экзотических птицах тоже. У меня есть к вам ряд вопросов по, в частности, по условиям содержания экзотических птиц в городских условиях. А вот сейчас пока прозаичный, опять же, вопрос от Дениса снова. Игорь Вячеславович, расскажите, пожалуйста, срок жизни воробья, вороны, голубя и синицы. И почему в последнее время в Москве перестали появляться синицы? На эту тему я, кстати, думаю, что потому что еще не зима, потому что синицы, они же зимой, насколько я понимаю, почему-то сюда прилетают. Глупые птицы, глупые. Ну, а другие клювы все, она как это...
1: Ну, синиц в Москве не стало меньше. Действительно, они зимой более заметны, потому что другие птицы, многие улетают на юг, а синицы перемещаются в города. В Москве легко увидеть обычную нашу большую синицу. с желтым таким животом, пересеченным вдоль черной полосой с черной головой, и синицу лазуревку, более редкую, с синей шапочкой, без полосы черной на желтом брюхе.
0: То есть это вот многие, вы знаете, знатоки, бывало чего-то, особенно женщины очень любят. Вот идешь с ней по зимней так это тропинке по парку, значит, там вот после какого-нибудь кабачка, так коньячку хлебнул такой, и вот они, значит, тут синицы расселись, и вот она начинает: это вот самочка, а это вот самец. Дескать, спрашиваешь, почему так решил это, дескать, а вот, говорит, у этого там полоска, а у этого нету. То есть полная лажа, то есть можно смело, значит, веник у нее отбирать, я имею в виду розы, кидать в снег и ее тоже валить.
1: Большие синицы, они действительно отличаются, самец от самки, по полосочке на брюхе, но, значит, вовсе не по, не по отсутствию и присутствию этой полосочки. У самца эта полосочка широкая и на брюхе по ширине достигает оснований лапок. А у самки полоска узенькая, и между вот этой полосочкой и основанием лапок есть желтое всегда поле. Но относительно срока жизни вороны, синицы, воробья, сложно сказать, сколько они живут в природе, потому что чаще всего птицы в природе гибнут от хищников или от холода, не доживая до глубокой старости. И в природе это удается обычно проследить кольцеванием. Но вот кольцевание относительно синиц, например, говорит такую... Есть такие данные, что 15 лет может прожить синица. В клетке, может быть, и дольше проживет в нормальных условиях. Ворона, я думаю, живет тоже 15-20, может быть, 30 лет в таких благоприятных условиях. Ну, а в основном мелкие птицы размером с воробья-синицу живут не более 2-3 лет. Причем, как я уже говорил, примерно 80% погибает на первом же году жизни таких мелких птиц.
0: Ну, это в основном, конечно, такая гибель от причин таких неестественных.
1: Да, конечно.
0: Кстати, очень многие вот путают ворона и обычную ворону. Вот я наблюдал двух, значит, воронов, видать, значит, он и его, значит, женщина в лесу, когда ходил туда, значит, наблюдать за жизнью грибов. И я хочу вам сказать, что вороны, во-первых, конечно, это большая, красивая такая черная птица, вся с какого-то из смолы сделанная, и крик ее, он очень волшебен. Мне вот действительно, Игорь Вячеславович, нравится, как кричит ворон. То есть такой почти как голубь, но гораздо красивее и более так глухо, да, вот он такой. А многие, например, думают, что ворон – это мужик вороны.
1: Ну, это бывает.
0: Бывает.
1: Действительно, бывает. Но это можно также примерно сказать, что баранка – это самка барана.
0: Да!
1: Примерно из той же серии истории. Ворон, на самом деле, значительно крупнее ворона. Он действительно черный, встречается в Москве значительно реже. И птица действительно, наверное, самая крупная из всего отряда воробьиных, из семейства врановых. И, наверное, действительно самая интеллектуальная. А богатство звуков, которые издает ворон, действительно потрясающее. При этом он виртуозно летает. И брачный полет воронов – это что-то незабываемое. Те, кто его увидел, никогда не забудут эти пируэты, сопровождаемые невероятными звуками, вот, которые совершает ворон.
0: Василий вот интересуется. Действительно, вопрос очень серьезный. Если птицу, сидящую на ветке ночью, спугнуть, потеряет ли она ориентацию и будет ли метаться всю ночь до утра? Я, кстати, как-то, будучи, значит, идя из одного из своих гаражей, где я работаю, подрабатываю сторожем, я в трех гаражах подрабатываю сторожем, спугнул случайно. Я был сильно выпивший, и меня скрутило спеть, в общем-то, марш какой-то. Я, значит, стал топать, маршировать. Это, как мне рассказывали очевидцы. И сорвалась, в общем, обычная городская ворона с диким криком, с шумом куда-то ломанулась. Меня, я сразу срам меня забил, стало, естественно, стыдно, дескать, что же я с животным сделал. Но, с другой стороны, где-то спустя месяц я наблюдал, как целая стая ворон ночью совершенно осмысленно передвигалась вот в каком-то одном им известном направлении. Да, вот раскройте нам, пожалуйста, Игорь Вячеславович, истину.
1: Птицы, многие птицы очень неплохо ориентируются ночью, некоторые птицы вообще исключительно ночной образ жизни ведут.
0: Сова, например.
1: Да, например, сова или козадои. Но вообще, конечно, птицы в темноте видят достаточно плохо, но могут ориентироваться вполне. Многие группы птиц ночью чувствуют себя прекрасно. И как вот установили ученые, перелеты к местам зимовок и обратно птицы большей части совершают именно ночью. Так что беспокоиться за птицу, пуганную ночью, не нужно. Она найдет себе пристанище.
0: Ну вот попугай, например, ни черта не видит ночью. Обычный волнистый, его можно брать рукой. Это факт.
1: Но, тем не менее, если его спугнуть, он вовсе не бьется до утра в стенке.
0: Он может упасть за холодильник. Бывали случаи.
1: И прекрасно переночует за холодильником.
0: Ну, в общем, да. Вот детка спрашивает: Александр, не подскажете ли вы, где у птиц размножалка? Вопрос действительно интересный. Кстати, я интересовался, опять же, у той же вот Алисы Таргопановой, которая отвечает, ну, по крайней мере, отвечала несколько лет назад за рацион питания птиц в московском зоопарке. Говорит, дескать, как вообще реально определить пол? Вот там, например, у попугаев у тех же, вот их покупают, говорит, там клюв голубой, там, это, знаешь, мужик, ну и так далее. Она говорит, Саша, говорит, это полный, все лажа. То есть только с помощью практически хирургического осмотра, то есть исследования половых органов можно определить пол. Так ли это? И действительно, если, ну, мы понимаем, что мы затрагиваем сейчас интимную тему, но давайте все-таки, вот опять же, поскольку мы говорим о трех основных видах городских птиц, значит, ворона, голубь и воробей, да, у самца существует ли пенис, какого он приблизительно размера и место его дислокации?
1: Ну, у перечисленных птиц пениса не существует. Из таких обычных, знакомых более-менее всем птиц, пенис существует у гусей, например.
0: Да, я наблюдал.
1: Место дислокации, конечно, та же самая клоака. Вот. Ну, а что касается определения пола, самый надежный способ – это, безусловно, вскрытие. Но у многих птиц самец и самка отличаются достаточно хорошо визуально по окраске оперения или каким-то внешним особенностям. Ну, правда, часто бывает, что молодые самцы очень похожи на самок. Тут, конечно, надо опыт и специальную подготовку. Но этот вопрос особенно актуален, например, от определения пола птицы. Бывает в птицеводстве, когда иногда бывает крайне необходимо на самых ранних стадиях вот это вот...
0: Ну, скрестить их.
1: Ну, как только вылупился птенец, цыпленок...
0: Вот она, кстати, вот, извините, что перебил, госпожа Таргопанова в применении к этому и говорила, что мы, говорит, вынуждены только что от вылупившихся каким-то образом определять, потому что, что ведь в зоопарке своя популяция, ее же тоже нельзя нарушить.
1: Она да, конечно. А на птицеферме вопрос еще более животрепещущий, потому что там... Самка – это, соответственно, не сушка, а самец – это, соответственно, бройлер, которого надо откормить на мясо. У них разный рацион питания, разные условия содержания. Чем раньше вы это определили, тем лучше. Сразу их можно определенным образом воспитывать. Так вот, дело в том, что в Японии, японцы вообще известные мастера в подобного рода таких кропотливых делах, существуют целые семейные кланы, которые занимаются именно определением пола птенцов. Причем наибольшей эффективности достигают японцы в возрасте, вот это семейный бизнес уже, в возрасте 12-13 лет. Тогда, видимо, глаз самый наметанный. Вот. Но у нас на наших птицефабриках тоже существовала и существует такая профессия, как определяющий пол птенцов. Цыплят. Но там, конечно, вероятность, точность, которую определяют, она не очень велика, но, так скажем, чуть-чуть превышает, ну, 50-51%. Ну, представьте себе, что такое вероятность правильное определение пола 50%. Это просто все ставить цыплят, разогнать-то пополам.
0: Да, и вот тут петушки, тут курочки.
1: Да, вот 50%.
0: Ну, Игорь Вячеславович, но есть же вот такой странный феномен, а именно русский. Вот в деревнях, например, хозяйки, они очень легко определяют, типа, говорят, то это петушок. Это действительно я сам видел. Я ей говорю, дескать, бабка, ну ты что, по запаху, что ли, ты как-то? Я говорю, ты разберись, что ты, говорю, мне, дескать, рассказываешь истории. Вот. Она говорит, давай его заметим. Мы заметили эту птицу. Действительно, она оказалась права. И на следующий раз оказалась права. То есть 100% определение происходит. Не знаю, как это. Может, но, чуть ее у них там.
1: Но эта бабушка могла бы сделать колоссальные деньги в Японии. Ну, видимо, есть какие-то признаки, особенно что касается своей локальной популяции кур, которая во дворе бегает.
0: Вот все-таки вопрос размножалки тут не дает покоя нашим радиослушателям. Как же так они интересуются без пениса? Мы же ведь видим, что, вот, например, голубь напрыгает. Вороны, кстати, как-то вот делают это нигде попало, никак собаки. Вот заметьте, опять же, голуби. Мы наблюдаем. Воробьев иногда можно понаблюдать, как они делают это. Вот вороны, они все-таки срамятся, да? И как-то их интимные свои связи не выставляют на показ. Так вот хотелось бы немножко подробности, как же он это к ней-то?
1: Ну, ворона более северный, более сдержанный темперамент.
0: Да, норильская птица.
1: Да. Ну, а как это происходит? Дело в том, что все-таки в сезон размножения клоака самца и самки отличается. У самца появляется так называемый клоакальный выступ, то есть отверстие клоаки несколько раздувается, создается некоторое подобие пениса. Ну и при тесном контакте происходит передача спермы достаточно нормально.
0: А, то есть вот таким образом, да? Вот, ну, вопрос тут такой не очень хороший. Можно ли научить птицу курить побоями? Можно научить ее землю рыть? И вот два вопроса, кстати, очень интересных. Я вот сейчас хочу прям зачитать. То есть насчет ворон. Андрей спрашивает, правда ли, что вороны совокупляются на лету?
1: Нет.
0: Я тоже не верю в это. Это самолеты дозаправляются на лету. Ну и еще один вопросик быстренько. Алтуфьев спрашивает, Игорь Вячеславович, чем мыть домашнюю птицу?
1: Лучше ничем не мыть.
0: Нет, ну если, например, на нее вылили чего-то там клейкой, ну всякое бывает, она любимец там. Ну,
1: птице надо поставить большую тарелку с водой, она с большим удовольствием сама искупается и прекрасно вычистит свои перья клювом.
0: Нет, ну а вот я, например, подобрал вот эту вот птицу маленькую ворону, да, к примеру, и если бы она по какой-то причине не могла бы улететь, я же бы ее не выпроводил бы, я ей дал полную свободу, она сидела у открытого окна, поправился и ушел, ради бога. Но если бы она осталась, что же мне ее... Я ее бы мыл, безусловно. Как бы я это делал? Мылом ДДТ.
1: Да можно лучше мылом.
0: Конечно, ДДТ, мылом, но главное, чтобы в уши не попало ей. Вот это, насколько
1: да, конечно. Но, в принципе, птицу мыть не надо. Ей надо дать воду. Если хотите, дайте мыло. Если понадобится, она им воспользуется. Птица прекрасно вымыется сама.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Игорем Вячеславовичем Фадеевым, орнитологом, заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Монморанси», в гостях у которой Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И вот Михаил интересовался, почему художник Саврасов выбрал для, ну, как основную, скажем так, часть своих холстов все-таки грачей.
1: Грачи, они прилетают большими стаями, и в поселках становятся в деревнях очень заметными, и занимают на холсте достаточно много времени. Если бы Саврасов, например, назвал свою картину «Трясогузки прилетели», трясогузок на картине, скорее всего, не заметили на фоне пейзажа. А грачи очень заметные. Если присмотреться к картине, то можно вообразить гвалт, который стоит над грачиной колонией. Это явный признак весны.
0: Да. А вот на вопрос Остапа, если вы позволите, я отвечу. Остап интересует, как мы относимся к изображению на государственных знаменах тушек птиц. А, ну, сперва я скажу, Остап, мы делали попытку приватизировать вообще птицу как символ. То есть, чтобы вся птица, вернее, право на изображение птицы там, на знаменах, на, в общем-то, вывесках банков, на печатях, на, в общем, в любом виде принадлежал нам, то есть исключительные права. Но, к сожалению, нашелся ряд организаций, которые этому воспрепятствовал. Хотя у нас была крупная банковская поддержка, политическая поддержка, и многие нам хотели помочь. А вот ваше отношение, Игорь Вячеславович, к тому, что действительно на многих стягах, на многих вот вывесках банков существует птица. Причем даже порой ведь ее символическое какое-то изображение. Хорошо, если это, например, тщательно нарисованный тукан на троллейбусе, это приятно видеть. А когда какая-то вот олиповатая такая штука, не дискредитирует ли это все-таки птиц, особенно в глазах цветов жизни городских детей, которые, в общем-то, через эти вот изображения визуализируют у себя пернатого двуногого крыластого друга как, в общем-то, монстра.
1: Ну да, конечно. Когда художник халтурно рисует птицу, то это, конечно, беда и для птиц, и для окружающих людей. Но вообще традиция изображать птиц в качестве символа, она очень древняя. И вообще-то идет она от самых истоков цивилизации. В Египте, например, солнце символизировал сокол. В Древнем Риме орел был символом имперской мощи. И, видимо, оттуда орлы перешли в Византию, позднее на герб России, Российской империи. Ну, а вообще интересная такая еще была вещь, что каждому российскому императору при коронации рисовали своего орла с каким-то набором своих особенностей. И мне уже приходилось комментировать с точки зрения орнитолога вот особенности строения таких орлов. Получалось достаточно интересно, потому что форма клюва часто говорила о способности этого орла к разгрызанию каких-то твердых косточек, или действительно это птица хищная, мощная, сильная. И якобы, не знаю, насколько это действительно было связано с эпохами определенными, это символизировало и действительно оказывалось показателем царствования, успешности царствования, особенностей царствования этого императора.
0: А вот на многих, я не помню у кого, но на многих знаменах и регалиях, также на ристалищах, я тоже знаю, размещали на специальных шестах изображение грифа. То есть, на самом деле, гриф является падальщиком, и, как мы знаем, вот эта лысая его голова, она, в общем-то, для того существует, чтобы попросту не схватить паразитов. То есть, практически мы имеем ведь перед собой, ну, так скажем, шакала птичьего мира. Почему же вот его так вот любили всякие бойцы там изображать?
1: Ну, в геральдике это не совсем гриф, это так называемый грифон. Это специальная геральдическая птица, аналогов которой не существует в мире птиц. Это некоторый собирательный образ такой мощной птицы с мощными лапами, с крепкими когтями, с большим клювом, и сама птица очень большая и мощная. Но вообще на гербах изображают не только орлов. На многих государственных гербах есть изображение, например, алого ибиса, даже колибри изображают на гербах. На гербе Соединенных Штатов изображен белоголовый орлан, или, как его называют американцы, лысый орел. Ну и иногда на гербах бывают совершенно фантастические птицы. В частности, например, вот двуглавый орел, который встречается на гербах очень многих государств.
0: Вот вы помните такого польского князя Ян Задок? У него вот курица была обычно изображена, что тоже парадоксально. Вот Василий интересуется, закладывают ли ушки у птиц при изменении высоты полета? Действительно ведь... Хотя что там, тушка маленькая, сердце большое, вряд ли, мне кажется, как-то недостаток у них в кровоснабжении.
1: Ну, птицы вообще летают больше в горизонтальном направлении, редко так резко свечкой набирают большую высоту, чтобы так уж резко заложило уши. А при постепенном наборе высоты это давление выравнивается, я думаю, что уши не сильно закладывает, а если даже закладывает, птица умеет с этим бороться, примерно так же, как мы
0: боремся. То есть боремся. Затыкает лапкой ноздри и дышит резко в голову.
1: Да, видимо, так.
0: Вот Вера Ивановна интересуется, почему гуси, выведенные в инкубаторе без всякого общения с другими, ну, видимо, дикими, в определенный срок все-таки улетают клином из этого места туда, куда обычно гуси улетают осенью. О, какая телега.
1: Но это уже генетическая память, действительно. Перелеты сформировались настолько давно, что вот это стремление перелетать действительно уже не зависит от воспитания, полученного от родителей. Это уже в крови.
0: Вот немножечко, Игорь Вячеславович, просит вас вернуться к геральдике. Вот чем объясняется то, что на гербе России изображен двуглавый орел? Это спрашивает Денис, проявление мутации главы нашего государства?
1: Двуглавый орел России, России унаследован от Византийской империи. Этот двуглавый орел, вероятно, символизировал то, что это государство располагалось как в Европе, так и в Азии. Это, видимо,
0: ну, он смотрит туда и сюда попросту. Да. Он как бы глазами туда-сюда, туда-сюда. У них же зрение такое, как бы в расперды стоит. Ему, чтобы посмотреть в лицо, противнику нужно повернуться, как ни странно, вот профилем. Что-то это я о другом, да. Почему, спрашивает ты, Ирина, у попугая Жако в течение полугода растут красные перышки по всему оперению?
1: Вообще у попугаев Жако такого не должно происходить. Попугай Жако полностью серый, в разных подвидах от серого до почти черного это варьирует. Только хвост у них красный. Видимо, это или это не попугай Жако, или это действительно редкое отклонение от нормы. И вот в нашем музее, например, в течение 250 лет уже собирается коллекция различных отклонений от нормы в окраске оперения или в строении. И эта коллекция сейчас крупнейшая в мире. Так что вы берегите вашего попугая. И когда он, дожив до преклонных лет, погибнет, вы, пожалуйста, не выбрасывайте, а принесите в наш музей, чтобы он сохранился для науки.
0: Действительно. Вот еще очень интересный вопрос, который меня, например, тоже всегда тревожит. Игорь Вячеславович, почему пингвинов называют птицами? Ведь они не летают. То же самое можно сказать о страусах и курах. Я, кстати, и попугаев, честно говоря, волнистых не отношу к птицам, поскольку это своего рода такие пернатые левретки. Вот искусственный целиком продукт, типа масло от хари или как там рама, вот такого типа. Ну, то есть нельзя называть птицей существо, которое выведено или в котором уже убито все живое. Что касается пингвинов, то есть это же скорее рыба-ба.
1: Ну, птицы – это вообще понятие систематическое. Есть определенный набор признаков общего происхождения, который позволяет отнести живое существо к птицам или не отнести его к таковым. Вот пингвин по всем признакам, безусловно, птица, и так же, как и попугай, и курица. Ну, а если говорить «птица» в смысле таком философском, ненаучном, то, ну, конечно, здесь у каждого свой критерий птичности и нептичности.
0: Угу. Ну, тут, значит, про герб мы все рассказали. Вот Боцман Михаил интересуется о наличии живородящих птиц.
1: Ну, таких птиц пока науке неизвестно и вряд ли будет известно в будущем.
0: Ну, кроме, видимо, птицы-батутника, которые вот рождают во время полетов, и специальные женщины-добровольцы во Вьетнаме подкидывают их, потому что птица может размножаться и питаться только в полете. Их подкидывают, они падают на батут, когда вот эта амплитуда сокращается, их снова подкидывают, чтобы как-то сохранить их популяцию. Вот. Ну, эта птица, она, в общем, тоже птица, ее особо считать нельзя, поскольку она действительно выведена искусственно вот, вьетнамскими специалистами. Ну что же, я вот о чем хотел у вас узнать. Дело в том, что, опять же, когда у нас была представительница московского зоопарка, она пыталась убедить нас, что птицы подвержены вообще гипнозу. Известны, в общем-то, такие вещи, когда мы брали в деревне с женщинами, с мужчинами, значит, отлавливали курицу, в общем-то, с позволения хозяина, укладывали ее и вот, ну, так вот, ну, понимаете, что пузом ее прижимали и рисовали у нее от клюва такую линию мелом. У нее глаза в точку, она никуда уходить не могла. Это факт. Но это скорее не гипноз все-таки, не гипнотическое, а какое-то, так скажем, геометрически-физическое воздействие на то, что, в общем-то, является мозгом у данной курицы, хотя там мозга-то нету. Вот. Алиса же Таргопанова убеждала нас, что она ходит и практически воздействует на птиц, заставляя их там угомониться гипнозом, там это глазами. Ну, в общем, какими-то средствами вот экстрасенсорикой.
1: Ну, то, что вы рассказывали о курицах, действительно существует. Но и это, видимо, все-таки не настоящий гипноз, а скорее некоторое торможение нервной системы, вызванное непривычной позой и фиксацией в этой позе. Что касается экстрасенсорного воздействия на птиц, то в этом я не специалист, хотя убежден, что куры, как птицы, и птицы вообще, как всякое живое существо, безусловно, чувствуют отношение к себе.
0: Нет, но вот защищенность, есть ли у них защищенность от внешнего воздействия? Ведь, например, известно, что то есть к нам приходил вот Юрий Лонго сюда в программу, да, известно, что каждый человек обладает разной степенью восприимчивости к гипнозу, это факт. То есть, что гипноз существует, это тоже факт, да? Вот, а другое дело, что гипнотическому воздействию воздействию способно все-таки подвергнуться в полной мере существо, устроенное с точки зрения вот, нервной системы, сложное или простое? То есть, например, муравья мы не можем загипнотизировать. Да? Вот, как ни пробовали, мы вот вчера тут собрались все, и женщины бросили вязание, и вот все ему типа говорили: «Чур тебя». Чур тебя, он ползет так же, и все. Вот тараканов, насекомых бесполезно, да? Млекопитающих можно, кошку, там, собаку, в принципе. Хотя вот собаку сложнее, то есть. А что касается птицы, вот как вы считаете, ее нервная система позволяет ли воздействовать на нее посредством гипноза?
1: Я думаю, что вполне позволяет, потому что птиц достаточно высоко организованная нервная система. Но подробностей, к сожалению, о подобных экспериментах я не знаю.
0: Вот я немножко в курсе о операции «Перелет», которая начала регулярно проводиться Ассоциацией защиты птиц, сокращенно ОСП. ОСП. З. В центре З. ЗИН. Это для тех, кто не понял. Дело в том, что в ходе вот многочисленных вот этих перепадов температур, всяческих катаклизмов, которые происходят на земном шаре, перелетные птицы теряют ориентацию. Во-первых, компас у них сбивается наглухо. Но это не самое страшное. У них сбивается также временная вот градация сроков отлета.

0: И мы их откармливали. Ну, конечно, немногие выживали, но, с другой стороны, приходилось этим заниматься.
1: Ну, конечно, да. Видимо, случается все это, исходя из общечеловеческой гуманности по отношению к птицам. Но я думаю, что птицы не нуждаются в сопровождении самолета для того, чтобы найти дорогу к местам зимовок, потому что, как я говорил, механизм достаточно давно сформировался. Ну, конечно, если у кого-то есть деньги для того, чтобы самолет послать сопровождать птиц, ну, конечно, птицам это вряд ли помешает, а человеку будет приятно.
0: Ну, нет, все-таки я вот считаю, что вы как-то немножечко, Игорь Вячеславович, лукавите. То есть, ну, как специалист по птицам, вы не можете все-таки, конечно, признать, что и у них иногда бывает отказ какой-то в их тонко налаженной системе вот, навигации. Вот, но опять же, я говорю, это вызвано исключительно вот аномальными какими-то природными явлениями. Кстати, помните ли вы вот эту замечательную бурю, которая случилась вот тут на Медне, на Дысь? В Москве, да? Вот.
1: Да, я в это время был в экспедиции в Краснодарском крае и вообще очень следил за новостями по радио. Беспокоился очень, что здесь происходит.
0: Вы были за Полярным кругом?
1: Нет, я был наоборот, на Северном Кавказе.
0: А, понятно, извините. Ну вот, я же на самом деле был в самом эпицентре здесь, и мы, в общем-то, прям официально по радиостанции, по всей, по другим тоже потом передали, что, дескать, все граждане обязаны на утро вот тушки пораненные, в общем-то, ветвями подобрать и оказать им медицинскую помощь. С утра прекратили работу, выключили все передатчики, и где-то вот уже там в 4 утра все, значит, в бригады вышли, значит, эти восстанавливать и ставить все, что попадало, а мы, значит, тут искали тушки. Вы знаете, ни одной не нашли. Вот, скажите, пожалуйста, куда, на ваш взгляд, девались городские птицы в момент бури? Предчувствовали ли они ее? Хотя могу вам совершенно точно сказать, что после вот этой бури, на мой взгляд, количество городских птиц все-таки резко сократилось. Хотя тушек нигде не валялось. Может, их вынесло вот этим ураганом куда-то. Ну, как-то вот есть ли у вас информация?
1: Ну, я думаю, что они просто спали в это время, потому что ураган был ночью, насколько я помню. Вот. Ну и вообще птицам-то буря на самом деле не очень страшна. Их может унести куда-то. А, в общем, погибнуть птица в буре вряд ли погибнет, если это не связано с резким понижением температуры, дождем и снегом.
0: То есть унесет, да унесет. Ну, может, там, конечно, крылья пообтрепать там, конечно.
1: Да, потреплет немножко.
0: Угу. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется, могу ли я сделать модную стрижку своему волнистому попугайчику и существуют ли парикмахерские для птиц?
1: Насколько я знаю, таких парикмахерских не существует. Стрижку, конечно, можно сделать, если, по вашему мнению, эту птицу украсит. Но вообще птицы настолько совершенные животные, что они не нуждаются в завивках, стрижках, каких-то дополнительных украшений.
0: Ну, в общем, да. Хотя многие, я знаю, пытаются вставить им там и серьги куда-то в клюв. Ну, это уже, опять же, все относится скорее к птицам, ну, таким, искусственного происхождения. Вот Денис все-таки, видимо, мы как-то его поставили на путь истинный, спрашивает: Игорь Вячеславович, как стать орнитологом, куда пойти учиться?
1: Можно пойти учиться в Московский государственный университет, на биологический факультет. И дальше специализироваться на кафедре зоологии позвоночных. Я как раз заканчивал эту кафедру. Можно пойти в пединститут, где специализируется на биохимическом или биогеографическом факультете. Там тоже готовят орнитологов. Ну, а начинать можно с того, чтобы прийти в Дарвинский музей, познакомиться с нашей экспозицией. Музей расположен недалеко от метро Академическая. Наш адрес: улица Вавилова, дом 57. И все, кого заинтересовала эта передача, и чей интерес не будет удовлетворен во время этой передачи, может продолжить знакомство с птицами в Дарвинском музее.
0: Вот Есыл тут интересуется, почему кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц. Кстати, Есыл тут затронул интересную тему. Мы пытались каким-то образом скорректировать поведение этой птицы. Тут, значит, собрали всех женщин, значит, заставили их насильно удерживать кукушку вот на своем собственном яйце. Ну, то, чтобы вы думали, в общем-то, ну, во-первых, исклеваны все руки. Во-вторых, яйца все были попросту потоптаны мощными кукушьими ногами. ногах, поскольку известно, что у кукушки, у нее очень мощные ногти. Она бывало вот вцепится в фонарный

0: столб вот так вот и висит на нем, вот он же гладкий, и уже от старости весь аж окаменел. Она говорит, что твой монтёр, и висит бывало. Но тем не менее, вот никак инстинкта материнства нету.
1: Ну, если говорить о кукушках вообще, как о целом отряде птиц со множеством видов, надо прежде всего сказать, что не все кукушки гнездовые паразиты. То есть не все кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Многие кукушки сами строят гнездо, высиживают своих птенцов. Другие же виды откладывают яйца в гнезда чужих птиц других видов. Но, опять же, это бывает у них не всегда. Иногда они все-таки строят свое гнездо и просто дополнительную кладку такую делают, уже подбрасывают свои яйца птицам другого вида. В нашей же стране кукушки, те, которые обитают в нашей стране, они все ведут паразитический образ жизни, подкидывают свои яйца в гнезда других птиц. Возможно, это связано с тем, что срок откладки яиц у кукушки чрезвычайно растянут. И за гнездовой сезон, за сезон откладки яиц, кукушки откладывают очень много яиц, порядка 30-40 яиц за сезон. И сами не смогли бы вывести такое количество птенцов при всем их старании.
0: И они в данном случае, значит, решили, что лучше никого не выращивать, чем хотя бы одного попробовать. Ну, в принципе, разумно.
1: Конечно, да.
0: А скажите, вот не пытались ли как-то перевести вот кукушку в разряд промысловой птицы? В данном случае яйценосителя.
1: Да, в общем, нет. Слишком мелкие яйца и слишком сложно кукушку содержать. Ее тяжело прокормить. Дело в том, что кукушка питается крупными насекомыми, в том числе и гусеницами с ядовитыми волосками. И выкармливать такой пищей маленьких птенцов достаточно тяжело. Может быть, еще и поэтому она предпочитает отдавать своих птенцов в люди.
0: Вот скажите, пожалуйста, Игорь Вячеславович, очень многих наших радиослушателей этот вопрос интересует. Как воспринимают птицы разных, ну, назовем их так, пород разных видов друг друга? К примеру, как воспринимают воробей ворону? Как, например, белый человек, человека с черной кожей, или как человек собаку? Вот, ну, вы понимаете, вот о чем.
1: Ну, я думаю, что воробей воспринимает ворону как некоторый фактор окружающей среды, к которому нужно относиться соответственно. Он воспринимает ее как крупную птицу, которая может причинить неприятности, воспринимает как конкурента за кормовые ресурсы.
0: То есть все-таки как птицу. То есть, как, конечно, например, вот, например, если бы вот мы сейчас с вами сидели, и сюда бы вошел бы Прохор, вот наш маленький человек, да, женщина. То есть она совершенно маленького роста у нас. То есть в данном случае она вот нас воспринимала бы как ворон. Если бы нас посадили в одну, скажем так, камеру, где росли бы продукты, которые мы должны были бы втроем делить.
1: Ну, конечно, наверняка так.
0: А вот вороны и голуби, или, скажем, вороны и, скажем, те же грачи, они, ну, где-то по размеру, по своим физическим качеством одинаково, вот их восприятие друг друга.
1: Но я не думаю, что там есть под этим восприятием какие-то моральные или элементы предрассудка какого-то. Я думаю, птицы относятся друг к другу, в том числе и к особям других видов, просто как к некоторому фактору, опять-таки, окружающей среды, которая может определенным образом воздействовать.
0: Угу. А заметно вот неадекватное отношение ворон к собакам. То есть, например, обычных собак вороны очень любят дразнить. В данном случае осознают ли вороны, что это вот собака? Они же не дразнят человека, не дразнят кошек.
1: Я думаю, что, безусловно, птицы могут различать какие-то группы живых существ. Собака и человек достаточно хорошо отличаются. Собака от кошки достаточно хорошо отличается. Но, видимо, все-таки такие возможности, ну, это надо действительно специально исследовать, но, вероятно, они достаточно ограничены. Вот, например, разница между маленькой собакой и кошкой вполне вероятно, что ворона не делает.
0: Кстати, я действительно сам своими глазами наблюдал, как-то приехав с другой работы на такой специальной машине, там, с проблесковым маячком, около собственного подъезда. Ну, мы остановились, я, в общем, даю шоферу напутствие, когда за мной заехать, значит, завтра. И мы видим маленькая собачка и маленькая кошечка, и наблюдаем реальную картину, что у них происходит половой акт. Прямо вот, вот на наших глазах. Мы были очень удивлены этому. Я это видел своими глазами. Вот скажите, что это, на ваш взгляд, аномалии у животных или как? Ну, я, естественно, там не понимал, кто из них какого пола. Могу сказать, что роль женщины изображала кошка. Вот. Что касается птиц, были ли зафиксированы случаи совокупления птиц разных видов, скажем, там, пеликана и вот, например, этого, которых мы спасали, который креветок ест, фламинго, да.
1: Ну, таких случаев не было. Чаще скрещиваются виды птиц все-таки близкие, потому что дело в том, что у каждой птицы свой арсенал жестов, звуков, поз, которые позволяют другим птицам идентифицировать ее как полового партнера. И сбой, конечно, происходит, появляются межвидовые гибриды, но это возможно только в случае, когда условия, среда обитания птиц достаточно сильно разрушена, изменена. И это происходит только в случае, когда птицы все-таки относятся к достаточно близким видам.
0: Ну, в принципе, мы вот эту тему тоже рассматривали, пытались как-то найти объяснение вот тому, что мы все видели. И, в общем-то, не нашли ничего лучшего, как объяснить это желанием показать свое доминирующее состояние, скажем, на данной территории. Вполне возможно, что вот на территории данного двора, в частности, моего вот этого, ну, а вы знаете, это вот этот новый большой дом на Рублевском шоссе, такой здоровый, да, элитный там, дворик совсем небольшой. Вот, видимо, там еще немного завелось всяких вот животных бездомных, и, видимо, в данном случае собачка решила как-то показать, что она, дескать, хозяин в доме исключительно. Поэтому не пытались ли вы проводить вот в Дарвинском музее такие эксперименты, то есть в одну комнату, то есть в ограниченную среду обитания поселить, к примеру, птиц разного вида и посмотреть, каким образом они будут между собой уживаться. Ну, естественно, а детям пробки там какие-то или там защиту, чтобы они не дрались. А именно в вопросе половом, то есть бывает ли у них вот самоутверждение путем половых отношений?
1: Вопрос доминирования таким образом обычно разрешается у млекопитающих, особенно у ведущих стайный образ жизни.
0: Да.
1: Но у птиц это реже встречается в таком виде. Но, правда, конечно, в условиях неволи, в клеточном содержании, когда птица изъята из привычной среды, раздражителей у нее немного, половая активность может быть настолько высокой, что, ну, кто держит попугаев, наверное, частенько с этим сталкивался, что она, бедный попугай, пытается спариваться. Ну, с чем угодно.
0: С зеркалом. Вот,
1: с зеркалом, да. С поварёшкой, которая висит на сушилке для посуды, с какой-нибудь безделушкой фарфоровой, которая стоит на полочке. Ну, тут что поделаешь, неволя.
0: А вот скажите, вот очень многие попугайчики волнистые, они вот любят к хозяйке сесть на голову. Вот не является ли это тоже?
1: Ну, в определенных случаях, может быть, и является. Нужно смотреть, как попугайчик при этом себя ведет. Если он просто перебирает волосы, то это обычное поведение чистки оперения своего соседа.
0: Да. Вот странная телега тут пришла, незаконченная, но очень хорошая. Хорошо известны такие выражения, как «пташки божьи» или «райские птицы», явно употребляемые с положительным смыслом. Кроме того, ангелы изображаются в виде птиц. Но в то же время известно, что на ранних стадиях развития авиации та же самая церковь явно противилась ее развитию. Так, например, крестьянин Ануфрий Лаптев, в 1757 году устроивший полет на самодельном воздушном шаре, который он соорудил из бычьей кожи, был предан анафеме местным священникам и выслан в Сибирь. Чем вы уважаете? Ну и, в общем, дальше прерывается. Ну, суть понятна. С одной стороны, в общем-то, крылья, они являются нечто божественным, ангельским. С другой стороны, пожалуйста, человек взлетел на пузыре мочевом от быка и вот получил, попросту говоря, такую оплеуху от церкви. Как вы считаете, Игорь Вячеславович, в чем тут причина?
1: Ну, то, что птица была символом божественного всегда, это, в общем-то, вполне понятно, потому что как еще изобразишь Дух Святой, как не в образе белого голубя с крыльями, а то, что человеку не позволено, то, что позволено Богу, и, ну, видимо, церковь исходила из такой логики, что если человек не, Бог не дал человеку крылья, значит, и летать ему незачем.
0: Ну, в принципе, это может быть совершенно верно, потому что есть же и другое известное выражение: рожденный ползать, то есть, дескать, летать не может. Тут Денис очень любознательный спрашивает, чем объясняется появление птиц альбиносов. Денис, я хочу вам сказать, я знаю, что вы постоянно следите за мной, наблюдаете. То есть дело в том, что как раз в тот момент, когда вот эти птицы появились, у нас происходила побелка вот этого дома на Рублевском шоссе. Это не альбиносы, просто они там уже начали гнездиться. Сейчас они совершенно чистенькие. Это я просто так снял вопрос. Можно ли использовать птиц для сбора урожая зерновых? Было. Вы знаете, это было. В индейском племени Гураби специальные птицы налетали, значит, на посевы. Затем этих птиц накрывали сплетенной из лиан сетью, вскрывали забы и складывали все это в специальные мешочки, которые индейцы носили на поясе. И когда наступала зима, поедали алчно. Это действительно было. Вот просит Миша Таганский все рассказать поподробнее о самой, на ваш взгляд, глупой птице.
1: Ну, птиц глупых вообще не существует. И вообще понятие ума и глупости, оно всегда относительно. Ну, если так вот стереотип глупой птицы, ну, как Алексей Максимович Горький писал, глупый пингвин робко прячет тело жирное.
0: Вот это рэп такой, да.
1: Да, если вот говорить вообще о пингвинах, то вообще известен пингвин, который полностью вымер в середине прошлого века. От него осталось только название, которое перешло к другим птицам. В прошлом, позапрошлом веке тех пингвинов, которых мы хорошо знаем, называли по-французски маншоты. А название пингвин принадлежало совсем другой птице. Возможно, ее имел в виду великий писатель.
0: И рэпер,
1: да, когда говорил, что пробка прячет. Но не помогла пингвину, настоящему пингвину, я имею в виду его робости. Действительно, в 1844 году последнюю пару птиц поймали и уничтожили. И сейчас осталось в самых лучших музеях Европы и Америки несколько чучел. В России такое чучело единственное в Дарвинском музее находится. Эта птица называлась пингвином, она же бескрылая гагарка, она же птица-копье. И вот сейчас как раз у нас проходит выставка, на которой это уникальное чучело можно увидеть.
0: Потрогать
1: нельзя, но за двумя стеклами, и мы за ней очень бдительно следим.
0: Следующий вопрос, просто что-то прям много. Сегодня вот Валек просит рассказать о феномене птиц-пересмешников. Действительно, птицы интересные.
1: Ну, вообще, подражательство, оно не только для птиц характерно.
0: Для детей, женщин старых, например.
1: Для вот кого угодно. Услышав хороший мотив, всегда хочется его там напевать или насвистывать, это очень привязывается. Ну, и птица это тоже достаточно широко распространено. Среди наших птиц, которые воруют, так сказать, используют чужие песни, можно, прежде всего, назвать скворца. Он это очень здорово делает. Но вообще есть целая группа птиц, которые так и называются пересмешники. Это австралийская группа птиц. Но и среди наших птиц средней полосы есть группа таких маленьких сереньких птичек, которые живут на деревьях, которые называются пересмешки. Они тоже действительно вставляют в свою песню какие-то звуки, которыми стараются украсить вот свое пение. Но феномена тут, наверное, никакого нет. Просто действительно птицы слышат, учатся. Те же соловьи, например, они очень хорошо учатся, совершенствуя свое пение.
0: Кстати, вы знаете, я вот извиняюсь, что перебиваю. Тут недавно я был в экспедиции вот за Переславлем, за Залесским как раз. Там нужно было восстановить мост через речку цементный. Он начал разваливаться. Строители аммиак во время морозов добавили, чтобы вот он сейчас рассыпается. Ну, суть не в этом. И мы там слушали стереопение соловьев. На этом мосту сидели, свесив ноги с девками, с пивом. Там у нас было много строителей, в общем-то, с музыкой. Мы же музыку выключили. Две птички соловья сидели. Один, значит, справа, как колонка, другой слева. Вроде бы, когда так издалека их слышишь, да, то, ну, пи-пи-пи, он пищит красиво, да, но я вам хочу сказать, какие мощные низкие частоты именно, то есть в районе 60 Гц. Даже, может быть, и ниже, вот вываливаются из этих маленьких тушек. То есть нам так это дало по шарам мощно. Да чего же было красиво. Это я поделился с вами, так скажем. Простите за сентиментальность, конечно. Да, вот такой вот и ссыл. А, еще насчет пересмешников я вот хочу сказать. Дело в том, что тут вот у нас метелка находится под боком казино. Там очень часто можно наблюдать людей, там, вот, которые на джипах, значит, съезжают, все вот что-то между собой делят. Там у них, значит, что-то козя-базя происходит. Мы обычно пользуемся этим моментом. А ну, сами знаете, то барсеточку там, что там, еще чего-то. Ну, жить-то надо всем. Вот. А тут мы недавно заметили у бабушек, которые вот продают пакеты. Вы знаете, они целиком и полностью скопировали манеру вот этих вот джипистых барсеточных людей. То есть вот стоят, вот точно-точно так же. У них, конечно, несколько неловко получается, но тем не менее это к вопросу о пересмешничестве. Вот Есыл спрашивает у меня вопрос ко мне большой. Как вы, говорит Александр, относитесь к воробьям, голубям и воронам? Ведь вороны, они все-таки какие-то неприятные, Есыл. Вот вы подходите к вороне так же, как вот базитолог наш, да? Вот он говорит, птицы неприятные, потому что они сухие, вот на ощупь. Вот вы представляете, вот Игорь Вячеславович, вот такое восприятие. Ну, действительно, в этом что-то есть. Причем, по-моему, не Паустовский, но кто-то еще описывал, что, говорит, страшнее птицы, звери нет. Потому что если мы посмотрим отдельно на ее глаз, то это совершенно неодушевленный предмет, который смотрит на вас вот холодно, без всяких эмоций. Вместо, значит, кожи у нее вот эти перья, вся эта сухость, да, вот и так далее. То есть один взгляд на птицу, уважаемый Сыл, я его целиком прекрасно понимаю, но это как вот в байке про коньяк. То есть для кого-то там он воняет клопами, для кого-то клопы пахнут коньяком. Для меня, например, ворона — это вот очень гармоничная птица и красивая даже в чем-то.
1: Ну, конечно. Если птицу не любить за то, что она сухая, змею за то, что холодная, рыбу за то, что мокрая, ну, так можно вообще не любить,
0: да, умереть
1: вообще
0: можно.
1: Все живое, да,
0: конечно.
1: И помереть просто.
0: Есть ли в Москве фирмы, специализирующиеся на производстве скворечников и кормушек для птиц, спрашивает Чекулаев.
1: Насколько я знаю, в Москве таких фирм нет. Скворечник каждый может сделать для себя, и кормушка тоже. Но вообще в зоомагазинах сейчас очень широкий ассортимент всяких кормушечек. Но они больше носят декоративный характер.
0: А я могу вот, кстати, сказать, что вот вы, например, не замечаете, наверное, никто, вот куда деваются бывшие звезды, телезвезды, вот, ну, например, вот там спортивные звезды, да, там какие-то, например, звезды журналистики, ведь они же живут по сей день, какие-то писатели, например, которые, в общем-то, существовали в эпоху соцреализма, да, и там достаточно там писали произведения, например, типа «Мост», там, или там «Я по полю бегу золотистому, и под пятками у меня зерна зернистые». Ну, к примеру, вот куда они все деваются? Сейчас они старенькие уже. Я вам скажу, мы всех их собрали, вот здесь приютили, сняли подвальчик здесь, где они сидят и делают всякие поделки сезонные. То есть, например, к зиме лыжи там, вот те же вот там к весне скворечники, да что угодно, вот. И о них заботы, людям приятно. Но что-то мы давно с вами, Игорь Вячеславович, не обращались таки к звонкам наших уважаемых. Они уже, наверное, устали даже. 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, мы рады вас выслушать. Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: У меня вот два вопроса назрел. Вот первый вопрос такой. Вот если мы вспомним, то до некоторого времени бабушки такие уж, которые такие совсем старенькие, подкармливали городских птиц при помощи хлебного мякиша.
0: Да.
2: Вот. А сейчас из-за каких-то таких сложных экономических таких вот проблем, то есть бабушки эти как-то исчезли. То есть они, ну, очень мало осталось их. И вопрос такой. Сумеют ли птицы спастись, то есть своим каким-то пропитанием? Вот. А второй вопрос такой. Что делать, если улетел попугайчик? То есть реально ли его вернуть?
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Я, кстати, тоже у меня жил одно время попугайчик. Зимой он, в общем-то, ломанулся через все Тропарево. Я-то, знаете, жил такой вот новый дом был у Салюта, элитный, знаете. Не важно. В общем, он оттуда как лупанул прям в лес. Я ему типа кричу, это самое, его звали Гланды. Ну, кличка у него была Гланды. Я говорю, Гланды, Гланды. Отовсюду люди высунулись. Там кто-то там начал орать в поддержку. Милиция! Ну, в общем, переполох был. Ну, не вернулись Гланды так. Они, в общем-то, исчезли. Ну, все-таки, вот давайте сейчас о попугайчике справа. Как вернуть двуногого, крылатого, клювастого любимца оперенного?
1: Но если он улетел, и вы его не встречаете на улице, вернуть его вряд ли удастся. Единственное, бывает очень полезно, если попугайчик у вас волнистый, говорящий, очень полезно научить его произносить свой адрес или хотя бы номер телефона. Тогда, возможно, когда он осенью на зимней квартире к кому-нибудь прибьется, ну, новый хозяин позвонит и, может быть, вернет вашего попугайчика. Такие случаи известны, когда залетает в окно попугай и очень четко говорит номер телефона и имя, фамилию владельца.
0: Угу.
1: И даже возвращает, бывает.
0: А насчет первого вопроса, это о том, что бабушки приучили таки вот к хлебному мякишу, а сейчас вот...
1: Ну, я думаю, численность птиц несколько снизится, но не до критического уровня. Просто меньше еды, меньше интенсивность размножения, и популяция, конечно, снизит несколько численность, но птицы полностью не исчезнут из города.
0: Сергей вот интересуется, существуют ли ритуалы захоронения домашних птиц? Есть, чтобы рассказали. Сергей, я могу рассказать, как мы гланды хоронили. Дело в том, что мы на следующий день поехали на санках туда, значит, с ребятами кататься, ну и посмотреть, может, где что там завалялось, барсетка там, ну, всякое там бывает, там такое место, дом элитный все-таки, вот. Смотрим, что-то синеет, подошли гланды, ну, подохли уже, ну, 3 дня они там это тусовались. В общем, вы знаете, кортеж был из автомобилей, то есть, потому что гланды были всеобщим любимцем, вот попугай вот этот наш, захоронили мы его, ну, естественно, тайком ото всех, но все-таки на настоящем кладбище, в пластилиновом гробике, это совершенно точно, вот крестик и никакую вот такую не стали ставить, поскольку, чтобы никто не стал копаться, ну, сделали микрооградку, все такое, вот, то есть свой долг, даже спели мессу, вот стоя вот над его могилой. Так что это было. А вот вопрос очень такой, тут даже их много. Ответьте, пожалуйста, на вопрос первый. Почему летучая мышь спит вниз головой и при этом не погибает? Чем она отличается от простой птицы в плане интеллекта? И есть ли среди простых птиц вампиры?
1: Ну, интеллект птиц и летучих мышей сравнить сложно.
0: А их просто нет, по-моему, ни у той, ни у другой.
1: Ну, все равно.
0: Это я же для красоты сказал. Вот про ворону я сказал, что у нее интеллект есть, чтобы как-то люди поняли, что...
1: Ну, им ума хватает, что вполне успешно жить и даже размножаться.
0: Да.
1: Вот. То, что летучая мышь висит вниз головой и не погибает, ну, я думаю, летучая мышь могла бы спросить, а как это люди спят в горизонтальном положении и не погибает. Ну, у каждого свои привычки спать. Ну, а чем отличается летучая мышь от птицы вообще? Ну, тем, что летучая мышь – это млекопитающее, а птица – это птица.
0: Да,
1: шерстка. И у ней вообще вот эта перепонка летательная натянута между пальцами, а у птиц вообще пальцы срослись.
0: Да. А что касается вот... Что касается птиц-вампиров, существует ли? Ну, среди обычных птиц тут не имеется в виду летучие мыши.
1: Ну, некоторые виды дятлов в определенных условиях могут выступать как вампиры. Особенно они опасны для людей лысых. И в солнечные дни, когда блеск,
0: в лесу
1: зайчика,
0: особенно, да.
1: Блеск зайчика вызывает неудержимую тягу дятла определенного вида подолбить. Вот. Ну и а такой дятел, он вообще достигает больших размеров, а метко брошенный может воткнуться и проторчать неограниченное время. Так что достаточно опасно бывает вампирство.
0: Мы, кстати,
1: да.
0: Вот советуем спасаться, как правило, таблетками, потому что вот, когда идешь в лес, необходимо, конечно, запасаться таблетками на всякий случай от поклевов, от укусов. Кстати, здесь же ведь и агрессия птиц большая. То есть, к примеру, вот сегодня не смогла прийти вот Лилия Вьюгина. Вот она рассказывала этот случай, из своего окна наблюдала. Здоровенный мужик, значит, шел под датой, и на него, значит, наехала ворона. Видимо, он как-то перемещался как-то территориально в сторону ее гнезда. Ну, сложно тут объяснить. Причем она говорит, что эта ворона постоянно, в общем-то, всячески терроризировала вот жителей района. Практически нападала и наносила поклевы, ужасные рваные раны и поцарапы. Что меня лично радует, кстати, да. Ну, а этот, значит, вот он шел, что-то отмахивался. Потом, как ей колотушкой улепил свои, ну, и ворону бум, и упала. И я говорю, ну и чего, когда это было? Она говорит, до 3-го дня. Я говорю, ну а сейчас что? Сейчас, говорит, лежит. Ну, это что касается агрессии птиц. Ну что же, я сейчас, секундочку, тут надо пойти посмотреть, разгрузить сейчас. Нет, мы еще, видимо, успеем быстренько принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Добрый вечер. Я вот хочу о нелегком труде орнитологов немножко рассказать.
0: Да, вы знаете, только не очень долго, простите.
3: Так, вот я читал Ануфрия Волнистого недавно. Человек сутками лежал в сыром гнезде, впоследствии был заклеван. Вот он наблюдал за атовизмом у птиц, так не нашел, в общем, Спасибо. Очень вам.
0: Действительно, ведь орнитологи, настоящие орнитологи, они целиком посвящают себя изучению двуногих, крылатых, перьястых, клювастых питомцев. Многие, например, просиживают, скажем так, в альтернативных дуплах и вот гнездах сутками и, там, и ночами, там зарабатывают себе всяческие там болезни, чтобы попросту вот как-то уподобиться. Вот, например, у нас один, сейчас я посмотрю, времени хватит на сейчас? Хватит еще на этот рассказ. Я даже назову его имя. Сергей Вельзувий. Его звали, известный очень орнитолог. Он решил, чтобы вот его птица высадила. Он для этого нарядился в яйцо, то есть скорлупу, долго себе клеил. В общем-то, мы его закатили в гнездо. Гнездо поместили вот на одно из высотных зданий. Вот. Ну, в результате, в общем-то, помыва крыши, он был снесен вниз. И результат был плачевен. То есть ни одна птица, естественно, сесть на данное гнездо не успела. Мне грустно об этом говорить. Давайте немножечко прервемся, а затем продолжим наш разговор с Игорем Вячеславовичем Фадеевым. Вы, кстати, готовьте ваши вопросы, потому что у нас сейчас уже остается не так много времени, уважаемые, чтобы разводить с усалом... Нет, как он там говорится? Как это? Кайлом по сусалу. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Игорь Вячеславович, мы совершенно забыли обсудить тему недавней совершенно конференции, с которой вы прибыли. Я знаю, что темой была «Экологический подход в создании экспозиции естественно-научных музеев». Во-первых, я к нашим радиослушателям обращаюсь. Пока вот мы слушали великолепную музыку и новости всяческие, я провел Игоря Вячеславовича в комнату, где мы создали свою композицию. Там, правда, совсем мало у нас пока. То есть, в частности, вот несколько перьев, один клюв законсервированный и рисунки детей-сотрудников на тему птиц. Игорь Вячеславович, скажем так, в корректной форме, но все-таки очень отрицательно оценил вот эстетику нашего такого орнитологического музея. А не могли бы вы с нами поделиться вот сейчас, ну, основными какими-то правилами? Вот если человек хочет создать у себя дома такую атмосферу мини-дарвинского музея, что для этого нужно?
1: Ну, это дело сложное. Прежде всего, здесь нужен профессиональный подход к созданию экспозиции. Вообще-то, лучше, если не умеешь, то животное в чучело не переделывать. Потому что, скорее всего, ничего не выйдет хорошего ни для животного, ни для вас, ни для того, кто это животное потом увидит. Ну, а вообще, если вы хотите сделать некоторое подобие Дарвинского музея себя дома, прежде всего, посетите Дарвинский музей. Улица Вавилова, 57, недалеко от метро Академическая. Замечательный музей, прекрасная экспозиция, 5000 экспонатов экспозиции, еще 400 тысяч в запасниках. Мы иногда их достаем и на временных выставках показываем. Но вообще подход должен быть какой? Должно быть красиво, экологически грамотно.
0: То есть какая-нибудь, скажем так, вот, а экологическая грамотность, это что значит? Вот мы, например, установили у себя вроде бы там вот это вот, как у очиститель воздуха, не запускаем то Прохора, который, в общем-то, у него, так скажем, у Прохора выхлоп, он непрогнозируемый в силу строения организма, ну и так далее. Вот этих мер достаточно или как-то что-то нужно еще все-таки?
1: Да нет, экологическую грамотность я подразумевал в другом, не в создании экологически чистых условий в помещении, а в экспозиции должно быть, ну, например, нельзя сажать собаку на забор или корову ставить на лед, потому что это не их экологическая ниша.
0: А, вот вам поэтому, наверное, и не понравилось. Вот там вот ворона была нарисована в подводной лодке, да?
1: Да, конечно. Что,
0: ну, понял.
1: Ворона в подводной лодке.
0: Как-то не совмещается, видимо, у вас это. Да, ну что же, я сейчас предлагаю все-таки послушать телефонные звонки, потому что мы как-то, к сожалению, забываем о наших живозвонящих радиослушателях. Все больше вот общаемся с электронными всякими тут устройствами. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Насколько я понял, у вас передача о птицах.
0: В общем, да. Вы очень догадливый человек.
2: Очень догадливый.
0: Хотя мы, в общем-то, пытались как-то
2: догадливый, вот украсть. Догадливый, потому что я самый догадливый. Вот. А у меня нестандартное такое сообщение для вас. Я думаю, вы будете достаточно в большом шоке от него. Но вот студенты нашего общежития организовали на чердаке своей общаги, которую они так называют, просто голубятню, в которой находится просто масса птиц. Даже никто не знает, сколько там. Начиная от птичек Гарри, которые там чуть ли не в зубах ковыряются, исходя из мультфильмов там про слоненков, про крокодилов и тому подобное. И кончая волнистыми и очень большими попугаями, которые действительно могут говорить не только по-русски, но и по-английски.
0: Спасибо. Ну, главное-то, на мой взгляд, чтобы это не делалось с целью вот продовольственной, потому что были случаи, когда вот, ведь известно, что котов многие кастрируют не для того, дабы они не размножались, а чтобы в случае, значит, с новой мировой войны это пополнить, так сказать, пищевой запас своей семьи. Я надеюсь, что ваши коллеги по науке, уважаемые звонящие, не с этой целью так вот забили чердак птицами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
2: вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: И добрый вечер, Игорь
0: Вячеславович, да.
1: Здравствуйте.
2: Фамилия Федосеевич
0: Павлов. Фадеев.
2: Извините.
0: Да ничего. Вот нет, в принципе, мы, конечно, можем обидеться и вывести вас из эфира. Ну,
2: вот был в зоопарке в этом году и видел там такую сцену. Птицы, объединившись, воробьи, голуби и вороны, залетали в клетки к животным, к бурундучкам, к енотам, к зайцам и воровали у них еду просто нагло. Вот. Как вы относитесь к мародерству среди птиц? И второй вопрос. Значит, был я на вокзале, видел там человек уронил булочку, налетели какие-то наглые воробьи, стали ее клевать. Потом прилетели голуби, оттолкнули этих воробьев, стали сами закладывать большими кусищами такими. Вот. А потом прилетел черный ворон, редкий вид птиц. Черный ворон огромный такой с черным.
0: Да, он там водится на вокзале, это факт, мы наблюдали.
2: Вот, да, вот, видите, как есть. Вот. И оттолкнул всех этих голубей и воробьев. Схватил булку в клюв и улетел. Вот как вы относитесь к подобному и к голоду среди птиц?
0: Спасибо. Ну что, Игорь Вячеславович?
1: Ну, птицы есть хотят. Они моральными принципами не отягощены. И тут, естественно, отбор побеждает действительно сильнейший. Смог победить один ворон стая воробьев, значит, съел булочку, не смог, остался бы голодным.
0: Совершенно верно. А существует ли вероятность нападения птиц в массовом количестве на людей, как в одном старом фильме? Вот интересуется Сергей.
1: Ну, специально на людей птицы не охотятся. Но в случае, если вы забрели на гнездовой участок, например, пара ворон, вполне возможно, особенно если вы невысокого роста, возможно, ворона и клюнет вас в голову. А если вы забредете на чайчью колонию, съесть не съедят, но обгадит изрядно.
0: Да, у них это, кстати, является, так сказать, вот каловая атака, мощной местью, на самом деле.
1: Да.
0: Таня интересуется, существует ли у птиц базедовая болезнь, то есть недостаток йода попросту изоб.
1: Да, это существует практически во всех группах позвоночных.
0: Но тут ведь нужно сказать, что у птицы, как правило, в основном зоб является неотъемлемой такой частью тела. То есть тут, видимо, подразумевается, как выглядит птица с ишемической болезнью зоба.
1: Ну, здесь подразумевается немножко другой зоб. Тот зоб, который развивается у человека в результате недостатка йода, это разрастание щитовидной железы.
0: Да.
1: А зоб, который мы у птиц наблюдаем, это расширение верхнего участка пищеварительного тракта, в который служит промежуточным хранилищем пищевых масс каких-то, прежде чем они попадают в желудок. То есть у птиц зоб – это естественно, у человека зоб – это болезнь. Но у птиц, когда развивается базидовая болезнь, тоже происходит увеличение щитовидной железы. Несколько другого рода зоб.
0: То есть, например, если мы видим, что идет такой сытый голубь, и говорим, смотри, какой, ну, например, мама дочке говорит, дескать, дочка, да не кидай ты ему, посмотри, какой у него так зоб здоровый, весь набит. Это вовсе не значит, что птица, он сытый, значит, что вероятно, что это больной просто базедовый.
1: Вполне возможно.
0: А вот выпуч глазных яблок состоится ли в данном случае у пернатых,
1: да,
0: друзей?
1: Да, состоится.
0: То есть он выпученный с зобом?
1: Ну, конечно.
0: Какой ужас. Да. Вот, действительно, я не хотел вам рассказывать, но тем не менее, Александр тут пишет. Я, конечно, ценю вашу скромность, но вы бы все-таки уж лучше рассказали вашему гостю о проведенных вами исследованиях по переучиванию водоплавающих птиц к жизни на деревьях. Очень интересно, что он, как профессиональный орнитолог, на это скажет. Вениамин Акрынов спрашивает. Действительно, вы знаете, Игорь Вячеславович, мы пытались, в общем-то, заставить вот водоплавающих птиц жить и гнездиться на деревьях, а обычных вот таких сухопутных, ну, обычных ворон, приучали к жизни вот к воде. Значит, начали мы с ворон. То есть поначалу мы их погружали во все более и более влажную среду, то есть на земле. То есть, ну, вот они жили у нас в замкнутом пространстве, было сухо, стояли блюдечки с водой. Потом постепенно мы заполняли это помещение водой из поколения в поколение, из поколения в поколение. Сперва это была грязь, то есть они в этой грязи жили, все нормально, плодились. Потом, когда вылупилось поколение, вода, которому доходила выше головы, они все потонули, собственно. Вот этим закончился эксперимент. Что касается вот птиц, которые водоплавающие, мы сделали подобную же вещь. То есть мы попросту насильным образом, скажем так, гнезда их в момент вылупа, в общем-то, сажали на ветки, там удерживали их, чтобы они вылуплялись. И вы знаете, то есть тоже также прогресс шел роста дерева. Сперва это было практически на небольшом бугорке, потом выше, выше, выше, выше, выше. Вот, вы знаете, в результате они все попадали и, в общем, разбились.
1: Ну, как тут прокомментируешь? Отбор вообще, он творит чудеса, но его чудеса не безграничны. И действительно. Ну, хотя разбились птицы, видимо, вы их очень хорошо кормили, потому что обычно птицы достаточно легкие, и целая группа водоплавающих птиц гнездится на деревьях, вполне успешно оттуда спускается еще в птенцовом возрасте.
0: Нет, это была вот такая утка с гребнем, с таким, знаете...
1: Как гребенушка.
0: Да-да-да, совершенно верно. Вот,
1: не вот очень она... удачно выбран объект для исследования.
0: Ну что дали, чем богато, тем и рады.
1: Да, но это на самом деле хорошая птица, она очень ценная, но падает с дерева она, конечно, камнем.
0: Вот еще вопрос интересный. Возможно ли с научной точки зрения обучение пингвинов навыкам собирания мусора?
1: Ну, с научной точки зрения, возможно, почти все. Вот, кстати, относительно пингвина, не знаю, как собирать мусор, но стоять в очереди за пивом пингвин вполне может.
0: Да.
1: Это достаточно известная история, когда ушел из зоопарка пингвин, и как раз в начале Нового Арбата утром обнаружился в очереди за пивом. Причем позвонили в зоопарк и сквозь смех сказали: «Тут ваш пингвин в очереди за пивом стоит». Ну, пиво он пить не стал, но от рыбки не отказался.
0: То есть забрали его назад.
1: Конечно. Примерно.
0: Ну что же, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вот я такое наблюдение вижу. Значит, вот, ну, вам же известно, что по каким-то исследованиям недавним, там в Южной Америке и так далее, там обнаружены, значит, выложенные специальным камнем некоторые фигуры, которые видны только с высоты птичьего полета.
0: Да!
3: Вот. Ведь известно же, что 2-3 тысячи лет назад, когда приходился самый, значит, ну, как это можно сказать, самый большой расцвет цивилизации майя, летательных аппаратов искусственных не было еще. Следовательно, видеть это могли только птицы. Вот, вот не кажется ли вам, что когда-то давным-давно птицы были, в общем-то, разумными существами и были некой такой высшей божественной расой по отношению к человеку? Вот, ведь недаром же, что вот древнеегипетские боги тоже изображаются с птичьими клювами и так далее. Вот. И не от этого ли пошло, вот, допустим, изображение там ангелов в виде птиц? То есть когда-то, видимо, птицы были разумными существами, причем по интеллекту сильно превосходящими людей, что, в общем-то, позволяло им, людьми, командовать, значит, составлять всякие пирамиды, строить. Причем они обладали научными знаниями, достаточными для того, чтобы, значит, вот, как там, какой камень в этой пирамиде приложить.
0: Ну, попросту говоря, они обладали навигационными даже какими-то способностями, раз вот, делали эти все штучки. А знаете, вопрос понятен. Представьтесь, пожалуйста.
3: Кто я?
0: Да.
3: Ну, меня зовут Игорь Александрович.
0: Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. А вот ваш тезка Игорь Вячеславович сейчас ответит на этот вопрос. Вообще, действительно, вопрос-то интересный.
1: Да, вопрос, конечно, интересный. Игорь Александрович, вряд ли птицы были очень разумны в прошлом, потому что дело в том, что разум, он возникает как следствие чрезвычайной неприспособленности существа выкрутиться из вот ситуации, в которой он оказывается, с помощью каких-то сильных крыльев, мощных когтей, быстрого бега, каких-то серьезных защитных каких-то приспособлений. Тогда приходится выкручиваться, и возникает разум. Птицы, они достаточно совершенны, они без разума вполне достаточно хорошо себя чувствуют. Поэтому вряд ли. И потом, опять же, строение мозга и уровень организации нервной системы вряд ли позволяет сделать выводы о каком-то былом могучем интеллекте птиц.
0: Ну, в принципе, ведь если вернуться вот в те времена, о которых вот Игорь Александрович нам поведал, да, бытует легенда, что там человек охотился там за мамонтами, то есть полный бред. Он был, в общем-то, достаточно, как это сейчас принято говорить, сыкливый, забитый, ничтожный, питался падалью. Вот. И вполне возможно, что сам являлся объектом охоты птиц. Понимаете, вот в чем дело. То есть, опять же, тут речь идет о доминирующей вот группировке.
1: Ну, объектом охоты человек, безусловно, являлся, но не со стороны птиц, конечно. К тому времени уже не было таких птиц, которые могли успешно охотиться на человека. Но относительно каких-то качеств человека, ну, охотился на мамонтов. Были, конечно, специальные методы охоты. Ну, примерно так, наверное, сейчас пигмеи охотятся на слонов в Африке. Ну и загонные охоты существовали, когда большое количество животных просто пугали огнем или криками громкими.
0: Гнали. Они и сами пугались очень сильно. Бывало, за одну охоту от испуга помирало полплемени, а другая половина, в общем-то, испражнялась прямо по пути вот этой самой охоты. То есть это все подтверждено нашими раскопками, вы знаете. То есть они боялись все там друг друга. Ну еще бы там джунгли, скорая помощь не приедет. «Милиция!» Крикнешь тоже в пустоту. Все. «Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста».
4: «Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот мог бы ваш гость посоветовать что-нибудь от многим деревенским жителям? Известен такой факт, когда вот курица, которая собирается стать наседкой, она это делает не вовремя, там, к осени, уже цыплят вывести не может. Она садится и яйца не несет, а у других кур отбирает. И вот что только с ней не делают, и в погреб холодный засаживают. Вот с научной точки зрения, как это можно у нее отбить, этот инстинкт, который проявился не вовремя?
0: Спасибо.
1: Ну, ее такую курицу лучше отсаживать. Вообще, в сельском хозяйстве масса своих тонкостей, которые куроводы могут, конечно, знать значительно лучше, чем я. Ну, лучше такую наседку, конечно, изолировать от общества хотя бы на время, пока у нее не пройдет такой инстинкт. Либо подложить ей искусственное яйцо гипсовое или, например, шарик от пинг-понга.
0: Шарик, да, мы обычно вот нашим подкладываем.
1: Чтобы удовлетворить ее такой инстинкт материнства.
0: А вы знаете, кстати, вот такой навык определенный. То есть как-то мне довелось прятаться от налоговой полюции вот в деревне в далекой. И я, в общем, сплю себе на сеновале. Слышу, значит, так шлеп-шлеп, чоп-чоп, дескать, хозяин пошел подаблиться, с позволения сказать. И удар такой, бах, страшной силы. Потом журчание. Шлеп-шлеп, чоп-чоп, бах, такой удар. Ну, одна ночь, так вторая. Я у него спрашиваю, в общем-то, Васильевич, старый таежник, это на Алтае был. Я говорю, слушай, что такое ты делаешь? А он говорит, а это я, говорит, проходя мимо курятника, бью кулаком в дверь курятника, когда вот иду туда и обратно к возвращаюсь. Я говорю, а что, зачем? Она говорит, они не сушки, от испуга быстрее, вот, говорит, он яйца выкидывают. Реальный случай. Было прям при мне.
1: Ну, каждый свой метод повышения яйценоскости кур.
0: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Здравствуйте, дорогие ребята.
0: Здравствуйте.
5: А, я хотел спросить. Вот вопрос такой к научным работникам. У многих птиц, насколько я знаю, вот у ворон, скворцов, в частности, казадоев, попугаев, вот наблюдаются такие явления, как торпидность. Ну, вы знаете, да, конечно?
0: Угу.
5: Да, это оцепенение, а в дальнейшем судороги. Ну, вот я хочу спросить, вот все разговоры, вся научная деятельность, постоянное такое общение с вами, вот не подвигли ли ваши организмы таким, скажем так, инфекционным птичьим болезням, во-первых, как профузный понос, это первое, насморк, Ну, это видно по Лаярскому.
0: Да!
5: Да, конечно. Вот. И самое главное, паралич ног. А если да, то вот какие проводятся, скажем так, ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний и контактов с вами?
0: Понятно, спасибо. Ну, во-первых, для вас, когда вы вот придете к нам, специально будет выдан халат химической защиты, вот общевойсковой. И, в принципе, вообще, я так понял, что у вас, ну, скажем так, боязнь очень сильная каких-то вот заболеваний, которые, может быть, и не ходят вокруг вас. Но это есть такие люди, вот, которые открывают двери носовым платком, потом их выкидывают, и все равно они гибнут, мрут как мухи. Вот я не хочу, конечно, не желаю вам этого. Но, тем не менее, я понял ваш намек. Я даже догадываюсь, кто это звонил. 2 рулона туалетной бумаги и 4 шнурка у нас лежат. Сегодня же я попрошу наших референтов для вас отложить общевосковой костюм от химической защиты. Вы, кстати, можете и по улице в нем перемещаться. Вот. А завидев нас, вам, конечно, лучше даже в нем обходить нас. Ну, вообще подальше. Почему? Потому что у нас есть веский повод, в общем-то, выбить пыль из данного костюма. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Мудаки, блядь, саны!
0: Это дядя мой, это звонил мой дядя. Игорь Вячеславович, вы не обижайтесь, я совсем забыл вас предупредить. Просто дело в том, что мы открыли еще и тут, ну, такое заведение, где вот, ну, сейчас осень. То есть принято считать, что обострение по весне, по осени. Вот. И дядя, он в данном случае так себя проявляет. Дело в том, что он совершенно не помнит своего адреса. Вот. И когда у него, бывало, сбежит, у него милиция спрашивает, дедушка, ну кто вы? Вот он отвечает этим, он всегда, его можно узнать по обилию синяков, каких-то порезов, царапин, полученных в результате вот подобного общения с посторонними людьми, и, там, с людьми на милицейских машинах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, гость там.
1: Здравствуйте.
7: Вот сегодня очень много говорилось вот о птицах, да?
0: Да.
7: Вот, и вот говорилось о воронах, воробьях, голубях. А вот ни разу даже не сказали вот о чайках, то есть не заметили вопрос.
0: О чем?
1: О чайках.
0: О чайках. Ну, был вопрос, где они гнездятся, да.
7: Да, вот и задавался вот. Подробнее,
0: спасибо.
1: Вообще про чаек вопрос интересный. Они гнездятся у нас сейчас на территории Москвы, на Люблинских полях орошения, последняя колония в пределах Москвы. Но вообще, если вы хотите узнать массу подробностей о московских птицах, приезжайте в Дарвиновский музей. Там всегда есть в продаже книга «Птицы Москвы» с аудиокассетой, с голосами птиц и с прекрасными цветными иллюстрациями. Мы ее написали в Дарвиновском музее специально для вас. И там и про чаек, и про ворон, и про воробьев, и вся история заселения Москвы птицами. Все там есть, и это очень интересно. И послушать можно голоса, прекрасные песни.
0: Ну, а все-таки, вот что касается чаек, то не утратили ли они в результате вот своей жизнедеятельности в Москве вот эти перепонки? Потому что я наблюдаю, что они уже и ходят, в общем-то, по полям. То есть перепонки должны уже атрофироваться?
1: Нет, конечно, не утратили. Перепонки не мешают. Дело в том, что многие виды чайкообразных птиц, вот многие крачки, они питаются даже больше на полях, чем на воде. Перепонки не мешают. Но вообще приспосабливаются чайки к городским условиям достаточно хорошо. Самое главное препятствие, которое не позволяет им заселить городскую среду, это способы гнездования. Они гнездятся на открытых пространствах на земле. Но в некоторых городах Западной Европы, например, чайки начали гнездиться на плоских крышах домов и сразу же увеличили свою численность в городе. Если это произойдет в Москве, чайка станет достаточно обычной птицей.
0: Кстати, вот получается, если брать, ну, птиц как модель, да, вот такую, ну, предположим, своя нация и так далее, да, ведь, по идее, чайка – это чужак в городе. По идее, остальные виды птиц, как тут вороны и прочие, должны объявить им, ну, какой-то там мораторий на их внедрение сюда, что ли, как-то ввести какую-то зону, там, как-то воевать попросту с ними.
1: Да вовсе нет. На самом деле с чайкой достаточно сложно конкурировать, поскольку эти птицы достаточно хорошо защищены. Если бы вот не такой неудачный способ гнездования, ну, в городе, сами представляете, гнездо на земле обязательно затопчут.
0: Да.
1: Если птицы начнут гнездиться на крышах, их колониальный образ жизни, достаточно крупные размеры, их способность сообща защищать свои гнезда, ну, позволит им составить вполне конкурентную, быть конкурентоспособными, организованному отпору со стороны воробьев, ворон и голубей, если даже они такое
0: устроят. В данном случае это даже будет не отпор, а наоборот агрессия. Они же завоеватели, по сути. Игорь вот интересуется, кстати, очень интересный вопрос. Встречаются ли среди птиц близнецы или же они все разные?
1: Вообще птицы все разные. Дело в том, что близнецы это чаще всего одновременно с небольшой, по крайней мере, разницей во времени рожденные экземпляры, а у птиц последовательно откладка яиц происходит.
0: Один раз, извиняюсь, Игорь Вячеславович, что я вас перебиваю, но действительно, реально, вот наблюдали мы рентгеном, смотрели, в одном яйце было два желтка, это существует.
1: И это случается, но из таких яиц обычно не выводятся птенцы, хотя бывает два эмбриона. Иногда они даже срастаются, и в этих случаях...
0: Да, сиамский у нас появился петушок замечательный.
1: Четырехлапые птицы.
0: Да, такой ходил здесь. Вот вопрос был очень интересный от Валика, касающийся птицы тукана. Но я бы его немножко шире сделал. То есть тут мы уже выходим за рамки городских, в общем-то, птиц. Сейчас модно держать вообще дома экзотичных животных. Вот, например, у нас даже до того, вот в моем элитном доме один дошел. Ну, он такой, типа, я у него парсетка все-таки это. Ну, неважно. Он пигмеи, например, дома держит. Вот, я ему говорю, слушай, Виталик, ну, ты вот подумай своей головой, это же, ну, человек, да, вот он маленький, он говорит, ну, типа, не знаю, говорит, ничего. Я ему говорю, типа, там, это, там, к телефону подойди, он не понимает, я говорю, ну, чего ж ты хочешь, и так далее. Но это редкий случай, безусловно, это может позволить себе только очень богатый человек. Вот, а что касается редких видов животных, вот, возможно ли, например, птицу тукана держать дома? Хотя... Это же дятлообразное, насколько я знаю, животное.
1: Да.
0: Дятел,
1: да.
0: Попросту.
1: Ну, это родственник дятлов. Дятлов вообще много разных семейств, в том числе и семейств туканов. Их 40 видов примерно живут. Они все в Южной и в Центральной Америке.
0: А, извиняюсь, птица-носорог, она относится тоже к ним же?
1: Нет, птица-носорог относится к отряду ракшообразные. Но из наших птиц туда относятся зимородки, удоды, щурки.
0: Тоже
1: золотистые
0: вот...
1: сизоворонки, да. Вот. И птицы-носороги живут в Африке, в Юго-Восточной Азии в основном. Вот. Но что касается тукана, его вполне можно держать дома. Но другой вопрос, стоит ли изымать из природы такую замечательную птицу. Но если существует питомник, где их разводят специально для того, чтобы содержать в неволе, то, конечно, это можно делать. Птица вообще интересная. Да, действительно, очень замечательная. Этот огромный клюв, разнообразные раскраски у разных видов, он выполняет функции такой длинной руки, потому что тукан птица достаточно тяжелая, и чтобы дотянуться до крупных плодов, которыми туканы питаются в основном, на кончиках веточек им приходится тянуться далеко. Чтобы не упасть, вот этот длинный клюв очень зону их деятельность.
0: Обхвата.
1: Охвата, да. О. Расширяет значительно.
0: А в принципе, ведь еще она интересна не только своим, конечно, вот этим оперением и прочим, но и своими повадками. То есть, во-первых, птица очень осторожная, никогда не поранит ребенка там, гостей ваших, как это может произойти с попугаем, кстати, с тем же, с большим, который порой бывает очень агрессивен, стоит его выпустить. Вот у нас здесь в коридоре он тут покусал одного политического деятеля, то есть тот в результате не смог вот там приехать в Думу, и вот там ряд законов не приняли, а тот его просто разодрали.

0: дерево на дерево или переползти с ветку на ветку, чем лететь куда-то далеко. Незачем.
1: Ну, я обычно так же вот здесь поступаю. У нас тут, вы видели, такой вот по коридору-то какой сад развешен. Кстати, еще хотел сказать о взаимоотношении вот птицы-тукана с человеком. К примеру, в том же зоопарке, ну, сейчас он там за стеклом сидит, мы наблюдали, а вот в питерском зоопарке, к примеру, ну, поскольку я же тоже орнитолог, я там договорился, обычно я не даю корм птицам, потому что это дурной тон считается. Вот, здесь я, типа, дал ему, значит, и он стал с ним играться. Вот он игрался до того момента, пока я не ушел. Как только я ушел, он его заглотил. То есть он просто развлекался таким образом, веселил, попросту говоря, меня, который являлся для него в данный момент единственным объектом общения.
0: Ну, у птиц бывает проявление высокого такого вот разумного, так можно сказать, поведения. Они действительно любят общаться, особенно в условиях неволи, когда круг общения очень ограничен, и действительно могут развлекать и себя, и окружающих какими-то забавными повадками, манипуляциями. У тукана есть и возможности, и внешность к этому располагает.
1: А что касается вот так любимой вами птицы колибри, вот можно ли ее как-то держать дома? Если можно, в каких условиях как-то?
0: Можно держать дома, но это достаточно сложно, потому что птица очень с высоким уровнем обмена веществ, и ей действительно нужно практически непрерывно питаться. Колибри питаются нектаром и мелкими насекомыми, которых они находят на венчиках цветов. Разные группы колибри предпочитают больше насекомых или больше нектара, но и тот другой компонент у них в питании присутствует обязательно. Нектар используется как топливо для обеспечения вот такого очень быстрого маневренного полета, а насекомые используются в качестве белкового материала для строительства тела, если так можно сказать. То есть рацион колибри подобрать достаточно сложно, размножение добиться в неволе не удавалось. Живут они все на американском континенте, поэтому, в общем, видимо, не стоит их все-таки изымать из природы, пусть они живут и радуют.
1: Глаза враждебной Америки.
0: Да, жители Новосибирска.
1: Глаза англосаксов, да. Опять Михаил Таганский интересуется. Игорь Вячеславович, известны ли науке случаи самоубийств среди птиц?
0: Я таких случаев не знаю. Вообще понятие самоубийства приложимо только к, я думаю, к разумным существам, к человеку, который понимает последствия сделанного им шага. Вот. Но птицы-то вряд ли могут это оценить. Не
1: тут
0: знаю таких случаев.
1: Мало того, недавно вот прошла хроника, как спасали птиц от нефти. Так они даже не соображали, что это происходит, дескать, акт спасения. Попросту они нам сопротивлялись, всячески клевались. В принципе, конечно, с одной стороны, вот при таком уровне коммуникабельности, да, такой какой-то внутренней силы, вот всего этого такого прям гармоничного слияния очень с природой, да, они на самом деле, если говорить честно, Игорь Вячеславович, они ж тупые, по идее-то.
0: Ну, в общем-то, да.
1: Наглухо просто.
0: Да. Ну, вообще, происхождение птиц, птицы ведут свой род от динозавров, от одной из групп динозавров, и некоторые даже объединяют птицы динозавров в один, некоторые ученые объединяют птицы динозавров в один надкласс, а в общем-то динозавров все знают как достаточно тупых животных.
1: Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Опять так. Ну, кстати, есть определенный прогресс. То есть, вот когда так он обращается, то милиция, как правило, просто его доставляет в ближайший какой-то приют, откуда мы его забираем. Потому что когда предыдущую вот фразу он говорил, видимо, ему это инсулинчик, там еще что-то сделали. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: У меня такой вопросик к вам. Откуда пошло такое поверье вот у людей, что если, значит, птицы там гнездо свили, ну, значит, это как бы к смерти? Ну, такой коротенький вопрос.
1: Вы имеете в виду, наверное, не свили гнездо, а влетели в дом?
2: Ну, или влетели в дом.
1: Ага,
2: хотя обычно там вьют они еще. Если влетят, то вьют точно.
1: Да, спасибо. Кстати, вот в моем коттедже мы как-нибудь туда съездим, там, побухаем, там, возьмем девок, там, как, по-моему, нам чайки у меня прям живут, вот,

0: под этой самой... Ой, не чайки, ласточки. Вот. Так они, в общем-то, такие тупые, что они прячутся, когда я вхожу, хотя уже ко мне привыкли. Вот, то есть он влетит такой с кормом, да, грудникам, грудники торчат. Они не прячутся, в смысле, а замолкают. А этот в воздухе так зависает, дескать, я декорация. Вот. Ну, я прохожу, естественно, мимо. Да, ну вот что касается примет.
1: Ну, насчет приметы. Вообще примета такая достаточно забавная. Дело в том, что птицы всегда вьют гнезда каждый год, и не одно, не два, а очень много. И, как известно, ну, всегда можно как-то сопоставить два часто происходящих события. Вот. Но откуда взялась такая примета, не знаю.
0: Ну, скорее всего, просто исследования были. Ведь дело в том, что все приметы происходят из древности. Вот, ну, представьте себе, то есть человек, да, который живет в доме практически без обогрева, с открытым окном. Значит, там постоянно сквозняки. Естественно, если влетает птица, а он уже там простужен, у него там и простатит, и ему химзащита уже там нужна, и он, ну, все.
1: Плюс еще и орнитоз, и все.
0: Да, то есть практически по теории вероятности именно люди, которые вот с открытыми окнами в то время существовали, они и погибали в основном. Иммунитет у людей вот времен, скажем так, изобретения данного поверья был слабее, чем у нас, потому что поверье это появилось не в древности, когда там первобытный человек пожирал падаль, а где-то вот когда были балы рауты, там колготы, и мужчины носили шпаги, хотя реально это, конечно, были микрошпажки вот размером с нашу ручку, потому что все то, что в музее лежит, это подделки исторических фактов. На самом деле реально, в общем, там процветал гомосексуализм в 18 веке и все прочее вместе взятое. И поверье пошло оттуда. 203-19-22. Совсем немного остается времени у нас. Ваши вопросы к Игорю Вячеславовичу Фадееву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: А вот здравствуйте. Меня зовут Натан Моисеевич Бодштук.
0: А, извините, пожалуйста, вот почему вы говорите таким голосом? Вы больны чем-то?
2: Да. Зубом
0: поведал. Вы знаете, дело в том, что мы сомневаемся в адекватности, в общем-то, вашего сознания. Вы уж не обижайтесь. Есть ли рядом с вами опекун?
2: Да.
0: Дайте трубочку ему, пожалуйста.
2: Да. Алло.
0: Да. А уберите вашего друга и спросите, если у вас есть какой-то вопрос.
3: Нет. Ну, вопрос к Игорю Вячеславовичу.
1: Да.
3: Вот и есть ли среди птиц женского населения, так сказать, бляди?
0: Ну, вопрос интересный.
1: Я думаю, что это понятие чисто человеческое.
0: Нет, но ведь бывает, когда один самец спаривается с огромным количеством самок. Вот.
1: Бывает, но для этих видов это естественное явление.
0: А бывают ли какие-то, вот, скажем так, у них отклонения вообще, ну вот в половом смысле? Ведь вопрос-то вот от опекуна, он хоть и задан в такой форме, ну, как и положено.
1: Ну, да, вообще...
0: Ну, понимаете, когда, вот, скажем, сходит она как-то с ума и начинает вот...
1: Ну, вообще, если говорить о верности половому партнеру в мире птиц, то птицы делятся на полигамных и моногамных. Моногамные – это те, которые якобы блюдут верность выбранному партнеру в течение всей жизни. А полигамы – это те, которые не обременяют себя какими-то обязанностями в этом плане и спариваются с кем угодно. Но это обычно очень четко по видам птиц прослеживается и может даже служить видоспецифическим признаком. Но, как показывают исследования, моногамия в мире птиц встречается чрезвычайно редко, и обычно смена партнеров все-таки происходит. Ну, не всегда в течение одного сезона, но в течение нескольких сезонов это случается регулярно.
0: А вот различают ли они друг друга? Ну, скажем, вот поза прошлогоднего полового партнера, может ли она определить как-то по птице, по запаху, еще как-то? Или уже все? Как
1: Нет, визуально вполне отличают, хотя не часто бывает верность на всю жизнь. Обычно верность сохраняется на протяжении одного сезона. Хотя вот более подробные исследования показали, что иногда случается случай для таких ранее считавшихся моногамными птиц, случается случай полигамии, когда, например, одна самка спаривается с двумя самцами. Или наоборот, один самец спаривается с двумя самками, каждый из которых сидит на гнезде и высиживает потомство.
0: Угу. Вот интересный достаточно вопрос от Ирины Евгеньевны. Уважаемый Игорь Вячеславович, существует ли у птиц явление так называемого носного поковыра, ну и правильнее ковырялого? И как вообще они удаляют из верхних дыхательных путей скопление частиц вредных веществ? В ноздри-то им забивается все-таки реально?
1: В общем-то, забивается. У некоторых птиц даже есть специальные железы и специально устроены ноздри для того, чтобы выбрасывать излишки вредных веществ.
0: Посредством выдоха, что ли, да?
1: Да. Резко выдыхает и выстреливает капельки концентрированного вот этого вот раствора.
0: Таких нельзя держать дома.
1: Таких нельзя держать дома, и держать достаточно сложно. Эта группа птиц называется трубконосы из-за формы как раз вот таких носовых полостей. Но, в принципе, какого-то специального, особо хитроустроенного механизма для очистки носовой полости у птиц нет.
0: Ну, как правило, это дерево или клюв другой птицы. Вот они об них трутся. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени для общения с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым, который является заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Мудаки, блядь, саны!
0: Резвится дядя. Вот как вы думаете, Игорь Вячеславович, в данном случае испытал ли человек оргазм? Если да, то мы ведь спасли какую-то раннюю прохожую от изнасилования или, может быть, даже от смерти.
1: Да, действительно.
0: Видимо, испытывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Алло?
0: Да.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Пусть вас не смущают данные, да. Не, что? А?
5: Так вот, интересный вопрос. А вот многие птицы, например, чайки, они же летят постоянно. Вот. А как вот в процессе полета вот происходит спаривание? Интересно узнать.
0: Спасибо.
5: Вот, например, чайка по имени Ливингстон. Она же постоянно летит, очень далеко летает.
0: Да, над морем. Спасибо.
5: Да, над морем, да.
0: Ну как,
1: Игорь? Имелся в виду, по-видимому, альбатрос?
0: Ну, альбатрос, да. Ну, он действительно, в общем-то...
1: Большую часть года, безусловно, альбатрос проводит в полете или плавает по волнам моря. Но для размножения он выходит на сушу. Чаще всего это бывает небольшой островок, затерянный где-нибудь на просторах Мирового океана. И там-то все и происходит.
0: Не, ну в воздухе, как я уже говорил, только птица-батутник может этим заниматься. И вообще вся ее жизнедеятельность происходит в воздухе. А только на земле, она вот в контакте с землей, она может пребывать ну, не больше минуты. Там. После этого она гибнет, поскольку ее все дыхательные органы, ноздри всякие, все это находится снизу брюшка. Еще телефонный звонок 203-19-22. Да, еще, уважаемые, ну вот вы вот, понятно, что какое-то там слабоумие присутствует. Ну, уединитесь вы в туалет, к примеру. Ну, потому что ведь нам-то с Игорем Вячеславовичем все равно, понимаете? А ведь вас же слушают и москвичи, и ваши коллеги. Что же вы так, это как прям дети малые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня вопрос к Игорю Вячеславовичу.
1: Да, пожалуйста.
6: Неделю назад я наблюдал из окна очень интересную картину. Дело касается чаек. Чайки летели стаей на северо-восток, вместо того, чтобы лететь на юг. Вот. Это совершенно серьезно произошло. И как бы он это объяснил? Такой феномен.
0: Спасибо. Это, кстати, к разговору к нашему с вами о том, что у них компас испортился, и к вопросу о ведущем.
1: Я думаю, что здесь дело не в компасе. Дело в том, что сейчас еще не время таких целенаправленных кочевок к югу. Сейчас чайки просто кочуют к местам, где корма побольше. Это могут быть и поля какие-то, которые сейчас пашут осенью.
0: А как они узнают, что именно там?
1: Свалки.
0: Вот разведка, что ли, у них?
1: Нет, это достаточно привычные маршруты, известные места кормлений. Так что я думаю, что это пока кормовые кочевки, а вовсе не сезонная миграция.
0: Ну что же, и, видимо, последний вопрос за сегодня. Так, тут Тут очень много вопросов приходит и сюда, и туда, но мы уже тут это на все не успеем. Времени у нас совсем мало. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Выпала трубка из ослабшей руки. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вот скажите, пожалуйста, я насколько слышал, что для отпугивания голубей от памятников раньше, ну и не знаю, вот сейчас используют ли некоторые такие шипы и иглы на памятник, чтобы вот голуби и другие птицы не могли приземляться и пачкать их. Вот, это первое. И второе, случаются ли столкновения птиц с летательными аппаратами, там, с самолетами, какой они могут принести им вред? Птиц с самолетом или наоборот?
0: Спасибо, спасибо. Насчет шипов я что-то не слышал.
1: Да, такие способы применяются, и заметнее это всего бывает на крестах, на церквях. Вы видите, что горизонтальная перекладина чаще всего усажена такой гребенкой, как раз чтобы не садились птицы, не пачкали купола. На памятниках тоже такие вещи применяются. На самом деле есть даже специальное направление науки о биоповреждениях, которое как раз разрабатывает способы безболезненного отпугивания птиц от нежелательных мест. Ну, а что касается
0: самолетов, то
1: да,
0: и те,
1: что
0: и
1: касается
0: те, в общем-то
1: второго вопроса, птицы обычно при таком столкновении гибнут, а самолет получает повреждения различной тяжести, все зависит от величины и веса птицы и скорости самолета.
0: Ну что же, и на этой такой несколько неопределенной, я бы сказал, ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Я напоминаю вам, что в гостях у нас был Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. Я надеюсь...
8: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович. Здравствуйте, Александр Борисович.
1: Добрый вечер.
0: Это также психолог Вадим Михайлович Книга. Здравствуйте, Вадим Михайлович.
2: Вечер добрый.
0: И председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. Добрый вечер, Денис Феоктистович.
3: Добрый вечер, Александр.
0: И наверняка многие наши радиослушатели задумываются, почему столь, в общем-то, люди странные и разные собрались сегодня все здесь, в одном месте, в этой студии, какие вопросы они будут решать. А вот попробуйте себе, уважаемые, проанализировать. Да? У нас сегодня в гостях кинолог, психолог и председатель экологической комиссии. По-моему, эти три направления жизни и науки человеческого существа, в общем-то, и являются теми тремя составными, из которых варится любая каша. Как-то, значит, крупа, водица, да, сальца. Ну, я имею в виду сальца, соль. И поэтому, кстати, сразу говорю, посредством пейджера вы можете нашим гостям задавать вопросы. И, может быть, даже в прямом эфире мы с вами пообщаемся, если получится. Ну и, соответственно, первый вопрос я бы хотел адресовать к вам, Александр Борисович. Являясь председателем клуба «Псовая охота», собственно говоря, вы поддерживаете ли те традиции, которыми бредили герои фильма вот, популярной комедии «Охота по-русски» или «Русская охота», что-то в таком духе. Насколько вообще атрибутика для вас важна? Поскольку я наблюдаю на вас, это вот, время уже теплое, на вас это соболиная замечательная шуба, вот этот, правда, искусственный, но сокол. Я не понимаю, почему сокол на руке, когда, в общем-то, псовая охота. И вообще как-то вот вы выглядите действительно как прям витязь сошедший буквально. Вот объясните, насколько все-таки для охоты, пусть не только псовой, а вообще любой, вот, важна атрибутика, антураж.
1: Ну вот вы знаете, на эфир я приехал практически вечерней лошадью с охоты, поэтому я не успел приодеться в свой костюм праздничный. Вот. А вот эта соболиная шуба, она поймана буквально вчера, она еще бегала моей собакой. И вот я решил, значит, таким образом доказать, что охота, она как бы вот приносит свои плоды весьма ощутимые. А по поводу антуража, вот данный фильм, он снят просто, я бы так сказал, практически с натуры. Потому что каждая охота, она проходит, ну, если не так, как в этом фильме, то я бы даже сказал, еще похуже. Вот. Поэтому я думаю, что здесь данный сюжет, он немножко сглажен в некоторых местах. Но, в общем-то, является просто практически, как бы это так сказать...
0: Прототипом реальной, вот, да, реальной, да, ситуации. Да. Вы знаете, я вот наблюдал в момент вашего монолога за глазами председателя независимой экологической комиссии при ИАПРФ Денисом Феоктистовичем Белухой. Вот. И видел, что вначале в его глазах была такая, ну, как какая-то доля, может быть, неприязни, поскольку вроде охота, экология — это вещи, ну, несопоставимые в какой-то степени. А вот в момент, когда зашел разговор о прототипе вот данных героев и реальной ситуации, и глаза нашей Белухи, они как-то прям подобрели, и, видимо, я просто по себе знаю, что меня приглашали неоднократно на охоту, я вообще не убиваю животных из принципа, никаких червяков, всех перешагиваю, поэтому в тот момент, когда вот они вылезают из нор, из асфальтных, в момент наводнений, моя походка становится странной, люди издалека не понимают, почему я делаю такие странные шаги туда-сюда, а я просто перешагиваю червяков, всем советую это делать. Вот. Но меня успокоили. Я говорю, я на охоту не поеду. Что вы, стрелять не буду? Мне говорят, до охоты дело не дойдет. Может быть, так по банке один раз пальнем, да разъедемся, да убийство животных дело не дойдет. Но все-таки, с другой стороны, существует масса ведь доказательств. Вот телевизионные кадры. Мы видим, например, охоту на нерп. Там, да? Вот. Также, например, наблюдаем охоту за зайцем. регулярно, по-моему, это один и тот же, вот он уже его ловит, да, и так далее, все-таки...
1: Да, у нас есть такие, они живут в одном и том же месте, периодически ловятся.
0: Ну, а вот скажите, вы считаете, что все-таки традиции вот охотничьи, они целиком рухнули, или...
1: Ну, я бы так не стал заявлять, что они рухнули целиком. Все-таки какие-то отголоски до нас еще дошли, мы стараемся их сохранить.
0: Ну, например, вот это очень интересно нашим радиослушателям будет знать, потому что ведь вы поймите правильно, например, если уроженец, скажем, Киева, да, сядет в купе с уроженцем Минска, да, то они по-разному порежут шматок сала. И в зависимости от того, как грамотно будет порезан этот шматок сала, они, в общем-то, зависят их миролюбие в дальнейшем. Вот эта длительная поездка, скажем, в Якутию, да, вот. Поэтому и здесь ведь какие-то явно традиционные моменты интересуют. Может быть, моменты, связанные с какими-то, ну, суевериями.
1: Ну, да, да. Вот по поводу сала я хочу сказать, что я думаю, что в принципе это, наверное, все равно, как оно порезано. Главное количество нарезанного. Вот. А по поводу суеверий, да, у нас есть разные суеверия. Выходя, например, утром в поле с собакой, например, лучше собаку покормить. Особенно вот если это такая вот совсем породистая борзая, потому что если вдруг ее не покормишь и станет заяц, она может его поймать и съесть. Тогда как бы нечем будет вечером, значит, ужинать. Вот. Тем более, если этот заяц еще один-единственный, который там живет, наш, то совсем трудно получается. Вот. А по поводу остальных суеверий, ну, что я могу сказать? Ну, Денис Феоктистович, я могу, например, предложить просто съездить с нами на охоту. Может быть... Его это заинтересует.
2: Вы знаете, Александр Борисович, при всем уважении к вам, Александр, кстати, заметил.
1: Борисович.
2: Александр, Саша,
0: это, в смысле. Да. Можно просто Александром, а то мы запутаемся.
2: Да. Заметил действительно некоторую неприязнь в моих глазах. Вы, пожалуйста, все-таки снимите вашу шубку, потому что, ну, сами понимаете, здесь в студии... сидеть и наблюдать. При всем уважении к вам.
0: Да. Много ворса будет. Вот. Я хотел вот какой затронуть все-таки момент. Скажите, вот теперь уже это я обращаюсь, видимо, к психологу, к нашему, к Вадиму Михайловичу Книга. Вы не случайный гость сегодня нашего эфира. Я знаю, что в одном из московских издательств в целях рекламы, это моя новая формулировка, лень говорить в целях отсутствия рекламы. Я всегда говорю в целях рекламы. Я не называю, естественно, издательство. Ваша книга называется «Обряды и обычаи различных видов охот». И в частности, вот у вас там в «Псовой охоте», именно в разделе «Псовая охота», написано, что нужно каким-то образом отпедикюрить или отманикюрить вот коготки гончих вот собак. Я, может быть, делаю какую-то ошибку, Александр Борисович, меня поправляйте, потому что гончие, борзые для меня одно и то же, я очень туго. Они несколько плосковаты, а другие толстоваты.
1: Ну, смотря что, как бы считать плосковатым и толстоватым, я думаю, что они все плосковатые.
0: Ну, в общем, да, я просто боялся, как-то хотел сыграть демократического.
3: Ну, вот, ну если, в общем, да, абсолютно разные речь вещи. Зашла о моей книге, да, вот, в которой действительно есть такая глава, посвященная именно культуре и исторической подоплеке того, как происходила охота и психологический аспект этого явления. Как бы. Для российского человека охота, особенно для российского мужчины, да и как бы и женщины тоже, это была необходимая часть разгрузиться, отойти от своих проблем, подумать о том, как покормить свою семью, это что касается бедной части того населения, а что касается о богатой части, то есть о дворянах и прочих. Это был своеобразный обряд, вот, который снимал многие психологические проблемы, хотя, в принципе, в то время их было как бы меньше, чем в наше время. Поэтому в данный момент охота как бы должна стать неотъемлемой частью, да и сейчас как бы вот появляются новые русские, те самые люди, которые потихонечку приобщаются к этому делу. Вот, допустим, наш Святослав Федоров, знаменитый глазник, офтальмолог, имеющий шикарную клинику в Москве.
0: И мощное ружье у него хорошее.
3: Да, человек, который буквально не может жить без этого занятия, как его жена. Вот мы помним с вами, на Новый год была как раз... все как бы Новый год люди отмечают в кругу своей семьи, а этот человек не может Новый год отмечать в своей семье. Он поехал вместе с женой, они очень торопились, именно на охоту. То есть в 12 часов ночи, когда бьют куранты, Станислав Федоров поехал на охоту. Вот я понимаю, это настоящий русский мужчина, мужик. И таким надо, конечно... Вот, вот психология русского человека.
0: Вот, кстати, уже приходит сообщение на наш пейджер. Причем сообщение достаточно злободневное. Вот следующее. Для вашей передачи, то есть, ну, имеется в виду для нас, я нашел собаку породы колли. Как говорят знатоки, ему 3 года. Понимает почти вся команда. Но держать его не имею возможности. Откликается на кличку Джой. А что мне с ним делать? И дальше дан телефон. Я думаю, не будет ущербным это. Телефон назвать 471-73-25. Подпись Михаил. Вот, Александр Борисович, вы все-таки не специалист по собакам колли. Вообще колли, насколько я знаю, это искусственно выведенная порода. И вот знатоки, действительно, кинологи выступают против них. Я даже знаю, что и вы в свое время по молодости участвовали в акции «Убей свою колли». Вот, ну, потом, я знаю, вы раскаивались все-таки, то есть, но тем не менее, все-таки животное, как говорится, создал, значит, ответственность надо нести, поскольку создал человек, там пипетка, пробирка, туда-сюда, то вот то, чего делать со зверьком, чего делать и как вообще быть?
1: Ну, в общем, Михаилу я, наверное, могу посоветовать обратиться в Московский городской клуб служебного собаководства, я думаю, что ему так помогут. Я думаю, что узнать телефон, к сожалению, не взял с собой сейчас вот на эфир. Телефон по 09 несложно, ему подскажут и помогут. Я думаю, он сможет пристроить эту собаку. А по поводу того, что я к ним плохо относился, ну, был у меня такой период 60 лет назад, когда я был еще только начинающий, так сказать, кинолог. Сейчас я уже достаточно...
3: Зрелый.
1: Ну, я бы даже сказал, такой опытный. Вот, и известный в определенных узких кругах. А тогда, да, было такое время, когда мы выступали против этой породы, поскольку порода искусственно выведенная, я бы даже сказал, просто случайно получившаяся от незапланированного, так сказать, соития борзой и овчарки. Причем неизвестно было, была ли эта овчарка с родословной.
0: То есть вы имеете в виду вот самый первый, скажем
1: самый
0: так...
1: Самый первый колли, который появилась
0: да, простят меня люди верующие, дескать, вот по линии генетической колли, это ихний Адам и Ева, вот непонятка с Адамом.
1: Абсолютно, причем там и с Евой, в общем-то, не особо хорошо, ну, что же теперь делать?
0: Ведь
1: ну,
0: модная была собака, вот вспомните.
1: За столько лет, да, вот Лесси, в общем-то, я думаю, что этот фильм сделал ей большую рекламу в свое время. Ну, за столько лет, я думаю, что эта порода настолько себя изжила, как бы, ну, есть, конечно, некоторые, я бы так сказал, раритеты, которые до сих пор держат эту собаку. Ну, что же делать? Не будем им мешать. Может быть... Что-нибудь они докажут. Но я считаю, что порода достаточно бесполезная.
0: А вот я хотел обратиться к Денису Феоктистовичу Белуха, председателю независимой экологической комиссии. Я знаю, что вы, как эколог, очень рьяно выступали вообще против всех вот искусственных производных природы. Ну, к примеру, против искусственных освежителей воздуха в соответствующих комнатах, да, туалетных. То есть вы вообще ярый противник всего искусственного. Вот. Но однако... все проводимые ваши вами акции, вот на Тверской, я помню, по-моему, 6 лет назад вы ее перекрывали, тоже как раз против тех же самых собак колли, они ни к чему не привели. Ваше мнение, почему это? А затем мы обратимся к нашему психоэксперту Вадиму Михайловичу Книга, чтобы он попробовал проанализировать эту ситуацию о тяге людей к искусственному.
2: Знаете, видимо, вот эта вот проплаченная реклама, будем говорить прямо, ничего не скрывая, я имею в виду фильм «Лесси».
1: Вот это ужасный фильм, этой, просто отвратительный.
2: Да, вот этой породе, искусственно выведенной, она оказалась более действенной, нежели наши энтузиастские потуги вот, выходить на улицы, собирать, организовывать здравомыслящих людей. они, к сожалению, вот так вот позабыты. Но это вовсе не значит, что мы не останавливаемся. Почему мы против всего искусственного выведенного? Потому что это нарушает естественный баланс в природе. Каждый зоологический вид, который придумала сама природа, скажем так, он зачем-то природе нужен, он зачем-то нужен человеку. То есть человек, который имеет боржую, да, в своем доме,
1: обычно не одну даже.
2: Да, чаще всего это пара борзых.
0: А то и свора целая. Вот.
1: Да, обычно даже.
2: Он понимает, в чем красота этой собаки, в чем ее прелесть. Те, кто является хозяевами таких собак, как Колли, они придумывают всю ее прелесть сами.
0: Извините, что я вас перебиваю, Денис Феоктистович, но тут все-таки, вот смотрите, человек, он же тоже производная природа.
2: Да.
0: И, может быть, его создание своего рода, он посредник между природой и вот этими искусственными созданиями. Или это уже вот посредничество считается таким оргстеклом мощным между естеством и вот натужной пышностью бантов?
2: Ну, сам человек — это, понятное дело, естественное создание природы. То есть человек существует как в четырех основных расах, правильно? Вот все скрещивания между особями человеческого пола и получение таких гибридов, как метисы, мулаты или кто еще, все они носят исключительно эстетический характер, то есть приятно на этих людей смотреть. Никакой расы они, естественно, не являются. Так же, как колли, так же, как левретки, и все подобное придуманное, так сказать, собачковедами, вот, не знаю, что как назвать, каким словом. Александр Борисович,
1: по поводу левреток я бы с вами поспорил, потому что порода достаточно интересная.
0: Она интересная.
1: Выведена для определенных целей и достаточно древняя.
0: Скажите, пожалуйста.
3: Ну вот как бы пришло время вмешаться в психологу.
0: Да, это Вадим Михайлович книгу «Психолог» хочет дать пояснение.
3: Да, ну как бы гибридизация, она шла не только в области собак, так сказать. Это... есть такое направление, как селекционерство, когда происходит селекция цветов. То есть человек как бы изначально всегда хотел, хотел приблизить природу к своим потребностям. То есть к своему вкусу приспособить. Это очень важно. И тем не менее, я вот эти нападки совершенно не понимаю по поводу четырех рас. Потому что как бы...
2: Не нападки, простите, Вадим Михайлович, это объективная реальность, в общем-то, я говорю, это факты.
1: Я бы даже сказал, да, документально подтвержденные.
3: Но,
0: я тоже
2: в Москве в полной мере представленные, кстати, вы можете их наблюдать.
3: О чем вы говорите? Смешение рас – это как бы новые крови, смешение новых генов. То есть это дает как бы... То есть, в принципе,
0: обновление,
3: это политический вопрос.
2: Это та же левретка, получается.
3: Что левретка?
1: Да, я бы сказал, даже хуже, чем левретка. Левретка, хуже, в общем, это благородная собака.
2: Да.
1: А вот смешение рас неизвестно.
3: Нет, но левретка, как бы, насколько мне известно, хоть я не кинолог. То есть эта порода как бы возникла сама по себе. Кто ее вызвал?
1: Нет, вряд ли. Я думаю, что вряд ли она... Да, это плод, так сказать... долгих экспериментов.
0: Поисков селекционеров.
3: В чем, собственно, заключается деятельность вашего клуба? Хотел бы я узнать.
0: Нет, простите, Вадим Михайлович, я просто прежде хотел немножко затронуть вот два вопроса, которые меня взволновали. Первый вопрос, это вот все-таки о папе и маме, ну, возьмем Колли, да? То есть вы, Александр Борисович, хотите сказать, что их человек заставил насильно скреститься? То есть они не воспринимали друг друга как партнеров?
1: Я это не просто могу сказать, я могу это авторитетно просто заявить.
0: А так бы вот в дикой природе, как себя воспринимают в дикой природе разные породы животных под названием собак? Вот, скажем, овчарка и вот тот второй, который Ева.
1: Ну, в общем, они неплохо себя воспринимают в дикой природе, но я думаю, что вряд ли в дикой природе возникло бы такое, смешение абсолютно просто неподходящих друг для друга партнеров. Поэтому на это мог только додуматься до этого мог только человек с его извращенными
3: Я вмешаюсь, как бы природа, конечно, она сама поставила ограничение. То есть мы знаем, что кошка не может смешаться с собакой.
1: Думаю, что при большом желании может быть.
0: Извините, что я перебиваю вас, но я совершенно честно могу вам сказать, что я однажды подъехал к дому, при этом был свидетель, мой товарищ, мы сидели в автомобиле, и я уж собирался выходить, и мы наблюдали реально, что, в общем-то, собачка вот с кошкой прямо под скамейкой. Я это видел собственными глазами.
1: В принципе, это достаточно распространенное явление в последнее время. Особенно сейчас пошло, я бы сказал, такое полное развращение, деградация.
3: Ну, как
1: на
3: уже известно, что
1: не только у кошек и собак, к сожалению,
3: все наши домашние животные, видимо, глядя на своих хозяев, имитируют как бы.
1: Конечно.
3: Они в полной мере стали повторять какие-то совершенно неестественные,
1: повадки,
3: извращенные
1: абсолютно.
3: Повадки людей.
1: Я бы
3: людей.
1: Сказал, воплощать тайные мечты своих хозяев.
0: А не может ли это привести к тому, что в дальнейшем мы увидим скрещивание, например, собак с какими-то уже пешеходными птицами, как-то голуби. Но если голуби, это же та же перчатка, она же ходит, не летает.
3: Я вот не знаю насчет Александра Борисовича,
1: как
3: бы... Мы с медицинским образованием.
1: С медицинским у меня все отлично просто.
3: В таком случае вы, наверное, знаете, что как бы из двух отрядов как бы животные не могут смешаться. Вот волк может с лисой смешаться,
1: левреткой. В естественном, значит, состоянии нет. Но если туда как бы влезут опять же все эти люди, которые влезают постоянно, куда их не просят, то, в принципе, может быть такое, что скоро у нас собаки начнут класть яйца.
3: Ну, как бы сейчас известно, что есть генетическая инженерия, когда там выводят совместно как бы смесь там кита
1: с дельфином. Много всяких разных безобразий, клонирования, например.
2: Простите, Вадим Михайлович, я вас перебью, если бы вы знали о реальных последствиях, скажем, Чернобыльской катастрофы или деятельности космодрома Байконур, о реальных цифрах, о всех, так сказать, химических новых соединениях, которые появляются в природе в результате деятельности этих заведений, вы бы поверили и не в такое, смею заявить. Мне очень забавно слушать все, о чем вы здесь говорите, но наша экологическая комиссия, которая занимается совершенно серьезными вопросами, и мы оперируем, мы и с МЧС сотрудничаем, и с Министерством вооруженных сил.
0: Кстати, даже вот с обществом по охране памятников, я знаю, подписан контракт.
2: Да. Но это у нас под отдел занимался, я...
0: Кстати, вот я
1: извиняюсь,
0: тут сразу два сообщения пришло к нам на пейджер. Первое, это меня поправили. Пешеходные птицы, это все-таки пингвины. Спасибо, до свидания. Согласен, но это пока. Все-таки я считаю, что в ближайшее будущее...
1: С нашим развитием генной инженерии, конечно. Все будут птицы пешеходные.
0: Да, не исключено, что, в общем-то... И далее вот к Вадиму Михайловичу такой. Вадим Михайлович, я понимаю ваше обсуждение насчет породы собак, но колли — это нянька. И что бы они ни говорили, это самое добродушное животное, с уважением, Яковлев. В принципе, вот я по себе могу судить. Будучи, скажем так, весьма человеком опасливым, то есть я, например, когда иду гулять, я одеваю хоккейные щитки ниже пояса, чтобы собаки всякие, одеваю ракушку, ну, в смысле, не автомобильную.
1: Это, кстати, очень важно, да. Ракушка — это просто в последнее время.
0: Вот. И, собственно, передвигаюсь только в таком виде. И действительно, я пугаю всех собак, кроме, скажем, колли, и почему-то такс. Вот, не знаю.
1: Ну, такс, вы зря их не пугайтесь, на самом деле, это ужасно страшная собака.
0: Может все-таки вцепиться.
1: Прыгучая, да, потом она, так сказать, сразу кусает, не предупреждая, поэтому достаточно опасная такая собака. Угу. Немцы же вывели, как бы.
0: Вот и сразу еще хотелось вопрос ближе к левреткам. Правда ли, что для левреток была выращена специальная порода микрозайцев, за которыми те должны были охотиться, чтобы как-то поддерживать свою спортивную форму и резвить своих хозяев? Или это все-таки легенда?
1: Ну, на самом деле, я думаю, тут вопрос поставлен неправильно, потому что в определенные периоды эволюции существовали разные как бы подвиды зайцев, и в тот момент, когда была выведена левретка, в основном как бы преимущественно бегали микрозайцы. Поэтому большие борзые были как бы не нужны, поскольку они все-таки очень емкие, и их тяжело транспортировать. А левретку с ней проще, значит, ее в рюкзак засунул и вперед.
0: А она может также быть, вот имеется в виду, с точки зрения охоты, достаточно, в общем-то, эффективная.
1: Смотря, если, так сказать, микрозайцы, микролисы, микроволки, то, конечно.
0: Так нет, я вот сегодня только мы рассуждали о том, что ведь выведены уже микрокони совершенно лысые. Кстати, вот вы, как кинолог, все-таки связаны с животными в какой-то степени, не могли бы вы пояснить? Мы так и не пришли к консенсусу с предыдущим собеседником, который был до вас у нас в гостях. Почему все-таки все мелкие животные мусорят, я имею в виду, вот, отходами своей пищевой деятельности гораздо чаще и больше? Я поясню. Мы сюда, в коридор, запустили 18 лысых микроконей. Вот, держали их сутки, а затем запустили одного большого с Нового Арбата на прокат и держали его тоже сутки. Так вот, за 18 мелкими пришлось убирать гораздо больше. Хотя по объему, потом мы сверяли по весу, они составляли одну десятую часть крупного.
1: В общем-то, если 18 мелких вместе собрать, они, так сказать, равнялись?
0: Нет, одна десятая часть, представляете?
1: Ну, я думаю, что проблема мелких животных, у них, так сказать, я думаю, что есть комплекс определенный по тому поводу, что они мелкие. Им это доставляет определенные проблемы, им все время обидно, что вот как бы они мелкие, их никто не замечает, проходят, ногами шпыняют. Поэтому они такие злобные от этого, характер у них с возрастом портится.
3: Ну, а с психологической точки зрения, в принципе, самозащита, естественно.
1: Да, да, поэтому я думаю, что...
3: Чем меньше животные, тем надо больше, как бы, вот мозг и слон.
1: Чем меньше на них обращают внимание, тем больше они сами на себя обращают внимание всеми подручными средствами.
0: Так, а вроде бы им невыгодно в целях маскировки все-таки животные.
1: Ну, может быть, им хотелось, чтобы на них все-таки обратили внимание с точки зрения, чтобы пообщаться.
2: Оценили их беззащитность, наверное.
1: Ну, я думаю, что...
3: Насколько я понимаю, лаял для того, чтобы слон как бы на нее не наступил случайно. Чтобы
1: я думаю, вряд ли из-за этого. Я думаю, здесь какой-то есть другой повод, все-таки более серьезный. Ну, я думаю, чтобы нужно... слон обратил на нее внимание.
0: Вот следующее сообщение пришло на наш пейджер. Какого цвета должен быть костюм для дрессировки собак на злобу, спрашивает Матвей. Вот в самом вопросе, мне кажется, заложена некая агрессия. Я опять вижу недобрый блеск в глазах Дениса Феоктистовича Белухи, потому что... Да, извините, что я перебил.
1: Я думаю, что цвет как бы здесь не играет роли. Это, опять же, тут выходят наружу те скрытые, я бы сказал, комплексы у людей, когда они начинают натаскивать собак на то, чтобы собаки кусались, бросались, дрались, рвались и, так сказать, и так далее. Некоторые, между прочим, зарабатывают неплохие деньги этим. Поэтому я думаю, что, в принципе, сам костюм, он как бы не нужен. Если собака нормальная, если она хорошо относится к своему хозяину, я думаю, что в критической ситуации, в критические моменты, она защитит своего хозяина. А в другие моменты, когда это все делается просто вот ради потехи, ну, в общем, я могу так сказать, что, в общем, все равно какого цвета костюм. Главное, что там под костюмом, как бы, и потолще, что хочет человек.
3: Потолще.
1: Потолще это обязательно, потому что зубы, так сказать, они все-таки имеют.
0: У мелких животных мелкие желудочки, поэтому желудочки не выдерживают. Вот такое сообщение. И вопрос...
1: Тут я могу посоветовать поменьше кормить мелких животных, чтобы их желудочки выдерживали.
0: Вопрос господину Белухе. Господин Белуха, как вы смотрите на то, что в рекламных роликах безобразно используют животных, спрашивает вас господин Красков. А вот прежде чем вы ответите, Денис Феоктистович, вот вопрос к Птягину Александру Борисовичу. Александр Борисович, вот
1: да,
0: вы
1: конечно.
0: Председатель клуба «Псовая охота». Да? В клубе наверняка у вас огромное количество злобных псовых собак, специально обученных.
1: Нет.
0: Это я процитировал из фильма «Голос». И пистолет, по-моему,
1: да,
0: или из какого-то... Ну, неважно.
1: Ну, да, конечно, я помню.
0: Так вот, неужели к вам никогда не обращались люди, скажем, из российского Голливуда с просьбой арендовать каких-то ваших собак?
1: Нет, ну, естественно. В этом плане у нас все обстоит нормально. Это, сказать, клуб, он как бы должен нести некоторые финансовые расходы, но для того, чтобы их нести, должны быть приходы. Вот приходы, они как бы за счет этого и осуществляются. Например, наши собаки, они очень известные собаки. Они снимались во многих фильмах. В том числе вот в том самом фильме, риторическом, как бы вот я бы сказал даже так, «Особенность национальной охоты», снимались лично мои собаки. Вот. В клипах разных советских звезд. И, в общем... Вполне они, так сказать, на презентациях.
0: Нет, ну, в принципе, если это художественно сделано грамотно, то это почтенно и для собаки. Ведь есть же такое, скажем, понятие, да, собака-артист, их же специально дрессируют вроде бы.
1: Я считаю, что как бы просто вот сама, так сказать, борзая, сам вот подход к этой породе, он вот даже присутствие борзой в определенных, так сказать, промежутках фильма или клипа, или передачи, оно облагораживает данную передачу, поскольку это, так сказать, символ первозданной красоты. И, ну, в общем, я думаю, что, как бы, даже, вот, можно сказать, гимн, как бы, России, вот это вот все, что есть у нас. Потому что на данный момент это является до сих пор единственной породой, признанной во всем мире, которая была выведена в России.
0: То есть раньше были, я знаю, кони, вот имеется в виду коневодство очень. Ага. В советские времена реально свиноводство было самое мощное.
1: Свиноводство интересное, конечно.
0: Вот. А сейчас все-таки вот как национальная гордость, это вот собаководство, да. Оно действительно реально существует, да?
1: Ну, оно существует, да. И я думаю, что главным, так сказать, основоположником советского собаководства является борзоводство. Полная неотъемлемая часть данного мероприятия. И просто, ты сказал, просто вот лучшие представители советского собаководства — это борзые.
0: Ну, а все-таки что думает Белуха насчет...
1: Да, вот Денис Феоктистов, интересно.
2: Да вот, собственно, Александр Борисович, вы и, собственно говоря, вы и сказали, что планировалось. Я лишь добавлю, что во всех рекламных роликах, на мой взгляд, вот, и я думаю, что я понимаю проблему правильно, все животные используются ровно в такой же степени и с таким же предназначением, как, скажем, используются вот подростки при рекламе, скажем, жевательной резинки, да, там несколько молодых
1: вы
2: людей
1: знаете,
2: появляется, или кто-то, они там прыгают, вот, еще что-то, или вот девушки, вот, свои гигиенические средства. Абсолютно той же цели. Собачьему миру тоже нужны свои звезды.
1: Абсолютно верно.
2: Да. В принципе, самим им это, конечно, не нужно. Началось еще вот с первых космонавтов, если вы помните.
1: Ой,
2: Иван да Мария, по-моему,
1: ужасно,
2: звали,
1: да,
2: их посылали в космос.
1: Это ужасная история.
0: Простите, первый космонавт, я позволю себе поспорить, был эстонский правозащитник Генрих Лайк, который полетел под псевдонимом Лайка туда. Ему сказали, либо мы тебя кончим, сейчас прям тут на месте гнида, либо, говорит, полетишь исследовать космос. Нет, буквально это запротоколировано
1: в допросной книге. Я помню, наверное, его кончили сразу.
2: О чем вы говорите, я имею в виду первых именно животных, которых посылали. То есть все это делалось вот именно с целью, чтобы животные тоже стали чувствовать себя звездами, чтобы их хозяева получали гонорары, чтобы делались какие-то имена. Вот. И просто люди зарабатывали на этом. Вот вы же сейчас сидите, Александр Борисович, да?
1: Конечно.
2: Я не пойму, Александр, такая реакция. Я имею в виду,
1: Я тут присел просто здесь, хорошо, так будем говорить.
2: Не надо, пожалуйста, к словам, конечно. Я имею в виду, вот вы сейчас...
1: Не надо таких слов, просто не будет тогда ничего.
2: Ну, Александр Борисович, не будем спорить.
1: Не будем.
2: Вы козыряете тем, что ваши собаки снимались в таком-то фильме.
1: Ну, я не козыряю еще пока.
2: Ну, это козырь. Это козырь. Это что означает? Что означает, Александр Борисович, что они стоят дороже? Я, например, знаю, что известный артист Александр Панкратов Красный, он,
1: по-моему. Черный.
2: Черный, простите, да. Купил у вас собаку.
1: Да,
2: купил у вас собаку, и наверняка, Александр Борисович, вы ему рассказали, что данная собака, или мама его, то есть, или папа, что еще солиднее, снимался в таком-то фильме.
1: Ну,
2: и
1: к сожалению,
2: наверняка
1: мама...
2: вы ему рассказали, Александр Борисович, что эту собаку приезжал смотреть, скажем, «Принц Уэльский». Ну, посмотрел, ну не купил.
1: Нет,
2: но ведь она стоит от этого дороже.
1: К сожалению, эту собаку «Принц Уэльский» не смотрел. Но есть, в общем, фотография отца этой собаки просто на фоне Бирмингемского дворца в парке у фонтана, так сказать, там такой остров прикольный.
2: Вот видите, опять идет.
1: По поводу Панкратова Черного, я бы сказал, мне очень хорошо, мне повезло с ним, потому что я сумел ему так дорого впарить эту собаку, что просто здорово. Вот. И оставшиеся собаки на эти деньги очень долго жили и прекрасно питались. Поэтому я считаю, что Панкратов Черный, он внес неоценимый вклад в развитие советского борзоводства, купив у меня лично щенка.
2: Мы прекрасно знаем, куда все средства, которые, скажем, поступают на наш счет, на
1: откуда
2: что они идут.
1: Откуда такие сведения?
2: Вот скажите, вы говорите, внес вклад. А на что пошли
3: деньги?
2: Наверняка вы купили себе машину, Форд.
1: Очередную, восьмую, конечно. У меня сейчас 7, вот просто. А было до этого. Нет, Форд я себе не купил. На эти деньги, к сожалению, нельзя было купить Форд. Это было всего 12 тысяч долларов, а тот Форд, который я хочу, он стоит дороже. Вот, на эти деньги пошли на закупку кормов, домиков и постройство, так сказать, приусадебного участка для моих собачек. Вот, оплату личного парикмахера, шофера, визажиста, стилиста. хендлера и на заграничные, так сказать, поездки моих собак. Потому что, знаете, в последнее время они так начали ездить активно, что мне не хватает средств оплатить все их поездки.
2: Я, кстати, вот могу вас понять, если вы действительно делаете такие хорошие условия, когда приезжают иностранные граждане, то есть вы показываете достойные условия проживания собак.
1: Ну, естественно, это я понимаю, койка, туалет, гордость, дворе, двора нету,
2: гордость за российское собаководство, что они приезжают, они смотрят ваш домик, и они понимают, да, действительно, в России собаководство на
1: нет, вот, к сожалению, в свой домик я, сказать, я бы не против, но собаки не разрешают туда гостей водить, это их личное. Это...
0: А, простите, простите, пожалуйста, Александр Борисович, да, а вот вы говорите, что вот Дэвид Копперфильд вот купил вроде у вас как собаку сейчас, и вот он же увез ее туда.
1: А это например... было немножко не так. У меня собаку купила Алла Пугачева, это она ее подарила Дэвиду Копперфильду.
0: А вот он ее увез туда, к примеру, потом приедет, скажем, Джо Кокер или Стинг, да, тоже купит, ну, самочку.
1: Ну, у Стинга уже есть две моих собаки.
0: А так получается, несколько нарушено правила конъюнктуры, в том смысле, что там получится Стинг, там с Копперфильдом могут как-то состыковаться и этих щенков продавать и селекционировать, в общем-то, на из ваших зерен свое плево.
1: Я думаю, что у Стинга и с Копперфильдом у них, так сказать, несколько другой...
0: Я как пример, я имею в виду, это может быть любые люди. То есть, как вообще, какова вообще вероятность, насколько велика вероятность воровства или плагиата?
1: Ой, плагиата вероятность очень велика. Но это очень быстро проверяется, потому что те люди, которые хотят за счет чужого хорошего, значит, выехать сами, как бы на одном месте, сами знаете, они очень долго на нем не проедут, потому что все очень быстро. В первый же буквально, так сказать, помет, как это у нас называется, или щенение, все выясняется, потому что для того, чтобы получить таких щенков, которые покупают вот, Панкратов Черный и остальные известные Копперсел. Товарищи, ну да, Копперсел, да, ему подарок был, кстати. Не от меня, конечно. Мне за них заплатили. И для того, чтобы получить таких собак, нужно иметь мозги, чтобы их вывести. Нужно просчитать, нужно посмотреть родословную, нужно знать, что у тебя будет в 8-м, 15-м и 20-м колене, и что на что у тебя наложится и где перекрестится. А я думаю, что вот конкретно Копперфильду, ну, ему как бы некогда этим заниматься, и это не его профиль.
0: То есть все-таки у него не будет временного ведения?
1: Ну, я думаю, что если, конечно, он мне звонил тут недавно, сказал, что если он захочет, я, конечно, ему помогу, подберу пару. Ну, я так решил, что мы с ним поговорили, говорю, тебе, наверное, не надо этого делать сейчас.
0: Скажите, Александр Борисович, меня терзают смутные сомнения, вот борзые, они же, скажем, ведь я уверен, тоже в дикой природе-то не существовали. То есть, мне кажется, что все-таки это тоже выведенная порода.
1: Нет,
0: подождите, давайте так. Собака — это животное стадное или индивидуальное? Вот, например, по утверждению Вадима Михайловича Книга, это смотря как. Смотря какая собака.
1: Я очень уважаю, да, труды Вадима Михайловича Книги. Я их читал неоднократно. И еще на заре, так сказать, своей кинологической деятельности я опирался на эти труды. Вот, спасибо вам большое, что вы делаете такую работу.
3: Я очень большое.
1: Да, потому что это только, я считаю, для узких специалистов. Вряд ли кто-нибудь может прочитать и оценить это по достоинству. Потому что здесь
0: малые тиражи,
1: тиражи просто ужасно малые. Я понимаю, конечно, да, но вот мне лично достался 8-й ксерокс, где было тяжело даже некоторые слова прочитать. Пришлось.
3: Я очень польщен, что такая личность, как вы, потому что я вас тоже очень наслышан в борзящем мире, потому что я тоже хочу признаться радиослушателям, что я очень люблю борзых. Это действительно превосходная, красивая порода, наша русская. Вот, и насколько вот, если вы помните, если вы читали мои книги, то помните, что я рассказывал, что произошли-то они...
1: Это в какой? Это в ранних или...
3: Да я все время об этом пишу. Произошли они книга. От степных волков.
1: Книга. Я думаю, что это в ранних, не прочитанных как раз.
0: От волков все-таки, от степных?
1: От степных, ну, на самом деле, Вадим волков. Михайлович, я думаю, что вот, вы не помните, что вы написали в ранних книгах, потому что там было написано наоборот. Что первозданно-то как бы была борзая, а дальше уже от этого произошло вот как раз от совокупления с разными...
3: Нет, просто был как бы такой очень... Нет, как бы родоначальник всего этого рода, это был брянский волк.
1: Нет, родоначальник брянского волка была фараонова собака из Египта. Причем самое интересное, что недавно я, пребывая в Египте, попросил показать мне фараоновых собак. И мне их показали, но у каменных почему-то. Я говорю, а когда вот можно увидеть живых, и где бы тут их посмотреть? Мне сказали, вы знаете, они у нас вымерли. Я говорю, приезжайте к нам в Москву, у нас они есть.
3: Нет, на самом деле, как бы, было все совсем не так. Было две линии борзых. Одна шла в Южной Африке, на самом деле.
1: Ну да, это всякие тазы, тайганы, миски, плошки и так далее.
3: И афганские борзые, да. Да. То, как вот они из Африки попали в страны. Вот. И наши русские. Ну, то есть я как бы уже сказал, что брянский волк был бы как бы родоначальником.
1: Вот, вы знаете, еще была, я бы сказал, третья порода такая собака, как сказать, называемая сейчас бакхмаль, правильно назвать макхмаль.
0: Да, вот бакхмаль я знаю.
1: Очень известная порода, она, правда, вымершая. Дело в том, что это истинно афганская борзая. К сожалению, в Афганистане стандарта на нее не существует, но у нас в Москве он существует.
0: А вот извините, вот вы говорите, вот действительно интересный момент. Афганская борзая. Зачем им в Афганистане-то на овец охотятся? Ну, там же камни, я у них боюсь, копыта должны быть.
1: Сейчас объясню. Я боюсь обидеть всех владельцев макхмалей и бакхмалей. Тазов и тайганов и всех остальных мисок и плошек. Я думаю, что вымерли фараоновы собаки, причем в Египте. У нас они еще живут. И очень неплохо. Вот.
3: Это надо отдать должность.
1: Это надо отдать должное мне. Собственно говоря, конечно, потому что...
3: А я думаю, что надо было отдать должное всем нашим любителям собак. Все-таки наши любители собак самые лучшие любители собак.
1: Вы хотите сказать самые любители, да, из любителей, так? Я правильно понимаю?
0: А так вот все-таки скажите, а и что же это вот в Афганистане?
1: А, в Афганистане, да, очень интересно получилось с этими собаками. Я, опять же, повторяю, что я боюсь обидеть всех владельцев данной породы, вот этих вот тазов. А, я, мое личное мнение, что как бы собака абсолютно неблагородная, простите уж, дорогие, выведено для того, что там, как известно, живут большими семьями, я бы даже сказал, аулами живут целыми все, причем.
0: В Египте тоже, кстати.
1: Ну вот да, поэтому у них вымерли фараоновы собаки. Они живут просто целыми аулами, и кушать хочется всегда, работать не хочется никогда. Поэтому данные тазы были выведены для того, чтобы ходить, простите, где-то и собирать что-то, чтобы покушать всем остальным.
3: Нет, ну я думаю, если
1: она
3: мы
1: чисто
3: с вами...
1: добычица, я бы сказал, была такая собака. В общем, надо отдать ей должное. Она покормила определенное, выкормила, я бы даже сказал,
0: поколение.
1: Александр Борисович,
3: я вот думаю,
1: да,
3: чтобы как бы нам перевести с вами в русло того, поговорить о людях и о том, как содержат собак.
0: Вот это очень важно.
1: Это,
0: вот.
1: Да, это просто важно. Интересное очень.
3: Кстати, потому знаете, что лично я вот пришел сегодня с целью того, чтобы поговорить о поведении людей, потому что нарастает гражданская война, собственно.
1: Вы знаете,
3: они
1: даже...
3: хотят иметь собак. Да,
0: да, вот, Вадим Михайлович, вот к вам как раз вопрос... поэтому на эту тему и вопрос на пейдж. Да. Вопрос к Вадиму Книге. Расскажите, пожалуйста, о выделке шапок и ковров, а также о средстве для борьбы с молью на собак. Как В весь секторов.
3: Думаю, что за более
1: подробно...
3: А там
1: подробно... телефона нету, нету?
0: Нет, к сожалению.
3: За более подробно...
1: Можно попросить просто человека, чтобы он прислал телефон, мы ему расскажем потом после эфира.
0: А то это длинный рассказ.
3: Нет, очень я отвечу длинный. Как бы в двух словах, что за подробным объяснением следовало бы все-таки обратиться к российским ветеринарам. Есть еще такая профессия. Я очень сожалею, что не был приглашен...
1: Ветеринаром?
3: Да, ветеринар, чтобы ответить на возникшие вопросы. Вот он как раз занимается тем, чтобы... как бы помочь бороться людям, следить за шкуркой и за шкурами своих животных. А тем более моль сейчас это как бы, она, понимаете, адаптировалась. А
1: то есть, кстати, большая проблема шкурок.
3: Да. Проблема действительно такая вот нарастающая на сегодня момент, такая буйная проблема, надо сказать. Особенно с молью.
0: А ведь моль-то...
1: Это ужасное, кстати, животное просто.
0: Ведь собачья моль.

0: Собака может себе это позволить, поскольку она животное, ей списывается. В данном случае получается производное следующее. Если так действует собака, то я могу подойти к владельцу и дать ему вторец. Логично?
1: Да.
0: Ну, это конечно... не мое мнение, я просто высказываю мнение. Да.
1: Я постараюсь просто... Я понял ваш вопрос, в принципе, все очень прекрасно. Все дело в том, что собаки, как вы понимаете, тоже бывают достаточно агрессивные. Вот, и порой слушают своих хозяев. Неспроста они ходят на различные дрессировочные площадки. Поэтому я бы старался вторец как бы первым не давать, а ретировать как бы такую ситуацию. Но, конечно, здесь раз как бы собака является в наше время средством оружия в какой-то степени. То есть, ну, сами понимаете, сейчас очень любят заводить служебная порода, порода, которая как бы охраняет своего владельца, своего хозяина. Вот. Ну и ситуация следующая. Все должны по отношению друг к другу соблюдать определенные правила поведения. Хозяева обязаны просто. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, которым завтра предстоит встать рано утречком, пройти своей собачкой по нужной ей нужде, необходимой ей нужде. Но... давайте договоримся так, что каждый соблюдает свои необходимые правила. То есть мы обязаны, собачники, мы всегда обязаны собаку держать на поводке. Если собака очень агрессивна, не будем демонстрировать всем людям о том, что вот какие мы крутые, какая у нас крутая собака, как она на всех накидывается. Нет, давайте все-таки вдумаемся в то, что нас действительно люди боятся. Есть люди с совершенно нормальными мыслями, но побаиваются. Мало ли, были случаи в жизни, там были покусы, были какие-то критические ситуации, связанные с собаками. Давайте будем вежливо по отношению друг к другу соблюдать права каждого. То есть мы как бы обязаны в данном случае держать собаку на поводке, даже если она не агрессивна. Я с этим постоянно сталкиваюсь.
2: Вадим Михайлович, вы знаете, хоть памперсы для собак или вот эти мешочки, которые подвязываются к ним, придуманы не у нас, в отличие вот от этой оперы, которую Саша завел.
0: Кстати, не изменяюсь, уважаемый Денис Феоктистович, это не памперс, по-моему, а
2: ну, как штанцы. Они
0: штанцы, да, утепление, в общем-то, яичников.
2: Ага. Ну, это я понимаю, функция такая есть. Дело в том, что если бы они еще... Я-то, как эколог, в принципе, не против, чтобы собачки, так сказать, выделяли какие-то экскременты именно на улице, а не в жилище человека, где это для них, так сказать, наиболее естественно. Они же ведь в некоторой степени озлоблены на людей, что их гонят, как последних, я не знаю кого, на улицу. Они
0: собачки, в смысле?
2: Да. Они бы с удовольствием это сделали дома.
0: Нет. Я думаю, что Александр Борисович к моему нет тоже присоединится. Нет. Как же, собачки, они... Понимаете, я просто извиняюсь, что так вклинился, но очень нервные перегрузки в последнее время, весна и бугрится все. Но дело в том, что у моего знакомого дога, собака, дог, черная такая, мастиф называется, она, в общем, это, когда рвется на улицу, вот он ее привязывает, пока одевается, поводком к двери, вот не входной, а из коридора, она рвется к входной. Она у него когтями весь паркет царапала и до бетона, и там прям вот такие, то есть ей воздух нужен. Дело в том, что даже люди иногда ложатся под щель и нюхают часами воздух, который идет из-под щели. Мы же знаем, что да, сверху воздуха мало. Кошкам почему так это хорошо? Потому они и стремятся вверх, вскочить на шкаф там или на шкаф.
2: Ну, так вот и посмотрите, Саша, бывает же ситуация, она вышла, воздухом подышала, а вернулась, покакала дома. Это что означает? Что на улицу они идут, в первую очередь. Вы
0: имеете в виду с собаками?
2: Да. Не для того, чтобы произвести какие-то физиологические действия, правильно? Для того, чтобы побегать. Это, естественно, для животного, я соглашусь. Но вы посмотрите, сколько навоза на наш кусок. Вот выходишь из подъезда, такое ощущение, как будто они до травы не доносят.
0: Да. Особенно вот сейчас.
1: Это понятно.
0: Запах идет от школьного двора.
2: Это нарушение экологического баланса.
3: Денис Феоктистович в том, что этот навоз от собак.
0: Безусловно.
1: Денис Феоктистович, я тут сейчас забуду, как вас зовут, на самом деле. Сто раз мне пришлось обращаться к вам. Значит, дело все в том, что
3: Написали бы на бумажке уже давно.
1: Фекалии представителей такого вида, как собачий вид, да, они имеют такую особенность, как бы, химическую. Они очень быстро разлагаются под воздействием солнышка. Ну, понюхали, да, ну что же. Мы не такое, нам приходится в наших подъездах как бы нюхать, да?
4: Так вот.
1: Но в отличие от тех же презервативов, которые в моей собачке постоянно как бы в своих зубках носят постоянно, или там разбитых бутылок.
2: Застревают, я понимаю.
1: Да, мне приходится постоянно своими руками залезать туда и вытаскивать.
2: Помощник Глеб, он тем же самым занимается.